0: Михаил Кликин. «Черный кобель. Жук». Часть первая. Федор Иванович плел себе гроб. Он любил сообщать это новым людям, коих в олене не появлялось немного, и веселился по-детски, видя их недоверие.
1: «Сам! Вот этими вот руками!»
0: Он показывал заскорузлые ладони.
1: «Из ивовой лозы вымоченные, обшкуренные, все как положено. Точно как отец меня учил, как дед. Мы, Фомичевы, испокон веку лозу плели. Все, что есть у нас, все из лозы сделано. Совершенно все».
0: Хозяйство у Федора Ивановича было самое обыкновенное. Бревенчатая изба, поверх старой дранки, крытая волнистым замшелым уже шифером, покосившийся двор с сеновалом и тремя стайками, беленая треснувшая печка, скрипучий диван с неудобно выпирающими пружинами, дубовый, обитый клеенкой стол, черно-белый телевизор «Горизонт», завешанный пыльной салфеткой, засиженное мухами зеркало да набор стеклянных потертых рюмок. «Прямо вот все!» — не верили чужаки.
1: «Все!»
0: — яростно кивал Федор Иванович.
1: «Тоже памятники на могилках, и те из лозы. А я вот теперь гроб плету. Для себя. Пора уж».
0: Если сомневающийся собеседник просил показать ему этот самый гроб, Федор Иванович хитро щурился, скалил редкие желтые зубы и приглашал гостя в дом. Посреди просторной комнаты, заваленной корзинами, пучками ивовых прутьев и грудами ошкурок, хозяин вставал в театральную позу, разводил руками и говорил:
1: «Вот!»
0: Пока гость осматривался, пытаясь выглядеть хоть что-то отдаленно напоминающее гроб, Федор Иванович с удовольствием растолковывал:
1: «Мы, Фомичевы, испокон веку плетением на жизнь зарабатывали. В бывалочное время за зиму столько корзин делали, что на трех вазах увезти не могли. И лари плели, сундуки целые, и шкатулки, и подносы, и вазы. А уж сколько двудушек колхозу сдали, не пересчитать. Все, что здесь есть, все на доходы от плетения приобретено. Только тем всегда и жили. Вся семья, все предки. Я-то был грех, ушел по молодости от семейного дела. Да вот жизнь опять все по местам расставила. Всяк сверчок, знай свой шесток».
0: Федор Иванович кивал головой, соглашаясь со старой народной мудростью, и добро улыбался.

0: улыбался, потирая большие кургузые ладони. Пенсия у него была маленькая, едва на еду хватало. Потому плетение корзин, лукошек, коробов, шкатулок, а также игрушечных лопаточков да непрочных соломенных шляп было для него ощутимым денежным подспорьем. Продажей своих изделий Федор Иванович не занимался, сдавал все оптом Володьке Топорову из соседнего Масейцева, а уж тот развозил товар по рынкам. В пятницу торговал в райцентре, на выходные отправлялся в город, а в среду ехал в соседнюю область, к музею-монастырю, куда как раз в этот день привозили в огромных автобусах-аквариумах иностранные экскурсии.
1: «Почем хоть продаешь-то, Володька, иностранцам работу мою?»
0: «Не я продаю, жена».
1: «Так чай цену знаешь-то?»
0: «Знаю, только тебе, дядь Федор, не скажу, а то сон потеряешь».
1: «Так ведь и так не сплю».
0: «Значит, еще и есть перестанешь». Иногда Федор Иванович, устав от монотонной работы, на несколько дней откладывал лозу и с душой мастерил из соломы и тряпок неказистое чучелко. Наряжал его в холстину, из бобов делал глаза, из желуди и лесного ореха нос, на голову нахлобучивал соломенную шляпу, вклеивал в мочальные руки сноп пшеницы или овца, обувал короткие ножки в берестяные лопаточки. Чучел этих Володька называл домовенками. Говорил, что они хорошо продаются, и просил дядю Федора делать таких побольше. Но тот отказывался. Уж больно муторное было дело, затратное. Корзинки плелись куда легче и быстрее. Большую часть заработанных денег Федор Иванович складывал в старый глиняный горшок, в котором когда-то жена его хранила сметану.
1: «На похороны на свои зарабатываю», —
0: весело признавался Федор Иванович гостю, не показывая, впрочем, заветные кубышки.
1: «Вот оно и получается, что гроб я себе плету из лозы, вот этими вот руками».
0: Черный пес появился у Федора Ивановича осенью, в пору, когда тихое бабье лето только сменилось хмурыми октябрьскими дождями.
1: «В лесу подобрал», —
0: рассказывал Федор Иванович зашедшему в гости соседу.
1: «Около дороги, где поворот на Тимофеевской был. К дереву его цепью привязали, видно, чтоб назад не прибежал. Он, гляди, всю шею и задрал, когда с цепи рвался. Ну что ж за люди такие?»
0: Пес был плох. Он лежал возле печи на старой фуфайке. Тощие ободранные бока его тяжело ходили, мутные глаза слезились, а из пасти текла вязкая, будто слизь, слюна.
2: «Ну, как бешеный!»
0: Сосед опасливо косился на собаку.
1: «Да нет!» — отмахивался Федор Иванович. «Бешеный воды боятся, а этот нет. Пьет за мил душу».
0: «Здоровый какой!»
1: «Большой, да. Породистый, наверное».
0: «Куда он тебе, Федор?»
1: «Так ведь не оставлять же в лесу!»
0: Пес болел долго. До самого снега выхаживал его Федор Иванович. Человеческими лекарствами пичкал, молоком отпаивал, кашами да макаронами откармливал. Себе так никогда не готовил, как этому псу.
1: «Оклемается, будет мое хозяйство сторожить». «Да что у тебя сторожить-то?»
0: «А вон хоть телевизор!» — смеялся Федор Иванович, а сам о горшке с деньгами думал.
1: «Да и не так скучно будет с животиной-то. Ты гляди, гляди на него. Мы говорим, а он ушами шевелит, прислушивается. Понимает, что про него. Ай да жук!»
0: Так и привязалась к собаке новая кличка. Крепко сдружились Федор Иванович с кобелем найденышем. Всюду вместе ходили, как привязанные, за водой или за дровами, в гости ли к кому. Но не все пускали в дом здоровенного пса. Бабка Тамара, что жила напротив, и вовсе собаку не взлюбила, ворчала при встрече.
3: «Экий черт поселился под боком!»
0: Жук, чуя ее недовольство, поджимал хвост, прятался за хозяина.
1: «Не обижай животину, Тамара!» —
0: сердился Федор Иванович.
3: «Гляди лучше, как бы нас твоя животина не обидела!»
0: Впрочем, прошло не так много времени, и бабка Тамара к собаке подобрела. Случилось это после того, как жук поймал на хозяйском дворе лисицу, что душила кур во всей деревне.
3: «Эй, ты чертяка!»
0: — с строго говорила теперь соседка, встретив Федора Ивановича с верным четвероногим спутником и лезла в карман за лимонной карамелькой. Пес конфеты не любил, но сладкие подношения бабки Тамары принимал и хрумкал, пуская слюну на снег, и с осторожной благодарностью посматривал на суровую старуху. В январе месяце жук поймал разбойничающего хорька. В начале февраля разорил гнездо ласки. А уж сколько крыс передушил, не считано. К Федору Ивановичу зачастили гости с одной только просьбой.
2: «Ты жука свою пустил бы к нам во двор на ночку, а то крыс нынче страх божий сколько!»
0: В тихие лунные ночи, до треска морозные, в далеком лесу раздавался вой. Спящий возле печи жук, заслышав отголоски леденящих волчьих песен, поднимал тяжелую голову, настораживал уши, скалил клыки и тихо ворчал. Шерсть на его загривке вставала дыбом. Федор Иванович просыпался, приподнимался на локти и щелкал рычажком ночника.
2: «Ну чего ты шумишь?» —
0: тихо спрашивал он у пса. И сам прислушивался к далекому вою, качал головой. Красноватый свет ночника напоминал ему свечение горящей лучины, и казалось Федору, что перенесся он в свое детство. Во времена, когда оголодавшие за зиму волки подходили близко к деревне, и в каждом доме было ружье, а мужики старались не ездить поодиночке, всегда собирались в город большим обозом, вооружались, брали с собой факелы.
4: «Баю, баюшки, баю, не ложися на краю».
0: Чудился ему матушкин голос и скрип колыбели, подвешенные на крюке к потолочной балке. И делалось ему страшно. 40 лет не было тут волков. А вот надо же, вернулись.
4: «Идет серенький волчок и укусит за бочок».
1: «Спи», — хрипло говорил Федор. «Сюда они никак не доберутся».
0: А сам думал:
2: «Ой, доберутся. Дай только время».
0: Дюжина жилых дворов, но ружья нет ни в одном. Утром Федор Иванович долго одевался, подвязывал к поясу тяжелый острый тесак в войлочных ножнах, пригладив волосы, нахлобучивал на голову облезлый, давно потерявший форму треух, надевал на валенки широкие лыжи и, подперев дверь палочкой, отправлялся в перелески за материалом. Черный жук скакал рядом, хватая горячей розовой пастью искрящийся снег. Федор Иванович смотрел на него и думал, что собаку держать хорошо. И веселей с ней, радостней, и на душе спокойней. Зима кончилась только в апреле. Вроде бы в одну ночь. Вечером еще вьюга мела. А утром, глядь, отяжелевший снег просел, бревенчатые стены изб потемнели от влаги, мелкая серая морось укрыла далекий лес. Федор Иванович проснулся больным. Ненастье ломило кости. Он долго возился, не желая выбираться из-под ватного одеяла, но потихоньку заползающий в постель холод заставил его подняться. Он накинул на плечи фуфайку, сунул ноги в размятые валенки, вкусно зевнул и обмер. Между печью и диваном, там, где жук частенько складывал свою добычу, лежало нечто темное, похожее на изломанное тельце ребенка. Федор Иванович охнул. Черный кобель жук поднял голову и приветливо замахал хвостом.
2: «Что ж ты наделал?» —
0: застонал Федор Иванович и осекся, спохватившись. «Откуда бы здесь, в глухой деревне, еще и в эту пору взяться ребенку? Тем более такому маленькому. Да и дом-то был заперт. Разве только на двор мог выйти жук, недавно научившийся открывать двери лапой? На двор, но никак не на улицу.
2: Или же... Откуда ты это приволок?»
0: Пес по хозяйскому голосу, чуя неладное, вжался в пол.
2: «Кто это?»
0: «Нет, не ребенок. Но вроде бы и не зверь». Долго приглядывался Федор Иванович к задушенному кобелем созданию, не решаясь тронуть его ни рукой, ни ножом. Потом оделся, выбежал из избы. Вернулся через 5 минут, таща за собой хмурого соседа.
1: Вон сам погляди, Семёныч.
0: С двух сторон подошли они к маленькому тельцу. Нависли над ним.
1: Будто обезьяна какая.
0: Неуверенно сказал сосед.
1: Откуда у нас обезьяна? Возмутился Федор Иванович.
0: Сосед пожал плечами. Спросил осторожничая.
1: А точно оно дохлое? Не знаю.
0: В это утро дом Федора Ивановича посетила вся деревня. Жук, не выдержав шумного внимания, сбежал на улицу, спрятался под крыльцом. Последней пришла бабка Тамара, закутанная в черное. Она только глянула на лежащий трупик и тут же заявила:
3: «Домовой это!»
1: «Чего?» —
0: удивился Федор Иванович.
3: «Того!»
0: — передразнила его соседка.
3: «Домовой! Хозяин дома! Не слышал, что ли, никогда?»
0: Федор Иванович про домовых, конечно же, слышал, но также доводилось ему слушать речи заезжих лекторов о вреде разных предрассудков.
1: «Дык!»
0: — сказал он коротко, не зная, что ответить Тамаре. И развел руками.
3: «Хозяин!» — закивала бабка. «Точно говорю. В Менчукове слышал, дурачок один с куриными потрохами все возился, да и выносил под мышкой выродка. Похож был на этого твоего».
0: Тамара показала на маленькое мохнатое тельце.
3: «Придушил его твой кобель, не зря у него круги под глазами».
1: «И чего теперь?»
0: — окончательно растерялся Федор Иванович.
3: «А ничего. Живи себе. Может, только по хозяйству теперь что не заладится. Хозяин, он ведь и приставлен для того, чтобы за домом следить».
0: Тамара ушла, и Федор Иванович, побродив чуть по избе, скрутил из газеты папироску и вышел на улицу подышать влажным весенним воздухом. Когда он спускался с крыльца, под его ногой с хрустом проломилась ступенька. —

0: После того дня жизни Федора Ивановича ладиться перестало. Все пошло наперекосяк. Холодная талая вода залила подпол, хотя все годы раньше едва наполняла специально выкопанную яму в дальнем углу. То ли из-за подтопления, то ли по какой другой причине изба заметно скособочилась. Ее северный угол приподнялся, а между задней стеной и крышей двора образовался заметный промежуток. Под тяжестью намокшей соломы переломились жерди сеновала. Развалилась простоявшая всю зиму поленница. Лопнуло и выпало стекло в переднем окне. Треснула печка. Крыльцо, еще недавно казавшееся прочным, теперь шаталось и надрывно скрипело. Федору Ивановичу стало не до плетения. Он вычерпывал из подпола прибывающую воду, вытаскивал сушиться капусту и семенную картошку, абы как замазывал расходящуюся трещину в печном боку, подстукивал, подделывал крылечко, латал крышу и с горечью думал, что, видно, придется ему залезть в горшок, в котором когда-то жена хранила сметану. Помимо неприятностей крупных, случались неприятности мелкие. То умывальник подтекать начнет, то с полки тарелка скатится, то электрическая лампочка взорвется, а у старого выключателя пластмассовый язычок отвалится. Полинявшие куры принялись клевать яйца, да и нестись они стали не в корзинах, гнездах, как положено, а в таких местах, куда без лестницы не добраться.
1: «Да что ж такое-то?»
0: — озабоченно жаловался Федор Иванович соседям, а если их рядом не было, то черному кобелю.
1: «Прямо напасть какая-то!»
2: «Это потому, что хозяина в доме нет», —
0: говорила ему бабка Тамара.
1: «Я хозяин!» —
0: сердился Федор Иванович.
2: «Ну вот и хозяйничай!»
0: — ехидно усмехалась соседка. Два месяца терпел Федор Иванович такую нескладную жизнь. Но после того, как в чулане сорвалась со своего вечного места дубовая полка, острым крошевом разбрызгав по полу много лет собираемые стеклянные банки, не выдержал. Выругался и пошел к Тамаре за советом. Соседка встретила его хмуро, но за стол усадила и чаю налила. Долго слушала жалобы Федора, молчала, макала в чашку сухую баранку, сосала беззубым ртом.
1: «Уж и не знаю, что и делать теперь. Кто бы другой рассказал, ни в жизнь бы не поверил, а тут сам же! Может, ты посоветуешь чего, Тамара?»
2: «Может, и посоветую».
1: «Ну?»
2: «Перевези-ка ты, Федор, к себе другого хозяина».
1: «А где же взять другого-то? Да и как перевести?»
2: «Как? Я тебе точно не скажу. Мать моя знала, а я уж нужных слов не помню. Но думаю, что и простыми словами обойтись можно».

0: На берегу зарастающего камышом пруда, увязнув в земле почти по самые окна, стояла перекошенная избенка с провалившейся возле печной трубы крышей. 10 лет назад домик этот еще был обитаем, жила здесь тихая богобоязненная Маша Захарова. Годы ее никто не считал, но все знали, что девкой служила она в доме Глеба Максимилиановича Крыжижановского. Старушка мало что помнила из того времени, но любила рассказывать, как жена политического деятеля ласково именовала видного мужа своего Глебасенькой. После случившейся перестройки Маша Захарова стала сильно хворать. А однажды слегла и уже не поднялась. Приехавшие родственники вывезли ее из деревни и устроили в какую-то богадельню. Где сейчас Маша? Жива ли? Об этом в Оленине не знал никто. Дом же верно стоял, будто ждал возвращения хозяйки. Именно к нему и направился Федор Иванович после разговора с Тамарой. В правой руке он держал веник-голик, в левой — кусок белого хлеба, смоченного в козьем молоке. Замка на входной двери не было. Сквозь вбитую в косяк скобу и дверную ручку была продета ржавая цепь. Двойной железный узел не сразу поддался усилиям Федора Ивановича. Еще больше времени потребовалось, чтобы сдвинуть вросшую в землю дверь. Боком, пачкая одежду о гнилое закисшее дерево, протиснулся Федор Иванович в узкую щель. Крохотная прихожая встретила его тяжелым запахом нежилого. Сквозь запыленную, облепленную паутиной полоску стекла едва пробивался дневной свет. На узком столе стояла замызганная керосинка. Рядом лежала перевернутая чугунная сковорода. Федор Иванович тяжело вздохнул, чувствуя, как к горлу поднимается горький ком. Он хорошо помнил хозяйку. Сам порой на этой керосинке кипятил чайник, ел яичницу из этой сковороды и слушал неспешные рассказы одинокой Маши Захаровой, тихой старушки, повидавшей в нескладной своей жизни такие виды, что не каждый мужик смог бы вынести. Дверь, ведущая в дом, подалась неожиданно легко, даже не скрипнула. Федор Иванович пригнулся, осторожно перешагнул высокий порог и тут же встал, не решаясь проходить дальше. Он боялся наследить в комнате, умом понимая, однако, что ничего страшного в том не будет. Хозяйке давно безразлично, кто ходит по ее дому. Не будет она ни ворчать, ни ругаться, и никто потом не наклонится, чтобы смыть грязные следы с пола. Вот это-то и смущало Федора Ивановича. То обстоятельство, что следы его сапог останутся здесь на долгие годы, если даже не десятилетия, странным образом пугало его. Да и вся ситуация была ему неприятна. В этом доме он чувствовал себя подобно мальчишке, оказавшемуся вечером на кладбище. Было тихо, мертво и сумрачно. Сбитый половик лежал точно так же, как и 10 лет назад. На обитом клеенкой столе покоилась кружка. Когда-то в ней остался чай, потом он заплесневел, высох, превратился в бурую пыль. Мутное зеркало в тяжелой раме смотрело на дверь. На спинке стула висел завязанный узлом платок. На засыпанном мухами подоконнике остались очки с толстыми стеклами и дужками, обмотанными изолентой. Огромный комод, мечта каждой хозяйки, хранил в деревянной утробе никому не нужные письма и фотографии. Ставшие ходики опустили гирю-шишку до самого пола. Гобелен с тремя богатырями, наполовину оборванный календарь-численник, мурые иконы за черной лампадкой. Федор Иванович еще раз вздохнул, шмыгнул носом и сделал маленький шажок вперед. Опустившись на корточки, он положил перед собой веник, сунул в прутья размокший хлеб, закрыл глаза и жалобно, пугаясь своего голоса, затянул:
1: «Батюшка, хозяюшка, пойдем со мной. Залезай на веник, отведай угощение. Отнесу тебя ко мне жить».
0: Он не знал, долго ли надо уговаривать домового, а потому изобретенный бабкой Тамарой заговор повторил 10 раз. Затем выждал несколько минут, напряженно вслушиваясь в глухую тишину пустого дома, и открыл глаза. Ничего не изменилось. Голик лежал, как и прежде.
2: Разве только... Федор Иванович помотал головой. Нет же, не может быть.
0: Он обеими руками осторожно поднял веник, прижал его к груди, словно ребенка, и, пятясь, покинул комнату. Ему казалось, что Голик стал заметно тяжелее. И он пытался уверить себя, что это ему просто чудится, как и хлебные крошки возле его ног, как и дорожка едва заметных следов, идущих от печи к половику.
2: «Померещилось!» — проговаривал про себя Федор Иванович, выбегая на улицу.
0: Ему не хватало воздуха. Он пучил глаза и задыхался.
2: «Померещилось!»
0: — убеждал он потом Тамару и соседа Геннадия.
2: «Померещилось!»
0: — говорил он жуку и дрожащей ладонью гладил пса по жесткому загривку. С мая месяца жук находился на привязи. Федор Иванович сколотил ему конуру за крыльцом, набил в нее соломы, приделал сбоку консервную банку для воды. Вдоль стены до самого забора протянул стальную проволоку. Металлическое кольцо с привязанным поводком легко по ней скользило, и у пса было куда больше свободы, чем у прочих цепных псов. Но жук этого не понимал и не ценил. Первые несколько дней он ожесточенно рвался с привязи. Должно быть, поводок и ошейник напоминали ему страшное время, проведенное в лесу. Потом пес несколько присмирел. Но Федор Иванович чувствовал, что жук стал относиться к нему с некоторой недоуменной обидой. Федор Иванович чувствовал свою вину, и потому рядом с конурой он из двух чурбаков и доски соорудил скамейку. Значительную часть времени он теперь проводил здесь. Сидел, обув подшитые резиной валенки, дымил пожеванной сигаркой, занимался корзинным делом и неспешно беседовал с кобелем.
1: «Через два дня Володька приедет, а у нас ничего, ничем ничего. Надо бы еще хоть пяток лукошек сделать. Считай, лишних 10 рублей, а то и 15. Дуешься, чай, все еще? А ты не дуйся. Собака в дому жить не должна. Это тебе не квартира, сам понимаешь. А что, раньше ты дома держал? Так больной ты был. Да и зима была, вспомни-ка. А вот теперь благодать. И погода хороша, да и ты вон как окреп, залоснился. Побаловать тебя, что ли? Ишь, замахал хвостом, все понимаешь».
0: Федор Иванович подмигивал немому четырехлапому собеседнику, грозил ему пальцем.
1: «Ладно, ладно, закажу Володьке, пусть в следующий раз привезет этот, как его, педигри. Вот ведь название придумали, черти».
0: Иногда Федор Иванович брал жука с собой в лес. Через деревню он вел пса на поводке, отвязывал только за околицей. Соседи теперь побаивались кобеля, ворчали, советовали Федору от него избавиться.
1: «Не дай бог притащит еще что похоже! Без милиции не обойдется, сядешь ведь!» «Нет такой статьи, чтобы за домового садиться!» — сердился Федор.
0: И сам дивился чудному разговору. «Виданное ли дело из-за какой-то сказочной нечисти с соседями ругаться?» Оказавшийся на воле жук словно дурел. Носился по полям с восторженным лаем, валялся в траве, гонялся за птицами, азартно мышковал. Федор Иванович смотрел на проказы кобеля с широкой улыбкой, науськивал лохматого спутника на кусты и громко смеялся над его недоумением. Жизнь наладилась. Новый или домовой, принесенный на веники, был тому причиной, или просто сама собой кончилась полоса неудач, неясно. Тем не менее, подновленный дом больше не рушился, посуда не билась, не лопались стекла, а работалось споро и ладно.
1: «Ты думаешь, я тут корзинки плету?» —
0: обращался к кобелю Федор Иванович.
1: «Нет, брат, это я себе гроб делаю. Жонка-то моя, Анна Васильевна, знаешь ли, где лежит? За 100 километров отсюда, в городе. Нехорошо это, что она там, а я вот тут. Ну, что уж поделать, вот помру... И коли денег хватит, рядом с ней лягу. Тут у нас что, тут все просто. Помер ты, в гроб из 5 досок тебя положили, закопали, крест поставили. А там нет. Там всякому человеку денежка нужна. За место, за памятник, за работу. По-божески лечь хочу. А что погост былинником да крапивой весь порос, никому до него дела нет. Через 20 лет от него чай следа никакого не останется. А там в городе не так. Там люди специальные к кладбищу приставлены. Они за могилками следят, дорожки чистят.
0: Пес, заслушавшись, зевал. Сворачивался калачом, щелкал в шерсти зубами, теребил задние лапы вислое ухо. Федор Иванович умолкал, улыбался грустно и откладывал в сторону очередное свое изделие.

0: привязи жук сорвался ночью и, одурев от свободы, пропал на 3 дня. Федор Иванович места себе не находил. При свете бродил по ближайшим лесам, высвистывал кобеля, домой возвращался в сумерках, ночь не спал, дремал едва-едва, приходя в себя от малейшего шума.
1: «А и к лучшему, что так вышло», —
0: успокаивала его бабка Тамара.
1: «Теперь уж чай не вернется. Волки поди задрали».
0: Федор Иванович сердито цыкал на нее.
2: «Не каркай! Набегается, воротится», — говорил он.
0: И сам себе не верил. Но утром 4-го дня Федора Ивановича разбудило знакомое тихое скуление. Разом очнувшись, он приподнялся на локте, глянул в сторону печи.
2: «Ах ты, черт!» — вырвалось у него. «Вернулся! Пришел!»
0: Жук, как ни в чем не бывало, лежал на своем обычном месте. Услышав голос хозяина, кобель весело тявкнул и застучал по полу грязным хвостом.
2: «Как ты в дом-то пробрался? Со двора, что ли?»
1: «Голодный, небось. Набегался, нагулялся. Уж не в коворчино ли бегал к сучке какой? Эх, дел молодое. Я в твои годы и сам за 10 верст на танцы ходил».
0: Федор Иванович, натужно кашляя и бормоча что-то про бедовую молодость, спустил ноги на пол, нащупал босыми ступнями потертые валенки, посидел чуть, щипая себя за редкую бороденку. И только потом заметил, что за снопом ивовых прутьев между печью и диваном лежат рядком 3 жуткие тушки. От кобеля нужно избавиться, так решила вся деревня. Сроку на это отвели 2 дня.
2: «Да куда же я его дену?» —
0: жалобно вопрошал Федор Иванович у явившихся парламентеров.
1: «Отдай Володьке Топорову», —
0: велела бабка Тамара.
2: «Да не возьмет он!
1: Пусть отвезет куда подальше и у дороги привяжет. Может, кто подберет».
0: Жалко было Федору Ивановичу пса. До слез жалко, до надрыва в горле. Но понимал он, что не стоит против соседей идти. Да и сам видел, что нельзя такого пса в деревне держать. Вон у бабки Комарихи утром из-под топка горящую бумагу выдало, да прямо на бересту и сухие поленья. Хорошо, ведра были полны воды. Не дали пожару разойтись, только пол перед печью выгорел. А у Ивана Орлова аккурат в обед самогонный аппарат взорвался. 15 лет исправно работал, а тут вдруг лопнул, да так, что железный осколок в потолок воткнулся. Вот и ясно теперь, у кого побывал черный кобель, чей дом без хозяина оставил. Что тут говорить, у самого Федора нынче вдруг полка с посудой рухнула. 3 дома, 3 тушки. Все сходится.
1: «А если не можешь, давай я с Володькой поговорю», — чуть мягче проговорила Тамара.
2: «Не надо, я сам».
0: Долго думал Федор Иванович, что ему с жуком делать. В лесу, наверное, гибель оставлять не хотелось. Травить тем более. Если просто отвезти куда подальше да выпустить, оно как найдет дорогу назад.
2: «Был бы ты котом,
0: — выговаривал Федор Иванович присмиревшему жуку,
2: — отвез бы я тебя на ферму. Там и молоко, и мыши, прожил бы как-нибудь».
0: Пес смиренно смотрел на хозяина, шевелил бугорками над умными глазами, тихо улыбался зубастой пастью.
2: «А может, все же оставить его?
0: — смятенно думал Федор Иванович.
2: — Спрятать, пока все не успокоится, потом сказать, что вернулся он.

0: Нет, нельзя. Шило в мешке не утаишь.
1: Ну как подкинет кто отравленный кусок? Илюх Самойлов может, отчаянный. Или Капканов кто понаставит.
0: Не будет тут кобелю житья. Надо с ним что-то делать.

0: Володька Топоров приехал в понедельник, запятил побитую Ниву к самому крыльцу.
1: «Не ждешь, что ли?»
0: — крикнул из кабины отрывисто сигналя.
1: «Жду!» —
0: выглянув из окна, крикнул в ответ Федор Иванович.
1: «Как же!»
0: Они оба вышли на улицу, пожали друг другу руки. Работы было немного, они быстро перетаскали из дома все корзины, загрузили их в прицеп. Бестолковые цветочные вазы, раскрашенные чернилами, Володька устроил на заднем сиденье. Шкатулки и сундучки разместил в багажнике. Федор Иванович помогал ему, а сам все никак не мог решить, стоит ли заводить разговор о судьбе привязанного в доме жука.
1: «Что-то ты, дядь Федор, невеселый сегодня!»
0: Володька достал кошелек. «Случилось чего?»
1: «Да так!»
0: — пожал плечами Федор Иванович.
1: «Че, говори! Может, помогу?»
0: Федор Иванович махнул рукой.
1: «Умывальник сегодня разбился. И крыльцо вон опять гнить начало. Прямо напасть какая!» «Понятное дело! Старый уж дом-то!»
2: «Старый, не старый!»
0: Федор Иванович вздохнул, оглянулся на окна Тамариной избы и, решившись, затараторил.
1: «Ты бы, Володька, взял бы у меня, что ли, пса? Не нужен он мне в тягость, а у тебя при деле был, дом бы сражил».
2: «Не, не выйдет. У меня жена собак боится. Да и я их не люблю».
1: «А зря, зря, хороший хабель, умный».
2: «Даже не уговаривай, дядь Федор, без толку».
1: «Ну, может, знакомым кому отдашь?»
2: «Да кому он нужен, сам посуди. Если человеку собака нужна, он лучше щеночка возьмет. А тут такой черт здоровый».
1: «Хоть куда бы его, а?»
2: «На живодерню разве что», — хмыкнул Володька.
0: И испугался, увидев, как перекосилось лицо Федора Ивановича.
2: «Ты что это? Пошутил я, пошутил. А ты правда, что ли, избавиться от него хочешь?»
1: «Не хочу. Надо».
2: «Как же это понимать?»
1: «Лучше не спрашивай»,
0: — горько сказал Федор Иванович.
1: «Увез бы ты его, что ли, подальше куда-нибудь».
2: «Чё он натворил-то?»
0: — тихо спросил Володька. Федор Иванович только рукой махнул.
1: «Увези! Христом Богом прошу! Где-нибудь у дороги привяжи, доведу! Может, кто пожалеет, подберет».
2: «Ну, ладно. Не покусает он меня?»
1: «Нет, он ласковый»,
0: — едва слышно сказал Федор Иванович и вдруг, резко отвернувшись, дернул плечом.
2: «Ты чё это, дядя Федор?»
1: «Увози нахрен!»
0: — зарычал старик.
2: «Ладно, ладно, но ты это... не реви только».
0: Федор Иванович задергался, забулькал горлом, медленно опустился на землю и, привалившись спиной к грязному колесу Нивы, обхватил голову руками.
2: «Ты вот это... деньги, на, возьми!»
0: Сбивчиво проговорил растерявшийся Володька, поспешно доставая из бумажника новенькую сотню и пытаясь сучить ее старику.
1: «Нет!»
0: — прохрипел Федор Иванович.
1: «Не надо! Ты купи ему этот... как его... педигри! Побалуй напоследок!

0: Два дня терзался Федор Иванович, не знал, куда себя деть. А поздним вечером второго дня не выдержал. Увязал в платок две печеные картофелины, оставшиеся от прошлого ужина, помидор, в попыхах сваренное яйцо да черствую краюху ржаного хлеба. Основательно оделся, на фланелевые портянки обул кирзовые сапоги, прихватил спички, тесак в войлочных ножнах и вышел из дома. Первым делом направился к Тамаре.
1: «Ты куда это на ночь глядя собрался?» — удивилась та.
2: «Что хотите со мной, делайте, а жука я в обиду не дам!» —
0: отчаянно проговорил Федор Иванович и притопнул подкованным каблуком. Долго молчала бабка Тамара, разглядывая позднего гостя, вставшего на пороге. Качала головой. Наконец проговорила тихо и вроде бы с пониманием.
1: «За ним, значит, отправился».
2: «Пойду искать», — кивнул Федор Иванович. «Предупредить вот зашел, а то хватитесь, а меня нету. Куры раз в день кинь зерна из бочки».
1: «Ладно, кину. И куда отправишься?»
2: «По дороге».
1: «Далеко?»
2: «Не знаю пока». «Ну, ладно».
0: Тамара тяжело поднялась с табурета, выдвинула ящик стола, одним широким движением сгребла в него разложенные по столешнице письма и почтовые карточки, сказала:
1: «Погоди».
0: И ушла за занавеску в маленькую комнатку, откуда громко на весь дом щелкал поношенным механизмом старый будильник, пытающийся поспеть за стремительными мгновениями. Вернулась хозяйка минут через пять, вручила Федору яркий оранжево-синий рюкзак.
1: «Вот, возьми. Внук оставил. Там я тебе молока положила, бутылку и десяток блинов. Съешь по дороге».
2: «Спасибо», —
0: поблагодарил Федор Иванович.
1: «А может, все же подождешь до утра? Не дело в ночь уходить».
2: «Не могу. Так легче».
1: «Ну, смотри, голова на плечах своя есть».
2: «Тут и оно», — сказал Федор Иванович.
0: Он закинул рюкзак за спину, развернулся на каблуках, открыл дверь, перешагнул порог и остановился. Медленно повернув голову, он колюче глянул на Тамару и со значением повторил:
2: «То-то и оно».

Под открытым небом идти было не страшно. Ярко светила луна, мерцали разбрызганные по высокой тьме звезды, было тихо и сонно. А вот когда начался лес, черный и затаившийся, Федору Ивановичу сделалось не по себе. Он достал тесак, но спокойнее от этого ему не стало. Он подумал, что сейчас не помешал бы фонарь, и тут же решил, что от прыгающего по земле желтого пятна не было бы никакого проку. Во тьме, окружившей дорогу, кто-то жил. Там ворочались и вздыхали, охали и постанывали, скрипели и потрескивали. Сомкнувшиеся деревья норовили зацепить раздражающий яркий рюкзак, сдернуть его с плеч человека. Смутные фигуры выдвигались из мглы и недвижимыми призраками вставали в шаге от обочины. Прямо по звездам скользили беззвучные крылатые тени. Порой вниз заглядывала седая луна, и тогда лес менялся чудовищным образом. Уродливые тени полосовали дорогу. Каждая выбоинка заполнялась густой тьмой. Березовые стволы начинали сливочно блестеть, а плотная стена сомкнувшихся деревьев раскалывалась, обнажая прежде невидимое, тяжелое и мрачное. Долго шел Федор Иванович, неосознанно тая дыхание и борясь с одолевающими страхами. Крепко сжимал горячую рукоять ножа, заставлял себя шагать широко и размеренно, гнал прочь пугающие мысли, убеждал не верить в обманчивых призраков, знал, что фигуры, вставшие вдоль дороги, обычные коряги да потрепанные кусты, что тихие тени, скользящие на фоне звезд, совы и летучие мыши. Но потом он увидел такое, что в голове будто колокол лязгнул и раскололся на сотни тяжелых острых кусочков, а сжавшееся сердце тут же оборвалось и провалилось в живот, затрепыхалось там, запрыгало, забилось. По лесной дороге, по колышущимся теням, ритмично подпрыгивая, бежала навстречу жуткая четырехногая тварь с несоразмерно большой бесформенной головой. Федор Иванович сдавленно охнул, выставил перед собой тесак и стал медленно оседать, чувствуя странную пустоту в голове.

0: Ему привиделось, будто он дома лежит на неудобном диване. Рука его свесилась до холодного пола, и пальцы его лижет шершавым горячим языком черный пес-жук. Петр Иванович чмокнул губами и очнулся. Он лежал на земле. В правый бок упиралось что-то твердое. Сквозь сплетенные ажурные кроны проглядывали звезды. Он был в лесу, на дороге, а не на диване. Но горячий язык по-прежнему лизал его руку.
1: «Жук!»
0: Кобель знакомо тявкнул, и Федор Иванович перевернулся.
1: «Жук!»
0: Пес вскочил, скакнул в одну сторону, потом в другую, припал к земле, вращая хвостом. Он решил, что хозяин затеял с ним игру.
1: «Ах ты, черт поганый! Ты ж меня, зараза, чуть на тот свет не отправил! Я уже даже...
0: Федор Иванович задохнулся, заперхал в кулак. Откашлившись, отдышавшись, вытер ладони штаны, подобрал тесак, убрал его в ножны. Сел, качая головой, приговаривая растерянно.
1: «Ах ты ж, зараза такая! Как же, а? Как же?»
0: Пес, увидев, что игры не выходит, успокоился, подошел ближе, ткнулся головой в колени хозяина, будто прощение за что-то вымаливая.
1: «Ну чего? Чего? Эх ты, кобелина здоровая!»
0: Федор Иванович шмыгнул носом, обхватил жука за шею, нащупал обрывок веревки, почувствовал под руками кровь.
1: «Нельзя было так. Не по-человечески это.
0: Он прижался к кобелю, погладил его по хребту, почесал бок.
1: «Давай срежу удавку твою. Погоди, сейчас. Да стой ты спокойно!»
0: Потом они долго сидели на пустой дороге. Ели блины и намоченный молоком хлеб, жевали картошку и рассказывали друг другу о случившемся с ними. Каждый на свой лад, на своем языке. Их окружала живая черная чаща. В ней кто-то ворочался и вздыхал, охал и постановал. Из мглы выступали неясные фигуры и вставали в нескольких шагах от обочины. По тлеющим звездам скользили крылатые тихие тени. Но Федора Ивановича теперь ничто не пугало. А когда они собрались и двинулись в обратный путь, то Федор Иванович понял, почему при встрече пес показался ему таким страшным. Невесть из какой дали жук тащил в пасти очередную свою добычу. И, судя по всему, бросать ее он не собирался.

0: «Так это Кикимора?» — сказала Тамара, только глянув в сторону лежащей на полу тушки.
1: «Да ну!»
0: — не поверил Федор Иванович.
1: «А кто это еще может быть? Сам посуди. Волосы зеленые, морда с кулачок, перепонки будто у гуся. Как пить дать Кикимора?»
0: Жук лежал на своем обычном месте возле печи. Он улыбался, как умеют улыбаться одни только собаки, и постукивал грязным хвостом по половицам.
1: «И что это за пес у тебя такой?» —
0: пробормотала Тамара, строго посмотрев на развалившегося кобеля. Жук показал ей розовый язык и протяжно зевнул. На улице светало. Со дворов неслась петушиная перекличка, у колодца звенели ведра, принимая студеную воду, глухо гремела колодезная цепь, отрывисто взвизгивал несмазанный ворот. Федор Иванович прикрыл задушенную кикимору картофельным мешком и объявил:
2: «Что хотите со мной делайте, но жука я оставлю. Присматривать буду, забор подлатаю, за калитку одного не пущу, но и выгонять не стану».
1: «Я уж так и поняла», — сказала бабка Тамара. «Но как ты без хозяина-то будешь? Сам жаловался, что тяжело».
2: «Ты про домового, что ли? Так я все придумал. Вон вокруг изб сколько брошенных. И у нас тут, и в Никулкине, и в Ширяеве. Возьму веник, как ты меня научила. Принесу себе нового домовика. А коль опять не услежу за жуком, так и еще одного к себе перетащу. Изб пустых много, на мой век хватит».
1: «А не жалко?»
2: «Кого? Домовых? Может и жалко, да только сама посуди. Смерть им при любом раскладе выходит. Ну сколько еще дома эти простоят? На глазах же гниют, хиреют, разваливаются».
1: «Может, ты прав ты», — тихо сказала Тамара. «У самой сердце кровью обливается, когда на избы такие гляжу. А уж хозяину-то каково там одному? Страшно подумать».
2: «Кончается их век, Тамара», — сказал Федор Иванович. «Да и наш тоже. Знаешь ведь, я здесь не корзинки плету. Это я гроб себе делаю».
0: Вскипел чайник, и они сели за стол. Федор Иванович достал пряники и ванильные сухари. Бабка Тамара вынула из кармана пакетик с карамелью в липких бумажных обертках. За чаепитием они почти не разговаривали. Им и без того было хорошо. Разбуженная рукой хозяина радио бормотала о новой правительственной программе. Под окном возились куры. За изгородью от ударов колуна с треском рвались осиновые чурбаки. Отчаянный Илюха Самойлов колол дрова для бани.
1: «А я вот все думаю, купил ли Володька ему педигри?» — задумчиво пробормотал Федор Иванович.
0: Тамара не поняла, о чем это он, но переспрашивать не стала. Она прихлебнула горячего чаю, пососала пряник и просительно сказала:
1: «Может, уступишь мне завтра жука?»
0: Федор Иванович недоуменно посмотрел на гостью, и та, смущенно пожав плечами, пояснила:
1: «Боязно стало в баню ходить. Прошлый раз мылась, стала воду из котла черпать, и вдруг словно кто-то приобнял со спины. Закричалась, заругалась, поворотилась. Пусто. Жук у меня спокойней был бы».
2: «Бери, конечно».
1: «Вот спасибо».
0: После того, как Тамара ушла, Федор Иванович еще долго сидел за столом. Он прихлебывал из железной кружки остывший чай, вяло грыз сухари и о чем-то усиленно думал. Минут через 40 он хлопнул себя по коленям и резко поднялся, выдохнув:
2: «Надо работать!»
0: Он принес с кухни острую финку, выточенную знакомым зэком-химиком из автомобильной рессоры. Достал с палати кусок брезента, расстелил его на полу, выкатил из угла на середину комнаты посеченный тесаком чурбан, воткнул в него нож, налил в таз воды и, чуть помедлив, сдернул с мертвой кикиморы пыльный мешок.

0: Бабье лето закончилось. Со стороны озера дул холодный, до костей пробирающий ветер, потому Зина Топорова с обычного места переместилась ближе к монастырским стенам. На фанерных столах с дюралевыми ножками она в обычном порядке разложила весь свой товар. Крохотные корзинки, аккуратно плетеные шкатулки, связанные попарно лопаточки, берестяные туиски, ивовые кашпо, подносы, вазы.
1: «Едут!»
0: — объявила Ирка Самойлова, торгующая глиняными фигурными свистульками и фарфоровыми колокольчиками. Она подула в изябшие ладони, посмотрела на часы и добавила:
1: «Опаздывает сегодня что-то!»
0: Зина обернулась. По вымощенной булыжником улице, мимо старых двухэтажных особнячков, облупленных и неказистых, мимо оголившихся лип и тополей, мимо замызганных чугунных ограждений и серых театральных тумб, величественно катился огромный стеклянный автобус, похожий на сияющий изнутри аквариум.
2: «Еще два рейса должны быть»,
0: — сказала всезнающая Ольга Мастеркова, продающая иконки, расписанные под хохлому ложки и толстенные карандаши с изображением монастырской звонницы на боку.
1: «Кончается сезон, девки! Скоро будем лапу сосать!»
0: Автобус развернулся на площади перед монастырскими воротами. Зашипели двери, отползли в бок. Из прорехи вылились восторженные, нарядно одетые люди. Загласили, защелкали фотоаппаратами, пугая ворон. Увидели разложенные на продажу сувениры, устремились к ним. Зина Топорова похлопала себя по застывшим щекам, поправила платок и широко улыбнулась приближающимся клиентам.
2: «Good day!»
0: — звонко сказала она.
2: «I am very glad to see you!»
0: Иностранцы восхищенно загудели.
1: «Везет тебе, Зинка!» — завистливо сказала Ирка Самойлова. «Научил бы меня, что ли, ихнему языку?» «Я 5 лет в универе училась!» —
0: поверх толпы отозвалась Зина. И улыбнулась еще шире, торопясь продемонстрировать иностранным гостям как можно больше товара, с готовностью откликаясь на каждый вопрос, на каждый жест, на каждый взгляд. За 15 минут она продала 6 шкатулок, 10 пар лаптей, 2 вазы, кашпо и корзину с крышкой. Потом вал покупателей схлынул, обитатели колесного аквариума разбрелись по площади. Они ждали, когда экскурсовод разрешит им войти в кованые ворота. Лишь один пожилой мужчина никак не мог оторваться от Зининого лотка. Внимание его было приковано к 3 фигуркам, стоящим на самом видном месте.
2: «Please, take!»
0: — разрешила Зина. И он тут же взял одну из фигурок, с восторженным удивлением покрутил, потискал, даже понюхал ее. Спросил, из чего это сделано, как называется, сколько стоит. На первый вопрос Зина ответить не смогла. Откуда муж брал товар, она толком не знала. А что касается названия...
2: «It's Russian brownie», — уверенно сказала Зина.
3: «Domovoy. Exclusive. Special for you. $14».
0: Иностранец помял набитого опилками домовенка, не понимая, как можно было скроить такое чудо практически без швов, погладил пальцами густую шерсть, сказал международное «Окей». И полез в карман за

0: Марк Роджерс, старатель, отправился в пояс астероидов на поиски радиоактивных руд и редких металлов. Он занимался этим несколько лет, перебираясь от одного каменного обломка к другому, но без особых удач. Наконец он обосновался на каменной глыбе толщиной около полумили. Роджерс словно уже родился старым. После определенного возраста его внешность почти перестала меняться. Лицо его стало бледным от долгого пребывания в космосе, а руки слегка дрожали. Каменную глыбу он назвал Мартой, в честь девушки, с которой никогда не был знаком. Ему немного повезло. Он нашел небольшую жилу и заработал достаточно, чтобы привезти на Марту воздушный насос, скромный домик, скорее хижину, несколько тонн земли, баки с водой и робота. А затем обустроился и предался созерцанию звездного неба. Робота он купил стандартного, универсальную рабочую модель со встроенной памятью и словарем в 30 слов, которые Марк начал по словечку увеличивать. Он имел кое-какой опыт по части всяческих железок, к тому же Марку очень нравилось приспосабливать на свой вкус все, что его окружало. Поначалу робот умел произносить лишь «да, сэр» и «нет, сэр». Он мог излагать простейшие проблемы. «Воздушный насос барахлит, сэр». «Пшеница прорастает, сэр». Был способен и на вполне удовлетворительное приветствие. «Доброе утро, сэр». Марк все изменил. Для начала он выкинул всяческих «сэров» из словаря робота. На его астероиде равенство стало законом. Затем назвал робота Чарльзом в честь отца, которого никогда не видел. Шли годы, и воздушный насос начал протекать, превращая содержащийся в скалах планетоиды кислород в пригодную для дыхания атмосферу. Воздух понемногу просачивался в космос, и насосу приходилось работать несколько интенсивнее, вырабатывая больше кислорода. На ухоженном клочке чернозема исправно вырастали урожаи. Подняв голову, Марк мог видеть пронзительную черноту космической реки и плывущие по ней точечки звезд. Вокруг него, под ним и над головой медленно дрейфовали обломки скал, и изредка на их темных боках поблескивало сияние звезд. Иногда Марк замечал Марс или Юпитер. Однажды ему показалось, что он увидел Землю. Марк начал записывать на встроенную в Чарльза ленту новые ответы, которые тот произносил, услышав ключевую фразу. И теперь на вопрос «Неплохо смотрится, верно?» Чарльз отвечал «По-моему, просто здорово». Поначалу робот произносил те же самые ответы, которые Марк привык слышать, долгие годы разговаривая сам с собой. Но понемногу он начал создавать в Чарльзе новую личность. Марк всегда относился к женщинам с подозрительностью и презрением, но по каким-то причинам не отразил это отношение на ленте Чарльза. И точка зрения робота стала совершенно другой. «Что ты думаешь о девушках?» — мог спросить Марк, когда, покончив с домашними делами, усаживался возле хижины на упаковочный ящик. «Даже не знаю. Сперва надо отыскать подходящую». Робот отвечал, старательно воспроизводя записанные на ленту ответы.
1: «А мне вот хорошая девушка пока не попадалась», — произносил Марк.
2: «Знаешь, это нечестно. Наверное, ты искал недостаточно долго. В мире для каждого мужчины имеется девушка».
1: «Да ты романтик», — презрительно говорил Марк.
0: Тут робот делал паузу, заранее предусмотренную, и посмеивался тщательно сконструированным довольным смехом.
2: «Когда-то я мечтал о девушке по имени Марта», — продолжал Чарльз. «И кто знает, может, если поискать хорошенько, я еще смогу ее найти».
0: Затем наступало время ложиться спать, но иногда Марку хотелось еще немного поболтать.
1: «Что ты думаешь о девушках?» —
0: снова спрашивал он, и прежний разговор повторялся. Чарльз старел. Его сочленения утрачивали гибкость, а кое-какие провода начали ржаветь. Марк мог работать часами, ремонтируя робота.
1: «Ржавеешь помаленьку», — подшучивал он.
2: «Да и ты не юноша», — отвечал Чарльз.
0: У него почти всегда был готовый ответ, пусть незамысловатый, но все же ответ. На Марте стояла вечная ночь, но Марк делил время на утро, день и вечер. Их жизнь шла по простому расписанию. Завтрак из овощей и консервов из запасов Марка. Затем робот отправлялся работать в поле, где растения тянулись из земли, привыкая к его прикосновениям. Марк чинил насос, проверял водопровод и наводил порядок в безупречно чистой хижине. Потом ленч, и на этом обязанности робота обычно заканчивались.
2: Они садились на упаковочный ящик и смотрели на звезды. Они могли разговаривать до самого ужина, а иногда прихватывали и кусок бесконечной ночи. Со временем Марк обучил робота вести более сложную беседу. Конечно, ему не по силам было научить робота вести непринужденный разговор, но он смог добиться предела возможного. Пусть очень медленно, но в Чарльзе развивалась личность, поразительно не похожая на самого Марка. Там, где Марк ворчал, Чарльз сохранял невозмутимость. Марк был язвительным, а Чарльз — наивным. Марк был циник, а Чарльз — идеалист. Марк зачастую грустил, а Чарльз постоянно пребывал в добром расположении духа. И через некоторое время Марк позабыл, что когда-то сам записал в Чарльза все его ответы. Он стал воспринимать робота как своего друга-ровесника. Друга, рядом с которым прожил долгие годы.

0: «Чего я никак не пойму, — говорил Марк, — так это почему мужик вроде тебя захотел здесь жить? Я вот что имею в виду. Для меня тут самое подходящее место. Никому до меня дел нет, да и мне на прочих, вообще-то говоря, начхать. Но ты-то...»
1: «Тут у меня есть целый мир, — отвечал Чарльз, — который на Земле мне пришлось бы делить с миллиардами других. Есть звезды крупнее и ярче, чем на Земле. А вокруг меня необъятное пространство, похожее на спокойные воды. И есть ты, Марк».
0: «Эй, не становись из-за меня сентиментальным».
1: «А я и не становлюсь. Дружба важнее всего. А любовь, Марк, я потерял много лет назад. Любовь девушки по имени Марта, с которой никто из нас двоих не был знаком. И жаль. Но остается дружба, и остается вечная ночь».
0: «Да ты поэт, черт возьми!» — с легким восхищением произносил Марк.
1: «Бедный поэт».
2: Текло время, незамечаемое звездами, и воздушный насос шипел, клацал и протекал. Марк чинил его постоянно, но воздух на Марте становился все более разреженным. И хотя Чарльз, не покладая рук, трудился на полях, растения медленно умирали. Марк так устал, что уже едва ковылял с места на место, несмотря на почти полное отсутствие гравитации. Большую часть времени он проводил в постели. Чарльз кормил его как мог, с трудом передвигаясь на скрипучих, тронутых ржавчиной конечностях.
3: «Что ты думаешь о девушках?»
1: «Мне хорошая еще не попадалась».
3: «Знаешь, это нечестно».
2: Марк слишком устал, чтобы видеть приближающийся конец, а Чарльза это не интересовало. Но конец был близок. Воздушный насос грозил отказать в любой момент. Уже несколько дней не было никакой еды.
3: «Но ты-то...»
1: «Здесь у меня есть целый мир».
3: «Не становись сентиментальным».
1: «И любовь девушки по имени Марта».
2: Лежа в постели, Марк в последний раз увидел звезды. Большие, как никогда раньше, бесконечно плывущие в спокойных водах космоса.
3: «Звезды», —
2: сказал Марк.
1: «Да».
3: «Солнце?»
1: «Будет сиять, как сияет сейчас. И потом».
3: «Чертов поэт».
1: «Бедный поэт».
3: «А девушки?»
1: «Когда-то я мечтал о девушке по имени Марта. Быть может, если...»
3: «Что ты думаешь о девушках? О звездах? О Земле?»
2: И наступило время заснуть. На этот раз навсегда. Чарльз стоял возле тела своего друга. Он пощупал пульс и выпустил иссохшую руку. Прошел в угол хижины и выключил усталый воздушный насос. Внутри Чарльз закрутилась когда-то подготовленная Марком потрескавшаяся лента. Оставалось еще несколько дюймов до конца.
3: «Надеюсь, он нашел свою Марту», — прохрипел робот.
2: Затем лента порвалась. Его ржавые конечности не сгибались, и он неподвижно застыл, глядя на обнаженные звезды. Потом склонил голову.
1: «Господь, пастырь мой», — сказал Чарльз, — «зачем мне желания мои? На пажитях зеленых положил он меня. Он указал мне

0: Это был рассказ Роберта Шекли «На берегу спокойных вод» в переводе А. Волнова.
1: Рассказ Андрея Столярова «Мы – народ». «Манайская?» – спросил майор, прищурившись на желтую этикетку.
2: «Манайская!»
1: – слабым, как у чумного, голосом подтвердил Пиля. Он примирительно улыбнулся.
2: «Где другую возьмешь? Автолавка к нам когда в последний раз приезжала?»
3: «А говорят, если манайскую водку пить, сам превратишься в манайца», – сказал студент.
1: Ему мешал камешек, впивающийся в оставленный локоть. Студент нашарил его пальцами, выковырил из дерна и лениво отбросил. Теперь под локтем ощущалась слабая пустота, уходящая, как казалось, в земные недра. Оттуда даже тянуло холодом. Он передвинулся. Пиля вроде бы обрадовался передышке.
2: «Чего-чего?» – спросил он, как клоун, скривив тряпочную половину лица. «Чтобы от водки в манайца? Сразу такого не было. Ты хоть на меня посмотри. Вот если колбасу их синюю жрать, огурцы, картошку манайскую, кашу их, фу, пакость, как твоя Федосия, три раза в день трескать.
1: И что тогда?»
2: «Тогда еще неизвестно».
1: Он отдышался, поплотнее прижал бутылку к груди, скривил вторую половину лица, так что оно приобрело зверское выражение. Свободной рукой обхватил пробку, залитую желтой фольгой, и крутанул. Раз, другой, третий, шумом выдыхая накопленный в груди воздух. Ничего не помогало. Пальцы лишь скользнули по укупорке, как будто она была намазана маслом. «Дай сюда», — грубовато сказал майор. Это был крепкий, точно из железного мяса, мужик лет 40, судя по пятнистому комбинезону, так внутренне и не расставшийся с армией, совершенно лысый, не бритый, а именно лысый. Гладкая кожа на черепе блестела, как лакированная. Лишь щепоть жестких усов под носом, которую он иногда, забываясь, пощипывал, непреложно доказывала, что волос у него расти все-таки может. Чувствовалось также, что делает он все основательно. Вот и теперь он, не говоря лишнего слова, забрал у Пили бутылку, без малейших усилий свинтил тремя пальцами тускло-лимонную жестяную пробку, поставил перед каждым толстый стакан, твердо, уверенно, как будто врезал на сантиметр в травянистый дерн, взвесил бутылку в руках и, прищурясь, видимо, чтобы взгляд не обманывал, разлил в каждый ровно по 70 граммов. Его можно было не проверять. «Вот так». Все уважительно помолчали. И только студент, если, конечно, правильно называть студентом кандидата наук, человека 28 лет от роду, 4 года уже старшего научного сотрудника отделения реставрации Института истории, полушутливо, полусерьезно сказал: «Сопьюсь я тут с вами.

0: Майор будто ждал этого высказывания. Он повернулся к студенту всем корпусом, с места тем не менее не вставая, и вытянул, будто собираясь стрелять, твердый как штырь указательный палец.
1: «А потому что меру надо во всем знать, товарищ старший лейтенант запаса. У нас в училище подполковник Дроздов так говорил. Построит нас на плацу после праздников и выходных, сам начищенный, морда, во! Фуражку подходящую для него не найти, и говорит так, что полгорода слышит. Товарищи будущие офицеры, есть сведения, что некоторые из вас злоупотребляют. Товарищи будущие офицеры, ну, не будем как дети. Все пьют, конечно. Ну, я пью. Ну, вы пьете. Но, товарищи будущие офицеры, выпил свои пол-литра, ну, оглянись!»
0: Он обвел всех ясным, немигающим взглядом. Выдернул из земли стакан, и остальные тоже точно по команде подняли.
1: «Ну, за то, чтобы вовремя оглянуться. За единство и равенство всех социальных сословий. Крестьянство...» — он поглядел на Пилю, который немедленно приосанился. «Рабочего класса...» —
0: Кабан одобрительно хрюкнул.
1: «Нашей российской интеллигенции...» —
0: взгляд в сторону терпеливо ожидающего студента.
1: «И российской армии, которая была и будет советской, чтобы никакой дряни на нашей родной земле!»
0: С этими словами майор, видимо, еще раньше высмотрев то, что ему мешало, двумя пальцами выщипнул из горячего дерна кривоватую маленькую желтуху, не распустившуюся пока, всего с четырьмя яркими листиками, взбирающимися по стеблю, и, брезгливо покачав ею 2-3 секунды, отбросил росточек в сторону. Все посмотрели, как он упал среди трав.
2: «Прирастет!» — жизнерадостно сказал Пиля.
0: И действительно, желтуха лишь мгновение лежала поверх елочек кукушкина льна, а потом, как червяк, изогнулась и просунула тоненький корешок вниз, к влаге, к земле.
1: Тогда майор, побагровев всем лицом, снова нагнулся, взял желтуху за усик, точно какое-то насекомое, и перебросил ее на каменистую тропу, которая спускалась к дороге. «Не прирастет теперь!»
0: Попав на каменное изложье, желтуха вновь судорожно изогнулась, повела нитчатым корешком вправо, влево, ища за что бы закрепиться, не нашла, и, вероятно, исчерпав силы, замерла под утренним солнцем. Листья ее вдруг обмякли, стебель прильнул к вытоптанной земле. Миг, и она расплылась в мутную узкую лужицу, которая на глазах высыхая, неразличимой лимонной корочкой прильнула к песку и кремню. Студент, хоть уже не раз видел такое, замотал головой. Пиля поежился. Даже Кабан как-то негромко хрюкнул.
1: «Зараза!» — сказал майор с чувством. «Ну ничего, праздника они нам не испортят».
0: Первая прошла, как всегда. Студенту она легла внутрь едкой пахучей тяжестью, готовая от любого движения вскинуться и выплеснуться через горло наружу. Пилю вообще передернуло. Выбросил вперед руку и ногу, как будто они сорвались со стопора. Он так и повалился на землю.
1: Даже майор не выдержал. Сморщился, сдавленно жмекнул, осторожно втянул воздух ноздрями, сощурился так, что глаза его превратились в темные прорези. Стакан он, впрочем, вернул точно на место.
0: И только Кабан был словно из дерева. Запрокинул голову, спокойно вылил свои 70 граммов в жаркий рот, пожевал язык, кивнул несоразмерно большой в твердых выступах головой и выдохнул одно слово:
1: «Нормально!»
0: Ничего другого от него никто никогда не слышал. С пригорка, где они расположились, была хорошо видна вся деревня. Десятка-полтора изб, окруженных покосившимися заборами, причем выломанные пролеты их кое-где уже повалились, и перейти с одного двора на другой не составляло труда. Не лучше, впрочем, выглядели и избы. Тоже перекосившиеся,
2: вросшие хотя бы одним углом в бугристую землю. Входили они на корни сгнивших зубов, в беспорядке торчащие из омертвевающих десен. Впечатление усиливали сизые от дождей струпья на бревнах и провалы крыш, кое-как залатанные жестью или фанерой. Толку от такого ремонта было немного. В Федосьином доме, скажем, где студент обитал, сполз целый угол, защищающий дальнюю комнату. При дожде на вытертых половицах образовывались настоящие лужи, а потом они просачивались в подвал и превращали его земляной пол в жидкую грязь. Хотя в подвал Федосья уже давно не заглядывала.
3: «И что мне там, и милые, хранить? Нечего мне там охранить!»
2: В доме из-за этого чувствовалась неприятная сырость. Тем сильнее выделялись среди запустения фазенды монайцев. Несмотря на обилие травяного пространства, монайцы предпочитали строиться поближе друг к другу. Сказывалась ли в том боязнь перед непредсказуемостью местного населения, или действительно, как рассказывали, в самом Монае свободной земли уже почти не осталось, чего бы иначе монайцы тронулись с места. Но только игрушечные, всего в одно окно домики, больше похожие на собачьи будки, тесно-тесно лепились друг к другу, образуя посередине деревни единый массив. Набраны они были из тоненьких планочек, связанных между собой ветками ивы, и потому издали казались сделанными из бамбука. Непонятно было, как там монайцы помещались внутри. Хотя что монайцу? Ни жены, ни детей у него не имеется. Бросил на пол циновку, сплетенную из травы, и ложись. Неизвестно, впрочем, есть ли там даже циновки. К себе внутрь поселка монайцы никого из местных не звали. А просто так без приглашения тоже не попадешь. По всей границе поселка, как изгородь, отделяющая свое от чужого, тянула вверх листья багровая монайская лебеда. И хоть выглядела она на первый взгляд вполне безобидно, те же зубчатые гладкие листья, только почему-то темно-вишневого цвета, однако даже прикасаться к ней было опасно. Студента предупредили об этом в первый же день. Уже через минуту почувствуешь на коже сильное жжение, а через час вся ладонь будет обметана громадными волдырями. Кожа потом слезет с нее, как перчатка. Самим же монайцам, видимо, никакого вреда. Шастают туда и сюда, не обращая внимания. Жаль, конечно. Студенту очень хотелось бы рассмотреть поближе монайские огороды. Диковинные, хрупкие на вид конусы, сквозь плетенку которых свешиваются громадные, ярко-синие вытянутые плоды. Местные жители называют их огурцами. Там же крепкие тыковки, размерами не больше детского кулака, и совсем уже ни на что не похожие мягкие сиреневые метелки, осыпанные продолговатыми семенами. Внутри каждого семени сладкая мякоть. Говорят, съешь такую, взрослому человеку хватает на весь день. И вот что самое удивительное. Речка от монайского поселения довольно-таки далеко. Здесь она как раз делает изгиб в сторону леса. Землю, когда монайцы вселили, выделили, тоже, конечно, не самую лучшую. Прям, скажем, песок, глина, россыпи валунов, высовывающиеся из почвы каменными залысинами. Ничего на такой земле, казалось бы, расти не должно, а вот, пожалуйста, полюбуйтесь, чуть ли не настоящие джунгли. На участке у пили, которые всего лишь через дорогу, 3-4 квелых грядки картофеля, расползшиеся до корней. Непонятно, что пили соберет с них на зиму. А тут буйство зелени, красок, изобилие рвущейся к жизни растительности. Правда, монайцы относятся к этому иначе, чем пили. Где-то уже с 5 утра носят воду с реки в маленьких серебристых ведерках. Непрерывно что-то окучивают внутри огородов, постригают, подвешивают. Одни ветки направляют сюда, другие вытаскивают наружу, чтобы впитали летнее солнце. Островерхи и соломенные панамки то и дело высовываются из листьев. А где пиля? Пиля вот, вытянулся на пригорке, хрупает водянистой зеленью огурца. И ведь рожа довольная, расплывающаяся, ничего больше пили не надо. Пиля, прикладывая от света ладонь к бровям, поинтересовался студент. «А что это монайцы с твоего огорода колесо покатили?» Все повернули головы в ту сторону. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пилин участок отличался от всех других тем, что прямо посередине его, загораживая проход к избе, склеванный угол, который был по традиции подперт двумя кульями, возвышалось громадное, вкопанное примерно на треть железное колесо, выпирающее изнутри ржавыми ребрами. Откуда оно там появилось, известно никому не было. Говорили, что дед Пили прикатил его еще в конце гражданской войны, чуть ли не отвинтив с паровоза самого товарища Троцкого, и вместе с сыновьями водрузил на подворье. Вроде как знак того, что теперь начнется новая жизнь. А может быть, все было совершенно иначе. Только представить себе Пилин участок без колеса было нельзя. Такая местная достопримечательность. И вот теперь 5 или 6 манайцев, отсюда не разглядеть, копошились вокруг него, сгибаясь и подкапывая что-то маленькими лопаточками, вдруг облепили, как ушлые муравьи, все в раз и медленно, явно опасаясь железной тяжести, покатили куда-то в сторону речки. Утопить, что ли, задумали?
1: Действительно, покатили, сказал майор.
2: Теперь все посмотрели на Пилю. Под этими взглядами Пили первоначально смутился, но все-таки доживал огурец, проглотил его, так что длинно прошел по хрящеватому горлу вниз вверх острый кадык, а затем безнадежно махнул рукой.
3: «Эй, пропадай теперь все!»
2: Тогда майор сел на колени и отчетливо, точно вбил, прихлопнул по ним широкими растопыренными ладонями.
1: «Так», — невыразительным голосом сказал он, «а я все думаю, откуда это у Пили бутылка взялась? Вроде бы ниоткуда взять Пили бутылку».
4: «Так ты что это, гад? Выходит, родину за бутылку продал?»
2: Наступила неприятная тишина. Слышен был только треск кузнечиков, вылетающие из травы, да еще снизу от притихшей деревни тоненькими призрачными паутинками допархивали мяукающие голоса манайцев, словно попискивали котята.
4: «Судить тебя будем народным судом», — сказал наконец майор.
2: Не отводя глаз от Пили, который, казалось, забыл дышать, он протянул руку в бок, пошарил ею под стелющимися по земле лопухами и, почти сразу же нащупав, вытащил из густой их тени продолговатый предмет, тщательно завернутый в тряпку, напоминающую бывшую скатерть. Как-то особенно тряхнул ее, дернул, и в руке его оказался автомат с выгнутым чуть вперед ребристым рожком.
4: «Становись вон туда!»
2: Пиля, как во сне, встал и сделал 2 шага назад, к низкой иве, вывернувшей от жары замшевую изнанку листьев.
5: «Не я ж первый», — опомнившись, пробормотал он.
2: Майор его будто не слышал.
1: «Будем тебя судить от имени российского государства. За предательство, за крысиную трусость, за сдачу родной земли торжествующему противнику!»
2: Он передернул затвор. На шутку это больше не походило. Майор был весь как пружина, которая сейчас распрямится. Студент вдруг понял, что еще секунда-другая, раздастся очередь. Рубашку Пили перечеркнут кровавые дырочки. Он согнется, схватится за живот, повалится мятым лицом в переплетении дерна. Уже никогда больше не встанет.
5: «Товарищ майор! Василий Игнатьевич! Вася!»
2: Руки сами вцепились в ствол автомата и пригнули его к земле.
1: «Ты что? Отставить!»
2: Это подал голос кабан. Майор мгновение бешено смотрел на него, а потом сразу будто обмяк. Опустил автомат, сел, бросил его на тряпку. Сказал ровным голосом.
1: «Приведение приговора откладывается на неопределенное время».
2: Пили тем временем лихорадочно разливал остатки. Бросил пустую бутылку и втиснул майору стакан в сведенные пальцы.
5: «Скорее, Вася, скорее!»
2: На траву упала длинная тень. Высокий тощий манаец, облитый эластичным трико, так что коричневатая ткань, казалось, вырастала из кожи, от уха до уха растянул бледные губы. Видимо, это означало приветствие.
3: «Халасо?»
2: — спросил он кошачьим голосом. Майор скрипнул зубами, а Пили, сидящий на корточках, тоже растянул резиновые бледные губы.
3: «Халасо, все, халасо, иди отсюда!»
2: Мгновение манаец, не меняя выражения улыбчивого лица, смотрел то на майора, то на него, что было заметно по изменению блеска под веками, А потом отвернулся и, не говоря больше ни слова, начал спускаться по тропинке к деревне.
1: Вот с кого начинать надо.

0: с нечеловеческой тщательностью разъят на отдельные досочки. Досочки эти были уложены четырехугольными колодцами на просушку. Монайцы иногда зажигали внутри своих огородов небольшие костры, и дым, поднимаясь вверх, окутывал джунгли непроницаемым одеялом. Затем они сдернули дранку с крыши, которая, впрочем, едва ее тронули, начала осыпаться сама. Прогнила, наверное, до трухи за последние десятилетия. Пили-то когда еще чинил свою крышу? Он, если честно, лет 20 пальцем к ней не притрагивался. Дранка тоже была собрана в аккуратные штабельки. А потом монайцы, изгибаясь как гусеницы, словно кости у них были не твердые, а резиновые, начали снимать с избы венец за венцом, тут же распиливать на принесенных с собой кургузах козлах. Слышен был утомительный звук. Вжик, вжик, вжик. А короткие деревянные плахи, которые из этого получались, тук-тук-тук, сразу же расщеплять топориками. Прошло, видимо, не более часа. И на подворье, опустевшем, как после нападения саранчи, остались лишь камни, обозначавшие бывший фундамент, и довольно неглубокая яма, раньше бывшая пиленым погребом. Камни монайцы, впрочем, тоже выворотили. Яму же забросали мусором и принесенной из ближайшего пригорка землей. И студент вяло подумал, что вот на следующий год взойдут на этой земле сорняки, потом отомрут осенью, весной взойдут снова. Года через 3-4 никто уже и не вспомнит, что здесь когда-то стоял пилен дом. Как не помнят о тех домах, которые были разобраны в прошлом году и в позапрошлом, и годом ранее. Ведь 45 изб стояло в деревне, если верить майору. А сколько теперь осталось? Всего ничего. Если, конечно, считать за избу двухэтажный барак правления, который монайцы почему-то не трогают. Да и кому будет помнить? Тем древним старухам, что высыпали сейчас на улицу, каждый у своей калитки, и точно идолы, сложив на животе руки, молча наблюдают за происходящим. Может быть, к следующему лету этих старух тоже уже не будет. Еще студент с легкой тоской подумал, что за 2 недели, проведенные в деревне, он так ничего и не сделал. Ну, конечно, сфотографировал здешнюю церковь во всех ракурсах. Ну, конечно, внес в табличку параметры некоторых обмеров. Скоро можно будет писать акт о техническом состоянии. То есть, если отчитываться, то какая-то работа произведена. Ведь неизвестно еще, что получилось из фотографий. Надо бы добраться до города, найти мастерскую, сделать пробные отпечатки. Сколько раз уже было, что половина из них идет в мусор. Отпечатки следует проверять, любой первокурсник знает. Только ведь до города 7 верст пехом. И к тому же солнце, как проклятое, всю дорогу будет светить в глаза. Туда утреннее, горячее, от которого не укроешься. Обратно вечернее, красное, однако неутомительное. Главное же, кому и зачем это нужно. Ну, закончит он техническое описание. Ну, приложит к нему фотографии, панорамные даже, если, конечно, удастся грамотно склеить. Ну, поставят потом на полку с культурным наследием. Лет через 30 кто-нибудь случайно откроет, перелистает страницы. Ни от церквушки этой, ни от деревни уже и названия не останется. «Неужели ничего нельзя сделать, никому особо не обращаясь?» — спросил он. «Городские, что ж ваш, не хотят взять эту землю? Места-то какие? Лес, речка, грибы, ягоды?» «Городским асфальт нужен!» — сказал Пиля, дожевывающий очередной огурец. Насколько можно было судить, питался он исключительно этим овощем. Другого, во всяком случае, студент у него не видел. «Дорог, чтоб проведена была, электричество, чтобы... Кто тут будет по нашему проселку ломаться?»
1: «У городских под городом земли мордой ешь», — заметил майор. «Ту еще который год освоить не могут. Мэр себе особняк отгрохал на 3 этажа. Еще пара коттеджей с бассейнами, между прочим, гады возводят. Ну, там огородничество, садоводство, конечно, всякие. Хрен с ними, тут копать требуется с другого места. Вот сидит в мэрии в аппарате какая-то кучерявая сука и штемпелюет им всем справки о временном проживании. Никаких законов не нарушает. У каждого монайца справка, что он тут временно обитает. Попробую потом отсюда выковырять. Справка у него есть?»
2: «Есть. Налоги платят? Какие надо и какие не надо. Спили ты, например, что возьмешь?»
1: «А у губернатора заместителя знаешь кто?» «2 монайца. Оказывается, коренная народность нашего региона. Вот увидишь, и губернатор на следующих выборах тоже будет монаец.

0: для вида, конечно, могут назначить и русского. Все равно против манайцев никто слова не скажет. А вот Дубровки и Озерцы, майор потыкал пальцем вправо и влево, уже пустые стоят, ни одного русского человека. Нет, тут, ребята, другой подход нужен. Насчет подхода он, правда, объяснить не успел. За тушей барака, за взметами многолиственного боярышника, который скрывал собой чахлую площадь перед правлением, возник низкий рык, как будто проснулся зверь, дремавший с сотворения мира, и далее выбрался в поле зрения старенький мордастый грузовичок, вплоть до кабины, заваленной нагромождением скарба. Пополз, пополз по дороге, вскарабкиваясь на пригорок, глазастый, как жук, упорно переваливаясь на ухабах. До самого пригорка, впрочем, он добраться не смог. Дорога здесь расширялась и несколько проседала, образовывая громадную лужу. Причем хоть за последние две недели и не выпало ни единой капли дождя, она ничуть не уменьшилась. Все тем же грязевым толстым зеркалом отсвечивал из пригорка. Объехать ее было нельзя. С одной стороны пролегал длинный скат, где грузовик, да еще тяжелый, несомненно, перевернулся бы. С другой высовывались из земли лысые валуны. И были они таких размеров, какие не одолеть даже на танке. Все с любопытством наблюдали, что будет. Водитель, конечно, приблизившись к луже, заранее переключил скорость на первую, взял влево как можно сильнее, так что горбатые шины взвизгнули, проехав по камню. Но этого, видимо, было все-таки недостаточно. Где-то посередине машина дернулась и просела сразу сантиметров на 10. Задние колеса вращались, выбрасывая жидкую грязь, однако с каждым безнадежным рывком погружались все глубже и глубже. Мотор, наконец, заглох. Из кабины, придерживаясь рукой за дверцу, спрыгнул в черную топь всклокоченный потный мужик, одетый, несмотря на жару, в теплые штаны и ватник. Он сумрачно посмотрел на майора, который этот взгляд игнорировал, на пилю, замершего с огурцом, недонесенным до рта, на студента, на равнодушного кабана. Ничего не сказал, как будто на пригорке никого не было. Приволакивая в грязи сапоги, обогнул машину и также сумрачно уставился на колесо выше оси, утонувшее в комковатой жиже. Сверху, ранее невидимой из-за серванта, перегнулась девка в спортивной кепочке, охватывающей голову душей, и раздраженно спросила: «Ну что, папаша?»
1: «Сели», — мрачно подытожил мужик.
2: «Вот я вам говорила, папаша, верхней дорогой лучше. Нет, вам всегда надо по-своему».
1: «Помолчи», — мрачно сказал мужик.
2: «Всегда в самую грязь».
1: «Помолчи».
0: Мужик судорожно вдохнул и выдохнул. Точно воздух, который попал ему внутрь, обжег легкие. «Подтолкнуть?» — быстро спросил студент.
1: «Не надо», — сказал майор таким голосом, что студент сразу же опустился обратно. Крепко сжал пальцы, чтобы больше не вмешиваться.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Андрей Столяров. Мы – народ. Окончание. Майор, переместившись чуть-чуть на локтях, обозрел всю картину и с опасной приветливостью поинтересовался. «Уезжаешь, Федор?»
1: «Уезжаю», — не поворачивая головы, ответил мужик.
0: «Насовсем уезжаешь?»
1: «Выходит, что насовсем».
2: «Ну и желаем успехов на новом месте трудоустройства», — радостно прокричал Пиля. «Не забывайте, пишите! Счастья вам в личной жизни!»
0: На этот раз мужик обернулся. И хоть ничего не ответил, но Пиля в ту же секунду выронил недоеденный огурец, попятился, споткнулся о камень, с размаху сел, ужасно расставив острые переломы коленей, и так, не вставая, помогая себе руками, начал мелко-мелко, как гусеница, отползать к дощатому углу церкви. Мужик, между тем, с трудом переставляя в грязи ноги, вернулся к кабине, вскарабкался на подножку, едва выдающуюся над водной поверхностью, весомо потопал по ней, чтобы стекли самые комья, а потом вновь уселся за руль и включил мотор. Студент не заметил, что у лужи скопилось уже 10 или 12 манайцев. Они подошли так тихо, что он ничего не слышал. Как будто вместо ботинок были у них кошачьи лапы. Вдруг все, будто по неслышному свистку, шагнули вперед и прильнули к машине тощими коричневыми телами. Мотор взревел так, что, казалось, сейчас надорвется. Борт хлипкого грузовика качнулся из стороны в сторону, чуть не вывернув вещи. Чавкнули выдирающиеся из топи колеса, и в образовавшийся на мгновение узкий провал хлынула земляная вода. Машина, оставляя следы, выползла на дорогу. Однако перед тем, как дверца кабины с треском захлопнулась, из нее высунулась рука в задранном рукаве ватника и поставила на кремнистую насыпь бутылку с желтой наклейкой. Пиля в мгновение ока очутился между нею и грузовиком. Сначала посмотрел на бутылку и даже вскинул ладони, пальцы на которых восторженно зашевелились. Затем посмотрел на машину, удалявшуюся в сторону леса. «Опять на бутылку? Опять на удаляющуюся машину?» Чувствовалось, что в душе его происходит отчаянная борьба. Разум все-таки победил. Пиля, как петух, которому нападали, подскочил на месте и, придерживая штаны, побежал по грунтовке.
2: «Эй! Меня захватите!»
0: Видно было, как он отчаянно заскочил на подножку, чуть не сорвался от спешки, вцепился в дверцу, чтобы укрепиться, растопырил кривоватые ноги и, вероятно, почувствовав себя немного увереннее, почти до пояса втиснулся в боковое окно.
1: «Сука!»
0: — нейтральным голосом сказал майор. Кабан по обыкновению промолчал. Грузовичок свернул и исчез за плотными елями. Мелькнул еще кусочек борта, и все. Студент лишь тогда почувствовал, как ноют у него сведенные напряжения.

0: За упокой души раба Божьего Федора, чтобы на новом месте у него действительно все было в порядке. Затем за упокой души раба Божьего Пили, чтобы где бы он ни лег, земля бы везде была ему пухом. Студент, правда, усомнился, что за упокой души можно пить, если человек еще жив, но майор на него только коротко посмотрел, кабан хрюкнул, и противная теплая водка сама полилась в горло. «Для нас уехал, все равно, что умер», — ставя на место стакан, объяснил майор. Он с хрустом переломил крупный пупырчатый огурец, одну половину сунул в руки студенту, а другой откусил так, что вылетели изнутри брызги семечек.
1: «Да, а ведь еще 3 года назад жили не хуже других. Магазин работал, девки туда-сюда шастали. Каждый праздник обязательно мордобой. Крепкая была деревня. Церковь вот собирались восстановить».
0: Майор дернул лысым затылком назад, где за спиной его на вершине пригорка, словно напоминая о том, чего больше не будет, сквозила дырчатыми куполами церковь, ссохшаяся от времени и непогоды. Заворачивались чешуйки краски на стенах. Серые доски отслаивали от мякоти лохмотьев.

0: Помнишь кабан? Киргиз один жил, это еще из прежних переселенцев. Латыш, палки с солдоней. Латыши они все равно, что русские. Про жменю из Беларуси я уже и не говорю. Слышишь, кабан? Никто ничем перед другими не выставлялся. Он прищурился. Кабан неопределенно хрюкнул. Делов-то всего. Взять две роты, вдумчиво сказал майор. Отцепить деревню, чтобы ни одна сволочь не выбралась. Час на сборы, всех в товарники, пускай укатывают в свой манай. Небось потом не вернулся.
1: Угу, высказал кабан свою точку зрения. Они помолчали.
0: Вы лужу почему не засыплете, спросил студент. Сейчас лето, и только вам не доберешься, сломаешься. А если осенью? А весной?
1: Майор с досадой рубанул ладонью по воздуху.
0: Хрен с ней, служай! Кому надо, проедет. Вот две роты сюда, и чтоб ребята такие, которые с манайцами уже дело имели, чтоб ни секунды не сомневались. Слышишь, кабан?
1: Манайцы тем временем выползли со своих огородов, и по 2-3 человека стягивались на площадку у бывшего магазина. Стоптана она была до беловатого грунта. Пара бетонных скамеек обозначала автобусную остановку. Манайцы, плотно прижимаясь плечами, выстроились на площадке в громадный круг, подняли к небу ладони с костлявыми, растопыренными, очень тонкими пальцами, запрокинули головы, так что чудом не послетали с них соломенные панамки, и вдруг разом начали приседать, разводя и сводя жилистые колени. Одновременно они тоненько запищали. Причем писк с каждой минутой усиливался, словно перемещали рычажок громкости. Истончался, вытягивался, бледнел, перебираясь в какие-то уже запредельные области диапазона. Сверлил уши, пронизывал, казалось, каждую клеточку, превращался в невыносимый, закручивающийся в пустоту дикий визг, как будто завопила от ужаса целая банда кошек. «Суки!» — сказал майор, хватаясь за уши. «Ну вот попробуй тут жить, когда три раза в день вот такое! У меня сейчас мозги потекут!»
0: Он взялся было за автомат, разжал пальцы, опять тронул гладкое дерево, сомкнутое с железом. Опять отпустил. Вдруг бешено распрямился, словно его ударило изнутри, и, едва не задев студента, крутанулся на месте.
1: Неслышимый за визгом манайцев подкатил к самой луже новенький, как будто только что купленный мотоцикл, правда, уже чувствительно забрызганный грязью вплоть до сиденья, однако явно не из дешевых, с протертым, по-видимому, недавно ярким православным крестом на капоте. За рулем находился парень в десантном комбинезоне. Из-за плеча его предупредительно высовывался ствол накинутого автомата, а все пространство коляски, словно сделанное именно под него, заполнял собою священник, тоже с громадным сияющим православным крестом на груди. Он, не торопясь, сведя пышные брови, выпростался наружу, солидно одернул рясу, приоткрывшую тяжелые тупые носы армейских сапог, перекрестился на сквозящие купола, осенил широким благословением молча разглядывающих его кабана, студента, майора. Никто из них даже не шелохнулся в ответ. А затем, одной рукой подхватив широкогорлый сосуд со святой водой, а другой сжав метелочку, скрепленную потрепанной изолентой, сказал, никому не обращаясь: «Ну, с Богом!» И деловито зашагал вниз, к визжащему кругу манайцев. Метелочку он при этом окунал глубоко в сосуд и мерно разбрасывал перед собой брызги воды. Тогда майор, в свою очередь, в развалку подошел к мотоциклу, осмотрел его по-хозяйски справа и слева, точно собирался купить. Осмотрел также десантника, точно не человек это был, а пластмассовый манекен, и лишь потом спросил начальственным хрипловатым голосом:
2: «Откуда?»
1: «Оттуда», — в тон ему ответил десантник.
2: «И как там?»
1: «Хреново», — сказал десантник. Он все время поворачивал голову вслед за майором. С мотоцикла, впрочем, не слез и ладони из прорезиненных рукояток руля не убрал. В поселок Заводской вчера заезжали. Ни одного человека больше нет в поселке. Последовала короткая пауза. Майор выдернул из земли сухую былинку и переломил ее пополам.
2: «А чтобы вам не собрать десяток ребят, — сказал он, покусывая суставчатую жесткую ось, — десяток нормальных ребят, крепких таких у вас будет. Вот приехали бы, поговорили как люди, объяснили бы строго-то, кому эта земля спокон века принадлежит. Кстати, рыбы в здешних местах пропасть».
1: «Пробовали уже за рыбой, — хмуро сказал десантник. —
2: Ну и что?
1: А то, что с рыбалки это и никто не вернулся. В Больших Липах, знаешь, кстати говоря, пробовали. До Лип-то они доехали, это по следам ясно. На двух джипах махнули, а дальше ни ребят, ни машин, ничего. Следственная группа потом работала. Утром примчались, вечером уже бумажки подписывали. Болота вокруг Лип, знаешь, какие».
2: «Понятно, — сказал майор. —
1: Что ему тут было понятно, объяснить мог только он сам. Оба они повернули головы. Пение монайцев, по мере того, как священник к ним приближался, становилось все тише. Руки, обращенные к небу, двигались все медленнее и медленнее. Круг в ближней точке неожиданно разомкнулся, давая проход, но не распался совсем. Края его разошлись, образовав нечто вроде коричневой чаши. Священник оказался как раз в ее фокусе. Метелочка замерла в воздухе, но потом все-таки опустилась в сосуд и резким движением выбросила оттуда веер продолговатых капель. Студент видел это собственными глазами. Сверкающие, будто из золота, брызги неторопливо поплыли к монайцам. Те, в свою очередь, подтянулись и выставили перед собой ладони. Не произнесено было ни единого слова, но капли вдруг зашипели в воздухе, и длинными струйками пара рванулись вверх. Десантник тут же потащил с плеча автомат, перехватил его и положил стволом на руль. Все это, однако, без лишней спешки. Майор сделал два шага назад, опустился на корточки и тоже нащупал рукой приклад. Ничего страшного, впрочем, не произошло. Священник бросил метелочку внутрь сосуда, повернулся и, даже не ускоряя шаг, возвратился к коляске. Затем он привычно закрепил сосуд в особую ременную петельку, накрыл его крышкой, которую, чтобы не съезжал, защемил двумя скобами, снова перекрестился на сквозящие синевые купола.
2: «Дай вам Бог, православные!»
1: «И вам того же!» После некоторого молчания, не убирая руки с приклада, отозвался майор. Когда мотоцикл исчез все за теми же плотными елями, когда треск его растворился в лесу, а ветер унес запах душного выхлопа, кабан, точно дожидавшийся именно такого момента, покряхтел и как-то по частям поднялся со своего лежбища. Был он, на удивление, невысоким, коротконогим. Тулово, словно вытесанное из кряжи, почти влачилось по дерну. Громадная голова выдавливала из шеи жирные складки. Странно было, как он умудрялся сквозь них дышать.
2: «Ладно, пойду. Собираться надо».
1: Он выдержал огненный взгляд майора, который немедленно вскинул лицо, проверяя, уж не ослышался ли, и равнодушно, будто речь шла о бане, добавил:
2: «К вечеру машина вернется. Утром погрузимся».
1: Больше он ничего не сказал. Пошел без дороги, продавливая на каждом шагу верхний слой почвы. Земля его держала с трудом. Майор только прищурился.
2: «Вот, а президент все на лыжах съезжает», —
1: не очень понятно прокомментировал он.
2: «Все переговоры ведет на высоком уровне. Тут не переговоры нужны, тут надо сразу за горло брать».
1: Он вдруг громко, как полированной сталью, скрипнул зубами.
2: «Что мы, русские, за народ? И жить не хотим, и умирать страшно».
1: «Архетип такой», — неожиданно ответил студент. Он не хотел говорить, вырвалось как-то само собой. «Земли много. Всегда можно куда-то уйти». Теперь майор перевел взгляд на него. И от этого раскаленного прицельного взгляда хотелось скрыться.
2: «Это ты верно сказал. Уйти есть куда».
1: Несколько мгновений они сидели в безмолвии. А потом майор тоже встал и, не прощаясь, двинулся в сторону леса. Шел он через цветастый луг, начинавшийся сразу за церковью, и, в отличие от кабана, ступал пружинисто и легко, будто вовсе не пил. Он ни разу не обернулся. Автомат он нес так, что в траве его видно не было. Студент дремал на пригорке, подложив руки под голову, и сквозь тени слепающихся ресниц смотрел в солнечные просторы. Лежать ему сейчас, конечно, не следовало бы. Ему следовало бы трудолюбиво, как муравью, копошиться внутри темноватой, пахнущей разором и запустением унылой церкви, ползать по скрипучим стропилам, тревожа слой пыли, растягивать вдоль перекрытий жестяную ленту рулетки. Собственно, за этим он сюда и приехал. Акт о техническом состоянии писать все равно придется. Делать ему, однако, ничего не хотелось. Город, институт, кафедры были призрачными, как будто почудившимися в сновидениях. Казалось совершенно невероятным, что где-то ходят сейчас по гладкой тверди асфальта, ездят на транспорте, может быть, открывают зонты, опускаются, как сомнамбулы, в мраморные подземные вестибюли. Ему казалось, что в действительности ничего этого нет, а есть только пустоши. Вечная комариная тишина, простершаяся на сотни и тысячи километров леса, полные древесного зноя. Редкие деревеньки, где из конца в конец не встретить ни одного человека, пересвист непуганных птиц, зарастающие травой проселки. Он видел, как манайцы убирают последний мусор с очищенного пиленого участка. Заметны были еще присыпанные землей ямы от кольев, вытоптанные мертвые плешь, где у пили не выдерживала ни одна былинка. Пили хвастал как-то, что специально поливает ее бензином остатки разоренного огорода. Завтра манайцы примутся, вероятно, за участок Федора, а еще через день, через два, за крепенькую избу кабана. Здесь им, наверное, повозиться придется. Дом у кабана, как он сам. Забор из толстенных брусьев выглядит несокрушимым. Сколько сил надо, чтобы разобрать этакое страшилище? Ничего, манайцы с ним справятся. Возникнет опять на месте жилья земляная рыхлая пустота, жаркий воздух, терпеливое копошение насекомых. Жизнь пойдет, как будто человека никогда не было. Он также видел, как потянулись старухи к полю манайской пшеницы. Длинный, неестественно желтый прямоугольник ее вытянулся между речкой и бывшей деревенской околицей. Как будто положили на землю толстый ломоть сыра и подровняли края. Откусывай, не откусывай, останется то же самое. Пшеницу манайцы не охраняли. Напротив, любой мог нарвать себе сноп ярких колосьев. Далее из них вылущивались крепкие продолговатые зерна, заливались водой, и уже через 10 минут каша была готова. Ее не нужно было даже варить. Зерно само разбухало и превращалось в клейкую и сладковатую массу. Федосию, у которой студент снимал комнату, ела ее 3 раза в день. Денег с него поэтому не брала.
3: «Зачем мне, милок, деньги? Куда их тут тратить?»
1: А к тем продуктам, которые студент привез из города, даже не прикасался. Студент вытянул слегка затекшую ногу. Раздался писк. Из-под кроссовки, которой он придавил лист лопуха, выскочил небольшой чемурек, наверное, уже давно там упрятавшийся, и, встав в мягкий столбик, ощерился опасными мышиными зубками. Был он желтовато-коричневый, как все, что жило или уросло у манайцев, размером с крысу, и опирался на крысиный же голый розовый хвостик. Когтистые лапки его были нацелены на студента, а бусинки непроницаемых глаз возмущенно подергивались. «Кто это посмел ему помешать?» «Брысь», — лениво сказал студент. Чемурек мгновенно исчез. И в этот момент со стороны леса раздался выстрел. Правда, на выстрел он был совсем не похож. Просто легкий хлопок от коего из кустарников, дающегося мыском в бывшее колхозное поле, словно хлопья костра метнулись к небу испуганные то ли грачи, то ли вороны. Тем не менее, один из манайцев, тащивших жерди с пиленого участка, вдруг подпрыгнул на месте, будто его хватили прутом по пяткам, нелепо выбросил локти, как птичьи кости без крыльев, и брякнулся во весь рост на каменистую твердь дороги. Пару раз дернулся, будто пытаясь встать, и застыл, прижав к телу руки и ноги. Студент тут же сел. У него как-то глубоко-глубоко провалилось сердце. «Что же это такое?» – растерянно сказал он. «Надо было, видимо, куда-то бежать, ведь это прятаться. Вот только куда и где?» На дороге тем временем происходило нечто странное. Манайцы, находившиеся поблизости, окружили лежащего редким кругом, всего, наверное, из 7-8 человек, выставили к нему растопыренные ладони, сомкнув их в венчик цветка, и начали делать такие движения, как будто накачивали в мертвое тело воздух. Одновременно все они громко выдыхали «Ух! Ух! Ух!» и чуть приседали, как прежде, разводя костяные колени. От этого распластанное на дороге тело начало конвульсивно подергиваться, скрести пальцами по земле, терять очертания, расплываться, как то растение, которое давеча выдрал майор, превращаться в бесформенную студенистую массу, вздувающую из себя множество тут же лопающихся пузырей. С пригорка, где находился студент, все было видно достаточно хорошо. Продолжалось так, вероятно, минуты 3 или 4. Счет времени он потерял, лишь мелко-мелко подергивал вокруг себя листики дерна. А потом масса, вытянувшаяся на дороге, сгустилась, успокоилась, приобрела характерную светло-коричневую окраску, судороги и пузырения прекратились, выполнив, вероятно, свое назначение, и от нее отделились две пары тощих, будто из тростинок, ладоней. Двое манайцев, более похожих на скелеты, поднялись и, пошатываясь, вознесли над собой пронзительно тонкие руки. Остальные перешли с уханье на кошачье затихающее мяуканье, круг распался, и новорожденные, медленно переставляя конечности, двинулись в сторону огородов. Никто их не сопровождал. Напротив, манайцы, которых за это время стало значительно больше, подтянулись, видимо, те, которые были внутри поселка, развернулись в шеренгу, слегка загибающуюся по краям, и опять выстроили фигуру, напоминающую разрез чаши. Эта живая чаша синхронно поворачивалась, будто сканируя окружающее пространство, и когда фокус ее скользнул по студенту, тот ощутил в сердце горячий толчок. Хотелось вскрикнуть, но он сдержался. А манайская чаша остановилась, уперев невидимое свое острие именно в клин кустов, откуда прозвучал выстрел, и затем очень плавно, растягиваясь вправо и влево, пошла к нему через поле. Раздался еще один выстрел, но, видимо, никого не задел. Затем еще один с тем же успехом. Крикнула птица, имени которой никто не знал. И наступила обморочная тишина.
4: «Да что же это?» —
1: срывающимся некрасивым голосом сказал студент. Через полчаса, собрав свои вещи, то есть торопливо покидав их в рюкзак и туго перетянув клапан, он выскочил из дома Федосии, которая, к счастью, отсутствовала, и прикрыл за собой калитку, царапнувшую по земле кривым низом. Тем не менее, он опоздал. Сразу же перед домом, загораживая дорогу, стояли двое манайцев. Впервые за 2 недели пребывания здесь студент видел их так отчетливо. Оба светло-коричневые, тощие, невысокие. Оба действительно будто кожей, облитые эластичными комбинезонами. Оба с непроницаемыми глазами, с зеленоватым пухом, высовывающимся из-под панамок. «Чего уставились?» — грубовато спросил студент. Он в это мгновение почему-то их совсем не боялся. «Ждете, пока уеду?» «Все, уезжаю!» И для наглядности изобразил средним и указательным пальцами.
5: «Моя твоя, уходить! Топ-топ!» «Очень хорошо!» —
1: резким пискливым голосом сказал левый манаец.
5: «Моя твоя, понимай! Очень рада!»
1: Второй не произнес ничего, зато как придурок расплылся жидкой улыбкой от уха до уха.
6: «Бутылку давай, чего смотришь?» — злобновато сказал студент. «Раз уезжаю отсюда, значит, по закону положено».
1: Секунду первый манаец раздумывал, словно не понимая, о чем разговор, а потом сжал ладони и шаркнул ими по комбинезону. В руках его вдруг оказалась бутылка с желтой наклейкой. Непонятно было, где она до сих пор скрывалась. Разве что манаец извлек ее прямо из тела.
5: «Бутылка!»
1: — радостно сообщил он.
5: «Моя твоя, заплатил! Холосо!»
1: Второй тревожно поднял брови.
5: «Твоя потом возвращайся не будет?»
1: «Не будет», — заверил студент.
6: «Не беспокойтесь. Топ-топ!» Совсем.
1: Манайцы дружно отступили к обочине. Теперь оба они расплывались в улыбках и даже кивали студенту острыми соломенными панамками.
5: Халасо! Халасо!
1: Все-таки они походили на идиотов.
6: Студент сунул бутылку в боковой карман рюкзака и зашагал в сторону города.
1: Вы слушали рассказ Андрея Столярова «Мы – народ».

0: Итак, хоминоиды. Профессор Анастасий важно поднялся на кафедральный холм, почти ни разу не споткнувшись. Он легко приподнял столешницу кафедры и вынул свои тезисы. Последнюю неделю он хранил их здесь, на кафедральном холме, чтобы не забыть дома в последний момент. Из динамиков раздался металлический перезвон, открывая доклад, ради которого сюда съехались ученые всех стран. А вслед за этим раздались и громовые аплодисменты. И хотя профессор ожидал этого звука, но от неожиданности вздрогнул, и столешница захлопнулась, больно прищемив руку. Профессор сдержался. Аплодисменты стихли, и наступила тишина. Профессор оглядел ряды собравшихся до самого горизонта. Все смотрели на него и ждали. Пора было начинать. «Коллеги!» — воскликнул профессор в микрофон, а могучие равнинные динамики подхватили его голос и унесли вдаль. Миллионная толпа ученых невнятно загудела в ответ. Профессор Анастасий позеленел от смущения.
1: «Простите, оговорка!» — прошептал он. «Разумеется, имелось в виду коллеги!»
0: Шум моментально стих, оговорка, привычное дело.
1: «Коллеги!»
0: — сказал Анастасий, сделал эффектную паузу, глубоко вдохнул и продолжил уже хорошо отрепетированным голосом. «Товарищи! Граждане! Сейчас я скажу о том, что чувствует каждый из нас, хотя не каждый говорит об этом вслух. В нашем обществе принято делать вид, что все в порядке, что так и должно быть». Равнина напряглась. Профессор чувствовал это, поэтому не стал затягивать паузу и выпалил.
1: «Пусть выйдет вперед тот, кто чувствует себя счастливым. Пусть выйдет тот, кому в жизни все удается».
0: Разумеется, вопрос был риторическим. Профессор кивнул ассистенту ПАУ, и тот выставил перед кафедрой специально заготовленную табличку «Вступление в счастье». Пока все шло очень хорошо. Анастасий придвинул тезисы ближе и продолжил.
1: «Тема моего доклада – счастье и удача. Почему мы так несчастны? Почему нам так не везет в жизни? Каждый из нас задает себе этот вопрос. Почему я неудачник? И действительно, почему?» И простые граждане, и крестьяне, и рабочие, и политики, и мы, ученые. Кто из нас может сказать «я счастлив»? Кто из нас может похвастаться успешной личной жизнью, большим количеством денег, высокими достижениями?
0: «О-о-о!» — взволнованно подхватила равнина, и профессор воодушевился.
1: «Может быть, именно поэтому мы так любим смотреть фильмы, где добро побеждает зло? Может быть, именно поэтому мы читаем фантастические книги, в которых герой выходит невредимым из любых ситуаций?»
0: «У-у-у!» — зашелестела равнина.
1: «С каждым из нас ежедневно случается куча мелких и крупных неприятностей», — продолжал профессор.
0: «Мы так привыкли к этому, так равнодушно переносим все удары судьбы, что порой даже не замечаем их.
1: И в тот момент, когда беда символизирует бесплатный проезд...»
0: Он остановился, задумался и перелистнул страницу обратно. Неприятно ныла ушибленная рука, мешая сосредоточиться. Равнина ждала.
1: «В тот момент, когда беда...»
0: Он глянул на следующий лист.
1: «Символизирует...» «Простите!»
0: «Так и есть. Третьей страницы не хватало.
1: Не хватало четвертой, пятой, сразу шла шестая. Конечно, профессор знал текст наизусть, последние полгода репетировал дома перед зеркалом, но сейчас все вылетело из головы. «Небольшая заминка с тезисами, но это даже лучше», — объявила Анастасия. «Не будем удлинять вступление, перейдем сразу к основной теме нашего доклада». «Тема... мне сложно без тезисов, но... если вкратце, своими словами...» «О, спасибо!»
0: Профессор благодарно кивнул юному ассистенту, который протянул недостающие листы из запасного комплекта. А тем временем ассистент Пау сменил табличку. «Кто такие хоминоиды?»
1: Темой доклада является необычная форма жизни третьей планеты звезды F3176. Это пресловутые многоклеточные двуногие хоминоиды. В последние столетия эти удивительные создания у всех на устах. Наука галактики переживает очередной бум. Редкая конференция обходится без докладов о хоминоидах. Ученые всех планет, занимающиеся хоминоидами, словно сошли с ума. По рядам прошел смешок. Справа, где располагались группы гостей, ритмично заколыхались длинные скафандры ироничных адонцев, а чуть ближе угрожающе зашевелились клешни зырян. Зыряне всегда принимали любое слово как оскорбление своей расы. «Простите, я все время говорю не то, очень волнуюсь», — признался Анастасия. «Итак, хоминоиды. Долгое время их планета была безвидна и пуста. Затем на ней появились белковая жизнь, а разумный вид хоминоидов появился совсем недавно, буквально какой-нибудь миллион лет назад. Но уже сегодня все ученые признают этот вид жизни разумным и высокоцивилизованным. Темпы их развития поражают. Еще какие-нибудь 100 тысяч лет назад они только-только научились добывать огонь. 15 тысяч лет назад уже плавили медь. Вскоре изобрели колесо. А в прошлом веке уже полетели в космос и даже благополучно вернулись. Тем не менее, как мы знаем, официальный контакт с хоминоидами пока решено не устанавливать, хотя все расы галактики ведут за ними самое пристальное наблюдение». Профессор перелистнул страницу и оглядел толпу. Вроде зыряне успокоились. Все шло на удивление гладко. А это значит, надо ждать беды. Всю молниеносную историю хоминоидов будет правильнее назвать историей успеха. Действительно, успех не покидал их ни на миг. Все, за что бы они ни взялись, им удавалось. История хоминоидов — это перечень открытий и рывков, каждый из которых перебрасывал их цивилизацию на тысячи и тысячи лет вперед. Практически все открытия были сделаны хоминоидами случайно, мимоходом. Поэтому в наших средствах массовой информации профессор хмуро глянул поверх очков на сектор прессы, а затем и в ученых кругах сложился миф о гениальности новорожденной расы. Но так ли это?
2: «Нет!» — крикнули с равнины. «Хоминоиды не глупы», — кивнул профессор.
1: «Но они не гениальны. Это подтверждено многими исследованиями. Посмотрим правде в глаза. Хоминоиды уникальны лишь тем, что фантастически удачливы».
0: Взлетело над равниной, и профессор не понял, что это означает. Несогласие с докладчиком или накопившуюся обиду.
1: «Материал большой и сложный. Я излагаю его эмоционально и путанно. Местами говорю прописные истины, но прошу вас набраться терпения и дослушать до конца. Вы будете потрясены. Более миллиона ученых клана Анастасии У разрабатывали эту гипотезу в течение 338 поколений. И сегодня...» Профессор запнулся. «Сегодня, наконец, настал этот долгожданный... Я рад, что именно мне выпало...»
0: Профессор снова запнулся и позеленел до самых рожек.
1: «Простите, не будем терять времени и перейдем сразу к делу. Если что-то будет непонятно, я прошу сразу

0: задавать вопросы. Равнина закивала. Пау выставил новую табличку. Феномен хоминоидов. Итак, хоминоиды фантастически удачливы. Они привыкли к своей удаче настолько, что не замечают ее. Хотя не замечать это трудно. Самый простой пример. Любой зрелый хоминоид может вспомнить в своей жизни несколько случаев, когда ему грозила неминуемая гибель, но все обошлось благополучно. И это только те случаи, о которых ему известно. Куда больше случаев, когда хоминоид прошел мимо смертельной опасности, так и не узнав о ней. Хоминоиды чувствуют себя настолько неуязвимыми, что их быт... Слайды! Нам пора перейти к слайдам. Профессор взмахнул рукой и посмотрел на серую небесную пелену. Вслед за ним подняли головы и слушатели равнины. Небо оставалось пустым. Сказал профессор в микрофон.
1: «Проектор не работает!»
0: — раздался испуганный шепот Пау.
1: «Мы не знаем, в чем дело, мы...»
2: «Здесь что, дебилы собрались?»
0: — рявкнул профессор, забыв, что стоит у микрофона. Его крик понесся над равниной, публика зашумела. Профессор хотел извиниться, но онемел от ужаса. Краем глаза он увидел, как зыряне начали махать клешнями, и через секунду над толпой уже взлетело первое искалеченное тело. К зырянам устремилась рота безопасности, но было поздно. Началась свалка. Профессор закрыл глаза и почувствовал, что покрывается испариной. Но недаром Анастасий пользовался таким авторитетом в ученых кругах. Он сумел взять себя в руки в этой ситуации.
3: «Коллеги», — сказал он веско,
0: — «я прошу сохранять спокойствие и самодостаточность.
3: Мой неразумный крик был обращен всего лишь к моим ассистентам, подчиненным клана. У нас сломался проектор и...»
0: Профессор повернулся к Пау, зажал микрофон и зашипел.
1: «Дебилы! Где запасные проекторы? У нас же 3 запасных проектора специально на случай, если...» «Мы пытаемся переставить слайды в запасной проектор, но слайд заело!» — прошептал Пау.
0: На левом фланге продолжалась бойня. Зыряне кромсали щиты ратников.
3: «Уважаемые коллеги с планеты Зыра!» — снова обратился Анастасий. «Я призываю вас к спокойствию! Всего лишь...»
0: И тут небо осветилось, повисла тишина, только раздавались щелчки клешней. Затем стихли они. Равнина зааплодировала.
3: «Итак», — воодушевился профессор и простер руку к небесам. «Неприятности улажены. Посмотрите на слайд. На слайде мы видим так называемую вилку. Металлический гарпун с 4 заостренными лезвиями. Хоминоиды используют его в быту для перемещения пищи в ротовое отверстие. Казалось бы, одно неловкое движение, и ротовое отверстие порвано. Распороты ткани, идет заражение. Вы же знаете, что многоклеточные организмы не восстанавливаются. Но этого не происходит. Хоминоиды хранят вилки в своих жилищах, бросают их, где попало, казалось, наступи случайно. Но ни одного смертельного случая. Давайте следующий слайд».
0: За спиной послушно щелкнуло, и небо вновь осветилось.
3: «Кухонный нож!»
0: — объявил профессор и осекся.
3: «Я планировал показать кухонный нож, он куда более опасен, чем вилка, но, видимо, слайды перепутаны, и здесь мы видим автомобиль».
0: «Внимание!
3: Так называемый автомобиль. Это вид транспорта, управляемый вручную. В нем используется энергия взрыва, поэтому корпус начинен запасом жидкой взрывчатки. Движется автомобиль с огромной скоростью по специально выровненным лентам на поверхности планеты. При этом выделяет отравляющий газ. Надо ли продолжать? От хоминоида, управляющего автомобилем, требуется максимум внимания и сосредоточенность ежесекундно. Каждый миг он рискует выехать за пределы ленты, столкнуться с другим транспортным или с хоминоидом, пересекающим ленту пешком. Это неминуемая гибель. Гибель несет и пребывание рядом с трубой автомобиля, выпускающей ядовитый газ. Да и сама конструкция транспорта так сложна и ненадежна, что немалое количество времени автомобиль проводит в ремонте. Простое перемножение вероятности поломки машины, секундные невнимательности, а хоминоиды очень невнимательны и непредвиденных дорожных ситуаций показывает, что вероятность гибели хоминоида в машине приближается к 100% в первый же час поездки. Кто не верит, может убедиться на любом компьютерном тренажере, имитирующем гонки. Аварии следуют одна за другой, но...
0: Профессор торжествующе обвел взглядом притихшую равнину.
3: Хоминоиды годами, десятилетиями пользуются своей техникой. Аварии крайне редкие и не обязательно ведут к смерти хоминоидов. Давайте следующий слайд.
0: За спиной раздался грохот. Небо разом потухло. Профессора швырнуло вперед на микрофонную стойку. И наступила темнота.

0: Когда Анастасий пришел в себя, он лежал под кафедральным холмом, а трое ассистентов пытались его поднять.
1: «Что случилось?»
0: – спросил он хрипло. Ассистент Во поднял на профессора печальные стебельки.
2: «Профессор, взорвалась линза проектора, осколками ранила троих. Погиб Пау».
1: «Пау!»
0: Профессор замолчал.
2: «Повреждения так сильны, что он не смог восстановить целостность».
1: «О, природа!» — воскликнул профессор. «Профессор, надо продолжать доклад. Равнина ждет».
0: Анастасий поднялся и дошел до кафедры. Равнина встретила его аплодисментами. «Особо следует сказать об этих хуминоидах», — прочел профессор в тезисах. «Или мы уже говорили об этом?» Перед глазами стоял образ Пау, самого талантливого ученика.
2: «Коллеги!»
0: — сказал профессор.
2: «Мы скорбим. Почтим минутой молчания память наших гибнущих собратьев».
0: Помолчав немного, Анастасий сказал:
2: «Но мы вынуждены продолжать то, ради чего собрались здесь. Итак, хуминоиды.

часов. Мир, в котором живут хуманоиды, дикая какофония скоростей, напряжений, ядов и прочих агрессивных стихий. Любая случайность, и хуманоид будет раздавлен, деформирован, утоплен, сожжен высоким напряжением. Они даже строят такие высокие жилища, что одно лишь случайное падение из окна – верная смерть. Но все это происходит крайне редко. С равнины передали записку. Профессор развернул ее и усмехнулся. Не подписавшийся спрашивает: если хуманоидам все удается и все у них получается, значит ли это, что им не надо трудиться? Профессор обвел взглядом равнину. Равнина ждала. Да, сказал профессор, им не надо трудиться. И сам поставил новую табличку. Психология хуманоидов. Само слово «трудиться», которое в нашем языке означает «мучиться», в языке хуманоидов означает лишь «тратить силы на получение результата». Задумайтесь, какой глубокий смысл вложен в это определение. Хуманоиды действительно не трудятся, как мы. Они искренне уверены, что способны справиться с любой задачей, достаточно лишь приложить немного усилий. И действительно, им этого вполне достаточно. Другое дело, что не все хуманоиды готовы приложить даже усилия, и поэтому своим детенышам они внушают с детства: нельзя лениться. «Лениться?» – спросили с равнины. «О, а так называемой лени следует сказать особо», – кивнул профессор. «Лень» – специальный термин языка хуманоидов, не имеющий аналогов в галактике. «Лень» – парадоксальное состояние разума, когда хуманоид, внимание, будучи твердо убежден в благоприятном исходе работы, тем не менее готов заранее отказаться от результата, просто не желая прилагать усилий. Это нелепое состояние является вполне обычным для подавляющего большинства хуманоидов. Как же они работают? Спросил кто-то из сектора прессы. Хуманоиды. По сравнению с нами работают мало и неохотно, ответил профессор. Половину времени они вообще проводят в биологическом оцепенении, ежесуточной спячке. Оставшееся время они посвящают разным личным делам и немного работе. Максимум, на что обычно согласны хуманоиды, так называемая служба, когда хуманоид приезжает на место службы, чтобы безинициативно выполнять нехитрые действия или указания начальства, получая за это необходимый жизненный паёк. Редкий хуманоид согласен по своей инициативе тратить физическую и психическую энергию на какое-то дело. Но если такое случается, его называют «бизнесмен», что в переводе означает буквально «хуманоид, занятый делом». Потратив немного времени и энергии, эти хуманоиды обычно добиваются успеха и благосостояния. Большинство же популяции предпочитает делом не заниматься. Поэтому, как я уже говорил, своим детенышам хуманоиды стараются хоть как-то с детства внушить идею о необходимости прилагать усилия. Об этом говорят, например, такие поговорки, как «без труда не вынешь рыбку из пруда». «Позвольте, что это за бред? Это же очевидно!» — раздался возмущенный голос из передних рядов. «Это вам очевидно, коллега!» — возразил Анастасия. «А хуманоиду это вовсе не очевидно. Случаи получения рыбки без труда у них тоже широко распространены. С вашего позволения, я все-таки продолжу. Поговорка «дело мастера боится», «лиха беда начала», «кто рано встает, тому Бог подает». «Что такое Бог?» – спросили сравнение. «О, об этом мы поговорим чуть позже», – кивнул профессор. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». «Что такое шампанское?» – спросили сравнины. «Шампанское – токсичный для психики напиток горького вкуса, пить который считается приятно и почетно», – объяснил профессор. «Тут необходимо отметить, что шампанское время от времени пьют все, и никто при этом не рискует, несмотря на токсичность». «Что такое рискует?» – спросили сравнины. «Мы тоже поговорим об этом позже», – кивнул профессор раздраженно. «Не перебивайте меня, пожалуйста. Я пытаюсь зачитать список поговорок. Терпение и труд – все перетрут». «Что такое терпение?» – спросили сравнины.
Профессор глубоко вздохнул, но взял себя в руки. «Так называемое терпение», — сказал он спокойно, — «еще один термин в языках хуминоидов, не имеющий аналогов в галактике. Он означает желание хуминоида потратить даже не силы, потратить время на ожидание результата». «Вау!» — изумилась равнина. «Да!» — кивнул профессор. «Это поразительно! Но хуминоид может не пожелать тратить и время. Для него недостаточно получить гарантированный результат в произвольной точке временного континуума. Он может пожелать результата немедленно. Это вполне обычное поведение хуминоидов. Оно имеет свой термин — нетерпение. Но даже нетерпеливые хуминоиды очень удачливы и нередко... «А как они это сами объясняют?» — прокричали снизу. Профессор усмехнулся, перелистнул страницу все еще ноющей рукой и сам заменил табличку «Самообъяснение хуминоидов».

«Забегая вперед», — гордо произнес профессор, — «я скажу, что именно мы, клан историков-каменологов Анастасии У, совместно с кланом биологов-каменологов Таде У, наконец разгадали тайну и нашли объяснение феномену хаменоидов. Эта сенсация и является ключом моего научного доклада, поэтому, с вашего позволения, будет обнародована в конце. Но сами хаменоиды этого объяснения пока не нашли, хотя такая удачливость не могла остаться незамеченной для них самих. Особо яркую удачу хаменоиды объясняют термином «повезло», «везение». Вообще слово «возить» в большинстве языков хаменоидов означает «транспортные услуги». И «повезло» в данном контексте, профессор замялся и некоторое время искал нужную страницу, символизирует бесплатный проезд. Рассчитывать на везение значит ожидать, пока некая высшая сила по своей инициативе совершенно бескорыстно решит проблемы хаменоида как транспортные, так и все остальные.

0: Профессор счел это благоприятным знаком и продолжил. «Коллеги, наберитесь терпения, осталось недолго. Результат, я уверен, ошеломит вас так же, как он ошеломил ученых наших кланов. Мой доклад посвящен естественным наукам. И, наверное, я зря так подробно останавливаюсь на философии хоминоидов. Но прошу понять. Клан Анастасии У специализируется на ксенолингвистике и ксенофилософии. А хоминоиды дают уникальнейшие данные». Гудела равнина. «Как вы помните, коллеги, — продолжила Анастасия, — мы говорили о том, что свое везение хоминоиды объясняют действием высших сил. Именно высшие силы, по мнению хоминоидов, постоянно работают незримым обслуживающим персоналом, благотворно влияя на судьбы хоминоидов. Именно к высшей силе хоминоид регулярно адресует свои просьбы и пожелания, именно у нее просит помощи в трудную минуту. Врожденная вера в высшую силу, так называемая религиозность, тоже отличает хоминоидов от всех остальных жителей галактики. Легенды о высшей силе отличаются у разных кланов хоминоидов, противоречат друг другу и постоянно эволюционируют. На ранних стадиях цивилизации хоминоиды представляли высшую силу как набор духов-покровителей, на более поздних — как образ спасителя, высшего существа, которое в силу своего исключительного благорасположения профессионально и круглосуточно занимается спасением хоминоидов от мелких и крупных неурядиц. Разработаны специальные правила мысленного и устного обращения к спасителю с просьбами и пожеланиями. При этом каждому обратившемуся гарантируется внимание и благорасположение. Хотя религиозность хоминоидов врожденная, среди них попадаются атеисты, которые не разделяют общей веры в высшие силы. Религиозная культура сулит таким индивидам разнообразные наказания в виде бед и неудач. Но поскольку нет возможности документально обосновать неудачливость хоминоида-атеиста, религиозная теория придумана остроумный и парадоксальный выход. Считается, что неудачи угрожают таким хоминоидам после смерти. Остальные же после смерти ожидают удачи, еще более яркие, чем в жизни. Это еще одна уникальная особенность хоминоидов. Они настолько привыкли к удаче, что твердо уверены, их жизнь не окончится даже после смерти. А хоминоиды редко ошибаются. И я не удивлюсь, если... Профессор замялся, слегка позеленел, покосился куда-то вверх через левое плечо и понизил голос. И я не удивлюсь, если окажется, что для них там и впрямь что-то в этом роде, так сказать, предусмотрено. Шумела равнина. Что-то было не так. Анастасий прислушался. «Не слышно! Микрофон! Микрофон!» — кричала толпа. «Профессор!» — закричал подбежавший Воу. «Ничего не слышно! Весь раздел вы прочли с отключенным микрофоном!»
1: «О, природа!»
0: — воскликнул Анастасий. «Впрочем, оно и к лучшему. Не надо касаться религии, скользкая тема». «Микрофон снова включен, профессор!» — сказал Воу. «А вам записка!» «Записка!» — провозгласил профессор и начал читать вслух. «Профессор Анастасий, вы утверждаете, что хоминоиды абсолютно счастливы. Но ведь счастливое существо не может эволюционировать. Несчастья необходимы для жизни, они заставляют действовать». Профессор поднял взгляд. «Спасибо за толковый вопрос. Я как раз собирался поговорить об этом». И он поставил новую табличку. «Бывают ли несчастья у хоминоидов?»

деле будет лишено всех мотивов и стремлений, поэтому не сможет полноценно жить и эволюционировать. Но природа хуманоидов предусматривает специальные механизмы, которые не позволяют этим существам, несмотря на свою фантастическую удачливость,

0: считал, будто хоминоиды счастливы. Они счастливы лишь в нашем понимании. Сами-то они искренне считают себя неудачниками. На равнине раздался дружный смех, и профессору пришлось подождать, пока он стихнет. Все это время он с тревогой смотрел на небо. Хотя конференция специально проводилась не в сезон дождей, небо стремительно темнело. На всякий случай следовало поторопиться. Итак, хоминоиды и их несчастье. Вот первый пример. Хоминоиды везучи в отношениях с природой, но не друг с другом. Естественная конкуренция снабжает хоминоидов бесконечными поводами для неудач. Парадокс! Будучи фантастически удачливыми, хоминоиды так привыкли получать все самое лучшее, что требует максимума не только от безропотной природы, но и от социума. Самый лучший быт, самую интересную жизнь, самый высокий пост, самую красивую самку, самого авторитетного самца. Но социум состоит из таких же удачливых хоминоидов, а максимум не может принадлежать всем. Поэтому хоминоиды все время заняты тем, что постоянно делят между собой благо, используя для этого уникальный инструмент – денежную меру. Не в силах получать все желаемое по максимуму, хоминоид чувствует себя несчастным. Особенно хоминоиды несчастны в личной жизни, где не всегда применима денежная мера. Хоминоид выбирает не любого брачного партнера, а самого наилучшего по своим критериям. А этот наилучший партнер, в свою очередь, тоже выбирает себе наилучшего, и в своих взглядах они редко совпадают. Поэтому каждый хоминоид в своей жизни неоднократно сталкивается с так называемой «несчастной любовью». Это сложно понять, ведь в нашем языке слова «любовь» и «несчастье» противоположны. Но в этом и кроется парадоксальность. Обращая внимание на лучшего индивида и отвергая внимание тех, которые сочли лучшим тебя, хоминоиды создают бесконечно запутанные цепи взаимоотношений, позволяющие каждому звену чувствовать себя несчастным. «А вам вообще интересно, что я говорю?» – забеспокоился профессор. «Интересно!» – в разнобой закричала равнина. Небо стремительно темнело. «Еще один неиссякаемый источник несчастий», — продолжила Настасья. «Это борьба за место в иерархии, так называемая карьера. Чтобы постоянно чувствовать себя социально обиженными, у хоминоидов принято выстраивать социальные отношения в виде многоступенчатой пирамиды по принципу подчиненных и вожака. Естественно, наиболее почетные места в социуме малочисленны. Это прекрасный повод подчиненным чувствовать себя неуютно, даже если они сами являются вожаками для нижестоящей группы». Профессор сделал паузу и попытался перевернуть лист, но ушибленная рука так распухла, что ему это не удалось. Удивительно, что при взрыве проектора он никак не ушибся. «Может, и мне после стольких лет работы с хоминоидами начнет вести?» — подумал он и сам удивился такой мысли. Подскочивший Во помог перевернуть лист. Анастасий продолжил. «Но и вышеперечисленных естественных несчастий порой оказывается мало для полноценной жизни живого существа. И тут мы сталкиваемся с удивительным феноменом. Испытывая острый недостаток несчастья, хоминоиды разработали уникальные технологии, чтобы делать несчастными себя самостоятельно».
1: «Вау, как это?» —
0: закричали с равнины.
1: «Да-да», — воодушевился профессор.
0: «В это трудно поверить, но хоминоиды искусственно моделируют ситуации, которые принесут одним из них удачу, остальным неудачу. Они выдумали невероятное количество специальных технологий, единственной целью которых является принести радость одному участнику и огорчение остальным. Это игры, споры, казино, лотереи, состязания, конкурсы. В более жестоком случае — так называемые войны.
1: Война — это внутривидовая борьба, в процессе которой хоминоиды уничтожают друг друга. При этом часть из них гибнет, оставшиеся обретают так называемую победу, чисто символическое чувство превосходства».
2: «Этого не может быть!» — закричали сразу несколько голосов из сектора прессы. «Это же смерть!»
0: «Этот вопрос не ко мне», — заявил профессор. «Факт установленный и сомнению не подлежащий. Читайте исследования и наблюдения за хоминоидами.
1: Первые капли дождя упали на холм, собравшиеся на равнине занервничали. Профессор поднял руку и придвинулся ближе к микрофону.
2: Друзья, коллеги, погодные условия против нас. С вашего позволения, я пропущу все наводящие тезисы и перейду к главному тезису доклада, услышать который на этой равнине съехались миллионы ученых.
1: И ассистент Во быстро поставил табличку. Разгадка тайны хоминоидов.

0: Спасибо. Мы, подобно иным ученым, не стали ломать голову над тем, кто или что помогает хоминоидам. Но мы смирились с фактами и взяли за аксиому, что удачливость — это врожденное свойство хоминоидов. В основу нашей теории легла гипотеза о том, что удачливость является таким же физическим параметром живой материи, как, например, вес или габариты. А если такое свойство существует, то степень удачливости индивидуальна у каждого существа. А у хоминоидов, по сравнению с остальными обитателями Вселенной, удачливость завышена на несколько порядков. «Как это измерить?» — крикнул снизу знакомый голос. Профессор вытер с лица дождевые капли. Дождь лил тонкими холодными струями, собравшиеся на равнине поспешно разбредались. «У нас нет приборов, чтобы измерить удачливость физически», — сказала Анастасия. «Удачливость поддается лишь статистическим измерениям. Для подтверждения нашей гипотезы мы вели долгие серии экспериментов с обычными лабораторными шишигами. Схема». Профессор оглянулся. Во лишь развел руками. То ли схему размыло дождем, то ли случилось что-то иное, но было ясно, что придется обойтись без схемы. Что ж, вкратце схема опытов такова. 10 тысяч шишек запирались в специальной кастрюле, мы назвали ее «камера удачи», а сверху начинал сыпаться острый щебень. Через некоторое время в живых оставалось не более 1,5% шишек. Это те, которые случайно избежали удара щебня. «Случайность, скажете вы?» «Естественно», — сказал знакомый голос из первых рядов, и профессор снова не смог вспомнить, чей это голос. «А вот мы предположили, что эти шишиги изначально обладают более высоким потенциалом удачливости. А также мы предположили, что это свойство передается по наследству. Поэтому, когда уцелевшие шишиги снова размножились в достаточном количестве, мы повторили процедуру, и так несколько тысяч раз. Результаты были впечатляющие. В итоге нам удалось вывести породу везучих шишиг. После бомбардировки щебнем их выживаемость была почти в 3 раза выше, чем у обычных». «Вопрос!» — снова раздалось из передних рядов. «Уважаемый коллега, но не этот ли процесс делает сама природа со всеми нами? Мы регулярно подвергаемся опасностям, и часть нас гибнет. Если бы действительно везучесть была наследственной, то...» «Спасибо за вопрос», — перебил Анастасия. «Действительно, мы считаем, что естественный отбор везучих идет постоянно. И все мы...» — Анастасия обвел глазами ряды ученых... «обладаем куда большей везучестью, чем можно было бы ожидать. Возьмем, к примеру, меня. Именно мне выпала честь сделать этот доклад. А мой предок 300-го колена был одним из немногих, кому удалось остаться в живых при знаменитом обвале Лосинской пластины. Другой вопрос, почему везучесть хоминоидов превосходит нашу на несколько порядков. И мы нашли ответ на этот вопрос. Представьте себе... шишигу. Обычную лабораторную шишигу, маленькую лапчатую. Представьте себе, будто при ее рождении существует некий конкурс из 1 000 000 душ, каждый из которых имеет шанс родиться в теле шишиги. Но случайный выбор падает лишь на 1 душу из 1 000 000. Таким образом, мы имеем ту же самую кастрюлю и щебень, которые выполняют отбор перед рождением. «Коллега! Какая душа? Изучая хоминоидов, мы сами впали в религиозность!» Раздался возмущенный вопль из передних рядов, и толпа неодобрительно загудела. «Прошу прощения и внимания!» Анастасий так нервно постучал по кафедральному столу, что сломал 2 коготка на целой руке, хотя боли уже не ощутил. «Душу я упомянул лишь как иллюстрацию принципа, о котором сейчас расскажу. Этот принцип мы назвали механизмом пренатальной лотереи. Проще говоря, случайный отбор существ еще до его рождения». «Как это мыслимо?» — раздалось из передних рядов, и толпа вновь яростно зашумела. «Минуточку!» — умоляюще крикнул Анастасий. «Я уже заканчиваю лекцию, осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Господа коллеги, вы сейчас ведете себя как нетерпеливые хоминоиды!» Аргумент подействовал, шум смолк. Итак, хоминоиды, сказала Настасья, успокоившись. Мы переходим к последнему, самому важному штриху доклада. Это покажется невероятным, но механизм пренатальной лотереи у хоминоидов действительно существует и организован он, на удивление, просто. Как известно, хоминоиды – существа многоклеточные, но при размножении используют принцип развития из одной клетки. Казалось бы, вот и первая странность. Нелогичнее было бы многоклеточному организму размножаться делением или почкованием, как делают все многоклеточные нашей галактики. Но нет. Каждый хоминоид вырастает из единственной клетки. Далее мы с удивлением видим, что хоминоиды – существа двуполые. Новая особь появляется лишь при слиянии двух клеток в одну. Казалось бы, снова полный абсурд. Два многоклеточных организма совмещают клетки, чтобы получить одну, из которой снова вырастает многоклеточная особь. Зачем такие сложности? Но именно здесь возникает очень интересный эффект. В момент оплодотворения хоминоид женского пола производит одну клетку, а хоминоид мужского пола, вот теперь внимание, производит более 200 миллионов клеток сперматозоидов. Сливается с женской клеткой лишь одна, остальные гибнут. Зачем это нужно с точки зрения природы? Над этой загадкой бились многие поколения биологов-хоминологов. Но наша гипотеза отвечает на этот вопрос. Это нужно для того, чтобы выбрать самую везучую клетку из 200 миллионов. Таким образом, отбор самых везучих происходит еще до рождения. Посмотрите на хоминоидов, мы видим результат. Толпа озадаченно молчала. Анастасия торжествующе смотрел вдаль. «Позвольте!» — раздалось из первых рядов сквозь шум дождя, и теперь профессор понял, кто это. Главный враг и оппонент, коллега Эску, шагнул вперед и ехидно продолжил. «Насколько я изучил вопрос, этот половой механизм свойственен не только хоминоидам, но и большинству существ их планеты». Или вы утверждаете, что те же самые собаки, хоминоидов, тоже самые удачливые существа во Вселенной? Я готовился и к этому вопросу, хмуро кивнула Анастасия. Да, коллега. И решительно утверждаю, что любая собака хоминоидов на несколько порядков удачливее любого существа галактики. Даже у хоминоидов существует поговорка «заживет как на собаке», из которой можно сделать вывод о стойкости собак к травмам. Покажите мне в галактике любое существо, многоклеточное существо, которое способно выжить после любого, даже самого мелкого ранения. Ведь это даже... Я не верю ни одному слову. Это полнейший бред, раздалось в ответ. Ха! Коллега Эсту! Саркастически улыбнулся Анастасия. Все мы прекрасно знаем, с каким подозрением ваш клан всегда относился к нашим исследованиям. Но работа проведена, выводы очевидны. У вас нет аргументов, чтобы их опровергнуть. Вы хотите что-то доказать? Давайте проведем эксперимент. Вы направляете на планету хоминоидов летающую тарелку и похищаете собаку, после чего садитесь с ней в камеру удачи и подвергаетесь бомбардировке щебнем. А мы посмотрим, как долго сумеет избегать гибели... «Вы слышали, как меня всенародно оскорбили?» – заорал профессор Эсту и начал стремительно карабкаться на кафедральный холм. «Неслыханно! Мне предложили устроить кражу! Меня сравнили с собакой! Мне угрожали гибелью!» Толпа возмущенно загудела. Анастасий похолодел. Действительно, забывшись, он сказал лишнее, ни в коем случае нельзя было говорить в таком тоне. «Лживые теории профессора Анастасия призывают к насилию!» — кричал Эсту. «Он ответит за гибель миллионов лабораторных шишек! Он ответит за призывы к воровству!» «Помилуйте! Я же ни в коей мере не утверждал!» — начал Анастасий. Но Эсту проворно поднялся на кафедральный холм и отпихнул его от микрофона. «Нет!» — закричал профессор Эсту в микрофон от возбуждения, стремительно зеленея. Его голос понесся над равниной. Анастасия ответит за свою лживую теорию. Его теория пытается представить хуманоидов избранной расой, да? Избранной расой? А всех остальных объявить неудачниками. Существами второго сорта. Это Эстус схватился протофалангой за сердечную мембрану и безвольно осел на помост кафедрального холма. Наступила тишина.
1: «Умер!»
0: — вдруг послышался визг из передних рядов.
2: «А-а-а!» — заголосила толпа. «Долой лживую теорию! Долой убийц профессора Эсту! Долой! Долой! Долой!»
0: Оглушающе скандировал равнина. И тут ударил гром, и дождь, наконец, спалился сплошной пеленой. Профессор Анастасия обреченно закрыл головогрудь протофалангами. В воздухе кружились разбросанные листы с тезисами. Огромные капли дождя рвали их на клочки и прибивали к холму, словно гвоздями.
2: «Долой! Долой!» — голосила равнина.
0: Все оказалось впустую. Доклад не удался.
3: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
4: Специально для Samsung Fan Club.

0: Андрей Буторин. Чудес не бывает. Вошедший выглядел худо. Ой-ой-ой, как худо. Хоть и был далеко не худым, скорее толстым. Безобразно, отвратительно толстым. Пиджак так натянулся в апогее гигантского живота, что Броку всерьез стало страшно. Не убьет ли его пуговица, если вдруг сейчас оторвется? Какую она сможет развить скорость? Ну, первую космическую вряд ли, а вот скорость пули, как знать. Брок с трудом оторвал взгляд от потенциальной маленькой убийцы и на всякий случай вышел из-за стола. А коль уж он это сделал, не оставалось ничего другого, как подойти к посетителю. Но осторожненько, сбоку. Тот, правда, тут же повернулся к нему лицом и животом, соответственно, поэтому Брок, пожав мокрую подушку ладони, поспешил усадить толстяка в кресло. Вернулся за стол и уже более спокойно глянул на посетителя. «Ой, как же худо тот выглядел!» Двойные мешки под налитыми кровью печальными карими глазами. Собственно, ей уже налилось все безразмерное лицо. Дрожащие синие губы. Одышка. Пот, льющийся с лысины из-под шляпы. Ага, шляпу снял. Так и есть. Лысина тоже, разумеется, багровая. Будь Брок не сыщиком, а врачом, тут же кинулся бы мерить несчастному давление, возможно, и дело кесарево сечение. Но он сыщик, поэтому прочь сантименты. Брок снова встал. «Рад видеть вас в нашем агентстве». «Слушаю вас очень внимательно».
1: «А с кем я имею честь говорить?»
0: Просипел толстяк с легкой картавинкой и промокнул лысину галстуком.
1: «Мне сказали, помочь может только Брок».
0: «Я и есть Брок!» — радостно воскликнул сыщик и опять сел. «Да-да, Брок, это я».
1: «Я русский», — колыхнулся посетитель.
0: «Да я, собственно, тоже. Видите ли, Брок не фамилия, это, так сказать, псевдоним. Сокращение от бритвы Акама. Вы видели вывеску?»
1: «Нет, то есть да, видел».
0: Толстяк побагровел еще больше, хотя куда уж больше-то.
1: «Но вы не поняли меня. Это моя фамилия. Русский. Измаил Самуилович Русский».
0: «Ага, конечно, как же, расцвел дружелюбием сыщик. Тогда тем более».
1: «Тем более что?»
0: Подозрительно спросил Русский. «Тем более я Брок». Толстяк призадумался на мгновение, но тут же мотнул головой, разбрызгивая по кабинету капельки пота, и голосом, полным отчаяния, выдал:
1: «Помогите мне, господин Брок!»
0: Пальцы его смяли несчастную шляпу, и она сразу потемнела от влаги. «Для того я тут и сижу!» — приподнялся и вновь опустился в кресло Брок, подчеркнув этим сказанное.
1: «Да-да, конечно. Понимаете, у меня беда. Звонил в милицию, трубку бросили, и никто, никто мне не верит. Чудес, говорят, не бывает».
0: «Так у вас чудеса?» — встрепенулся сыщик. «Тогда вы обратились как раз по адресу. Видите ли, я и занимаюсь только теми делами, которые кажутся чудесами».
1: «Что значит «кажутся»?» — обиделся Измаил Самуилович. «У меня настоящее чудо. В смысле, чудесная беда, то есть бедные чудеса. Тьфу, горе у меня, вы...»
0: Обиженная гора стала подниматься из кресла. «Что вы?» — замахал Брок руками, выскакивая из-за стола. «Вы меня неправильно поняли. Я верю, что у вас бедовое чудо, чудовое горе. Ну, в общем, то самое и есть». Толстяк нахмурился, но попытку подняться прекратил. Кресло с досадой скрипнуло. Брок взял от стены стул и сел рядом с Русским. Чуть-чуть сбоку.
2: «Вы меня, пожалуйста, выслушайте. Я вам растолкую свою точку зрения. Если она вас не устроит, вы можете уйти. Но сначала послушайте, прошу вас».
0: Посетитель в очередной раз колыхнулся, то ли выражая согласие, то ли как бы говоря «ну, не знаю». В любом случае, то и другое сыщика устраивало, а потому он продолжил.
2: «Вам правильно сказали, что чудес не бывает. Это именно так. Нет-нет, дослушайте, прошу вас. Чудес не бывает, но происходит много событий, кажущихся нам порой чудесами.
0: Может, вы слышали, что при Российской академии наук даже создали комиссию по антинауке? Ну как же! Знаменитый академик Гинзбург Виталий Лазаревич в ней состоит, вам ли не знать? Ну, не слышали, и ладно».
2: «А я вот знаю. Мало того...»
0: Брок перешел на шепот.
2: «Я тоже в ней состоял. Ага. Мы объясняли там научными методами так называемые чудеса. НЛО, экстрасенсорику, снежного человека и даже, простите, Бога».
1: «Ну, знаете ли», — дернулся с кресла Измаил Самуилович, «нам, видимо, не по пути».
2: «Да погодите вы», — вскочил Брок, «дайте ж договорить. Ушел я из комиссии. Мне тоже с ними оказалось не по пути. Я свой путь выбрал, людям помогать».
0: Сыщик достал платок и шумно высморкался. «Но», — продолжил он чуть дрогнувшим голосом,
2: Я вынес из прошлой работы главное свое убеждение. Чудес не бывает. Всему можно найти логическое, строго научное объяснение. И я его нахожу. Ведь почему мое агентство носит такое имя? Бритва Оккама отрезает бредовые фантазии и мистику, оставляя место лишь, естественно, научным объяснениям некоего явления и, разумеется, логике. Да вот вам пример. Приходит как-то клиент. Дескать, спасите, беда. Пропал сын, заговорил собака, и самое странное, замолчала жена. Я сходу делаю абсолютно логичное предположение. Собака взбесилась, откусила язык у жены и проглотила сына, который теперь из чрева вещает изнутри. Я посоветовал клиенту срочно вызвать ветеринара и сделать собаке резекцию желудка, пока мальчика не переварило. Увы, я ошибся, сделав поспешные выводы. Я ведь не знал, что мальчику уже под 30, и жене клиента столько же. Сын у того от первого брака с мачехой был очень дружен, как оказалось, даже чересчур. Так вот, жена укатила на Канары, каждый день звонила супругу, а потом вдруг замолчала. Почему? А потому что сынок, не сказавшись отцу, укатил к мамочке. Разумеется, после этого ей уже стало не до разговоров.
1: «А собака?» — спросил русский.
2: «Что собака?» — удивился Брок.
1: «Почему заговорила собака?» А вот это действительно осталось загадкой, вы знаете. Но это ведь уже мелочи, не так ли?
2: Какая-то собака, когда в семье драма! Посетитель засопел, о чем-то усиленно размышляя. Услышанная история его явно заинтересовала.
1: «Я вот что подумал», — изрек он в итоге раздумий. «Быть может, псина поглотила мобильник того человека. Жена продолжала с ним разговаривать, а ему казалось, что это собака».
2: «Вы знаете, а ведь я об этом не подумал», — в свою очередь задумался Брок. «Интересная версия. У вас удивительно развито логическое мышление, мой друг. Не хотите поработать у меня консультантом?»
1: «Не хочу», — честно ответил русский.
2: «Что ж», — встал сыщик и протянул посетителю руку. «Тогда не смею вас больше задерживать».
1: «Не смеете?»
2: — вылупился на него Измаил Самуилович.
1: «А как же моя проблема?»
2: «Еще проблема», — удивился Брок.
1: «Что значит еще? Разве какая-то уже была?»
2: «Ну как же, а это с собакой...»
1: «Да, простите!»
2: «Ну что ж, я вас слушаю». Брок снова плюхнулся на стул и заложил ногу на ногу. «Надеюсь, вы не проглотили мобильник?»
1: «Хуже», — буркнул русский. «Похоже, я поглотил планету».
2: И он осторожно погладил свой необъятный живот.
1: «Планету?» — участливо закивал сыщик. «Да-да, конечно, типичный, знаете ли, случай».
3: «Типичный?» — вспыхнул толстяк. «Что вы хотите этим сказать, господин Блок?»
2: «Вы знаете», — смутился Брок и покрутил в воздухе ладошкой. «Планеты, там всякие кометы, астероиды, спутники, опять же, как естественные, так и, вы не поверите, искусственные. Да-да, вот недавно сообщали, на спутник Сатурна Титан сел земной аппарат, вы представляете? Миллионы километров! Миллионы!»
3: «И что?»
2: — обиженно фыркнул клиент.
3: «При чем тут это?»
2: «Да как же, разве вы не слушали мое объяснение? Все это имеет логическое, абсолютно научное объяснение. Еще Иоганн Кеплер вывел законы движения планет, а также комет, астероидов и прочего космического мусора. Все просчитано, все математически обосновано».
3: «И планета в моем животе обоснована!» — вскипел Измаил Самуилович.
2: «Ну-ну, голубчик, не кипятитесь», — похлопал Брок русского по плечу. «Обосновать можно все. Хотелось бы только знать, с чего вы взяли, что в вашем животе планета. Хотя...» Сыщик критически оглядел выпирающий из-под пиджака шар.
4: «Судя по форме, скорее именно планета, нежели, допустим, астероид. Те, знаете ли, в большинстве своем имеют неправильные формы».
5: «Эх!» — шумно выдохнул русский. «Если бы мне было еще куда пойти...»
2: «Зачем? Чем же я вас не устраиваю? Или, может, в моих рассуждениях отсутствует логика? Вы меня обижаете, голубчик».
4: «Логика таки есть», — не стал спорить Измаил Самуилович. «Только она уж, простите, несколько нечеловеческая».
2: «Так-так-так», — надулся Брок. «Переходим на личности. Продолжайте, чего уж».
4: «Вы рассуждаете как машина, как, извиняюсь, робот. Все у вас просчитано, все обосновано, чудес не бывает. Вы хоть понимаете вообще, в чем моя проблема? У меня в животе планета, обитаемая, между прочим».
2: «Ах, вот даже как!» — закинул ногу на ногу сыщик. «Ну ладно, пусть я робот, Франкенштейн, пусть даже железный дровосек, а вы сами-то часом не великий Гудвин или хотя бы Гудини.
0: Что это за фокусы? Населенная планета в животе. Что за бред вы несете, милейший? Видно было, что Брок чертовски обижен. Никогда ранее он не позволял себе разговаривать с клиентами в таком тоне, и сыщик осознал это. Вновь подскочил со стула и даже слегка поклонился толстяку.
6: «Простите меня, ради бога, Измаил Самуилович, нервы! Нервы! Работенка еще та, знаете ли! Давайте вернемся к вашей проблеме.
0: Непосредственно, так сказать, без лишней лирики. Будем считать, что я и впрямь робот. Дайте мне вводные!»
3: «Хорошо», — смягчился клиент. «Простите и вы меня. Я вас прекрасно понимаю. Трудно поверить в то, что свалилось на мою голову».
4: «Планета?»
0: — ахнул Брок.
4: «На голову!»
0: «Позвольте, но вы же сказали в живот!»
3: «Вы действительно робот, господин Брок. Понимаете, все настолько буквально. Ну, конечно, в живот. И не свалилось, разумеется, в прямом смысле, а... Похоже, я ее поглотил».
4: «Зачем?»
0: — не удержался сыщик.
3: «Буду с вами откровенен. Есть у меня один большой недостаток. Я страшный обжора. Ем все и всегда, вы не представляете, как мне тяжело не проглотить чего-нибудь в течение получаса. Вот, кстати, я не ел уже 40 минут, у меня просто в глазах темнеет».
0: Русский зажмурился и тряхнул головой. На сыщика полетели капли. Он отбежал к столу и занял свое прежнее место. Толстый клиент открыл глаза, не увидел рядом Брока, и челюсть его начала отвисать.
7: «Я здесь!» — щелкнул пальцами сыщик. «Сейчас позвоню дочке, она принесет обед. Обычно мы работаем вместе, но заболела супруга». Он потянулся к телефону.
3: «Что вы?» — замахал руками русский. «Ни в коем случае! Такие хлопоты из-за меня!»
7: «Почему из-за вас?»
0: Брок стал набирать номер.
7: «Я всегда обедаю в это время. Из-за вас я его как раз чуть было не пропустил».
0: Лицо сыщика приняло умильное выражение.
8: «Алло, дочура, обедик готов?»
9: «Неси скорее, папа проголодался!»
0: Услышав, как посетитель шумно сглотнул слюну, добавил:
7: «И дядя тоже».
0: «Какой?»
7: «Большой! Так что неси шустренько и многонько».
0: Брок положил трубку и встревоженно глянул на исходящего слюной клиента.
4: «Вам плохо, Измаил Самуилович?»
3: «Ничего, ничего».
0: Русский вытер галстуком лацканы пиджака и подбородок.
3: «Простите, как начинаю думать о еде...»
4: «Сейчас дочка принесет чего-нибудь вкусненького. Моя жена так готовит!»
0: Сыщик закатил глаза, но тут же вновь принял официальный вид.
7: «А пока вернемся к делу. Итак, вы сказали, что едите все и всегда. Все, надо полагать, фигуральный оборот речи. А то скажете опять, что я буквоед. А я, знаете ли, хочу наконец услышать историю про планету».
3: «Да-да, я как раз подошел к этому. Собственно, мне ее рассказать-то нечего. Видимо, я проглотил ее случайно. Может, с немытыми фруктами. Ленюсь иногда помыть. Это ж вставать надо, идти к крану».
7: «Понимаю», — поддержал русского Брок. «Прекрасно вас понимаю».
3: «Это хорошо, что мы стали таки находить взаимопонимание, потому что сейчас я и хочу вам рассказать про чудеса. 2 дня тому назад я в первый раз услышал голос».
0: Измаил Самуилович предупредительно вытянул руку.
4: «Только не думайте, что я псих».
7: «Это был бы чересчур простым решением», — замахал руками сыщик. «Не хочу даже останавливаться на данной версии».
3: «Спасибо. Так вот, голос звучал не громко, но... как бы это правильно выразиться... отчетливо и убедительно. Я думал, радио или соседи шумят, стены, ты сами знаете».
7: «Ой, не говорите», — отмахнулся Брок. «Та же история. Просыпаюсь как-то, а у жены бессонница. Колет орехи на кухне молоточком. Кричу: сколько времени, Люсик? А мне сосед из-за стенки: 3:30 ночи, уроды!»
0: Падение нравов полнейшее. Бескультурье, грубость. Простите, я вас отвлекаю.
3: «Молоточком? А вы, извиняюсь, в каком доме живете?»
7: «Да разве это жизнь?» — вздохнул сыщик. «Не берите в голову, продолжайте».
3: «Так вот»,
0: — подозрительно оглядев сыщика, продолжил русский.
3: «Прислушался я, а голос-то из живота идет».
7: «Мужской? Женский?»
0: Брок схватил ручку и занес ее над блокнотом. «Акцент? Заикание? Отличительные признаки?»
3: «Не понять чей. Скорее, механический, неживой какой-то. Как это... синтезированный, да?»
7: «Вам виднее, вы же его слушали».
3: «Ну да. Вот он-то и сказал, чтобы я вернул их планету. Дал сроку 3 дня. А как я ее верну? Я, простите уж...»
0: Толстяк огляделся и зашептал:
4: «Даже слабительное принимал и клизму ставил».
7: «Вот теперь я вам верю», — погрозил сыщик пальцем. «Такое не придумать».
3: «Да уж, только не помогло ничего. Вчера снова был голос, сказал, 2 дня осталось».
7: «А что потом?»
3: «А потом, говорит, запустим ракету на поражение».
7: «И кто же это, по-вашему, говорил?»
3: «Как кто? Инопланетяне, естественно, ну то есть жители этой моей планеты».
5: «Голубчик, но ведь инопланетян не бывает!» —
7: заломил руки Брок. «Ну, нет никаких инопланетян, понимаете?»
3: «Да как же нет, если есть?» — занервничал русский. «Мы что, опять за свое? И планеты, по-вашему, нет?»
7: «А вот этого я не говорил. Не надо передергивать, голубчик. Планета — физический объект. А вот инопланетяне, зеленые человечки, НЛО всякие — это уже к другим специалистам. Хоть 02 звоните, хоть 03, и там с удовольствием помогут».
3: «А как же голос?»
7: «Голос — это уже надо думать. Вот это как раз моя работа. Может, вы тоже мобильник проглотили?»
3: «Так вы беретесь мне помочь?»
7: «А зачем я иначе тратил бы на вас столько времени, Измаил Самуилович? Конечно, берусь!» Сыщик снова вышел из-за стола. «Вот только пообедаем с вами. Сашенька уже идет». Входные двери и впрямь распахнулись. В кабинет впорхнула изящная блондинка в джинсиках и желтенькой кофточке. Чмокнула в щеку папу, поставила на стол объемную сумку, бросила из-под длинных ресниц застенчивый взгляд на посетителя. «Знакомься, Сашенька», — повел рукой Брок, — «господин русский».
8: «Никогда бы не подумала», — покраснела девушка.
3: «Это у меня фамилия такая, русский», — поспешил объясниться смущенный клиент. «Измаил меня зовут, можно Изя».
7: «Самуилович», — добавил Брок и принялся шурудить в сумке.
8: «Сядь, пап, я сама!» —
7: перехватила сумку Александра. Сыщик послушно вернулся в кресло. Девушка достала большой алюминиевый термос, затем термос поменьше, с веселыми райскими птичками на боках, а напоследок — желтую эмалированную кастрюлю, замотанную полотенцем. Извлекла 2 комплекта тарелок, по паре ложек и вилок, расставила на столе.
8: «Подсаживайтесь, Изя Самуилович!»
7: — мурлыкнула Сашенька и принялась разливать густую бордовую жидкость, исходящую паром. Русский, словно сбросив вмиг полцентнера веса, резво подкатил к столу кресло, а Брок, напротив, столь же резво отпрянул от тарелок.
3: «Что это?» —
7: зажав нос, прогундосил он в ужасе.
8: «Папа, как не стыдно, это борщик!»
7: — закачала головой Александра.
8: «Мама совсем разболелась, и я все приготовила сама. Под мамин, разумеется, диктовку».
7: Девушка отвернулась от неблагодарного отца и улыбнулась русскому.
8: «Это мой первый в жизни кулинарный опыт. Изя Самуилович, попробуйте. Мне так важно услышать ваше мнение».
7: Расцветший от Сашенькиной улыбки русский с готовностью схватил ложку.
10: «Стойте!» — вскочил Брок в ужасе, вскинув руки. «Не делайте этого, прошу вас!»
3: «Отчего же?»
7: Измаил Самуилович занес столовый прибор над тарелкой. Сыщик схватил первое, что подвернулось под руку, им оказался калькулятор, и швырнул Метя в ложку. Удар достиг цели. Ложка звякнула о пол, а побледневший посетитель затряс ладонью.
3: «Вы что, рехнулись?»
10: «Простите, бога ради, но это опасно для жизни!» — схватился за голову Брок. «Все, что впервые делает моя дочь, заканчивается катастрофой! Я помню, как в детстве она первый раз искупала котенка! Как пошла в первый класс! Как полгода назад впервые села за руль!»
8: «Папа!»
7: — тряхнула светлой челкой Сашенька.
8: «Не позорь меня перед гостем! Котенок, между прочим, выжил!»
10: «А инфаркт директора школы? А гипс инструктора по вождению? По самые брови!»
8: «Разве я виновата, что мужчины такие слабаки?»
7: Девушка вновь улыбнулась русскому.
8: «Не слушайте его, Изя Самуилович. Папа порой словно бредит».
3: «Я это заметил», — пробурчал шокированный толстяк.
7: Пыхтя наклонился, поднял ложку, обтер ее галстуком и снова занес над тарелкой. Брок рухнул в кресло, все еще сжимая голову руками, вдобавок зажмурив глаза.
10: «Как хотите. Дело ваше, вы предупреждены. Надеюсь, вы хорошо подумали. Это ваше конечное решение».
3: «Если уж вы так против того, чтобы я покушал», — вызывающе начал русский, «то, учитывая вашу извращенную логику, мне следует поступить как раз наоборот. Будем считать это нашим общим решением».
7: И голодный толстяк начал жадно поглощать борщик. Опустошив тарелку, он мигом прикончил и порцию Брока. Сашенька с готовностью подала второе и обернулась к отцу.
8: «Вот видишь, папа, он вовсе не умер».
7: Девушка замерла с открытым ртом.
0: Брок смертельно побледнел. Волосы на его голове шевелились, а трясущийся палец указывал за спину дочери. Саша оглянулась. Не будь она девушкой закаленной и мужественной, плоть от плоти сыщика Брока завизжала бы наверняка. Измаил Самуилович Русский, судя по всему, завершал свои бренные дела в этом мире. Толстое лицо его исказило гримаса адского ужаса, словно он глядел уже в котлы преисподней. А может быть, таким причудливым образом оно отражало восторг от вида райских кущ. Щеки несчастного толстяка посерели и обвисли, глаза выкатились и стали белыми, как уснулой рыбы, язык в хлопьях пены вывалился на подбородок. Скрюченные пальцы впились в кожаные подлокотники кресла, да так что обивка одного из них лопнула. Но самое страшное происходило с животом Измаила Самуиловича. Он то опадал, то раздувался, то начинал под натянутой до треска тканью кошмарный, завораживающий безумием танец. А еще живот хрипел и булькал. Сашеньке показалось, что она слышит из-под жировых глубин вопли ужаса и отчаяния. А еще ей почудились странные хрипы, напоминающие обратный отсчет.
11: «Три, два, один, пуск!»
0: Живот Русского прыгнул. Треснула ткань пиджака. Возле уха сыщика Брока свистнула долгожданная пуговица. Пискнуло двойное стекло оконного стеклопакета, возмущаясь сквозной дырой. Дрогнули стены. Измаил Самуилович Русский, раскинув руки и распластав голое пузо, лежал на полу. Глаза его были закрыты. Первый к упавшему бросилась Саша.
12: «Папа, он еще дышит! Скорее звони!»
0: Девушка отбросила с груди умирающего остатки рваных лохмотьев, сдернула с толстой шеи галстук. Она лихорадочно соображала, с чего следует начать: с искусственного дыхания рот в рот или с массажа сердца. И то, и другое ей было внове. До сердца сквозь жировые прокладки было, пожалуй, не добраться. Искусственное дыхание делать не хотелось, особенно рот в рот. Да и надо ли, раз человек дышит? Тут Сашенькин взгляд упал на обнаженный живот несчастного, безвольно съехавший на бок, и девушка все же не смогла удержать крик.
12: «Мамочка, кровь! Папа, он ранен!»
0: Чуть выше пупка Русского зияла черная дырочка. Из нее печально вытекала алая струйка. Светлым июньским вечером, две недели спустя, когда Брок и Сашенька уже завязывали папки с делами, собираясь домой, колокольчик над дверями агентства «Бритва Аккама» возвестил о приходе запоздалого посетителя. «Закрыто!» — буркнул сыщик, поправляя бантик тесьмы, но Саша вдруг радостно заверещала.
12: «Ой, папа, смотри, кто пришел!»
0: На пороге шикарным букетом цветов, в новеньком, еще с магазинными складками пиджаке, стоял, растягивая в улыбке толстые щеки, Измаил Самуилович Русский. Он шагнул к Сашеньке, протянул ей цветы и сжал девушку в широких объятиях. Саша сдавленно пискнула. Брок кинулся на помощь дочери. Но Русский уже отпустил слегка помятую девушку и вытирал кончиком галстука бегущие из карих, счастливо сверкающих глаз слезы.
12: «Спасибо!»
0: — всхлипнул Измаил Самуилович.
12: «Спасибо вам, господин Брок! Спасибо вам, милая Сашенька! Вы спасли мне жизнь! Вы освободили меня от кошмара! Вот, возьмите это на память!»
0: Он протянул Броку ладонь. Меж пухлых, подушкообразных складок темнел маленький шарик величиной с горошину. «Что это?» — брезгливо отпрянул сыщик.
11: «Это она!»
0: — торжественно произнес Русский.
11: «Планета! Та самая!»
0: «Ну-ка, ну-ка!» — заинтересовался Брок. Выудил из кармана пинцет, подцепил горошину и бросился к столу. Загремел ящиками, вытащил мощную лупу, поднес ее к темному шарику, склонился к стеклу. Быстро отбросив лупу, подбежал к шкафу, взял с полки микроскоп и, вернувшись на место, нетерпеливо стал крутить верньер фокусировки. «Ничего не вижу», — пробормотал он, и тогда стоявшая рядом Сашенька положила на предметное стекло горошину. «О!» — воскликнул Брок. «Так гораздо лучше!» В наступившей тишине прошло несколько томительных минут. Александра несколько раз пыталась оттеснить отца от окуляра, но тот резкими взмахами рук и ног в корне пресекал эти попытки. Наконец Брок поднял сияющее лицо. Торжествующе посмотрел на Русского.
13: «Ну, что я говорил?
2: никаких инопланетян нет. Чудес не бывает.

Итак, добро пожаловать в санктуарий. Или мир воров, как он называется на языке его жителей. Первый рассказ из этой серии принадлежит перу человека, который, в общем-то, и собрал все эти рассказы воедино. Собрал под свои знамена действительно всех мастеров американской фэнтези. Это Роберт Асприн. И его первый рассказ называется «Предисловие». А первая глава –

0: Но ведь, несомненно, ваше величество не может оспаривать факты.
1: Укутанный плащом император, не переставая, ходил взад-вперед. Новый глава Ранканской империи в яростном несогласии закачал головой.
2: «Я не оспариваю факты, Килайт», — возразил он. «Но я ни за что не прикажу умертвить своего брата».
3: «Сводного брата», — поправил его верховный советник.
1: «У нас в жилах течет кровь одного отца», — парировал император.
2: «И я не подниму руку, чтобы пролить ее». «Но, ваше величество», — взмолился Килайт. «Принц Кадакитис молод, он идеалист. Каковым я не являюсь», — закончил император.
1: «Твои потуги очевидны, Килайт. Его идеализм находится под моим покровительством. То, что принц возглавит бунт против императора, своего брата, так же невозможно, как и то, что я прикажу расправиться с ним».
2: «Мы опасаемся не принца, ваше величество, а тех, кто может использовать его», — советник был неумолим. «Если одному из многочисленных лживых последователей удастся убедить принца, что ваше правление несправедливо и бесчеловечно, идеализм заставит его выступить против вас, хотя он и очень вас любит».
3: Шаги императора замедлились. Наконец он застыл на месте, опустив плечи.
2: «Ты прав, Килайт.
3: Все мои советники правы». В его голосе прозвучало утомленное смирение. «Необходимо что-либо предпринять, чтобы удалить моего брата из столицы, очага интриг. Однако мыслям о физическом устранении я буду противиться до последней возможности».
2: «Если у вашего величества есть какой-то другой план, с которым вы хотите посвятить меня, я сочту за честь первым похвалить его», — предложил Килайт, мудро скрывая торжество.
1: «Готового плана нет», — признал император.
3: «Я не смогу полностью сосредоточиться на нем до тех пор, пока не будет решена другая задача, тяжким бременем лежащая у меня на сердце. Но еще несколько дней империя может не опасаться моего брата».
2: «Что за вопрос требует вашего внимания?» – спросил советник, игнорируя попытку своего повелителя обернуть все в шутку. «Может, я чем-то смогу помочь вам?»
1: «Пустяки. Незначительный вопрос, но тем не менее неприятный. Я должен назначить нового военного губернатора Санктуария».
2: «Санктуария?» – нахмурился Килайт.
1: «Небольшой городок на южной окраине империи. Мне самому пришлось потрудиться, чтобы отыскать его. Со всех современных карт его давно стерли. Какой бы ни была причина его появления на свет, сейчас ее, очевидно, больше нет. Он увядает, умирает, превратившись в приют мелких преступников и разорившихся искателей приключений. Однако это все же часть империи.
2: И городу нужен новый военный губернатор», — тихо пробормотал Килайт.
1: «Прежний уходит на покой», — пожал плечами император.
2: «Это проблема. Город империи с военным гарнизоном обязан иметь губернатора, человека, достаточно хорошо знающего империю и способного стать там представителем столицы. И человек этот должен быть достаточно тверд для того, чтобы укреплять закон и порядок, в чем прежний губернатор, боюсь, был не очень-то ловок».
3: Он машинально снова начал рассказывать. «Трудность состоит в том, что такому человеку в империи можно найти лучшее место. Мне кажется преступным посылать кого-то стоящего в такое незначительное затерянное место».
2: «Не говорите затерянное, ваше величество», — улыбнулся Килайт. «Скажите лучше, удаленное от очага интриг».
3: Император долго смотрел на советника. Затем они оба расхохотались.

0: Глава вторая. Город. Хаким-рассказчик, прищурившись, смотрел на утреннее солнце, облизал пыль с губ. Сегодня день обещал быть жарким. День для вина. Небольшое удовольствие, вроде выпивки, которые позволял себе Хаким, доставались ему все труднее и труднее по мере того, как караваны становились все реже и малочисленнее. Лениво шаря пальцами в поисках песчаной блохи, с успехом нашедшей дорогу в его лохмотье, Хаким устало устроился на новом помосте у края базара. Раньше он частенько наведывался на пристань, но рыбаки прогнали его, обвинив в воровстве. «Это его-то! Этот город кишмя кишит ворами, а для обвинений в воровстве выбрали Хакима. Хаким!» Оглянувшись, он увидел окружившую его ватагу из шести подростков. «Доброе утро, дети!» – скорчил гримасу Хаким, обнажая желтые зубы. «Что нужно вам от старика Хакима?» «Расскажи нам что-нибудь!» – разом загалдели мальчишки, обступая его. «Ступайте прочь, блохи!» – простонал Хаким, махнув рукой. «Сегодня солнце будет палить, и я не стану сушить горло бесплатными рассказами». «Ну, пожалуйста, Хаким!» – проскулил один подросток.
1: «Мы принесем тебе воды», – пообещал другой. «У меня есть деньги». Последнее предложение, подобно магниту, приковало внимание Хакима. Его взгляд жадно впился в медную монетку, лежащую в протянутой грязной руке. Такая монета и еще четыре ее сестры обеспечат Хакиму бутылкой вина. То, где мальчишка достал ее, значения не имело. Вероятно, просто стащил. Хакима заботило лишь то, как переместить это сокровище из рук мальчишки в свои. Отнять? Нет, не пойдет. Базар быстро наполнялся людьми, а открытое посягательство, да еще на детей, несомненно, вызовет осуждение. К тому же проворные мальчишки с легкостью справятся со стариком. Да, монету придется зарабатывать честно. Отвратительно, что он так низко пал. «Отлично, Ранту!» – улыбнулся Хаким, протягивая руку. «Дай мне деньги, и ты услышишь любую историю, какую только пожелаешь». «После того, как услышу рассказ», – надменно заявил мальчишка, «ты получишь монету, если я найду, что рассказ того стоит. Таков обычай».
0: «Да, конечно», – выдавил улыбку Хаким.
1: «Ну же! Садись поближе, чтобы услышать все до мельчайших подробностей».
0: Мальчишка выполнил его пожелание, оставаясь в блаженном неведении, что этим он поместил себя в область действия длинных проворных рук Хакима.
1: «А теперь, Ранту, о чем ты хочешь услышать рассказ? Расскажи нам историю нашего города», – защебетал мальчишка, разом забыв деланную умудренность.
0: Хаким скорчил лицо. Но остальные мальчишки воодушевленно запрыгали и захлопали в ладоши. В отличие от Хакима, им никогда не надоедало слушать этот рассказ.
1: «Ну хорошо», – вздохнул Хаким.
0: «Освободите место». Он грубо смел лес детских ног, расчистив перед собой небольшую площадку, которую разгладил рукой. Быстрыми уверенными движениями набросал южную часть материка и обозначил протянувшуюся с севера на юг горную гряду. «Рассказ начинается здесь, там, где когда-то было королевство Илсик, к востоку от гор царицы».
1: «Которую ранканы называют горами конца мира», – вставил один из мальчишек. «А горцы называют Гундерна», – подсказал другой.
0: Откинувшись на пятки, Хаким рассеянно почесался. «Возможно, – сказал он, – юные господа хотят сами рассказать обо всем, тогда Хаким послушает».
1: «Нет, они не хотят», – заявил Ранту. «Вы все заткнитесь. Это мой рассказ. Пусть Хаким рассказывает».
0: Хаким подождал восстановления тишины, затем, высокомерно кивнув Ранту, продолжил.
1: «Опасаясь вторжения через горы со стороны молодой еще тогда Ранканской империи, Илсик договорился с племенами горцев, чтобы те обороняли единственный известный проход в горах».
0: Он остановился, чтобы провести на карте черту, изображающую проход.

0: объединились для того, чтобы стряхнуть оковы рабства. Увы, умолкнув, он драматично возвел руки. А войско Юсига вовремя вернулось из похода в горы и положило быстрый конец восстанию. Уцелевшие бежали на юг. Вот сюда, вдоль побережья. Таким пальцем указал путь. Некоторое время в царстве ожидали добровольного возвращения рабов. Когда этого не случилось, в погоню был отправлен отряд конницы. Вот здесь он настиг рабов и погнал их в горы, где произошла страшная битва. Рабы одержали победу, конница была уничтожена. Хаким указал место у южной оконечности горной гряды. «Ты не расскажешь нам о битве?» – прервал его Ранту. «Это отдельный рассказ, требующий отдельной оплаты», — улыбнулся Хаким. Прикусив губу, мальчик умолк. Во время битвы с конницей рабы обнаружили проход сквозь горы, позволяющий им выйти в зеленую долину, изобилующую дичью и сочными лугами. Они назвали ее Санктуарием. «Долина вовсе не зеленая», — поспешно вставил один мальчуган. «Это все потому, что рабы были глупые и истощили землю», — возразил другой. «Мой отец хозяйствовал на земле, и он не истощал ее», – парировал третий. «И поэтому вы переехали в город после того, как пески поглотили вашу ферму», – усмехнулся второй. «Я хочу услышать свой рассказ», – рявкнул Ранту, внезапно расталкивая всех. Остальные покорно умолкли.
1: «Вот этот молодой господин правильно изложил обстоятельства дела», – улыбнулся Хаким, указывая пальцем на второго мальчика. «Но это заняло время». «О да, много времени». Истощив земли на севере, рабы передвинулись к югу, достигнув места, где теперь располагается город. Здесь они встретились с местными рыбаками, совмещая земледелие и рыбную ловлю. Они зажили в мире и спокойствии.
0: «Это продолжалось недолго», — фыркнул Ранту, забывшись на мгновение. «Да», — согласился Хаким.
1: «Богам это было неугодно. До королевства Илсиг дошли слухи об открытии месторождений золота и серебра, и покой был нарушен. Вначале стали появляться просто искатели приключений, затем прибыл королевский флот, и власть королевства установилась над городом. Единственной ложкой дегтя в бочке меда Илсига явилось то, что в тот день большая часть рыболовного флота была в море, и узнав о судьбе города, рыбаки бежали на остров мусорщиков, где стали ядром братства пиратов, до сих пор угрожающего судоходству в водах у мыса».
0: Проходившая мимо рыбачка, взглянув на землю, узнала карту и, улыбнувшись, бросила Хакиму две медные монеты. Тот аккуратно поймал их, оттолкнув локтем попытавшегося перехватить их подростка, и спрятал свою сумму.
1: «Да будет благословен твой дом, хозяйка!» – крикнул старик вслед своей благодетельнице.
0: «Что насчет империи?» – спросил Ранту, опасавшись лишиться своего рассказа.
1: «Что? А, да. Судя по всему, один из искателей приключений, отправившийся на север в поисках мифического золота, открыл проход через Сиву и попал в Ранканскую империю. Позднее его внук, ставший одним из полководцев империи, нашел дневники своего предка. Двинувшись во главе войска на юг по пути своего деда, он захватил город. Использовав его как форпост, он организовал нападение со стороны моря и, в конце концов, покорил королевство Илсиг, сделав его навеки вечной честью империи».
0: «В которой мы сейчас и находимся», — с горечью сплюнул один из подростков.
1: «Не совсем», — поправил его Хаким, у которого нетерпение поскорее покончить с рассказом уступило желанию хорошего рассказчика изложить историю полностью.
0: «Хотя королевство покорилось, по какой-то причине горцы продолжали сопротивляться попыткам империи воспользоваться великим проходом. Вот тогда и проложили караванные пути».
1: Его взгляд устремился в бесконечность. «Это были дни величия Санктуария. 3-4 каравана с сокровищами и товаром в неделю. Не те убогие караваны, доставляющие только продовольствие, которое вы видите сегодня. Огромные караваны, которым требовалось полдня на то, чтобы только войти в город».
0: «Что же случилось?» – спросил один из зачарованных слушателей.
1: У Хакима потемнели глаза, он сплюнул в пыль. 20 лет назад империи удалось покорить горцев. С открытием великого прохода отпала необходимость рисковать, отправляя караваны через кишащие бандитами пески пустыни. Санктуарию приходится довольствоваться остатками былого величия. Город превратился в притон отбросов, которым больше некуда податься.

0: Помяните мои слова. Придет день, и воры превзойдут численностью честных граждан, и тогда с дороги, старик! Обутая в сандалию нога опустилась на карту, стирая линии и заставляя подростков броситься в рассыпную. Хаким попятился перед тенью Цербера, одного из пяти элитных новоприбывших гвардейцев, появившихся в городе вместе с новым губернатором. «Зелбар, прекрати!» Мрачный гигант застыл при звуках голоса и обернулся к золотоволосому юноше, подошедшему к месту происшествия. «От нас требуется, чтобы мы управляли этими людьми, а не вышибали из них покорность». Странно было видеть юношу, которому не было и 20 лет, отчитывающего покрытого шрамами ветерана многочисленных походов. Но Верзила покорно опустил глаза.
1: «Прошу прощения, ваше высочество. Император сказал, чтобы мы принесли закон и порядок в эту чертову дыру. А это единственный язык, который понимает подобный сброд».
0: «Император, мой брат, поставил меня управлять этим городом так, как я сочту нужным. Я приказываю, чтобы с людьми обращались вежливо до тех пор, пока они не нарушили закон».
1: «Да, ваше высочество».
0: Юноша обратился к Хакиму. «Надеюсь, мы не помешали вашему рассказу? Вот, возможно, это окупит наше вторжение». Он вложил в ладонь Хакима золотую монету.
2: «Золотой!» — фыркнул Хаким. «Неужели вы полагаете, что одна жалкая монета искупит испуг этих драгоценных малышей?» «Что?» — заорал Зелбар. «Этих помойных крыс? Возьми деньги принца и радуйся, что я...»
0: «Зелбар!»
2: «Но, ваше высочество, этот человек просто играет на вашем...»
0: «Если это и так, я волен давать...» Он вложил еще несколько монет в протянутую руку Хакима. «А теперь пошли. Я хочу осмотреть базар».
1: Хаким низко поклонился, не обращая внимания на черный блеск в глазах Цербера. Когда он выпрямился, оказалось, что подростки вновь со всех сторон облепили его.
0: «Это был принц? Мой отец говорит, что лучшего правителя города нельзя и пожелать. А мой говорит, он слишком молод, чтобы от него был какой-то прок. Ну да, император услал его сюда, чтобы убрать с дороги». «Это кто сказал?»
1: «Мой брат сказал. Всю свою жизнь он подкупал здешних стражников и не знал бед до приезда принца. Его, его шлюх и церберов.
0: Они все переменят. Спроси Хакима». «Хаким!»
1: Мальчишки повернулись к своему наставнику, но Хаким с новоприобретенным богатством уже давно скрылся в прохладе таверны.
0: Глава 3. План.

0: Как вам известно, вы пятеро выбраны для того, чтобы остаться со мной здесь, в санктуарии, после того, как почетная стража вернется в столицу. Принц Кадакитис умолк, чтобы взглянуть в лицо каждому из пятерых. Зелбар, Борн, Квач, Рескьюли и Арман. Все обветренные ветераны, несомненно, знающие свое дело лучше, чем принц свое. Кадакитису пришло на помощь его августейшее воспитание, которое помогло скрыть волнение и встретить прямо взгляды гвардейцев. «Как только завтра завершатся торжественные церемонии, я погрязну в заботах расчистки вороха дел в гражданском суде. Осознав это, я решил дать вам назначение и краткие наставления сейчас, чтобы вы, не теряя времени на получение указаний, сразу же смогли приступить к выполнению своих обязанностей». Принц кивком головы подозвал гвардейцев, и те собрались вокруг висящего на стене плана санктуария. «Мы с Делбаром уже совершили предварительное ознакомление с городом. Хотя это короткое совещание и позволит вам ознакомиться с местностью в общих чертах, вам необходимо будет провести самостоятельные исследования и доложить друг другу о результатах. Зелбар!» Самый высокий из воинов шагнул вперед и провел рукой по схеме. «Воров санктуария носит ветер, как он носит мусор, которым они и являются», — начал он. «Зелбар!» — сукоризный произнес принц. «Доложи по существу без отступления и личных суждений». «Да, ваше высочество», — слегка склоняя голову, — ответил гвардеец. «Но определенный порядок соответствует господствующим западным ветрам».
1: «Стоимость недвижимости меняется в зависимости от запахов», — сообщил Кадагитис. «Об этом можно сказать и не называя людей мусором. Они остаются гражданами империи».
0: Кивнув головой, Зелбар вновь обернулся к карте. «Районы с наименьшим уровнем преступности располагаются вот здесь, на восточной окраине города», — заявил он, указывая на карту. «Здесь находятся самые богатые дома, постоялые дворы, храмы, надежно защищенные со своей охраной. Далее, на запад, живут в основном ремесленники и мастеровые. В этих районах редко происходят преступления серьезнее мелкого воровства». Воин умолк, затем, бросив взгляд на принца, продолжал. «Но за процессионной улицей обстановка постепенно ухудшается. Торговцы спорят между собой, у кого самый богатый выбор краденого и контрабандных товаров. Большинство товаров поставляется дельцами, открыто использующими причалы для разгрузки судов. Что не покупают оптом крупные торговцы, передается непосредственно на базар». Когда Зелбар указал на следующий район, выражение его лица заметно ожесточилось. «Здесь располагается сплетение улиц, известное под названием Лабиринт. Это всеми признанная самая опасная часть города. В Лабиринте средь бела дня обычные убийства и вооруженные ограбления. Честные граждане опасаются заходить туда без вооруженного сопровождения. Наше внимание обратили на то, что ни один стражник местного гарнизона не смеет войти в этот район. Хотя боятся они или их просто подкупили». Принц с шумом прочистил горло. Зелбар состроил гримасу, затем перешел к другому району. «К северу от города, за стеной, находится скопище публичных домов и горных притонов. В сводках сообщается о незначительном числе преступлений в этом районе, хотя мы полагаем, что это скорее от нежелания местных жителей иметь дело с представителями власти, чем от недостатка преступной деятельности. На дальней западной окраине города располагается поселок Хибар и Лачуг, населенных нищими и всяким отребьем. Он известен как подветренная сторона. Из всех жителей, встреченных нами до сих пор, эти кажутся наиболее безобидными». Закончив доклад, Зелбар вернулся на свое место среди других воинов, и принц снова обратился к ним. «Ваши первоочередные задачи до тех пор, пока вы не получите новые приказания, будут следующие», — заявил он, внимательно оглядывая своих людей. «Во-первых, вы должны предпринять сосредоточенные усилия по уменьшению или полному искоренению мелкой преступности в восточной части города. Во-вторых, вы должны перекрыть контрабанду через порт. Когда это будет сделано, я подпишу указ, позволяющий вам начать действовать против публичных домов. К этому времени моя работа в суде станет не столь напряженной, и мы сможем наметить план действий по борьбе с лабиринтом. Вопросы есть?» «Предвидите ли вы какие-нибудь трения с местным духовенством по поводу проекта сооружения новых храмов, посвященных Саванкале, Сабелле и Вашанке?» – спросил Борн. «Да, предвижу», – признал принц. Трудности эти по природе будут своей, скорее, дипломатическими, чем криминальными. В этом случае я лично займусь ими, предоставив вам возможность не беспрепятственно выполнять возложенные на вас поручения». Вопросов больше не было.
1: и принц приготовился сделать следующее заявление. «Теперь относительно того, как вам вести себя при выполнении своих задач». Когда Китис драматично умолк, проведя по собравшимся жестким взглядом. «Я знаю, вы мужественные воины, привыкшие встречать противодействие обнаженной сталью. Несомненно, вам позволяется вступать в схватку, защищая себя, если на вас будет совершено нападение, или защищая любого жителя этого города. Однако я не допущу жестокость или бессмысленное кровопролитие во имя империи. Какими бы ни были ваши личные чувства, вы не имеете права обнажать меч на любого гражданина до тех пор, пока не будет доказано, я повторяю, доказано, что он преступник. Граждане уже окрестили вас церберами. Заботьтесь о том, чтобы это относилось только к тому рвению, с которым вы выполняете свои обязанности, а вовсе не к вашей порочности. Это все». Когда воины уходили из комнаты, они обменялись мрачными взглядами и приглушенными ругательствами. В то время преданность церберов империи у Кадакитиса не вызывала сомнений. Он размышлял о том, считали ли они в глубине души его самого представителем этой империи.

0: «Я ненавижу тебя, Рейвер!»
1: — выкрикнул капитан, приблизив свое искаженное яростью лицо почти вплотную к стоявшему перед ним крупному мужчине. «И знаю,

0: что ты тоже должен ненавидеть меня».
1: «Ненависть — это слишком сильное слово», — спокойным голосом ответил тот. «Я думаю, что гораздо лучше сказать презрение». Без всякого замаха, он был слишком умелым бойцом, капитан всадил кулак в живот стоявшего перед ним. Но единственным ответом Рейвера оказалась чуть заметная снисходительная усмешка. Это привело капитана в бешенство. Хотя он и был на целую голову меньше Рейвера, но все же его рост превышал 6 футов. И капитан привык встречать у людей, которых избивал, самые разные реакции, но только не презрение. В слепом гневе он принялся колотить не сопротивлявшегося и даже не пытавшегося уклониться человека, и, наконец, тот всем своим огромным телом навалился на капитанский стол, а затем мягко сполз на пол. Из его носа и губ текла кровь. «Выкиньте эту мразь», — приказал капитан, потирая ободранные костяшки пальцев. «И эту гадость тоже уберите». Он указал пальцем на пятна крови, покрывавшие поверхность стола. Почти все, что на нем было, свалилось на пол, когда Рейвер упал. Капитан заметил, что и сам забрызган кровью, и принялся с отвращением оттирать ее с рукава носовым платком. Тем не менее, от вида полубесчувственной массы, которую вытаскивали из рубки, он испытал некоторое удовлетворение. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» — крикнул он вслед и отправился к себе в каюту, чтобы умыться и переодеться. Конечно, капитан и понятия не имел о том, что потерпел сокрушительное поражение. Рейвер готовил это столкновение с того самого момента, когда его погрузили на тюремное судно 2 недели тому назад. Все его действия, более ранние стычки с капитаном, голодовка, объявленная в знак протеста против пыток, которым подвергли Фребана, все, каждая мелочь, включая эту заключительную сцену, были тщательно запланированы. Рейвер надавил на кнопки. Ответная реакция капитана оказалась точно соответствовавшей плану, и Рейвер победил. Он прислонился к металлической стене своей камеры, сжимая в гигантском кулаке коммуникатор размером с карандаш. Он ухватил его в тот самый момент, когда упал на стол. Ради него все и затевалось. Тяжело вздохнув, Рейвер резко опустился на койку. То, что он лег спиной к стеклянному глазу монитора, а лицом к запертой двери, вовсе не было случайностью. Таким образом, он закрылся от наблюдения и обезопасился от неожиданного появления непрошенных визитеров. Заключенный позволил себе улыбнуться и взялся за дело. Из инструментов у него был только небольшой гвоздь, спрятанный под подошву ботинка. За несколько ночей он наточил его о металлический край своей койки и превратил в крошечную отвертку. Тисками служила его левая рука, плоскогубцами — ногти правой руки. Этого было вполне достаточно. Уже не было в живых ни одного человека, который знал бы настоящее имя Рейвера или что-нибудь, относящееся к его прежней жизни. К тому периоду, когда он еще не ввязался в политику и тем самым не стал преступником. Ну и, конечно, глядя на него, никто не сказал бы, что он похож на микротехника. Но как раз им он и был, и к тому же высококвалифицированным. Несколькими умелыми прикосновениями он заставил крышку коммуникатора открыться, обнажив изящную плату, и приступил к работе. До посадки оставалось всего лишь несколько часов, и он должен был использовать их с пользой. С бесконечным терпением он соединил часть деталей, а затем соединил их заново по схеме, которую выстроил в своем мозгу. Искры от разряда батареи он кое-как припаял контакты и теперь мог лишь надеяться на то, что оставшегося заряда хватит для того, чтобы заставить созданные им устройства действовать. Работа заняла более 3 часов. И все это время он лежал неподвижно, шевеля только кистями рук. Наблюдателям в центре контроля за заключенными должно было казаться, что он лежит без сознания или спит. И лишь когда все было закончено, он разрешил себе застонать, потянуться и, дрожа всем телом, с трудом подняться на ноги. А потом он, волоча ноги, побрел к двери, положил руку на замок, лбом уперся в холодный металл и замер в такой позе. На протяжении всех прошедших недель он стоял так большую часть времени, когда не спал, так что ничего необычного в его поведении не было. Правой рукой, закрытой телом от объектива монитора, он ввел проволочную петлю в отверстие для электронного ключа и принялся медленно поворачивать крошечный верньер переменного конденсатора. Радиоуправляемый замок теоретически не поддается взлому, но, увы, лишь теоретически. А на практике достаточно сведущий в своем деле электронщик может без большого труда заставить любой радиоприбор излучать ту самую частоту, которую отпирает замок, что и сделал Рейвер. Язычок чуть заметно дернулся, и заключенный принялся еще медленнее поворачивать регулятор. В конце концов, язычок отскочил в нейтральное положение и вернулся на место. Управляющая частота была найдена. После этого заключенный направился к умывальнику и смыл кровь с лица, одновременно вновь переделывая схему украденного приборчика, чтобы превратить зонд в передатчик. Все было готово. Когда раздались звуки сирены, извещавшие о двухминутной готовности к торможению, это значило, что необходимо пристегнуться, Рейвер, как положено, направился к койке, которая выполняла также функции противоперегрузочной кушетки, и на секунду задержался перед дверью. Устройство сработало. Он услышал щелчок, говоривший о том, что язычок отодвинулся в нейтральное положение и зафиксировался в нем. Дверь была открыта. Непосредственно перед тем, как заработали тормозные двигатели, он натянул на себя одеяло и отвернулся лицом к стене. Ускорение возрастало. Вес всего находившегося на корабле увеличился втрое. Сетка койки натянулась и заскрипела, и в это время Рейвер медленно поднялся на ноги. Это был единственный момент, когда он мог быть уверен в том, что охранники в центре контроля не станут следить за ним. Они страдают от торможения, а он за это время должен сделать свое дело. Преодолевая 3G, он, напрягая мышцы, одним шагом пересек камеру. 3 металлических ножки табурета были приварены к полу. Он заранее внимательно исследовал свое сиденье и хорошо знал, что с ним делать. Тяжело опустившись на колени, он ухватил ножку обеими руками, весь напрягся и потянул. Послышался громкий омерзительный скрип, и ножка отделилась от пола. Затем он также разделался с остальными двумя, медленно подошел к койке, положил туда табурет и накрыл его одеялом. Конечно, это чучело не смогло бы обмануть никого, кто посмотрел бы на него вблизи. Но оно требовалось лишь для того, чтобы ввести в заблуждение дураков-охранников, сидевших перед мониторами, и то ненадолго. А теперь обратно через камеру к двери. Выйти, закрыть ее, запереть и дальше по коридору. Все больше тормозных двигателей включалось в работу. Ускорение достигло 5G. Ноги Рейвера подогнулись, но он пополз дальше на четвереньках. Он мог перемещаться беспрепятственно лишь в то время, пока работали двигатели. Как только они выключатся, экипаж и охрана вылезут из противоперегрузочных кушеток, выйдут из кают и его немедленно схватят. Преодолевая боль во всем теле, он заставил себя доползти по коридору до лестницы, соединявшей между собой палубы корабля, и начал спускаться вниз. Двигатели выключились, когда он преодолел полпути. Чтобы не терять времени, он выпустил поручни и упал вниз. Поскольку сила тяжести на Хоутте была заметно меньше нормальной земной, да и падал Рейвер с высоты всего лишь 15 футов, он ничего себе не повредил. Перекатившись по полу, он плечом ударил в дверь, вскочил на ноги, пока она еще раскрывалась, и бегом понесся к кладовой скафандров. Он знал, что все находившиеся на корабле отстегивали привязные ремни и поднимались, чтобы вернуться к своим обязанностям. За спиной у него раскрылась дверь, послышался внезапный громкий ропот голосов. Кто-то вышел в коридор, повернулся, чтобы что-то сказать тем, кто оставался внутри. Рейвер толкнул дверь кладовой, вскочил внутрь, осторожно закрыл дверь за собой и прислонился к ней. Сигналов тревоги пока что не было. Тем не менее, нельзя было тратить время впустую. Он тяжело перевел дух и, игнорируя боль в перегруженных во время торможения мышцах, принялся перебирать аккуратно развешанные скафандры. Они были достаточно эластичны, и самый большой, растянувшись до предела, должен был ему подойти. Если он закроет шлем, это, несомненно, привлечет внимание каждого, кто попадется ему на пути внутри корабля. Но если он оставит лицо открытым, его сразу же узнают. А вот запасные воздушные баллоны помогут закрыть лицо и послужат второй не менее важной цели. Большой перезаряжаемый баллон весит более 100 фунтов, так что он решился взять только 2. Он мог унести и больше, но это тоже вызвало бы ненужный интерес. Ему нужно было идти налево, и поэтому он взвалил баллоны на правое плечо и распахнул дверь. Выйдя в коридор, он пошел, почти касаясь стены левым плечом, а баллоны закрывали его лицо от встречных. За спиной он услышал шаги, но человек не окликнул его. Рейвер спустился на две палубы ниже и увидел охранника возле аварийного выхода. И в этот момент прозвучал сигнал тревоги. Исчезновение заключенного из камеры было обнаружено. Но Рейвер не ускорил и не замедлил шаг, хотя охранник нервно дернулся, скинул винтовку с плеча и взял оружие на изготовку. «Что это? Что случилось?» — обратился он к Рейверу, а затем, быстро обернувшись, окинул взглядом продолжение коридора. Воздух разрывал пульсирующий вой сирены. «Кто идет?» — наконец похватился охранник, когда Рейвер подошел к нему почти вплотную. Солдат попытался вскинуть винтовку, но было уже поздно. Слишком поздно. Рейвер вытянул свободную руку и взял человека за горло, чтобы он не смог закричать и вызвать подмогу, и подтянул его вплотную к себе, чтобы тот не смог выстрелить. Средний палец нащупал артерию ниже уха охранника и надавил на нее, перекрывая ток крови к мозгу. Несколько секунд человек вяло пытался сопротивляться, а затем его тело обмякло. Он потерял сознание. Рейвер осторожно опустил его на палубу, забрал из ослабевших рук оружие, отцепил с пояса подсумок с патронами, перекинул ремень через плечо и открыл тамбур. В это время невдалеке послышались крики, но он, не обращая на них внимания, закрыл за собой дверь и тщательно запер ее.
2: «Схватите его!» – зарычал капитан.
1: Его лицо побагровело от ярости.
2: «Притащите его ко мне! Убить его разрешаю только в самом крайнем случае. Я хочу увидеть его смерть собственными глазами. Вам понятно?»
1: «Да, сэр», — ответил лейтенант Несс, сохраняя непроницаемое выражение на лице. «Мне понадобится группа из самых подготовленных людей».
2: «Считайте, что вы ее получили. Что вы собираетесь делать?»
1: Несс вынул из планшета карту и развернул ее на столе. Он был кадровым военным и после этой командировки должен был поступить в колледж, чтобы учиться на старшего офицера. И говорил он с профессиональной краткостью и четкостью. «Корабль находится здесь, около подножия скальной гряды, в обычной посадочной зоне. Рейверу совершенно незачем идти к каторжным шахтам, которые находятся поблизости. Да и на самом деле все радары указывают, что он идет по направлению 86 градусов в сторону предгорий. Это имеет смысл. Ближайшая горная выработка, кроме нашей каторги, находится вот тут, по другую сторону гор. Ее разрабатывают пулианни».
2: «Проклятие!»
1: «Совершенно согласен с вами. Если Рейвер доберется до них, они дадут ему убежище, и мы ничего не сможем с этим поделать».
2: «Моя бы воля, я с ними такое сделал бы!» — пробормотал капитан, стискивая кулаки.
1: «И не только вы», — отозвался лейтенант Несс. «Но пуля трое превосходит нас по численности населения и в 5 раз по индустриальному потенциалу. А вот тут мы на самом деле ничего не можем поделать».
2: «И все равно, сколько веревочки не виться?»
1: «Несомненно. Но беглый каторжник тем временем приближается к убежищу. Он взял 2 запасных баллона в дополнение к тому, что имелся в скафандре. С этим он сможет добраться до пулианской шахты, но только самым прямым путем. На то, чтобы отсидеться где-нибудь или пойти в обход, у него времени не будет».
2: «Я намереваюсь немедленно выйти в погоню с группой самых сильных и опытных людей. Каждый возьмет по 1 запасному баллону с воздухом. Мы пойдем налегке и будем двигаться быстро. Мы схватим его и приведем обратно». «Ну так действуйте! Мои инструкции вы получили».
1: Группа преследования уже облачилась в скафандры, и Несс тоже поспешил переодеться. Несмотря на то, что им нужно было спешить, он проверил у каждого оружие, подсумок с боеприпасами, воздушный баллон, и только после этого дал команду на выход. И они быстрым шагом направились через равнину к предгорьям, следуя указаниям радиопеленгатора с корабля, который давал им точное направление к тому месту, где Рейвер исчез из вида средств наблюдения. «Я вижу след», — сообщил Несс по радио. «Сдвинутые камни, отпечатки ног. Совершенно ясный след, с которого просто невозможно сбиться. Следующая связь через час». Он вел свою команду в горы планеты Хоут. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Хоут. Этот мир был разбит, выпотрошен и остался без атмосферы в каком-то немыслимо древнем катаклизме. Планета была практически лишена коры, и наружу торчало голое металлическое ядро. Здесь валялись, дожидаясь, пока их соберут, невероятно огромные запасы тяжелых металлов, дававших энергию для путешествий длиной во множество световых лет. Ископаемых здесь было более чем достаточно для всех, и поверхность планеты была изрыта шахтами. Все они принадлежали различным мирам или синдикатам. На лучших из них добычу вели роботы, а на худших – рабы. Рейвер не желал быть ни рабом, ни рабовладельцем, но в его родном мире не имелось никакого другого выбора. Он вошел в оппозицию правящему режиму, и можно было считать просто чудом, что она просуществовала столько лет, прежде чем пришла к неизбежному финалу. Все ее члены попали на холд. Но все же Рейвер еще оставался в живых. Ему нужно было лишь перевалить через горы, спуститься в пулианское поселение, и он спасен. Воздушные баллоны он навьючил на спину, чтобы освободить руки, так как на этих крутых склонах он не мог идти, ему приходилось карабкаться. Когда он подтягивался по растрескавшейся скальной стене, рядом с ним что-то беззвучно взорвалось, подняв облачко каменной пыли. Он почувствовал кончиками пальцев сотрясение почвы, разжал руки и съехал вниз под защиту зазубренных валунов. Выглянув в трещину, он впервые увидел своих преследователей. Они выстроились в цепочку и, держа винтовки в руках, изготовились стрелять с колена. Как только он исчез из виду, они вскочили на ноги и двинулись дальше. Рейвер тоже продолжил свой путь, выбрав такое направление, на котором он мог бы подольше прятаться от них за неровностями почвы. «Привал!» – скомандовал лейтенант Несс, когда солнце коснулось горизонта. Его люди опустились на землю, как стояли. Преследование началось на рассвете. Долгота дня здесь составляла 20 стандартных часов. Они находились в далеких северных широтах, где благодаря наклону оси планеты ночь длилась менее 3 часов. Вообще-то Несс был готов продолжать преследование и в темноте, но идти на это не следовало. Ночью трудно карабкаться по скалам, да и его люди устали. Сейчас следовало поспать и поймать раба на следующий день до заката. «Двое на посту, каждая смена по часу», — приказал он. «Сложите все запасные баллоны сюда. Утром мы наполним из них баллоны скафандров и увидим, сколько можно будет бросить». Большинство солдат уснуло, прежде чем он умолк. Лейтенант ткнул ногой того, кто оказался ближе всех к нему. Вдвоем они собрали баллоны, а потом сели спина к спине и принялись вглядываться в темноту. Сначала солнечный свет появился на самых высоких пиках, но в отсутствие атмосферы, которая рассеивала бы свет, лагерь оставался в темноте. Третья смена, согласно приказу лейтенанта, разбудила всех остальных. Люди только-только начали подтягиваться, когда ночь взорвалась. Сначала ярко полыхнуло, затем вновь обрушилась тьма, в которой раздавались лишь крики испуганных людей. Лейтенант быстро восстановил порядок, а как только рассвет достиг лагеря, они увидели, что весь склад их запасных воздушных баллонов уничтожен. Восстановить ход событий было совсем нетрудно. Рейвер, должно быть, в темноте подполз к лагерю и перед самым рассветом прокрался в него и лег среди спящих. Всего лишь еще один человек в скафандре. Он поместил какую-то бомбу среди баллонов, а затем, воспользовавшись растерянностью, вызванной взрывом, убежал. Несс недооценил его. «Он поплатится за это», — холодно сказал лейтенант. «Вернувшись сюда, он лишился своего отрыва и не сможет вновь наверстать его. Садитесь и проверьте свои баллоны». Да, запасные воздушные баллоны погибли. Но ведь в баллонах скафандров что-то еще оставалось. С безжалостным практицизмом Несс стравил содержимое баллонов своих людей в свой, пока его баллон не наполнился до отказа, а баллоны спутников почти опустели. «Возвращайтесь на корабль», — приказал он. «Как только перейдете последнюю гряду холмов, начинайте вызывать по радио. Вы сможете связаться или с кораблем, или с шахтой. Скажите им, чтобы они вышли вам навстречу с кислородом, если того, что осталось у вас, не хватит, чтобы добраться до корабля. А я пойду дальше и задержу беглого. Передайте это капитану. А теперь проваливайте». Несс не стал провожать своих подчиненных взглядом. На самом деле он сразу же забыл об их существовании. Он намеревался поймать Рейвера и привести его назад под дулом ружья. Капитан от этого будет счастлив, ну а в послужном списке лейтенанта появится очень лестная надпись. Чуть ли не бегом он бросился вверх по склону. Лейтенант был гораздо легче, нес на себе меньше груза, к тому же ему не нужно было разыскивать следы преследуемого. Он мог просто идти в нужном направлении, уверенный, что в конце концов нагонит беглеца.
2: Там, где Рейвер был вынужден огибать нагромождение скал, Несс шел прямиком, полагаясь на свою ловкость и проворство. Он не снижал темпа, не отдыхал, и его срывающееся дыхание словно эхо откликалось свисту работавшей с перегрузкой климатической установки, не успевавшей удалять избыточный пар, углекислый газ и отводить тепло, вырабатывавшееся телом лейтенанта. Это была безумная погоня. Но у нее мог быть только один исход, если, конечно, преследователь не подвернет ногу или не потеряет сознание от переутомления. Рейвер взобрался на широкий карниз и сквозь расщелину увидел впереди пулианские шахты. Он направился к ним, и в этот момент радио затрещало, и в шлеме послышался отчетливый голос Несса. «Стой, где стоишь! Не двигайся!» Рейвер замер, как вкопанный, и медленно осмотрелся. Лейтенант Несс стоял на карнизе над ним и держал его на прицеле лучевой винтовки. «Повернись», — приказал Несс, — «и шагай в обратном направлении туда, откуда пришел». Он повел стволом винтовки в нужном направлении. «Благодарю вас, нет», — ответил Рейвер и сел на землю, положив рядом с собой кислородный баллон. «У меня нет ни малейшего желания возвращаться, несмотря даже на ваше приглашение». «Хватит разговоров. Даю тебе 10 секунд. Или ты делаешь то, что тебе приказано, или я нажимаю курок». «Нажимайте и будьте прокляты. Я с равным успехом могу умереть здесь или же вернувшись туда. Какая для меня разница?» Нессу, не ожидавшему такого поведения, пришлось на мгновение задуматься, подыскивая дальнейшие слова. Когда он вновь заговорил, в его голосе уже не было слышно командирской стали. «Ты ведь разумный человек, Рейвер. Нет никакого смысла умирать здесь, когда ты можешь жить и работать. Не прикидывайтесь глупее, чем вы есть на самом деле. Вам это не идет. Мы с вами оба знаем, что рабы попадают на шахты пожизненно, а жизнь у них не бывает долгой. У меня не будет другой возможности убежать. А вы наемный убийца. Стреляйте». Несс оценил запасы воздуха в своем баллоне, прибавил к ним содержимое запасного баллона, который нес Рейвер, и уселся напротив преследуемого. «Ты можешь не утруждаться, стараясь оскорбить меня», — сказал он. «Да, мне приходилось убивать по долгу службы, но я никогда никого не пытал и не убивал людей с такой жестокостью, как ваша так называемая пацифистская партия». «Стоп», — прервал его Рейвер, поднимая голову. «Вы просто жертва вашей собственной пропаганды. Все это ложь. Мы не убиваем. Подумайте сами, если, конечно, вы на это способны. Вам когда-нибудь приходилось видеть хоть одно из тех злодеяний, о которых вы говорите, совершенных кем-либо, кроме ваших собственных людей?» «Я здесь не для того, чтобы спорить с тобой». «Ответ неверный. Попробуйте еще раз. Вы когда-нибудь видели такое?» «Нет, не видел. Но только потому, что мы стреляли первыми, прежде чем они успевали совершиться». «Тоже неудовлетворительно, лейтенант. Вы уклоняетесь от правды. Вы убиваете, а мы этого не делаем. Это основное и принципиальное различие между нами. Вы – животный атавизм человечества, а мы – его будущее». «Не прикидывайся святым, пожалуйста. Ты напал на охранника на корабле, а вчера вечером пытался убить меня и моих людей». «Это неправда. Я не убиваю. Я привел охранника в бессознательное состояние. Его винтовку и боеприпасы использовал для того, чтобы уничтожить ваш кислород и заставить вас повернуть обратно. Разве кто-нибудь был ранен?»
3: «Нет, но...»
2: «Да, но...» — громко прервал его Рейвер, одним движением поднимаясь на ноги. «В этом вся разница. Наши агрессивные черты позволили нам подняться на вершину животного мира. А теперь мы должны отказаться от убийства, чтобы иметь возможность дальнейшего прогресса. Тяга к насилию существует в нашей природе, я не отрицаю, что и во мне она тоже есть. Но чего же стоит наш разум, если мы не можем контролировать ее? Любой человек может пожелать женщину, которую видит на улице, или драгоценности, выставленные в витрине, и все же только больной человек совершит насилие или кражу». «Это вовсе не болезнь», — возразил Несс, взмахнув ружьем в сторону Рейвера. «Всего лишь здравый смысл, который помогает выиграть спор. Разумный человек знает, что не может голыми руками бороться против ружья, и потому добывает ружье себе и уравнивает шансы. Вот этому-то вы, ребята, никогда не научитесь. Мы всегда побеждаем. Мы убиваем вас».
3: «Да, вы убиваете нас во множестве, но никак не можете победить. Вы не меняете сознание человека, устраняя его.
4: Что вы будете делать, когда все окажутся на противоположной стороне? Расстреляете всех? А потом, когда убьете всех мужчин, женщин и детей, что вы станете делать с вашим миром?
3: Теперь ты прикидываешься дураком. Это уже не раз происходило, когда лидеры убиты, толпа начинает делать то, что ей приказывают.
4: Но теперь во Вселенной появилось нечто новое, спокойно сказал Рейвер. Возможно, это следующая ступень развития. Homo superior, мутация, люди, которые по своей природе не способны убивать. Это не моя теория. По этому поводу написано множество научных трудов.
3: Все это ерунда.
4: Вовсе нет. Вспомните о том, что случилось на Пуля.
3: Пропаганда. Пацифистская партия смогла на время прийти к власти, но посмотрим, что случится при первых признаках неурядиц.
4: Неурядицы у них уже были, и пока что они все благополучно переживали. А правда заключается в том, что они пришли к власти в результате всемирного ненасильственного восстания. Этого хотел каждый.
3: Ложь!
4: Сомневаюсь в этом. Рейвер улыбнулся. Вы не можете игнорировать тот факт, что теперь все жители планеты стали вегетарианцами. Что-то произошло. Почему бы вам не задуматься над этим, прежде чем окажется слишком поздно? Я не первый из тех, кто верил, что те, кто живет мечом, от меча и погибнут.
3: Ну, поговорили и хватит, сказал Несс, поднимаясь на ноги. А теперь ты пойдешь со мной.
4: Нет.
3: Если ты не пойдешь, то застрелю тебя, а потом пришлю людей за твоим трупом. У тебя нет выбора.
4: Вы это сделаете?
3: Так просто нажмете на курок и убьете человека. Лишите его жизни без всякой причины.
4: Мне трудно это представить. Я не способен на такое злодеяние.
3: Это не зло, к тому же у меня есть причины. Ты враг, а мне отдан приказ.
4: Это не причины, а просто оправдание. Животные убивают, чтобы есть, или для защиты своей собственной жизни, или жизни других. Все остальное — это извращение.
3: «Еще одно последнее предупреждение», — сказал Несс, не дрогнувший рукой, наводя оружие прямо в середину широкой груди огромной фигуры в скафандре. «Все твои доводы ничего не значат. Или ты идешь со мной, или я застрелю тебя».
4: «Подумайте о себе, лейтенант. У вас есть шанс, который редко выпадает таким, как вы. Вы можете перестать убивать. Вы можете отправиться вместе со мной на Пуля и своими глазами увидеть, что значит не быть животным. Разве вы не понимаете, что насильник в первую очередь насилует сам себя? Разве кому-нибудь хочется оказаться в шкуре насильника? И потому убийца убивает сам себя. И это, вероятно, единственный вид убийства, который человек мира может осознать. Мы не любим этого делать, но при необходимости идем на это. Только после того, как ваша раса уйдет, моя раса сможет превратить эту галактику в то, чем она должна быть.
3: «Дурак!» — выкрикнул лейтенант. «Это ты умрешь, а не я! Даю тебе последний шанс!»
4: «Вы убиваете сами себя», — спокойно отозвался Рейвер.
3: Губы лейтенанта натянулись в злой ухмылке. Он выкрикнул что-то невнятное и нажал на спуск. Ружье взорвалось, убив его на месте.
4: «Простите меня», — сказал Рейвер. «Я старался предупредить вас. Ночью я немного повозился с вашей и со всеми остальными винтовками, чтобы они взрывались при выстреле. Но я надеялся убедить вас пойти со мной». Опустив голову в неподдельном горе, Рейвер повернулся и зашагал к видневшейся неподалеку шахте.
1: Рассказ Карен Трэвис «Колониальный лекарь».
5: Даже в безлюдных местах следует оставаться человеком. Равин Гиллель.
6: Этим утром у меня умер еще один пациент. Родственники забрали тело, а я еще целый час прибирался в операционный. Теперь я сидел, расслабившись и держа в руке пластмассовый стаканчик со смесью водки и холодного кофе. Поднося его к губам, я каждый раз чувствовал исходящий от пальцев запах аборигенов. Едкий клубничный аромат с небольшой сернистой добавкой. Флюиды норников, на удивление, пахучие и стойкие, избавиться от них очень трудно. Мне, например, это так и не удалось, хотя я оперировал в перчатках, а потом тер руки жесткой щеткой до тех пор, пока из-под ногтей не пошла кровь. Мы напились с Бобом из отдела технического обслуживания, как делали это каждую пятницу в конце рабочей недели. Чаще всего мы сидели в его крошечном кабинетике площадью не более 4 квадратных метров, расположенном так близко от генераторов, что пол и стены мелко вибрировали, а поверхность напитка в стакане начинала рябить, стоило поставить его на стол. Но в тот день я не обращал на это особого внимания. Как я уже говорил, мы не просто пили, а пили как следует. Я, во всяком случае, набрался довольно основательно. Боб, видимо, тоже. Ибо после очередного стакана он вдруг заявил, что сейчас начнет рассказывать свежие анекдоты про врачей. Ему, мало охота, чтобы я начал видеть в своей профессии светлые стороны. Свежие анекдоты были в нашем изолированном мирке в 10 световых годах от Земли довольно-таки дефицитной штукой. Новые люди появлялись у нас нечасто. И вот этот парень спрашивает, что был это за тип в голубой пижаме? А святой Петр отвечает, это Бог играет в доктора. Я сидел на ящике с инструментами, и Боб постучал меня по колену обрезком пластмассового изолирующего шланга. Ну что, док, понравился анекдот? Хороший, верно? Я его уже слышал. И потом, халат у Бога был не голубой, а светло-зеленый, как у хирурга. Боб покрутил головой. Знаешь, что я тебе скажу, Фрэнки? Ты не должен так расстраиваться из-за каждого дохлого аборигена. Не обращай внимания. Некоторое время я тупо смотрел в пространство перед собой. Как же не обращать внимания? А если это вершина моей профессиональной карьеры? Вдруг я за всю свою жизнь научился только одному – делать неудачные операции? Да плюнь ты, говорю тебе. Все мы смертные, и люди, и норники. Это я знаю лучше, чем кто-либо другой. У меня под ножом они гибнут не в первый раз, с горечью сказал я. В глубине души я очень сочувствовал мертвым аборигенам и их родственникам, но себя жалел еще больше. Обычно я старался этого не показывать, но после хорошей выпивки слегка утратил над собой контроль. С Бобом я пил, потому что нашел в нем родственную душу. Нам обоим было уже далеко за 30, но ни одному из нас впереди ничего не светило. Унылое однообразие повседневного существования скрашивал только алкоголь, в котором, к счастью, не было недостатка. Какой-то гениальный химик из числа гражданских сотрудников базы научился синтезировать спирт, который стал приятной добавкой к официальной ежемесячной норме пива. К сожалению, этот безвестный гений не догадался или не сумел сделать приличный миксер для смешивания коктейлей, поэтому мы разбавляли спирт главным образом холодным кофе с капелькой сукразина. Образовавшаяся жидкость напоминала коктейль «Черный русский» весьма и весьма отдаленно, но мы с Бобом никогда не были гурманами.
7: «Ты мог бы вернуться на Землю и работать в больнице», — посоветовал Боб.
6: Я усмехнулся. «Я уже отстал лет этак на 15, — сказал я. Кому нужен ископаемый доктор?
7: Разве нельзя пойти на курсы повышения квалификации?»
6: «Можно, только какой смысл?» Когда я учился на последнем курсе медицинского колледжа, мне в руки случайно попало мое личное дело. Так я узнал, что моей квалификации достаточно разве что для оказания первой помощи. На обложке студенческого досье кто-то начертал крупно «ГРК». Врачи, не только в анекдотах, часто пользуются разного рода сокращениями, которые кажутся непосвященным, исполненными сокровенного знания. Я не принадлежал к непосвященным, но прошло довольно много времени, прежде чем я узнал, что означают три загадочные буквы в моем личном деле. Это оказалась старая-престарая аббревиатура, использовавшаяся еще во времена Британской империи. Именно тогда получила широкое распространение практика, когда на работу в Индию и Азию отправляли самых никудышных врачей. Жизнь туземцев ценилась низко, поэтому если в результате неправильного лечения кто-то из них умирал, то на это смотрели сквозь пальцы. Другое дело — администрация колоний. Белых лечили самые опытные и умелые доктора. Итак, я был ГРК, годен для работы в колониях. Что и привело меня на Геру, на резервную базу космофлота в недавно освоенном поселенческом мире, расположенном в 10 световых годах от Земли. Правда, в полном соответствии с теорией относительности перелет до Геры занимал всего месяц субъективного времени, но это ничего не меняло. На Земле проходило 10 лет. Должно быть, о моем существовании там давно успели забыть. Но как бы то ни было, никто особенно не переживал из-за того, что мне не удавалось успешно лечить аборигенов Геры. Впрочем, с точки зрения должностной инструкции, оказание медицинской помощи местным разумным существам и не входило в мои обязанности. Между тем, норники появлялись в моем кабинете с завидной регулярностью. Не реже двух раз в месяц кто-нибудь из них приходил ко мне с колотой или рваной раной. Изредка родители приносили младенца, страдающего глубоким обезвоживанием организма. Я вручную накладывал жгуты и повязки и поил младенцев дистиллированной водой. Это было все, что я мог предпринять, если не считать безнадежной борьбы с исходившим от них едким запахом.
4: Каждую смерть норники встречали протяжным гудением. Большинство людей инстинктивно считали этот звук сродни бессмысленному вою диких животных, но во мне их траурное начинавшееся на довольно высокой ноте и постепенно понижавшееся к концу, всегда пробуждало сочувствие. Когда-то я знал нескольких талантливых врачей, моих коллег и товарищей по учебе, которые могли бы найти способ спасать норников. Думаю, с их профессиональной интуицией и способностями это было бы нетрудно. Но мне задача оказалась не под силам. Отчасти извиняет меня лишь то, что все мы слишком много работали, стараясь дать земной колонии шанс закрепиться на Гере. Изучение норников по всеобщему молчаливому согласию было отдано на откуп энтузиастам, если таковые отыщутся. Сомневаюсь, однако, чтобы у кого-то из гражданского персонала оставалось свободное время для исследований. Жизнь на Гере еще не наладили как следует, и главным приоритетом было выживание. В последний год норники появлялись в окрестностях базы значительно чаще, чем в предыдущие 4 года моего пребывания на Гере. Мне они нравились. Думаю, я проникся к ним симпатией, потому что они мало походили на обезьян. Обезьян я не любил с детства. Точнее, с того самого момента, когда родители взяли меня в парк дикой природы, чтобы познакомить с разными формами жизни. Я до сих пор помню ужас, который испытал, когда стадо наглых, откормленных бабуинов набросилось на нашу машину и принялось выламывать зеркала заднего вида и колотить по лобовому стеклу удивительно похожими на человеческие кулаками. Взрослые норники примерно 1,5 метра ростом. Их тело частично покрыто блестящим густым мехом, а частично грубой, морщинистой, как у слонов, кожей, что в целом производит довольно странные впечатления. Норники до странности похожи на гигантских ленивцев, больных стригущим лишаем. Не знаю, кто назвал их норниками и почему, ибо ни нор, ни землянок они не строят, предпочитая жить в легких шалашах. Скорее, дело в отдаленном сходстве с норками, земными пушными зверьками, которых норники действительно напоминают цветом меха и повадками. Забавное, как у героев детских мультиков, название привело к тому, что большинство людей относилось к аборигенам как к чудным, забавным и абсолютно безопасным существам. У некоторых норников мех был серебристо-серым, у некоторых темно-коричневым, почти черным, как у настоящих норок. Но я лично не думаю, будто они старались следовать моде, отращивая мех нужного оттенка. Собственно говоря, это был даже не мех, а что-то другое. Например, когда после моих неловких попыток произвести оперативное вмешательство норники умирали, а это происходило почти всегда, их мех начинал разлагаться раньше тела. Наши ксенологи-совместители изучали норников уже несколько лет. Но дело двигалось туго, и не только из-за нехватки свободного времени или недостатка желания. До сих пор им удалось достоверно установить, пожалуй, только один факт. Норники не животные. Аборигены сами объяснили это с помощью весьма недвусмысленных угрожающих жестов, дав людям понять, что согласны сделаться объектом исследований только на своих условиях. Я от души порадовался за них. Казалось бы, техническая оснащенность и возможности земной базы должны были произвести на них впечатление. Однако норники ничего от нас не хотели. Больше того, они не обращали на нас никакого внимания, продолжая заниматься своими привычными делами, главным из которых была бесконечная война друг с другом. В войне участвовало все взрослое население, да и подрастающее поколение, похоже, только и ждало своей очереди, чтобы вступить в битву. Дерра Хулихен, единственный из нас, кто имел основание считать себя более или менее подготовленным ксенологом, утверждала, что в основе межплеменных конфликтов лежит пищевая конкуренция. Но меня это не особенно волновало. Гораздо больше меня беспокоило, что все раненые, увечные и больные норники шли ко мне, потому что главный медицинский центр в поселке колонистов отказывался их принимать. Поначалу я не возражал. На Гере я должен был лечить тренированных молодых людей из числа военного и гражданского персонала базы. Но любой корабельный врач скажет вам, что тренированные молодые люди редко болеют чем-то, кроме похмелья и ушибов. С этим мог справиться даже врач, пригодный для работы в колониях. Поэтому свободное время у меня оставалось. Кроме того, норники не жаловались на мое умение обращаться с иглой и шовным материалом. Но шло время. Норники продолжали умирать у меня на столе. Я стал все чаще задумываться о том, что, наверное, не оправдал ни одной из тех надежд, которые маменька связывала с моей врачебной карьерой. В детстве я мечтал о том, чтобы у меня появился братик или сестренка, которые могли бы отвлечь ее внимание от моей скромной персоны. Когда я стал взрослым и женился, то мечтал завести своих детей по той же причине, но у меня так ничего и не вышло.
6: Теперь я часто спрашивал себя, была бы маменька довольна моими успехами, если бы мне удалось спасти от смерти хоть одного не слишком сильно изувеченного Норника. Надо сказать, поселенцы и личный состав базы почти не общались между собой. У нас подобные контакты не поощрялись. Колонисты тоже не стремились иметь с нами что-либо общее, и неудивительно. Все они были людьми уравновешенными, обстоятельными, приверженными семейным ценностям. Гражданский обслуживающий персонал состоял в основном из холостяков, специалистов и техников, которые находились на Гере по пятилетнему контракту. Как я уже упоминал, от Геры до Земли было 10 световых лет, поэтому контрактник-доброволец мог вернуться домой только через четверть века объективного времени. При таких условиях поддерживать родственные связи с оставшимися на Земле было затруднительно, и на службу в колониях вербовались главным образом молодежь, разведенные или те, кому ничего другого просто не оставалось. В миротворческих силах тоже служили люди сравнительно молодые, не обремененные семьей и детьми. Какой мир и с кем они должны были поддерживать, никто точно не знал. Однако военные первыми осваивали новые территории, обеспечивали возведение инженерных объектов, а при случае усмиряли тех, для кого даже наша скромная норма слабоалкогольного пива оказывалась слишком большой. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Разумеется, нельзя сказать, чтобы между базой и колонистами не было вообще никаких контактов. Ко мне на прием не раз являлись смазливые колонистские дочери, не сумевшие устоять перед золотыми и серебряными шевронами миротворческих мундиров, однако прерыванием беременности я не занимался. Вместо этого я отправлял девиц к их врачу в поселке. В конце концов, проблемы колонии не имели ко мне никакого отношения. Колонисты прилетели на Геру, чтобы остаться и жить. Мы были здесь, чтобы сделать свою работу и улететь. Иными словами, среднестатистический день врача на недавно колонизированной планете отнюдь не напоминал легендарное житие династии Бруков, английских раджей Саравака. О том, чтобы сидеть на веранде в белом пробковом шлеме и потягивая бренди содовый, любоваться закатом над чайными плантациями, я мог только мечтать. И, конечно, на базе не было никаких слуг в белоснежных тюрбанах, которые исполняли бы любые наши прихоти. Сутки на Гере длились 29 стандартных часов, 9 из которых я проводил в своей каюте. Не забывайте, что база была основана флотом размером 5 на 4 метра. Окон в каюте не было, их заменял видеоэкран. А самым заметным предметом обстановки был стандартный письменный стол, целиком отштампованный из темного и тяжелого пластика. Согласно вербовочным буклетам, именно за таким столом контрактникам-добровольцам полагалось писать письма домой. Но я так никогда не делал. Мой отец давно умер. Мать, думаю, тоже отошла в мир иной. Когда я улетал, ей было 63. 10 лет прошло, пока я добирался до Геры, да прибавить те 4 года и 6 месяцев, что я уже здесь проработал. Конечно, 77 лет не такая уж глубокая старость. Мне приходилось читать о ветхозаветных пророках и праведниках, которые прожили во много раз больше. По части праведности моя маменька могла бы дать любому из них 100 очков вперед, однако обмениваться с ней сообщениями было небольшим удовольствием. Именно поэтому, когда я впервые не получил от матери очередного письма с упреками и наставлениями, одно это было для меня достаточно ясным симптомом, то сразу же перестал отправлять домой дорогостоящие этермейлы. Правда, Боб советовал мне обратиться к земным властям с официальным запросом, но я не видел в этом практического смысла. Ждать 20 лет, чтобы узнать, что с маменькой все в порядке, а потом начинать все сначала? Ну уж нет. Вот почему я решил воспользоваться своим врачебным правом и констатировать смерть, чтобы больше об этом не думать. Таким образом, с Землей меня практически ничего не связывало. И все же один из календарей на экране моего органайзера продолжал отсчитывать время по Гринвичу. Дело в том, что в банке у меня остались кое-какие сбережения, часть которых была к тому же вложена в ценные бумаги. А для людей, которые на десятилетия оторваны от родного дома, просто не придумано занятие лучше, чем подсчет сложных процентов и процентов на проценты. Я, впрочем, старался себя не обманывать. И хотя приступы ностальгии случались и со мной, твердо знал. На Земле меня ждет судьба одного из тысяч ни на что негодных, отставших от реального времени возвращенцев, способных общаться лишь с такими же, как они, ущербными душами. Была ли у меня какая-то альтернатива? Этого я пока не знал, но на всякий случай продолжал поддерживать со своим банком минимальный необходимый контакт. Остальные 20 часов уходили на работу в клинике, рутинный сбор данных о состоянии здоровья персонала, не иначе для будущей систематизации исследования, на чтение специальной литературы и прочие мелкие дела и заботы. На еду я тратил около 2,5 часов в сутки, стараясь внимательно следить за оптимальной калорийностью и усвояемостью пищи. Я знал, как легко можно было начать есть просто для того, чтобы убить время, а при здешней силе тяжести в 1,2 земной даже небольшой лишний вес был чреват одышкой и артритом.

кормящихся в настоящем тростнике. Земная база стояла вдалеке от экваториальной зоны, где дневная температура переваливала за 60 градусов, на окраине большого континентального массива у южного полюса Геры. В погожие солнечные дни наше побережье напоминало мне Новую Зеландию. Интересно, увижу ли я когда-нибудь свой родной округ?

После 4 лет общения с норниками я научился с грехом пополам понимать их жесты и язык. Они были довольно эмоциональными пациентами, поэтому я знал, как они обозначают различные степени боли, изучил название многих органов и мог разобраться, на что жалуются мои подопечные. На это, пожалуй, и все. Наши доморощенные специалисты-ксенологи любили на досуге поспорить, есть ли у норников свой язык или нет. Большинство сходилось во мнении, что здешние обитатели гораздо разумнее шимпанзе, но не так развиты, как, скажем, неандертальцы. Существовали, впрочем, и более смелые гипотезы, но у них почти не было сторонников. В отличие от моих товарищей, у меня не было сколько-нибудь солидной академической подготовки, поэтому я мог полагаться только на собственные неквалифицированные наблюдения. А они недвусмысленно свидетельствовали. Аборигены значительно умнее неандертальцев. Ведь норники не только нашли врача, когда он им понадобился, но и сумели объяснить, что им нужно. Кроме того, они дали нам понять, что не потерпят никакой видеосъемки. На подобное волеизъявление не способно ни одно животное, и для меня этого было вполне достаточно. Правда, обезьяны иногда начинают швырять бананами в человека с фотоаппаратом, но они делают это вовсе не потому, что им не нравится позировать. Одним из основных признаков разумности мои коллеги почему-то считали способность вести общественную жизнь. По-моему, чушь собачья. У каждого из нас бывали моменты, когда общественная жизнь надоедала нам до чертиков и хотелось убежать далеко в степь или напиться. Если брать только один этот критерий, то норников следовало считать даже более разумными, чем люди, так как они собирались вместе лишь по необходимости. Ко мне, во всяком случае, они приходили главным образом по одному, реже по двое или по трое, когда приносили ребенка или тяжело раненого. Но я знал, они образуют многочисленные, прекрасно организованные группы, если им нужно собирать в степи пищу или воевать друг с другом. Серых норников я встречал только с серыми, черных только с черными, из чего сделал вывод. В окрестностях базы обитает как минимум 2 племени. Но однажды утром в дверь операционной постучалось 3 взрослых черных норника. Они несли на руках 4-го, тоже взрослого. Его мех был светло-серым. Серого норника ранили в грудь. В этом не усматривалось ничего необычного. Пока я натягивал хирургические перчатки, черные норники издавали характерное «ак-ак-ак». Звук, который, как я уже знал, означает глубокое беспокойство. Они даже попытались помочь мне уложить раненого на операционный стол, чего никогда раньше не делали. То ли блюдя свое достоинство, то ли просто потому, что стол был для них высоковат. Насколько я мог судить, серый уже умер. От него сильно и резко пахло мускусом и серой, а чудесный мех расползался под моими перчатками, словно гнилой ковер. Мертв, констатировал я и, прижав к груди 2 сжатых кулака, как можно выразительнее вздохнул. Мне очень жаль, но он мертв. 3 черных посмотрели на меня, и я заметил, что их зрачки, еще недавно открытые во всю радужку, сузились до размеров булавочной головки. И они не гудели. Они молчали и смотрели на меня. Потом все 3 развели руки широко в стороны. Пожав плечами, я перевернул тело и сразу понял, чем сегодняшний случай отличается от десятков предыдущих. На спине серого я увидел выходное отверстие диаметром 2 сантиметра. Норники пользовались копьями и дубинками, которые не производили подобных разрушений, это я знал точно. Передо мной было огнестрельное ранение. 1.5 года назад один солдат случайно прострелил себе ногу, и его рана выглядела точно так же. Я жестом пригласил черных сесть на пол и, сорвав с рук перчатки, мне не хотелось, чтобы от моего коммуникатора пахло норниками, вызвал на связь командира базы. Во все времена врач, даже такой, как я, имел право в чрезвычайных обстоятельствах обратиться напрямую к самому высокому начальству. «Я немедленно начну расследование», — пообещал майор да Сильва. Я не знал, приходилось ли ей раньше сталкиваться с норниками, но за все время, пока она находилась в операционной, женщина ни разу не опустила и не отвела взгляда. Норники продолжали размахивать руками, и я решил, что так они выражают гнев.

«И если окажется, что виновен кто-то из моих подчиненных», — добавила Да Сильва, — «этот человек очень пожалеет о своем поступке». Как объяснить это норникам, я не знал. Ждать, пока подойдет кто-то из наших лингвистов, я тоже не мог. Впрочем, вряд ли они сумеют мне помочь. Поэтому я согнулся в три погибели и горестно замычал, стараясь показать норникам, что приношу им самые глубокие извинения и скорблю вместе с ними. Трое черных внимательно следили за моей пантомимой. Когда я закончил, они дружно повернулись к двери, но на пороге снова остановились. Один из них с гневом взмахнул в воздухе сжатым кулаком, а затем все трое исчезли. «Я еще никогда не видел их такими», — сказал я Да Сильве. «Похоже, они не на шутку рассержены». Майор Да Сильва потирала лоб с таким видом, словно у нее вдруг разболелась голова. «Пожалуй, нам повезло, что норники вооружены только камнями и палками», — проговорила она. «Вы ведь собираетесь расследовать этот случай, не так ли, мэм?» «Хорошо же вы обо мне думаете. Или, может быть, вам кажется, я была бы рада узнать, что мои люди стреляют по аборигенам просто ради забавы?» «Простите, мэм, но это именно ваши люди, больше некому. Только как узнать, кто именно? Скажите, на базе есть оборудование для проведения баллистической экспертизы, или нам придется обращаться в штаб?» Темные с проседью волосы над лбом Да Сильвы, там, где она их терла, стали дыбом, как у сердитого ежа. «Думаю, справимся своими силами. Большинство личного состава попало на базу из инженерных подразделений. Эти парни способны собрать любую установку. Впрочем, я и без всякой экспертизы вижу. Норника застрелили из снайперской винтовки. В моем подразделении одна такая винтовка приходится на 50 солдат. Это не слишком много. Думаю, военная полиция сумеет быстро выяснить, кто стрелял. У них есть свои методы. Надеюсь, солдаты не начали охотиться на норников от скуки. Для боевых частей здешняя служба весьма однообразна». «Может быть, аборигены пытались напасть на посевы», — проговорила Да Сильва, но тут же покачала головой. «Нет, им это ни к чему. Они никогда нам не досаждали. Вы будете держать меня в курсе?» «Разумеется». Я знал, Да Сильва сдержит слово. Многие уверены, что под внешним лоском и вежливостью военных скрывается дикарь, которому не терпится выбраться наружу. Но это не так. Напротив, часто военные проявляют порядочность и выдержку там, где гражданский давно бы начал рвать своих соседей в клочья. Три дня спустя Да Сильва действительно прислала мне сообщение. Один из пехотинцев за бутылку самогона дал свою винтовку на прокат 17-летнему колонисту. Убийство норника таким образом переходило в компетенцию гражданских властей. Солдат уже сидел на гауптвахте, ожидая отправки в штаб. Ему предстояло отвечать перед военным судом. Солдату грозило 5 лет тюрьмы. Колонисты же решили не наказывать подростка, так как были уверены, что инцидент не повторится. Скоро я заметил, что норники перестали обращаться ко мне за медицинской помощью, и это меня серьезно встревожило. Однажды в обеденный перерыв я специально отправился в степь и долго бродил в высокой траве, высматривая аборигенов. Мне пришлось отойти довольно далеко, прежде чем я увидел группу примерно из 2 десятков взрослых норников. Они не собирали семена трав, а просто сидели на земле небольшими группами, серые и черные вперемешку, и как будто о чем-то беседовали. Заметив меня, они поглядели в мою сторону, а потом вернулись к прерванному разговору. Только 2 встали и несколько раз резко запрокинули головы назад, приветствуя меня. Сейчас мне кажется, что когда на следующее утро раздался сигнал тревоги, я даже не очень удивился, словно подсознательно ожидал чего-то подобного. Меня он застал в моей крошечной ванной комнатке, куда каким-то чудом втиснулись душевая кабина, раковина и унитаз. Как ни странно, в санузлах не было выводов системы оповещения, зато они имелись во всех коридорах базы, так что не услышать эти резкие и короткие звонки было просто невозможно. Одеться я еще не успел. Накинув на плечи халат, я выглянул в коридор и увидел там нескольких моих коллег, тоже более или менее раздетых. Они прервали утренний туалет и вышли из кают, чтобы выяснить, что происходит. Люди взволнованно переговаривались, но никто пока не знал ничего конкретного. Потом кто-то крикнул, что норники убили фермера по фамилии Мур, когда тот проверял влагосодержание на экспериментальном поле, засеянном новым сортом пшеницы. Мура я не знал, даже никогда не слышал о нем. «Вот бы не подумал, что норники способны на такое», — сказал мой сосед Мартин Сенгупта, инженер-гидравлик. «После стольких спокойных лет...» Я закрыл дверь и стал одеваться. «Да, после стольких спокойных лет...»

0: Карен Трэвис. Колониальный лекарь. Окончание. Утренний инцидент широко освещался в электронные сети, объединявшие базу и поселение колонистов. Несколько человек на базе и в поселке были заняты исключительно тем, что поддерживали сеть в рабочем состоянии. Хотя, учитывая, что людей на Гере было всего немногим больше 2500, встретиться с нужным человеком лично по-прежнему было проще и удобнее. Впрочем, кое-какие преимущества у сети имелись. Боб, например, покрыл стены своей каюты специальной краской-люминофором, обладающей свойствами видеоэкрана, на который он мог вызывать любые ландшафты. Было время, и я подумывал о чем-то подобном, но в конце концов ограничился небольшим экраном площадью около 1 квадратного метра. «Войска преследуют норников», — гласило первое сообщение колонистов, и я прокрутил текст дальше. Аборигены скрылись в лесах. Колония организует собственное патрулирование. Почему аборигены напали после 26 лет мирного сосуществования? «Потому что вы убили одного из них, болваны», — таков был ответ с базы. Как ни странно, он меня немного успокоил. Официальное сообщение базы, подписанное майором Да Сильвой, подвело итог обмену электронными посланиями. Текст был такой. «Начиная с этого момента в колонии вводятся законы военного времени. Все гражданские патрули должны быть немедленно отозваны. Миротворческие силы получили приказ действовать в соответствии с обстановкой. Каждый колонист, задержанный с оружием в руках, будет взят под стражу. Лицам, занятым на полевых работах, будет выделена вооруженная охрана. Остальные колонисты не должны покидать дома вплоть до дальнейших распоряжений». Конец сообщения. Что и говорить, Анну Да Сильву не зря назначили командиром базы. Но уже на следующий день, несмотря на усиленное патрулирование, на центральной площади поселка колонистов было найдено тело 18-летнего юноши, покрытое ранами от копий и дубинок. Я не сомневался, норники решили взяться за колонистов всерьез. Чем все это кончится, сомневаться не приходилось. В поселке насчитывалось около 2000 жителей. Персонал базы составлял 600 человек, а аборигенов, если верить сообщениям, полученным от первых разведывательных партий, было никак не меньше нескольких миллионов. Чтобы расправиться с нами, норникам требовалось только время. Они быстрые, проворные и прекрасно организованы, к тому же это их планета. Факты выглядели настолько очевидными, что мне даже захотелось поместить в сети несколько похожих примеров из недавней истории, но очень скоро вся тщетность затеи стала для меня очевидной. Поступив так, я лишь почувствовал бы себя умнее. Но существовал и другой, гораздо лучший способ проявить свой ум, а именно не выходить за пределы базы на случай, если не все норники считают меня своим другом. Так я и сделал. Всю следующую неделю Боб был не в самом питейном настроении. Вместе со своей секцией он укреплял внешний периметр базы, проверял систему охранного наблюдения и был занят по горло. Частенько его присутствие требовалось в нескольких местах одновременно, и Боб отчаянно потел и отдувался, стараясь поспеть всюду. Я ему сочувствовал, но помочь ничем не мог. К тому же Бобу давно следовало сбросить лишний вес. В конце концов я отправился в бар для военных без Боба. Здесь стояли платный автомат для разлива слабоалкогольного пива и буфет, на полках которого лежали так называемые практические игры, заключенные в прозрачные пластиковые шары. Игры меня безмерно раздражали. Особенно мне не нравились их самодовольные голоса, сообщавшие, что игра окончена, и я должен начать сначала. Анна Да Сильва сидела за столиком в одиночестве и крутила в руках такую игрушку. Это показалось мне необычным. Командир военной базы не производил впечатления человека, способного увлекаться всякой ерундой. «Как наши дела, майор?» — осведомился я. Да Сильва посмотрела на меня и похлопала ладонью по сиденью стула рядом с собой. «Хозяева ведут со счетом 3-0», — невесело пошутила она, и я заметил у нее под глазами темные, похожие на синяки, тени, которые часто появляются от сильной усталости у людей с примесью индийской или средиземноморской крови. «Неужели все так плохо?» – спросил я. «Хуже, чем плохо», – сказала Да Сильва с откровенностью, какой я от нее не ожидал. «Мы арестовали 4 поселенцев за ношение оружия». Я сел. «Чем же они вооружились? Кухонными ножами или, может быть, сковородками?»
1: «Если бы»,
0: – Да Сильва вздохнула. «У них появились ружья. Разве вы не знали? Поначалу у них водились только мелкокалиберные винтовки для так называемого сельхозиспользования. Теперь они вооружены самодельными дробовиками. Насколько я понимаю, у них там целый арсенал, нужно только поискать как следует». Она снова вздохнула. Знаете, доктор Дрю, почему лучевые ружья так и не получили широкого распространения и до сих пор встречаются только на страницах комиксов? Все дело в том, что эффективное и мощное огнестрельное оружие можно сделать буквально из ничего, из любых подручных материалов. Оно низкотехнологично, за ним легко ухаживать и поддерживать в рабочем состоянии. Для того, чтобы уложить норника, мелкашки, конечно, недостаточно, но колонисты успешно решили эту проблему. Несколько мгновений она смотрела на меня в упор, а я не знал, куда девать глаза.
1: «Зовите меня просто Фрэнк», — выдавил я наконец.
0: «Если я вас правильно понял, ситуация складывается очень непростая».
1: «Да»,
0: — кивнула Да Сильва. «И главная проблема, которую мне предстоит как-то решить, связана отнюдь не с норниками, а с нашими поселенцами». Она усмехнулась. «Вообще-то силы по поддержанию мира не предназначены для борьбы с населением земных колоний, но раз уж так сложилось...»
1: «Как же все это произошло?» – удивился я.
0: «Насколько мне известно, для жизни в колониях отбирают только людей с крепкой и устойчивой психикой».
1: «Верно.
0: Но в данном случае мы имеем дело уже с третьим поколением поселенцев. Похоже, со времени основания колонии ее жители успели стать самыми обычными людьми. Они цивилизованы, вежливы, но от того, чтобы снова превратиться в дикарей, их сейчас отделяет только лишняя порция выпивки или уязвленное самолюбие». Я не стал спрашивать, на чем основываются ее выводы, зная, что подробности вряд ли придутся мне по душе. Вместо этого я сказал: «Если я могу что-то сделать, только позовите».
1: «Честно говоря, я собиралась поговорить с норниками. Хотите мне помочь?
0: Кажется, к вам они относятся лучше, чем к остальным. По-моему, из всего персонала только вам, Брайану и Хулихан не наплевать на аборигенов». Я был всего лишь второразрядным врачом, но с норниками, что ни говори, я обращаться умел. Признание моих заслуг и мастерства, да еще исходящее из уст майора Да Сильвы, было мне приятно, и я пробормотал: «Да, разумеется, я готов». Но тревога не оставляла меня. Вот уже некоторое время я вообще не видел норников. Даже раненые больше ко мне не приходили, словно аборигены по какой-то причине перестали сражаться между собой. Заканчивалась вторая неделя со дня гибели фермера Мура. Миротворцы продолжали обшаривать дома колонистов, конфискуя самое разное холодное и огнестрельное оружие, но аборигены больше не нападали. Пользуясь затишьем, я, системотехник Брайан, которому нравилось оттачивать свои лингвистические способности, и майор Да Сильва отправились в степь. На всякий случай Да Сильва захватила с собой оружие, но оно было умело спрятано под одеждой. «Чем меньше, тем лучше», — высказалась она по поводу малочисленности нашего отряда. «Не стоит привлекать к себе лишнее внимание». Холодное и ясное утро предвещало скорое наступление зимы. Мы отошли от базы почти на километр, когда увидели первого норника. Майор назвала меня специалистом по аборигенам, но я по-прежнему не знал, примут они нас как врагов или как друзей. Оставалось надеяться, что туземцы узнают меня или Брайана, хотя я и подозревал, что для них все люди были одинаковы. Сам я до сих пор отличал одного норника от другого с большим трудом. Встретившийся нам норник принадлежал к племени серых. Заметив нас, он двинулся навстречу потешной раскачивающейся походкой, но вид у него был достаточно решительный. Копье норник держал в руке, хотя обычно они носили оружие в специальном чехле за спиной. Грудь аборигена была стянута искусно сплетенной из тонких прутьев перевязью ярко-красного цвета, четко выделявшейся на фоне серебристо-стального меха. Брайан тотчас задергал головой, пытаясь изобразить приветственные жесты, я последовал его примеру. Да Сильва же просто опустилась на пыльный пятачок голой земли в траве. Мне это показалось чистым безрассудством, но вместе с тем я почему-то был уверен, Анна знает, что делает. Норник уселся на траву напротив нее. Некоторое время мы четверо сидели кружком, смотрели друг на друга и ждали. В эти минуты я снова подумал, что норники удивительно напоминают гигантских ленивцев. И не только строением тела, но и конической формой морды с маленькими прижатыми к черепу ушами. Потом Брайан сделал жест скорби. Траурное гудение, которое он при этом издал, показалось мне не слишком удачным, но норник, похоже, уловил смысл. В ответ он несколько раз повторил одну и ту же последовательность шипящих и щелкающих звуков, в которых я лично ничего не понял.
1: Со временем приучаешься распознавать речевой рисунок даже в самой кошмарной абракадабре. Почти полчаса подряд Брайан старательно повторял фрагменты только что услышанной последовательности. От усердия у него на лысине выступили крупные капли пота, и я постарался ему помочь, но тут Норник, по-видимому, потерял терпение. Средним пальцем он быстро начертил в пыли перед Досильвой спичечную человекоподобную фигурку с непропорционально большой головой. Очевидно, именно такими мы им и казались. Тонкое туловище, ручки-палочки и огромная, как тыква, голова. Тут Брайана наконец осенило.
2: «Они требуют выдачи парня, который застрелил Норника», — перевел он. «Им известно, что преступник не понес никакого наказания. Они видели его в поселке. Если мы сделаем это, аборигены обещают оставить нас в покое».
1: Заявление Норника показалось мне вполне разумным. Даже на земле один народ мог потребовать от другого чего-то в этом роде. Но готовы ли мы удовлетворить подобные требования? Я поглядел на Досильву, но ее лицо было абсолютно непроницаемым.
3: «Передайте ему, что я свяжусь с ними немного позднее», — велела она Брайану. «Пусть ждет меня на этом же месте. Мне нужно подумать. Сумеете это ему растолковать?»
1: На базу мы возвращались в полном молчании. Расспрашивать Досильву о ее планах я не осмеливался. Посоветоваться ей было не с кем. Даже по этермейлу сообщение до земли шло 10 лет, до штаба 1 месяц, а времени у нас оставалось в обрез. Вся ответственность таким образом ложилась на ее плечи. На вторую встречу с Норником Досильва отправилась задолго до обеда. На этот раз она взяла с собой одного Брайана, так во всяком случае он мне сказал. Меня она не пригласила. Я не видел причин, по которым майор обязательно должна была брать меня с собой, но все равно чувствовал себя уязвленным. Еще Брайан сказал, что майор решил выдать парнишку-колониста аборигенам и что я должен подготовить медпункт к приему раненых. Мой пейджер зазвонил перед самым обедом. Мне предписывалось быть наготове, и я немедленно включил каскадный сигнал сбора персонала, занятого на других работах, но имевшего медицинскую подготовку. Затем я сохранил на диск отчет, над которым работал, и отправился на плац, служивший центральным сборным пунктом. В коридоре я столкнулся с Досильвой. Она куда-то спешила, но, увидев меня, остановилась.
3: «Надеюсь, у тебя все готово, Фрэнк», — сказала она. «Если нет, то поторопись. Чтобы забрать парня у поселенцев, нам пришлось дать несколько предупредительных выстрелов. Его уже доставили на базу, но вслед за моими людьми сюда выехал целый транспорт с колонистами. Плюс норники. Словом, возможно, любые осложнения».
1: Я, конечно, мог оставаться в медпункте. Скорее всего, мне даже следовало там находиться. Кроме того, я никогда не страдал болезненным любопытством, но сейчас я решил, что должен видеть все своими глазами. Мне казалось, вот-вот должно произойти что-то очень важное для всех нас. Наконец, мне не хотелось, чтобы Досильва сочла меня трусом, поэтому я заверил ее, что у меня все готово, и вышел вслед за ней на плац.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Солдаты в срочном порядке занимали позиции на вышках по периметру базы. Решетчатые ворота недавно выстроенного нового защитного ограждения, последнего проекта «Боба», были надежно заперты, но сквозь них я видел облако пыли, поднятое вездеходом колонистов. Он находился от базы в 1.5 минутах езды. С внутренней стороны ограды у будки часового стояли 5 темно-коричневых норников. В зарослях травы вокруг базы их пряталось, наверное, в десятки раз больше, но сколько я не вглядывался, так и не увидел никакого движения. Пожалуй, единственным, что выдавало присутствие множества аборигенов, был сильный запах серы. Еще у ворот стоял взвод вооруженных солдат. Щитки на их шлемах были опущены. Остальные разместились у пулеметов на наблюдательных вышках и плоских крышах построек. Вездеход затормозил перед самыми воротами, из-под ножек спрыгнули двое поселенцев, одетых в грубые рабочие комбинезоны. Оба были вооружены. Их винтовки отличались какой-то благородной простотой, почти изяществом, особенно по сравнению с автоматами миротворцев, выглядевшими довольно неуклюже из-за множества дополнительных приспособлений. Оружие колонистов даже не казалось смертоносным. «Мы по-прежнему считаем, что это дело относится к юрисдикции гражданского суда», — заявил один из них. «Парень был оправдан. Вы не имеете права забирать его».
1: «У вас была возможность самим передать арестованного аборигенам».
0: Да Сильва стояла в метре от решетчатых ворот, слегка поддерживая рукой автомат, висевший на ремне. «Как старший представитель военного командования на этой планете, я наделена правом вводить чрезвычайное положение, если колонии угрожает серьезная опасность. А опасность существует, и она более чем реальна. Если мы не выдадим преступника туземцам, нас всех перебьют, и колония прекратит свое существование».
2: «Норники – животные, а не люди», – последовал ответ. «Они просто убьют парня. На их совести уже есть несколько смертей. Вы должны наказать их, а не воевать с нами».
1: «Если они животные, следовательно, по закону они не несут вообще никакой ответственности», – парировала Да Сильва, и я подумал, что до сих пор обмен мнениями происходил на редкость цивилизованно. Только автоматы в руках солдат немного портили дело. «Если же они не животные», — продолжила Да Сильва, — «значит, у них есть право судить и наказывать каждого, кто совершит преступление на их территории. Выбирайте, какой вариант вам больше нравится».
0: Она все-таки сумела сбить их с толку. Логика была на ее стороне. И двое поселенцев растерялись. Но тут из кузова вездехода стали выбираться остальные. Их было человек 30, и все вооружены винтовками или дробовиками. Но когда кто-то из них повернул оружие в сторону базы, раздался короткий лязг. Это солдаты с нашей стороны дружно, словно по команде, подняли автоматы, наведя их на толпу. Некоторое время две группы людей стояли неподвижно, прицелившись друг в друга, и молчали. Потом один из поселенцев крикнул:
2: «Нас здесь 2000! Мы все равно освободим парня!»
0: До этой минуты Да Сильва не шевелилась. Но сейчас неуловимо быстрым движением навела автомат на толпу колонистов. Со стороны мне даже показалось, что он сам повернулся в нужную сторону. До этого я как-то не думал, что Анна тоже солдат и умеет прекрасно обращаться с оружием.
1: «Еще один шаг, и я прикажу открыть огонь», — пообещала она. «Лучше возвращайтесь по домам и не вынуждайте меня к крайним мерам».
2: «Если вы выдадите парня аборигенам, его кровь будет на вашей совести. Это все равно, что самим убить его».
0: На несколько секунд стало совсем тихо, и я услышал, как шелестит за воротами трава. Норники, разумеется, наблюдали за происходящим, но я не представлял, что они сумеют понять. Впрочем, они ведь совсем не глупы. Аборигены видели ружья и винтовки и знали, для чего нужны эти штуки. А потом они встали. Норников были сотни и сотни. Серых и черных, с копьями и дубинками. Они окружали колонистов и слева, и справа, и сзади. Вся эта странная армия стояла, не шевелясь. Даже изготовившиеся для броска копьеметатели застыли неподвижно. Это была грозная сила. При таком численном перевесе норники могли бы одолеть колонистов с их самодельными ружьями даже голыми руками. Никто из колонистов не двинулся с места. Никто даже не обернулся. Но по запаху и шелесту травы они наверняка поняли: пути к отступлению отрезаны.
2: «Нет!»
0: — внезапно выкрикнул я и поднял вверх руки. Зачем, я и сам не знал. Все норники, даже те, кто стоял дальше всех от меня, повернулись и посмотрели в мою сторону, и я почувствовал, что сделал глупость.
1: Глупо было кричать «нет». Это все равно, что разговаривать на человеческом языке с собакой. Вообще было глупо кричать в такой напряженной ситуации, когда любой пустяк мог спровоцировать стрельбу. Но мой крик странным образом разрядил напряжение. Несколько колонистов обернулись через плечо, потом по одному, по двое начали опускать ружья. Какое-то движение слева привлекло мое внимание, и я похолодел от страха, решив, что кто-то из солдат готов открыть огонь, ведь даже хорошо тренированные мальчишки могут поддаться панике. Но никто не стрелял. Автоматы миротворцев по-прежнему были направлены на толпу, и в конце концов колонисты забрались обратно в вездеход, включили мотор и медленно поехали по грунтовой дороге обратно. Впоследствии я узнал, что все столкновение продолжалось чуть больше 4 минут, но мне они показались часами. Потом ворота базы распахнулись, и аборигены хлынули внутрь. Столько норников сразу я еще никогда не видел. Двое военных полицейских вывели из ближайшего здания 17-летнего подростка-колониста, и норники, как стерегущие стадо овчарки, окружили его со всех сторон, вынуждая выйти из ворот. На случай, если колонисты передумают, с ними отправилась двухместная машина с вооруженной охраной, и вскоре поднятая ею бурая пыль скрыла норников из глаз. Единственное, что я видел, это задний борт машины и подростка. Низкорослого, наголо стриженного, лопоухого. Он казался слишком заурядным, чтобы быть главным действующим лицом недавней драматической коллизии. И я поскорее отвернулся. Потом я увидел Досильву. «Вы смелый человек, майор», — сказал я от всего сердца. «Просто у меня не оставалось выбора», — ответила она. И хотя день выдался прохладным, я разглядел на ее форменном мундире темные пятна пота. «Не хотите при случае обсудить все происшедшее подробнее, мэм?» Досильва улыбнулась. «Нет, это было мое решение, Фрэнк. Я не хотел бы перекладывать этот груз на тебя. За последние несколько дней мы как-то незаметно перешли на «ты», хотя на людях я старался соблюдать субординацию». «А парень точно сделал то, в чем его обвиняют?» Она кивнула. Мальчик вообразил себя мужчиной и решил поохотиться. С этими словами Досильва отправилась в главный корпус, так и не упомянув о моей дурацкой выходке, а я побрел к себе в лазарет. Только по прошествии нескольких часов мне стало окончательно ясно, что я едва не натворил. Той ночью я никак не мог заснуть. Все думал о том, что из-за меня могла бы начаться настоящая бойня. Потом я стал размышлять об Анне Досильве, ее пристрастиях, увлечениях, и пришел к выводу, что в жизни женщины было не так уж много веселого. Она оказалась, наверное, самым одиноким человеком на базе. Коротко сойтись со служивцем ей мешали звание и должность, а с гражданским персоналом – возраст. Но ведь врач, вдруг подумалось мне, не принадлежит ни к тем, ни к другим. И весь остаток ночи я мысленно репетировал, как приглашу Анну Досильву выпить со мной пиво, пока, наконец, не заснул. Следующие несколько дней прошли внешне спокойно, но напряжение чувствовалось. Миротворцы продолжали патрулировать поселок и конфисковывать оружие, и несколько колонистов сами явились на базу, чтобы сдать самодельные винтовки. Положение повышенной готовности никто не отменял, и я как раз шел в войсковую лавку, чтобы пополнить запас галет, когда мне встретился Боб. От него-то я и узнал, что буквально несколько часов назад парнишку-колониста обнаружили на окраине поселка. Порядком избитый и оборванный, он был жив и относительно здоров. Услышав эти новости, я решил, что у меня есть повод заглянуть к Досильве. Я почти не рассчитывал застать Анну в ее рабочем кабинете, но она находилась там и по обыкновению работала за своим столом из натурального дерева. Или делала вид, что работала. Выглядела она, во всяком случае, очень усталой. Я решил не вглядываться в ее лицо слишком пристально, опасаясь заметить следы слез. Не знаю, с чего я вдруг решил, будто майор Досильва примется плакать, уединившись в своем кабинете, и все же решил проявить деликатность. «Я слышал, паренек остался жив», — заявил я самым жизнерадостным тоном.
3: «Не верится, но факт», — кивнула Анна.
1: «Ты часом не знаешь, что они с ним делали все это время?»
3: «По словам Брайана, парня заставили собирать еду для семьи, которую он оставил без кормильца. Кроме того, ему придется продолжать в том же духе еще несколько недель. Только на этих условиях норники согласились отпустить его живым».
1: «Тебя это удивляет?»
3: «Можно сказать и так».
1: Она немного помолчала.
3: Брайан говорит, норники хотели показать нам, насколько они цивилизованы. Хотя, не знаю.
1: Быть может, тебе удастся кое-что выяснить, когда они в следующий раз придут к тебе за медицинской помощью. Похоже, ты им нравишься.
3: Но в том месяце ко мне так и не обратился ни один абориген.
1: Следующие 12 недель у меня было только 6 пациентов. Все серые и все с легкими царапинами. Я во всяком случае уверен, что это не могли быть раны, полученные на войне. Я перевязал их, и норники ушли. Однажды утром я обнаружил под дверью лазарета корзину, сплетенную из ярко-красных прутьев. Она была почти такой же, как оружейная перевязь норника, которого мы встретили в степи осенью. Никогда прежде аборигены не делали подобных подношений своему лечащему врачу. После этого я несколько раз видел норников во время прогулок и даже как мог беседовал с ними, но лечиться они больше не приходили. Корзинка оказалась их прощальным подарком. Один из норников объяснил мне, что они ждут, чтобы наблюдать за чужими, но я так и не понял, что он имел в виду. Воевать между собой норники перестали. Возможно, теперь мы стали их общим врагом, и когда они с нами разделаются, то возобновят свои территориальные споры, словно нас никогда не существовало. Да Сильва оказалась права. Норников были миллионы против нескольких тысяч людей, поэтому если они решат с нами покончить, численное преимущество будет на их стороне. Я до сих пор иногда выпиваю с Бобом, но большую часть времени теперь провожу с Анной. Она готовит превосходное гуанское карри. Ее предки выходцы именно из этой португальской колонии на западном побережье Индостана, и я могу вкусить старые колониальные жизни, когда мне этого захочется. Впрочем, это блюдо напоминает мне и о том, чем в конце концов могут обернуться для завоевателя его поползновения. Кстати, Анна убедила меня послать запрос на землю относительно моей матери. Частенько я навещаю поселки норников, расположенные в лесу в 5 километрах от базы. Во время таких визитов я стараюсь узнать как можно больше об их физиологии и заболевании. К этой работе я отношусь очень серьезно. Ведь может настать такой день, когда репутации доброго доктора может оказаться недостаточно, чтобы спасти мою жизнь. Нужно быть хорошим доктором. И я стараюсь. На данный момент я лучший в мире специалист по болезням норников, поскольку другого-то все равно нет. И последнее. Я решил убрать земной календарь с экрана моего органайзера. Пусть теперь банк сам считает мои проценты. Это был рассказ Карен Трэвис «Колониальный лекарь» в переводе с английского Владимира Гришечкина.
4: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Сергей Чекмаев. Мирная конференция.
1: «Курт», — устало сказал распорядитель Занду, — «что вы делаете?» Помощник выравнивал по линейке точность расстановки кресел. Но как только услышал начальственный голос, замер на месте и тут же вытянулся во фрунт. Разве что каблуками не щелкнул. 7 лет в роте почетного караула.
2: Да.
3: «Как вы приказали, господин распорядитель, я...»
1: «Вы уверены, что правильно поступаете, усаживая рядом оплот и союз? Они же терпеть друг друга не могут. Только скандала нам и не хватало. Еще одного генеральный не переживет, да и мы с вами тоже».
3: Дней 5 назад Занду немедленно преисполнился бы самых черных подозрений. Всего лишь ошибка, да? А вдруг Курт подкуплен? Мало ли желающих сорвать конференцию. Но сегодня распорядитель просто устал напрягаться и переживать. Все, что можно, сделано. Все, что в человеческих силах и даже сверх того. Хватит. Есть предел эмоциям, и даже его легендарные железобетонные нервы могут не выдержать. «Простите, господин распорядитель, я не подумал. Это больше не повторится, господин распорядитель».
1: «Устал я», — подумал Занду. «Устал, да и надоело все. Вот закончится эта конференция, попрошусь в отставку. Выкуплю гектар другой на какой-нибудь из новооткрытых планет и уеду с Земли, чтобы ничего этого больше не видеть и поскорее забыть, как страшный сон».
0: С тех пор, как сверхдержавы, испугавшись, что может наворотить ставленник противной стороны, лишили генерального секретаря практически всех рычагов воздействия, сама ООН превратилась в некое подобие вышколенного персонала при шикарном отеле.
4: «Мы лишь предоставляем место

0: «Для встреч», — любил говорить прошлый генсек Одзима. «А договариваются пусть сами. Без нас как-нибудь обойдутся». В итоге должность распорядителя, который еще лет 10 назад всего лишь следил за соблюдением протокола и дипломатического этикета, неожиданно приобрела солидный политический вес. Занду 16 раз пробовали подкупить, 7 раз шантажировали и дважды пытались запугать давлением на семью. Служба безопасности докладывала о 9 удачно предотвращенных покушениях. «Уеду», — снова подумал Занду. «В самую отдаленную глушь, в подмышку вселенной». В наушнике нудно запиликал сигнал общего оповещения. Распорядитель поморщился. «День послушаешь, потом опять зубы ломить будет». «Внимание всем! Атмосферная активность ниже нормальной, серьезных осложнений в ближайший час не прогнозируется, в связи с чем прибытие делегации ожидается на 15 минут раньше запланированного срока. Наземному персоналу и ангарной службе приготовиться к приему. Всем встречающим и лично господину распорядителю предлагается прибыть на посадочную аппарель».
1: Занду посмотрел на часы. Время еще есть, даже с запасом, но лучше все же поторопиться. Правило хорошего тона требует, чтобы он уже стоял на краю ковровой дорожки, когда стратолеты пойдут на посадку.
2: «Лучше шлем, Барри. Он прозрачный, все смогут видеть мое лицо. Мы должны выказывать уважение хотя бы внешне».
3: «Ну да, конечно», — проворчал техник, переживший на своей должности уже 3 генсеков и 2 распорядителей. «Уважение! Ветром грязь на забрало налепит, будете оттирать у всех на виду. Вот тогда самое уважение и случится».
1: Занду лишь покачал головой. Никогда еще он не видел Барри довольным и веселым, но без его ворчания, наверное, почувствовал бы себя неуютно. В этом мире хоть что-то должно оставаться неизменным. «Какая там погода?» — спросил он. «Прогноз прогнозом, но в последнее время ни в чем нельзя быть уверенным. Атмосфера взбесилась окончательно».
3: «Как у чертей в аду!» — буркнул Барри. «Жара 62, штормовой ветер и сверху накрыло, словно в хорошей оранжерее. Сваритесь за полчаса. Так что надевайте защиту, не спорьте. И не забудьте охлаждение вывернуть на максимум».
1: Техник помог загерметизировать шов, быстрыми и точными движениями запустил автотесты, гулко хлопнул Занду по армированному плечу и показал большой палец. «Готово, мол!» Всю дорогу до посадочной площадки распорядитель клял перестраховщика Барри последними словами. Тяжелые доспехи термической защиты весили куда побольше пушинки, и у дверей лифта он уже вовсю обливался потом и даже начал задыхаться. Но когда кабина остановилась, и едва створки поползли в сторону, с улицы ворвался раскаленный воздух, наполненный бетонной крошкой, песком и пылью, Занду понял, что Барри, пожалуй, был не так уж неправ. Легкий скафандр действительно нагрелся бы за считанные минуты, а в цепких объятиях защитного панциря Занду почти не ощущал дискомфорта. Особенно, когда поставил на максимум охлаждающий контур. Он остановился, посмотрел вверх и по сторонам, привыкая к обстановке. Небо, бурое, с серыми прожилками вихрей, висело совсем низко. Казалось, протяни руку и коснешься неопрятных клочьев грязного кислотного тумана. Атмосферное электричество, рассыпая жирные искры, с жадностью цеплялось за рогатые антенны громоотводов на куполе ООН и бессильно стекало в землю. На самой верхотуре плясали в безумном хороводе огни Святого Эльма. Ветер, ежеминутно меняя направление, гонял по площадке сухую черную пыль, содранный ураганами слой почвы, а сверху бесконечным потоком валилось разноцветное крошево из бетона, кирпича и песка. Крошево закручивалось в маленькие вихри, рассыпалось, оседая на зданиях, машинах и людях, а потом снова поднималось вверх, когда очередной локальный самум лизал землю раскаленным языком. Занду обогнали люди из технической службы, электрокары снабженцев потянули к аппарели заправочные шланги. Жара мгновенно высосала крупинки инея на цистерне с жидким азотом, и большая серебристая сигара ползла в облаке быстро испаряющегося тумана, как заправский курильщик. Тяжело топая, вдоль аппарели выстраивалась рота почетного караула. Директор службы безопасности презрительно окрестил их «балетом». Ему парадные части не подчинялись, это тоже была епархия распорядителя. Пресса по привычке называла части ООН миротворцами, «писмейкерс», хотя от старых подразделений почетному караулу достались лишь голубые затылки шлемов и большая эмблема организации на грудной пластине бронекостюма. Настоящая охрана заняла свои места дней 5 назад. Снайперы с приказом стрелять во все, что покажется им подозрительным, держат в прицеле окрестные высоты, десантно-штурмовые батальоны оседлали верхушки разрушенных небоскребов. Через минуту после приказа они посыпятся с неба, как очень опасные и до нельзя разъяренные мушкара. Наверное, невозможно предусмотреть все. Но для распорядителя не существует слова «невозможно». Очередная и на этот раз, видимо, последняя попытка найти мирное решение конфликтов не должна провалиться. Иначе тлеющие огоньки конфронтации перерастут в большую войну, финальную для Земли и первую космическую, убийственную для десятков неокрепших колоний. Посадочные полосы заискрились сигнальными огнями. Проблесковые маячки слепили даже сквозь мутную пыльную взвесь. Техническая служба устроила перекличку по общей сети вместо собственного канала связи. Занду сначала решил, что показуху затеяли для него, хотел оборвать, но передумал. Сейчас как никогда важен порядок, четкое, даже немного буквоедское выполнение всех инструкций. Чтобы никто не сорвался от нервного стресса, чтобы сразу заметить подозрительное поведение подкупленных саботажников, чтобы в конце концов отвлечь людей от последних сверхнапряженных минут ожидания. Перекличка закончилась последним «Воздухозаборные фильтры в норме!» И главный инженер отрапортовал. «Готовы к приему, господин распорядитель!»
2: «Хорошо, Саймон, спасибо». Занду переключил канал.
1: «Радарный контроль!» «Здесь!»
2: «Отметки появились!»
1: «Все пятеро, господин распорядитель! Уже минут 10 ведем их!»
2: «Выходили на контакт?»
1: «Да, все идентифицированы! Первым запросил посадку оплот!» Второй — гегемония, и пару минут не прошло. Даже здесь соревнуется, чтобы...
2: Хорошо, я понял. Спасибо, контроль. Конечно, каждая из 5 мировых сил, пресса предпочитала называть их векторами, дипломаты по-прежнему нациями, имела длинное, грозное и весьма представительное название. Но поскольку с присоединением новых колоний, расширением границ влияния или с изменением политики после выборов та или иная нация каждый раз меняла официальное наименование, в ООН использовали старые термины, заложенные в устав еще при реорганизации Совета Безопасности в Совет 5 наций. Так проще. Поэтому даже ангарная служба распределяла посадочные полосы не по номерам, а по названиям делегаций. Бывший номер 1 для стратолета оплота «Свобода демократии», номер 2 для конфедерации стран Старого континента и далее по списку «Союз непримиримой религии», «Перенаселенная восточная гегемония» и «Никем не понятая держава». И больше никаких номеров. Цифры запрещено рисовать даже невидимой изотопной краской, даже размером в пару миллиметров, иначе за первый ангар начнется такая дипломатическая драка, что мало не покажется никому. Еще бы. Стоит только головиденью дать шпионский снимок, на котором машину того же, скажем, оплота затягивают в ангар с номером 1.
1: Страшно представить.
2: Занду включил внешние микрофоны. Через заунывный скрежет миллионов песчинок, вой ветра и злобное шипение молний прорезался победный рев прямоточных ускорителей. Разорвав тягучий облачный кисель, на посадку стремительно снижался корабль оплота. Спухли ядовитые колпаки тормозных парашютов, лопатки сопел направили раскаленные струи точно вниз, измазав черной копотью бетонный парапет. Стратолет коснулся посадочными опорами земли, прогнулся, подпрыгнув на амортизаторах, и замер. Магнитные захваты намертво вцепились в металл посадочных полос. Распорядитель мельком подумал, что посадка самолета выглядела бы куда красивее. Белоснежная птица, паря на раскинутых крыльях, форсирует ревущие турбины, выпускает когти шасси и словно перья топорщит закрылки. Жаль, что атмосферной авиацией сейчас почти никто не пользуется. Самолеты слишком опасны из-за вихрей. Никому не хочется попасть под удар тайфуна и очнуться где-нибудь в Антарктиде. А стратолету не нужны обтекаемые формы. Утюг с короткими и уродливыми крыльями. И цвета угрюмые. Какая же там белоснежная птица. Сколько ни раскрашивай борта, грязевые потоки встречных ветров, электрические разряды, песчаные бури и вездесущая пыль выможут обшивку унылыми серыми пятнами. Воздушный корабль оплота еще покачивался на опорах, когда в пляске огненных хвостов начали садиться все остальные стратолеты. Сначала ненамного отставшие от оплота машины гегемонов, потом конфедерация и союз.
1: Последним, с опозданием минут на 20, что не лезло ни в какие рамки этикета, вывалился из грозовой облачности трехцветный стратолет державы. Конечно, за спиной представители непонятых опять будут перешептываться, а он опять не обратит на это никакого внимания. Может быть, извиниться за опоздание, сославшись на плохие погодные условия. Хотя державу никто и не понимал, торговались неохотно. Она по-прежнему лидировала в космических технологиях, из которых, правда, не использовала и половину, зато широко и недорого продавала всем, кто не попросит. Особенно гегемонии и союзу, что, понятное дело, частенько вызывало недовольство оплота и тащившейся в кильватере его политики конфедерации. Впрочем, на многочисленные ноты протеста и грозные заявления держава благодушно поплевывала. Как и на многое другое, кстати. В том числе и на союзы, выгоду, прежние договоренности. Кого держава поддержит на очередных переговорах, оставалось загадкой до самого последнего дня. Оплот и гегемония пытались перещеголять друг друга в посулах и угрозах, но держава всегда оставалась непредсказуемой. Непонятое одно слово. В наушниках оркестр отыграл последний из пяти гимнов. Шлюзы открылись, на площадках появились главы делегаций, охрана, сопровождающие лица. В одинаковых черных скафандрах, похожие как близнецы. Разумные меры, кстати. И порядок высадки каждый раз новый по той же причине, чтобы снайпер не знал, в кого стрелять. Один лишь представитель Союза позволил себе небольшое отступление. Традиционный головной убор, такой же зеленый, как и нос стратолета, венчал верхнюю часть шлема. Он, естественно, снайперов не боялся. Занду выступил вперед, включил микрофон. «Уважаемые гости Конфедерации! От лица секретариата и самого генерального секретаря Ральфсона сердечно приветствую вас на нейтральной территории Организации Объединенных Наций. Добро пожаловать! С сегодняшнего дня и до конца конференции позвольте нам заботиться о ваших комфорте, досуге и безопасности». Да, и это входило теперь в обязанности распорядителя. Хотя на дипломатических встречах под эгидой ООН террористические акты находились под негласным запретом, служба безопасности следила, чтобы гости, особенно из Союза и Оплота, особо не шалили. Они зачастую даже не пытались скрыть приготовление и, пойманные на горячем, не строили из себя воплощенную невинность. Ну да, мол, попались. Сожалеем. Каждый раз Занду, так же, как и его предшественники, гадал, зачем затевался весь этот спектакль. Для проверки бдительности или для отвода глаз? Впрочем, для участия в конференциях ООН давно уже не пребывали сколько-нибудь заметные цели. Обычные пешки с готовыми решениями в портфелях. К сожалению, тщательно заготовленную и выверенную речь пришлось скомкать. Стоило Занду мысленно перелистнуть вторую страницу, должность не позволяла читать по бумажке или пользоваться диктовкой суфлера, как чуть слышно пискнула частота внутренней связи.
4: «Господин распорядитель, говорит метеоконтроль. К нам приближается грозовой фронт, возможен кислотный дождь повышенной активности, град, опасное атмосферное электричество. Минут через 30 он будет здесь, а наземным службам еще надо укрыть машины гостей в ангарах».
0: «Проклятие!
1: С ураганом не поспоришь, океан рядом. Перепады температуры дикие, страшно даже представить, что там творится. Чудовищный водоворот поднял из океана тонны воды, закрутил, потащил за собой к берегу и через полчаса обрушит их на площадь вместе с ржавыми балками давно сгнивших нефтяных платформ, водорослями, медузами. Хотя откуда там медузы? На поверхности давно не осталось ничего живого». Занду выругался про себя, но когда снова заговорил, голос его звучал спокойно и уверенно.
5: «К сожалению, природные условия ухудшаются с каждой минутой. Поэтому я приглашаю всех вас под гостеприимные своды штаб-квартиры ООН. Техническая служба займется вашими кораблями и, поверьте, подготовит их наилучшим образом. Сопровождающие покажут апартаменты делегаций, услугам наших уважаемых гостей бары и комнаты отдыха, рекреационные центры и переговорные боксы, защищенные от любого прослушивания. Чувствуйте себя как дома». Открытие конференции по оговоренному протоколу состоится в 18:00 по среднесолнечному времени в главном приемном зале. По любым вопросам вы можете обращаться прямо ко мне. Во всех комнатах стоят аппараты прямой связи. Надеюсь, вам у нас понравится».
1: Десятиметровые полотнища флагов свисали с потолка, медленно раскачиваясь под кондиционированным сквозняком. Все пять в круговую, чтобы, не дай бог, ничей не оказался первым или последним. Скандала не оберешься, упреков и протестов.
5: Обиженные настрочат ноту в самых нелестных выражениях, обвинят в подкупе противной стороной, та в ответ отзовет послов, а там и до войны недалеко. Хорошо, если дело ограничится очередной перестрелкой и парой бомбовых ударов. В общем, лучшего повода сорвать конференцию не найти. Она и так уже 16-я по счету. Занду произнес приветственную речь. Гости выслушали призывы к мирному урегулированию проблем с каменными лицами. Еще утром, прослушав секретные записи из переговорных боксов, распорядитель понял, что как минимум оплот Конфедерации и Союз не настроены на поиск компромиссов. Гегемония, как обычно, держит в рукаве десяток неожиданных козырей, да и держава всегда готова выкинуть какой-нибудь неприятный сюрприз. В крайнем случае можно прервать заседание, сославшись на террористическую угрозу, но вряд ли потом удастся снова заставить делегации сесть за стол переговоров. Тупик. Первым слово взял представитель оплота. Так было всегда, и всегда никто из противников не протестовал. Ему давали выговориться, чтобы с удвоенной силой потом навалиться на доводы и предложения, или поймать на какой-нибудь мелочи, ошибки или подтасовки фактов. Оплот не любил дипломатические изыски, предпочитая решать проблемы грубой силой и слегка прикрытой благожелательной риторикой на тему свободы и демократии. Лощеный посол, блестя в свете бестеневых ламп высоким лбом философа и посверкивая благообразной сединой, зачитал приветствие гостям конференции. Естественно, его тут же поймали на лжи.
6: «Наши владения сейчас составляют 25 планет».
5: Красные лампы полыхнули сразу над тремя делегатами. Слово просили все — и союз, и гегемония, и даже скрытная держава. Занду по праву распорядителя предоставил говорить посланцу гегемонии, невысокому пожилому дипломату с непроницаемым лицом восточного тирана.
7: «Позвольте вас поправить, уважаемый посол». Насколько я знаю, 37 часов назад квартирьеры оплота начали подготовку к приему колонистов на Кастере-4. Хотя это именно ваша астрофизическая служба представила на Мировом совете по космонавтике доклад об отсутствии в системах альфа и бета-близнецов, пригодных для жизни планет.
5: Улыбка оплотника стала вымученной и фальшивой.
7: «Ваша разведслужба выше всяких похвал». «Как и у вас», —
5: ядовито заметил представитель Союза. Посол оплота пригладил безупречный пробор, тыльной стороной ладони стер капельки пота. Он занервничал.
6: «Давайте перейдем к главному. Мы тут все собрались для того, чтобы официально объявить Землю демилитаризованной зоной и подписать соответствующие документы. Планета и так дышит на ладан. Если на ней начнутся еще и ядерные конфликты, то мало не покажется никому».
5: Теперь оплотник не читал по бумажке. Заготовленную речь он демонстративно отложил в сторону, решив говорить простым языком, а не канцеляритом дипломатического протокола. Когда трансляция первого заседания пойдет по головидению, понятная и легко переводимая речь будет смотреться куда выгоднее декларации противников. Как обычно, оплот умело работал на свой имидж.
6: «Мы должны подумать о наших потомках, о детях миллиардов колонистов, которые подрастут и захотят посетить свою историческую родину. Что мы покажем им? Радиоактивную пустыню? Мир с полностью разрушенной экологией? Так пусть же ядерные взрывы больше не гремят на нашей родной планете. Мы, а к нашей позиции присоединяются и лидеры конфедерации, что может подтвердить господин полномочный посол Крикс Фогель.
8: Я, — важно сказал худощавый дипломат с военной выправкой, — мы поддерживаем инициативу многоуважаемого оплота.
6: Мы предлагаем присвоить Земле статус зоны, свободной от конфликтов, для чего необходимо запретить на ней присутствие любого оружия и войск, кроме необходимого минимума полицейских сил. Давайте перенесем военные действия в космос!»
5: Под бурные аплодисменты дипломатов оплота и конфедерации посол сел на свое место. Занду включил микрофон, чтобы предложить слово Союзу, но тут без предупреждения и вопреки протоколу поднялся представитель гегемонии. Он не пошел к трибуне, лишь знаком попросил включить ему микрофон.
7: «Да простят меня глубоко уважаемые враги», — сказал он. «Но я позволю себе не согласиться. Я выражаю мнение руководителей моей страны. С нами согласен и достопочтенный личный посланник пожизненного президента державы».
5: Плотный, вечно улыбающийся уволень согласно кивнул. Остальные переговорщики поморщились. В этот раз держава оказалась на чужой стороне.
6: «Если мы перенесем военные действия в космос», — продолжил гегемон, —
3: то угроза разрушения нависнет над сотнями процветающих миров. Новых миров. Пока еще живых, зеленых, не загадочных.

0: Очнулся. С видимым усилием взял себя в руки и сказал: «Мне тяжело это говорить, но иного выхода нет. Сегодня на этой конференции гегемония предлагает отныне проводить все войны только на Земле». Кто-то ахнул. Кто-то, не сдержавшись, непечатно выругался. Потом все загомонили разом, перебивая друг друга. Занду потребовалось 5 минут, чтобы успокоить гостей. Звонок секретаря с призывом к тишине звучал, как похоронный колокол. Но едва голоса чуть стихли, снова заговорил Юфан.
1: «Посмотрите вокруг! Нашей планете уже все равно!»

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: День после конца света.
2: Кусок планеты не поражал размерами, но пришлось довольствоваться малым, потому что все остальное превратилось в камни, пыль, мусор. А тут все-таки остался участок земли, большая часть крестьянского дома, растущее перед ним дерево, даже пятачок пастбища с замороженным бараном. И ничего больше. Со всех сторон земля резко обрывалась, кое-где из нее торчали корни. На краю сидел мужчина, болтая ногами над пустотой. Отбросил сучок, который медленно скрылся из виду. Звали его Фрэнк, а девушку, которая устроилась на качелях, закрепленных за ветви дерева, — Гвен. «Я же не пытался взять тебя силой», — выглядел Фрэнк мрачнее тучи. «Ты же знаешь, я не животное. Просто расстроился, ты должна это понимать. Конец света и все такое. Мне стало очень одиноко. Я и подумал, что поцелуй поможет мне забыть о случившемся. Поможет нам забыть».
3: «Да, Фрэнк».
2: Гвен, чтобы раскачаться, оттолкнулась ногой от земли.
4: «Так что у тебя не было причин для оплеухи? Все-таки мы один экипаж».
3: «Я же извинилась за то, что ударила тебя, Фрэнк. Я тоже расстроилась, ты должен это понимать. Такое случается не каждый день».
4: «Нет, не каждый».
3: «Так что не злись на меня, лучше раскачай».
4: «Я не то чтобы злюсь».
2: Фрэнк поднялся, стряхнул со штанины форменных брюк несколько замерзших травинок. «Наверное, немного обиделся, может, даже впал в депрессию. Невелика радость получить оплеуху от женщины, которую любишь». Он толкнул Гвен.
3: «Пожалуйста, давай не возвращаться к этому разговору, Фрэнк. Все кончено. Ты так говоришь только потому, что тебе кое-чего хочется. И ты знаешь, что я люблю другого».
4: «Гвен, дорогая, взгляни фактом в лицо. Ты больше не увидишь Роберта никогда».
3: «Полной уверенности у меня нет».
4: «А у меня есть. Планета взорвалась мгновенно, без всякого предупреждения, со всеми, кто находился на ней. Мы были в космическом корабле по другую сторону Луны, и только поэтому остались живы. Но Роберт разделил общую судьбу. Он находился в Миннеаполисе, а Миннеаполиса больше нет».
3: «Мы этого не знаем».
4: «Знаем. Я не думаю, что Миннеаполису удалось выбраться из этой передряги. Наш радар обнаружил

0: только этот кусок планеты, крупнее ничего нет.
1: Гвен нахмурилась, опустила ногу, остановив качели.
2: Может остаться и кусок Миннеаполиса?
0: С Робертом, замерзшим, как этот баран.
2: Какой ты жестокий. Ты просто хочешь причинить мне боль.
3: Ну что ты?
1: Стоя сзади, он нежно обнял ее за плечи.
0: Я не хочу причинять тебе боль. Просто ты не должна уходить от реалий. Остались только ты и я тебя люблю. Всем сердцем.
1: Пока он говорил, его руки соскользнули с плеч, двинулись ниже на упругие округлости. Но Гвен дернулась, спрыгнула с качелей на землю, отошла на пару шагов, уставилась на замерзшего барана.
2: Интересно, он что-нибудь почувствовал?
0: Кто? Роберт или баран?
2: Как ты жесток!
1: Она топнула ножкой, угрожающе вскинула руку, когда он двинулся к ней. Фрэнк что-то пробурчал себе под нос и плюхнулся на качели.
0: Давай спустимся с небес на землю. Давай забудем все, что случилось на корабле. Забудем, что я пытался подкатиться к тебе. Забудем, что хотел уложить в койку. Забудем все. Начнем жизнь с чистого листа.
1: Сама видишь, в какой мы ситуации. Мы остались вдвоем. Я, Дам, ты, Ева.
2: Гвен.
0: Я знаю, что тебя зовут Гвен. Я хочу сказать, что мы теперь как Адам и Ева, и на нас лежит ответственность за возрождение рода человеческого. Ты понимаешь?
2: Да. Я думаю, ты по-прежнему пытаешься соблазнить меня.
0: Черт побери, какая разница, что ты думаешь? Это наш долг. Провидение уберегло нас именно потому...
2: Вроде бы ты говорил мне, что ты атеист.
0: А ты говорила, что ходишь в церковь. Я смотрю на ситуацию с твоей стороны.
2: А я с твоей. Ты сексуально озабоченный.
0: Скажи спасибо. Значит, у нас будет много детей. Родить их и вырастить — наш долг перед человечеством.
1: Гвен, глубоко задумавшись, погладила барана по голове.
2: Не знаю. Может, наилучший вариант — раз и навсегда со всем покончить. Мы взорвали мир, не так ли? Можно сказать, загрязнили окружающую среду во вселенском масштабе.
0: Ты, конечно, шутишь. Мы не знаем, что произошло. Возможно, какая-то случайность.
2: Хороша случайность.
0: Ты же знаешь, как бывает.
1: Фрэнк вскочил с качелей и шагнул к Гвен.
0: «Забудь о человечестве!» — взмолился он. «Думай только о нас! Мы же остались вдвоем, больше никого! Тепло соприкосновения, конец одиночества, восторг, поцелуй, слияние плоти!»
2: «Если подойдешь ближе, я закричу!»
0: «Кричи, сколько влезет!» —
1: проорал Фрэнк со злобой и горечью, схватил Гвен, рванул на себя.
0: «Кто услышит?» «Я тебя люблю! Хочу! Не могу без тебя!»
1: Она попыталась вырваться, замотала головой, но сила была на его стороне. Он поцеловал ее в щеку, в шею,
2: и она перестала сопротивляться. «Так ты все-таки насильник?»
1: – прошептала она, глядя ему в глаза. Еще мгновение он прижимал ее к себе, потом его руки повисли, как плети.
0: «Нет, я не насильник. Просто симпатичный парень с сильным половым влечением и развитым чувством вины».
2: «Так-то лучше».
0: «Не лучше! Гораздо хуже! Разве может последний оставшийся на земле мужчина испытывать чувство вины? Окружавший меня буржуазный мир умер, а я по-прежнему несу в себе его мораль. Что, по-твоему, случилось с тобой, если бы я повел себя как должно самцу? Просто схватил и навязал бы тебе свою волю?»
2: «Не говори гадостей».
0: «Я не говорю гадостей. Просто хочу, чтобы твоя светловолосая бестолковка начала хоть немного соображать. Кроме тебя и меня никого нет, понимаешь? Нас только двое. У нас есть этот кусок земли, а под ним наш космический корабль, бортовые системы которого создают силу тяжести и генерируют воздух. Атомная энергетическая установка проработает еще 1000 лет. Пищевой синтезатор будет нас кормить. Так что мы, образно говоря, всем обеспечены».
2: «Обеспечены для чего?»
0: «Вот об этом я тебя и спрашиваю. Мы будем мирно стареть, как добрые приятели в своих каютах. Ты будешь вязать, я смотреть старые фильмы. Ты этого хочешь?»
2: «Мне не понравилось слово «бестолковка».
0: «Не уходи от вопроса. Ты этого хочешь?»
2: «Я как-то не думала».
0: «Так подумай. Мы здесь одни. До конца нашей жизни».
2: «Похоже, подумать стоит».
1: Она склонила голову, посмотрела на Фрэнка так, словно видела впервые.
4: Можешь поцеловать меня, если хочешь.
5: Еще как хочу!
4: Но ничего больше, только поцеловать. В порядке эксперимента.
1: Получив разрешение, Фрэнк заметно присмирел. Осторожно приблизился к ней. Гвен закрыла глаза, задрожала всем телом, когда Фрэнк обнял ее. Он прижал Гвен к себе, поцеловал в закрытые глаза. Она задрожала вновь, но не пыталась вырваться. Не запротестовала и когда его губы нашли ее и впились в них долгим страстным поцелуем. Когда же он опустил руки и отступил на шаг, она открыла глаза. Фрэнк нежно ей улыбнулся.
4: «Роберт целовался лучше», — констатировала Гвен.
1: В ярости Фрэнк пнул барана и запрыгал на одной ноге, ухватившись за вторую и постановая от воли. С тем же успехом он мог пнуть гранитный валун. «Как я понимаю, он был хороший в постели», — вырвалось у него.
4: «Просто чудо», — признала Гвен. «Поэтому мне так трудно даже смотреть на другого мужчину. Кроме того, я ношу под сердцем его ребенка, а это еще больше все усложняет».
5: «Ты
4: беременна. Такое случается, знаешь ли. Роберт еще не знает».
1: «И никогда не узнает».
5: «Ты ужасный!»
1: «Извини».
5: «Так это прекрасно. Великолепно! Мы увеличили генофонд человечества на 50%! Сын Роберта сможет жениться на нашей дочери или наоборот».
4: «Это же инцест!»
5: «В Библии инцеста нет, так? Когда начинаешь все заново, это правило, а не исключение. Об инцесте речь зайдет гораздо позже».
1: Гвен вновь села на качели, глубоко задумалась. Вздохнула.
4: «Не получится. Так не положено. Во-первых, ты хочешь, чтобы мы занимались любовью, не поженившись, а это грех».
5: «С Робертом у тебя так и было».
4: «Да, но мы собирались пожениться. А с тобой это невозможно. Мы не можем пожениться, потому что некому зарегистрировать наш брак. А потом ты хочешь иметь детей, хочешь, чтобы они совершили инцест. Это слишком ужасно. На этом нельзя созидать новый мир».
5: «У тебя есть идеи получше?»
4: «Нет, но и твоя мне не нравится».
1: Фрэнк тяжело опустился на землю, в изумлении покачал головой.
5: «Я просто не могу поверить тому, что сейчас происходит», — разговаривал он, похоже, сам с собой. «Последний мужчина и последняя женщина спорят о теологии».
1: Он вскочил, охваченный гневом.
5: «Хватит! Никаких споров, никаких дискуссий!»
1: Он сорвал с себя рубашку.
5: «Все начнется прямо здесь, прямо сейчас. Мы положим начало новому миру. Не могут сдерживать меня моральные нормы, которые обратились в прах вместе с планетой. Теперь все буду решать я. Язык, на котором я говорю, станет языком многих поколений. Если я скажу, что вода — это эгг, во веки вечные все будут говорить эгг, не задавая вопросов. Я теперь Господь Бог».
4: «Ты сошел с ума?»
1: Гвен попятилась.
5: «Бог, если хочу им быть. Остановить меня некому. Захочу, побью тебя, и за это ты будешь меня любить. А не полюбишь, побью вновь. Так чего ты не кричишь?»
1: Он бросил рубашку на землю, надвигаясь на Гвен.
5: «Я единственный, кто услышит твой крик, и мне на него наплевать».
1: Он расстегнул ширинку, и с ее губ сорвался сдавленный вскрик. Фрэнк лишь рассмеялся.
5: «Выбирай!» — проревел он. «Можешь наслаждаться, можешь ненавидеть. Мне без разницы. Я носитель спермы. Из моих чресел выйдет новое человечество».
1: Он замолчал, потому что земля, на которой они стояли, качнулась.
5: «Ты почувствовала?» — спросил Фрэнк.
1: Гвен кивнула.
4: «Земля качнулась, словно по ней ударили».
5: «Другой корабль!»
1: Он быстро застегнул ширинку, схватил рубашку, начал торопливо надевать. Гвен сбила рукой волосы, пожалела о том, что при ней нет зеркальца.
5: «Кто-то ходит», — указал Фрэнк. «Там».
1: Оба прислушались к шорохам под их миром. Потом послышалось тяжелое дыхание. На край земли взобрался человек в гидрокостюме, оставлявшем открытыми только голову и руки. Зеленого цвета.
4: «Он зеленый»,
1: — вырвалось у Гвен. К Фрэнку дар речи еще не вернулся. Мужчина поднялся, отряхнул пыль с рук, поклонился.
5: «Надеюсь, не помешал?»
4: «Нет, все в порядке», — ответила Гвен. «Заходите».
5: «Почему вы зеленый?» — спросил Фрэнк.
1: «Я мог бы спросить, почему вы розовые?»
5: «Только без шуток!»
1: Пальцы Фрэнка сжались в кулаки.
5: «А не то!»
1: «Я очень сожалею!» Мужчина вскинул зеленые руки и отступил на шаг. «Прошу вашего прощения. Все это очень печально, как для вас, так и для меня. Я зеленый, потому что я не землянин. Я инопланетянин».
4: «Маленький зеленый человечек!»
1: ахнула Гвен. «Не такой уж я и маленький», — обиделся инопланетянин.
5: «Я Фрэнк, а она Гвен».
1: «Рад познакомиться с вами. Мое имя произнести вам будет трудно, поэтому зовите меня Роберт».
4: «Только не Роберт!» —
1: взвизгнула Гвен.
4: «Он мертв!»
1: «Пожалуйста, извините. Нет проблем. Гораций подойдет?»
5: «Гораций? А что, собственно, вы здесь делаете?» — спросил Фрэнк.
1: «Видите ли, все это довольно-таки сложно. Если позволите, я начну с самого начала».
4: «А как вам удалось так хорошо выучить английский?» — спросила Гвен.
1: «Я это тоже объясню, если вы соблаговолите меня выслушать».
0: Гораций заходил взад-вперед. «Во-первых, я прилетел с далекой планеты, которая вращается вокруг звезды, отстоящей от Солнца на многие-многие парсеки. Мы проводили исследования галактики, и мне поручили этот сектор.
1: Ваша планета произвела на меня сильные впечатления. Как вы легко можете себе представить, зеленый — наш любимый цвет. Я установил средства мониторинга и подготовил достаточно полный отчет, естественно, с учетом ограниченного времени. На это ушло чуть больше 200 ваших лет».
4: «Вы не выглядите таким стариком», — отметила Гвен.
1: «Все дело в жизненных циклах, вы понимаете. Я не буду называть вам с моего истинного возраста, а то, боюсь, вы мне не поверите».
4: «Мне 22», — сказала она.
1: «Как мило. А теперь позвольте продолжать. Я собрал всю информацию, необходимую для отчета, выучил несколько языков. Я горжусь своими лингвистическими способностями, но мало-помалу начал приходить к ужасному выводу. Человечество, как бы это выразить, довольно-таки отвратительное творение природы».
5: «Ты сам не красавчик, зеленух», — бросил Фрэнк.
1: Гораций предпочел проигнорировать его реплику.
4: «Я хочу сказать, что вы сильны, умны, плодовиты, многого добились.
1: Но средства, которыми вы добивались своих впечатляющих успехов, вот что пугает. Вы убийцы».
5: «Закон выживания», — отчеканил Фрэнк. «У нас не было выхода. Съешь или съедят тебя. Убей или убьют тебя. Выживает сильнейший».
1: «Я не буду с этим спорить. Разумеется, это единственная возможность для выживания любой цивилизации, и я уважаю такую точку зрения. Но куда больше меня интересует другое. Как ведут себя представители вида, который занял главенствующее положение на планете? На нашей планете мы стали доминировать в незапамятные времена. И с тех пор охраняем все прочие виды жизни. У нас царят мир и порядок. Тогда как ваши люди, воцарившись на Земле, на этом не успокоились и принялись убивать друг друга. Меня это очень огорчило».
5: «Никто вашего мнения не спрашивал», — отрезал Фрэнк.
1: «Разумеется. Но мои наблюдения не только огорчили, но и встревожили меня. Моя планета не так уж и далеко по астрономическим меркам, и полагаю, что рано или поздно вы ее найдете. А потом, возможно, захотите перебить и нас».
4: «Теперь эта вероятность ничтожно мала», —
1: вздохнула Гвен, отпустив качели.
5: «Да, теперь она скорее теоретическая, но раньше ее приходилось учитывать. Вот и вышло, что я интеллигентное, мирное, разумное существо, вегетарианец, никогда не обижавший мухи, вдруг задумался о возможном уничтожении моей родной планеты. Как вы сами видите, это очень серьезная моральная дилемма». «Не вижу».
1: Фрэнк покачал головой, потом уставился на инопланетянина.
5: «Так вы имеете отношение к тому, что произошло?»
1: «Я скоро к этому подойду».
5: «Сойдет, да или нет?»
1: «Не все так просто. Пожалуйста, выслушайте меня. Ситуация сложилась чрезвычайно драматично, и никто не мог помочь мне принять решение. Полет домой занимал много времени, и пока я добрался бы туда, мое руководство приняло бы решение, вы, люди, могли бы построить свои звездолеты и уже отправиться к нам. Если бы я продолжал наблюдение, вы все равно построили бы звездолеты и полетели к моей планете, чтобы уничтожить ее. В результате я, мирное существо, замыслил немыслимое.
5: Так это ты взорвал наш мир!
1: Фрэнк шагнул к пришельцу.
5: Пожалуйста, никакого насилия!
1: Гораций поднял руки, попятился.
5: Не выношу насилия!
1: Фрэнк остановился. Ему хотелось выслушать все до конца, но кулаков он не разжал.
5: Спасибо, Фрэнк.
1: Как я и сказал, я замыслил немыслимое. Мог я применить насилие ради сохранения мира или не мог? Если бы я ничего не предпринял, мою планету и всех ее жителей ждала гибель. И мне пришлось выбирать, какая цивилизация должна выжить, моя или ваша. Вопрос я поставил ребром, так что с ответом проблем не возникало. Конечно же, моя. Поскольку мы более древние, более интеллигентные, интереснее и красивее вас, и очень мирные.
5: «Поэтому ты взорвал наш мир!» — подвел итог Фрэнк.
1: Не очень-то мирный поступок. Но, в принципе, это отдельно взятые из ряда вон выходящие события. После многих мирных столетий, за которыми, разумеется, вновь последуют мирные столетия.
5: «Что тебе здесь надо?» — спросил Фрэнк. «Почему ты нам все это рассказываешь?»
1: «Естественно, чтобы извиниться. Я очень сожалею, что все так обернулось.
5: Но пожалеешь далеко не в той степени, как мы, зеленый ты сукин сын!»
1: «Если бы я мог предположить, что вы поведете себя не как джентльмен, я бы не приходил».
5: Фрэнк бросился на него, но Гвен успела заступить ему дорогу.
4: «Фрэнк, пожалуйста!» — взмолилась она. «Хватит насилия, иначе я закричу!» «И вы сделали все сами, мистер Гораций?»
1: «Просто Гораций — это имя». «Да, сделал. И несу полную ответственность».
4: «А на борту вашего корабля больше никого нет?»
1: «Я один. Корабль полностью автоматизирован. Мне понадобилось время, чтобы решить поставленную задачу. Я не думаю, что кому-то удавалось создать бомбу, способную разнести целую планету. Но я справился. Добился поставленной цели. Ради мира».
5: «Где-то я это уже слышал», — пробурчал Фрэнк.
1: «Я процитирую одного из ваших генералов, который несколько лет назад выиграл небольшую локальную войну. Я их убил для того, чтобы спасти. Но я не такой лицемер. Я уничтожил вашу планету, чтобы спасти свою. Всего лишь сыграл по вашим правилам, видите ли».
5: «Вижу».
1: Голос Фрэнка звучал уж очень спокойно.
5: «Ну, ты сказал, что ты один. Как насчет других зеленых человечков, которые заберутся сюда следом за тобой?»
1: «Невозможно, заверяю вас». И когда он повернулся, чтобы взглянуть на край земли, через который перелез, Фрэнк шагнул вперед и двинул ему в челюсть. Инопланетянин повалился на спину, а Фрэнк уселся на нем и душил, пока тело не перестало дергаться. Гвен одобрительно кивнула.
5: «Я возьмусь за ноги», — сказал Фрэнк.
1: Без единого слова они донесли тело до обрыва и сбросили, наблюдая, как оно медленно кружится среди космического мусора.
5: «Мы должны найти его корабль», — прервал молчание Фрэнк.
4: «Нет, сначала поцелуй меня. Крепко».
5: «Ух», —
1: вырвалось у Фрэнка, когда он наконец оторвался от Гвен.
5: «Это круто. Позволь спросить, с чего такие перемены?»
4: «Я хочу привыкнуть к твоим поцелуям, к твоим объятиям. Мы должны воспитать большую семью, если мы захотим заселить целую планету».
5: «Полностью с тобой согласен. Но что заставило тебя передумать?»
4: «Он — это существо. Нельзя допустить, чтобы это ему сошло с рук».
5: «Ты чертовски права! Месть! Вырастим детей, научим их летать, построим бомбы, найдем этих инопланетных мерзавцев и превратим их в пыль. Докажем его правоту. Мы обязательно отомстим за Землю».
4: «Я очень на это надеюсь. Не может он убить моего Роберта и остаться безнаказанным».
5: «Роберта? Так вот почему ты это делаешь. А как же остальные? Миллиарды людей, целая планета».
4: «В Миннеаполисе других знакомых у меня не было».
5: «Если бы Гораций знал насчет Роберта, готов спорить, он бы дважды подумал, прежде чем взрывать мир».
4: «Что ж, он не подумал и допустил ошибку. Так полетели?»
5: «Барана возьмем».
1: Гвен посмотрела на барана, подумала, покачала головой.
4: «Нет, он тут очень хорошо смотрится. Создает ощущение дома. Будет куда возвращаться».
5: «Хорошо. Вперед, к мщению! Набрасываем планы, создаем бомбы, воспитываем детей. Все ради мести. Уничтожение».
4: «Как-то неприятно это звучит».
1: Фрэнк потер подбородок.
5: «Раз уж ты упомянула об этом, не могу с тобой не согласиться, но выбора у нас нет».
2: Неужели? Да, этот отвратительный зеленый человечек уничтожил наш мир. Но это не означает, что мы точно так же должны поступить и с его.
5: Разумеется, не означает, но есть же справедливость. Око за око, сама знаешь.
2: Знаю. Не раз читала Ветхий Завет. Так делалось, нас учили так делать, но где уверенность, что путь этот правильный и единственный?
1: Мысль твоя достаточно понятна. Ты хочешь сказать, что прежнего мира уже нет, и мы не можем вернуть его, взорвав еще одну планету. Если маленькие зеленые человечки такие мирные, как говорил Гораций, уничтожить их — преступление. В конце концов, они не уничтожали наш мир.
2: Тут есть о чем подумать.
1: Есть, к сожалению. Как было бы просто взорвать их планету, потому что они взорвали нашу.
2: Я знаю, но это дурная привычка.
1: Ты права. Начни взрывать планеты, и кто знает, чем все закончится. Так что у нас есть шанс отказаться от старого принципа «око за око, зуб за зуб». Если мы построим наш мир, ты, я, наши дети, мы заложим в фундамент не месть, а что-то другое. Это трудная, но благородная задача.
6: Гвен плюхнулась на качели.
2: Твои рассуждения меня немного пугают. Взять на себя ответственность за создание целого мира — тяжеленная ноша. А ты еще хочешь создавать его на основе новой системы моральных ценностей. Не убий, не мсти.
5: Мир и любовь для всех живущих на Земле.
1: Что-то такое говорила церковь, благословляя войска. На этот раз наши слова не будут расходиться с делом.
5: Действительно, будем подставлять другую щеку. Забудем о том, что они уничтожили наш мир. Докажем, что Гораций крепко ошибся. И потом, когда мы таки встретимся с ними, им придется извиняться за него.
1: Мы извиняемся прямо сейчас.
6: На край мира взобрался второй зеленый человек.
1: Гвен вскрикнула.
2: Гораций, ты не умер!
6: Сорвалось с ее губ. Зеленый человек покачал головой.
1: Извините, индивидуум, которого вы называете Горацием, умер. Но после того, что я услышал несколько секунд тому назад, я склонен думать, что он заслужил свою смерть. Он уничтожил целую планету и понес за это наказание.
5: Гораций сказал, что он один.
6: Руки Фрэнка вновь сжались в кулаки.
1: Он солгал. Нас было двое. Он вызвался встретиться с вами, единственными, кто выжил, и все объяснить. Информацию о случившемся я доставлю на нашу планету. Уничтожение вашего мира выльется в продолжительный траур.
5: Спасибо вам.
6: В голосе Фрэнка, однако, благодарности не слышалось.
5: У меня сразу полегчало на душе. Вы помогали ему взорвать наш мир?
6: Зеленый человек задумался, потом с неохотой кивнул.
2: Помогал, сильно сказано.
6: Вначале я не соглашался с его ситуационным анализом. В конце все-таки согласился.
5: Вы ему помогали. А теперь отправитесь домой и расскажете всем, что произошло. Расскажете, что выжившие строят новый мир, и, возможно, ваше руководство придет к выводу, что и нас лучше взорвать, на случай, что наши потомки окажутся не столь великодушными, как мы. И следующая ваша экспедиция расправится с нами для профилактики.
2: Да нет же, быть такого не может. Я решительно выступлю против.
5: Но существует вероятность того, что вас не послушают.
2: Надеюсь, что этого не произойдет.
6: Но, разумеется, всегда существует вероятность того.
1: Еще один зеленый сукин сын.
6: С этими словами Гвен достала из кармана маленький пистолет и застрелила инопланетянина.
5: «Деваться, похоже, некуда», — вздохнул Фрэнк, глядя на покойника. «Теперь придется найти их корабль и убить всех, кто там находится».
1: «А потом взять корабль и взорвать их планету», — добавила Гвен.
5: «Выбора нет. Как говорил Гораций, такая уж у нас репутация. Придется ее оправдывать».
2: «У меня будет неспокойно на душе, если мы этого не сделаем. Я буду волноваться о наших детях и детях наших детей. Лучше сразу с этим покончить».
5: «Ты, разумеется, права. А вот взорвав их, мы начнем учить наших детей подставлять другую щеку и всему остальному. Тогда это будет уместно. Так в путь».
2: Пожалуй.
6: Гвен оглядела крошечный клочок их когда-то необъятного мира.
2: Лететь, возможно, придется долго. Не будем терять времени. Барана возьмем?
5: Нет. Я отключу воздух, и он прекрасно сохранится. Он так хорошо смотрится на травке. Создает ощущение близости домашнего очага. Нам будет куда вернуться.

Едва успев создать колонии на нескольких планетах, человек внезапно оказался отрезанным от своих баз. Земля не откликалась. Но хотя отважные завоеватели пространства уже начали заселять чужие миры и добывали там почти все необходимое промышленное сырье, о полетах в космос без поддержки родной планеты нечего было и думать. Несколько звездных кораблей, оказавшихся в распоряжении колонистов, устремились к Земле и пропали без вести. Много позже найдено было объяснение. Корабли приземлились благополучно, но обнаружили на третьей планете своего Солнца одни лишь разваленные безлюдные пустыни и оказались без горючего на обратный путь. Многие месяцы космонавты скитались по Земле, пытаясь отыскать следы цивилизации, которая отправила их на завоевание галактики. Но от нее, похоже, ничего не сохранилось. Они подвергались нападению выродившихся одичалых землян, однако несколько человек уцелело, и по их дневникам и записям, найденным несколько столетий спустя, можно составить представление о великой катастрофе. Земля стала жертвой двойного ядерного взрыва, случившегося почти одновременно восточнее и западнее нулевого меридиана. Исследователи и по сей день по-разному объясняют причины этого катаклизма. Одни полагают, что по странному совпадению в обоих полушариях одновременно произошла катастрофа, другие говорят о ядерной атаке и немедленном ответном ударе. Как бы то ни было, от радиоактивных осадков погибло 95% обитателей планеты. Потомство немногих выживших претерпело страшные изменения. Значительно притупилось зрение, даже при ярком солнечном свете люди видели теперь не дальше, чем за 5-6 шагов. Кроме того, сильно изменилась частота волн, улавливаемых человеческим глазом. Почти ослепнув, люди, однако, стали видеть многое, что прежде им было недоступно. Например, деятельность мозга представлялась теперь в виде своеобразного света, который окружал голову лучистым ореолом. Из двух дошедших до нас дневников яствует, что люди почти не видели друг друга. В тусклой полутьме, лишенной всех красок, кроме различных оттенков серого, они различали только светящуюся голову. При этом, судя по всему, уцелевшие жили общинами, в которых установились примитивные варварские законы, и к факелам, то есть к тем, чья мысленная деятельность была сколько-нибудь значительна, относились враждебно. Галактическая энциклопедия, том 3, планета Солнца.

Когда вдали на холме вспыхивал свет, я поступал, как все молодые, смотрел. Большой свет не пустяк, он притягивает. Старики говорят, что когда-то подходили к нему совсем близко, но он их обманул. Больше всех на это напирается Лагар, которому уже минуло 100 лет. Он даже говорит, что прежде светов было меньше, но они сверкали ярче. Нам, молодым, судить трудно. Но одно можно сказать наверняка. При том, что дичь едва различаешь в 5 шагах, яркое пламя, повторяю, притягивает. Вот потому я туда и пошел. Хотелось поближе рассмотреть свет.

который вспыхнул на холме. Я пошел с Жосом и с Иоландой. Кстати сказать, Иоланде пора сделать выбор. Так больше не годится. Жос чересчур много занимается ею, когда они отходят на 10 шагов. Да-да, на два взгляда. Другие ничего не замечают, а я-то вижу, и меня это бесит. Глаза у меня не очень хорошие, я ношу очки, да еще с какими-то толстыми стеклами. Но это не помогает, все равно я вижу дальше других. Так вот, мы пошли к свету на холме, пока отец нас все отговаривал. Не валяйте дурака, слушайте, что вам говорят. Мы, старшие, ходили туда, когда это еще разрешалось. А что толку? Ровно ничего. Пока дойдешь, все погаснет. Да еще иногда там поджидали черные в своих мундирах. Не так-то приятно было на это смотреть. Не на мундиры. Мундир-то красивый, я и сам не прочь бы его надеть. Тут он вздохнул. Я просил, а мне сказали, ты, мол, больно много видел цветов, когда был молодой, больно ими не интересовался. Так скажи спасибо, что тебя самого не погасили. Кто пробует подойти поближе к свету, тем ведут счет. Ведут счет, это значит задают жару, понятно? И уж потом век вам этого не забуду. Допустим, ребятишки, вы пойдете туда, к свету. Придете, а там уже и нет ничего, разве что кучка пепла. В прежние времена сжигали. Ну и ну, а теперь уже не жгут, а гасят. Уж не знаю как. И главное, не знаю кто, и не вы спрашивайте у меня про то, чего не знаю. Я кое-чего достиг в жизни. А что будет, если я все потеряю, скажите на милость. Я такой же любопытный, как и вы, ребятишки. Да только надо знать меру и не совать нос куда не следует. Когда дело касается цветов, любопытство вредно для здоровья. Черт возьми, вы каждый вечер можете уткнуться в ближний телевизор. Неужели вам этого мало? Цветы им понадобились, надо же. Я вовсе не желаю, чтобы ко мне в дом заявились черные и уполномоченные. Так что будьте любезны, сидите тут и никуда не уходите. И ты, Жос, и ты, Иоланда. А то я скажу вашим родным. Поняли, ребятишки? Как не понять? По ближнему телевидению вечно показывают одно и то же. Поездка уполномоченного, пресс-конференция уполномоченного. Телевизор — это неплохо, но уж очень однообразно. И света мало, в прямом смысле. В трех шагах уже ничего не видно. Надо совсем уткнуться носом в экран, а от этого болят глаза. Отчасти поэтому мы и пошли к холму. Охота была смотреть этот паршивый телевизор. Они там только и знают, что расхваливать уполномоченного. Отец мог бы и не говорить про то, чего он там достиг. Мы-то отлично знаем. Я, Жос и Иоланда, все знают. Если бы он побольше думал о себе и поменьше обо мне, да-да, я отлично это понимаю, он бы достиг совсем другого. Спрашивается, чего он обо мне так заботится? Старики, они все одинаковы. Воображают, будто без них мы, молодые, не справимся. Как бы не так. Будьте спокойны, милые люди, мы тоже сумеем кое-чего достичь. Мы уже не маленькие. Кстати, у ребят этого все прибавляется. Некоторые совсем малыши. Ну и ну, я творю. У нас в деревне есть детишки со светом. Я хочу сказать, их светы видны дальше, чем за один взгляд. Но они совсем слабые, не то что на холме. Слабенькие светы, тихие, спокойные. И когда бригадир черных или господин мэр чуточку повысит голос, они сразу пугливо скрываются. Но представляете, если б я обзавелся таким светом, как тот на холме. Пускай бы мэр сколько угодно орал, чтобы его погасить. И бригадир тоже. Вот это свет настоящий. Заметьте, я несу вздор, и сам это понимаю. С таким светом меня живо бы выследили и погасили, как погасили всех остальных. Каким образом? Не знаю. Нет, честно, я не знаю, как они это проделывают. Ни слуги уполномоченного, ни черные, чья обязанность гасить светы. Только, похоже, они управляются в два счета. Ведь и мы с Иоландой, и Жосом тоже время зрения теряем. Мы кинулись бежать вверх по склону холма, бежали во весь дух и выдохлись. На полдороге я схватился рукой за бок, и меня вырвало желчью. Одной желчью. Днем я не стал есть, папаша приготовил какое-то мерзкое варево, вроде рагу, черное, как поле ночью. И в этой бурде плавала какая-то дрянь. Я ничего про это не сказал, соврал, будто у меня болит живот и есть неохота. Папаша поглядел смущенно, но особенно не настаивал.
Словом, меня рвало желчью, а Жос и Иоланда, уж не знаю, чем были заняты, но тоже сильно задержались. Отстали по меньшей мере на 20 взглядов. На 20 для других, на 10 для меня. Я ведь уже говорил, что вижу вдвое дальше своих приятелей. В общем, они сильно отстали. Это меня разозлило. Я ревнивый. Не то чтобы я любил Иоланду, но я ею дорожу. Не так-то часто в мои годы найдешь девчонку почти без света, которая станет ходить за тобою в темноте. Ну вот, я стоял в потьмах, и Жоса с Иоландой все не было видно, а очки снимать не хотелось, и я обозлился и позвал их. Всем известно, что это не годится. Верный способ накликать всю свору уполномоченного и черных. Но я не мог с собой совладать. Ревность виновата. Известно, что это за штука. Когда я был маленький, сразу начинал орать, как кто-нибудь чужой подходил к маме. Не мог я этого стерпеть. Мама моя и больше ничья. С годами это не прошло. Только теперь я ревную не маму, а Иоланду. Прекрасно понимаю, у нас это ненадолго, разве что до осени, ведь она уедет в школу, но все равно не выношу, когда она уходит с кем-нибудь другим. Я закричал. Все-таки я кричал недолго, потому что шествие двигалось не так уж далеко, а мне все вовсе не хотелось, чтобы черные или партия уполномоченного подобрались к нам со своими слуховыми ящиками. Гнусное изобретение, эти ящики. Папаша говорит, в его время их еще не придумали, и жилось куда спокойнее. Ори, что хочешь, даже генерал уполномоченный дерьмо! И черным тебя не отыскать, только даром время теряли. Отойдешь на десяток взглядов вправо или влево, и все, черным тебя не найти. Говорят, когда-то существовали такие приспособления, бросали свет на большое расстояние. Папаша говорит, их испытывали сотни, тысячи раз, но ничего не получается. По крайней мере, света от них не видно. Один тип, он преподает в колледже, уверяет, что эти механизмы и сейчас дают прежний свет, только мы его уже не различаем. Возможно, на месте этого профессора я бы помалкивал. За такие разговоры могут и погасить. Короче говоря, эти механизмы давным-давно в забросе. Зато черные изобрели слуховые ящики. Да чего чуткие машинки, черт их дери. Если хочешь от них ускользнуть, замри на месте и не двигайся, ну не на волос. Едва я закричал, откуда ни возьмись, Иоланда и Жос. И шепотом спрашивают, что это на меня нашло? Ну не мог же я сказать, меня, мол, ревность заела. Так что я вынул руку и говорю тихонько, слушайте. Признаться, по этой части мне за ними не угнаться. Вижу я дальше, но уши у них куда лучше моих. Оба застыли, прислушались. «Вот черт, — говорит Жос, — они в 20 взглядах, а может, в 30?» Мы переглянулись и поняли друга. Не упускать же такой случай. В первый раз можно выследить, как черные гасят светы. Позже, гораздо позже, я узнал, что у них много разных способов. Но тот день мы думали, всех всегда гасят на один манер. «Пошли, — говорю». Иоланда вздохнула и пожала плечами. «Ты же сам знаешь, это невозможно». «Да ну!» «Хотите, верьте, хотите, нет». Но я начисто позабыл, что Иоланда и Жос не умеют притемняться, и, стало быть, черные могут выследить их слабые светы. Несколько секунд я стоял, разинув рот, потом сообразил, в чем дело, и заколебался. Из-за Иоланды, ведь она останется с Жосом. Но мне очень уж хотелось узнать, как черные гасят светы. Да притом Иоланда и Жос порядком струсили. Но постоят в обнимку, а больше ничего не посмеют. «Ну что ж, я пойду, — говорю». Они не ответили. Меня взяла досада. Вечно одно и то же. Раз я умею притемняться, они уже воображают, будто я ничем не рискую. А слуховые ящики? Их-то я не могу заткнуть, верно? Я тихонько двинулся в сторону шума. Дошел на 2 или 3 взгляда и даже еще ничего не видя, притемнился. Почем знать, вдруг среди черных есть парень вроде меня, который видит дальше обыкновенного. Притемняться – дело пустяковое. Просто-напросто перестаешь думать. Видишь, слышишь, чувствуешь по-прежнему. Все замечаешь. Только думать ни о чем не надо. И сразу становишься невидимкой, потому что твой собственный свет при этом гаснет. И тогда можно подойти к кому угодно очень близко, на расстоянии одного взгляда. Жос и Оланды и еще десяток знакомых ребят 100 раз пробовали. Не получается. Их светы не гаснут. Может, они умнее меня, хотя что-то не верится.
В общем, я притемнился и пошел дальше. В былые времена, если верить нашим старцам, все получалось не так, как теперь. Чем ближе человек подходил, тем лучше его было видно, и тем лучше видел он сам. Похоже, что в те времена свет был повсюду, даже просто в воздухе. Ерунда, конечно, не может этого быть. Где ничего нет, откуда там взяться свету? Сколько мне втолковывали на уроках физики, свет может исходить только из радиоактивных тел, и его проникающая способность ничтожна. Но старики чего только не наболтают. Я лег на земь и пополз. И вдруг увидел черных. Сразу 20 человек. Два десятка черных, представляете? Я подумал про слуховые ящики, но не шелохнулся, хотя веточка чабреца щекотала мне нос. Окажись тут кролик, я бы тоже не удивился. Но кролики, шутка сказать, замечают тебя за 10, а то и за 20 взглядов, так тихо к ним не подбирайся. Подумать только, они видят в 10-ро лучше нашего. Кстати, это мне напоминает историю про Солнце. Все говорят, что Земля — это планета, и она обращается вокруг звезды Солнца. Так написано в старинных книгах, и есть люди, которым иногда удавалось это Солнце увидеть. Не то чтобы очень яркое, но все-таки что-то такое, что светится в черном небе. Ну, конечно, не такой свет, к которому мы сейчас торопимся, и Оланда, Жос и я. А все-таки люди его видят. Ладно, пожалуйста. Но люди еще и удивляются, почему древние упоминали про многие миллионы солнц, которые они тоже называли звездами. Экая чушь. Ясно, старики были просто чумовые и сочиняли не весь что. Ну, а я слушаю да посмеиваюсь. Люди как примутся рассуждать. Вот один ученый уверяет, будто это самое солнце, видное в такие дни, когда совсем нет тумана, в старину было необходимо для жизни. В старину может быть. А сейчас? Мы-то ведь живем. А никакого солнца нет. Этот ученый тип пробовал накрывать салат черным брезентом. Ну что с того для салата? Ведь салат же не видит света. А если бы увидел, какая ему разница? Так вот, у этого типа листья салата сперва делались совсем белые, а потом увидали. А те, которые оставались не накрыты, были, как обыкновенно, серые, живые и сочные. Вы скажете, тут можно поспорить, мол, солнце не активнее, чем человеческий свет, хотя бы свет уполномоченного, и никак не может повлиять на рост салата и вообще. Хе, смех, да и только. Ладно, будем рассказывать дальше. Два десятка черных, все в мундирах, толкали перед собой какого-то типа не моложе папаши. Ну да, это был старик. Лет 30, а то и 40. Кто-то из них нахлобучил ему на голову свой шлем, а вы же знаете, у черных шлемы совсем не пропускают света. Ну и понятно, уже ничего не было видно. Я смотрел на них не то с завистью, не то с ненавистью, сам не знаю. Может, было и то, и другое. Если бы меня приняли в школу черных, я бы им завидовал. Если бы отказали, я бы их возненавидел. Чудно, от чего зависит склонности молодых. Но я-то хорошо разбираюсь в своих чувствах. Если меня прогонят, я их возненавижу. Если примут, стану их благословлять. А может, так было во все времена? Эти 20 черных были в полной форме. Шлем совершенно скрывает свет, боковины его спускаются до самого подбородка. Такой шлем просто сокровище. Дальше одного взгляда их уже не видно, они слышат каждое твое слово. Темно-серая куртка перехвачена кожаным поясом, к поясу, как положено, прицеплена слепитель, как сверкнут им в глаза, потом добрых 5 минут вообще ничего не видишь. Штаны густо-серые, заправлены в черные резиновые сапоги и темные перчатки. Можете мне поверить, на расстоянии одного взгляда черных уже не разглядеть, потому-то они так опасны, и потому они хозяева всей страны. Человек, которого они вели, мне совсем не пришелся по вкусу. Черные мне тоже не по вкусу, но они хоть могут постоять за себя. Всем известно, каковы они в драке. Крепкие ребята. А этот арестант, видали бы вы его, люди добрые, явный братик в лохмотьях, босиком, весь оброс бородой, не чесана она у него, наверное, месяц. Голову повесил, сразу видно, побежденный. А я не люблю побежденных. Чего их любить, раз они виноваты? Если все большие светы такие же, как

Ну ладно. Так вот этот тип идет и бормочет. Ах, отец мой, ясно липа. Если б ты мучается по-настоящему, а тем более ждет смерти, тот всегда зовет «Мама!». Зная, что я сейчас умру, я наверняка звал бы маму. А этот хнычет по отцу. Липа, ясное дело. Потому-то я на него и озлился. Еще потому, что черные чуть не наступали мне на пятки, а я вовсе не желал, чтобы меня взяли на заметку. Я остановился у него на дороге и заорал «Гад!» и плюнул ему в лицо. Да не как-нибудь, а без дураков. Отхаркнулся и плюнул. Он ничего не сказал. Опустил голову и пошел дальше. Тут я смутно разглядел, что он тащит на плече какую-то штуку. Бревно или шест, я сразу не разобрал. Он шагал, а я смеялся. Болван несчастный, с этаким светом и попасть в лапы к черным. Он все шагал, согнувшись в три погибели, чуть не падая. И это навело меня на мысль. Я подобрал на земле сухой сук и швырнул ему под ноги. Он шмякнулся и разбил себе морду. На силу поднялся, по подбородку течет кровь. Ну и посмеялся же я.

Дорогие радиослушатели, сегодня в программе «Элементы модель для сборки» на радиостанции «Серебряный дождь» вы слушаете рассказ Ивы Дермеза «Мальчик». Продолжение сразу же после рекламы.

0: «Стой смирно, малый», — велел мне черный. Наверное, ему не понравилось, что я бросил палку под ноги арестанту. Во всяком случае, другие ушли с тем типом, который тащил крест. Под конец я разглядел, что на плече у него крест, а этот остался около меня. Угрюмый, как все черные, молчаливый, угрожающий. «Видно, для тебя это удовольствие оскорбить арестованного», — сказал он. Он попал в точку. «Понимаете, люди добрые, я уж давно размышляю о разных вещах, и хоть мне только 15, я понимаю больше других, потому что лучше вижу. От папашиных проповедей меня уже давно смех разбирает. Надо быть честным, надо быть справедливым, надо быть поласковее со слабыми и все такое прочее. Вы-то сами во все это верите. Кто в нашем мире хозяева? Черные. Знаю я, какие они честные, справедливые и ласковые. Смех, да и только. Стал быть, папаша порит чушь, и таким манером в жизни ничего не добьешься. Хотите доказательств? Поглядите на него. Сколько я его знаю, вечно он надрывается на работе, а живем мы впроголодь». «До обыкновенных арестантов мне дела нет», — отвечаю. «А такие, у которых света больше, чем положено, я их терпеть не могу». Черный так на меня поглядел, вот-вот набросится с кулаками. «Ты про что?» Я ему улыбнулся, прям как учителю в субботу, когда стараешься его умаслить, чтобы не задал штрафной урок на воскресенье. «За кого вы меня принимаете?» — говорю. «Вы не думайте, мой отец состоит в союзе друзей уполномоченного. Выше за меня-то генералу уполномоченному беспокоиться нечего». Черный малость смягчился. «Объясни толком. Стало быть, ты не любишь таких, у кого света больше, чем положено?» «Еще бы!» «А почему?» Я чуть не прыснул. Мне давным-давно известно, как на это отвечать. С тех самых пор, как мы, ребята, научились понимать, что у черных на уме. Но от смеха я, конечно, удержался. «Да вот, говорю, у меня тоже есть свет, и у вас, и у всякого человека. А только если кто-то светится сильнее меня, а я даже не знаю, кто он такой, меня зло берет. С удовольствием дал бы ему в морду». «Все люди таковы», — говорит черный и смотрит на меня с любопытством. «Ну, а дальше что?» «Ну, и когда я вижу такой вот свет, как сейчас на холме, такой, что видно за тысячу взглядов, понимаете, я скорее бегу к нему». «Потому что ненавидишь такого человека?» «Еще как!» «Стало быть, ты не затем бежал, чтобы ему помочь?» Я так и подскочил и недоверчиво посмотрел на черного. «Вы что, чумовой? Может, не видали, как я ему кинул под ноги палку?» «Да, верно», — сказал он. «Верно». Остальные шагали своей дорогой, мы двинулись следом. Но этот черный все еще сомневался. Право слово, он оказался чересчур хитер для черного. «Послушай, паренек, вот ты ненавидишь тех, у кого светы сильнее твоего. Ну а как же генерал уполномоченный?» Понятно, я ждал этого вопроса. Я гордо улыбнулся и пошел наизусть шпарить начало трудов генерал-уполномоченного. Черный, качая головой, вторил мне густым басом, а тем временем арестант опять упал и опять поднялся, будто из последних сил. И, наконец, поплелся дальше. Ну вот мы дошли до слов «генерал-уполномоченный, отец всего народа». Без него большие светы захватили бы власть, а малые светы страдали бы. И тут черный спросил: «Ты по-настоящему в это веришь?» Я поглядел ему прямо в глаза самыми, что ни на есть, чистыми детскими глазами. «Не понимаю, что это вы такое говорите?» И прибавил подозрительно: «Может, вы сами не верите в генерала уполномоченного?»
1: «Нет, нет, что ты?»
0: Он испугался, как бы я на него не донес. Это кончилось бы для меня плохо, а все-таки остался бы какой-то след и в его досье. Ему вовсе не выгодно было приставать к мальчишке, который на зубок знает труды генерала-уполномоченного. И он живо переменил разговор. «Как тебя зовут?»
2: «Микаэль».

0: Он даже не спросил мой гражданский номер. Слушай, Микаэль, ты не пробовал поступить в школу черных? Для твоих лет ты очень здраво рассуждаешь. Учиться 3 года. Окончишь, будешь носить мундир. Нет, говорю, не пробовал. Что ж так? Ох, и опасную игру я вел. И отлично это понимал, люди добрые. Впервые в жизни я разговаривал с глазу на глаз с черным. Но я готовился к этому многие месяцы. Конечно, тут был риск. Вдруг бы я напал на дурака. Среди черных этого добра сколько угодно. Я не смел, говорю ему. Из-за очков. А что у тебя за очки? Сильные. Я вблизи неважно вижу. Он снял с меня очки, нацепил себе на нос и поморщился. Ну и ну, проворчал он. Вот уж действительно. Дурак несчастный. Где ему догадаться, какую комедию я разыграл, чтобы доктор выписал мне эти стекла? Они очень помогают мне не выдать себя. Признаться, что я вижу на 2 взгляда, даже на 3, куда ни шло, но сказать правду ни за что. Они вырвали бы у меня глаза. Ну и ну, повторил черный. С такими очками ты, верно, и того дерева слева не разглядишь. Он мне расставляет западню. Но я должен взять верх. Хоть тресни, а надо втереться к черным и заполучить шлем. Не могу я притемняться с утра до ночи, все время, когда не сплю. Невозможно. В конце концов, непременно себя выдашь. А тут я впервые говорю с черным один на один. Дерево, переспрашиваю самым честным голосом. В очках, понятно, мне его не разглядеть. А так, без очков, отлично вижу. Это вяз. Черт побери, вырвалось у него. Он отдал мне очки и поглядел так, словно я какой-то чудной зверь. Черт побери, повторил он. Да ты 3-взглядный, никто этого не знает. Ухватил меня за руку повыше кисти, сжал как клещами. Как же про тебя не доложили комиссии? А я никому ничего не говорил, отвечаю. Как так? Тебе ждали очки. Улыбаюсь ему ангельской улыбкой номер 1. Так ведь это я вблизи плохо вижу. Доктор примерил мне разные стекла и дал такие, которые лучше всего подошли. А про то, как я вижу вдаль, не спрашивал. Доктора, знаете, тоже дают маху, как все люди. Но в этом-то черный не сомневался. Он и сам может немало порассказать. Нет такого человека, чтобы не жаловался на докторов. Когда-нибудь, когда я стану важной персоной, непременно постараюсь выяснить, в чем тут дело. А черный шепотом спрашивает: «Ты, верно, умеешь притемняться?» Молчу. Но он понял. «Да ты соображаешь, что это такое, малыш? В 15 лет ты видишь на целых 3 взгляда и еще умеешь притемняться? Шутка сказать. А сколько черных годами бьются, пока этому не научатся? Я не хочу на тебя давить, малыш, но...» Он замолчал и смотрит на меня из-под лобья. А я говорю: «Куда это вы гнете?» «Не соображаешь, что ли? Раз ты 3-взглядный, умеешь притемняться, тебя безо всяких примут в офицерское училище. Через 3 месяца получишь нашивки, а мое дело будет тянуться перед тобой и отдавать честь. Смекаешь?» Прибавил с горечью: «А мне сколько уколов всадили, пока я стал видеть, как ты. И притемняться я могу только 2-3 минуты. А ты?» Я пожал плечами. «На час, если надо». «Ну да», — восхитился он. «На целый час. Как Жозия, начальник главного штаба генерал-уполномоченного. Слушай, совсем как Жозия. Малыш, в 20 лет ты будешь в главном штабе уполномоченного. Это уж как пить дать». Что бы он запел, если б знал правду? «Притемняться на час? Как бы не так. Я притемняюсь уже сколько месяцев кряду, ну да, больше года, потому что боюсь своего света. Он так быстро растет, что я поневоле привык притемняться сразу, как проснусь, и до тех пор, пока не лягу спать. Ну, конечно, не все время одинаково. Вот поэтому никто и не знает, какой у меня на самом деле свет. К счастью, меня и страх берет, а все-таки можно гордиться. Свет у меня не хуже, чем у того типа, которого черные ведут гасить. Только я не факел. Не такой я дурак. Защитный шлем, как у черных. Вот что мне нужно. Под шлемом свет может расти сколько угодно, и не придется тратить силы на то, чтобы его притемнять и прятать. И я смогу, наконец, думать, размышлять, а не прикидываться мальчишкой. Шлем черного. Но если мой попутчик не врет, выходит, я могу добыть его в два счета. Вот оно, говорю себе, я выиграл! Не слишком себя выдал и заполучу шлем, и моего света не будет видно. Тут я заметил, что черный не сводит с меня глаз и как-то странно усмехается.
1: Что, брат, ты бы не прочь, а?
0: Да, отвечаю. Не слишком громко, неохота, чтобы Оланда и Жос услыхали. Все-таки есть в этом и оборотная сторона. Как-никак мы были друзьями. Ну, нет, они далеко. Наверное, удрали еще прежде, чем черные подошли ко мне. «Слушай», — в полголоса говорит черный, — «меня зовут Сенсина. Я всего-навсего командир отделения. Если когда-нибудь ты сможешь мне посодействовать...» Вот тут я впервые убедился, что он вовсе не шутит и не дурачит меня. Я ничего не ответил, только подмигнул. Он явно обрадовался. «Как погасят этого, сразу пойдешь со мной. Я хочу, чтобы ты попросился в офицерское училище при мне. На родителей, знаешь, положиться нельзя. Это такой народ. На три четверти выродки воображают, что миром будут править светы». Мы ускорили шаг и стали догонять остальных. Мой спутник показал мне на арестанта. Тот со своим крестом на плече упал уже шестой или седьмой раз. «Представляешь, — сказал мой черный, — чтобы этакая размазня правила тысячами стоящих людей. Я с ним согласен. Эти факелы разве люди позволяют себя мучить и даже не отбиваются? А этот особенно. Сам не знаю, почему я так подумал. Что-то в нем есть такое, не похож он на человека. Так что, хоть я и не ответил черному, тут мы думаем одинаково. Вы, факелы... Если вы хотите что-то в мире изменить, даже не управлять им, а сделать его не таким, как теперь, надо действовать по-другому. Больше года назад, с тех пор, как я стал обуздывать свой свет, я понял, люди подлые и ленивые, и глупые, и жадные, да что там, можно еще много всего насчитать. У людей полно всяких качеств, только не те, на которые молятся в своих храмах. Там все ложь и притворство. Потому-то я столько месяцев скрываю свой свет и по-прежнему говорю и веду себя как мальчишка.

Пока мы с Черным толковали о разных разностях, мы порядком отстали, и когда поднялись на вершину холма, другие черные уже принялись гасить факел. Мой черный сказал мне: «Такой способ мы пробуем первый раз. Обычно так поступали только с ворами, разбойниками, да с теми, кто оскорбил генерала-уполномоченного. Ты малый, смекалистый, в духе нашего времени. Сейчас увидишь, как это забавно». Может, оно и забавно, но сперва мне стало не по себе. Я на силу уменьшил свой свет. Не так-то легко притемняться без передышки, когда ты по-настоящему взволнован. Черные воткнули крест стоймя между трех каменных глыб и теперь прибивали к нему арестанта прямо гвоздями. Ноги к столбу, руки к поперечине. И тут мне смутно вспомнилось, что когда-то я уже видел что-то похожее. Но где? Когда? А этот не орал и не выл. Только жалобно стонал. Не знаю, откуда черные взяли такие огромные гвозди. Может, таскают в карманах на всякий случай? Но молотка у них нет. Заколачивают гвозди прямо камнями. Нет-нет, кто-нибудь промахнется и как стукнет этого типа камнем по руке, по пальцам. Впрочем, он, кажется, без памяти. Свесил голову на грудь и уже не шевелится. Черные отошли немного и давай хохотать. А я никак не могу засмеяться, хоть и чувствую, мой спутник не сводит с меня глаз. Еще бы. Ведь он ждет, что я помогу ему продвинуться по службе. 10 минут и уже погас, говорит он. Крышка! А почему вы сразу их не гасите, спрашиваю, и голос у меня немного дрожит. Раньше гасили сразу, отвечал черный. Только надоело. Никакого интереса, смекаешь? Все одно и то же, не на что глядеть. Сказал и отвернулся. Но я чувствую, он все равно искоса следит за мной. Понятно, для тебя оно не так, продолжает. Ты же еще никогда никого не гасил. Если хочешь, попробуй, я не против. И наши тоже мешать не станут. И окликает своих. Ребята, дадим парнишке позабавиться. Пускай погасит этого типа, согласны? Учтите, он трехвзглядный и притемняется, когда захочет и насколько захочет. Тут они все обступили меня и смотрят недоверчиво. Я снял очки, чтобы видеть без ошибки, что происходит. Мы стоим на самой вершине холма. По небу несутся большие серые облака. Понятно, черные облаков не видят, и солнце сквозь туман тоже не различают. Что бы они сказали, что бы стали делать, если б знали, что без очков я вижу вдаль не на 2 и не на 3 взгляда, а на 100 и даже больше. И что я притемняюсь без передышки с той самой минуты, как проснулся нынче утром, и так каждый день. Они бы вырвали у меня глаза и погасили бы меня. Уж это наверняка. «Ну как?» – спрашивает мой черный. «Не струсишь?» Я опять надеваю очки. Нет больше ни облаков, ни солнца. Всюду серые сумерки. Распятый поднял голову и застонал. И тут я решаюсь. У меня нет к нему ни капли уважения. Все факелы – дураки, чего они так легко даются в руки черным. Но он мучается. «А для чего вы надели на него шлем?» – спрашиваю. Мой черный отвечает: «Такой порядок, чтобы не собирались любопытные». Но он потерял много крови, он уже на 3/4 погас. Мне интересно, что осталось от его света? Может, вы и снимете с него шлем? «Сними сам, если хочешь», – говорит черный. Он проверяет, хватит ли у меня храбрости. Ясно, меня испытывают. Но если он воображает, что я пойду на попятный, взбираюсь на каменную глыбу, протягиваю руку, снимаю шлем, свет распятого мигает, словно в отчаянии. Он самую малость ярче нормального. Этот тип открывает глаза и смотрит на меня. И улыбается. «Да-да», – бормочет он, – «дети. Пусть ко мне придут дети». Потом он стонет и опять зовет отца, как будто отец может помочь. Я слезаю с глыбы, возвращаюсь к своему черному. В руке у меня зажат камень.
«Этот будет первый!» — кричу я. «А потом я и других буду гасить!» И кидаю камень. Я попал в висок, и этот тип сразу перестал стонать. Голова опять свесилась, и свет погас. Совсем. И можете мне поверить, не от того, что он сам притемнился. «Чисто сработано! Молодец, малыш!» — с восхищением говорит мне черный. Может, у него оставались какие-то сомнения? А теперь все кончено, и факел сразу перестал мучиться. «Идем прямо в училище, я им скажу, тебя обязаны принять. Согласен?» «Еще бы не согласен. Погодите. Вот я стану офицером, войду в главный штаб, тогда увидите, что я, Микаэль, сделаю из вашего слепого мира». Когда мы стали спускаться с холма, я снял очки. За крестом пылало солнце. То самое солнце, которого другие почти не различают. Далеко-далеко я увидел Жосса и Аланду в обнимку. Ну и ладно, мне плевать. Мне теперь не до ревности. Прощайте, ребятишки. Теперь я завоюю мир.

0: С Гошей Морозовым отчудили дважды. И не в каком-нибудь там июне или сентябре, когда спрос на мясовиков затейников катастрофически падал, и с Гошей чудили обстоятельно, с удовольствием, и все, кому не лень. И никто не будет наподобие оборочества пройдохи из агентства или прижимистого клубного жучка. С Гошей чудили снегурочки, обе две, самую, что ни на есть, странную пору, предновогоднюю.
1: Сначала чудила Маша Балашова. Снегурочка опытная, покладистая и надежная. Три новых года в

0: паре с Гошей отышачившие. По бабской глупости. Залетел невесть от кого, решил рожать и угодил на сохранение аккурат накануне предпраздничного ажиотажа, когда Деда Мороза в самой цене. Гоша, проклиная вечную свою невезучесть, хватанул новую партнершу, считай, не глядя, чуть ли не первую попавшуюся выпускницу питерского кулька. Без Снегурочки Гош никак не мог. Его номер так и назывался «Дед Мороз с внучкой». Дед Морозов с внучкой. Клиентуре нравилось. Так что белобрысую, фигуристую, с наглыми зелеными глазищами Люську Гоша взял в партнерши без лишних раздумий. Если кто из постоянной клиентуры и заметит, что Снегурочку подменили, беда небольшая. В конце концов, почему у Деда Морозова не может быть еще одной внучки запасной? В отличие от Маши, Люська чудила жестоко. Ее мобильник зазвонил как раз, когда пара, одарив детишек барахлом от мизмешка, выбралась из роскошной трехкомнатной на Садовой на лестничную площадку. «Да?» — коротко бросила в трубку Люська. «Что? Где? Сколько? Сколько-сколько? Поняла, еду». Она разъединилась, смахнула снегурочью шапочку, решительно отцепила накладную косу и сунула ее оторопевшему Гоше в руки.
1: «Что-то случилось?»
0: Ошарашенно промяблил он.
1: «Несчастье какое!»
0: «Дурак ты, Морозов!» хохотнула Люська, деловито освобождаясь от подбитого искусственным мехом и усыпанного блесками из фольги халата. «Настоящий дурень! Скажешь, что ж, несчастье! Наоборот, счастье привалило! Корпоратив на мойке, а Надька-идиотка перепилась в дрободан! Сейчас как бревно лежит! Леха без партнерши остался! На, держи!» Халат опоясал Гошину шею на манер банного полотенца. «Нам чужого добра не надо!» «Ну, я пошла!» Люська стремительно припустила по ступеням парадной лестницы.
1: «Куда?» — с отчаянием крикнул вслед Гоша. «А я? А договор? Я ж тебе деньги плачу!»
0: «Крутись сам!» — донеслось с нижнего пролета.
2: «Деньги? Как же? На туалетную бумагу их не хватит, денег твоих! Лёх 50 тонн за одну ночь обещал деревянными!»
0: Тремя этажами ниже с треском захлопнулась за Люськой входная дверь. С минуту Гоша стоял недвижно, растерянно уставившись на накладную косу в руках и пытаясь собраться с мыслями. Собраться упорно не удавалось. На сегодня осталось 5 адресов. Что он скажет детям? Снегурочка простудилась и слегла? Ее украли? Или, может быть, сказать правду? Сбежала к другому Деду Морозу, состоятельному и успешному. «Надо взять себя в руки», — растерянно думал Гоша, на ослабевших ногах тащась вниз по ступеням. «Сегодня еще 30-е, а значит, не так критично. Вот завтра детский утренник, потом елка на предприятии, 10 адресов до полуночи и дюжина в новогоднюю ночь. Без Снегурочки никак». Гоша остановился, выудил из кармана старый немодный мобильник и забегал пальцами по телефонам в адресной книге. «Библиотека, регистратура, агентство, еще... Автомастерская, аптека, книжный, гример Коля, приятели, одноклассницы, стайка замужних знакомых. Какие уж тут снегурочки, пригодные к делу давно и наверняка разобраны. Разве что чудо случится». В чудеса Гоша не верил. Он перевел дыхание и в который раз выругал себя за то, что по сути невезучий, неуверенный в себе, вечно влипающий в истории неудачник, у которого руки растут из самой, что ни на есть, задницы, а житейская неприспособленность зашкаливает за все всяческие нормы. Который к 36 все еще живет с мамой, чудом перебиваясь с хлеба на квас. Которого вечно все кидают, подставляют, подводят, и конца и края этому не видно. 2 предновогодние недели были для Гоши единственной отдушиной, позволявшей кое-как протянуть следующие несколько месяцев. Кроме того, роль Деда Мороза он любил, в отличие от поясничения тамадой на свадьбах и юбилеях. И детей любил, благо своих не было. Детям Гоша не казался нескладным, запущенным недотепой. Для них он был добрым и могучим волшебником, мечущим щедрые дары из сказочного мешка. «Мне бы тоже не помешал новогодний подарок», — невесело думал Гоша, шаркая по лестничным ступеням. «Например, я не отказался бы, подари мне кто Снегурочку. Пускай ненадолго, пускай всего на день-полтора. Улыбчивую и находчивую Снегурочку со звонким голосом и ясными глазами. Я бы тогда... Гоша вздохнул, отжал плечом массивную дверь и выбрался на Садовую. Уходящий год доживал свой 364-й день, предпоследний. Сенная площадь бурлила суетой возбужденных, целеустремленных, деловито спешащих прохожих с пакетами в руках. Растекающиеся в обе стороны плотные потоки автомобилей рядили предпраздничную суету в буйно метущиеся сполохи света.
2: «Дед Мороз! Дед Мороз!»
0: Гоша вытащил из мешка полдюжины мандаринов, приобретенных на свои кровные, раздал окружившие его стайки ребятишек, стоически перенес пущенный в лицо снежок и посеменил к припаркованному в переулке древнему порченному ржавчиной «Жигулю» со страдающим чахоткой мотором. «Жигуль» остался еще от отца, и как до сих пор не развалился, было неведомо. С пятой попытки Гоша попал ключом в замочную скважину. Водительская дверца со скрипом отворилась. Теперь капризный анахронизм предстояло прогреть, если повезет добраться до нем до загородного. Там два адреса друг от друга неподалеку. Потом Гоше нужно на Марата, оттуда на Лиговку, с нее на Суворовский. Если он умудрится уложиться в 4 часа, то останется время кое-как отоспаться перед завтрашней пахотой. «Пахотой, как же!» — с горечью подумал Гоша и завел мотор. «Как, спрашивается, он будет объясняться с распорядителями на завтрашних мероприятиях, а потом с отцами двух десятков семейств?»
2: «Вы никого не потеряли?»
0: — перекрыл надсадное кашляние двигателя звонкий девичий голос. Гоша сморгнул, затем ошеломленно уставился на застывшую рядом с распахнутой водительской дверцей едва различимую в темноте девушку. «Вы мне?» — неуверенно спросил он.
2: «Вам?»
0: — подтвердила та.
2: «Вы ведь Дед Мороз? Я спросила, не потеряли ли вы кого-нибудь? Например, меня?»
0: Гоша окончательно растерялся. Он сам не знал от чего, то ли от неожиданности вопроса, то ли от акцента, с которым говорила девушка. Необычного какого-то акцента, странного, будто в словах звенели льдинки.
2: «Простите, вы кто?»
0: Запинаясь, выговорил Гоша и вылез из машины наружу.
2: «Меня зовут Снежанна».
0: Выглядела новая знакомая лет эдак на 25. Была она высокой, почти одного с Гошей роста. А еще белокожей, скуластой и сероглазой. И откровенно красивой. «Вы приезжие?» — догадался Гоша.
2: «Так и есть. Я приезжая»,
0: — рассыпал льдинки слов Снежана.
2: «Но вы не ответили на вопрос».
0: «Какой вопрос?» – удивился Гоша, и в этот момент до него дошло. «Постойте, вы что же, моя Снегурочка?» «То есть», – смутился он от двусмысленности сказанного, – «вы предлагаете...»
2: «Вы страшно непонятливы», – улыбнулась девушка. «Я уже 5 минут толкую, что вам не хватает Снегурочки, и предлагаю себя».
0: «Да, конечно», – засуетился Гоша, мысленно наплевав на еще большую двусмысленность. «Разумеется. Спасибо вам огромное. Вы не представляете, как меня выручили. Понимаете, я... Неважно. 400 рублей в час вас устроят? Нет-нет, я могу и больше. Хотите 450? Или даже 500?»
2: «Вы уверены, что об этом надо говорить именно сейчас?»
0: «Действительно», – забормотал Гоша. «Что же это я? Садитесь, пожалуйста, скорее. Мы уже опаздываем. Я все расскажу по дороге. Вот, извольте. В машине немного холодно, но я сейчас включу печку».
2: «Не надо печку».
0: Девушка скользнула на пассажирское сиденье.
2: «У вас грим размазался».
0: «Грим?» Гоша тронул «Жигуль» с места. «Ничего не страшно, я потом поправлю. Нам с вами на загородный. Вы когда-нибудь работали с детьми?»
2: «Не то чтобы», — пожала плечами девушка. «Но я справлюсь».
0: «Да-да, я уверен, что справитесь. Это совсем не сложно. У вас второстепенная роль. Говорить ничего не надо, ну или по желанию. А так я сам все скажу. Водить с детьми хоровод вы наверняка сумеете. Подарки раздать. Ах да!» – спохватился Гоша. «Реквизит на заднем сиденье. Халат там, рукавички, коса».
2: «Даже коса?»
0: – весело усмехнулась Снежана.
2: «Вот уж коса нам точно не понадобится».
0: Она стянула шапочку, мотнула головой и придержала роскошную белую с золотым отливом косу.
3: «Это что ж настоящее?» – ахнул Гоша.
2: «У меня все настоящее».

0: «Дед Мороз, Морозов!»
1: — обрадовались Пригошиным появлением пятеро сорванцов-погодков на Загородном.
0: «Здравствуй, Дедушка Морозов, борода мочалом!»
2: «Раз, два, три, четыре, пять, начинай сначала!» —
1: экспромтом пересчитал детей Гоша. Сорванцы восторженно завизжали. Дед Морозов хаживал сюда вот уже шестой год. Его неизменно встречали новой прибауткой. В прошлом году борода была лопатой, и Гоша невольно покраснел под гримом, потому что немедленно подобрал к лопате рифму «простата». В последний момент, впрочем, простату удалось заменить на гораздо более уместные в контексте «опята».
0: «Снегурочка!» —
1: хором принялись скандировать погодки.
0: «Снегурочка! Снегурочка!»
1: Год назад Маша Балашова выдала в ответ «вся такая дурочка», за что получила от Гоши нешуточный нагоняй.
0: «Снегурочка! Два призовых очка!»
1: Звонкими льдинками рассыпался за Гошиной спиной голос Снежаны.
0: «Два очка тому, кто правильно напишет это слово!»
1: Следующие четверть часа Гоша с немалым изумлением наблюдал, как новоиспеченная Снегурочка тянет роль. Он даже немного стушевался, потому что внимание детей шумного басовитого Деда Мороза полностью переключилось на нее. Хоровод, жмурки, стихи, песенки. Снегурочка легко и естественно верховодила во всем.
2: «Вы сегодня в ударе»,
1: — похлопал Гошу по плечу хозяин квартиры, когда представление закончилось.
2: «А вы в особенности», — обернулся он к Снежане. «Замечательно, просто замечательно. Надеюсь, вы не откажетесь», — протянул он конверт. «Здесь как бы это...»
1: Гоша упрятал конверт за пазуху, благодарно поклонился и вымылся из прихожей на лестничную площадку. Чаевых здесь раньше ему не давали. В следующей, нарядной, украшенной праздничной елкой квартире история повторилась. Снегурочка в считанные секунды покорила шестилетних пигалиц-близняшек, позволив оттаскать себя за косу. Затем, подхватив обеих на руки, станцевала польку, сплясала с выходом из-за елки цыганочку, а под конец устроила настоящий перформанс, лихо жонглируя четырьмя растрепанными куклами.
3: «Вас мне Бог послал!» –
1: причитал Гоша, когда, отработав последний пятый заказ, выбрались на Суворовский.
3: «Давайте сядем в машину, и я рассчитаюсь. Чаевые пополам, вы согласны? Хотя...»
1: – он замялся.
3: «Хотя по справедливости следует их все отдать вам».
0: «Вы так спешите от меня избавиться?»
1: Удивленно заломила бровь Снежана Снегурочка.
3: «Что вы!» – ужаснулся Гоша. «Как это избавиться? У нас же завтра весь день под завязку! Постойте!»
1: Он споткнулся на ровном месте, удержал равновесие, замер и принялся озадаченно теребить накладную бороду.
3: «Я же вас даже не спросил! Ну, насчет завтра! Я подумал... Понимаете, я решил...»
1: Снежана прыснула.
0: «Вы в самом деле такой застенчивый?» – осведомилась она. «Не лучшее качество для затейника».
2: «Не лучшее», — угрюмо подтвердил Гоша. «Не только для затейника, а вообще».
3: «Так я это, про завтра. Вы согласны?»
1: Девушка вздохнула.
0: «Согласна, согласна. Где и во сколько встречаемся?»
3: «Ох, как здорово», — обрадовался Гоша. «А я уже было испугался. Первое выступление в 8 утра на Петроградской. Не волнуйтесь, я загодя за вами заеду. А сейчас отвезу вас домой и...»
0: «У меня нет дома».
3: «Что?»
1: — не понял Гоша.
3: «Ну да, вы же приезжие. Я имел в виду, где вы остановились?»
0: «Нигде».
1: Гоша опешил.
2: «Как это нигде? Вам что же, негде переночевать?»
1: Снежана улыбнулась весело и задорно.
0: «Не беспокойтесь», — сказала она беззаботно. «Я найду, где провести ночь. Скажите, куда пойти завтра, я буду вас ждать».
2: «Нет, это никуда не годится», — решительно рубанул ладонью воздух Гоша. «Тоже мне придумали, найду где. Значит так. Переночуете у меня. Нет-нет!»
1: Он привычно покраснел под гримом.
2: «Вы не подумайте чего, я живу с мамой. Она уже старенькая, ну, очень славная. Она будет рада».
1: Девушка пожала плечами.
0: «Настойчивость вам не к лицу. Давайте вы заберете меня в 7 утра у какого-нибудь вокзала. У московского вас устроит? Не возражайте, пожалуйста».

0: «Вот же я идиот!» — бронил себя Гоша на утро, гоня пыхтящий из последних сил «Жигуль» по Лиговке. «Будет она меня ждать, как же! Молодая, красивая туристка, талантливая, из Прибалтики откуда-нибудь, или, может быть, из Болгарии. Богатая, денег даже не взяла. Сбрела в голову блажь, тут как раз я подвернулся. Надо было настоять, узнать хотя бы, в какой гостинице она остановилась, а я... Олух, что говорить! Несусь сейчас не весь куда!» Ночью Гоша не сомкнул глаз. И как будет сегодня выкручиваться, не представлял. Снежана не шла у него из головы. Она не походила на богатую взбалмошную бездельницу, хотя иначе, чем досужим сытым любопытством, вчерашнее ее поведение было не объяснить. Так или иначе, с Гошей опять отчудили. И небось хихикают сейчас, представляя, как он угорелым зайцем носится по вокзалу. А он возьмет и не станет носиться. Убедится, что никого нет, и поедет дальше. В конце концов, не полный же он идиот. «Полный!» — понял Гоша минуты позже, увидев застывшую у входа в здание вокзала Снежанну. Ему стало вдруг тепло и радостно, словно встретил не едва знакомую девицу, а женщину, которую любил всю жизнь и отчаялся уже дождаться, но все же дождался. Чудом, в которое не верил. «Вы простите меня», — сказала Снежанна, забираясь в неуютное, простуженное жигулевское нутро. «Надо было и в самом деле поехать вчера с вами, но я не решилась». Гоша растаял, будто ему признались в любви. Он хотел было в ответ сказать, что она лучшая Снегурочка из всех и вообще лучшая из всех, и что он больше ни за что не позволит ей уйти и познакомить с мамой, которой она непременно понравится, и... Он раскрыл уже рот, чтобы сказать все это, но проклятая застенчивость оказалась тут как тут. Перехватила слова, смешала их, спутала и утащила с собой. «Я как раз тут подумал», — забормотал Гоша куцами, уцелевшими после визита застенчивости словами, «что как бы это, Дед Мороз и Снегурочка Снежана, Дед Морозов и Снегурочка Снежана, как вы думаете, звучит? У меня есть своя страничка на Фейсбуке, потом ВКонтакте, в Твиттере, в общем, везде». Снежана, глядя в окно, молчала. Гоша, вцепившись в баранку, ждал и сбивчиво думал, что сейчас решается что-то необыкновенно важное для него. Что-то, от чего будет зависеть. Что именно будет зависеть, додумать не удавалось.
1: «Вы бежите впереди паровоза»,
0: — звеня льдинками слов, сказала наконец Снежана.
1: «И бежите напрасно. Знаете что, давайте на «ты».
2: «Да-да, конечно»,
0: — радостно согласился не вполне осознавший паровозные нюансы Гоша.
2: «Разумеется, на «ты». Я и сам хотел предложить».
0: На детском утреннике он превзошел самого себя. Дед Морозов сыпал присказками и прибаутками, затевал игры и конкурсы, от души скоморошничал и лицедействовал, так что, когда выбрались, наконец, на занесенный снегом Чкаловский, Гошу можно было выжимать. Потом была елка, за ней адреса на Невском, на Владимирском, на Казанской, Караванной и Большой Морской. К вечеру из центра перебрались на Охту, рванули оттуда на Гражданку, затем в Озерки. Новый год застал Деда Морозова и Снегурочку Снежанну в Девяткино. И только здесь Гоша вспомнил, что с утра ничего не ел. И не он один.
2: «У нас еще 12 адресов», — оторопело сверился со списком заказов Гоша. «Ты голодная? Ах да, прости, с Новым годом!»
0: Он плохо помнил, как отрабатывали последние заказы. Лица детей и их родителей, елочные игрушки и хлопушечные конфетти, праздничные столы и бокалы с шампанским слились вместе в разудалом нескончаемом хороводе. Посох весил, казалось, под центнер, а мешок с подарками целых два.
1: «Я совсем обессилела», —
0: призналась Снежанна, когда в утренних сумерках дотащились до «Жигуля».
1: «Ты что же, двужильный?»
2: «Какой там двужильный?» –
0: простонал Гоша, падая на водительское сиденье.
2: «Я себя чувствую под стать издыхающему верблюду. Так, без четверти 7. Надо поспать, иначе вечером мы не сдюжим. Я сейчас позвоню маме, чтобы приготовила завтрак, и сразу поедем домой».
3: Снежана не ответила, и Гоша почувствовал вдруг, как что-то неладное, злое, несправедливое материализовалось из ниоткуда и навалилось на него.
1: «Я что-то не так сказал?»
3: – пролепетал он.
1: «Постой, я не предупредил. Вот же идиот, у нас еще заказов на неделю вперед!» «У тебя».
2: «Что у меня?»
1: «Заказы на неделю вперед у тебя», –
3: зазвенели льдинки.
1: «Ко мне они отношения уже не имеют. Твой новогодний подарок закончился».
2: «Как это закончился?»
3: С ужасом переспросил Гоша.
2: «Какой подарок?»
1: «Ты пожелал Снегурочку на полтора дня. Срок истек. Мне жаль».
3: Льдинки в голосе внезапно растаяли.
1: «Жаль, что у тебя не хватило духу попросить меня навечно. Я, наверное, успела привязаться к тебе. Прощай».
2: «В каком смысле?»
3: Несвязно шептал Гоша, ошарашенно глядя удаляющейся девушке вслед.
2: «Почему не хватило? Это я привязался. Привык, думал, что... Боже мой, что значит истек?»
0: «Я не отказался бы, подари мне кто Снегурочку», — вспомнил он. «Пускай ненадолго, пускай всего на день-полтора. Улыбчивую и находчивую Снегурочку со звонким голосом и ясными глазами».
2: «Постой же!» – взмолился Гоша. «Прошу тебя, подожди! Я не знал! Откуда мне было знать? Я не верю в чудеса, не верил! Я не хочу на полтора дня! Я хочу навсегда!»
3: Снежана обернулась на ходу.
1: «Может быть, на следующий год», –
3: сказала она устало.
1: «Вдруг ты научишься верить, и к тебе снова придет Снегурочка. Правда, это, наверное, буду уже не я».
3: Она истаяла в начавших слабеть утренних сумерках. Дерзкой январской поземкой мчал по земле Новый год. Неверящий в чудеса Дед Морозов беззвучно плакал за рулем древнего «Жигуля».

0: этому орлу. И что же он такое делал?
1: Он парил на ветру и крыльями не махал, и ничего не делал. Над каньоном, который упирается в восточную стену. Там ветер ударяет в стену и поднимается вверх. И этот орел просто плавал себе кругами, каждый раз все выше. Знаете, мистер Уикенс, наспор могу идти, что если наловить орлов целую стаю, привязать к ним веревки, так они человека прямо на край стены могут поднять.
0: Это вполне вероятно, согласился мистер Уикенс, если бы только ты смог изловить этих орлов. А теперь, с твоего позволения, я продолжу урок. Когда мы имеем дело со стихиями пятого порядка, обратился он к классу, нужно быть осторожным с... На втором уроке мистер Уикенс дал классу задачку по практической астрологии. Поджи никак не мог сосредоточиться. Ничего у него не получалось, а когда он обнаружил, что еще в самом начале нечаянно поменял местами пару знаков зодиака, то окончательно сдался и стал рисовать схемы силков для орлов. Сначала он нарисовал одну такую схему, решил, что ничего не выйдет, принялся за вторую. «Порджи!» Он подскочил. Мистер Уикенс возвышался примехонько над ним. Учитель протянул руку и взял лист бумаги, на котором Порджи чертил свои схемы. Затем он ухватил Порджи за плечо и выдернул его из-за парты. «Ступай ко мне в кабинет!» Выходя из дверей, Порджи услышал, как мистер Уикенс сказал: «Класс свободен до моего возвращения!» Мальчишки всех калибров, высокие мальчишки, среднего роста и совсем малыши неудержимой лавиной хлынули из класса. Когда орава эта неслась мимо Порджи, его двоюродный брат Гомер резко затормозил и как будто бы нечаянно заехал ему локтем под ребра. Гомер, которого прозвали «бульдожкой» за вечно дрочливое выражение широкого, словно топором вырубленного лица, был годом старше Порджи и к старшинству своему относился серьезно.
2: «Вот погоди, расскажу про все отцу, схлопочешь ветером!»
0: Мистер Уикенс отпер дверь своего кабинета и жестом предложил Порджи войти. Затем он закрыл за ним дверь и тщательно запер ее. «Чем ты занимался вместо того, чтобы выполнять задание?» Порджи не отвечал. Мистер Уикенс сузил глаза. Длинный ореховый прут, что покоился над книжным шкафу рядышком с чучелом совы, легко взмыл в воздух, проплыл через всю комнату и лег ему в руки. «Ну?» – спросил мистер Уикенс, хлопая прутом по столу.
1: «Силки для орлов», – признался Порджи. «Я силки для орлов рисовал. А что, ну что я могу поделать? Это меня стена заставила».
0: «Продолжай». Порджи мгновение колебался. Прут снова хлестнул по столу.
1: «Я хочу поглядеть, что там с другой стороны», — выпалил Порджи. «Раз нет такого колдовства, чтобы меня туда перенести, значит, я должен еще что-нибудь придумать».
0: «Я чувствую в тебе сомнение. Сомнение — это зло, Порджи. Зло. Есть пути, которые открыты людям, и пути запрещенные. Помни, что черный человек еще не приходил за тобой, но он пришел когда-то за твоим отцом. А теперь наклонись». Рут опустился со всего маху, но на стол. «Встань, устало», — сказал мистер Уикенс. «Я пытался вколотить кое-что тебе в голову, а также и воздействием на противоположную часть твоего тела. Но один его конец оказался столь же невосприимчивым, как и другой».
1: Он указал в окно на вздымающуюся в отдалении поверхность стены со всех сторон окружающий мир.
0: «Пусть тебя не волнует, что находится там, за ней. Может быть, там живут ангелы, а может быть, демоны. Ни одно наше помело не может подняться столь высоко. У нас недостаточно сильные заклинания. Нам нужно получше овладеть ведовством, лучше понять невидимые силы, что окружают нас. Во времена моего деда даже на самом лучшем помеле нельзя было подняться в воздух выше, чем на сотню футов. Но знающие великой башни трудились и трудились, и вот теперь, когда облака спускаются низко, мы можем летать уже прямо среди облаков. И наступит день, когда мы сможем взмыть их к самой вершине стены».
1: «Почему не сейчас?» — упрямо спросил Порджи. «С помощью орлов».

0: «Потому что мы не готовы», — резко ответил мистер Уикинс. «Возьми, к примеру, обмен мыслями на расстоянии. Всего 30 лет назад были выработаны магические формулы, и даже сейчас лишь немногие обладают способностью разговаривать друг с другом за несколько миль, просто произнося слова в уме. Время, Порджи. На все это требуется время. Нас поселили здесь, чтобы мы познали пути, все, что могло бы отклонить нас от этого зла. Человек не в состоянии идти сразу в двух направлениях. Если он попытается, он разорвется на две части».
1: «Может и так», — сказал Порджи. «Но вот птицы летают же над стеной, а они никаких заклинаний не знают. Послушайте, мистер Уикинс, если все колдовство, то почему же тогда с его помощью нельзя сделать все, что хочешь? Вот, например...»
0: Он вынул из кармана сверкающий обкатанный кусочек кварца и положил его на стол. Слегка подталкивая камешек пальцем, он сказал:
2: «Каменное око, поднимись высоко, выше облака ходячего, дальше солнца горячего».
0: Камешек не двинулся.
1: «Видите, сэр, если слова влияют на помело, они и на камни тоже должны действовать».
0: Мистер Уикинс уперся в камешек взглядом.
1: Внезапно тот затрепетал и подпрыгнул в воздух.
3: «Так это же другое дело», — сказал Порджи.
1: «Вы его подняли усилием мысли. Со всякими мелкими вещами это хоть кто сможет. А мне вот хочется узнать, почему слова сами по себе ничего сделать не могут».
0: «У нас еще просто не хватает знаний», — нетерпеливо сказал мистер Уикинс. Он отпустил камешек, и тот с мелодичным стуком упал на стол. «С каждым годом мы узнаем немного больше. Может быть, ко времени, когда у тебя будут дети, мы узнаем заклинание, которым можно будет поднять все, что угодно». Он презрительно фыркнул. «Да и для чего, тебе спрашивается, чтобы камни летали по воздуху? У мальчишек достаточно неприятностей, даже когда они ими просто швыряются». Порджи нахмурил брови.
3: «Это же не одно и то же, когда заставляешь какую-нибудь вещь что-нибудь сделать, например, если я поднимаю ее рукой или мыслью,
1: и когда нашепчешь наговор, и она уже сама все выполняет, вот как помело».
0: Каждый из них задумался о своем, и в кабинете повисло долгое молчание.
2: «Не хочется мне ворошить неприятные прошлые, Порджи», — сказал в конце концов мистер Уикинс. «Но было бы полезно вспомнить, что произошло с твоим отцом.
0: К нему сомнения пришли позже, чем к тебе. Некоторое время он был моим самым способным учеником, но сомнения эти были столь же сильны». Он выдвинул ящик стола, покопался в нем немного и извлек пачку пожелтевших от времени листов бумаги.
2: «Вот сочинение, которое его погубило. Исследование неколдовских методов левитации. Он написал это, когда выступал на соискании степени младшего знающего».
1: Мистер Уикинс швырнул всю пачку на стол перед Порджи таким движением, словно уже одно прикосновение руки к этим листкам могло осквернить человека. Порджи потянулся было к ним.
3: «Не прикасайся! Они полны богохульства!» — загремел мистер Уикинс.
0: Порджи отдернул руку. Он посмотрел на лист, который лежал сверху, и увидел аккуратный рисунок чего-то, что напоминало птицу. Разве только крыльев было две пары, одна впереди, а другая сзади.
2: Мистер Уикинс убрал бумаги в ящик. «Если ты желаешь пойти по стопам своего отца...»
1: Учитель упорно не сводил с Порджи своего цепкого неодобрительного взгляда.
2: «Никто из нас не сможет тебе помешать».
0: Голос его поднялся и окреп. «Но есть один, кто может. Помни о черном человеке, Порджи, ибо поступь его ужасна. В его глазах пламени никакой заговор не защитит тебя от него. Когда он пришел за твоим отцом, день обернулся тьмой и стенанием. И когда солнце засияло снова, они уже исчезли.

указал на дверь. «Думай, Орджи, прежде чем что-либо сделать. Хорошенько думай». Орджи и думал, выходя из кабинета, но не столько о черном человеке, сколько о наброске к сочинении

0: явился следствием воздушной катастрофы. Несколько раньше он взгромоздил свою трудолюбиво созданную машину на крышу дровяника и кинулся в ней в воздушный простор. Теперь Порджи страшно жалел, что пригласил бульдожку в свидетели своего триумфа, ибо вся эта история немедленно стала известна дяде с обычными последствиями. Чтобы уж совсем быть уверенным в том, что урок вколочен как надо, дядя на неделю отобрал у него помело, а чтобы Порджи не улизнул потихоньку, он, прежде чем запереть помело в чулане, заговорил его. Ведь вся их компания собиралась сегодня вечером лететь к Красным скалам, погоняться там за летучими мышами. Ребята снизились и начали кружить над домом, криками вызывая его и бульдожку. Они гудели и свистели, кричали и улюлюкали, пока мистер Гомер не присоединился к ним, вылетев из окошка своей спальни. «Порджи не может!» — прокричал он. «Его вздули, и па спрятал его помело! Пошли, ребята!» Бульдожка был у них заводил из тех самых пор, как получил взрослое помело. Он мог взмыть на 500 футов, повиснуть на помеле вниз головой, пропустив его под коленями, а затем отцепиться и полететь вниз. Он падал камнем, вытянув руки и изогнув тело, как будто нырял ласточкой, и вдруг, когда до земли оставалась какая-нибудь сотня футов, подзывал помело, и оно стрелой мчалось к нему. «Показуха!» — пробормотал Порджи и захлопнул дверь дровяника, чтобы больше не видеть удаляющихся ребят. На верстаке стояла небольшая модель из бумаги и лучинок, с которой начались все его беды. Он взял ее в руки и резко пустил воздух. Она нырнула было к полу, но затем, набрав скорость, задрала нос к потолку и описала в воздухе изящную петлю. Выровнявшись, модель внезапно вильнула влево и врезалась в стену. Одно крыло раскололось. Порджи подошел и поднял модель. «Может быть, то, что получается на маленьких моделях, на больших не удается», — подумалось ему. «Потому что тот ящик из-под апельсинов с досками на перекрест был таким точным подобием этой маленькой модели, которую он только мог сделать». Равнодушно положил он снова модель на верстак и вышел во двор. «Может быть, они все правы. И мистер Уикинс, и дядя, и все остальные. Может, только и есть один путь, по которому надо следовать. Что же, он будет поступать, как они требуют. Но ведь нет никаких причин, по которым он не мог бы немного подхлестнуть события. Ожидание, покуда его внуки выдумают что-то, не перенесет через стену его самого. Завтра после уроков он начнет разрабатывать свою новую идею, и на этот раз, может быть, найдет правильный путь». На кухне дядя и тетка спорили о нем. Порджи остановился в прихожей и прислушался. «Ты думаешь, мне доставляет удовольствие пороть ребенка? Да мне еще больнее, чем ему». «Я обратила внимание, что после этой порки ты-то сидеть мог», — сухо заметила тетя Ольга. «Но как я еще мог поступить? Мистер Уикинс, правда, не пришел и не сказал об этом прямо, но все же намекнул, что ежели Порджи не перестанет мечтать черти о чем, его могут исключить из школы. Гром меня разрази, Ольга, я делаю для парнишки все, что и для собственного сына. Ты что, хочешь, чтобы я отступился и предоставил ему кончить, как кончил твой братец?» «Ты брата не трогай. Что бы Порджи не сделал, ты не смеешь его бить. Он еще всего-навсего мальчонка». Раздалось громкое фырканье. «На случай, если ты запамятовала, дорогая, в марте ему уже стукнуло 13. Очень скоро он станет совсем взрослым».
1: «Тогда что же ты не поговоришь с ним, как мужчина с мужчиной?»
0: «Да разве я не пробовал? Ты же знаешь, что всякий раз происходит. Он начинает сыпать этими своими сумасшедшими вопросами и идеями. Я выхожу из себя, и вот мы уже там, где начали». Дядя воздел руки. «Ума не приложу, что с ним делать». Дядя встал. «Пойду в гостиную, почитаю газетку».
2: Порджи уже был там, с самым прилежным видом перелистывая свои учебники.
0: Дядя опустился в кресло-качалку, развернул газету и раскурил трубочку. Он протянул руку к пепельнице положить обгоревшую спичку, и, как обычно, пепельница на месте не оказалась.
3: «Порджи!»
0: «Да, дядя Вирил».
3: «Принеси-ка мне пепельницу из кухни, ладно?»
0: «Запросто», — сказал Порджи и зажмурился. Он стал думать о кухне, пока вся ее обстановка не выступила в его мозгу с необычайной яркостью и точностью. Помятая медная пепельница стояла возле раковины, где тетка оставила ее.

0: классно. Он скосил свой внутренний глаз, уперся взглядом в медную чашу пепельницы и прошептал:
1: «Пепельница, брысь! Лети, не кувыркнись!»
0: Пепельница задрожала и медленно взмыла в воздух. Порджи быстренько представил себе дверь из кухни, коридорчик и повел пепельницу в комнате. «Порджи!» – послышался сердитый возглас дяди. Порджи подскочил, а в коридоре раздался шум падения. Пепельница грохнулась об пол. «Сколько раз я тебе говорил, не занимайся левитацией в доме! Если тебе так уж трудно дойти до кухни, скажи мне, и я схожу сам!»
2: «Я просто тренировался», – оправдываясь, промямлил Порджи.
0: «Вот и тренируйся на улице. Ты все стены исцарапал, стукая об них вещи. Знаешь ведь, что тебе пока рано радоваться, баловаться с телекинезом за пределами прямой видимости».
2: «Вот она, дядя», – сказал Порджи, внося пепельницу в комнату.
1: «Извините».
2: Дядя взглянул на его несчастное лицо, вздохнул, протянул руку и любовно потрепал племянника по вихрам.
1: «Держи хвост пистолетом, Порджи. Мне жаль, что давеча пришлось тебя вздуть. Но это было для твоей же пользы. Ты ж знаешь, что люди у нас здесь думают насчет всяких машин».
2: Он поморщился, словно ненароком ругнулся.
1: «Одно только запомни, Порджи. Если тебе что-то хочется узнать, ничего не затевай сам. Приди ко мне и спроси, и мы поговорим с тобой, как мужчина с мужчиной».
2: Лицо у Порджи просветлело.
1: «Вот есть одна штука, я над ней все думаю в последнее время».
2: «Ну-ну», – поощрительно сказал дядя.
1: «Сколько нужно орлов, чтобы поднять человека до вершины стены?»
2: Дядя верился, считал до 10. Очень медленно.
0: На следующий день Порджи отправился в публичную библиотеку и по лестнице поднялся в зал главного абонемента.
3: «Маленьким сюда не полагается», — сказала ему библиотекарша. «Детское отделение внизу».
2: «Но мне нужна книжка для дяди», — запротестовал Порджи. «Про то, как летать. Есть у вас книжки про то, как заставить всякие вещи летать по воздуху?»
3: «Какие вещи?»
2: «Ну вот, птицы».
3: «Птиц не приходится заставлять летать. Они такими родятся».
1: «Я не про настоящих», — объяснил Порджи. «Я про тех, которых, если сам сделаешь».
3: «О, оживление. Секундочку, дай-ка я представлю».
0: Она закрыла глаза, и картотечный каталог на другой стороне комнаты принялся один за другим выдвигать и снова задвигать свои ящики.
3: «Ага, вот, возможно, то, что он ищет», — прошептал библиотекарша через минуту и снова сосредоточилась.
0: Большущая в окованном латунью переплете книга вспорхнула с кучи других и легла перед ней на стол. Она вытащила контрольную карточку из бумажного кармашка и протянула ее Порджи.
3: «Запиши вот здесь фамилию твоего дяди».
0: Порджи так и сделал. А затем, прижимая книгу к груди, со всей возможной расторопностью выбрался

тому времени, когда Порджи продрался через три четверти книжища, он был близок к тому, чтобы в отчаянии сдаться. Это все было колдовство для взрослых. Каждый встретившийся ему свод инструкций либо использовал неведомые ему слова, либо требовал таких ингредиентов, которые достать было совершенно невозможно, вроде измельченного рога единорога и крови рыжих девственниц. Он не знал, что такое девственница. Все, что дядина энциклопедия могла поведать ему по этому вопросу, так это только что девственницы единственные, кто может удержаться верхом на единороге. Но одну рыжую девчонку по имени Дороти Бокс он знал. Она жила чуть дальше по улице. У Порджи было, однако, предчувствие, что ни она сама, ни родители этой рыжей не отнесутся тепло к тому, кто попросит выделить две кварты ее крови, поэтому он продолжил поиски в книге. Уже почти в самом конце он нашел свод правил, который, как ему думалось, он бы мог воспользоваться. У него ушло 2 дня, чтобы собрать все снадобья. Единственное, что причинило ему затруднение, так это поиски жабы. Остальные ингредиенты, хотя по большей части противные и дурно пахнущие, он достал без особых хлопот. Число месяца и точное время эксперимента были делом важным, и Порджи удивил мистера Уикинса своим внезапным интересом к его предмету – практической астрологии. Наконец, после трудоемких вычислений, Порджи решил, что пора. В ночной тишине Порджи выбрался через раскрытое окошко и пересек двор, направляясь к дровянику. Очутившись внутри, он аккуратно проследил, чтобы все окна были завешены, затем зажег спичку. Приподняв одну из досок пола, он извлек свою книжечку и запасенные зелья. Сначала нужно было из глины, которую он взял с кладбища, слепить грубое подобие птицы. Затем, воткнув ей в бока несколько белых перьев от курицы, которую тетка готовила в прошлое воскресенье, он смазал свое творение заранее приготовленной ядовитой смесью. Луна как раз садилась за стену, когда он начал читать заклинание. Пламя свечи трепетало на страницах старого фолианта, а Порджи медленно и тщательно выговаривал трудные слова. Когда настала минута подключить к делу жабу, Порджи едва хватило духу продолжить начатое. Но он напряг волю и сделал все необходимое. Затем, морщась от боли, проткнул булавкой кожу на указательном пальце, медленно уронил 3 капли крови на грубые глиняные тельца и прошептал: «Глина с кладбища, куриное перо, жабий глаз, подымайтесь в раз!» Порджи наклонился поближе, напрягшись в ожидании. Внутренним оком видел себя строящим гигантскую птицу, крылья которой достаточно сильны, чтобы поднять его над стеной вокруг мира. Проходили минуты, и Порджи наконец увидел все как есть. Просто вонючий кусок грязи с торчащими из него перышками. Слезы навернулись на глаза, когда он поднял тельце мертвой жабы и тихо сказал ей: «Прости меня». Его сломанный планер все еще стоял там, где он оставил его, на дальнем конце верстака. Он подошел и поднял его. «Ты, по крайней мере, летаешь сам», — сказал он. «Чтобы тебя сделать, мне не приходится убивать бедных маленьких жаб». Ему пришло на ум, что, возможно, деревянные крылья того большого планера из ящика были слишком тяжелы. «Может, если бы я достал несколько длинных тонких жердочек», — подумал он, — «и материи, чтобы обтянуть крылья». В течение 3 последующих месяцев мысли Порджи были заняты лишь одним – машиной, которую он строил в просторной старой пещере на вершине длинного холма. В результате он все больше и больше запускал школу. Он сидел на траве перед входом в пещеру, дожидаясь темноты. Крохотные мигающие огоньки внизу обозначали деревни, которые одна за другой тянулись по равнине на добрые 40 миль. Охватывая их, словно в кольцо рук, простиралась темная и угрожающая масса стены. Куда бы он ни взглянул, она повсюду вздымалась навстречу ночи. Порджи следил взглядом за ее изгибом, пока не сделал полный оборот, после чего погрозил стене кулаком. «Я еще через тебя переберусь», — яростно шептал он, поглаживая нескладную массу машины, покоившейся рядышком с ней в траве. «Вот эта старушка-орлиха перенесет меня». Старушка-орлиха являла собой странное сооружение, походившее на коробчатого змея.
Порджи прикинул, что он сможет управлять полетом, болтая ногами. Если он подаст их вперед, то переместившийся центр тяжести отклонит нос машины вниз, а откинув ноги назад, можно заставить орлиху задрать свой клюв к небу. Мальчик пару раз сделал глотательное движение в тщетной попытке смочить пересохшее горло и бросился вперед, отчаянно стараясь сохранить равновесие по мере того, как его вихляющая рысь все убыстрялась и убыстрялась. Стремглав еще и еще быстрее мчался Порджи, и шаги уже стали прыжками, когда поверхности крыльев постепенно начали принимать на себя его вес. Пальцами ног он скользнул по высокой траве, и вот уже ноги его свободно болтались в воздухе. Он взлетел. Не решаясь двинуть даже головой, он скосил глаза налево и вниз. Земля быстро скользила в дюжине футов под ним. Медленно и осторожно он откачнул ноги назад. Нос планера поднялся. Выше, все выше летел Порджи, пока вдруг не ощутил внезапное замедление скорости и какую-то неуверенность в движении орлихи. Почти инстинктивно он снова подался вперед, направив нос планера вниз в быстром нырке, чтобы снова набрать скорость. Ко времени, когда Порджи поравнялся с подножием холма, он был уже на высоте 100.

0: эксперимента он немного отклонил ноги влево. Планер чуть просел и развернулся. Скользя над рощицей, Порджи внезапно почувствовал, что подымается. Это его подхватил восходящий поток воздуха. Он снова набрал высоту 10, 20, 30 футов, а затем снова медленно начал снижаться. Приземлиться оказалось нелегко. Благодаря скорее удаче, чем умению, Порджи опустился в высокую траву луга, отделавшись всего несколькими царапинами. С минуты он сидел и отдыхал, а голова у него шла кругом от волнения. Он летал, как птица, без помеланий, произнося ни единого слова заклинания. Значит, кроме колдовства, есть и другие пути. Его радужное настроение внезапно померкло, когда он осознал, что хотя планировать вниз и было так здорово, путь через стену лежит вверх. Кроме того, и это было сиюминутно важно, от пещеры его сейчас отделяло полмили, а одному ему нечего было и думать втащить Орлиху обратно на холм. А люди плохо относятся к машинам и к тем, кто их строит. Домило, решил он в конце концов, имеет известное преимущество. Оно не может летать очень высоко, но после полета, по крайней мере, не приходится топать домой пешком. «Будь у меня сейчас большущие взрослые помело», — подумал Порджи. «Я бы поднял им Орлиху и отвез ее в пещеру». Он вскочил. «Это могло получиться!» Он помчался вверх по склону со всей быстротой, на которую был способен, и, наконец, сильно запыхавшись, подбежал ко входу в пещеру. Не дожидаясь, пока успокоится сердце, он оседлал помело и полетел вниз к своему оказавшемуся на мели планеру. 5 минутами позже он отступил назад и сказал: «Помело, лети по небу, мети выше облака ходячего, дальше солнца горячего!» Оно никуда не полетело. Порджи ведь привязал его к раме Орлихи. Но когда мальчик поднял планер, то оказалось, что 0,9 веса машины исчезли уравновешенные подъемные силы помело. Он с тоской поглядел в небо. Было позднее, чем он думал. Ему давно пора было быть дома, в постели, но когда он вспомнил о том ощущении могущества, которое испытал в полете, все выше и выше поднимался он, выше, чем когда-либо удавалось любому помелу. Когда он пошел на снижение, это, надо сказать, оказалось уже не так весело. Дважды его увлек нисходящий поток и едва не прижал к земле, прежде чем Порджи смог освободиться от засасывающего ветра. Лишь подъемная сила помела позволила ему остаться в воздухе. Принимая на себя большую часть веса, она так облегчала Орлиху, что едва заметное шевеление воздуха оказалось достаточно, чтобы ее снова понесло вверх. Он посадил планер на расстоянии брошенного камня от входа в свою пещеру. «Завтра ночью», — взволнованно подумал он, отвязывая помело. «Завтра ночью». Завтрашняя ночь и еще много ночей. Орлиха ловила крыльями любую восходящую стройку, и Порджи мало-помалу обнаружил, что может часами оставаться в воздухе, перелетая от одного теплового потока к другому. Дату своего 14-го дня рождения он обвел красным и ждал. У него были причины ждать. В мире внутри стены 14 лет – это граница между маленькими и большими, между детьми и мужчинами. И самое главное – это день, когда именинника отводили в великую башню, где жили знающие, и где ему вручали полноценное помело, движимое самым сильным из заклятий. Помело, которое могло подниматься на целых 600 футов. Порджи было необходимо взрослое помело, дополнительные силы, чтобы он смог преодолеть обширное пространство плоской равнины, отделявшее его от каньона, где Орлиху ждал могучий ветер. Полдень его 14-го дня рождения застал Порджи сидящим на ступеньках парадного крыльца в ожидании, когда выйдет из дома дядя. Вышел бульдожка и сел рядом с ним.
1: «Наша компания устраивает сегодня ночью шабаш на вершине старушки Лысой», — сказал бульдожка. «Жалко, что ты не полетишь».
0: «Полечу, если захочу», — сказал Порджи.
1: «Это как?» — спросил бульдожка и тихо заржал. «Отрастишь крылья и полетишь?» Старушка лысая высотой в 500 футов, а ваши детские метелки так высоко не летают.
2: Сегодня у меня день рождения.
1: Думаешь, тебе дадут новое помело?
2: Порджи кивнул.
1: Вот и нет. Я слышал, как мама с отцом говорили. Отец с ума сходит от злости, что ты завалил алхимию. Он говорит, что тебе надо преподать урок.
2: Порджи почувствовал, как внутри у него все оборвалось.
1: «А мне все равно», — сказал он. «Если захочу, все равно прилечу на шабаш. Вот погоди, сам увидишь».
2: Бульдожка хохотал во все горло, когда вскочил верхом на свое помело и полетел вдоль улицы. Порджи прождал час, но дядя все не появлялся. Он вошел в дом. До самого ужина никто и словом не обмолвился насчет его нового помела. Затем дядя призвал его в гостиную и объявил, что помела ему не будет.
3: «Но дядя верил, вы же обещали!»
4: «Это было обещание с условием, Порджи. С ним было одно большое «если». Помнишь насчет чего?»
2: Порджи опустил глаза и принялся пальцем ноги выводить узоры на потертом ковре.
3: «Я старался».
4: «В самом деле, сынок?»
2: Глаза у дяди смотрели сурово, но с состраданием.
4: «Может быть, ты как раз старался, когда заснул сегодня на уроке?» «Я пробовал и говорить с тобой, и пороть тебя. Ничего не помогает. Так может, хоть это подействует? А теперь поспеши-ка наверх и займись уроками. Когда сможешь показать мне, что твои отметки исправлены, тогда и потолкуем насчет нового помела. А до тех пор и старый сойдет».
2: Порджи лежал ничком на кровати, зарывшись лицом в подушку, когда услышал в окне какое-то шипение. Он поднял голову и увидел бульдожку, сидящего на своем помеле и злорадно ухмыляющегося.
1: «А я только что видел мистера Уикинса. Он выходил из старой пещеры за шахтой Арнетта. Могу спорить, что он хочет привести черного человека».
2: «Ничего мне не известно про эту пещеру», — сказал Порджи, сев на постели.
1: «Еще как известно. Я тебя однажды выследил. У тебя там машина. Я сказал про это мистеру Уикинсу, и он дал мне четвертак».
2: Порджи сорвался с постели и бросился к окну.
1: «Я тебя убью!»
2: Бульдожка отплыл в сторону ровно настолько, чтобы Порджи не мог до него дотянуться, отпустил еще какую-то шпильку и унесся на лысую гору к утехам шабаша. Дядя Верил только собрался пойти на кухню приготовить себе сэндвич, как у входной двери прозвенел звонок. Ворча, он вышел в прихожую. В дверях стоял мистер Уикинс. Он прошел в дом и теперь моргал и щурился от света. Казалось, он не знает, как начать.
3: «У меня для вас плохие новости насчет Порджи», — сказал он. «Жена еще не спит? Будет лучше, если она тоже это услышит».
2: Когда они вошли в гостиную, тетя Ольга отложила вязание.
3: «Поздненько вы, мистер Уикинс».
2: Мистер Уикинс помялся, кашлянул и, наконец, выговорил низким приглушенным голосом.
4: «Порджи построил машину. Черный человек сказал мне, что сегодня ночью придет за мальчиком».
1: Дядя Верил ринулся вверх по лестнице за Порджи.
2: Мальчика в комнате.

0: Луна стояла высоко. Порджи словно днем ясно видел весь мир, проносящийся под ним. Вдали слева он различил мельтешение огоньков на вершине старушки Лысой, где ребята устроили свой шабаш. Он подавил было искушение, но затем поддался ему. Заставив Орлиху парить кругами над небольшой рощицей, ждал, пока сильные восходящие течения не вынесли его почти на высоту стены. Тогда Порджи крутнулся всем телом и взял курс на красные огни далеких костров. Несколькими минутами позже мальчик безмолвно скользнул над ними на высоте 800 футов, нащупывая воздушные течения вокруг скал. На дальнем конце Лысой горы было мощное нисходящее течение, и когда Порджи вплыл в него, оно внезапно подхватило планер, но Порджи тотчас отвернул, и прежде чем Орлиху увлекло слишком далеко вниз, сумел найти спокойный воздух. По другую сторону горы, ближе к каньону, он встретил то, что искал – сильный вздымающийся поток, который, казалось, шел до самого неба. Он твердо запомнил его расположение и затем начал кругами снижаться над шабашем. Вскоре он уже был так близко от ребят, что стал различать отдельные фигурки, сидящие у маленьких костров.
1: «Эй, бульдожка!» – закричал он во все горло.
0: Коренастая фигура вскочила и ошарашенно стала оглядываться в поисках источника этого призрачного зова.
1: «Да здесь я, наверху!»
0: Порджи сунул руку в карман, достал оттуда небольшой камешек и кинул его вниз. Тот с треском ударился о выступ скалы в 4 футах от бульдожки. Двоюродный брат Порджи издал испуганный вопль. Остальные ребята тоже повскакали и, закинув голову, уставились в темное небо, ничего не видя из-за слепящего пламени костров.
1: «Я же сказал тебе, что смогу прилететь к вам на шабаш, если захочу!» – закричал Порджи. «Только мне теперь не хочется! У меня нет времени на детские забавы! Я лечу через стену!»
0: На последнем проходе над вершиной он был на высоте не больше 30 футов. Когда он перегнулся через раму, в свете костров стало ясно видно его лицо. Приставив большой палец к носу, он оскорбительно пошевелил пальцами и пропел:
1: «Кис-кис-кис, вам меня не поймать!»
0: Ноги его едва не касались земли, когда он спланировал над обрывом. Секунда прошла в беспокойном ожидании, а затем он ощутил на крыльях крепкий и неуклонный напор восходящей струи. Он почувствовал, как на высоте 300 футов исчезла подъемная сила его помела. Орлиха стала неловкой и тяжелой, но силы потока еще хватало, чтобы медленно нести его вверх. Фут за футом поднимался он к краю стены. Была минута, когда он потерял драгоценные 100 футов. Эта спираль вынесла планер из потока, и ему пришлось снова искать его. Клок облака свисал с края стены, и когда Порджи вошел в него, то на мгновение его охватила паника. В один миг не стало ни левого, ни правого, ни верха, ни низа, только белая мокрядь. У него было такое ощущение, будто Орлиха отказывается слушаться управления, но Порджи крепко держался, полагаясь на то чувство воздуха, которое он приобрел во время многочисленных тренировочных полетов. Найтовы совсем ослабли. Всей силы его рук не хватало, чтобы удержать крыло от дрожи. Он изо всей мочи боролся за то, чтобы не потерять контроль над кораблем и над собой, не уступить огромному искушению податься вперед и бросить Орлиху в отлогую кривую спуска, которая снова приведет его в нормальный и безопасный мир. Он уже почти сдался, как вдруг с театральной неожиданностью планер выскользнул из облака в ясную, тронутую лунным светом ночь. Первый раз в его жизни стена не закрывала путь взору, в первый раз не стало этой огромной черной линии, протянувшейся сквозь ночь. Он был над ней. Оглядываться не было времени. С громким звоном одна из веревок лопнула, и обшивка кромки переднего крыла отчаянно захлопала над напором воздуха. Планер начал то рыскать из стороны в сторону, то заваливаться носом. Но если ему суждено упасть, он упадет на ту сторону. По крайней мере, оставит в дураках мистера Уикинса и черного человека. Теперь он был прямо над стеной. Она протянулась под ним, как широкая дорога, сверкая в лунном свете гладкой черной поверхностью. Повинуясь мгновенному импульсу, он яростно подал все тело вперед и вправо. Нескладный аппарат наклонил нос и нырнул к черной поверхности, вниз. Он перенес свой вес назад, круто вздыбив нос Орлихи. Падение прервалось лишь на одну драгоценную секунду, покуда еще держались крылья. Затем с громким треском переднее крыло заломилось назад и ударило его по лицу. Мгновение слепого беспорядочного падения и сокрушительный удар, погрузивший его в темноту. Орджи осторожно отполз на четвереньках по скользкой мокрой поверхности, пока не добрался до середины стены. Здесь он сжался в комок и стал дожидаться утра.

0: Порджи открыл глаза и сел. Кто-то звал его. Казалось, что этот голос исходит с высоты и откуда-то издалека. Голос приближался, приближался, и внезапно Порджи увидел в темноте черную фигуру, кружащуюся над стеной, подобно огромной вороне. Ближе слетала она, еще ближе и еще. Человек в черном с вытянутыми руками и длинными, похожими на когти, пальцами. Порджи вскочил и побежал, скользя по мокрой поверхности. Он оглянулся через плечо. Черная фигура была уже над ним. Порджи в отчаянии метнулся в сторону и поскользнулся. Он чувствовал, что со страшной скоростью скользит по краю стены. Он цеплялся ногтями, ища бугорка неровности, и не мог остановиться. Была секунда, когда он почувствовал, как ускользает из-под него холодная влажная поверхность стены. Падая, он медленно переворачивался. Сначала под ним были облака, потом они пропали, и на их месте появилось усыпанное звездами небо. Он чувствовал, как время несет его в мягких ладонях. Ужаса не было. Не было ничего. Ничего, пока внезапно небо над ним не исчезло, закрытое падающей стремглав черной фигурой, похожей на ястреба. Порджи отчаянно пинался. Один удар пришелся почему-то твердому, и на мгновение Порджи почувствовал себя свободным, но тотчас же сильные руки обняли его сзади, и из пустоты забвения он был возвращен в мир падения и страха. Что-то внезапно надавило ему на грудь, и вслед за тем он почувствовал, как его поднимают. Потом его осторожно опустили на верхушку стены. Он стоял с вызывающим видом, высоко поднял голову, смело глядя на черную фигуру.
1: «Я ни за что не вернусь. Вам не заставить меня вернуться».
0: «Тебе не нужно возвращаться, Порджи». Под капюшоном ему не видно было лица, но голос казался странно знакомым. «Ты заслужил право увидеть, что находится с другой стороны», — сказал этот голос. Капюшон был сброшен. В ярком лунном свете Порджи увидел мистера Уикинса. Учитель приветливо кивнул. «Верно, Порджи. Я и есть черный человек. Несколько неожиданно, правда ведь? Я с той стороны. По-моему, меня можно назвать своего рода наблюдателем».
1: «Наблюдателем?» – переспросил Порджи. «С той стороны?»
0: «Именно. Оттуда, где ты проведешь ближайшие несколько лет. Не думаю, что жизнь там покажется тебе лучше, но не думаю, что она будет и хуже. А вот то, что она будет другой, это я, пожалуй, могу обещать твердо». Он довольно засмеялся. «Ты помнишь, что я сказал тебе в тот день в своем кабинете? Что человек не может идти сразу в двух направлениях, что мозг и природа обязательно столкнутся. Это и правда, и неправда. Человек может владеть и тем, и другим, но для этого нужны два мира. На той стороне мир машин. Это тоже хороший мир. Но люди, живущие в нем, уже очень давно поняли, что они платят за это, что контроль над природой означает пренебрежение возможностями мозга, поскольку машина – это продукт логики и здравого смысла, а чудеса – нет. Еще нет. Поэтому люди и построили стену, поселили внутри людей и дали им такие книги и такие законы, которые обеспечили бы развитие сил мозга. По крайней мере, они надеялись, что так получится, и так получилось».
1: «Но зачем же стена?» – спросил Порджи. Уикинс вытащил из кармана связку ключей.
0: «Подыми-ка их».
1: Порджи уставился на связку, покуда она накрепко не запечатлелась в его мозгу, и затем стал мысленно поднимать ключи, пока вся связка не повисла высоко в воздухе. Затем он снова уронил их в ладонь мистеру Уикинсу.
0: «Люди с той стороны так не умеют», — сказал учитель. «И сознательно телепатировать, вы называете это разговаривать мыслями, тоже не могут. Они не могут делать этого, так как не верят по-настоящему, что такие вещи возможны.
1: Люди с внутренней стороны стены верят, потому что они живут в атмосфере колдовства. Но как только все эти вещи будут отработаны, и овладение ими станет просто вопросом тренировок и метода, тогда больше уже не понадобятся все эти ритуалы, заклинания и глубокая вера в существование сверхъестественных сил. И стена рухнет. Но до тех пор... Он сделал паузу и нахмурился с шутливой суровостью. «Черный человек всегда будет поблизости и присмотрит за тем, чтобы люди с этой стороны стены не разрывались посредине пути, пытаясь сразу идти в двух направлениях». В глазах у Порджи светилось томительное сомнение. «Но ведь вы летали без всякой машины». Черный человек распахнул балахон и показал небольшой блестящий диск, прикрепленный у него на груди. Он постучал по нему. «Это машина, Порджи. Такая же, как твой планер, только в другом роде и много лучше. Она почти так же хороша, как и левитация. Мозг и природа, они в конечном счете сойдутся». Он снова запахнул балахон. «Здесь холодно. Пошли. Завтра у нас будет достаточно времени, чтобы посмотреть, что же там, с той стороны стены вокруг мира».
2: «Мы не можем подождать, пока облака поднимутся?» — с тоской в голосе спросил Порджи. «Мне бы, понимаете, хотелось увидеть все сначала именно отсюда».
1: «Можем, конечно», — ответил мистер Уикенс. «Но есть один человек, которого ты не видел уже очень давно и который ждет тебя там, внизу. Если мы останемся здесь, он будет волноваться».
2: Порджи растерянно уставился на него. «Я никого не знаю на той стороне, я...»
1: Он внезапно умолк. Он почувствовал, что у него вот-вот разорвется сердце.
2: «Это мой отец?»
1: «А кто же еще?» «Он выбрался легким путем. А ну, давай двигаться, покажем ему, каким мужчиной вырос его сын. Ты готов?»
2: «Я готов», — сказал Порджи.
1: «Тогда помоги-ка мне перетащить твое сооружение к другой стороне стены, чтобы мы могли сбросить его внутрь. Когда утром люди увидят эти обломки, они будут знать, как поступает черный человек с теми, кто строит машины, вместо того, чтобы заниматься своим делом. На бульдожку и на других это окажет благотворное влияние». Двое стояли молча, бок о бок, глядя, как Орлиха падает на своих сломанных крыльях. Когда она исчезла в темноте внизу, мистер Уикенс обнял Порджи и уверенно ступил на внешний край стены.
2: «Подождите немножко», — сказал Порджи, вспоминая кабинет учителя и ореховый пруд, который послушно плыл по воздуху. «Если вы с той стороны, то как же вы можете поднимать вещи?»
1: Мистер Уикенс широко улыбнулся. «О, я родился внутри. Первый раз я перешел на ту сторону, когда мне было чуть больше, чем тебе сейчас».
2: «На планере?» — спросил Порджи.
1: «Нет», — ответил черный человек с совершенно серьезным лицом. «Я пошел и наловил полдюжины орлов».

Сегодня в нашей программе Уолтер Йон Уильямс. «Час волка». Динамики в потолке палаты монотонно выводили одну и ту же последовательность негромких шуршащих нот, способствующих, как доказала наука, расслаблению. Разглядывая парнишку на больничной койке, Риз почувствовала, что у нее сводит нутро. Парнишку звали Стюарт, и пулю из него вынули не далее, как сегодня утром. Последние несколько дней, одержимый путем войны и суицидальной идеи личной чести, он заделался камикадзе и подорвал всю сеть. Гриффит мертв, Джордан мертв, Спасский мертв. Никто не остановил Стюарта, пока все в Лос-Анджелесе не рухнуло окончательно. Федералам он пока ничего не выдал, это еще впереди. Риз потянулась за пушкой. Внутренности свело снова. Стюарту солгали. Стюарта одурачили. Стюарта бессовестно использовали, а он того и не подозревал. Стояла за всем этим его друг Риз. Поэтому, пожалуй, нельзя его винить, что он взорвался, когда узнал истину. А теперь вот это. Риз выключила монитор капельницы, чтобы тот не запищал, когда пациент умрет. И тут Стюарт открыл глаза. Во взгляде его было узнавание, а еще понимание того, что сейчас произойдет. Так она и знала. От него только и жди неприятностей. «Прости», — произнесла она, поднимая пушку. «Что еще, черт побери, она могла сказать? Может, когда все будет позади, мы останемся друзьями?» Стюарт пытался выдавить какие-то слова. В желудке у Риз снова что-то сжалось. Выстрелив в него трижды из пистолета с глушителем, она ушла. Полицейские даже и смотреть на нее не стали, увидев больничный халат и бэдж. Тщательно выверенные документы всегда были ее коньком. «Спасай задницу». Риз направлялась в Японию по запасному паспорту. Как всегда, взяла умением добывать наилучшие документы. Заказав на шаттле «Звездного зверя», она вставила контакт, встроенного в кресло интерфейса, в слот у себя в основании черепа. Закрыв глаза, послала беззвучный приказ спроецировать линейки последних новостей в оптические центры мозга, и тут ее губы скривились от гнева. Она впервые узнала, что именно рухнуло в Лос-Анджелесе, в чем именно она принимала участие. Инопланетные фармацевтические препараты тоннами перевозили на Землю под нелегальным прикрытием. Сеть распространителей была огромной, много больше, чем, обладая ограниченной информацией, подозревала Риз, а теперь полиция Лос-Анджелеса заполучила все до последней капли. Полицейские и секьюрити повсюду, даже на космических хабитатах, буквально с ума посходили. И все это время она думала, что просто друзья помогают друзьям, но друзья одурачили ее так же, как она одурачила Стюарта. Вся поездка в Лос-Анджелес не имела смысла. Глупо было ее посылать. Убийство Стюарта не могло остановить происходящего. Слишком крупный разразился скандал. Единственный способ для Риз не загреметь самой – спрятаться. Надо выпить. И она заказала еще один коктейль. Динамики шаттла выводили все те же синтезированные без мелодии аккорды, что и динамики в больнице. От воспоминаний о Стюарте снова свело нутро. Откинув голову на подголовник, она смотрела, как рвется огонь из сопел на крыльях шаттла.

0: Ее карьера в кикбоксинге оборвалась, когда удар ногой с разворота сломал ей нос. Ирис вернулась к легкому спаррингу и кунг-фу. Измочаливать себя на тренировке только ради того, чтобы тебя потом измочалили на ринге, это не жизнь. Ей уже 36, и пора признать, что существуют виды спорта, какими ей не следует увлекаться, пусть даже у нее есть для этого нужное нейроволокно. Эта мысль настроение ей не улучшила. Из окна съемной квартиры Рис было видно, как холодный северный ветер гонит по мелкому Аральскому морю белую пену. Завывание ветра глушили усиленные репродукторами зов муэдзинов на молитву. За прошедшие месяцы ни вид, ни ветер не изменились. Поглядев на ветреную узбекскую весну, Рис включила интервит и стала размышлять о своем полугодовом изгнании. Волосы у нее сейчас были черные, и она давно уже не стриглась коротко. Отпечатки пальцев теперь были другие, и костяк лица тоже. Изменились и серийные номера на искусственных глазах. Пусть погода здесь и дрянь, но в Узбекистане свое дело знают. Последним, насколько она знала, здесь прятался Стюарт. Незадолго до того, как прилетел в Лос-Анджелес и расколошматил все вдребезги. Молодой человек на экране, надев пуленепробиваемый комбинезон, распихивал по карманам оружие и патроны. Вот он взял обрез. Из колонок лилась тревожно захватывающая музыка. Приглушив звук, Рис села перед интервидом. Она подумывала, не вернуться ли ей к работе, но было слишком рано. Линейки новостей и передачи по сей день пестрели репортажами об инопланетянах, инопланетных обычаях, инопланетном импорте, о реструктуризации в поликорпорациях, торгующих силами. Странно было смотреть новости по интервиду. Люди ныряли в укрытие, отказывались выступить с заявлением. За новостями следовала реклама инопланетных фармацевтических препаратов. Кто-то пошел под суд. Те, кто выжил. Многие сотрудничали с полицией. Вся история была еще слишком жареной. К счастью, проблем с деньгами не возникало. У нее их имелось столько, что хватило бы надолго. Возможно, даже навсегда. Стрельба на экране. Перестрелка инопланетян и молодого человека, который поливал силы, как стали называть представителей инопланетных держав, очередями из обреза. Рис вся похолодела внутри. Молодой человек, сообразила вдруг она, это ведь, наверное, Стюарт. Скачив с места, она щелчком выключила интервью. Гады, плевать тянет. Стюарт никогда в жизни не стрелял по инопланетянам. Кому как не Рис это знать? Сволочи. Поганые медиапаразиты. Схватив клетчатую куртку, она направилась к двери. Проклятая квартира словно давила на нее. Она толкнула дверь так, что та, распахнувшись, ударилась о стену, и какой-то темнокожий мужчина, оказавшийся на площадке, отскочил на добрый фут. Повернувшись, он неуверенно улыбнулся эксцентричной особе. «Вы меня напугали». По-английски он говорил с анонимным акцентом, не позволявшим определить, откуда он родом. Просто смутное ощущение чего-то чужого. Лет 30 с виду. На ногах замшевые туфли с липучками на подошвах, чтобы приклеиваться к поверхностям в невесомости. Руки глубоко засунуты в карманы серой пластиковой куртки. Вся куртка усеяна карманами, и все как один на липучках. Рис предположила, что в одной руке у него оружие. Он дрожал не то от холода, не то от нервов. Наверное, только что спустился по гравитационному колодцу. Слишком много на его одежде липучек. Такой на земле не купишь. Мимо просвистели на скейтбордах несколько наследников Золотой Орды, одетые по завезенной из Берлина моде летчиков. На уши кожаных летных шлемов хлопали на ветру. «Давно в городе?» – спросила Рис. Он сказал, что его имя Сардар Чандрасекар Вивекинанда и что он революционер с космической станции «Принц». Друзья зовут его Кен. Через два дня после их первой встречи она условилась выпить с ним в баре «Земная жизнь» на последнем этаже крупного банка. Обслуживали здесь изгнанников, а маркой бара было обилие красного дерева за огромные деньги, импортированного из Центральной Америки. Проверив Кена, осторожность никогда не помешает, Рис выяснила, он действительно тот, за кого себя выдает. Его имя часто мелькало в линейках интерновостей с «Принцем». От его выступления отмежевывались даже политические союзники. «Рэм пытается свалить на нас вину за февральские бунты», — объяснил Кен. «Чинни решил, что мне стоит исчезнуть, тогда в беспорядках обвинят меня, а он сам сможет продолжать борьбу». Глядя вниз через стеклянную стену на металлические крыши и спутниковые тарелки узбеков, Рис отхлебнул звезды Мотоглапа, чувствуя, как алкоголь огнем бежит вниз по горлу.
1: «Поэтому Чинни сделал из тебя козла отпущения», — усмехнулась она.
0: «Вот уж точно, друг человечества». «Чинни знает, что делает». В голосе Кена звучало раздражение. «Конечно, конечно, подставляет друзей. Вопрос в том, ведаешь ли ты сам, что творишь». Кен сделал странный жест, будто отмахиваясь от ее вопроса. «Отсюда я могу вести пропаганду. Чинни посылает мне пособие. Я купил первоклассную коммуникационную систему».
1: «В этой вашей революции солдаты не понадобятся?»
0: Он покачал головой. Ресницы у него были густые и темные. «Думаю, нет. Станции «Принц» уже 100 лет, она на орбите Луны, где облегчен доступ к минералам, но мы не можем успешно конкурировать с новым оборудованием на других хабитатах. Рэм хочет протянуть как можно дольше. Его политика — разграбить, а не восстановить экономику. Он заручился лояльностью акционеров, выплачивая внушительные дивиденды, но экономика не может их больше поддерживать. И бунты показали, что он утратил контроль над ситуацией. Мы думаем, смена власти обойдется без насилия, во всяком случае, без боевых действий.
1: Жаль. Место в каком-нибудь иностранном легионе мне сейчас не помешало бы».
0: Рис подняла глаза, когда в бар вошла группа людей, среди которых она узнала знаменитого мошенника Сцереса по имени Давега. Лицо и руки его были покрыты дорогими светящимися имплантами ювелирных украшений, будто флуоресцентной слизью. Шествовал он под прикрытием телохранительниц. Давега нанимал только женщин, которым полагалось заслонять его от любой команды группы захвата, какую могли бы послать Сцереса, дабы отдать в руки правосудие. Все, как одна, телохранительницы были высокими и европеоидными. Других женщин Давега не признавал. Он пытался завербовать Рис, когда они только познакомились. Европеоидные женщины были редкостью, и потому плату он посулил щедрую, но в обязанности входили и сексуальные услуги.
1: «Та еще работенка», — кисло подумала Рис.
0: Ее охватило искушение скормить Давеге его собственные носки. В конечном итоге она сказала, что привыкла к работодателям более высокого класса. Увидев ее, знакомец улыбнулся. Узбекистан внезапно показался Рис совсем маленькой страной. Допив свою звезду Мотоглапа, она встала.
1: «Пойдем погуляем».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Структура равных прав», — говорил Кен. «Вот к чему мы стремимся. Тебе следует почитать мысли Чинни на эту тему». Порывы ветра проносились по ночной улице, будто волны в час прилива. В металлическом сплаве мостовой отражались яркие голограммы, вышагивающие вверх-вниз по темным витринам магазинов, рекламируя товары, невидимые за мертвым стеклом. Ветер завывал среди спутниковых тарелок в шипастом лесу, нацеленных в небо антенн. Минарет, подсвеченный красными мигалками прожекторов, пронзал небо, светящееся едко-желтым натриевым светом.
1: «Равные права», — повторила Рис. «Ну да, конечно».
0: «Слишком много замкнутых систем», — продолжал Кен, пожимая плечами, обтянутыми новой, купленной уже в городе курткой. «Вот общая проблема всех космических хабитатов. Они стремятся создать замкнутые экологические системы, а потом пытаются по возможности замкнуть и экономику. Недостаточно доступа. Я специалист по макроэкономике, работаю с моделями, пытаюсь понять, как все складывается в единое целое, и самым сложным препятствием обычно оказывается отсутствие доступа к данным. У нас имеется солнечная система, набитая плутократами от корпораций, все они конкурируют друг с другом, закрывая свободный доступ ко всему, что бы ни делали. Они имеют колонии в других солнечных системах, а из них без ведома поликорпорации вообще никаких данных не поступает. Откуда нам знать, что там творится? Вся ситуация в целом слишком нестабильна. Невозможно спрогнозировать, что и когда произойдет, потому что данные попросту недоступны. Все строится по схеме бывшего Советского Союза. Даже те, кому информация действительно необходима, не получают к ней доступа. Главная отрасль экономики станции «Принц» – добыча и переработка минералов. Устоявшиеся, стабильные предприятия. Но цены на минералы подвержены колебаниям, которые зависят от разработки новых месторождений в поясе астероидов или еще где-нибудь. И для того, чтобы идти в ногу с новыми технологиями, нужны массированные капиталовложения. Для стабилизации экономической ситуации на «Принце» следовало бы создать еще одну постоянную статью экспорта. Скажем, «Бионика». Или приконфигурированные базы данных, оптоволокно, программируемые импланты, генетика и многое другое. Но чтобы запустить новое производство, потребуется уже не только ресурсы, но и время, скажем, 5 лет. А ведь есть еще и другие поликорпорации, специализирующиеся в этих областях. Мы можем продублировать работу другой группы, а узнаем об этом только когда на рынке вдруг появится новый продукт, и 5 лет наших вложений пойдут псу под хвост. Вся эта секретность порождает нестабильность политических ситуаций. Вот почему внезапно терпят банкротство поликорпорации. Так ты хочешь, чтобы поликорпорации поделились своими засекреченными технологиями? Я хочу вообще исключить само понятие «засекреченные технологии». В идеале я хотел бы создать совершенно новую структуру хранения и извлечения данных. Структуру эффективную и доступную. Риз засмеялась, и ее смех эхом прокатился по холодной металлической улице. «Мечтатель!» «Ты, конечно, права», — Кен слабо улыбнулся. «Пришлось бы вернуться на 200 лет вспять к самым истокам искусственного интеллекта и переписать все с нуля. Тогда, быть может, у меня появился бы шанс...» Он пожал плечами. «К счастью, у нас в Чине есть более практичные планы». Она повернулась к нему. «Ты мне напоминаешь одного человека, которого я когда-то знала. Он, как и ты, хотел знать правду. Хотел доступа». «И?» Холодный ветер пробрал ее до костей. «Он умер», — сказала Рис. «Его застрелили в больнице». Странное он выбрал место быть застреленным. Ей вспомнился последний понимающий взгляд Стюарта. Северо-восточный ветер погладил ее кожу, обдал холодом сердце. Пустынная улица, по которой они шли, внезапно показалась ей бесконечной, не просто улицей, но улицей. Бесконечной стальной магистралью, по которой Рис все брела и брела в студеном одиночестве меж неоновых стен, с рекламой фантомов, несбыточных счастливых концов. Поежившись, она взяла Кена за руку. «Вы были близки?» Кен произнес это тихо, и слова почти потонули в ветре.
2: «Да».
0: «Нет», — она тряхнула головой.
2: «Я хотела, чтобы мы оставались друзьями, но это было бы плохо для бизнеса».
0: «Понимаю». Во рту у нее возник привкус желчи, а перед глазами бесконечные мерцающие улицы и темные фигуры людей, которые соприкасались ненадолго и расставались вновь.
2: «Интересно, что хотел сказать напоследок Стюарт?» – подумал Рис.
0: Над дверью квартиры Кена горела голая желтая лампочка. Когда они вошли, свет, полившийся за ними в дверь, высветил потертую мебель и новенькое коммуникационное оборудование.
2: «Надо же», – сказала Рис. «Диспетчерская агитпропа».
0: Она была рада уйти с ветреной улицы. Комната то скрывалась в темноте, то появлялась снова, словно пульсировала в такт красным огнем на верхушке минарета. Рис остановила руку Кена, накрыв ее на выключателе своей, а рот, когда он попытался заговорить, губами. Ей было решительно все равно, есть ли у него кто-то на принце. В таких делах она предпочитала молчание. Состояние у нее было взвинченное, как перед полевой операцией, и она послала нервам приказ ускорить восприятие. И тут же все потекло неспешно, будто действия происходили в замедленной съемке. Его руки, скользящие по ее телу, шелест ее собственного дыхания, бесконечный красный ритм прожектора, прорисовывающий черты его лица в теплой комнате. Ей слышен был рев северо-восточного ветра за стеной. Тот все стучался в оконное стекло, визжал на углу, несся по долгой и пустой улице.
2: Двери надежно заперты. По крайней мере, на это замедленное и тягучее, убаюкивающее мгновение.

День спустя на станции «Приз» сорвало резьбу шлюзового люка в отсеке техобеспечения. 16 человек погибли. Кен был доволен. Это нам на руку. Поможет продемонстрировать, что прихвостни администрации не способны справиться даже с самой простой работой. Рис стояла у окна, глядя на дальний бурый горизонт. Она устала от драных обоев и продавленной мебели Кена. Вдали туристы на двугорбых верблюдах делали вид, будто везут в Ташкент шелка. «Администрации?» – переспросила она скептически. Он сидел по-турецки, напряженно уставившись в экран. «Да, это могли быть и мы. Если так, небольшая эффективная акция. А ведь те, кто погиб, добровольцами не были. Это же не ваши люди». Он недоуменно улыбнулся. «Ну, разумеется, нет». Скрестив руки на груди, Рис отвернулась от окна. «Вот что меня пугает в вас, идеалистах. Вы выбрасываете 16 человек в вакуум, но все окей, раз это во благо победы революции, и подумать только человечество». Кен прищурился, глядя на нее против света. «Думаю, это не слишком отличается от того, чем занимаешься ты».

0: Спроси я, работодатели мне все равно солгут. Она устроилась в потертом плюшевом кресле, подобрав под себя ногу. Когда-то я сражалась за человечество в войне артефактов. Я была на Архангеле в батальоне «Дальний Смарагд». Мы зачищали планету перед приходом свободной экономики. Использовали инопланетные технологии, если доводилось на них случайно наткнуться. Все эти биохимические штуки, которыми так славятся силы. Звучит как славные приключения. На деле мы грабили развалины инопланетной цивилизации и крали, что могли, у других поликорпораций. Война обернулась против нас, и вдруг я обнаружила, что торчу под землей в туннелях инопланетян, а передо мной управляемые дроны-чистильщики и специально выведенные вирусы-убийцы, и от смерти меня отделяет только плохонький бронескафандр. А потом я умерла. Кен недоуменно поглядел на нее, склонив голову на бок. «У тебя страховка клонирования? Это новое тело?» Гнев жег Рис. Она чувствовала, как он затопляет ее мышцы, гоня волну по вживленному боевому нейроволокну. Вспомнила темные туннели, горы трупов, запах страха, въевшийся в ткань ее боевого скафандра. Вонь, которую не вывести никакой чистой. «Нет, ничего подобного. Это я убила... Я убила себя, свою личность. Потому что все, чем я была, все, что я знала, только помогало моим нанимателям и моему врагу расправиться со мной. Мне пришлось себя обкарнать, выбросить все, что не способствовало физическому выживанию. Я превратилась в зверя, в туннельную крысу. Я видела, как наши собственные боссы используют верность, храбрость и честь для того, чтобы нас убивать. Поэтому стала трусливым предателем. Мое тело работало против меня. Для туннеля я слишком высокая. Но я пыталась, по-настоящему пыталась стать ниже ростом. И как это не смешно, у меня получилось. Потому что в таких ситуациях, если голова правильно работает, можешь сделать то, что нужно. Она оскалилась. Прилив адреналина, вызванный яркими воспоминаниями, мурашками скатился вниз по рукам.
1: И я все еще животное. Я все еще вероломный предатель. Я все еще трус. Потому что это единственный способ остаться в живых.
0: Если ты так считаешь, могла бы выйти из дела, заняться чем-нибудь еще.
1: Я обучена одному.
0: Она пожала плечами.
1: И если бы я занималась чем-то другим, например, техобеспечением, то просто стала бы чьим-то животным, коровой, быть может, из тех, кого стадом гонят с места на место и кормят травой. А так я, по крайней мере, принадлежу сама себе. Свою награду получаю авансом.
0: А во время операции темные глаза Кена смотрели напряженно.
1: Рис сменила позу, чувствуя смутный дискомфорт. «Нервы», — подумала она. «Я вся дерганная от адреналина». «Не совсем понимаю, о чем ты».
0: «Ты любишь свою работу?» «У меня, во всяком случае, сложилось такое впечатление». Она рассмеялась.
1: «Я люблю висеть на канате и ходить по самому краю. Люблю знать, что все должно быть сделано так, как надо, что любая моя ошибка может обернуться провалом».
0: Он покачал головой. «Вот этого я не понимаю.
1: Тебе не приходилось становиться животным. Ты специалист по макроэкономике, тебя учили видеть более широкую перспективу. Несколько человек взрывается в шлюзе, это приемлемая жертва. Я такие вещи обычно принимаю лично, как если бы на их месте была я. Вот и все. Видишь ли, думаю, все, кто пытался меня убить, имели в виду более широкие перспективы».
0: «Я не планирую тебя убивать», — не отводя глаз, Кен выдержал ее взгляд. «Этого в моей перспективе не предусмотрено.
1: Возможно, однажды я окажусь между тобой и твоей революцией. Вот тогда посмотрим».
0: Он промолчал. В твердом взгляде темных, невидящих глаз Рис прочла ответ и поняла. Именно этого она и ожидала.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В нашем сегодняшнем эфире рассказ Уолтера Йона Уильямса «Час волка». Продолжение через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Энергия». В эфире «Модель для сборки». Уолтер Йон Уильямс. «Час волка». Продолжение. Риз. Впервые за полгода она услышала свое имя, и прозвучало оно сейчас здесь, в Узбекистане, из уст незнакомого ей человека на углу улицы. Нейроволокно врубило боевой режим, и не успела она еще до конца повернуться, субпрограмма уже оценивала стойку незнакомца, рассчитывая возможную опасность и наиболее оптимальную на нее реакцию. Ему было около 40. Редеющие русые волосы, высокий лоб с залысинами. Плечи откинуты, руки на виду. Одет в синий жилет поверх клетчатой рубахи, мешковатые брюки из серой шерсти, старые коричневые ботинки с квадратными носами. Улыбка дружелюбная. Телосложение хрупкого, словно некогда подвергся генетическим модификациям. Лицо обветривается на глазах. «Вы ко мне обращаетесь?» — спросила его Риз. «Меня зовут Уолдмен». Субпрограмма продолжала оценивать его, анализируя малейшие изменения позы, еле заметные движения рук. «Не Кенли ее продал», — подумалось ей. «Или Чини, решив, что она представляет угрозу для Кена». Его улыбка стала шире. «Ваша осторожность вполне понятна, но нам известно, кто вы. Не волнуйтесь. Мы хотим нанять вас. Называйте меня лучше Уолдмен, если вообще хотите со мной разговаривать». Он, соглашаясь, поднял руки. В нейроволокне проскочил разряд тока. Она заметила, что мочка уха у него бугристая от старых шрамов, как будто кто-то в драке вырвал из нее серьгу. «Хорошо, мисс Уолдмен. Меня зовут Бергер. Мы могли бы поговорить?» «В земной жизни. Через час. Знаете, где это?» «Найду». Повернувшись, он удалился небрежной походкой. Риз смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, потом вернулась в квартиру, которую снимала в жилом комплексе на набережной. Поискав следы взлома и обыска, не было ничего, но это еще ни о чем не говорило, она, чтобы успокоить расходившиеся нервы, почистила пистолет и приняла горячую ванну, пристроив пушку неподалеку. Она вытянулась настолько, насколько позволяла ванна, чувствуя, как вдоль линии волос выступают капельки пота, и лениво воззрилась на маленький жидкокристаллический видеоэкран. Шла задорная программа поп-музыки из Малайзии. Сменив одежду, она вернула пистолет в кобуру. Программное обеспечение службы безопасности земной жизни начинило бы ее отравленными флешетками, попытаясь она войти в бар при оружии, и снова вышла в город. В воздухе висела песня муэдзинов. Ее ум перебирал всевозможные варианты. Бергер из полиции. Бергер – наемный убийца. Давега сдал ее с досады. Чини продал ее имя ради политической выгоды. Кен, пожалев, что слишком много рассказал ей о своей революции, решил прикончить ее, прежде чем она продаст его планы Рэму. И каждый из этих вариантов правдоподобен. Когда она вошла в бар, Бергер там еще не появлялся. Бармен был углублен в молитву, поэтому, включив компьютер у стойки, Риз принялась читать линейки новостей, выискивая какую-нибудь зацепку. Пусто. Инопланетяне не выкинули ничего, что попало бы в заголовки. Однако привлекла внимание одна заметка. Изгнанник СРСа по имени Давега нашли мертвым рядом с трупами двух его телохранительниц. Третья телохранительница в розыске. Риз усмехнулась. Узбеки уже, вероятно, превратили Давега в удобрение. Усиленные репродукторами голоса муэдзинов смолкли. Вернулся бармен и тут же включил передачу Тода музыки из Японии. Едва он успел взять у нее заказ, как в бар, сморкаясь в салфетку, вошел Бергер. «Он не ожидал, что здесь такой лютый холод весной», — объяснил Бергер вместо приветствия. «Придется купить теплую куртку». «Не беспокойтесь, мисс Уолдмен», — добавил он. «Я здесь не для того, чтобы вас убрать. Если бы это входило в мои намерения, я бы сделал это еще на улице». «Знаю. Но вы можете быть копом, посланным выманить меня из Узбекистана. Надеюсь, черт побери, вы сумеете доказать, что вы тот, за кого себя выдаете». Усмехнувшись, он тревожно потер лоб. «Ну, по правде сказать, я действительно что-то вроде полицейского. Вот потеха». Он показал ей удостоверение личности. Пока Рис его изучала, Бергер продолжил. «Я капитан подразделения «Пульсар» службы безопасности «Ярких солнц». Мы хотели бы нанять вас для выполнения задания в космосе».
1: «На Весте?»
0: «Нет, поближе к Земле». Рис нахмурилась. Поликорпорация «Яркие солнца» была одной из двух, созданных специально для торговли с инопланетными силами. Она занималась практически только импортом сил, и ее устав воспрещал поликорпорации владеть территориями за пределами своей штаб-квартиры астероида Веста. С тех пор, как Стюарт провалил сеть Гриффита в Лос-Анджелесе, многие из высшего звена «Ярких солнц» легли на дно, а все операции на Весте как раз подвергались реструктуризации. «Подразделение «Пульсар» обеспечивает внутреннюю безопасность на Весте», — сказал Рис. «Подразделение вашей внешней разведки называется «Группа 7». Так почему «Пульсар» начинает операцию так далеко от дома?»
2: «Мы как раз и хотим, чтобы вы взялись за дело внутренней безопасности». «Кое-кто из наших людей ударился в бега».
1: «Вы хотите, чтобы я их вернула?»
0: У глаза Бергера резко дернулась жилка. Рис знала, что он скажет, еще до того, как он произнес сами слова. Она почувствовала, как звенят у нее нервы, как волна тепла заливает мускулы. Слишком она засиделась. «Нет. Мы хотим, чтобы вы их убрали».
1: «Ни слова больше», — остановил его Рис. «Прежде я должна вас проверить».
0: «Я бы даже не назвал это убийством», — говорил Бергер, уплетая салат со шпинатом в фешенебельном ресторане под названием «Техасская говядина». Имя было взято от крайне популярного с налетом порнографии интервью-шоу «Алисы Спрингс». Бергер взмахнул вилкой, и капли соуса запачкали сливочного цвета скатерть. «У нас есть образцы ткани и нейроволокон памяти, какие мы храним для всего высшего звена. Черт, мы просто их потом клонируем».
1: «Это еще не значит, что меня не посадят за убийство».
0: «Кто станет вас ловить? Это же астероид в 50 миллиардах кликов от чего бы то ни было». Она проверила нового знакомого, насколько могла. Послала сообщение на Весту с просьбой подтвердить существование некого капитана Бергера из подразделения «Пульсар» и прислать его фотографию. И то, и другое прибыло спустя 12 часов. Если это был заговор с целью арестовать ее, то в нем присутствовало несколько маловероятных элементов. Рис нацепила на вилку кусок баранины в горчичном соусе. «Она достаточно времени проводит на тренажерах», — решила Рис, «поэтому заслуживает такое лакомство». «Астероид около 2 километра в диаметре. Официальное название 2131YA, но его также называют «Золотая Куэвро». Забавные имена теперь дают астероидам. Думаю, у них кончились все мелкие греческие башки». Официально Куэвро принадлежит частной неакционерной горнодобывающей компании под названием Exeter Associated, которая, в свою очередь, принадлежит нам. Куэвро – астероид Аполлона, через регулярные интервалы пересекающие орбиту Земли, что облегчает поставки продуктов и оборудования, а также делает его намного более изолированным, чем любое другое космическое тело в поясе. На протяжении некоторого времени мы держали там лабораторию по разработке технологий, которые... Он усмехнулся. Ну, которые мы хотели бы сохранить в тайне от конкурентов. Служба безопасности на Весте жесткая, но что поделаешь, это порт, и люди вечно приезжают и уезжают.
1: «Мне, честное слово, неинтересно», — отрезала Рис.
0: «А я и сам не знаю подробностей, так что все равно не мог бы вам рассказать», — весело отозвался Бергер. «Разработка продвинулась достаточно далеко, когда вскрылись некоторые факты деятельности вашего старого друга Гриффита. Делом первоочередной важности стало закрытие проекта и переброска персонала на другой фронт работ в Центральной Африке, где служу я. Если следователи пронюхают, что астероид принадлежит нам и что именно на нем имеется, яркие солнца окажутся в весьма неловком положении».
1: «Технари отказались переезжать?» — спросила Рис.
0: «Они протестовали. Говорили, их проект вступает в критическую стадию. С Земли за ними был послан транспорт, но они отказались эвакуироваться, и вскоре мы потеряли связь с грузовым кораблем. Мы полагаем, что его экипаж убит или взят в заложники».
1: «На этом корабле ваши люди могли сбежать на астероид другой корпорации».
2: Мы так не думаем. Увести с собой их проект довольно трудно. Да они и не могли бы бежать, оставаясь незамеченными. Часть персонала лаборатории принадлежит силам. Холод пробрал Рис до мозга костей. Она выпрямилась, внимательно глядя на Бергера. Силам было запрещено покидать два порта контакта. Официальной причиной называлась опасность заражения от инопланетных форм жизни. Вирусы уже опустошили две дипломатические миссии силы, оставалась вероятность, что возможно и обратное. Если станет известно, что яркие солнца предоставило работу силам за пределами Весты, с репутацией поликорпорации будет покончено раз и навсегда. Но по прошествии времени шумиха вокруг ярких солнц утихнет. Торговля с инопланетянами приносила слишком большой доход, чтобы всерьез в нее вмешиваться. Год-два спустя лабораторию вновь откроют с клонированным персоналом и со злобными секьюрити, которые гарантируют буквальное выполнение всех распоряжений сверху. «Спешка мне понятна», — сказала Рис. «Но почему я? Почему всем не сделать этого самим?» «У нас на Земле нет специалиста вашего уровня», — ответил Бергер. «У меня самого нет таких, как у вас, систем вживленного нейроволокна и нужных субпрограмм». «Ну, и мы предпочитали бы знать, что вы с выгодой для себя работаете на нас, а не бродите в Узбекистане, где вас в любой момент может сцапать полиция. Если мы смогли вас найти, то и они тоже, вероятно, сумеют». Рис отпила содовой. «А как именно вы на меня вышли?» «Кое-кто вас узнал». «И кто же это мог быть?» Кожа у глаза Бергера снова дернулась. «Эту проблему уже уладили», — сказал он. «Нам бы не хотелось, чтобы он продал ваше имя кому-то еще». «Довега. Вот оно как. Во всяком случае, это был не Кен». Но в словах Бергера таилась и угроза. Ему не хотелось, чтобы она оставалась в этом раю беженцев, где число сорвиголов было выше среднего и где ее могла бы обнаружить группа захвата какой-нибудь поликорпорации. Если они уже убрали одного человека, могут убрать и другого. «Давайте поговорим об оплате», — сказала Рис. «Думаю, ярким солнцем по карману перечислять мне столько, сколько я стою».
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Полиция Рэма до смерти забила женщину во время допроса. Кен деловито стучал по клавишам, собирая информацию из фактов и заключений экспертов, готовя почву для новой революции. Рис мерила шагами комнату, обрывая кусочки повисших лохмотьями обоев, потом ела на ходу монгольское барбекю из вощеной бумажной коробки. Под окном пьяный потомок Золотой Орды пел, обращаясь к луне, грустную песню. Он то и дело забывал слова, раз за разом начинал сначала, и эти рулады выводили Рис из себя. «Было бы лучше, — сказала она, — если бы Чи не платил тебе приличное жалование». «Он платит мне то, что может себе позволить». Пальцы Кена летали над клавиатурой. «Деньги приходится отмывать, а ему надо быть осторожным, выбирая безопасные каналы». «У тебя даже не будет гарантированной работы, когда все закончится». Кен пожал плечами. «На принце экономист всегда найдет, чем заняться».
1: «И у тебя нет никаких гарантий. Рэм в любую минуту может приказать убить тебя».
0: «Ему нужен живой козел отпущения, а не мертвый мученик». Он нахмурился, не переставая печатать. «Видишь ли, никакой тайны здесь нет. Рэм знает наши возможности, а мы его. На доске не так много скрытых фигур». Узбек снова завел свою песню. Стиснув зубы, Рис положила руку на плечо Кена.
1: «Завтра я исчезну», — сказала она.
0: Он удивленно запрокинул голову, чтобы поглядеть на нее снизу вверх. Пальцы его зависли над клавишами. «Что случилось?»
1: «Ничего, я нашла работу».
0: «И говорить о ней ты не можешь?»
1: «Нет, но работать я буду не на Рэма.
0: Так, на случай, если тебе интересно». Он взял ее за руку. «Мне будет тебя не хватать». Рис поставила коробку с едой на монитор. Палочки закачались в воздухе.
1: «У меня есть 12 часов до рейса на Пекин».
0: Кен выключил консоль. «Остальное могу послать и завтра».
1: «А как же революции?»
0: Рис была неподдельно удивлена. Пожав плечами, он поцеловал внутреннюю сторону ее запястья. «Иногда я чувствую себя лишним. Революция, в конце концов, неизбежна». За окном узбек продолжал завывать, обращаясь к безутешным звездам.

0: Тягач назывался «Бегущий в пустоте». Ему было по меньшей мере лет 30. Обивка на переборках залатана серебряной липкой лентой. Клубки проводов свисают из люков доступа. Рис служила на стольких подобных звездолетах, что беспорядок никак ее не трогал. Он означал только то, что тягачу нет нужды производить впечатление на пассажиров. Воздух внутри был едким, словно корабль битком набили потными мужиками, однако на борту путешествовали только четверо. Представив троих спутников Рис, Бергер удалился, весело помахав ей через плечо. 4 минуты спустя «Бегущий в пустоте» стартовал со станции «Чартер» и начал долгое ускорение к месту назначения. Рис наблюдала за взлетом из кресла второго пилота в бронированной стыковочной кабине. Капитан выполнял маневр с закрытыми глазами, даже не глядя на залитую серебряными огнями обшивку «Чартера». Реальность проецировалась в его мозг через нейроволокна интерфейса. Веки капитана подергивались, это глаза сканировали ментальные индикаторы. Звали его Фолкленд. Ему было под 50. Ветеран войны артефактов, который 15 лет назад делал все, что позволял ему уровень брони и имплантов, чтобы убить Рис в туннелях Архангела. Химическая атака повредила его двигательные рефлексы, поэтому он носил экзоскелет из облегченного серебряного сплава. К счастью, его мозг и оптоволокно интерфейса пережили войну в целости и сохранности. У него была седая борода и такие же седые волосы, которые падали на воротник куртки. «Приготовиться к ускорению», — скомандовал он, не открывая глаз. «Первые 6 часов пойдем на 2G». Рис поглядела на тусклую серую луну, занявшую уже половину неба.
1: «Есть! Бутылка для мочи при мне!»
0: Удвоенная гравитация обычно сильно ударяла по мочевому пузырю. После протяженного поджига реактивного двигателя «Бегущий в пустоте» остановился на постоянном 1G ускорении. Фолкленд ремней безопасности не расстегнул. Глазные яблоки у него продолжали двигаться в такт какому-то неведомому световому шоу. Расстегнув ремни, Рис с облегчением потянулась, так что щелкнули суставы в хребте и шее, и спустилась в основной отсек. Фолкленд никак не отреагировал на ее уход. В отсеке экипажа, где пахло свежей краской, бортинженер, крохотный человечек по имени Чанг, возился с сигналом противопожарной сигнализации на переборке. Голова его покачивалась в такт музыки, которую он пустил себе в слуховые нервы. Чанг мало-помалу превращал себя в машину. Глаза ему уже заменили прозрачные импланты, в глубине которых виднелись серебристые микросхемы. На месте ушей торчали гладкие черные коробки, и еще несколько коробочек непонятного назначения подсоединялись штекерами к голому скальпу. Зубы у него были металлические, и жидкокристаллические украшения, работающие от нейроволокна, переливались орнаментами на щеках и на тыльной стороне ладони. Когда Бергер представил его Рис, Чанг не сказал ничего, только мгновение внимательно смотрел на нее, а потом вновь вернулся к своим двигателям. Теперь он что-то произнес. Голос у него был хриплым, словно он не привык им пользоваться. «Он внизу, в грузовом отсеке Б». Чанг стоял спиной к Рис, а она двигалась очень тихо. Его голова все еще подергивалась в такт неслышной музыки. Он даже не повернул голову к спутнице, чтобы произнести свои 2 фразы.
1: «Спасибо», — отозвалась она. «Славные импланты».
0: «Самые лучшие. Сам их изготовил».
1: «Разве тебе не полагается наблюдать за поджигом двигателей?»
0: Он указал на одну из своих коробочек.
1: «Это и делаю». «Мило».
0: Ей всегда было легко находить общий язык с психами, помешанными на жажде контроля. Виккерс, как и пообещал Чанг, находился в грузовом отсеке. Виккерс был оружейником Рис, нанятым Бергером с единственной целью обслуживать боевой скафандр, который ей предстояло носить на Куэбро. Виккерс был совсем молод, лет 18, и очень худ. Темные волосы он носил коротко стриженными, а еще он заикался, и на щеках у него высыпали прыщи. Одет он был в заляпанный маслом комбинезон. Когда Рис вошла, Виккерс как раз доставал компоненты из пенопластовой упаковки. Она помогла ему выложить скафандр на рабочий стол. Виккерс ухмыльнулся.
1: «Волк 17.
0: Акцент у него был Южных Штатов США.
1: «Мой любимый.
0: Ох, как ты им нападашь. Он так хорош, что практически сам все за тебя сделает.
1: Скафандр был черным, с длинными рукавами, антропоидный. Шлем с рогами радиоантенн плавно переходил в плечи. Внутри руки, ноги и тело Риз будут обвиты сложной, плотно облегающей сетью ремней. Скафандр придаст размах и силу любому ее движению. Движения не будут совершенно естественными, ей придется привыкнуть к импульсу силы в невесомости.
0: «Чертовская машина!» — сказал Виккерс.
1: Риз не ответила. Темное забрало волка поблескивало в холодном свете грузового отсека. В дизайне скафандра угадывалась чистая функциональность, делавшая его тем более ужасным. Перед вами было не что иное, как эффективное орудие убийства. На черной поверхности сияло белое клеймо поликорпорации «Волк». Риз подавила воспоминания, начиненные страхом. «Волк» изготавливал большую часть кибернетики, с какой она сталкивалась на Архангеле. От высвобожденного из упаковки боевого скафандра шел запах, который она надеялась никогда в жизни больше не ощутить.
0: «Мне нужно посмотреть руководство к нему», — сказала она. «И на диаграммы компонентов системы».
1: Если ее жизнь будет зависеть от этого монстра, она хотела знать о нем все возможное. Виккерс поглядел на нее одобрительно.
0: «Они на волокне в моей кабине. Скафандр стандартный, если не считать одной переделанной программки в модуле системы наведения. Бергер знает, кого вам предстоит прищучить, и поэтому запрограммировал данные определения некоторых целей. Все пройдет как по маслу».
1: «Таков план», — сказала Риз. Запах волка, масла и пластикового снаряжения холодной ламинированной брони разъедал горло. Она подавила дрожь. Виккерс все еще любовался волком.
0: «Крутой сукин сын!»
1: Говоря с машинами, он переставал заикаться. Риз и волк двигались в пустоте, как единое целое. Янтарные индикаторы наведения светились на внутренней стороне черного забрала. Под ними мерцал астероид. Это пятна слюды и никеля отражали неумолимое солнце.
0: «Они никак не могут узнать о твоем прибытии», — говорил ей Бергер. «Тебя прикроет выброс реактивных двигателей корабля. Мы стабилизировали вращение астероида, поэтому ты можешь приземлиться на слепой стороне, но у них хватит ума выставить там детекторы, так что на фактор неожиданности можешь не рассчитывать. Нам главное сделать тебе такую броню, чтобы она выдержала все, чем бы они тебя ни атаковали».
1: «Отлично», — подумала она. «Теперь техномальчики астероида, люди и инопланетяне стоят, наверное, у шлюзов со всем оружием, какое сумели собрать за последнюю пару недель, и просто ждут, когда кто-нибудь попытается взрывом вскрыть станцию». Оставалось только надеяться, что волк им не по зубам. Шипение циркулирующего воздуха казалось слишком громким в тесном пространстве шлема. Риз чувствовала, как под проложенными поролоном ремнями волка собирается пот. Короткий горизонт астероида свивался у нее под ногами. Коротко взревели, придавливая ее к поверхности, реактивные двигатели скафандра, регулирующие высоту. Показания мониторов «Волка» проецировались через штекер интерфейса. Сложной многомерной плетенкой в оптических центрах ее мозга светили яркие столбцы данных. Она следила за маленькими зелеными индикаторами. Нет смысла обращать внимание на остальное, пока они остаются зелеными. В мгновение из-за горизонта показалась цель. Ярко-серебристые нагромождения солнечных батарей, передатчиков и тарелок, нацеленных на разные секторы неба. В середине примостился блестящий корпус грузового звездолета, посланного вывести персонал с базы. Стыковочный шланг еще был подсоединен к большому грузовому шлюзу. Риз предстояло решить, какой путь внутрь избрать. Есть два шлюза для персонала в самой станции и еще шлюз корабля, а оттуда по стыковочному шлангу. На станции 9 человек, 5 людей и 4 представителей сил. «Из того, что у них имеется в лаборатории, они способны изготовить взрывчатые вещества», — объяснял Бергер. «Но они не могут поместить у шлюза большой заряд, иначе при взрыве потеряют давление во всем хабитате. А воздуха у них в хранилище на все помещения не хватит. Они не решатся взорвать крупные заряды внутри, иначе рискуют повредить эксперименту. База слишком мала для того, чтобы спланировать крупную операцию.
0: Мы думаем, они будут полагаться на небольшие заряды и, может быть, газ.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире Уолтер Йон Уильямс. «Час волка». Окончание через несколько минут.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире Уолтер Йон Уильямс. «Час волка». Продолжение.

База приближалась. Рис чувствовала, как легко двигаются в сети ремни ее члены, ощущала гудение в мышцах и крови. Это непреложная вера в свои способности. Все то, без чего она не могла жить. Увеличился поток хладагента. Скафандр жарился на солнце. Ремни вокруг тела натирали. Она думала о взрывчатке, о газе, о том, как ядовитые клубы плыли по туннелям на Архангеле, заражая все на своем пути, вынуждая ее проводить в скафандре по много дней кряду. По крайней мере, здесь, как бы ни обернулось дело, все пройдет быстро. Рис решила входить через один из небольших шлюзов для персонала. Ведь умники со станции могли счесть, что грузовой корабль ценности не представляет, и нашпиговать сочленение самодельной взрывчаткой. Она совершила медленное сальто мортали и опустилась ногами вперед на полосу липучки у шлюза 2. Бергер потребовал, чтобы она по возможности вошла на базу без декомпрессии. Внутри было полно оборудования, которое ему не хотелось бы портить. Нагнувшись, Рис нажала кнопку аварийного входа и, к огромному своему удивлению, почувствовала слабое гудение под ногами. Люк начал подниматься. Она-то планировала открыть люк вручную. Насколько наивны эти люди, задала себе вопрос Рис. Или в шлюзе ее ждет какой-то сюрприз? Ты собираешься все это тащить с собой? Удивленно спросил Виккерс, увидев пристроенный у нее под мышкой пистолет и закрепленный на ноге ремнем длинный нож. Не хочу всецело зависеть от волка, ответила она. Если он будет каким-то образом обездвижен, мне бы хотелось преподнести сюрприз тому, кто это сделал. На губах Виккерса мелькнула насмешливая улыбка. Если они сумеют обездвижить волка, то уж тебя и подавно. Все равно перетяни ремни, попросила она. Потому что рано или поздно боевые машины отказывают. Потому что если установка миссии не дала запаски, ей придется полагаться на самое себя. Потому что ей просто не нравился волк, его обтекаемый силуэт, его функциональность, нацеленная на убийство. Потому что даже для человека, привычного к насилию, эта машина была отвратительна. Опустившись на колени у шлюза, Рис сняла с пояса видеокамеру, подняла ее в отверстие, направляя линзу в пол, и подавила подступившую к горлу тошноту, поскольку шлюз был полон мертвецов. Ментальные индикаторы сместились, когда усилием мысли она приказала реактивным двигателям оторвать волка от полосы липучки, а потом бросить в шлюз. Мертвецы, когда она опустилась среди них, всплыли, словно в замедленной съемке. Сердце упало у нее в груди. «Команда грузового звездолета», — подумалось ей. За неимением другого места бунтари выбросили их сюда. Кожа на лицах была серой, вывалившиеся языки черными. Какой-то яд. «Добро пожаловать на золотую Куэвру», — сказала она и рассмеялась. «Нервы». Она нажала кнопку запуска второго шлюзового люка, но тот не двинулся с места. Под безразличными взглядами мертвых глаз она вручную закрыла внешний люк, после чего заложила термозаряды под замки внутренней двери. И снова всплыла к потолку шлюза, оцарапав рогами волка внешнюю дверь. Мягко ударяясь о руки и ноги волка, вместе с нею поднялись мертвецы. Рис свернулась калачиком, вжимаясь спиной в стену, чтобы защитить более уязвимые места волка. Адреналин выбивал протяжный ритм по венам. По ее лицу скользнула улыбка стервятника. «Вот тут-то я и получу под зад», — подумала она и послала через субпрограмму и нейроволокно радиокод взрыва зарядов. Шлюз заполнился ослепительно белым светом, дымом и расплавленными комьями яркого металла. С протяжным воем в шлюз вошел воздух. Внезапно на обонятельные центры обрушилась вонь расплавленного металла и горящей плоти. К горлу подступила тошнота. Послав импульсный приказ волку заблокировать запах, она опустилась к двери внутреннего люка и, схватив, подняла ее увеличенные силой скафандра. Заряд взорвался прямо ей в лицо. Реактивные снаряды глухо ударяли вплоть трупов, щелкали о забрало. Ее и мертвецов отбросило назад, ударив о внешний люк. Пульс взвыл у нее в ушах. Зубы стучали. «Самодельная мина Клеймор», — подумала она. Труба, начиненная взрывчаткой, шрапнелью, острыми обломками металла, проводов, мусора. Вероятнее всего, взорвана по команде, а значит, кто-то следит за люком шлюза.
На внутренней стороне забрала засветились красным индикаторы системы наведения. Она выстрелила с разворота. Ударилась о стену. Снова выстрелила. Цели поражены. К локтям обеих рук «Волка» крепилась по полуавтоматическому обрезу 10-го калибра, стрелявшему патронами, напичканными отравленными флешетами. У «Рис» имелось и более тяжелое вооружение. Малый гранатомет под сгибом левого локтя и автомат под сгибом правого. Газовый гранатомет на груди. Но оптимальный план – поразить цель без риска повредить ценное оборудование или нарушить ход эксперимента. В невесомости солидные порции крови потекли было, потом собрались валы и сферы. Мужчина и женщина с каким-то лучевым ружьем медленно отлетали к опрысканным кровью серым пластмассовым стенам. Их сердца и легкие были проткнуты десятком стрелок флешет. Лица искажены гримасами ужаса, медленно надвигающегося в виде волка. Рис попыталась шевельнуться и, снова ударившись о стену, сообразила, что шрапнель заклинила один из двигателей маневрирования. Нейроначинка прописала под программы компенсации повреждения, и вот она уже прыгнула мимо умирающей парочки в открытый дверной проем. В череде разделенных переборками комнат, в казармах для экипажа корабля никого. «Эти люди все же невероятно наивны», — подумала она. «Прячутся возле шлюза, который, как им известно, может взорваться, и даже не подумали надеть скафандры для вакуума». Клеймор следовало поместить на внутренний люк шлюза, а не в самой станции. Может, они не смогли заставить себя выйти туда, куда сгрузили убитый ими экипаж? Они же не профессионалы, а просто кучка интеллектуалов, понятия не имевших, во что ввязались, подписав эту свою декларацию независимости от поликорпорации, которая не могла себе позволить даже признать факт их существования. Они не солдаты, но тем не менее добровольцы. Они уже убили людей и, по всей видимости, сделали это хладнокровно, во имя большой науки, какую они тут делают. Сжав зубы, она стала думать о том, что кое-кто, каким бы он ни был высокоумным, все равно остается слишком глуп, чтобы жить. К внешней стене казармы для экипажа была приварена новая дверь в переборке. Рис взорвала ее точно так же, как и шлюз, и проскользнула внутрь. В аудиоволокне раздались вопли и визг, странные органные звуки. При виде пары инопланетных, похожих на кентавров, существ, мысли у нее понеслись вскачь, и она выстрелила. Оба скончались еще до того, как успели поднять свое самодельное оружие. Вспышкой вернулось воспоминание. Псевдо-Стюарт в видеофильме истребляет инопланетян из обрезов. Идиотские мысли. Она прошла в дверь с маркировкой «Биологическая опасность». Дверь, открываясь, издала тихое шипение. Следующая комната была ярко освещена, полнилась гудением мощного кондиционера и была заставлена компьютерами, подключенными в голые металлические, а не пластиковые стены. Кабель тянулся к чему-то напоминавшему 100-литровый аквариум, наполненный, похоже, живой плотью. «Странное тут что-то творится», — подумала она. Плоть в аквариуме выглядела так, словно была разделена перегородками, будто соты в культивированном улье. Плоть пронизывали змея с серебристо-серые провода, очевидно, переменно-сетчатое нейроволокно. Где-то жужжал насос, гоня в аквариум малую жидкость. Мониторы выводили по экранам зубчатые линии, в воздухе плавали голографические цифры. «Странно», — снова подумала она. «Инопланетная биохимия». Было еще три комнаты, идентичных первой. В первых двух никого. В третьей – один мужчина, сухопарый, изможденный, седой. Хмурясь, он парил возле аквариума. Одет он был в вакуумный скафандр, шлем от которого держал в руке, будто ему просто не хотелось его надевать. Он посмотрел на вошедшую Рис. В его взгляде она не заметила страха. Одну только печаль. Оттолкнувшись от аквариума и всплыв к пустому стальному потолку, так чтобы пуля Рис по ошибке не попала в объект его эксперимента, он произнес: «Все кончено». «Да, впрочем, какая разница?» Рис вспомнила Стюарта, который умирал на больничной койке ради чего-то столь же глупого, столь же суетного и бесполезного, и начинила лицо мужчины отравленными флешетами. За следующим люком двое из сил попытались сжечь ее кислотой. Пока она их убивала, жидкость, не причинив вреда, испарилась с поверхности керамической брони. Один из оставшихся попытался сдаться, а другой спрятаться в туалете.
Ни та, ни другая тактика не сработали. Рис тщательно обыскала всю базу, никого не нашла и обезвредила ловушки на каждом из шлюзов. В глубине ее черепа пульсировала боль. Воздух в скафандре становился спертым от кислого пота, от сожженного адреналина. Ее захлестнула печаль от бессмысленных смертей, от глупости всего произошедшего. Рис оставила трупы лежать. Ей не платят за уборку помещений. И через второй шлюз для персонала вернулась к бегущему в пустоте. Едва завидев корабль, она нацелила на него одну из антенн и послала условный кодированный сигнал об успешном завершении операции. «Послать на базу. Мандат. Ликвидация. Подавление». Сочетание слов, какое едва ли можно произнести случайно. На тягач она поднялась через основной шлюз. Боль билась в мозгу, молотом дробила позвоночник. Пора выбираться из этой поганой штуковины. Дверь открылась. Индикаторы наведения на внутренней стороне забрала вспыхнули красным. Нервы Рис взвыли, когда поднялась правая рука волка, а с нею ее собственная. Десятикалиберный дважды рявкнул и удар отшвырнул Виккерса к противоположной стене, от которой он отскочил и по которой сполз. Уже мертвый. «Нет!» — закричал Рис, и волк двинулся вперед, оттолкнув в сторону тела. Руки Рис в ловушке внутренних ремней поднялись в боевую стойку. Усилием воли она попыталась опустить их. Индикаторы наведения все еще вспыхивали. Рис попыталась перехватить контроль над скафандром через штекер интерфейса. Заблокировано. «Захват!» — крикнула Рис. «Волк вышел из-под контроля!» Она не знала, включен ли еще передатчик скафандра и слушает ли ее кто-нибудь. У «Волка» имелись детекторы видимого света и инфракрасного излучения, сканеры движения, детекторы запахов, сенсоры, способные различить крохотные волны воздуха, создаваемые давлением в момент движения. Нет шанса, что, будь у него время, «Волк» промахнется по телу на корабле. Сердце Рис гулко билось у нее в груди. «Вакуумные скафандры!» — приказала она. «Покинуть корабль! Уходите на станцию! Попытайтесь там продержаться!» «Где ты, черт возьми?» — обрушился на нее из внешних динамиков голос Чанга. «Хоть кто-то ее слышит!» «Я направляюсь в кабину управления!» «О, боже!» Верхний дисплей указывал, что «Волк» засек движение из кабины пилота, а значит, дверь бронированной переборки открыта. Фолкленда «Волк» поймал, когда тот пытался вылететь из кабины и прорваться в шлюз. Флешетты, не причинив вреда, отскочили от экзоскелета, поэтому «Волк» полетел на перехват. Рис почувствовала, как ее левая рука охватывает сзади голову Фолкленда, а правая поднимается для удара. Она боролась. Кричал, пытаясь вырваться из схватки «Волка» Фолкленд. «Это не я!» – заорала Рис, желая, чтобы он это знал, и закрыла глаза. Ее правая рука опустилась раз, другой, третий. Волк снова пришел в движение. Когда Рис открыла глаза, забрало было забрызгано кровью вперемешку с осколками кости. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Все еще поднимаюсь», — сказала Рис. «Кажется, волк не знает, где ты». Чанг не ответил. «Ему нет смысла посылать радиосигнал», — догадалась Рис. «Это только выдаст его местонахождение». Волк достиг центра управления на носу и принялся систематически обыскивать корабль, направляясь к корме. Рис сообщала о передвижениях скафандра, отчаянно надеясь, что Чангу удастся сбежать. «Корабль маленький, обыск не займет много времени». «Переделанная программка», — говорил Виккерс, «в модуле системы наведения на цель». «Это Бергер за всем стоит», — вдруг поняла она. Он хотел, чтобы она уничтожила не только персонал станции, но и вообще всех, кто знал о существовании Куэвро. Она теперь сидит в кибердроне-чистильщике, поймана в ловушку его поганого целеустремленного тела. Мандат. Ликвидация. Подавление. Код включил «Волки» под программу уничтожения. Мандат на ликвидацию. Подавить информацию о Куэвро. На экране мигали индикаторы. Тварь почуяла Чанга. Рис не оставалось ничего иного, кроме как крикнуть, что он приближается.
Чанг был у кормового шлюза, до половины успел натянуть на себя антирадиационный скафандр, необходимый для того, чтобы бежать через лишенное воздуха пространство под двигателем. На лице его застыла ярость. «Стюарт!» – заорала Риз. Десятикалиберный дважды рявкнул. Потом волк вдруг застыл на месте. Индикаторы погасли. Волк по инерции продолжал плыть к кормовой переборке. Ударившись, он отскочил, медленно надвигаясь на Чанга. Риз попыталась остановить скафандр, но его сочленение заклинило. Ее собственный грохочущий пульс – самый громкий звук в пространстве шлема. Слизнув пот с верхней губы, она почувствовала, как он сбегает по ее бровям. Тело Чанга медленно обмякло в незначительной гравитации астероида. Капли крови падали медленными рубинами. Тяготения было недостаточно, чтобы порвать поверхностное натяжение, и капли подпрыгивали на палубе, словно шарики, катились в циркулирующем воздухе. Сердце у Риз едва не остановилось, когда она осознала. Умолк и шум системы циркуляции воздуха волка. Воздух у нее остался только в скафандре, потом ничего. Мысли панически завертелись. С криком, грохочущим у нее в ушах, она попыталась совладать с заклиненными сочленениями скафандра. Волк только медленно поплыл к палубе. Члены его оставались неподвижны. «Опять Архангел», — подумалось ей. Впереди ничего, кроме смерти в скафандре, в туннеле, в запахе собственного страха. Это и требовалось ее офицерам. Почувствовав привкус желчи во рту, она подавила приступ тошноты. «Я зря расходую воздух». Она успокоилась, сделав два глубоких вдоха, пытаясь умерить колотящееся сердце, паническое дыхание. Глаза Чанга свирепо смотрели на нее с расстояния в 3 фута. В его стальных зубах она видела отражение волка. Риз начала осторожно шевелить руками и ногами, проверяя натяжение ремней. Под левой рукой у нее пистолет. Если она сумеет дотянуться до него правой, то, может быть, выстрелами пробьет себе дорогу на волю. О да, как же. И все же какое-то занятие. Преодолевая сопротивление ремней, она начала оттягивать назад правую руку. Перед глазами танцевали кровавые рубины. Ей удалось вытащить правую руку из перчатки, но с тыльной стороны локти имелся ремень-стопор, останавливающий дальнейшие движения. Риз подалась вперед, держа руку подальше от перчатки, потом снова откинулась назад. Двигалась медленно, синхронизируя движение с дыханием, выдыхая, чтобы сделать себя меньше. «Стюарт», — подумала она, — вечно цитировал афоризмы дзен. Ее заклинания были более прямые и жесткие. «Ты можешь стать меньше, если захочешь», — думала она. «Однажды ты уже такое проделала». Освободившись от локтевого ремня, она отвела руку, чувствуя, как локоть утыкается в стену скафандра. Дышать становилось тяжелее. «Не мог же воздух так быстро кончиться», — подумала она, стараясь не поддаваться панике, пока отводила руку, а боль царапала ее сознание. По всему телу выступил пот. Она мысленно пыталась заставить себя уменьшиться. Чувствовала, как вниз по руке сбегает теплая кровь. Риз взвыла от мучительной боли и ликования. Рука высвободилась. Потянувшись, она нащупала рукоять пистолета. Холодная, почти ничего не весит. Куда направить? Можно попытаться прострелить забрало, но тогда ствол окажется в нескольких дюймах от лица, и все равно забрало, почитай, что непроницаемо. Пуля срикошетит прямо ей в голову. Броня волка слишком крепка. Гневный взгляд Чанга не давал собраться с мыслями. Закрыв глаза, Риз попыталась думать о диаграммах, какие она изучила, местоположении узла переменно-сетчатого волокна, содержавшего инструкции к моторным центрам скафандра. И вспомнила, что логический узел, управляющий массивными членами волка, прижат к ее пояснице. Если удастся его разнести, заблокированные сочленения, возможно, расслабятся. Она поэкспериментировала с пистолетом. Слишком мало места, чтобы завести его за тело. Пот плавал вокруг нее солеными шариками, а она обдумывала план, отчаянно пытаясь найти иной выход. Воздух становился все более спертым. Риз решила, что выстрел из пистолета все же более быстрый исход, чем удушье.
Она попыталась как можно дальше вжаться вправо, переворачивая Атилла пистолет, держа его наоборот, так, чтобы на курке оказался большой палец. Холодное дуло вдавилось ей в бок чуть ниже ребер. «Направляй тщательно», — подумала она. «Второй раз тебе этого не проделать». Она попыталась вспомнить анатомию. Куда она, вероятнее всего, попадет? В почку? В надпочечную железу? «Вот здесь я точно получу под зад», — подумала она и выстрелила. Разлетевшись от мощной инерции, пули ударился о забрало пот. Члены «Волка» разблокировало, и кибердрон осел на палубу. Рис издала слабый всхлип радости и тут же взвыла от боли. Ей говорили, дескать, когда тебя ранят, это не больно, во всяком случае, не сразу. Еще одна ложь, выдумка офицерской касты. Что-то не так в этом мире, в том, как он проявляет себя. Похоже, она оглохла от выстрела. Откинувшись назад, Рис вдохнула спертого воздуха. А теперь, подумала она, самое легкое. Извернувшись, Рис снова засунула правую руку в рукав. Потом с помощью обеих рук, броня, по счастью, почти ничего не весила, высвободилась из скафандра. Доковыляв до лазарета, она вколола в бедро аналог эндорфина, потом сделала себе рентген на переносном аппарате. Как будто ни один жизненно важный орган не задет. Впрочем, она не слишком хорошо умела расшифровывать рентгеновские снимки. Едва она успела кое-как наложить повязку и проглотить антибиотики, как из ниоткуда, невзирая на эндорфин, на нее обрушилась боль. Спазмы сотрясали все до единого мускулы. Рис сжалась в комок. Казалось, все ее тело превратилось в сгусток пылающей боли. Она мягко оттолкнулась от одной стены, ударилась о другую, борясь с приступами тошноты. Из глаз текли слезы. Было слишком больно, чтобы кричать. Это тянулось вечность. Многие дни. Накачав себя эндорфинами, она разграбила станцию, перетаскивая все, что могла сдвинуть с места в грузовой звездолет, а потом в агонии боли мочилась кровью. В теле бушевала лихорадка. Нашпиговав себя антибиотиками, она продолжала работать. Галлюцинации, люди, инопланетяне раз за разом тянулись к ней, шевелясь где-то за пределами поля зрения. Иногда она слышала, как они разговаривают с ней на странном мелодичном языке. Бегущего в пустоте она закрепила на грузовом звездолете, потом стартовала с Куэвро и включила реактивные двигатели.

и изучала украденные данные, пытаясь понять, что в них было такого, чтобы толкнуть на убийство 9 ручных ученых. Наконец, под натиском антибиотиков, лихорадка спала. Вместе с мочой выходила старая, черная, а не ярко-алая, новая кровь. Ей казалось, она начинает догадываться, над чем работал персонал лаборатории. Пора решать, где спрятаться. Грузовой звездолет и тягач были зарегистрированы не на ее имя, и появись она с ними где-либо, это вызовет ненужные вопросы. Ей пришло в голову подделать контракт о продаже, ведь документация ее конек. Рис решила настроиться на волну передач с Земли в надежде узнать, не появились ли новые страны, предоставляющие укрытие беглецам. К немалому своему удивлению, она узнала, что исполнительный комитет РЭМа пал 3 назад и что новым председателем назначили Чини. Переждав еще 2, в которые она вновь просмотрела украденные данные, бутыли странных энзимов и трансформированных молекул РНК, информационной рибонуклеиновой кислоты, которую перетащила в холодильнике грузового звездолета, Рис послала лучевой сигнал на Принц и попросила С.Ч. Вивекананда. Ей сказали, что вице-президент по коммуникациям занят. «Я могу подождать. Скажите ему, это Уолдмен». Голос Кена откликнулся без промедления. «Где ты?» – спросил он. «Направляюсь в вашу сторону», – сказала ему Рис. «И думаю, везу с собой твою структуру равноправия. Но сначала нам надо заключить сделку».

То, чем занимались обитатели лаборатории, не совсем укладывалось в идеи, которые развивал Кент той ветреной весенней ночью в Узбекистане. Но было к ним довольно близко. Биологи и разработчики в области искусственного интеллекта ярких солнц трудились над новым способом хранения данных, методом быстрым и эффективным, со скоростью много большей, чем переменно-решетчатое волокно. Они добились успеха, заложив информацию в РНК человека. Такое пытались проделать и раньше. Генетически измененные люди вот уже 100 лет ходили по Земле, и загадки генетических механизмов давно уже были описаны и изучены. Существовали и теории, создатели которых полагали, что генетический материал, содержащий в крохотной нити ДНК информации больше, нежели способна пропускать и хранить новейшая начинка нейроволокна, сможет удовлетворить растущий спрос на все более быстрые и надежные способы хранения данных. Эти теории никогда не удавалось воплотить на практике. То, что специалисты сумели заложить в ДНК человека требуемые свойства, еще не означало, что это возможно делать с высокой скоростью, равно как и с той же скоростью считывать генетическое послание в нити или по необходимости это послание изменять. Взаимодействие рибосом, РНК и энзимов было сложным и взаимосвязанным, соотнесенным до такой степени, что мудрецы от биологии или искусственного интеллекта отчаялись взять их под контроль. Инопланетная генетика в сравнении с человеческой оказалась довольно простой. Цепи молекул ДНК сил были много короче и имели генов вдвое меньше, чем в цепочке человека. К тому же не содержали повторов и дублирований присутствующих в человеческих генах. Их ДНК воспроизводилось сходным способом, но много проще. И способ воспроизводства ДНК сил был совместим с человеческой генетикой. Передача информации через РНК была более быстрой и чистой, лучше поддавалась контролю. Теоретически скорость этой передачи поражала воображение. Цепочка молекул человеческой ДНК, подвергаясь репликации, раскручивалась со скоростью 8000 импульсов в минуту. Если биты и байты в комбинации РНК-сил с ДНК человека бежали как спринтеры на 100-метровке, то в сравнении с ними данные, передаваемые по нейроволокну, плелись словно в замедленные съемки. Как только будут разработаны методы контроля, информацию, возможно, станут направлять в специфические области цепочки ДНК. Доминантные гены останутся нетронутыми, а рецессивные можно изменить, превращая в хранилище информации. Ничто не удастся держать в секрете, если любой шпион способен кодировать информацию в собственный набор генов. И никто не сможет раскрыть шпиона, если только не будет знать заветного кода.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уолтер Йон Уильямс. «Час волка». Окончание. Структура равноправия. Передача данных без риска. Пройдут годы, прежде чем это станет реальным на практике. Недавно нанятым биологом станции «Принц» придется восстановить всю работу лаборатории «Куэвро», а затем вывести разработки на новый уровень, чтобы сделать их коммерчески жизнеспособными. Но станция «Принц» получит новый источник технологии, а «Рис» — новый источник дохода. Она уже затребовала крупную сумму наличными в счет аванса будущих скромных роялти, которые, тем не менее, в ближайшие 40 лет принесут ей миллиардное состояние. Она поставила условием это плюс помощь «Принца» в том, чтобы разрешить еще несколько проблем. Рис глядела на своего двойника, лежавшего на кровати в комнате, где пахло смертью. Глаза ее близнеца были закрыты, грудь вздымалась и опадала под светло-голубой простыней. Рис снова была блондинкой. Нос у нее стал прямее, рот немного шире. У нее появились новая почка и новая барабанная перепонка, новые отпечатки пальцев. Рис нравилась ее новая внешность. Двойник тоже выглядел неплохо. Два трупа, мужчина и женщина, распластались у подножия кровати. Наемные убийцы, подосланные Бергером. Они выследили ее по дороге сюда, на «Принц», но стоило им ворваться в жилище, как их изрешетили люди из службы охраны станции, притаившиеся в стенном шкафу спальни. Рис ждала исхода операции в соседней комнате. Рука ее судорожно стискивала ладонь Кена. Напряженно ожидая треска автоматных очередей, она смотрела, как дышит под простыней ее двойник. Потом охранники пришли за двойником. Они собирались его убить. Двойник была клоном Рис. Лицо двойника подверглось той же пластической операции, что и оригинала. Искусственные глаза Рис-2 были голубыми. Мышцы ей накачали посредством электродов, пока они не стали столь же крепкими, как у самой Рис. У нее даже была скоба в колене, какая имелась и у Рис. Клон была пустышкой. Разума и памяти подлинной Рис в ней не было никогда. По плану следовало представить все так, будто Рис и наемные убийцы перестреляли друг друга. Охранники мягко ступали по комнате, наводя последний глянец. Рис захлестнула волна жаркого гнева. «Да пошло оно все!» — подумала она. Вырвав пистолет из рук наемного убийцы, она подняла его. «Я туннельная крыса. Животное. Трус. Предатель. Иногда мне просто нужно напоминание». «Это не убийство», — попытался прийти на помощь Кен. «Нет убийства», — отрезала Рис. Она подняла пистолет, идеальное оружие убийцы, флешеты на сжатом воздухе, и выпустила беззвучную стрелку в бедро манекена. И закрыла глаза, не желая наблюдать конвульсии погибающего существа, и увидела вместо этого умирающего Стюарта. Открыв глаза, она поглядела на Кена. «А еще это выживание», — сказала она. «Да, выживание». По телу Рис пробежала холодная дрожь. «Я говорила не о клоне». Пока помощники Кена делали завершающие штрихи, Рис через потайную дверь вышла в соседнюю квартиру. Сумка ее уже собрана, паспорт, удостоверение личности и прочие бумаги готовы. «Документы», — подумала она, — ее конек. Равно как и убийство беспомощных людей. Возможны групповые скидки. Ей хотелось снова жить у воды. Новая Зеландия вполне подойдет. Там сейчас начинается весна. «Ты вернешься?» — спросил Кен. «Может быть. А тем временем сам знаешь, куда посылать роялти». Боль в глазах Кена... Боль в глазах Стюарта. Привязанность — всегда слабость, всегда опасность. Перед внутренним взором Рис возникла улица. Люди расстаются, встречаются, умирают,
молчании и одиночестве. На принце небезопасно, и она не может принять участие в революции Кена. К несчастью, она знала, во что выльется эта революция, как только победители станут единственными владельцами радикально новой технологии. И во что превратится Кен. Рис повесила сумку на плечо. Руки у нее еще дрожали. В венах медленно пульсировала печаль. «Мне уже 37», — подумала она. «Наверное, есть виды спорта, какими не стоит увлекаться». «Играй в свою новую структуру равноправия», — бросила она на прощание. Слишком много времени она провела в космосе. Это место и все, где она когда-либо была, ей чертовски тесны. Ей нужен морской воздух. Нужно жить там, где есть времена года и ветер. Она хотела наблюдать, как мир снова становится ей пору. Вы слушали рассказ Уолтера Йона Уильямса «Час волка» в переводе с английского Анны Комаринец.

0: Здравствуйте. Элементы модель для сборки снова в эфире. Сегодня мы слушаем рассказ Кейджа Бейкера «Счастливого Рождества». Этот сочельник Ив Доливер встретил в пути. Точнее говоря, на дороге к югу от автострады номер один. А еще точнее, пытаясь добраться автостопом до Сан-Франциско. Нечего и объяснять, настроение у него было хуже некуда. И к тому же он упорно пытался найти причину собственного падения, восстановить ход событий, ввергнувших его в нынешнее состояние. Приходилось признать, что решение прожить некоторое время на пособие по безработице было, мягко говоря, опрометчивым. Но неужели только из-за этого он оказался здесь? Очевидно, да. И пока Доливер неспешно трусил по узкому двухрядному шоссе, вьющемуся над скалами, его осенила еще одна унылая мысль, вернее, открытие. Движение в сочельник было не слишком оживленным, и даже те, кому не сиделось дома в праздник, вряд ли остановятся ради оборванца в убогом засаленном пальтишке. Облака с каждым часом сгущались, небо мрачнело, машин становилось все меньше, а сырость пробирала одинокого путника едва ли не до костей. Его уже не радовали великолепные пейзажи, зеленеющие рощи красного дерева, источающие легкий пряный аромат. Доливер успел миновать пару примостившихся на вершинах скал захолустных спальных городишек, жители которых в упор его не видели, хотя у него хватило гордости не просить милостыню. Только собаки обращали на него внимание, радуясь возможности выслужиться перед хозяевами. Лаяли, рычали, рвались укусить незваного гостя. Постепенно неумолчный шум прибоя, лизавшего черные утесы, стал манить его. Завораживать. Только мысль о том, какой грех он совершит, покончив с собой в святой праздник, удерживала Ива от прыжка вниз. Вскоре совсем стемнело, и Доливеру пришлось передвигаться почти ощупью, чтобы не полететь в пропасть. Оставалось ориентироваться на плеск волн и тусклые отблески на невидимом горизонте, очевидно, бортовые огни танкера или рыболовного траулера. Наверное, придется переночевать в ближайшем городке, даже если для этого потребуется разбить витрину, чтобы попасть в кутузку. За первым же поворотом его ослепило море света. Подковыляв к краю дороги, он увидел под самым холмом узкую лощину, разрезанную серой лентой дороги. В том месте, где речушка впадала в море, были разбросаны домишки. Прямо внизу возвышалась двускатная крыша большого здания. На черепице чернели огромные неровные буквы «Наварро Лодж». Надсадно кряхтя, Ив стал спускаться по серпантину и, наконец, нашел боковую тропинку, усыпанную гравием, рассекавшую заросли ольхи, серебристыми призраками, отмечавшие контуры речных берегов. Сзади послышался скрежет, тьму прорезали узкие лучи, и Доливер, оглянувшись, поспешно отскочил на обочину. К его удивлению, автомобиль оказался настоящим раритетом. Прекрасно отреставрированный экземпляр, выпущенный, скорее всего, в 20-е годы. Живут же люди. Зря он не бросился под колеса. Вчинил бы потом иск и наверняка озолотился бы. Доливер немедленно устыдился собственных мыслей, но на душе от чего-то стало легче. Он спустился к самой реке, с ревом перекатывавшей белые булыжники, и вскоре оказался в круге праздничного сияния. На подъездной аллее выстроились машины. Окна Наварро Лодж были украшены красными свечками и гирляндами бессмертника. Двухэтажное здание самой неопределенной архитектуры задним фасадом выходило на реку и ольховые заросли. К удивлению Доливера, все авто можно было смело отнести к разряду антикварных. Сверкающая латунь, хром, круглые, выпеченные, словно глаза стрекоз, фары, зеленая, черная, горчичная окраска, никаких багажников, кожаные сундуки громоздятся на задних сиденьях. Наверное, тут встреча клуба любителей старых машин. Как мило. Зависть вспыхнула с новой силой. Он потоптался у крыльца, не решаясь войти. За окнами мелькали силуэты людей, должно быть, автомобилистов, поскольку все были одеты в соответствующем стиле. В ночном воздухе приятно тянуло дымком. К этому времени уже успело подморозить, небо очистилось, и звезды казались крошечными бриллиантовыми искрами, жалящими и одновременно холодными. До Ива донесся пьяный смех и металлический тренькающий звук. Наверное, работал телевизор. Тут он сообразил, что если снимет пальто, наверняка произведет более благоприятные впечатления. Поэтому он повесил пальто на низкую изгородь, тянувшуюся вдоль подъездной аллеи, и немедленно поежился от холода. Пришлось рысцой вбежать на крыльцо и ворваться в вестибюль. Времени хватило лишь на то, чтобы отрепетировать короткую речь. «Прошу прощения, господа. Боюсь, что я попал в крайне неприятное положение. Видите ли, мы с моей приятельницей немного поспорили, и тут она останавливает машину и просит меня выйти и посмотреть переднее колесо. Я, разумеется, так и сделал, и стоило мне захлопнуть дверцу, как она умчалась вместе с моими пальто, бумажником, кредитными карточками и сотовым. Не мог бы я рассчитывать на ваше милосердие, тем более, что сегодня сочельник. Я согласен спать в прихожей, на кухне, где угодно».
1: Доливер подошел к стойке из темного дерева, украшенной праздничными венками из астролиста. Портье сосредоточенно склонился над книгой регистрации. Доливер, откашлявшись, робко пробормотал:
2: «Простите».
1: Мужчина не поднял головы. Доливер подступил ближе и снова начал: «Простите». Тот по-прежнему игнорировал посетителя. Странно. На вид парню было не больше 25 лет. И одет скромно, простой коричневый свитер поверх рубашки из рогожки, на носу очки в стальной оправе, словно ничего такого, что могло бы насторожить Доливера, и кроме того, люди так и весь день напролет делали вид, что не замечают его. Непонятно одно. В руках портье была длинная деревянная ручка с металлическим пером, которую он окунал в маленькую бутылочку чернил Шефера. Ни компьютера, ни телефона. Пустая стойка. Доливер решительно шагнул вперед, оперся ладонями о стойку и почти прокричал:
3: «Извините, не могли бы вы...»
1: Мужчина продолжал писать, спокойно, чуть улыбаясь своим мыслям, ничем не показывая, что слышит. «Ну что же, ясно», — пробормотал Ив, подождав несколько минут, и решительно направился в салон. Там, в большом камине, сложенном из речной гальки, ярко горели ольховый хворост и ветви хлопкового дерева. Он подошел к камину, протянул руки к огню и, согревшись, наконец повернулся, чтобы начать очередную заготовленную речь.
2: «Простите, но, кажется, та личность за стойкой глуха, как тетерев. Я пытался добиться от него хоть слова...»
1: Но, оглядев присутствующих, он понял, что никаких объяснений не потребуется. Собравшиеся никак не реагировали на его присутствие. Молодая брюнетка с напудренным лицом и прической Паш сидела на диване рядом с юношей, что-то настойчиво шептавшим ей на ухо. Парочка престарелых джентльменов, устроившись под оленьими рогами, громко спорила о чем-то, попивая пунш из маленьких стеклянных чашечек. Еще один старик, восседавший в огромном кресле, читал книгу в софьяновом переплете, время от времени сбрасывая пепел сигары в напольную пепельницу из толстого оранжевого стекла. Доливер видел немало фантастических фильмов, в том числе «На краю вселенной», и потому смог понять, он каким-то образом попал во временной сдвиг и очутился в начале века. Господи, ну почему ему так не везет? Уж лучше оказаться в лапах пришельцев, было бы, по крайней мере, что продать. На девушке красовалось модное по тем временам платье. Мужчины словно сошли со страниц старого каталога. Все как один надели фланелевые охотничьи костюмы. И обстановка вполне обычна для начала века. Полированные панели темного дерева, обои с рисунком на спортивные темы, на обивке мебели изображены сцены утиной охоты. В углу небольшая елка со старомодной гирляндой лампочек в виде фруктов из толстого стекла и электрошнуром в тканевой изоляции. На каминной полке тикали часы, слышные Доливеру лишь только потому, что он стоял совсем рядом, иначе их заглушали бы громкие звуки патефона. Черная поцарапанная пластинка вертелась на удивление быстро, совсем как нынешний компакт-диск. Песня кончилась, девушка отпрянула от молодого человека и поднялась, чтобы сменить пластинку. Поставив «Сен-Луи Блюз», она с вызывающим видом сделала несколько па в одиночестве, то и дело поглядывая на своего кавалера из-под пушистых ресниц. Доливер обратил внимание на ее пикантное личико и, на удивление, холодные глаза. Молодой человек задумчиво смотрел в огонь, прямо сквозь ноги Доливера. Какой бы интересной ни представлялась ему сцена, бродягу, однако, больше манил запах еды, доносившийся из соседней комнаты, очевидно, столовой. Не привлекая ничьего внимания, он пересек зал. Один из мужчин, пьющих пунш, раздраженно выговаривал другому:
3: «Еще бы вы не захотели!»
1: Представьте, что можете поставить чертову радиомачту на том холме, который смотрит едва ли не на Китай. Он будет последним идиотом, если не сделает этого. Я сказал ему...
0: Столовая также была обставлена в спортивном стиле, только на полу то тут, то там стояли небольшие столики. У дальней стены был устроен буфет. За столами сидели несколько пар. Девушки в ярких платьях, отделанных бусами и бисером, весело щебетали с мужчинами в неизменных клетчатых костюмах. Чей-то маленький фуксерьер бегал по комнате, выпрашивая подачки. У буфета стоял хмырь с типичной физиономией биржевого маклера, слушая официанта, монотонно бормотавшего: «Да, сэр, все наши собственные. Лососин готовили в нашей коптильне, той, что на холме. И оленина местная, сэр, как и ростбиф. Нет, сэр, сливовый джем консервированный, но...»
1: «Черт с ним, с джемом!» — завопил другой тип, похожий на первого, как две капли воды, и ткнул пальцем в чашку с пуншем. «Что там в этой штуке? Надеюсь, горючего тут достаточно? Понял, о чем я?»
0: Он залихватски подмигнул.
1: «Яблочная водка, что же еще?» — вмешался первый маклер. «Они гонят свою собственную в подвале, верно, малыш?»
4: «Да, сэр, нам привозят яблоки специальным рейсом», — подтвердил юноша.
1: «Похоже, придется снять здесь постоянный номер», — фыркнул пьяница, осушив чашку. «И пропади пропадом этот их сухой закон!»
0: У буфетного стола стоял еще один мужчина, энергично наполнявший тарелку всем, до чего мог дотянуться. Мясом, устрицами, спаржей, стилтонским сыром, крекерами и горячими бисквитами. Заслышав шаги Доливера, он поднял голову и расплылся в улыбке.
5: «Привет, братец!» – промычал он с полным ртом.
0: В отличие от остальных, он был одет в голубые джинсы, футболку со слоганом какой-то группы, кожаную жилетку, бейсболку и кроссовки. Эспаньолка, длинные волосы. Сам Доливер тоже носил джинсы и кроссовки. Именно по этим признакам другая метущаяся душа из будущего разгадала собрата по путешествиям во времени. Доливер ошеломленно уставился на него. Незнакомец поспешно сглотнул и произнес:
5: «Добро пожаловать в сумеречную зону! Тра-ля-ля, тра-ля-ля!»
0: «Еда настоящая», — осведомился Доливер, почти подбегая к столу и потянувшись за тарелкой.
5: «Скорее всего, призрачная, зато вкусная», — сообщил сосед, засовывая за щеку кусок ростбифа.
0: Доливер поднял тарелку, взвесил на руке. «Приятная тяжесть, ничего не скажешь». По бортику рисунок из ольховых шишек и листьев с буквами «Наварро Лодж». Чтобы лишний раз убедиться в нереальности происходящего, он взмахнул тарелкой перед лицом ближайшего маклера, который даже глазом не моргнул, как, впрочем, и официант, ни на секунду не прервавший своей литании.
4: «А ежевика для пирога собрана прямо с кустов перед отелем. Наша кухарка сама варит ягоды».
0: «Но мы можем вторгнуться в их реальность и повлиять на события», — пробормотал Доливер, пробуя кусочек индейки. Он совсем изголодался, а индейка оказалась на удивление вкусной, так что пришлось наполнить тарелку сверху.
5: «По-моему, все вполне реально. Что тут происходит?»
0: «Понятия не имею, приятель. Что-то вроде телешоу.
5: Иисусе, да чё жаль, что у нас нет камеры. Могли бы пробиться на какую-нибудь программу и сколотить состояние».
0: Он снова прожевал, сглотнул и критически оглядел Доливера.
5: «Добираешься автостопом, старина?»
0: «Да», — кивнул Доливер, готовый побиться об заклад, что его собеседник всю жизнь провел в каком-нибудь ржавом трейлере.
5: «Ты откуда?»
0: «Нью-Йорк».
5: «Вау!»
0: Незнакомец жадно осушил чашку с пуншем.
5: «Попробуй-ка пойло, шик!»
0: «Согласен», — кивнул Ив и, наполнив чашку из крюшонницы, осторожно глотнул. Смесь обожгла пищевод и благополучно пролилась в желудок. Осторожно отставив чашку, Доливер принялся есть серьезно, почти истово. Вот уже два дня, как во рту у него не было ни крошки.
5: «Сам я из Наварро», — сообщил сосед. «Это там, вверх по реке». «Так каким ветром тебя сюда занесло?»
0: Доливер представился и рассказал свою историю во всех унизительных деталях. Разорение компании, ошибка с пособием по безработице, исчерпанный счет в сберегательном банке и последний удар судьбы – предложение старой приятельницы провести с ней Рождество. К тому времени, когда Доливер, истративший последние центы на автобусный билет, добрался до Мендосино, приятельница успела помириться с мужем и передумала насчет приглашения.
5: «Представляешь, парень, примерно то же стряслось и со мной», — восторженно выпалил незнакомец. «Моя старуха выставила меня сегодня из трейлера».
0: «В точку», — подумал Доливер.
5: Тот тип под елкой, что изображал из себя Санта-Клаус, не приготовил мне подарков, поэтому я пошел, куда глаза глядят, без цента в кармане, и оказался здесь. «Вербал суит», — без перерыва объявил сосед, и Доливер недоуменно заморгал глазами, но собеседник протянул руку, и он понял, что должно быть это имя такое.
6: «Рад познакомиться, Вербал», — промямлил он.
5: «Должно быть, ты и колледж закончил».
1: Доливер сознался, что так оно и есть, хотя особенного добра это ему не принесло.
5: Суит прикрыл один глаз и удовлетворенно кивнул. «Так я и думал. Уж больно кудряво выражаешься».
1: Тем временем брокеры уселись и принялись за еду. Официант вздохнул и сложил было руки на груди, но тут же встрепенулся. Брюнетка с прической Паш решительно приблизилась к нему. На этот раз она была одна.
5: «Привет, Билли», — бросила девушка, взяв тарелку.
1: «А я уж думал, что ты и здороваться со мной не захочешь», — тихо ответил официант с вымученной улыбкой.
5: «По правде говоря, мне многое нужно тебе сказать, но сейчас ни время и ни место», — шепнула она, настороженно оглядываясь, и, наклонив голову на бок, стала задумчиво рассматривать блюдо с говядиной и олениной, словно не зная, что выбрать.
1: Поводила пальцем над столом, и официант гордо сверкнул глазами.
5: «Если тебе вздумалось оскорблять меня...»
1: «Нет», — девушка вскинула голову. «Куда подевался игривый вид? Сейчас она выглядела очень серьезной».
5: «Не стоит воспринимать это именно так, Билли. Столько всего случилось. С тех пор я все время размышляю, если бы мы могли спокойно поговорить».
1: Официант недоверчиво усмехнулся, обежал взглядом комнату и прошипел.
5: «Но что это даст? Особенно сейчас». И тут же громко добавил. «Да, мэм, это 30-фунтовая индейка. Мы откармливаем их в птичнике за коптильней. Одним яблочным пюре, так что у мяса особый аромат».
7: «Хелен!»
1: В столовую ворвался молодой человек, перед этим сидевший с ней на диване. Он почти подбежал к девушке и положил руки ей на плечи.
5: «Дорогая, прости, но это так много значит для папы!»
1: «Вот оно что!» — догадался Суит.
7: «Любовный треугольник. Хочешь побиться об заклад, что она наставляет ему рога?»
1: Доливер равнодушно пожал плечами и продолжал жевать. Официант, бледный как смерть, бесстрастно уставился куда-то в пространство.
5: Девушка со вздохом прижалась к поклоннику и сварливо возразила. «А для тебя? Что это значит для тебя, Эдгар?»
7: «Ну, я, разумеется, тоже хочу этого. Сама знаешь», — отбивался тот.
1: Хелен презрительно поджала губы, снова встав перед проблемой. «Говядина или оленина?»
7: «А теперь десерт», — жизнерадостно провозгласил Суит, откусывая пирог с ежевикой.
5: «Знаешь, что подают в баре? Настоящее французское шампанское. Пойду налью бокальчик тебе принести».
7: «Еще бы», — кивнул Ив. «Спасибо».
5: «Эдгар, я не собираюсь обсуждать это прямо сейчас», — отрезала девушка, отступая и тыкая вилкой в ломтик говядины.
7: «Так и быть», — сдался Эдгар.
5: «Но подумай о Рождестве. Представляешь, что будет через пару лет? Елочка, игрушки, маленький чулочек. Ну не чудесно ли?»
1: «Сироп для сиропчика», — загадочно обронила девушка. Эдгар улыбнулся. Официант кашлянул и, поспешно извинившись, бросился к боковой двери, ведущей, скорее всего, на кухню.
7: «А вот и я», — воскликнул Суит, отходя от бара и вручая Доливеру бокал с шампанским.
1: Тот отставил тарелку и с благодарностью припал губами к живительной влаге. Суит по-воровски огляделся и поднял к губам два пальца, словно держа невидимый косячок.
7: «Ну, если есть в загашнике...»
1: До Ивы не сразу дошло, что имеет в виду сосед.
7: «А, это... Нет, мне очень жаль». «Ну что ж, ничего не поделаешь. Может, и не стоит ничего портить. Пока мы здесь, нужно держать ухо востро. Пусть мы попали в прошлое, но ведь и не торопимся вернуться обратно, верно?»
1: Доливер неспешно потянулся к вазе с фруктами и выбрал апельсин, прежде чем ответить. «Еще бы. Лично мне и здесь хорошо. Я там ничего не потерял».
7: «Я тоже», — согласился Суит. «Только жаль, что мы невидимы».
1: «Да мы уже вот столько лет как невидимы», — ответил Доливер. «Думаешь, там в нашем времени кто-то замечает таких людей, как мы с тобой? Даже в такой холод. Достаточно грязного пальто и черные полосы в жизни, чтобы ты навек превратился в привидение, старина».
5: Терпеливо выслушав его тираду, Суит продолжал настаивать на своем. «Да, но представляешь, как было бы здорово, если бы мы могли уболтать этих типов.
8: Расписали бы им, какая выгода от компьютеров и тому подобное. Представляешь, изобрели бы телевизор аж в начале века и разбогатели бы.
1: «А ты сможешь собрать телевизор?» – осадил его Доливер. Сияющая улыбка на лице Суита мгновенно погасла.
8: «Нет».
1: «Вот видишь, это все бредни.
8: Зато ты мог бы купить акции, которые потом поднимутся до небес. Вроде как International Business Machines».
1: Суит недоуменно хлопнул глазами.
8: «Или Coca-Cola», – сжалился над ним Доливер.
1: «Точно!» – воскликнул Суит, но фальшиво пропев несколько тактов последней песенки из рекламного ролика Coca-Cola, призадумался.
8: «Погоди-ка, это те, что на бирже? Ни за какие коврижки. Я все время слышу, что так можно легко потерять денежки. У меня другая идея. Если все это будет продолжаться...»
1: Но как раз в этот момент старики, что спорили о радиоприемниках, подошли к буфету и оттеснили Доливера, совершенно не подозревая о его присутствии.
8: «Нет, это самая поразительная штука из всего, что я когда-либо видел», — с энтузиазмом объявил один, наполняя тарелку. «На свете ничего не может сравниться с фильмами, и к тому же цветными, представляете? А кроме того, для приема, кроме мачты, нужно еще много всего».
1: «Говорите, парня зовут Бейрд?» – перебил собеседник.
8: «Что же, это может иметь успех. Интересно, ему еще нужны инвесторы?»
1: «Давай вернемся к камину», – предложил Суит. Они взяли десерт, бокалы с шампанским, направились обратно в салон и вольготно раскинулись на диване.
8: «Вот что мы сделаем», – предложил Суит, прожевав пирог.
1: «Поднимемся наверх, где сложены чемоданы. Пороемся там, выберем что подороже, и никто ничего не узнает, совсем как с ужином».
8: «Воровать?» – охнул Доливер, забывший об апельсине, но уже через несколько мгновений пальцы его снова задвигались, сдирая кожуру.
1: «Почему бы нет?
8: Все они просто шайка ни на что негодных пьяниц, бездельников, к тому же давно мертвых, я хочу сказать, в нашем времени. Если они не заметили исчезновения еды, может, и драгоценностей не хватится. При условии, конечно, что таковые имеются».
1: «У этих богачей», – презрительно фыркнул Свит, – «еще б не имеются. Разве не видел старые картины? Леди носили колье и все такое куда чаще, чем теперь. Да и денежки у них водятся».
8: «А они нам ни к чему», – покачал головой Доливер, пригубив шампанское. «Давно вышли из обращения».
1: Суит недоуменно нахмурился, но тут один из маклеров встал перед ними, протягивая ладони к огню.
8: «Сейчас покажу», – пообещал Доливер и демонстративно вытащил бумажник из кармана бедняги.
1: «Класс!» – засмеялся Суит и зааплодировал.
8: Доливер открыл бумажник и вытащил банкноты нестандартного размера. Не то что теперешние. Суит поморщился и покачал головой.
1: «Вот это просто не.
8: «Видишь? Попробуй потратить их в нашем времени», – пояснил Доливер, возвращая бумажник обратно. «А вот драгоценности – дело другое. Если они, конечно, есть».
1: Маклер отошел, и его место занял Эдгар. Немного постояв, он вытащил из кармана красный кожаный футляр, открыл и заглянул внутрь.
8: «Ну что я говорил?» – ахнул Суит, подталкивая локтем Доливера. «Драгоценности. Ты на все руки, мастер, попробуй их раздобыть».
1: «Ладно», – кивнул Ив и, осушив стакан, поднялся. Картинно сгибая кисти, он дождался, пока Эдгар со вздохом сунет футляр обратно в карман и немедленно вытянул его за кончик. Эдгар не шелохнулся, глядя прямо сквозь Доливера, что крайне действовало тому на нервы. Раздраженно дернув плечом, он уселся и снова поднял крышку.
8: «Бриллианты или что-то в этом роде», – провозгласил Суит, наклонившись, чтобы разглядеть поближе.
1: «Неплохо».
8: «Наверное, рождественский подарок», – решил Доливер, виновато глядя в замкнутое лицо Эдгара.
1: «Что же, счастливого Рождества вам и мне», – усмехнулся Суит.
8: «Нам обоим не повезло куда больше, чем всем этим пижонам вместе взятым. Так что, ну, будем делить поровну или как?»
1: Он подцепил колье и поднес к огню. Камни переливались, отбрасывая снопы радужных искр.
8: «Конечно», – кивнул Доливер, – «если мы вернемся в свое время, а не застрянем здесь, как привидение».
1: Он захлопнул пустой футляр и положил в карман Эдгара.
8: «Сумеем мы отыскать ключи, можно было бы взять одну из машин», – предложил Суит.
1: «А как мы зарегистрируем в полиции, по карте или модель Т?»
8: «Чертов департамент средств передвижения», – печально заключил Суит, спрятав колье в жилетку.
9: Но если мы вообще не вернемся, тоже ничего страшного.
1: Молодые люди один за другим возвращались из столовой. Кто-то завел патефон, и парочки принялись танцевать фокстрот. Какая-то девушка подняла на ноги старичка, и тот попытался неуклюже изобразить модные па. Суит возбужденно привстал.
9: «Эй, а что если и с бабами, как с едой? Может, никто ничего не заметит?»
1: «На твоем месте я был бы поосторожнее», — покачал головой Доливер. «А вдруг подцепишь что-нибудь? Учти, пенициллин еще не изобрели».
9: «Неужели?» — в ужасе ахнул Суит. «Иисусе, как же они жили!»
10: «Эй, мистер Уоллес, как насчет пересадки обезьяньих желез?» — весело вскричала девушка, когда Маклер, пошатываясь, вернулся к дивану.
1: «Бедняга», — констатировал Доливер. «Пойдем посмотрим, что там наверху».
11: На верхней площадке горела единственная свеча. Они взяли ее с собой, поскольку на втором этаже, похоже, не было электропроводки. Большинство дверей не были заперты. Доливер и Суит пошарили по темным комнатам и нашли множество сундуков и чемоданов, оклеенных таким количеством гостиничных и корабельных ярлыков, что в современных антикварных лавках за них могли бы дать целое состояние. Ожидания Суита не оправдались. Драгоценностей оказалось совсем немного. Несколько дорогих запонок и булавка для галстука, в которую, по убеждению Доливера, был вставлен неплохой бриллиант. Кроме этого, добычу их составила пара брошек в стиле арт-деко и два браслета не слишком высокой стоимости. «Дьявол!» – пожаловался Суит, когда они вернулись вниз под заикающуюся мелодию «Я танцую блюз». Один из молодых людей пьяно заливался канарейкой, изображая швейцарский йодель. Суит возбужденно сверкнул глазами.
9: «Слушай, если раздобыть машину, можно смотаться в Сан-Франциско, ограбить банк или ювелирный магазин. Что скажешь? Нас никто не увидит».
1: «Пожалуй», — согласился Доливер, решив, что спорить нет смысла. Они немного отдохнули и вновь отправились ревизовать буфет. Вечер все тянулся. Молодые люди черстонили, извивались в шимми, томно изгибались в танго. Рождественские огни весело подмигивали. Те, кто постарше, расселись вдоль стены, бесконечно толковали о биржевом рынке, Герберте Гувере, назревающей распри между сербами и хорватами, ловле форели и торжественном завтраке, ожидавшем их утром. После рождественского вина с пряностями и сахаром все принялись тянуть бутлегерское виски из привезенных фляжек. Доливер был поражен и возмущен их идиотской манерой мешать спиртное, не говоря уже о количествах, которые они оказались способны поглощать без особых последствий. Правда, ноги танцующих немного заплетались, девичий смех становился громче и пронзительнее, и когда поставили «Тихую ночь» в исполнении нежно воркующей мадам Шуманхайнг, многие плакали. Вскоре все по одному или по двое стали исчезать наверху. Брюнетка с прической Паш почти ничего не пила и не танцевала. Сидела в одиночестве на диване между Доливером и Суитом, которые в изумлении пялились на Эдгара, скорчившегося у ее ног.
12: «Хелен, нам не обязательно жить с ними», — тихо заметил Эдгар.
9: «С кем?» — удивился Суит.
1: «Вероятно, с его родителями», — пояснил Доливер.
12: «У тебя смелости не хватит им сказать», — отмахнулась Хелен, не сводя глаз с огня.
1: Эдгар на миг оцепенел, но тут же поднялся и вышел.
9: «Кажется, у Эдгара дела не слишком», — зевнув, заметил Доливер.
1: Суит ухмыльнулся и похлопал себя по колену.
13: «Пойди ко мне, крошка, я дам тебе хороший совет. Не связывайся с этим недотепой. Выходи за другого парня, слышишь? За беднягу Билли».
1: «А вот и он», — обрадовался Доливер. Билли направился прямо к камину и начал подбрасывать дрова в огонь, старательно избегая встречаться взглядом с Хелен. Но та подалась вперед.
12: «Тебе идет эта куртка», — шепнула она.
1: «Форма официанта», — вскинулся парень.
13: «Я никто и ничего не добьюсь, помнишь? Ни на Востоке, ни в Европе, ни в Стэнфорде, ни в городской конторе».
1: Хелен сжала ладонями виски.
12: «Верно, но не нужно терять надежды, Билли.
14: У тебя есть внутренняя сила.
15: Кому она нужна, сухо бросил тот. Главное – деньги, Хелен. Ты сумела научить меня этому.
14: Я ошибалась, почти всхлипнула девушка. Мужество и сила, значит, куда больше, чем я предполагала.
15: Парень отвернулся от огня и невольно потянулся к Хелен, но предостерегающего взгляда оказалось достаточно, чтобы он поспешно отдернул руку. «Плачешь?» — осведомился он. «Или снова притворяешься, Хелен?» «Но теперь меня слезами не возьмешь. Довольно я разыгрывал из себя идиота. Даже у таких, как я, есть гордость».
16: «Кому ты это говоришь, братец?» — вмешался Суит, снова хлопнув себя по ноге.
14: В комнате появился Эдгар.
15: Билли захлопнул рот мгновенно с некоторым зубовным лязгом, словно мышеловку, и отвернулся от камина, будто не замечая Хелен.
17: «Надеюсь, вы всем довольны, мистер?» — осведомился он у Эдгара преувеличенно подобострастным тоном.
15: Эдгар понуро кивнул.
16: «Прекрасно! Великолепно!» — объявил Билли с таким видом, словно сам был готов зарыдать, и, поджав губы, вылетел из комнаты.
15: Эдгар нерешительно подступил к девушке.
16: «Эй!» — воскликнул Суит, вскакивая. «Я знаю, почему в комнатах не нашлось драгоценностей. Все они заперты в гостиничном сейфе!»
15: «Думаешь, в подобном месте имеется таковое?» — усмехнулся Доливер, но все же последовал примеру Суита. Они поспешили в вестибюль. Тем временем Эдгар опустился на колени перед Хелен и стал невнятно бормотать что-то. Портье уже не было, но торопливый обыск за стойкой ничего не дал. Суит опустился на четвереньки, чтобы обстукать панели у самых плинтусов. Внимание Доливера привлекла книга регистрации постояльцев. Наклонившись, он пробежал глазами список гостей.
16: «Может, он за картиной или чем-нибудь в этом роде? Я видел как-то в кино!» — причитал Суит, но, услышав тихое восклицание подельника, поднялся и встал у него за спиной.
15: «Что там?» — поинтересовался он, не дождавшись ответа, вытянул шею и стал было читать, но тут же ткнул дрожащим пальцем в третью строчку.
16: «Дьявол! Взгляни на это!» — прохрипел он.
15: «Мистер Эдгар Суит, Пало-Альто, Калифорния». Следующая строчка гласила: «Мисс Хелен Тисклайт, Санта-Роза, Калифорния».
16: «Ну и фамилия», — фыркнул Доливер. «Не может быть! Так звали моего прадеда!»
15: «То есть как? Значит, Хелен твоя бабка? Может, именно этим объясняется твое присутствие здесь, если Хелен порвет с ним сегодня?»
16: «Я так и не появлюсь на свет», — докончил Суит. «О, Господи!» — повернувшись, он метнулся в зал.
15: Доливер неохотно последовал за ним. Эдгар по-прежнему стоял на коленях, протягивая Хелен маленький футляр.
14: «Клянусь, это не пустые обещания. Счастливого Рождества, Хелен!»
16: «Нет!» — прямо-таки взвыл Суит, ринувшись к парочке.
15: Хелен, натянуто улыбаясь, взяла футляр и подняла крышку и не увидела ничего, кроме белой шелковой подкладки. В глазах, устремленных на Эдгара, полыхнуло уничтожающее презрение.
14: И в этот миг Суит исчез. Просто исчез. Секунду назад он стоял тут в ужасе, взирая на происходящее, и вот теперь растворился в воздухе.
15: Бриллиантовое колье, лежавшее в его кармане, бесшумно скользнуло на ковер блестящей змейкой. Доливер побелел. Впервые с минуты своего прихода сюда он по-настоящему испугался.
14: «Значит, не пустые обещания?» — повторила Хелен, натянуто улыбаясь.
15: Эдгар долго пялился на футляр, прежде чем лихорадочно обшарить все карманы, близлежащее пространство и даже заглянуть под диван.
16: «Хелен, я клянусь!» — выдавил он, задыхаясь, — «что там лежало колье!»
15: Вскочив, бедняга выбежал в вестибюль. Доливер немного поколебался, прежде чем подхватить колье и сунуть в собственный карман.
16: «О, Господи!» — в отчаянии возопил Эдгар, отыскав ковровую дорожку и принимаясь звонить в колокольчик.
18: Черт побери, Хелен, оно должно быть где-то здесь. Сейчас вызову слуг, пусть помогут искать.
19: Ты волен делать все, что угодно, Эдгар, холодно отозвалась Хелен. Я хочу кофе. Сообщишь, когда умудришься хоть что-нибудь сделать, как полагается.
20: В вестибюле началась суматоха. Портье и парочка официантов, среди которых не было Билли, выбежали из боковой двери и принялись за поиски. Трясущийся в ознобе Долливер спрятался в столовой. Хелен там не было. Немного погодя, в вестибюле вновь воцарилась тишина, и Эдгар поднялся наверх. Долливер прокрался в салон и уселся на диван перед умирающим огнем. Он-то знал, где сейчас Хелен и что делает. Официант, снова не Билли, прошелся по салону, собирая десертные тарелки и кофейные чашечки, оставленные гостями. Несколько минут спустя возник мужчина в коричневом свитере и принялся тушить лампы и гасить свечи. Сегодня ночью шум прибоя казался особенно громким. Долливер был уверен, что после такого навеки лишится сна и отдыха, но перед рассветом все же сумел задремать. Проснулся он от леденящего холода. Все тело затекло и тупо ныло, словно от побоев. Кое-как обретя подвижность, он огляделся и обнаружил, что лежит на голом полу большого обветшалого помещения, чего, впрочем, и ожидал. Камин широко разевал черную пустую пасть, грязные доски пола поскрипывали, по углам скопились горы мусора, ветки ежевики лезли в окна. Долливер выскочил наружу. Пальто так и висело на покосившихся перилах. Ни одной машины. Дорога заросла сорняками, верхние окна глядели на мир слепыми глазницами выбитых стекол. Долливер натянул пальто и пошел своей дорогой. Ему удалось заложить одну из брошей в Сан-Франциско и получить достаточно денег, чтобы хватило на новый костюм. Это значительно облегчило ему сбыт остальных драгоценностей. Уже через неделю он нашел работу. Очередная шутка судьбы, потому что теперь его обстоятельства не были столь отчаянными. Одно колье сделало его состоятельным человеком. Правда, угрызения совести по-прежнему донимали его, хотя он твердил себе, что ни сам он, ни Суит не могли повлиять на исход той ночи 28-го года. В конце концов, решение принадлежало не ему и никому, кроме Хелен Тист-Уайт, разорвавшей помолвку с молодым маклером и сбежавшей с официантом Юстасом Уильямом Долливером. По крайней мере, так гласила семейная легенда. Вы слушали рассказ Кейджа Бейкера «Счастливого Рождества» в переводе с английского Татьяны Перцевой. И поскольку до конца эфира у нас остается еще немного времени, у нас есть возможность познакомиться еще с одним небольшим рассказом, который называется «Порок пророка». И написан Роджером Желязным.

0: Кэтлин Р. Кирнан. «Скачка на белом быке».
1: «Вы снова напились, мистер Пайн», — сказала Сара. «Я решил, что надо бросить какое-то из моих занятий. Или перестать пялиться на эти проклятые снимки, присланные из полиции сегодня утром. Или оставить в покое ногти, или прекратить думать о сексе. Что-то надо делать». Но что бы я ни сделал, это все равно не имело значения, поскольку Сара не задавала вопросов. На это она уже не тратила времени. Она стала совсем другой девочкой и говорила с такой откровенностью и уверенностью, которые никак не вязались с ее искусственно красивым личиком. Этот диссонанс, эта абсолютная неоправданность ожидания всегда заставляла людей сидеть тихо и слушать. Если я тогда рассматривал снимки, а я, честно говоря, не могу вспомнить, чем занимался, то, вероятно, отложил их в сторону и посмотрел на Сару. «Есть и другие, не менее интересные занятия», — ответил я, что прозвучало как попытка извинения или оправдания. Но Сара нахмурилась и покачала головой.
2: «Только не для тебя», — прошептала она.
1: Ее голос был настолько тихим, что я с трудом разобрал слова сквозь негромкое гудение ее внутренних органов и шорох автомобильных шин на улице за окном. Сара моргнула, отвернулась и стала рассматривать темно-серое небо, низко нависшее над Гудзоном. Снегопад наконец-то прекратился, и тяжелые рваные тучи угрожающе выделялись на блеклом небосводе.
3: «Господи! Я помню эти чертовы тучи. Могу даже вспомнить связанные с ними ощущения, но не могу вспомнить, чем занимался, когда Сара сказала, что я опять напился. Что-то помним, что-то забываем. Всего поровну».
2: «Агентство не будет платить пьяницам, мистер Пайн. На улицах Нью-Йорка полным-полно алкоголиков и наркоманов. Они стоят не дороже крысиного дерьма. Агентству нужны люди с ясными мозгами».
1: Сара отчетливо выговаривала каждое слово, чтобы оно врезалось в мозг. И никогда не забывала упомянуть агентство. Никогда. Возможно, в ее речевой программе произошел какой-то сбой, а может, при встрече с ней я просто становился параноиком. Сара, выпивка, проклятое агентство, если уж на то пошло, февраль на Манхэттене. К слову сказать, я пожертвовал бы 3 пальцами из 10, чтобы ближайшим же рейсом вылететь обратно в Лос-Анджелес.
2: «Мы тебя наняли только потому, что Феннемор поручился, что ты не пьешь. Мы проверили твои записи в департаменте».
1: «Сара, зачем ты пришла? Что тебе нужно? У меня много дел». Я ткнул большим пальцем в сторону захламленного стола напротив неубранной постели. «Это дела твои и агентства».
2: «Ты ни на что не годен, когда пьян».
1: «Верно, так почему бы вам не уволить мою бесполезную, отравленную алкоголем задницу и не отправить ближайшим рейсом в Лос-Анджелес? После сегодняшнего утра я действительно ни на что не годен».
2: «Мистер Пайн, когда вы брались за это задание, вы знали, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства».
1: Она продолжала смотреть в окно на мутную, запорошенную снегом реку и Джерси. Ее лицо приняло почти выжидающее выражение, а тусклый зимний свет нехотя скользил по нестареющему покрытию, заменившему кожу.
2: «Мы же специально обговорили этот пункт».
1: «Конечно, обговорили», — пробормотал я, больше для себя и лишь в малой степени для киборга, который все еще требовал называть себя Сарой. А потом я обошел кровать и уселся на крутящийся алюминиевый стул перед столом. Я изобразил кипучую деятельность, перелистывая многочисленные бумаги, в надежде, что Сара поймет намек и оставит меня в покое. Мне требовалось выпить и немного побыть в одиночестве, чтобы решить, что же делать дальше. После всего, что довелось увидеть и услышать, после просмотра полученных фотографий, после всего, что мне запретили фотографировать, я начал понемногу понимать, почему агентство в этом случае предпочло не бить тревогу и оставило в неведении и Центр по контролю заболеваниями, и Всемирную организацию здравоохранения, и Биоком. Почему они решили вызвать чистильщика?
2: «Ближе к утру снова пойдет снег», —
1: сказала Сара, не отрывая взгляда от окна. «Если только эту гадость можно назвать снегом», — нетерпеливо отозвался я. «Он даже не белый. И пахнет... Черт, я даже не могу сказать, чем он пахнет, но уж точно не снегом».
2: «Вам надо научиться забывать прошлое, мистер Пайн. Иначе дело может кончиться плохо. Очень плохо».
1: «Это политика агентства?» — спросил я, и Сара нахмурилась.
2: «Нет. Это я так считаю.
3: Она вздохнула, и мне стало интересно. Было ли это просто атавистической привычкой, или кислород действительно необходим для функционирования сложных биомеханических устройств ее начинки? Интересно, сохранила ли она способность заниматься сексом? У нас с ней было несколько встреч давным-давно, когда она еще на все 100% состояла из плоти и крови. В те давние времена, когда она была внештатным чистильщиком, до того, как агентство предложило ей постоянный контракт и отправило в эту громадную мусорную кучу под названием Манхэттен. Если меня спросят, могу ответить, что тогда. Давным-давно я сказал ей, что это ее жизнь, и решение принимать надо ей самой. И что девушка вроде Сары не нуждается ни в чьих советах при выборе своего пути.
2: Я только хотела сказать, что надо жить настоящим. Это все, что у нас...
3: Ладно, забудь, бросил я чересчур быстро, отводя взгляд от слишком четких и кровавых картинок, скользивших по экрану старенького портативного компьютера Sony Akamatsu. Но все же спасибо за совет.
2: «Не за что»,
3: – прошептала Сара.

0: остаться трезвым», — сказала она. «Пожалуйста, мистер Пайн. Это... на этот раз все может оказаться гораздо тяжелее, чем обычно».
1: Ее зеленовато-карие глаза, эти удивительные устройства по 8 миллионов за пару, изготовленные из оптоволоконных нитей, устойчивого к внешним воздействиям акрила, снабженные платиново-ртутными линзами и напичканные микросхемами, которые лучшие немецкие оптометристы сумели разместить в 6,5 кубических сантиметрах, замерцали влажным блеском. И я предположил, тогда или, может быть, позже, это я тоже не могу вспомнить, что этот блеск говорил о чем-то, что Сара побоялась произнести вслух, что в ее мозгу было заблокировано пометкой «ограниченный доступ».
0: «Пожалуйста», —
1: повторила она. «Обязательно. В память о прошлом», — ответил я.
0: «О чем бы то ни было, мистер Пайн».
1: И она вышла, тихо притворив за собой дверь и оставив меня в моей мрачной комнатушке с еще более мрачным светом зимнего солнца, проникающим в единственное покрытое уличной копотью окно. Я слышал, как ее шаги затихли у лифта в дальнем конце коридора. Удостоверившись, что Сара не вернется, я потянулся за полупустой бутылкой шотландского виски, припрятанной под кроватью. Тогда, в прошлом, я еще каждую проклятую ночь видел во сне Европу. Спустя несколько лет, когда меня наконец уволили из агентства, я стал просто Дитрихом Пайном, гражданским пенсионером, доживающим свои дни то в восточном Лос-Анджелесе, то на Манхэттене, то в Сан-Диего. Я довольно много путешествовал для обычного пьяницы. Мой друг через приятеля одного медика свел меня с подпольным настройщиком мозгов. И тот всадил в мой череп крошечную серебряную микросхему рядом с мозжечком. Кошмары прекратились, словно по волшебству. Прекратились полеты во сне, холодные испарины и отчаянные крики, заставлявшие соседей вызывать копов. Но той зимой на Манхэттене от настройщика мозгов и его волшебной серебряной микросхемы меня отделяли долгие десятилетия. И каждый раз, как только бессонница меня оставляла, стоило задремать на 15 или 20 минут, как я снова падал вниз, бесшумно проносился сквозь тьму мимо Ганимеда, устремляясь к большому красному пятну, в этот вечный пурпурный водоворот, в свой персональный ад из клубящихся фосфоресцирующих туч. И я молил темных юпитерианских богов, наблюдавших за моим падением, чтобы позволили мне благополучно миновать все спутники, чтобы око антициклона наконец поглотило меня и утащило вниз, сожгло и исковеркало мое тело в бездонной пасти сверкающих молний и неимоверного давления. Но мне никогда это не удавалось. Ни единого раза.
0: «Ты веришь в грех?»
1: — как-то спросила меня Сара. Тогда она была просто Сарой. Вживленные органы и встроенные микросхемы появились намного позже, а я, полностью удовлетворенный, лежал в ее объятиях и пялился на потолок нашей квартиры. Я просто рассмеялся в ответ.
0: «Я серьезно, Дит».
1: «Ты всегда серьезно. Ты возвела серьезность в степень точной науки».
0: «Мне кажется, ты увиливаешь от ответа».
1: «Да, наверное, так. Но это довольно глупый и никчемный вопрос».
0: «И все же ответь. Ты веришь в грех?»
1: «Нет никакой возможности определить скорость, с которой я мчусь к ненасытному и желанному шторму, а потом меня перехватывает Европа. В другой раз. Может быть, в следующий раз».
0: «Это всего лишь вопрос», —
1: настаивает Сара.
0: «Не пытайся превратить его в нечто большее».
1: «Все мы рано или поздно получаем то, что нам причитается».
0: «Это совсем не то. Я спрашивала о другом».
1: А потом раздается телефонный звонок, или моя рука проскальзывает между ее небритыми ногами, или оживает один из двух пейджеров, и момент уходит, а я избавляюсь от ее настойчивости. Эта сцена никогда не происходила так, как я ее описал, но кому какое дело. В моих снах Европа становится все больше и больше. Наплывает на меня из темноты, совсем как в тех ознакомительных роликах, просмотры которых вменялись в обязанность каждому, кто хотел получить лицензию чистильщика. Фрагменты видеозаписи одной межпланетной станции глубоко врезались в память. Бесконечные смятые простыни льда, цвета ржавчины или песка поднимаются навстречу так быстро, а я всего лишь маленькое пятнышко плоти в белом гермокостюме, пересекая угольно-черные небеса с северного

0: Лечу над Маэльдью, над грядой Эхион, Циликс, южно-восточной оконечностью Радамантиса. Я всего лишь падающая звезда, которая несется над ужасающе разрастающимся ландшафтом, и не могу вспомнить, как закрыть глаза.
1: Парень, я была там, когда они открыли эту чертову штуковину, повторяет Ронни и делает еще одну затяжку.
0: У нее дрожит рука, и пепел падает на пластиковый стол.
1: Я просилась в Турцию, верно, корреспондентом на проклятую войну. Но вместо этого получила задание освещать прибытие айспика. Я вместе со всеми сидела в пресс-центре и смотрела репортаж из карантинного отсека, как вдруг завыли сирены.
0: Агентство отрицает твое присутствие, говорю я как можно спокойнее, и она улыбается своей нервной хрупкой улыбкой. Потом сухо и невесело смеется, и серые струйки дыма тянутся из ее ноздрей.
1: Дьявол, я знаю об этом, Дид. Эти мерзавцы все время переписывают историю, чтобы она соответствовала их планам. Но я была там, парень. Я все видела, пока они не закрыли камеры. Я видела все это дерьмо, которого никогда не было.
0: И она изображает кавычки указательными пальцами в воздухе. Кейтлин Р. Кирнан. «Скачка на белом быке». Продолжение. Это был наш последний с Ронни разговор. В последний раз, когда я навещал ее в психиатрической лечебнице Ла Каса. Через 2 или 3 недели она повесилась на электрическом проводе. Конечно, я приехал на похороны. Агентство прислало парочку своих людей в черных костюмах с тщательно заготовленными соболезнованиями для родственников, и я слинял еще до окончания скорбных речей. И здесь... В нескольких километрах от пересечения хребта Тектамус и хребта Гармония я заметил знакомую россыпь черных пятен, беспорядочно разбросанных по 2 сходящимся равнинам.
1: «Вулканические льды», —
0: раздается в моем шлеме шепот Сары. «И слишком хорошо знаю, что ее нет со мной рядом, как не было уже долгие-долгие годы, что ее голос просто чудится мне и помогает разрушить гнетущую тяжесть безмолвия». Я начинаю считать ячейки конвекции, как считают горошины четок, как будто я был католиком и мог верить в грехи. Я еще слишком высоко, чтобы заметить какие-то свидетельства посадки, так что не могу определить, который из кратеров проходит под названием «Кратер. Ввода 2071А», незаживающая язва, названная «Вратами Мора» и «Устами Сакпата» в книге Эммануэля Везерби Джонса, посвященной Хьюстонскому инциденту и его следствиям в теоретической и прикладной астробиологии. Мне пришлось порыться в литературе, поскольку автор не позаботился объяснить, кто или что такое Сакпата. Я нашел его в старой книге о культе Вуду в афрокарибских религиях. Сакпата был богом болезней. Я все еще слишком высоко, чтобы отыскать уста Сакпата, и я не пытаюсь этого сделать. Я не хочу этого знать. На горизонте меня терпеливо поджидает совсем другое божество.
1: «Они подняли такой визг», — продолжает рассказывать Ронни. «Парень, мне его никогда не забыть, сколько бы пилюль в меня не запихнули. Мы все просто остолбенили и остались на своих местах, а этот костлявый парнишка из CNN...»
0: В прошлый раз он был из Newsweek. Вставляю я, и она трясет головой, снова затягивается сигаретой и трет покрасневшие глаза.
1: «Ты считаешь это важно?»
0: «Нет, не искренне признаю я, и Ронни некоторое время молча сверлит меня взглядом».
1: «Когда ты в последний раз смог нормально выспаться ночью?» – неожиданно спрашивает она.
0: Я то ли смеюсь в ответ, то ли пожимаю плечами.
1: «Ну вот, я так и думала».
0: А потом звезды с грохотом проносятся мимо моего гидробота, взвиваются черные столбы дыма, воет вентиляционная система и появляются первые зернистые кадры видеосъемки, но я ничего не слушаю. Я слишком занят своим беспомощным полетом над вздыбленными просторами Европы и бескрайними нагромождениями скованных морозом глыб. Остывший мир, навсегда пойманный тенью большого папочки Юпитера, замерзший на несметное количество веков. Но будь я проклят, если он умер. А потом я просыпаюсь от собственных стонов или криков, или, может быть, если повезет, слишком напуганным, чтобы издать хоть какой-то звук.

0: «Теперь они готовы вас впустить, мистер Пайн», — докладывает мне коп. Это обычный патрульный полицейский в голубой форме, и я удивляюсь его присутствию. Почему агентство не берет это в свои руки? Наверное, это тот самый бедолага, который обнаружил Спуча. Темплтон мне сказал, что кто-то пожаловался на вонь, и инспектор распорядился прислать копов, так что, возможно, именно этот парень ответил на вызов. Где-то поблизости должен быть его напарник. Я кивнул, а полицейский беспокойно оглянулся через плечо на распахнутую дверь квартиры. В проеме виднелся полупрозрачный полиуретановый шатер, ровно по центру перечеркнутый черной застежкой молнии. Воздушные шланги змеились в разных направлениях, аппараты поддерживали в шатре пониженное давление. Сомневаюсь, что коп еще будет дышать, когда бригада следователей закончит со своими делами. «Тебе часто приходится видеть такую гадость?» — спросил он, и не требовалось особо тонкого слуха, чтобы заметить, что голос подрагивает от страха. От страха и смятения, что нередко предвещает панику. Я не ответил. Я был слишком занят проверкой батарейки в одной из камер, кроме того, имелся особый приказ Темплтона, предписывающий держать рот на замке при общении с посторонними. Да и тот факт, что парень был уже ходячим трупом и стал им еще в тот момент, когда утром вышел на службу, не слишком располагал к болтовне.
1: «А я вот что могу сказать. Я никогда не видел такого дерьма, как там», — снова заговорил коп и закашлялся. «Я хотел сказать, что вам приходится смотреть на самое отвратительное, что есть в этом городе. А мне ведь пришлось 4 года отслужить в армии. Да, я был в этом чертовом Дамаске после взрыва бомбы, но, клянусь всемогущим Христом...»
0: «Ты был в Дамаске?» — спросил я, не отрывая взгляда от своего оборудования, и по второму разу стал проверять установки на портативном генетиграфе, прикрепленном к поясу. Я был слишком занят, чтобы взглянуть ему в глаза.
1: «О, да, я там был. Помогал убирать весь хлам с улиц, когда пожары прекратились».
0: «Значит, у нас есть что-то общее», — сказал я и нажал кнопку «Пуск» на видеокамере. Серый жидкокристаллический дисплей показал 5 нулей. Мои приборы были связаны с оборудованием передвижной лаборатории в стоящем на улице черном «Шевроле» с мариленскими номерами и желтым шариком от пинг-понга, насаженным на антенну. Я знал, что там сидит и Сара. Ждет моего подключения. Она уже готова слушать все, что слышу я, и видеть своими прекрасно откалиброванными глазами все, что окажется в поле моего зрения.
1: «А ты был в Сирии?» — обрадовался коп, что можно поговорить о чем-то другом, кроме как об ужасе за дверью квартиры.
0: «Нет, я тоже подчищаю после того, как кто-нибудь наделает ошибок». «А», — разочарованно протянул парень. «Понятно. Один мой друг участвовал в войне, но он служил на Кипре, а потом в горах».
1: «Ты с ним когда-нибудь разговаривал? Ну, о том, что было на войне?»
0: «Никогда. Он не желает к этому возвращаться». Я все-таки поднял голову, подмигнул копу и прошел мимо него к ожидавшему у двери лаборанту. Несмотря на промозглый холод коридора, он вспотел в своем защитном гермокостюме. Чистильщикам гермокостюмы не положены, это мешает контакту. Так что мы довольствуемся парой часов дезактивации, антидотами, антитоксинами, слабительными и надеемся не перейти допустимую грань.
1: «Это ведь плохо, да?» — спросил коп. «То есть по-настоящему плохо?»
0: Но я не стал оборачиваться, а просто пожал плечами, пока лаборант расстегивал для меня черную молнию пластикового занавеса.
1: «А тебе как показалось?» — спросил я и ощутил легкое движение воздуха, когда передо мной открылась узкая щель. «Господи, парень, неужели нельзя просто ответить?» — воскликнул коп. «Неужели я этого не заслуживаю? Как ты думаешь?»
0: Поскольку я не мог ответить ни на один из его вопросов, да и не очень-то хотел на них отвечать, я проигнорировал их и шагнул за прозрачную перегородку в преддверии ада. В Американском музее естественной истории на 4-м этаже, рядом с залом позвоночных, где собраны разнообразные скелеты динозавров, до сих пор действует любопытная выставка. Агентство почему-то не прикрыло ее после первых прорывов, когда стало известно о заселении спучами целого квартала в Филадельфии или опустошении трейлерной стоянки где-то в Западной Виргинии. Но экспозиция не пользуется большой популярностью, как можно было бы ожидать. В темном, пропыленном закутке громоздились уменьшенные модели и висели диаграммы, а на экране мониторов крутились ролики с гидроботов Ice Peak, демонстрирующие бесконечные черно-белые кадры серых просторов морских глубин в миллиардах километров от Земли. Сразу после открытия здесь было выставлено несколько образцов из запасов НАСА, но их давным-давно переместили куда-то в другое место. Сам я их ни разу не видел, но один знакомый геолог из сотрудников музея утверждал, что они действительно там были. Черно-синий осколок вулканической породы, герметично запечатанный в люцитовой пирамиде, и две заполненные формалином емкости, в одной из которых плавал розовый червяк не более нескольких сантиметров длиной, а в другой – уродливый маленький слизень, которого ученые обозвали «рыбой-звездой». По-моему, название «пиявка-звезда» было бы точнее. Во вторник, на следующий день после того, как я исследовал место происшествия на Коламбус-авеню, совершенно больной, с похмелья и надеющийся избежать встречи с Сарой, я вышел из отеля и проехал на подземке до музея. Там я провел пару часов, одиноко сидя в забытом всеми зале и просматривая бесконечно повторяющиеся видеозаписи. В зале работали сразу три монитора. Документальные отчеты НАСА о первом исследовании Европы, начатом «Пионером-10» в 1973 году, результаты облета северного полушария спутника, предпринятого незадолго до того, как Ice Peak запустил свои зонды, и фрагмент записи, сделанный подо льдом. Вот ради него-то я и пришел. Я жевал аспирин и смотрел, как немигающий глаз зонда пытается проникнуть в бесконечные темные глубины чужого океана сквозь узкую щель корпуса и слой планктона. Но узкий луч бортового прожектора не мог пробиться более чем на несколько футов. В самом конце ролика на мониторе появился один из термоканалов, через который по длинным трубам в холодный океан Европы выбрасывались потоки перегретой и обогащенной метаном и водородом жидкости. Рядом с трубами можно было заметить неопределенные контуры извивающихся и мельтешащих существ. Неожиданно перед линзами камеры промелькнуло что-то похожее на угря. В следующую секунду морские глубины сменились быстро бегущими титрами, потом появился логотип НАСА, и видеоролик пошел сначала. Я постарался представить, каким волнующим мог показаться этот шестиминутный ролик в те далекие времена. Как люди выстаивали в очереди, чтобы только его увидеть. До того, как вся эта чепуха надоела, и люди перестали обсуждать работу Ice Peak и его дурацких звездных рыб. До того, как правительство зарубило большую часть программ НАСА по экзобиологии, отменило все экспедиции на Европу и отказалось от планов по исследованию Титана. Задолго до того, как ИТ стало произноситься как фраза из четырех слов. Но как я ни пытался, я не мог думать ни о чем другом, кроме того, что обнаружил на кровати и дряни, капающей со стены потолка проклятой квартиры. Над монитором висел плакат с длинной цитатой из Герберта Уэллса, отпечатанной красновато-коричневыми буквами. Я прочел текст несколько раз, жалея, что не прихватил с собой сигарет. «Мы оглядываемся назад на бесчисленные миллионы лет и видим великую волю к жизни, пробивающуюся из прибрежной слизи, меняющую ее очертания и способности, заставляющую ползти, потом уверенно встать на ноги и распространиться по всей земле, заставляющую одно поколение за другим покорять воздушное пространство и погружаться во тьму подземных глубин. Мы видим, как она оборачивается против себя самой в ярости и голоде, изменяется и формируется заново, как становится ближе и понятнее, расширяет границы и усовершенствуется в неутомимом преследовании непостижимой цели, пока, наконец, не поглощает нас целиком, внедряется в наш мозг и кровь.
2: Модель для сборки. On Energy.
0: Я никогда не питал особой склонности к иронии. Ее проявление оставляет у меня в желудке ощущение тягостной пустоты. Интересно, почему никто до сих пор не додумался снять этот плакат?
1: До своей комнаты я добрался уже в сумерках, несмотря на то, что разорился на такси. После просмотра этих роликов одна лишь мысль о переполненной вонючей подземке, ползущей в чреве города по туннелям, куда никогда не заглядывает солнце, вызывала у меня озноб. Да к тому же это были деньги, выплаченные агентством. Несколько таблеток аспирина обеспечили только боль и пустоту в желудке, но ничуть не помогли от похмелья. А в номере под кроватью меня поджидала непочатая бутылка. Я почти заснул, когда позвонила Сара. Есть цитата получше. Я несколько лет таскаю ее с собой в голове и на обрывке бумаги. Однажды она появилась в моей электронной почте, а прислал письмо какой-то неизвестный человек, сообщавший о происшествии, которое на поверку оказалось пустышкой. Чистильщики получают массу таких писем. Сплетни, слухи, всякая чепуха, разные толки, бесконечные инструкции агентства, проклятия, порождение ночных кошмаров. Все это выливается на нас бесконечным потоком, и в конце концов мы уже не интересуемся, кто прислал ту или иную дребедень. Но это послание не давало мне спать несколько ночей подряд. Но что узнает глубоководная рыба, если стальной лист потерпевшего крушение корабля опустится и ударит ее по носу? Наше погружение в море традиции почти непроницаемой глупости. Иногда я дикарь, отыскавший на берегу моря нечто. Иногда я глубоководная рыба, которую ударили по носу. Величайшие из загадок. Почему они ничего не присылают и не приходят к нам открыто? Конечно, эта загадка ничего не значит без учета одного серьезного условия. Мы должны быть им интересны. Возможно, они остаются в стороне по причинам этического характера, но даже в этом случае среди них может найтись самые деградировавшие особи. Вот это последнее и впивается в меня своими зубами или клыками, или что там у нее есть, и висит. Чарльз Хой Форд, «Книга проклятых», впервые опубликована в 1919-м, за полтора столетия до Айспика, и теперь до меня дошло, что предвидение раздражает меня ничуть не меньше, чем ирония. Но это другой разговор. Иногда я дикарь. Иногда глубоководная рыба. И моя жизнь — сплошная цепь бесчисленных падений.

0: «Ты не пойдешь туда один»,
1: — говорит Сара. Она не спрашивает, а утверждает, поскольку, как я уже заметил, Сара перестала задавать вопросы после того, как подписала контракт с агентством в обмен на жизнь, плюс еще какие-нибудь блага, которые требуются ее напичканному биомеханикой трупу. Я не тороплюсь отвечать. Лежу минуту или три, протираю глаза, прислушиваюсь к слабому потрескиванию телефонной линии и жду, пока головная боль снова заявит о себе. Той зимой, как, впрочем, и в последние годы, линия телефонной связи работала совершенно дерьмово. И началось это с тех пор, как какой-то пуэрториканец из Бруклина в честь Дня независимости подключился к ней через кустарную установку. Интересно, и как это Сару не угораздило позвонить на мобильник, когда я занимался шотландским виски? Теперь я уже был под кайфом и лежал с пустой бутылкой, но стоило повернуться, как я пожалел, что родился на свет. Я прижал телефонную трубку плечом к левой щеке и уставился в окно гостиничного номера.
2: «Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени?» — спросил я.
3: «По словам Темплтона, ты говорил о прогулке на остров Рузвельта. Он сказал, что ты уже мог уйти».
1: «Я ни хрена не говорил Темплтону о Рузвельте», — ответил я, и это было чистейшей правдой. «Я никому об этом не говорил, но это ничего не значит». Джон Темплтон считал своей обязанностью быть на несколько шагов впереди своих подчиненных, особенно если это чистильщики, да еще и внештатные любители выпить. Я попытался сбить пустой бутылкой таракана со стены. Бутылка не разбилась, но раздавила таракана и оставила порядочную вмятину в сухой штукатурке.
3: «Тебе известны правила агентства, касающиеся общения с террористами?»
1: «Они вставили что-то в твою голову, и теперь ты не можешь спать?»
3: «Ты не пойдешь на остров один», — повторила Сара. «Я посылаю тебе двух сотрудников в штатском. Они будут в отеле самое позднее в 6 утра».
1: «Ага. А я в это время буду дрыхнуть без задних ног», — пробормотал я, больше интересуясь тараканами, прибежавшими полакомиться останками своего раздавленного собрата, чем спором с Сарой.
3: «Мы не можем рисковать вашей жизнью, мистер Пайн. Сейчас слишком поздно привлекать к делу кого-то другого. И вам это известно не хуже, чем мне».
1: «Правда?»
3: «Ты пьяница, но не идиот».
1: «Слушай, Сара, если я буду шляться там в сопровождении двух остолопов из команды Темплтона, я вряд ли найду хоть одного, Стич, не говоря уже о возможности поговорить».
3: «Они животные», — заявила Сара, имея в виду Стича и генетических оборотней, около 10 лет назад оккупировавших остров Рузвельта.
1: В ее голове явно слышалось нескрываемое отвращение.
3: «От одной мысли о них меня начинает тошнить».
1: «А ты никогда не предполагала, что и они испытывают к тебе те же чувства?»
3: «Нет»,
1: — холодно и твердо отрезала Сара.
3: «Никогда».
1: «Если эти оболтусы постучат в дверь в 6 утра, клянусь богом, Сара, я их пристрелю».
3: «Я скажу, чтобы они дожидались тебя в вестибюле».
1: «Очень предусмотрительно с твоей стороны». Снова повисла тишина, нарушаемая потрескиванием статических разрядов, и я плотно зажмурил глаза. Головная боль атаковала с новой силой. Подкатила тошнота, и я стал гадать, вырвет меня до или после того, как Сара закончит разговор. Хм, интересно, а киборги блюют? А что увидели на мониторах своих персоналов те агенты, что сидели в салоне черного «Шевроле», когда я вошел и дотронулся до края кровати в квартирке на Коламбус-авеню?
4: «Сара, я вешаю трубку. Я собираюсь поспать».
3: «Ты трезв».
1: «Как судья», — прошептал я и посмотрел в окно, стараясь подумать о чем-нибудь, кроме тошноты. В небе над рекой появились яркие огни. Красные, белые и зеленые фонари вращались по часовой стрелке. Один из больших военных вертолетов, старый «Феникс 698» или новейший японский агрегат, кружил над большим червивым яблоком.
3: «Ты паршивый лгун», —
1: сказала Сара. «Я стараюсь, как могу».
3: «Не вздумай сломаться. Ты ценное имущество, и агентство заинтересовано, чтобы таким и оставался».
1: «Все, я ложусь спать», — заявил я, игнорируя не слишком тщательно замаскированную угрозу в ее словах. В этом для меня не было ничего нового. «И я совершенно серьезно предупреждаю, что пристрелю этих мерзавцев. Не думай, что это шутка. Любого, кто постучит в мою дверь до 8 часов, заруби себе на носу».
3: «Они будут ждать в вестибюле, пока ты не спустишься».
1: «Спокойной ночи, Сара».
3: «Спокойной ночи, мистер Пайн», —
1: ответила она и через пару секунд из трубки до меня донеслись прерывистые гудки. Огни за окном исчезли. Вертолет, вероятно, уже был где-нибудь над Гарлемом. Я почти успел добежать до туалета, прежде чем меня стошнило.

0: Если бы я мог отделаться от ощущения, что кто-то заглядывает мне через плечо, когда я пишу эти строки, я больше рассказал бы о своих снах. Эти жестокие кошмары всегда со мной, дергают меня, пытаются вырваться в широкий большой мир, чтобы все до единого ощутили таящуюся в них угрозу. Им уже не хватает места в моем черепе. Моя голова стала для кошмаров тюрьмой, наглухо закрытой тюрьмой, но ощущение постороннего присутствия не исчезает. И это связано с тем, что я увидел в той квартире. То существо на кровати. То существо, из-за которого умер коп, побывавший в Дамаске после израильского фейерверка в 40 мегатон. Мой 13-й контакт. Он был бы последним, если бы у меня хватило сил остановиться. Если бы агентство так отчаянно не нуждалось в наемных убийцах. Едва я прошел через импровизированный фильтр, один из полевых медиков Темплтона, надежно упакованный в свой голубой гермокостюм, проводил меня в ярко освещенную комнату. Одной рукой я прикрывал рот и нос, но густые облака ядовито-желтого дезинфицирующего газа легко просачивались между пальцами и не давали дышать. Глаза защипало, и они начали слезиться, так что трудно было смотреть. Я всегда считал, что эта дрянь пахнет лакрицей, но для каждого она воняет по-своему. Сара как-то сказала, что ей это напоминает запах тлеющей ветоши, а один знакомый парень утверждал, что она пахнет гвоздикой. «Оно в спальне», — сказал медик бесцветным голосом, звучащим из динамика на костюме. «Похоже, зараза не успела распространиться на другие комнаты. Как прошел перелет из Лос-Анджелеса?» Выброс адреналина в моей крови не очень-то располагал к пустым разговорам и обмену любезностями, так что я не ответил. А он, похоже, и не ждал другого. Для медика этот случай был просто очередным рутинным заданием. Клубы желтого дыма сгущались по мере приближения к эпицентру, и я, делая редкие короткие вздохи, шел за медиком. Дезинфекцию в комнате производили с помощью аппарата, предназначенного для очистки бытовых помещений, но башковитые ребята из команды Темплтона добавили к нему пару устройств собственного изобретения, так что насос вполне справлялся с задачей. Мы миновали кухню, где на столе стояли грязные тарелки, пустые пивные банки, открытый пакет кукурузных хлопьев. По короткому коридору свернули налево к крошечной ванной комнате, где было бы тесно даже крысе. Мимо фотографии маяка на скалистом берегу, висящей на стене в металлической рамочке. Что-то помним, что-то забываем. И оказались перед спальней. Конечно, здесь был и Темплтон, облаченный в оранжевый гермокостюм. Одной рукой он нежно поглаживал рукоятку, висящей на бедре беретты 38-го калибра, а другой помахал мне и указал на кровать. «Иногда я глубоководная рыба. Иногда я дикарь».
1: «Мы все еще наводили справки и ищем их следы», — сказал Темплтон, снова указывая на кровать. «Но я уверен, один из них местный».
0: Взгляд серых глаз внимательно обшарил мое лицо, а фонарь шлема светил так ярко, что я не видел лица Темплтона в сплошном желтом тумане.
1: «Я думаю, кто-то из них мог подцепить заразу на трейлерной стоянке. Скорее всего, это была женщина, но несколько недель ничего не происходило. Мы считаем, что толчком послужила вирусная инфекция. Женщина могла простудиться, а любое воспаление всегда было отличным катализатором».
0: Я вдохнул поглубже и тотчас закашлялся. Потом все же смог набрать воздух и глянул на потолок.
1: «Ну же, Дид, мне надо, чтобы на этот раз ты как следует сосредоточился. Ты ведь не пьян, правда?» Феннемор говорил.
0: «Я не пьян», — ответил я, и это было правдой. «Пока. Я не пил целых 6 месяцев, но какое счастье, жажде скоро придет конец».
1: «Это прекрасно», — обрадовался Темплтон. «Это чертовски прекрасно. Как раз это я и надеялся услышать».
0: Я снова посмотрел на кровать. «Ну и когда ты мне расскажешь, что в этих...» Кейтлин Р. Кирнан. «Скачка на белом быке». Продолжение.

0: Иногда я глубоководная рыба. Левый глаз женщины был не поврежден, широко открыт и блестел от слез. Голубая радужка была яркой, как рождественское утро, и я понял, что глаз смотрит на меня. «Совершенно очевидно», — сказал Темплтон, наклоняясь над кроватью. «Более 90% организма заражены штаммом Лайпласа». «Совершенно очевидно», — сказал Темплтон, наклоняясь над кроватью. «Более 90% организма заражены штаммом Лайлапса. Одно непонятно, почему их мозги до сих пор не вытекли из ушей».
1: «Мне понадобится шприц», — пробормотал я совершенно автоматически. Часть меня еще присутствовала в комнате, говорила и двигалась. Часть готовилась к решительному шагу, поскольку выбраться из этой дыры можно было только двигаясь вперед. Но лишь самая малая и жестокая частица моего существа не потерялась в глубине этого умоляющего глаза. «Шприц на 12,5, а не ту австралийскую погремушку, которую ты мне подсунул в Бостоне. Я не желаю ощущать абсолютно ничего, кроме этого существа, понял?»
0: «Конечно», — ответил Темплтон, ощерившись, словно хорек. «Я так и думал, Темп. Я не желаю слышать, что происходит в их головах. Ни намеков, ни шепота».
1: «Дит, ты можешь поступать, как тебе угодно».
0: «Чушь», — огрызнулся я. «Хватит пудрить мне мозги. Лучше давай шприц».
1: Он кивнул медикам, и через несколько минут под действием лекарств я со свистом полетел по черной спиральной трубе, по дороге чистильщика, по лестнице Персефоны, верхом на белом быке. Можете называть как угодно, мне все равно. Я начал потеть и в последний раз постарался заставить себя пройти через эту процедуру. Темплтон хлопнул меня по спине, как всегда делал, когда я стоял на краю пропасти, а я молча вознес коротенькую молитву, чтобы его туша сгнила вместе с агентством. А потом я опустился на колени рядом с кроватью и приступил к работе. Сара, как и обещала, прислала двух головорезов из команды Темплтона, но я ускользнул от них через черный ход и с радостью обнаружил, что она не позаботилась поставить там одного из своих людей. Возможно, она не могла позволить себе отвлекать сотрудников от основной работы ради прогулки на остров. Возможно, у Темплтона были другие грандиозные замыслы. Я остановил такси, водитель которого принимал наличные, и доехал с ним до самых развалин на авеню Йорк. Водитель-вьетнамец никак не соглашался вести меня к мосту Куинсборо, дальше 3-й авеню, но я сунул ему 500, и у парня прибавилось храбрости. Он высадил меня на углу 2-й авеню и 61-й восточной, дважды перекрестился и умчался обратно, не обращая внимания на рытвенные выбоины в старом асфальте. Я проводил его взглядом и почувствовал себя более одиноким, чем ожидал. Над головой нависло манхэттенское небо цвета грязной пахты, и я ощутил запоздалое сожаление, что не взял с собой пушку, впрочем, ненадолго. 9-миллиметровый Самсон L4, купленный почти 4 года назад в голливудском ломбарде, остался лежать в запертом ящике гостиничного комода. Если меня задержат при пересечении линии баррикад с незарегистрированным оружием, у военной полиции будет лишний повод поиграть в футбол моей головой, пока не придут соответствующие бумаги из агентства. Я зашагал на север, и серо-голубой снег громко заскрипел под ботинками. Поднятый воротник куртки немного защищал от ветра, свободно разгуливающего между пустыми выгоревшими зданиями. По 63-й не спеша проехал патруль. Мне повезло. Такое иногда случалось и раньше.
2: «Хорошо, но что именно вы надеялись отыскать на острове?» — спросил меня Будда Дев Кришнамурти, когда собирал материалы для второй книги о техношаманизме и постгуманоидах острова Рузвельта, за которую впоследствии получил Пулитцеровскую премию.
1: «Недостающие кусочки мозаики, наверное», — ответил я. «Я просто следую своему чутью. Во время контакта всплыла эта девчонка, Мияки».
2: «Но разве отправляться туда одному не было слишком опасно? Раз уж вы так ненавидели Темплтон и агентство, зачем было рисковать своей головой?»
1: «Старые привычки», — сказал я и прихлебывая текилу и стараясь вспомнить, сколько времени ушло на то, чтобы обойти сторожевые посты и выбраться на мост. «Старые привычки и дурные сны», — добавил я. «Но я никогда не утверждал, что отправился туда ради агентства».
2: Я понимал, что рассказываю ему больше, чем собирался. Но вряд ли это имело значение.
1: Ни одно мое интервью не могло пройти через цензуру и попасть в печать. Я старался идти по бульвару в центре улицы, за исключением тех случаев, когда приходилось обходить проржавевшие и закопченные остатки разбитых автомобилей и полицейских мотоциклов. Внизу, под мостом, неторопливо переливалась всеми цветами радуги и тускло блестела под облачным февральским небом маслянистая поверхность Западного канала. Резкий ветер сиреной завывал в опорах и объявлял о моем приближении любому, кто хотел об этом услышать. Каждое мгновение я ожидал грохота лопастей патрульного вертолета или приближающегося топота полицейских или свиста пули из снайперской винтовки. Возможно, я даже хотел этого. На середине моста, в том самом месте, которое было указано во время контакта, я нашел ступеньки, ведущие вниз, на остров. Я посмотрел на часы. До полудня оставалось 5 минут.
2: «Не расскажете ли вы мне о своих снах, мистер Пайн?» — спросил Кришнамурти после того, как заказал мне еще пиво и порцию текилы. Его голос стал шелковым и обволакивающим. Он расслаблял и убеждал ослабить защиту, чтобы за короткое время Кришнамурти мог заглянуть в потаенные уголки моей души и вытянуть все отвратительные секреты. «Я слышал, в прошлом чистильщики испытывали большие затруднения из-за кошмаров, пока не вошли в обиход новейшие лекарства для поддержания нервной системы. С тех пор количество самоубийств уменьшилось почти на 50%. Вам об этом известно, мистер Пайн?»
1: «Нет», — ответил я. «Наверное, я пропустил это сообщение. В последнее время я выпал из потока».
2: «Вы счастливый человек», —
1: заявил он.
2: «Вам надлежит бережно относиться к подаркам судьбы. Со временем вы сможете объединить их в одно целое. Надо относиться к этому благоразумно».
1: Кажется, после этого я послал его подальше. Точно знаю, что не рассказывал о своих снах.

0: Гид, что ты видишь там внизу? Мои сенсоры немного сбились, раздался голос Сары, и тогда во сне, до вживления в мой череп серебряной микросхемы, я сделал еще один шаг к краю глубокой расщелины, промытой в подводной горной гряде горячей водой, извергаемой термоканалами. Белая струя соленого пара высоко поднялась в разреженной атмосфере Европы, стерла линию горизонта и врезалась в черноту космоса. Я не хотел снова смотреть вниз. Я проделывал это много раз и всегда видел одно и то же. Мне пришлось напомнить самому себе, что никто, ни одно человеческое существо еще не побывало на поверхности Европы, что это был только сон. Дерьмо. Слушайте меня. Это только сон. Этого не может быть наяву.
1: «У тебя в порядке связь?» — спросила Сара. «Ты слышишь меня?»
0: Я не ответил ей. У меня слишком пересохло во рту, чтобы говорить. Язык окостенел от страха и сомнений, от пересушенного воздуха, циркулирующего в шлеме гермокостюма.
1: «Дид, ты все записываешь?» «Ты веришь в грех, Дид?»
0: «В пустыне льда, где нет следа ни жизни, ни земли?» Сара опускает свою чашку с кофе и смотрит на меня с другой стороны комнаты нашей квартирки в Кахуэнга. Ее глаза — это все еще ее глаза, и они полны нетерпения и тайны. Она тянется за сигаретой, и мне хочется, чтобы это было не во сне, чтобы я мог к ней вернуться и начать все сначала. В Лос-Анджелесе наступило солнечное утро. На Саре нет ничего, кроме нижнего белья, а я свернулся калачиком на нагретых ее телом простынях. Вернуться назад и сказать другие слова. Изменить каждый проклятый день между тогда и сейчас.
1: «Они ждут от меня решения завтра утром», — говорит она и прикуривает сигарету.
0: Легкий дымок закрывает ее лицо вуалью. «Скажи, что тебе нужно еще немного времени на размышления», — отвечаю я. «Скажи, что ты должна хорошенько подумать».
1: «Это чертовое агентство. У них нельзя просить времени, у них ничего нельзя просить».
0: «Сара, я не понимаю, что ты хочешь от меня услышать».
1: «Это все, к чему я всегда стремилась», — говорит она и стряхивает пепел в пустую жестянку из-под лимонада.
0: «И что там за решетка вдруг замглила солнце свет? Или это корабля-скелет?» Я сделал еще шаг к пропасти, страстно желая, чтобы все это закончилось, и я проснулся. Если бы сон закончился, мне не надо было бы туда смотреть. Если бы я смог проснуться, меня ждала бы бутылка шотландского или бурбона, или текилы, чего угодно, лишь бы смыть сухость во рту. За моей спиной поднимется солнце, далекое и бледное, затерявшееся среди других звезд. В наушниках что-то гудит и потрескивает. «Если это то, чего ты хотела, так бери его», — говорю я, как говорю всегда в таких случаях, и эти слова я не могу взять обратно. «Я не собираюсь стоять на твоем пути». Я понимаю, что Сара совсем не это хотела услышать. Конец. Занавес падает, и все кланяются. На следующий день, в среду, я отвожу ее в аэропорт Лос-Анджелеса, и в 4:15 Сара отправляется в округ Колумбия. Мы еще более одиноки, чем раньше. В ночь самоубийства Ронни написала на стене своей комнаты в Лакасе эти 6 слов собственной кровью. Мои ботинки совсем не оставляют следов на скользком бело-голубом льду. Еще несколько шагов, и я останавливаюсь на краю и спускаюсь на широкую ступеньку, образованную случайно упавшей глыбой. Ступенька выдается над краем пропасти на несколько метров. Постоянно поднимающийся пар сгладил ее края. Со временем глыба под воздействием паров и тепла сорвется со своего места и рухнет вниз в кипящую бездну. Я набираю в грудь пересушенного затхлого воздуха в своем шлеме и заглядываю в глотку Сакпата.
2: Модель для сборки. On Energy.
1: «Скажи, Дид, какого черта ты надеялся там найти?» — спрашивает Ронни. «На что это должно быть похоже? На маленьких серых человечков, знающих все ответы, только спрашивай? Или нескольких доброжелательных экстремофилов, прильнувших ко дну безжизненного моря?»
0: «Я ничего не могу вспомнить.
1: Я пытаюсь, но не могу. Все ночи напролет я лежу без сна и пытаюсь вспомнить. Я думаю, это не важно, говорю я, и Ронни снова начинает плакать.
3: Оно поджидало нас, Дит,
1: всхлипывает она.
3: Оно отаилось во тьме целую вечность и поджидало нас. Оно знало, что рано или поздно мы придем.
1: На лед рядом со мной встала Сара. Она была ногой, и ветер льнул пластиковые кожи.
4: «Зачем ты снова и снова приходишь сюда?» — спросила она. «Что ты надеешься отыскать?»
1: «А зачем ты меня преследуешь?»
4: «Ты отключил все устройства связи. Я не получила от тебя сигнала. Что еще мне оставалось делать?»
1: Я повернулся к ней лицом, спиной к пропасти, но ветер уже разметал ее на части и гнал обрывки по снегу. «Мы еще более одиноки, чем раньше». Потом я опять оказываюсь в трубе. Скольжу по пути чистильщика, не испытывая ни трения, ни сопротивления. Проношусь высоко над промерзшей луной и жду ослепительного мгновения абсолютной агонии, когда мой разум столкнется с другим разумом. В этот миг он пытается спрятаться и забиться в темноту, но я вытаскиваю его, визжащего на поверхность, и поднимаю к свету. Я слышу жужжание невидимых устройств. Это техники по ту сторону от нас пытаются поспеть за мной. За ним. Я стою на краю глотки Сакпата, где никогда не стоял ни один человек. Стою на коленях рядом с кроватью в квартире на Коламбус-авеню. Стою в холле аэропорта, прощаясь с Сарой. У меня при себе все инструменты и камеры. Они понадобятся позже, когда прекратится спиральный полет, когда я снова напьюсь и не останется ничего, кроме работы. Когда мне останется только выследить носителя и послать пару пуль в его или ее голову. Перерезать канат. Развязать затянутый узел.
4: Ты веришь в грех, Дит?
1: И мертвый альбатрос на мне висит взамен креста.
4: Это же только вопрос. Не пытайся превратить его в нечто большее.
5: «Ты все записываешь?» — снова спрашивает Сара.
4: «Невозможно настроиться на твой сигнал».
1: Я делаю еще шаг к краю, и пропасть отодвигается от меня на несколько футов. Небо заполнено паром, звездами и бесконечной ночью.

0: Я направился по восточному шоссе к Мейн-стрит и шел так быстро, как позволяли снег, покрытый сажей лед и бесчисленные обломки под ногами. Вокруг громоздились каньоны из стали и кирпича, разбитого стекла и обломков серого бетона. После того, как федералы навсегда покинули остров Рузвельт и умыли руки, остались только руины и груды мусора. Я почти все время смотрел под ноги, но чувствовал, что они следят за мной, идут следом, спрашивают друг друга, можно ли меня бояться, или я просто глупец, забредший сюда в поисках смерти. И то, и другое могло оказаться правдой. Я еще и сам ни в чем не был уверен. На снегу и замерзшей грязи виднелись следы, и некоторые из них были почти человеческими. Неподалеку от большого пустыря, бывшего когда-то Блэквелл-парком, я услышал, как над островом пронесся чей-то зов. Звук показался одиноким и испуганным, и я прибавил шагу. Интересно, пошлет ли Сара за мной спасательную команду, если вместе с Темплтоном решит, что на этот раз я поскользнулся? А может, Темплтон уже считает меня трупом и кусает локти, что не обеспечил надлежащее наблюдение? И как он собирается докладывать о неприятностях тем ублюдкам из Вашингтона? Дорога к северной оконечности острова, где стоял закопченный и изрядно разбитый корпус Пулеровского госпиталя, заняла у меня почти целый час. Подонки из так называемых отрядов милиции генетических анархистов, получающих приказы от экс-кинозвезды, шизофренички, называющей себя Церцеей 19, утверждали, что их штаб расположен в здании бывшего госпиталя. Когда армия решила предпринять обстрел, Пулеровский госпиталь удостоился большей части боезапаса. Церцея 19 была застрелена снайпером, но, как говорили, у нее нашлось достаточно последователей, чтобы занять освободившееся место. Под пасмурным февральским небом госпиталь выглядел безжизненным, словно пережил Армагеддон. Я старался не думать о спучах, обо всем том, что мне пришлось увидеть и услышать накануне, о своих мыслях, о неудержимом потоке угроз, обещаний и молитв, которые выплеснул на меня тот несчастный, когда я долетел до конца мерцающей спиральной трубы, и мы начали наш танец. В помещении бывшего госпиталя воняло, как в зоопарке. В заброшенном, вымирающем зоопарке, но здесь, по крайней мере, не было ветра. Лицо и руки у меня онемели от холода. Интересно, как поступит агентство с чистильщиком, лишившимся пальцев? Выбросит на свалку или снабдит изготовленными в Осаке блестящими новенькими приборами, которые окажутся лучше оригиналов? Может, они прибегнут к той же биомеханической магии, как и в случае с Сарой? Я шел по необъятному холлу первого этажа мимо дверей и дверных проемов, лишенных створок, темных комнат и освещенных залов, наполненных дезориентирующим смешением света и теней, пока не добрался до ряда лифтов. Их двери были раскрыты, а за ними виднелись узкие шахты, заваленные мусором и проржавевшими оборванными тросами. Там я немного постоял, пока пальцы и лицо не стало покалывать горячими иглами, и прислушался к тихому шепоту здания.
1: «Они просто животные», — заявила вчера Сара.
0: Они были в той же степени животными, в какой она — ходячим механизмом. Я понимал, что Сара достаточно умна, чтобы знать правду. Она была такой даже до того, как ее череп нафарфировали всякими устройствами. Даже если она не хотела признаваться в этом никому, включая себя. Киборги и стичи были просто противоположными полюсами в одном и том же восстании против плоти. Черная пешка и белая пешка, север и юг на одной извилистой постэволюционной дороге. Я и раньше не придавал этому особого значения, и теперь тоже. Но сейчас, когда мое дыхание вырывалось клубами морозного пара, а пальцем медленно возвращалась чувствительность, ее высокомерие раздражало больше, чем обычно. Насколько я мог судить, самое большое, а может и единственное различие между Сарой и тем, кто ждал меня в расстрелянном госпитале, было то, что люди, стоящие у власти, нашли применение ее виду, а вот стичьи и оборотни были для них источником проблем. Все могло обернуться иначе. И еще не поздно. Параллельно лифтовой шахте шла лестница, и я поднялся на третий этаж. Я не догадался взять с собой фонарик, так что держался ближе к стене и шел почти вслепую, не раз спотыкаясь о куче хлама. На третьем этаже меня ждал ребенок.
2: «Зачем ты сюда пришел?»
0: — отрывисто бросил он и моргнул золотистыми глазами хищной птицы. На нем не было никакой одежды, зато все тело заросло блестящей желто-коричневой шерстью. «Кто ты?» — спросил я.
2: «Мантикора сказала, что ты придешь. Она видела тебя на мосту. Что тебе нужно?»
0: «Я ищу девушку по имени Джет». Ребенок засмеялся, словно залаял, и закатил глаза. Затем он наклонился вперед и пристально уставился на меня, при этом вертикальные зрачки его больших золотистых глаз заметно расширились.
2: «Здесь нет никаких девушек, мистер!» — хихикнул он. «Давно нет! Ты что, сбрендил?»
0: «Среди вас есть кто-нибудь по имени Джет? Я прошел долгий путь, чтобы с ней поговорить».
2: «А может, у тебя есть пистолет?» — спросил он. «Или нож?»
0: «Нет», — сказал я. «Ничего такого. Я пришел только поговорить».
2: «И ты сунулся в Стичтаун без ножа и пистолета? Тогда ты совсем сдурел. У тебя в голове точно завелись тараканы размером с мои кулаки».
0: Он поднял сжатый кулак, чтобы наглядно продемонстрировать свое заявление.
2: «Или тебе просто надоело жить?»
0: «Может, и так», — ответил я.
2: «В это время года мы почти не видим мяса», — усмехнулся ребенок и облизнул тонкие черные губы.
0: Вдали, в противоположном конце коридора, раздался чей-то рык. Паренек оглянулся через плечо, затем снова повернулся ко мне. На его лице блуждала улыбка, холодная улыбка, в которой не было ни жестокости, ни доброты, обнажавшей острые кончики длинных клыков и резцов. И еще он выглядел разочарованным.
2: «Всему свое время», — сказал он и взял меня за руку. «Всему свое время».
0: И я позволил ему увести себя в угрожающую тьму коридора.

0: конце своей книги Эммануэль Уазерби Джонс написал следующее. «Свершившиеся и грядущие катастрофы, возвращение айспика могут стать самым тяжелым поражением человечества. Долгие тысячелетия мы спрашивали себя, есть ли во Вселенной кто-нибудь кроме нас? И этот вопрос нашел отражение во всех мировых религиях, но получив окончательный положительный ответ, мы должны были признать, что в прежнем своем невежестве жить нам было гораздо спокойнее». Мы еще более одиноки, чем прежде. Ронни все правильно понимала. Когда я вышел из контакта, и лаборанты надежно заизолировали сигналы этих существ, когда запертые волны стали колотиться в стены комнатушки на Коламбус-авеню, когда один из медиков вколол мне дозу стимулятора, чтобы прочистить мозги, я сел на пол и заплакал. В этом не было ничего необычного. Я оплакал почти каждый раз. Хорошо, хоть не блевал. «Отличная работа», — произнес Темплтон и положил мне на плечо руку в тяжелой перчатке.
1: «Будь ты проклят! Я слышал их! Понимаешь, ублюдок, я слышал их обоих!»
2: «Дит, мы сделали все, что смогли, но не мог же я накачать тебя морфином, чтобы ты вырубился?»
1: «О, Господи! О, милосердный Иисус!»
0: — рыдал я, словно дряхлая старуха. Я тяжело дышал, и сердце бесновалось в груди, но постепенно затихало под действием синтетодрина, вколотого в левое плечо.
1: «Темп, убей их! Убей прямо сейчас!»
2: «Мы должны придерживаться протокола», — спокойно ответил он, поглядывая в сторону дрожащей массы костей, мяса и протоплазмы на кровати.
0: Из того места, где раньше был рот мужчины, высунулось кроваво-красное щупальце и стало энергично впиваться в продавленный матрас.
2: «Как только ты выложишь все сведения, и мы убедимся, что процесс необратим, мы уничтожим признаки жизни».
1: «Все к черту!» — крикнул я и потянулся к его беретте.
0: Я так сильно рванул рукоятку пистолета, что застежка-липучка с треском разошлась, а Темплтон чуть не свалился на меня. Я оттолкнул его свободной рукой и навел дуло на кровать.
2: «Не вздумай спустить курок!»
1: «Упирайся к дьяволу!» — прошептал я Темплтону, а заодно и всему треклятому агентству и Спучу, и тому единственному голубому глазу, который все еще смотрел на меня. Я нажал на курок и выпустил всю обойму в то немногое, что осталось от голов мужчины и женщины, надеясь, что этого будет достаточно. Потом кто-то стал отнимать у меня оружие, и я не стал сопротивляться.
2: «Ты безмозглый идиот!» — зарычал Темплтон. «Тупой ублюдок! Как только закончится это дело, с тобой будет покончено! Ты меня понял, Дит? Ты останешься в прошлом!»
0: «Ага», — ответил я и снова сел на пол. В ушах звенело от наступившей после стрельбы тишины, и желтый туман заволакивал все вокруг, словно саван. По крайней мере, мне хотелось думать, что на этом все закончится. Поздно ночью, когда я не мог уснуть, когда таблетки и выпивка уже не помогали, я стал утешать себя мыслью, что хоть раз за свою напрасно растраченную и никчемную жизнь поступил так, как должен был поступить. Что бы ни произошло, я уверен, кто-то где-то записал этот факт. Я не должен больше этого делать.

0: звонок и не сводил с меня глаз. Женщина, если у нее и было имя, я об этом так и не узнал, посмотрела в мою сторону только раз, когда мы вошли. Пламя в ее глазах мгновенно спалило остатки моей решимости. Я обрадовался, когда она снова отвернулась к проему в стене и стала смотреть на север, где за рекой виднелись развалины Астории. Она сказала, что девушка ушла с неделю назад, и она не имела представления, где сейчас могла находиться Джет Мияки.
1: «Иногда она приносит еду и лекарства», — сказала женщина, подтверждая мои догадки.
0: В те времена находилось немало желающих рискнуть своей свободой, а то и жизнью, чтобы доставить товары на остров Рузвельта. Может, такие смельчаки есть и сейчас. Мне это неизвестно.
1: «Я сожалею, что так вышло с ее родителями».
0: «Все случилось очень быстро», — солгал я. «Они почти не страдали».
1: «Мистер Пайн, от вас пахнет смертью», — сказала женщина, и крылья ее носа слабо вздрогнули.
0: Мальчик у ее ног рассмеялся и стал раскачиваться из стороны в сторону, обхватив колени руками.
1: «Мне кажется, смерть идет за вами по пятам, и ваш приход предвещает смерть».
0: «Да, я и сам иногда так думаю», — ответил я.
1: «Вы охотитесь за чужаками?»
0: — промурлыкала женщина. «Можно сказать и так».
1: «В этом есть некоторая ирония, вы не находите? Наш мир умирает. Мы отравили свой мир, а потом стали искать жизнь в других местах. Как вы думаете, мистер Пайн, мы нашли то, что искали?»
0: «Нет», — сказал я. «И не думаю, что когда-нибудь найдем».
1: «Возвращайтесь в город, мистер Пайн. Возвращайтесь скорее. После захода солнца никто не сможет поручиться за вашу безопасность. Кое-кто из нас голодает, и многие наши дети голодают».
0: Я поблагодарил ее и вышел из комнаты. Мальчик проводил меня до лестницы, а потом сел и стал тихонько смеяться. Его смех разносился по лестничному проему, а я продолжал спускаться вслепую, шаг за шагом, почти в полной темноте. До Мейн-стрит я вернулся по своим же следам, мимо опустевших домов, через каньоны обломков, и ни разу не оглянулся, пока снова не вышел на мост. Два дня спустя я отыскал Джет Мияки в китайском квартале. Она пряталась в подвале буддийского общества чудесного просветления на Мэдисон-стрит. В агентстве нашлись материалы, свидетельствующие о сочувствии одного из священников Стичем и им подобным. Джет Мияки бросилась на утек. Они всегда стараются убежать, если могут. А я преследовал ее по улице Механиков, через бульвар Генри и, наконец, настиг беглянку на рыбном рынке в западном конце Бродвея, неподалеку от старого Манхэттенского моста. Она попыталась скрыться от меня в лабиринте киосков среди блестящих груд осьминогов и кальмаров, угрей, тунца и трески, выложенных на постаментах из колотого льда. Джет бросилась к задней двери и почти успела выскочить, но поскользнулась на мокром бетонном полу и полетела кубарем в витрину с брикетами лапши и жестянками куриного бульона. Я не могу точно вспомнить все детали. Помню только девчонку и запах рыбы, стук банок по бетонному полу, сердитые и испуганные крики продавцов и покупателей. Но в подробностях, в осьминогах и лапше, я не уверен. Мне кажется, я стараюсь забыть, что это не выдумка, что это произошло на самом деле, что я не придумываю детали, что я принимал в этом участие. Иногда. Иногда я дикарь. При просмотре записи видно, что я приставил ствол пистолета к ее правому виску. Девчонка упрямо сжала губы и молча смотрела на меня. На изображении она выглядит грязно-серой, как нью-йоркский снег, и мне даже не требуется смотреть на тревожный красный сигнал генетиграфа. Она больна, как больны носители длительно действующей заразы, и это видно по ее глазам, по сильной испарине на лице, по легкому синеватому оттенку губ. Возможно, она заразилась еще несколько месяцев назад. Если бы она не инфицировала хоть одного из своих родителей, это оказалось бы просто чудом. Я показал ей экран генетигров и объяснил, что это значит, и сказал, что должен сделать дальше.
1: «Ты и сам знаешь, что не можешь это остановить», — сказала она, горько улыбаясь. «Неважно, скольких людей ты еще убьешь, все равно уже слишком поздно. С самого начала было слишком поздно».
0: «Прости», — сказал я, хоть не уверен, что сказал, и спустил курок. 9-миллиметровый пистолет оглушительно громыхнул, и внезапно она перестала представлять проблему. Она с

0: стало просто еще одним мертвым телом. Я стал ненадежным рассказчиком. А может, всегда таким был. Наверное, я всегда был трусом и лицемером. Есть вещи, которые мы помним, есть вещи, которые предпочитаем забыть. Как говорит одна старая поговорка, это всего лишь кино. Я не убил Джет Мияки.
1: «Ты сам знаешь, что ты не можешь это остановить», — сказала она.
0: Эта часть была правдой.
1: «Неважно, скольких людей ты еще убьешь, все равно уже слишком поздно. С самого начала было слишком поздно».
0: «Прости», — сказал я.
1: «Мы привезли это сюда. Мы пригласили его к себе, и ему понравилось то, что оно увидело. Оно намерено остаться».
0: Девушка не улыбалась, но на ее лице явно читалось тайное удовлетворение. Я отступил на шаг назад и опустил пистолет. На ее коже осталась глубокая вмятина.
1: «Мистер Пайн, отойдите, пожалуйста, в сторону», — сказала Сара,
0: а когда я обернулся, она уже стояла в нескольких футах от нас и целилась в девчонку из крохотного черного пистолета. Сара выстрелила дважды, подождала, пока тело перестанет дергаться в конвульсиях, а потом сделала третий выстрел в голову Джет Мияки, чтобы быть уверенной в ее смерти. Сара всегда была аккуратной.
1: «Темплтон говорил, что ты можешь сомневаться», —
0: сказала она и опустилась на колени, чтобы исследовать мертвое тело.
1: «А это означало бы, что тебя отстранят от работы».
0: «Она ведь была права, верно?» — пробормотал я. «Рано или поздно мы потеряем этот мир». На мгновение мне захотелось послать несколько пуль в череп Сары и разбрызгать по бетонному полу рыбного рынка ее кровь, мозги и силикон. Это было бы убийство из милосердия, но, боюсь, я любил ее не так сильно, как мне казалось. Кроме того, агентство может собрать все осколки и снова слепить из них Сару.
1: «Всего понемногу, мистер Пайн», —
0: сказала она.
1: «Это единственный способ не сойти с ума. Всего понемногу».
0: «Ни прошлого, ни будущего».
1: «Если хочешь, можешь думать и так».
0: Сара поднялась и протянула руку. Я вытащил обойму из пистолета и отдал ей оружие вместе с патронами. Потом отстегнул от пояса генетигров, и она взяла его тоже.
1: «Мы пришлем кого-нибудь в отель за остальным оборудованием. Будь добр, сложи все заранее. А у тебя останется билет до Лос-Анджелеса».
0: «Да», — отозвался я. «У меня есть обратный билет до Лос-Анджелеса».
1: «Ты продержался немного дольше, чем я думала», — заметила Сара.
0: И я ушел, оставив ее у мертвого тела докладывать об убийстве и вызывать команду санитаров. На следующий день я улетел в Лос-Анджелес и отыскал бар, где никто меня не знал. Я начал с текилы, продолжил шотландским виски и проснулся два дня спустя, лежа лицом вниз на песчаном пляже в Малибу, совершенно разбитым. Солнце уже садилось, на горизонте бушевал закат, потом на небо выплыли звезды. Метеор прочертил след по небу и исчез. Мне понадобилось не больше секунды, чтобы отыскать Юпитер, повелителя небес, тучегонителя, маленькое яркое пятнышко рядом с Луной. Итак, в нашем сегодняшнем эфире вы услышали рассказ Кейтлин Р. Кирнан «Скачка на белом быке» в переводе с английского Ирины Савельевой.
2: «Дары лимузины». Рождественская сказка. Один олигарх спал и видел сон. Разумеется, неприятный, потому что жизнь у олигархов тяжелая, и хорошие сны им никогда не снятся. Но этот сон был уж совсем из ряда вон, так что и пересказывать не хочется. Не хочется, но придется. Иначе непонятно будет, как началась эта история, которой, между прочим, было суждено изменить судьбы России. Олигарху снилось, что он идет по тоненькой жердочке и вот-вот упадет вниз в яму. А в яме кишмя кишат жабы, гадюки и крокодилы, причем последние разевают свои багровые пасти и облизываются длинными липкими языками. От этих самых противоречий

0: неестественных языков, олигарху стало так противно, что спать дальше сделалось совершенно невозможно. Он по-детски всхлипнул, открыл глаза и вдруг увидел, что спальня наполнена переливчатым волшебным сиянием, а откуда-то доносится тихий, мелодичный, будто бы хрустальный звон. Олигарх был человеком материалистического мировосприятия, поэтому сразу же нашел явлению рациональное объяснение. «Это светится елка», — сказал он себе, — «потому что скоро Рождество». А звон от того, что сквозняк и золотые шары постукивают один на другой. Тут надобно пояснить, что детство у олигарха было безрадостное и бедное, почти совсем лишенное праздников, и оттого, став богатым и всемогущим, он принялся наверстывать недополученное. К примеру, уже с начала декабря в каждой из 138 комнат его дома стояло по елке, и под каждую елку для хозяина с вечера клали подарки. Часы Rolex, купчие на швейцарские шато и видеопленки с компроматом на политических недоброжелателей. Утром олигарх разворачивал скрипучую фольгу, смотрел на подарки и радовался. Конечно, и грустил тоже по поводу безвозвратного детства, но утешал себя соображением, что лучше поздно, чем никогда. Полежал он на своей пуховой перине, вспоминая противный сон, и вдруг слышит, кто-то его зовет. «Боря! Боренька!» Олигарх очень удивился, потому что последние 10 лет его все называли только по имени-отчеству, даже жена и дети. Иностранцы же звали мистер, сеньор или месье и прибавляли фамилию. Только японцы называли сначала фамилию, а потом прибавляли сан. Вернул олигарх голову и видит, что светится никакая не елка. На ночь лампочки-то выключили, он совсем про это забыл. А полупрозрачная дама в бриллиантовой короне и сияющей палочкой в руке. Да и звенят в них стеклянные шары, маленькие хрустальные колокольчики на радужном платье. Сначала олигарх подумал, что подчиненные решили сделать ему не вполне скромный подарок. Но заметив, что прекрасная незнакомка просвечивает насквозь, догадался. «Это фея!»
1: «Здравствуйте. Вы мне снитесь?»
0: Спросил он и на всякий случай незаметно запустил руку под подушку, где находилась кнопка вызова охраны. «Нет, Боря, я тебе не снюсь. Строго, но в то же время ласково. Бывают такие чудеса», — сказала волшебница. «Я добрая фея лимузина. И я явилась сюда, чтобы сделать тебе подарок. Точнее, даже не тебе, а себе».
1: «И то есть как себе?» – удивился Борис Абрамович.
0: «Будем уж называть олигарха по имени-отчеству, а то как-то не по-людски получается».
1: «Но, собственно, насколько я помню из детской литературы, феи обычно делают подарки не себе, а тем, кому приходят».
2: «Это правда», – согласилась лимузина. «Но сегодня день моего ангела, и я решила себя побаловать».
0: На душе у олигарха стало неспокойно. Он вовсе не был уверен, что подарок, который задумала сделать себе фея, сулит ему, Борису Абрамовичу, что-то хорошее. Ведь всем известно, что сказочные волшебницы отличаются определенной негибкостью в своих представлениях о добре и зле.
1: «При чем здесь я?» – осторожно спросил он, положив палец на заветную кнопочку.
2: «Лучший подарок для любой феи – сделать кому-нибудь добро. Сегодня я придумала вот что. Найду самого несчастного человека в самой несчастной стране и сделаю его счастливым».
0: Борис Абрамович немного успокоился, но в то же время и обиделся. «Ну, насчет самой несчастной страны, допустим. Однако, с чего вы взяли, что в этой стране самый несчастный именно я?»
2: «Потому что тебя, мальчик Боренька, не любят 99,99999 обитателей этого государства. Разумеется, из тех, кто слышал о твоем существовании», — грустно сказала лимузина.
0: У олигарха упало сердце.
1: «Неужели так много? А моя служба информации утверждает, что меня не любят только 84%.
2: «Твоя служба информации врет. Ты самый нелюбимый человек во всей Российской Федерации. А политик, которого никто не любит, несчастнейшее существо на свете. Он как балерина, без ног или продавец, без товара. Ведь политик и есть продавец. Он покупает голоса в обмен на любовь. Чем больше любви у него на прилавке, тем больше голосов ему достается.
1: А Гайдар, встрепенулся олигарх, его тоже никто не любит.
2: Да, сначала я собиралась наведаться к мальчику Егорке, тем более, что фея запнулась.
1: Видимо, не хотела говорить Борису Абрамовичу неприятные вещи, но из-за своей природной честности все же закончила.
2: Тем более, что он мне нравится гораздо больше, чем ты. Но мальчик и Егорку все-таки любят целых 1,5% жителей. Интеллигентные пенсионеры западнической ориентации, матери-одиночки с двумя высшими образованиями и сотрудники толстых литературных журналов. Если бы я выбрала мальчика и Егорку, это было бы нечестно.
1: «Почему вы всех называете мальчиками?» – поинтересовался Борис Абрамович, чтобы потянуть время. Еще не решил, жать на кнопку или нет.
2: «Потому что вы все для меня и есть мальчики. Мне всех вас жалко, а тебя жальче всех. Вот я и захотела сделать тебя счастливым. Дам тебе то, о чем ты мечтаешь. Сделаю тебя президентом России. Хотя лучше бы, конечно, Егорку», – вздохнула лимузина.
1: «Ну, сделать мямлика президентом не под силу даже феи», – мстительно заявил олигарх. «Он навсегда останется со своими 1,5%.
2: «Вовсе нет. В образе, как ты выражаешься, мямлика, скрыт огромный электоральный потенциал. Уже как минимум 25% голосов в первом туре я Егорке обеспечила бы. А во втором туре за него проголосовали бы все, кто боится этого ужасного мальчишку на букву «З».
1: 25%? Недоверчиво переспросил Борис Абрамович. «Гайдару? Вы, госпожа Лимузина, должно быть, шутите».
2: Фея взмахнула волшебной палочкой и рассыпала по комнате шлейф ярких, медленно гаснущих звездочек. «Боря, ты ведь хорошо успевал по арифметике, значит, умеешь считать. Половина избирателей – женщины. Это сколько будет? Так, правильно, 50%. А что такое женщина в электоральном смысле?» Олигарх подумал и не нашелся, что ответить. «Женщина соединяет в себе два могучих инстинкта. Инстинкт жены и инстинкт матери, причем второй с годами делается намного сильнее первого. На него и нужно ставить. Образ мямлика импонирует материнскому началу в избирательницах. Егорке нужно всего лишь избавиться от своего ужасного зачеса, почаще шмыгать носом, выглядеть неухоженным и, конечно, не использовать слова длиннее 3 слогов. Это разрушает имидж заброшенного ребенка». «Не так глупо», – подумал Борис Абрамович. «Хорошо, что она не отправилась к Гайдару. Пожалуй, имело смысл повернуть разговор в деловое русло».
1: «Проблема в том», – пояснил он плохо информированной небожительнице, – «что в этой стране не любят евреев. Это исторический факт. Мои имиджмейкеры говорят, что я ни по внешности, ни по национальности не подхожу для роли публичного политика. Поэтому я сам в президенты не лезу, а действую из-за кулис».
2: Фея неодобрительно покачала головой. «Боря, твои имиджмейкеры – глупые и жадные мальчишки, которые плохо учились в школе, да еще в советской. Поверь мне, в России очень любят евреев, просто души в них не чают. Только настоящих евреев, а не тех, которые прикидываются черкесами, бурятами или чукчами. В России все уверены, что евреи очень умные и хитрые, с ними не пропадешь. Так что ничего не бойся, не прячься за чужие спины. Выходи на выборы, и ты обязательно победишь с моей помощью».
0: Тут олигарх руку из-под подушки вынул, взял со столика блокнот и приготовился записывать.
2: «Первым делом, — начала наставлять его лимузина, — определи, кому ты хочешь понравиться».
1: Борис Абрамович доложил: «В настоящий момент ведется работа по следствиям телезомбирования по двум направлениям. Избирателя с интимно-предметным восприятием действительности, между собой мы таких называем одноклеточными, ведет обозреватель Сережа. Избирателя с интеллектуальными запросами ведет обозреватель Миша.
2: «Знаю, видела», – перебила лимузина. «Твой обозреватель Сережа врали про щелыга, но свое дело знает. А вот обозревателя Мишу гони в шею, он только распугивает интеллигентов. Да и вообще, я вижу, что ты ничего не смыслишь в устройстве человеческой души. Лучше уж я сама подберу тебе электорат».
0: Она оценивающе смотрела Бориса Абрамовича, и он съежился под ее мерцающим взглядом.
2: «Больше всего тебе подойдет образ той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», — вынесла вердикт волшебница. «Это и должно стать подсознательным слоганом твоей компании. Имидж Воланда неотразим для 63% женщин и 38% мужчин, включая самые активные электоральные психогруппы, людей творческого склада, людей авантюрного склада, людей романтического склада и людей со скверным характером. Придется над тобой поработать. Я избавлю тебя от привычки мекать и глотать слова, расправлю тебе плечи, за одну ночь выращу на твоем подбородке эспаньолку, заострю тебе уши и вставлю в глаза молнии. Ну а что до густых бровей домиком и алых губ, с этим справятся твои визажисты». Фея говорила еще долго и улетела только под утро. Борис Абрамович прямо употел, записывая. Утром на пресс-конференции он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Сказал только 4 слова. «Следующим президентом России буду я». И улыбнулся, проверяя на журналистах эффект источающего молнии взгляда. Взгляд действовал безотказно. Журналистки начинали розоветь, губки у них приоткрывались, а зрачки расширялись. Борис Абрамович был в черном плаще с алым подбоем, через плечи перекинут длинный белый шарф. По чеканному шумерскому лицу блуждала загадочная улыбка, на пальце посверкивал искорками перстень с черным опалом в виде мертвой головы. От всегдашнего суетливого многословия не осталось и следа. «Что вы думаете о ваших соперниках?» – спросили его. Он ответил: «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было. Ну, легкомысленные, но и милосердие иногда стучится в их сердца. Только чеченский вопрос испортил их». Когда после пресс-конференции вышел в фойе, подслушал, как корреспондент враждебного телеканала ТВН, волнуясь, говорил в камеру:
1: «Сегодня мелкий бес внезапно превратился в Мефистофеля». Триумф! Это был настоящий триумф!
0: В углу просторного холла у телевизора толпились люди. Олигарх мельком глянул на голубой экран и замер. Выступал главный теоретик правых сил.
3: «Я столько сделал для страны, а меня никто не любит», — жалобно говорил политический оппонент Бориса Абрамовича. «Раньше вот ничего не было, а теперь все есть. Хочешь колбасу – есть. Хочешь джинсы – есть. Хочешь чай со слоном – есть. Забыли, как за гречкой и порошком лотос в очереди давились».
0: Манера говорить у главного либерала изменилась до неузнаваемости, но еще более разительная перемена произошла в его внешности. Лысина реформатора беззащитно поблескивала, галстучек несиротской резинки съехал на бок, к лацкану куцого пиджачка присох яичный желток, а дужка очков была склеена изоляцией.
3: «Господи!» – запричитала уборщица по-матерински, прижимая к себе швабру. «И чего взъелись на человека? Всю жизнь на нас паразитов положила, никакой благодарности!»
2: «Сука полупрозрачная!» – мысленно ахнул олигарх. «Все-таки наведалась к своему мальчику Егорке».

0: прошлой программе я действительно закончил читать «Мастера снов». Это был конец. А сегодня, как я уже сказал, Пол Андерсон, «Возмездие Эвелит». С оружием Моро разобрался. Пришельцы успели продемонстрировать местным проводникам, сколь мощные вспышки пламени вылетают из бластеров, так назывались те штуки, что висели у каждого из них на боку. Но про видеопередатчики Моро, конечно же, знать ничего не мог. Возможно, он считал их амулетами. Поэтому вышло так, что когда он убил Данли Серна, то сделал это на глазах у его жены. В общем, произошла случайность. Биолог выходил на связь в установленные часы утром и вечером. Сутки длились здесь 28 часов, а днем отсылал сообщение своему компьютеру. И поскольку они с Эвелит поженились недавно и были столь беспредельно счастливы, Эвелит старалась перехватить послание Данли в любую свободную минуту. И то, что она именно в этот момент оказалась у экрана, вряд ли можно назвать совпадением. Как милитех экспедиции, в чьи обязанности входила охрана форта, Эвелит уже осмотрела весь лагерь. Она родилась в той дикой части Кракена, где представители обоих полов в равной степени владели искусством ведения боя. Впрочем, местные жители на Аллаконе были настроены весьма дружелюбно по отношению к сошедшим с небес. После каждой встречи с аборигенами Эвелит Серн убеждалась, что за их сдержанностью скрывается благоговение и страстная надежда на дружбу с пришельцами. Капитан Джонафер придерживался той же точки зрения. Ее служба превратилась в синекуру. Эвелит часто была не занята и старалась как можно больше узнать о работе Данли, чтобы помочь ему после его возвращения из долины. Последнее медицинское обследование подтвердило, что она беременна, но Эвелит решила пока не говорить Данли об этом. Скажет потом, когда они вновь будут вместе. Однако сознание того, что они дали начало новой жизни, наложило свой отпечаток. Данли стал для нее как бы путеводной звездой. В тот день его смерти, она вошла в биолабораторию, насвистывая. Был полдень. Снаружи нещадно палило солнце, заливая все вокруг горящей медью и пыльную землю, и сборные домики, теснившиеся вокруг небольшого корабля, доставившего их с орбиты, припаркованные флиттеры и гравилеты, на которых космонавты облетали остров, единственную обитаемую сушу на этой планете, и самих космонавтов. За пределами форта виднелись перистые верхушки деревьев и грязно-кирпичные здания большого города, растянувшегося между их лагерем и озером Зело. Издалека доносились голоса. Ветер приносил резкий запах дыма. Здесь, на этой планете, гравитационное поле составляло 77% от стандартного. Меньше, чем две трети от того, в котором выросла Эвелит. Высокая молодая женщина с красивым телом, но немного резкими чертами лица, она легкой походкой быстро прошла в конец комнаты. Биолаборатория занимала больше половины дома, где жили Серны. Особых удобств не было. Их не бывает, когда горстка представителей разных культур стремится воссоздать цивилизацию на обломках империи. Да и Эвелит, конечно, это был их дом. Аскетическое существование совсем не тяготило ее. И в Данли, когда она встретила его на Кракене, она в первую очередь оценила легкость, с какой он воспринял суровую жизнь ее родного края. И это несмотря на то, что он на Эфее привык к комфорту. Как холодно и зябко в доме. Однако Эвелит с удовольствием вдохнула прохладный воздух. Села, включила приемное устройство, почти сразу же установилась хорошая картинка. На экране возникло трехмерное изображение лесной поляны. «По-моему, происходящее от клевера», — зазвучал спокойный голос Данли. Сердце Эвелит забилось быстрее. Речь шла о рассыпанных среди красной травы растениях зелеными трехлопастными листьями. Когда Данли опустил передатчик ближе к земле, он хотел отослать в компьютер необходимые детали, Эвелит ощутила запах клевера. Она нахмурила брови, пытаясь вспомнить. «Ну, конечно же, клевер был одной из тех культур, которые еще до наступления долгой ночи человек перенес с Земли на многие планеты. О большинстве из них теперь никто не помнит. Часто эти формы жизни становились практически неузнаваемыми. Тысячи лет эволюция приспосабливала их к местным условиям. Иногда же небольшая исходная популяция кардинально преображалась под действием мутаций. Так было, например, на Кракене». Пока Данли со своей командой не появился там, никто не догадывался, что сосны, чайки, да и ризобактерии тоже фактически изменившие облик иммигранты. Но банки данных на Эфее сверху донизу забиты информацией, так уж устроена курчавая голова Данли. На дисплее во все поле экрана показалась его рука, собирающая образцы. Как она хотела поцеловать ее. Терпение напомнило невесте, другая часть ее души, офицер. Мы же приехали сюда работать. Открыли еще одну потерянную колонию, прозябающую, вернувшуюся к крайне примитивному состоянию. Мы должны как можно лучше изучить их культуру и принять решение, стоит ли посылать сюда экспедицию, чтобы привести этих людей в цивилизованный вид. Или же на 2-3 столетия оставить их, а те немногие ресурсы, что может выделить союз планет, использовать в другом месте. Надо написать подробный отчет для совета. Поэтому-то я здесь, на плоскогорье. А он в джунглях, среди дикарей. Возвращайся скорее, любимый. Она слышала, что Данли говорит на диалекте жителей джунглей. Это была какая-то исковерканная форма лаконесского, который, в свою очередь, отдаленно происходил от англика. За несколько недель интенсивной работы лингвист экспедиции расшифровал язык, а затем все члены экипажа стандартным образом загрузили его в мозг. Тем не менее, Эвелит восхищала, как быстро ее муж начал бегло говорить на диалекте дикарей после нескольких дней бесед с ними. «Мы еще не пришли, Мору. Вы говорили, что это недалеко от нашего лагеря».
1: «Уже почти на месте, человек с облаков».
0: В груди Эвелит зародилась тревога. «Что происходит? Неужели Данли оставил своих спутников и отправился куда-то один на один с туземцем? Ведь Рогар из Лакона предупреждал, что эти люди весьма вероломны, и с ними надо быть настороже». Впрочем, только вчера проводники с риском для собственной жизни спасли Хэми Филу, упавшего в бурную реку. Передатчик качался в руке Данли, изображение прыгало. У Эвелит слегка закружилась голова. Время от времени она бросала взгляд на дисплей. На экране царил лес. Он был наполнен многочисленными звериными тропами, ржавого цвета листвой, переплетением коричневых стволов и ветвей деревьев. Из темноты доносились резкие крики невидимых животных. Эвелит почувствовала едкие неприятные запахи, жаркую и влажную атмосферу джунглей. Этот мир, а он давно уже никак по-другому не назывался, кроме как просто мир, поскольку его обитатели забыли, что в действительности представляют собой звезды. Этот мир плохо подходил для колонизации. Жизнь, порожденная им, часто была ядовитой. Здесь всегда не хватало пищи. Благодаря привезенным с собой припасам люди выживали, правда, с большим трудом. Первые поселенцы, без сомнения, собирались исправить положение, но не успели. Разразилась катастрофа. Остались свидетельства того, что их единственный город был сметен с лица земли ракетным ударом, а сил для восстановления не хватило. Большинство людей погибло. Еще чудо, что от человека осталось что-то, кроме костей. «Мы пришли, человек с облаков». Изображение перестало дергаться. Молчание проникло из джунглей в лабораторию. «Я ничего не вижу», — проговорил наконец Данли.
1: «Иди за мной, я покажу».
0: Данли укрепил свой передатчик в развилке дерева. На экране было видно, как они с Мору идут по лугу. Голова дикаря была на уровне плеча Данли. Рядом с космическим скитальцем проводник казался ребенком, но состарившимся ребенком. Лицо морщинистое, иссохшееся, обрамлял черный куст бороды и волос. Обнаженное тело испещрено шрамами, правая нога хромая, сказывались старые раны. Он не мог охотиться, и чтобы прокормить семью, вынужден был ловить рыбу и ставить силки. Снаряжение Мору состояло из поясного ремня, веревки для изготовления силков, обвязанные вокруг тела, ножа из вулканического стекла и подобие рюкзака, сшитого из пропитанной жиром ткани столь плотного плетения, что при необходимости в нем можно было переносить жидкости. Остальные аборигены из группы вполне могли преследовать дичь, потому были более обеспеченными. Однако все они внешне мало отличались друг от друга. Не имея жизненного пространства для расширения, население острова постепенно вырождалось. Но даже по сравнению со своими товарищами, Мору выглядел самым убогим. Должно быть, он был бесконечно счастлив, когда рядом с деревней приземлился флиттер, и иноземцы предложили ее жителям сказочные товары, которые потом в течение недели или двух демонстрировались всей округе. Однажды с помощью передатчика Данли показал Эвелит соломенную хижину Мору. Немногочисленные жалкие пожитки, женщины, изнуренные и состарившиеся от тяжкого труда, сыновья, выглядевшие сморщенными гномиками, хотя, по словам отца, им было лет по 7-8, что соответствует нашим 12-13 годам. Рогар утверждал, что обитатели долин жили бы менее бедно, если бы не преследовавший их злой рог. Племена непрерывно воевали друг с другом. Однако, подумала Эвелит, какую реальную угрозу могли они представлять. Мору присел на корточки, раздвинул руками ветви куста. «Здесь!» — прохрипел он и поднялся на ноги. Эвелит хорошо знала, какое нетерпение сжигает сейчас Данли. Тем не менее, он повернулся к передатчику и сказал на языке эфеи: «Любимая, может быть, ты сейчас видишь меня? Этим редким зрелищем я хочу поделиться с тобой. Скорее всего, это гнездо птицы». Она смутно припоминала, что наличие птиц на планете имеет большое значение для экологической обстановки, но сейчас для нее важны были только те слова, которые он только что произнес. «О, да, да!» — чуть было не закричала Эвелит. Однако она знала, что он не взял с собой приемного устройства, так как в группе их было всего два. Данли опустился на колени в высокую, странного цвета траву. Эвелит видела, с какой нежностью, так хорошо знакомой ей, он прикоснулся к кусту, осторожно отвел в сторону сплетенные ветви. Дикарь склонился над Данли и вдруг обвил ногами его талию, резко схватил его левой рукой за волосы и отдернул голову назад. В правой руке сверкнул нож. Струей хлынула кровь. С перерезанным горлом Данли не мог кричать. Сквозь кровавые пузыри пробивались лишь хрипы, а Мору все кромсал и кромсал ножом рану. Данли вслепую дотянулся до оружия. Мору выронил нож и схватил противника за руки. Они покатились по земле, сцепившись в кровавых объятиях. Данли пытался сопротивляться, но в конце концов упал. Из горла хлестала кровь. Мору не отпускал его. Куст дергался над ними, скрывая происходящее. Но вот на экране появился Мору, весь пропитанный кровью, задыхающийся. И Эвелит пронзительно закричала в стоящий около нее передатчик в бесконечность. И продолжала кричать и отбиваться, когда ее пытались оттащить от дисплея, где убийца по-прежнему размахивал ножом, пока ее не пронзила острая боль. И она полетела вниз головой на дно вселенной, чьи звезды теперь погасли навсегда.

0: Конечно же, мы ничего не знали, пока вы не объявили тревогу. Хэмми Фил с трудом разжал побелевшие губы. Он ушел с этим типом на несколько километров от лагеря. Почему вы не разрешили отправиться к ним немедленно?
1: То, что мы увидели по передатчику...
0: Капитан Джонафер на минуту замолк. Данли был мертв. Его уже ничто не могло помочь.
1: Вы же вполне могли попасть в засаду.
0: Лучше было остаться на месте и охранять друг друга, пока мы вас не заберем. Взгляд Фила миновал седовласого капитана и, пройдя сквозь открытую дверь командирского блока, уткнулся в заграждение форта. Затем поднялся выше к безжалостному полуденному небу.
1: Но что это чудовище сделало за время? Фил резко остановился.
0: Как мы и предполагали, остальные проводники сбежали, как только почувствовали наш гнев. В голосе Джонафера слышна была ненависть. Я только что получил сообщение от Калимана. Его команда вылетела в деревню, она пуста. Все племя снялось с места, боятся нашей мести. Правда, не так уж это сложно уйти, если ты можешь унести с собой весь свой скарб и за день сплести новое жилище. Эвелит наклонилась вперед.
2: «Почему вы не хотите сказать мне правду?» – воскликнула она. «Что этот Морру сделал с Данли? Что вы могли предотвратить, если бы пришли вовремя?»
0: Фил по-прежнему смотрел в сторону. На его лбу сверкали капельки пота.
1: «Ничего, ей-богу», – промямлил он. «Ничего такого, что... Ведь он уже убил Данли».
0: «Я хотел спросить вас, что бы вы предпочли для него, лейтенант Серн», – перебил Джонафер. «Захоронить прах здесь, рассеять его в космическом пространстве или же забрать с собой домой?» Эвелит резко повернулась к нему.
2: «Я не давал разрешения на кремацию, капитан».
0: «Я знаю».
2: «Ну хорошо, посмотрите на вещи реально. Когда мы нашли тело, вы сначала были под наркозом, потом долго отходили от шока, время шло. У нас, к сожалению, нет никаких препаратов для косметической обработки, нет специальных морозильных камер и на такой жаре.
0: С тех пор, как ее выпустили из лазарета, Эвелит охватило что-то вроде оцепенения. Она никак не могла до конца понять, что Данли больше нет в живых. Казалось, в какой-то момент он, освещенный солнцем, вдруг возникнет вон там, в дверном проеме. Смеясь, окликнет ее, утешит. И кончится весь этот кошмар. Она знала, что так действуют психотропные средства и проклинала доброту медиков. Сейчас Эвелит чувствовала, что гнев постепенно нарастает в ней. Значит, таблетки перестают действовать. Вечером она сможет заплакать. И плакать Данли.
1: «Капитан», — медленно проговорила она. «Я видела, как его убили. Я и раньше видела много разных смертей, часто страшных. У нас на Кракене не принято скрывать правду, как бы ужасно она ни была. Вы лишили меня законного и естественного человеческого права похоронить мужа, закрыть ему глаза. Но вы должны рассказать мне все. Это несправедливо. Я хочу точно знать, что произошло».
2: Джонафер грохнул кулаком по столу. «Но я не могу! Не могу сказать вам этого!»
1: «Вы обязаны, капитан».
2: «Хорошо, хорошо!» – закричал Джонафер. «Мы видели все на экране. Он раздел Данли, подвесил запятки к дереву, пустил ему кровь и слил ее в свой заплечный мешок. Затем отрезал гениталии и швырнул туда же в рюкзак. Вскрыл тело, вынул сердце, легкие, печень, почки, предстательную и поджелудочную железы, положил в мешок и скрылся в лесу. Вас удивляет, чтобы не позволили вам увидеть, что осталось от Данли?»
0: «Лаконессы предупреждали, что местных жителей надо опасаться», — мрачно проговорил Фил. «Но мы не прислушались. Они казались нам наивными, восторженными гномами. Там же проводники действительно спасли мне жизнь. Когда Данли спросил про птиц, описал их и стал узнавать, не видел ли кто-нибудь что-то похожее, Мору ответил утвердительно. Сказал, что эти существа редко встречаются и прячутся от людей. И предложил кому-нибудь одному пойти с ним, чтобы посмотреть птицу и гнездо. Мору назвал это домом, но Данли решил, что он имел в виду гнездо. Они о чем-то говорили с Мору, стоя в стороне от нас. Мы их видели, но ничего не слышали. Наверное, это должно было насторожить нас. Может, надо было поговорить с другими мужчинами из племени, но мы не сочли это необходимым. Какой дикарь осмелится напасть на высокого, сильного, вооруженного бластером Данли?
1: Кроме того, они и вправду относились к нам дружелюбно, с явным расположением. И были также заинтересованы в дальнейших контактах с нами, как и жители Локона. Потом его голос предательски задрожал. «Он украл что-нибудь, оружие, инструменты?» — холодно спросила Эвелит. «Нет», — Джонафер покачал головой. «Я в любой момент готов передать вам все, что было у Данли с собой». «Не думаю, что Моро поступил так из ненависти. Скорее, дело в каком-нибудь суеверии», — сказал Фил. Джонафер кивнул. «И мы не можем судить его по нашим меркам».
2: «А по чьим же?»
1: Эвелит не сразу взяла себя в руки. Сказывалось действие транквилизаторов или нет, но она сама удивилась, каким ровным голосом смогла продолжить. «Не забывайте, я с Кракеном. И не позволю, чтобы ребенок Данли вырос, зная, что его отца убили, и никто не попытался добиться справедливого возмездия. Вы не можете мстить всему племени».
3: «Об этом речи не идет, капитан. Однако вы сами знаете, что члены экспедиции — люди с разных планет, а в каждом обществе свои законы. И то, что обычаи всех членов команды должны уважаться, специально оговорено в уставе. Поэтому я требую, чтобы меня освободили от выполнения должностных обязанностей, пока я не арестую убийцу мужа и не свершу над ним правосудие».
1: Джонафер медленно склонил голову. «Я вынужден дать вам свое согласие».
2: Эвелит поднялась. «Благодарю вас. Если вы не против, я немедленно приступлю к расследованию».
1: Пока не прекратилось влияние транквилизаторов, она все еще действовала почти машинально.

плоскогорье климат был сухим и прохладным, и потому, несмотря на то, что после катастрофы колония потеряла цивилизованный облик, земледелие все же сохранилось. Поля и фруктовые сады, с усердием обрабатываемые орудиями времен неолита, поддерживали жизнь столичного города Лакона и разбросанных вокруг деревень. Здешние жители чем-то походили на обитателей леса, но были выше, стройнее, питались лучше, чем дикари. Их предками вполне могли быть какие-нибудь немногие оставшихся в живых первые поселенцы. Они носили сандалии и туники ярких расцветок, а наиболее обеспеченные еще и украшения из золота и серебра. Волосы аккуратно укладывали, бороды брили. В отличие от жителей джунглей с их вечным страхом засады, этот народ жил открыто и весело. Но, строго говоря, их свобода была весьма относительна. Когда антропологи с Новой Зари принялись в подробностях изучать местную культуру, то обнаружили на Лаконе большой класс рабов. Одни служили прислугой в богатых домах и выглядели вполне довольными, другие в обнаженном виде смиренно трудились на полях, шахтах, каменоломнях, под ударами бичей надсмотрщиков и в окружении солдат, чьи шлемы и мечи были выкованы из старинного металла времен империи. Все это не очень-то удивило космических исследователей. Они не раз встречались с подобными явлениями на других планетах, да и на Земле, в Афинах, Индии, Америке. В былые времена тоже существовали рабы. Информация об этом сохранилась в банках данных. Эвелит продвигалась по извилистым пыльным улицам мимо безвкусно раскрашенных глинобитных стен кубообразных зданий. Обыватели, спешащие по делам, почтительно приветствовали ее. Никто не боялся, что пришельцы причинят вред. Эвелит была намного выше любого из них, ее волосы отливали металлическим блеском, в глазах отражалось небо, а на талии висел бластер. И кто знал, какой властью она обладала. Они поклонялись ей, как богине. Сегодня даже солдаты и представители благородных сословий преклоняли перед ней колено. Суета и шум повседневной жизни стихали при ее появлении. На торговой площади прекратились все сделки. Дети, едва завидев ее, разбежались. Тишине вокруг отвечала тишина в ее душе. Казалось, ужас сковал даже солнце и ледники скал Бурус. Ибо теперь в Лаконе знали, что один из дикарей убил человека со звезд. И кто мог предугадать последствия? Рогару уже сообщили о случившемся. Он ждал Эвелит в своем доме на берегу озера Зело, рядом со святым местом. Он не был ни королем, ни президентом совета, ни верховным жрецом, но сочетал права всех троих, и именно с ним в основном общались пришельцы. Его жилище, почти не отличаясь от остальных зданий, было больше их, но казалось ниже за счет примыкавшей к нему высокой стены. За ней размещалось множество построек, куда никогда не пускали иноземцев. У ворот всегда стояли охранники в алом одеянии и вычурных украшенных резьбой и деревянных шлемах. Сегодня их число удвоилось. Двери Рогара также охраняла стража. Озеро блестело, как полированное. На берегу, словно часовые, замерли деревья. При появлении Эвелит в дверях возник мажордом Рогара, полный стареющий раб. «Если рожденный на небесах согласится последовать за недостойным слугой, он проводит ее...» Стражники склонили перед Эвелит копья. В их глазах застыл ужас. Клев Рогар сидел на помосте. Окна комнаты выходили во внутренний двор. По контрасту с жарой снаружи здесь чувствовалась прохлада. Эвелит с трудом могла различить фрески на стенах и узоры на коврах, впрочем, довольно грубой работы. Все ее внимание сконцентрировалось на Рогаре. Тот не поднялся навстречу ей. Вместо этого он, как здесь было принято, в знак приветствия склонил сидеющую голову и сложил перед грудью руки. Мажордом принес Эвелит скамью, а главная жена Рогара, прежде чем уйти, поставила перед гостьей чашку заваренного на травах чая. «Приветствую тебя, Клев», — вежливо проговорила Эвелит. «Приветствую тебя, рожденная на небесах». Они выдержали положенную паузу, первым заговорил Рогар. «То, что случилось, ужасно, рожденная на небесах. Быть может, ты не знаешь, но моя белая одежда и босые ноги — знак траура, как по человеку моего рода. Мы запомним это». Голос Рогара дрогнул. «Надеюсь, ты понимаешь, что никто из нас не замешан в убийстве. Дикари — наши враги.
Еще ваши предки брали их в плен и делали рабами. Больше они ни на что не годны. Я предупреждал твоих друзей, что с ними не стоит иметь дело. Такова была их воля, ответила Эвелит. А я хочу отомстить за мужа. Она не знала, есть ли в языке лаконесцев слово «возмездие». Но это не имело значения. Под действием таблеток, заглушающих эмоции и потому помогающих логически мыслить, она могла достаточно ясно объяснить свою цель. «Мы дадим вам солдат и поможем убить столько варваров, сколько вы захотите», — предложил Рогар. «В этом нет необходимости. С моим оружием я могу одна уничтожить больше, чем вся ваша армия. Мне нужен ваш совет и совсем другая помощь. Как найти того, кто убил моего мужа?» Рогар задумался. «Дикари чувствуют себя в джунглях, как дома. Они умеют исчезать бесследно, рожденные на небесах. Может быть, дикари из другого племени смогут их выследить?» «Ты весьма проницательна. Эти племена все время воюют друг с другом. Если связаться с одним из них, то его охотники отыщут для вас племя убийц». Взгляд Рогара становился все более хмурым. «Но сам он, скорее всего, ушел из племени и спрятался до тех пор, пока вы не покинете планету. А найти одного человека практически невозможно. Жители джунглей поневоле научились хорошо прятаться». «Но почему поневоле?» Ее непонимание очевидных для него вещей удивило Рогара. «Если человек идет на охоту, — сказал он не может брать с собой много спутников, они спугнут зверя. Поэтому он выслеживает хищника в одиночку. Но на его след может напасть кто-то из другого племени, ведь неважно, убит человек на поле боя или подстрелен в джунглях во время охоты, все равно его можно использовать». «Но в чем причина этих бесконечных нападаний друг на друга?» Рогар совсем был сбит с толку. «Но как еще можно добыть мясо человека?» «Но ведь они не питаются». «Нет, конечно же нет. Его едят только, когда это необходимо. Но, как вы знаете, это случается регулярно. В основном они убивают мужчин на войне. Тот, кто сумел одолеть врага, получает его тело, которое делят, естественно, только между близкими родственниками. Но не все удачливы в битве. Поэтому те, кто не смог никого убить, отправляются вдвоем или втроем на охоту в надежде выследить мужчину из другого племени. Вот почему они так искусно прячутся в джунглях». Эвелит не шелохнулась, не произнесла ни слова. Рогар глубоко вздохнул и продолжил свое объяснение. «Рожденные на небесах, после того, что произошло, я долго говорил с людьми из твоего отряда. Они рассказали мне, что увидели издалека с помощью ваших великолепных устройств. И мне стало ясно, в чем дело. Тот проводник, как его звали? Да, Мору. Калека. И только обманом он мог убить кого-нибудь. Ему подвернулся удобный случай, и он им воспользовался». Рогар осмелился улыбнуться. «У нас такого никогда не произойдет. Мы не ведем войн, если только на нас не нападают, и не выслеживаем своих земляков, как зверей. Мы, как и вы, цивилизованные люди». Его губы растянулись, обнажив потрясающие белые зубы. «Но, рожденные на небесах, они убили твоего мужа. Я предлагаю отомстить не только самому убийце, если мы его схватим, но и всему его племени. Это научит дикарей остерегаться и не нападать на тех, кто выше их. А потом мы разделим их тела поровну. Половину вам, половину нам». Эвелита столбенела. Ей казалось, что она с размаху налетела на скалу. Она долго, бесконечно долго, бессмысленно смотрела на усталое морщинистое лицо Рогара, а потом услышала свой шепот. «Вы здесь тоже видите людей?» «Рабов, — ответил Рогар, — и не больше, чем требуется. На четырех мальчиков по одному мужчине». Рука Эвелит судорожно сжала бластер. Рогар в тревоге вскочил. «Рожденная на небесах! — вскричал он. — Я же говорил, мы цивилизованный народ. Не бойтесь, мы никогда не нападем на вас. Мы...» Она была уже на ногах. Что прочитал он в ее взгляде?
Рога расковал страх за судьбу своего народа. Он съежился, задрожал, вспотел. Рожденная на небесах, поверь, лаконессы ничем не угрожают вам. Пожалуйста, позволь мне показать, привести тебя в святое место. Пойдем со мной. Вы подобны богам, они наверняка не рассердятся. Я покажу тебе, как это устроено, и ты увидишь, что у нас нет никакого желания, никакой необходимости быть вашими врагами. Рогар открыл массивную дверь в стене. Велит заметила, как переменились в лице стражники. Услышала громкие обещания воздать многочисленные жертвы, чтобы умиротворить богов. Гулко раздавались шаги по каменной мостовой. Вокруг центрального храма стояли идолы. Рядом находился дом служителей, затрясшихся от страха при виде своего учителя, приведшего с собой человека с другой планеты. Дальше располагались бараки рабов. «Смотри, рожденные на небесах! Мы хорошо с ними обращаемся, правда?» «Да, мы вынуждены в детстве раздробить им руки и ноги, иначе было бы очень опасно содержать здесь сотни мальчиков и юношей. Но разве они плохо питаются?» Их священная пища – тела мужчин, умерших в расцвете лет. Мы говорим им, что их жизнь продолжится в тех, для кого они предназначены. Большинство испытывают чувство удовлетворения. Поверь мне, рожденные на небесах, спроси у них. Но помни, их мозг не развит, ведь они год за годом ничего не делают. В начале каждого лета мы убиваем их быстро, чисто и не больше, чем требуется для нового поколения юношей, достигших возраста возмужания. По одному рабу на четырех мальчиков, не более. И это прекрасный обряд. Настоящий праздник с последующим пиром и танцами. Понимаешь теперь, рожденные на небесах, вам нечего бояться нас. Мы не какие-нибудь дикари, совершающие набеги на соседей и воюющие с ними, чтобы добыть человеческое мясо. Мы цивилизованы, не как вы, подобные богам. Нет, так я никогда не скажу. Но цивилизованы, мы достойны вашей дружбы, правда же? Правда, рожденные на небесах.

Чена Дарнард, возглавляющая в экспедиции группу антропологов, дала компьютеру задание просканировать банк данных. Как и прочее, этот переносной компьютер был связан с базовым, расположенным на Новой Заре. В данный момент космический корабль находился с противоположной стороны планеты и пройдет некоторое время, прежде чем сигнал через серию ретрансляционных станций дойдет до него и вернется обратно. Чена отклонилась назад и...

0: моя группа уже обнаружила следы древней цивилизации. «Я говорила с Рогером более часа», — все тем же ровным тоном ответила Эвелит, по-прежнему спокойно глядя на Чену. «Ты же знаешь, я умею расспрашивать людей, а он не был готов к этому и ничего не скрывал. Рогер подробно рассказал мне обо всем. Лаконессы не так примитивны, как их технологии. Они столетия жили под угрозой нападения дикарей, и это способствовало созданию широкой разведывательной сети. Поэтому они хорошо знают, что происходит вокруг, и хотя родовые обычаи чрезвычайно разнообразны, каннибализм развит повсеместно. Вот почему никто из лаконессов ни разу не упомянул о нем. Они почли за счастье, что у нас собственные пути добывания человеческого мяса».
1: «Что существует множество способов?»
0: «О, да. На Лаконе, например, откармливают для этой цели рабов. А дикари, живущие в джунглях, слишком бедны и вынуждены вести постоянные войны. Некоторые устраивают ежегодные битвы внутри племени и кто знает, что еще. Но везде так или иначе мальчики, достигающие половой зрелости, совершают обряд, согласно которому они должны съесть мясо взрослого мужчины». Чена прикусила губу.
1: «Господи, как же это началось?»
0: «Поиск закончен», — обратилась она к компьютеру. «Да», — раздался голос машины. «Данные о случаях каннибализма среди людей довольно скудны. На всех известных нам до сих пор планетах он запрещен, хотя ранее иногда считался возможным, если для поддержания жизни не существовало никаких других способов. Встречались очень ограниченные формы того, что можно назвать церемониальным каннибализмом. Например, на Лохлане среди фалкинов существовал обычай выпивать незначительное количество крови друг друга при произнесении клятвы братства». «Все это сейчас неважно», — напряженно проговорила Чена. «Нас интересует, что произошло на этой планете. Что это? Дегенерация или атавизм? Есть ли данные о Земле?»
2: «Очень фрагментарные. Во-первых, многое было утеряно во время долгой ночи. Кроме того, последние примитивные общества исчезли там до того, как начались межпланетные путешествия. Но все же остались кое-какие сведения, собранные древними историками и учеными. Каннибализм обычно был составной частью обрядов, связанных с принесением человека в жертву богам. Как правило, их оставляли несъеденными, но изредка попадалась религия, где тела жертв или отдельные части их съедались либо людьми, принадлежащими к избранному классу, либо всеми членами сообщества. Так, например, в Мексике ацтеки за год приносили в жертву своим богам около 1000 человек. А следовательно, они вынуждены были вести войны, что, в свою очередь, в конце концов, помогло европейским завоевателям найти союзников среди других малоразвитых народов. В основном пленников убивали, а их сердца отдавали идолам. Но известен, по крайней мере, один культ, где тела убитых распределялись среди церковнослужителей. Каннибализм служил также некой магической формой. Съедая кого-то, вы, по их понятиям, приобретали тем самым его достоинство. Это лежало в основе каннибализма в Африке и Полинезии. Современные исследователи сообщают, что подобные блюда поедались с наслаждением, что, впрочем, легко понять, особенно для бедных протеином ареалов. Единственный факт неритуального каннибализма мы встретили у индейцев, живших на Карибских островах в Америке. Они ели мясо человека, поскольку им нравился его вкус. Там предпочитали есть детей, и для рождения потомства специально брали в плен женщин. Мальчиков-рабов кастрировали, чтобы их мясо стало мягче и нежнее. Вследствие сильного отвращения и полного неприятия подобной практики европейцы истребили жителей Карибов до последнего человека. На этом закончился отчет компьютера об имеющейся информации. Чена скривилась. «Пожалуй, я понимаю европейцев». Эвелит время от времени удивленно поднимала вверх брови, но при этом ее лицо по-прежнему казалось застывшей маской.
0: «Ты ведь считаешь себя объективным исследователем?»
2: «Да, считаю. Но существует еще такая вещь, как экспертная оценка, и потом они убили Данли».
0: «Не они. Один из них, и я его найду.
1: Но он продукт этой культуры, такой же больной, как и вся раса».
0: Чена вздохнула, пытаясь говорить спокойно.
1: «Очевидно, что в основе этой болезни лежит какой-то ритуал. Думаю, что первоначально все шло из Лакона. Практически всегда более развитые народы оказывают некое культурное воздействие на всех остальных. А здесь, на острове, естественно, что ни одно племя не избежало подобной инфекции. Позднее лаконессы развили и рационализировали это.

0: добычей, а у дикарей он остался в неприкрыто жестоком виде, но и у тех и других жизнь основана на человеческих жертвах.
1: «А можно отучить их от этого?» — спросила Эвелит почти без всякого интереса.
0: «Да, со временем теоретически. А практически, в общем, я знаю довольно много о том, что происходило на Земле, и не только там, когда более высокоразвитые народы пытались реформировать примитивные сообщества. Разрушилась полностью вся структура. И это неизбежно. Подумай, что произойдет, если мы скажем аборигенам, что они должны отказаться от этого обычая. Они нас просто слушать не станут. И не могут услышать. Они должны иметь внуков и знают, что мальчик не станет мужчиной, если не съест определенные части мужского тела. Нам придется завоевывать их, большую часть убить, остальных взять в плен, глупо. А когда подрастет следующее поколение мальчиков, и они все-таки станут мужчинами без этой магической пищи, что тогда? Представь, какое чувство отчаяния и полнейшей деморализации охватит их. Ведь это потеря традиции, лежащей в самой сердцевине каждой личности. Пожалуй, гуманнее было бы до основания разбомбить этот остров.
1: Чена покачала головой.
0: Нет, резко продолжила она. Действовать можно только постепенно. Послать миссионеров, через несколько поколений их проповеди и собственный пример должны подействовать. Но, к сожалению, сейчас мы не можем позволить себе таких усилий. Слишком долгий путь и слишком много в галактике миров гораздо более достойных той небольшой помощи, какую мы можем оказать. Я склоняюсь к мысли, что надо пока оставить эту планету.
1: Прежде чем задать вопрос, Эвелит пристально посмотрела на Чену. Но не влияет ли на решение твоя собственная реакция на произошедшее?
0: Да, согласилась Чену. Я действительно не могу преодолеть отвращение. И, ты знаешь, я пользуюсь определенным влиянием, так что если совет все-таки попытается набрать миссионеров, то вряд ли это ему удастся.

0: Эвели Церн на мгновение замерла перед небольшим строением их с Данли домом. Таблетки перестали действовать. Искусственная защита разрушилась, и Велит боялась войти. Солнце стояло низко, и все здание казалось наполненным тенями. Издалека слышались шаги, голоса, незнакомые мелодии флейты. Становилось холодно. Велит дрожала. Дом был слишком пуст. Кто-то приближался. Велит с первого взгляда узнала Олсабет Мандейн, снуя в Америке. Уж лучше собраться с силами и войти внутрь, чем слушать ее глупые утешения. Эвелит с трудом преодолела последние 3 ступеньки и закрыла за собой дверь. Данли никогда больше не придет сюда. Никогда. В комнате все напоминало о нем. Кресло, в котором он любил сидеть с потертым томиком стихов. Эвелит не понимала их, и потому поддразнивала его. Стол. Здесь он произносил тосты в ее честь, целовал. Шкаф, где висит его одежда, поношенные шлепанцы, кровать. Все, на чем останавливался ее взгляд, кричало о Данли. Эвелит быстро прошла в лабораторию и задернула занавес, отделявший жилую комнату. Заскрежетали кольца, задевая за трос. В сумерках этот звук наводил ужас. Тяжело дыша, она закрыла глаза, сжала кулаки. «Я не размякну, нет. Ты всегда говорил, что любишь меня за силу. Среди прочих очаровательных качеств добавлял ты, подмигивая. И я не дам пропасть ничему из того, что ты любил». «Я должна торопиться», — сказала она ребенку Данли. «Командование экспедиции согласно с Ченой, и скоро мы отправимся домой. У нас осталось мало времени, чтобы отомстить за твоего отца». «Господи, что я делаю?» — открыв глаза в отчаянии, подумала Эвелит. «Разговариваю с мертвым мужем и неродившимся ребенком». Она включила свет и подошла к компьютеру. Он ничем не отличался от остальных, но на нем работал Данли. Каждая царапина на поверхности этого ящика притягивала ее взгляд. Точно так же Эвелит не могла спокойно пройти мимо микроскопа мужа, его хроматографа и анализатора хромосомного состава, биологических препаратов. Хорошо бы выпить чего-нибудь покрепче, но сейчас нужна ясная голова. Эвелит села за компьютер и приказала: «Включайся». Загорелась зеленая лампочка. Эвелит потерла подбородок, подбирая слова. «Нужно найти дикаря», — проговорила она наконец, «который убил одного из членов нашей экспедиции, забравшего несколько килограммов его мяса и крови и скрывшегося затем в джунглях. Убийство произошло около 60 часов тому назад. Как его отыскать?» Раздалось тихое жужжание. Эвелит представила себе всю цепочку от челночного корабля, затем вверх, сквозь бездонное черное небо до ближайшей орбитальной станции, от нее к следующей, вокруг обрюзшей планеты, пока сигнал не достигнет космического корабля. Затем искусственный мозг направит запрос в соответствующий банк данных, а сканеры бит за битом просмотрят имеющуюся информацию о сотнях и тысячах существовавших когда-либо миров, начиная с Земли, которой, возможно, уже больше нет. Все те данные, что удалось сохранить и спасти во время крушения империи и последовавшие темные века. Эвелит отвлеклась от бесплодных размышлений. Ей захотелось оказаться дома, на Кракене. «Мы поедем туда», — пообещала она ребенку Данли. «Ты будешь жить вдали от всех этих бесконечных машин и расти так, как завещано нам богами». «Запрос», — произнес механический голос. «С какой планеты жертва преступления?» Эвелит слегка облизала пересохшие губы. «Софии, это Данли Церн, твой хозяин. Вполне возможно, что удастся проследить путь вышеупомянутого аборигена. Вас интересует принцип, на котором основан поиск?» «Да». «Биохимическое развитие на Эфее шло примерно так же, как и на Земле». Металлический голос звучал четко и размеренно. «Поэтому у ранних колонистов не возникло никаких сложностей при употреблении в пищу земных пород. Они попали в весьма благоприятные условия, и вскоре популяция выросла настолько, что опасность расовых изменений вследствие мутации или генных колебаний отпала сама собой. Современные жители Эфеи не сильно отличаются от своих предков с Земли, потому их психологические и биохимические особенности хорошо известны. Этот фактор очень важен для большинства освоенных планет. В основном резкие изменения в генотипе происходили из-за того, что первоначальные поселения были слишком малы и обособлены. Эволюционная адаптация к новым условиям редко приводила к радикальным переменам в биологической структуре. Например, большая мощь среднего жителя кракена, вызванная сравнительно высокой силой тяжести на планете. Белый цвет лица – следствие бледного ультрафиолетом солнца, а крупные габариты помогают легче переносить холод. Но их предками были люди, приспособленные к жизни в таком мире. Отклонения от присущей им нормы нельзя назвать чрезвычайными. Они не мешали поселенцам жить на большинстве планет, подобных Земле, и постепенно смешиваться с их коренным населением. Но иногда вследствие каких-то исключительных условий происходят значительные вариации. Например, из-за малого размера первоначальной популяции. Либо на данной планете не могло прокормиться много народу, либо люди погибли после падения империи. А в результате значительные генетические отклонения и мутации в потомстве выживших колонистов. Естественно, что изменения наиболее вероятны в тонких структурах, эндокринной и ферментной системах, а не в анатомии человека. Примером может служить такой хорошо известный случай, как реакция жителей Гвидиона на никотин и некоторые обезболивающие средства. Иногда развитие обитателей двух планет приводили к их взаимной стерильности. Что касается этой планеты...
1: Эвелит почувствовала, что ее выдернули из задумчивого состояния, в которое она погрузилась во время лекции.
0: То теперь многое прояснилось. Некоторые завезенные с Земли виды растений прижились здесь, другие отмерли после того, как была утеряна технология их возделывания. Таким образом, колонисты все больше и больше использовали для питания местные виды растений и животных. Но в них отсутствуют многие элементы, необходимые для нормального развития человека. Например, витамин С встречается только в растениях, первоначально привезенных с Земли. Серн заметил, что здесь употребляют в пищу огромное количество стеблей и листьев этих растений, и, как следствие, значительные изменения в желудочно-кишечном тракте местных жителей. Это видно на флюорограммах. Интенсивные исследования мяса местных животных показали, что в нем не хватает трех основных аминокислот. Адаптация человека должна была повлечь за собой серьезные изменения на молекулярном и субмолекулярном уровнях. Соответствующие расчеты я могу провести. Расчет окончен.
1: Эвелит крепко вцепилась в ручки кресла и затаила дыхание.
0: Вероятность успеха поиска весьма велика, поскольку структура мяса человека с эфеей близка к местным аналогам. Оно может быть переработано в процессе обмена веществ, но тело местного жителя, употребившего его в пищу, будет выделять некоторые вещества, которые, в свою очередь, придают определенный запах коже, дыханию, а также моче и фекалиям. Наши детекторы позволят определить этот запах на расстоянии в несколько километров и в пределах 60-70 часов с начала процесса. Но поскольку при этом соответствующие молекулы подвергаются распаду и сложным превращениям, то рекомендую вам действовать как можно быстрее.
1: «А я найду убийцу Данли!» Эвелит погрузилась в темноту.
0: «Я могу приготовить для вас необходимые микроорганизмы и составить программу поиска. Хотите?» – раздался вопрос компьютера. «Они будут в вашем распоряжении примерно через 3 часа».
1: «Да», — она заикалась. «И, пожалуйста, нет ли каких-нибудь еще советов?»
0: «Не надо убивать преступника сразу же. Лучше привести его сюда и обследовать. Если не из каких-нибудь других соображений, то, по крайней мере, для того, чтобы довести до конца научные исследования».
1: «И это говорит машина», — мысленно вскричала Эвелит.
0: «Она предназначена только для облегчения научного поиска, ни для чего больше, но это его машина».
1: Ответ компьютера так походит на то, что, скорее всего, сказал бы сам Данли, что она не смогла сдержать.

0: Сразу же после захода солнца на небе появилась большая луна, единственная в этом мире. В ее свете потонули звезды. Джунгли окрасились в серебристо-черные тона. Ледяные вершины горного массива Бурус растворились в пустоте нереального пейзажа этой странной планеты. Велит прижалась к рулю гравилета. Вокруг свистал ветер. Он нес с собой холод, хлюпал и хихикал за спиной. Время от времени в темноте что-то ухало. В ответ раздавались неясные скрипы и карканье. Эвелит хмуро посмотрела на индикаторы поиска, горящие на панели управления. Мельтающие кривые, слепящие хаоса. Мору должен быть где-то здесь. Он не мог за это время пройти пешком всю долину. Если она так и не найдет его в указанном районе, значит ли это, что Мору мертв? Ведь его тело не может исчезнуть бесследно, если только его не закопали на большой глубине. Ну что ж, попробуем еще раз. Здесь. Эвелит достала из пакета пузырек и открыла его. Множество крошечных жучков выбралось наружу. В лунном свете они образовали туманную пелену. Неужели опять ошибка? Но нет. Похоже, танцующие в воздухе пылинки выстраиваются в едва заметную, исчезающую в темноте светлую полосу. С замирающим сердцем она взглянула на индикатор. Нейродетекторная антенна больше не раскачивалась, а явно указывала на запад. Северо-запад с отклонением 32 градуса ниже горизонта. Так повлиять на ее поведение могла лишь высокая концентрация жучков. И только особая смесь молекул, на которую эти жучки были настроены, могла заставить их целенаправленно двигаться к одной точке, источнику этой смеси. «Я!» — Велит не смогла сдержать в груди неистового крика ястреба, увидевшего добычу. Но сразу же прикусила губу, не замечая, что кровь сочится по подбородку, не издавая больше ни звука, повела гравилет в нужном направлении. Преодолев несколько километров, она нашла на опушке поляны в лесу что-то вроде стоянки. Среди пышной растительности мерцали лужи с грязной накипью на поверхности воды. Вокруг плотной стеной стояли деревья. Эвелит застегнула шлем и надвинула на глаза защитные очки, позволяющие лучше сориентироваться в темноте. Теперь она разглядела убогую постройку с односкатной крышей, сплетенную из виноградной лозы и ивовых прутьев. Хижина прижималась к высоким деревьям, чтобы под их ветвями укрыться от посторонних взглядов. Вскоре Эвелит заметила приближающихся жучков. Она опустила гравилет на высоту 1 метра над землей и встала на ноги. Правой рукой вынула из кобуры пистолет, заряженный капсулами с быстродействующим снотворным. Левую положила на бластер. Из укрытия ощупью выбрались сыновья Мору. Жучки кружили вокруг них, размывая, словно туман, их очертания. «Конечно же!» — Эвелит захлестнула волна ненависти. «Они устроили пир!» Сейчас они более чем когда-либо напоминали гномов. Большие головы, короткие руки и ноги, отвислые от постоянного недоедания живот. Мальчики их возраста на Кракене намного выше и ближе по развитию к мужчинам, а эти какая-то пародия на взрослых. За детьми выбежали родители. Жучки не обращали на них никакого внимания. Мать рыдала, но внимание Эвелит было приковано к Мору. Хромая, тот выбежал из хибары всем своим видом, напоминая жука, копошащегося в навозной куче. В правой руке он держал каменный нож. «Тот, которым он убил Данли», — с ужасом подумала Эвелит. «Я отниму этот нож вместе с рукой, которую он поднял на Данли. Я разоружу его, но оставлю в живых. Пусть он видит, как я поступлю с его отродьем». Жена Мору пронзительно закричала. В свете луны она увидела отливающий металлическим блеском гравилет, возвышающуюся гигантскую фигуру женщины. «Я пришла за тем, кто убил моего мужа», — громко проговорила Эвелит. Мать снова вскрикнула и бросилась вперед, прикрывая собой детей. Мору хотел обогнать ее, но хромая нога подвела его. Он споткнулся и упал в лужу. В тот момент, когда он сумел выбраться из грязи, Эвелит выстрелила в женщину. Та свалилась, не произнеся ни звука. «Бегите!» – закричал Мору. Он бросился на гравилет. Эвелит нажала кнопку управления, и машина моментально взмыла вверх, кружась над мальчиками. Эвелит подстрелила их сразу. Мору никак не мог помешать ей. Он склонился над ближайшим из лежащих сыновей, взял тело на руки и поднял глаза наверх. Вокруг струился безжалостный лунный свет.
1: «Что вы теперь можете сделать мне?» – в отчаянии прокричал он.
0: Эвелита глушила и его. Приземлилась, вышла из гравилета и быстро связала всех четверых. Погрузив тела на борт, она отметила, что они оказались даже легче, чем она ожидала. Ее начало трясти, как от лихорадки. Пот лился ручьями, так что одежда прилипла к телу. В ушах стоял гул. «Я уничтожу вас», — произнесла она с содроганием. «Уничтожу». Голос звучал отчужденно. Какая-то частичка в глубине сознания удивилась тому, что она говорит на своем родном языке, неизвестно с кем. «Я бы предпочла, чтобы всего этого не было. Но я помню совет компьютера. Коллеги Данли должны провести исследование. Это не так уж страшно. По правилам Союза планет, после того, что вы совершили, мы имеем право арестовать вас, и никто из друзей Данли не почувствует никаких сентиментальных сожалений по отношению к вам. Нет, они не будут бесчеловечны. Несколько проб клеточных тканей, кое-какие тесты, анестезии, когда потребуется. Ничего, что могло бы причинить вред. Всего лишь клиническое обследование, как можно более тщательное. Без сомнения, питаться вы будете лучше, чем когда-либо. А если медики обнаружат какие-то недуги, они их излечат. В конце концов, Мору, они отпустят твою жену и детей». Она взглянула на его лицо. Ужасное лицо. «И я довольна», — сказала она. «Да, довольна, что для тебя, не понимающего, что происходит, все это будет мучительно. А потом, когда закончится исследование, я потребую тебя обратно. Они не смогут отказать мне в этом. Даже твое племя изгнало вас, так? Мои коллеги не позволят мне ничего сделать с тобой, но убить я тебя обязан».
2: Она включила мотор и стартовала по направлению к Лакону. Как можно быстрее, пока чувствовала, что удовлетворена ходом событий.
0: Потом бесконечные дни без него, дни и ночи. Ночью было легче. Она спала, либо работала до полного изнеможения, либо принимала таблетки. Данный редко появлялся в ее снах, но днем она не могла глушить себя пилюлями. К счастью, дел было много. Она готовилась к скорому отлету, и рук, как всегда, не хватало. Предстояло размонтировать, упаковать и перевести на корабль всю аппаратуру. Подготовить к полету новую «Зарю», оттестировать многочисленные системы управления полетом. Знания и опыт «Эвелит» позволяли ей также выполнять функции механика и руководить погрузочными работами. Кроме того, она по-прежнему отвечала за охрану лагеря. Капитан Джонафер не считал последнее необходимым.
3: «Что вас беспокоит, лейтенант?»
4: «Аборигены до смерти боятся нас. Они напуганы тем, что вы делаете. Жутким грохотом в небе,

0: выхватами, слепящими лучами прожекторов в темноте. Я с трудом уговорил их не покидать город.
1: «Пусть делают, что хотят», — огрызнулась она. «Нам-то какое дело?»
0: «Мы пришли сюда не для того, чтобы разрушить все до основания, лейтенант».
1: «Нет. Однако они, насколько я понимаю, поступили бы по отношению к нам именно так, если бы им представилась такая возможность. Представьте себе, какими достоинствами обладает, по их мнению, ваше, например, тело».
0: Джонафер вздохнул и сдался. Но когда она отказалась принять Рогера, он приказал ей сделать это и вести себя с ним корректно, как полагается цивилизованным людям. Клефф вошел в помещение биолаборатории. Эвелит не хотела встречаться с ним в жилых комнатах, держа в руках подарок — меч, сохранившийся со времен Империи. Она заколебалась. Без сомнения, это бесценный дар для музея. «Положите на пол», — велела она Рогеру. Поскольку Эвелит занимала единственный стул, Рогер стоял. Он выглядел постаревшим.
2: «Я пришел», — прошептал он, — «чтобы сказать, как мы в Лаконе счастливы, что мы можем помочь вам отомстить убийце».
0: «Если я смогу отомстить», — поправила она. Он не мог вынести ее угрюмого взгляда.
2: «Я рад, что рожденная в небесах смогла легко найти тех, кого хотела, и знает верность, живущую в наших сердцах. Мы не хотели зла ее народу».
0: Ответа не последовало. Пальцы Рога расплелись узлом.
2: «Тогда почему ты оставила нас?» — взмолился он. «Когда вы пришли, когда мы увидали вас впервые, вы заговорили с нами ничтожными. Вы сказали, что останетесь на много лун, а после вас придут другие, чтобы учить и торговать, и сердца наши возрадовались. И не одни товары, что мы когда-нибудь купим у вас, тому причины и не способы ваших мудрецов покончить с голодом, болезнями, опасностями и скорбями. Нет, радость нашу и благодарность вы породили словами о чудесах. Мир наш, да то ли тесный, душный, распахнулся, но теперь вы уходите. Я спрашивал, когда осмелился, и всегда ваши мужи говорили, что никто более не вернется к нам. Чем мы оскорбили тебя, о рожденные в небесах, и как нам искупить вину?»
0: «Перестать обращаться с другими людьми, как со скотиной», — процедила Эвелит.
2: «Дошло до меня, что вы, люди со звезд, почитаете дурным то, что происходит в святом месте. Но мы делаем это лишь раз в жизни, урожденные в небесах, и не по доброй воле.
0: Иной причины нет». Рогер пал перед ней ниц. «Быть может, нет ее урожденных в небесах», — взмолился он.
2: «Но мы лишь смертные. Если сыны наши не обретут мужества, им не придется зачать собственных детей, и последний из нас умрет в одиночестве, в мертвом мире, и некому будет расколоть ему череп смертный его час, дабы выпустить душу».
0: Рогер осмелился поднять взгляд, но то, что он увидел, заставило его скуля уползти. Позднее к Эвелит подошла Чена Дарнард. Они выпили по коктейлю, поболтали немного ни о чем. И только тогда антрополог перешла к делу.
3: «Ты была довольно сурова с Сахемом».
0: «Как ты?» Эвелит вспомнила, что разговор записывается, как и все беседы с туземцами, для последующего изучения. «А что мне оставалось делать? Поцеловать эту живую тварь в щечку?» «Нет, наверное». Чена заметно вздрогнула. «Ты первая подписалась под официальной рекомендацией предоставить эту планету ее судьбе».
3: «Верно. Но теперь, не знаю, я испытывала такое отвращение. Но и сейчас есть, однако, я наблюдала за медиками, когда они обследовали твоих пленников».
0: «Ты была там?»
3: «Нет».
0: «Зря. Если бы ты видела, как они дрожат и визжат от страха, когда в лаборатории их пристегивают ремнями, как льнут друг другу, вернувшись в комнату.
3: Но ведь им не причиняют боли и, надеюсь, никого не покалечили случайно».
0: «Конечно, нет. Им пытались объяснить, что бояться нечего, но как они могут поверить словам своих тюремщиков?
3: Во время исследований им не дают транквилизаторов, иначе результаты окажутся недостоверными. Их изматывает мучительный страх перед абсолютно неведомым. Ладно, Эвелит, хватит об этом. Больше не могу. Антрополог вздохнул и пристально посмотрел на собеседницу. А вот ты можешь. Эвелит покачала головой. Ты думаешь, я злорадствую, торжествую? Нет, поверь. Да, я застрелю убийцу Дана. Этого требует честь моей семьи. Остальные пленники смогут уйти, даже его сыновья. Несмотря на то, что они ели мясо моего мужа. Она налила себе в бокал побольше и залпом выпила. Почувствовала, как горит все внутри. Надеюсь, ты будешь милосердна. Дан ли одобрил бы это? Он любил одну пословицу, по его словам, очень древнюю. «Не забудь, мы из одного города, и я знаю, знала его дольше, чем ты». Он часто повторял: «Не уничтожай врагов, если это поможет сделать их друзьями». «Подумай», — ответила Эвелит, — «ведь ты не пытаешься подружиться с ядовитыми насекомыми, а давишь их каблуком». «Но человек — продукт того общества, в котором он живет», — настойчиво продолжала Чена. Она сжала руку Эвелит, но та не ответила на рукопожатие. «Что такое один человек, одна жизнь против всего, что его окружает, против тех, кто живет рядом с ним или жил раньше? Каннибализм не был бы распространен на острове повсеместно, если бы он не был наиболее глубоко укоренившимся культурным императивом этой расы». «Что это за раса такая?» — с возрастающим гневом хмуро ухмыльнулась Эвелит. «Если они приняли такой императив? И согласись, я ведь тоже имею право на свои собственные культурные императивы. Я стремлюсь домой. Хочу увезти ребенка Данли подальше от вашей безвольной цивилизации, но он не будет расти униженным из-за того, что его мать оказалась слишком слабой, чтобы воздать за убийство его отца. А теперь извини, мне пора. Завтра рано вставать, предстоит много дел с упаковкой грузов и перевозкой их на корабль». И день действительно оказался трудным. Эвелит вернулась домой на заходе солнца. Она устала больше обычного, однако боль, постоянно терзавшая ее, понемногу стихала. Она подумала однажды, и эти абстрактные размышления не показались ей ужасными, что еще молода, что пройдут годы, и, возможно, другой мужчина появится в ее жизни. «Но моя любовь к тебе никогда не умрет», — мысленно обратилась она к Дамле. Эвелит шла, еле волоча ноги. Скрипел песок. Наполовину все уже было собрано, упаковано и отправлено на новую зарю. Большая часть персонала тоже перебралась на корабль. Стоял тихий вечер. Небо отливало желтым светом. Немногие оставшиеся в лагере члены экспедиции суетились среди машин. Лакон казался стихшим и успокоенным, каким он станет вскоре после их отлета. Глухой звук собственных шагов был приятен на Эвелит. Она вошла в кабинет Джонафера. Он ждал ее, неподвижно сидя за столом. «Все прошло успешно, без всяких инцидентов», — отрапортовала женщина. «Садитесь», — устало произнес капитан. Она подчинилась. Оба молчали. Наконец, не меняя выражения лица, Джонафер сказал: «Медики закончили клиническое обследование пленников». Для Эвелит это было как гром средь ясного неба. Она попыталась подыскать слова. «Как уже?» «Я хотела сказать, ведь у нас нет специального оборудования, и занималось этим всего несколько человек, да и без Данли, эксперта по биологии Земли. Антропологи нуждаются в полном исследовании на хромосомном уровне, из его невозможно провести так быстро». «Да, это так», — согласился Джонафер. «Ничего существенного они не нашли. Может, результаты и были бы другие, если бы Уден и его сотрудники представляли, что ищут. Тогда бы они сформулировали пару гипотез, а затем проверили бы их исследования аборигенов. Может, и удалось бы понять, как идет у них процесс обеспечения. Вы правы, профессиональная интуиция Данли Серна смогла бы направить эти исследования в нужном направлении, а так им приходится практически наугад, да и от запуганных невежественных дикарей нет никакой помощи. В общем, биологи вынуждены работать вслепую методом проб и ошибок. Они, правда, выявили некоторые особенности деятельности пищеварительной системы, но все это может быть следствием местной экологии». тогда почему ученые прекратили обследование? Мы же уедем самое раннее через неделю. Они сделали это по моему приказу. После того, как Уден продемонстрировал мне, что у них происходит, и сказал, что независимо от того, что я решил, он не намерен продолжать эти пытки.
2: Пытки?
3: А, понятно, вы имеете в виду психологические мучения пленников? Да, я видел привязанную к столу тощую женщину, всю опутанную проводами от гудящих и вибрирующих приборов. Она не заметила меня. Ее глаза побледнели от ужаса. Ей, наверное, казалось, что из нее вынимают душу. А может, она думала, что происходит что-то более страшное, чему она не могла подобрать название. Я видел в камере ее детей, держащихся за руки. Они как раз достигли возраста возмужания, и кто знает, как все пережитое скажется на их психологическом и сексуальном развитии. В той же камере лежит их отец, напичканный наркотиками после того, как решился проложить себе путь прямо сквозь стену. Уден и его помощники пытались расположить к себе пленников, стать их друзьями, но ничего не вышло. А только те знают, что они в руках людей, ненавидящих их, а причина этой ненависти – смерть. Джонафер на некоторое время замолчал. «Всему есть предел, лейтенант», — продолжил он минуту спустя. «Наказанию и науке тоже. Тем более, что шансы обнаружить что-то новое чрезвычайно малы. Я приказал прекратить обследование. Завтра жену, Мору и его детей отпустят домой».
2: «Почему не сегодня?»
3: Эвелит заранее предвидела ответ капитана. «Я надеялся...» Джонафер говорил очень медленно, что вы согласитесь отпустить с ними и самого Мору.
2: Нет.
3: Ради бога. Вашего бога. Эвелит не смотрела на капитана.
2: Нет, не могу.
3: Пожалуй, я и сама хотела бы уже избежать этого, но Данли был убит не в честном бою. Его закололи, как свинью. В этом ужас каннибализма. Он превращает человека просто в мясо, подобно любому животному. Я не могу вернуть Данли, но я считаю, что людоед – не что иное, как животное. Опасное животное, которое необходимо застрелить.
2: Понимаю.
3: Джонафер долго смотрел в окно. В заходящих лучах солнца его лицо казалось медной маской. «Ну ладно, вы не оставляете мне выбора», — наконец произнес он холодно. «По закону Содружества и согласно уставу экспедиции я вынужден уступить вам. Однако не будет никаких церемоний, вам все придется сделать самой. Пленника привезут к вам, когда стемнеет. Вы сразу же расправитесь с ним, а затем будете присутствовать при кремации останков». Ладони Эвелит моментально покрылись потом. Она никогда не убивала беззащитного человека.
2: Но он убил.
3: Понятно, капитан. Отлично, лейтенант. Теперь можете идти наверх и присоединиться к ужину. Никому ни слова. Будьте готовы в 26.00. Эвелит сглотнула, у нее пересохло горло. Это не очень поздно. Я хочу, чтобы в лагере все уснули. Он в упор посмотрел на женщину. И у вас будет время передумать.
2: Нет.
3: Она вскочила и почти побежала к двери. Ее преследовал голос капитана.
2: Данли наверняка попросил бы вас об этом.

Пришла ночь и заполнила собой всю комнату. Эвелит лежала, не включая света, она не вставала. Казалось, будто стоящий на пути любимый Скулданный не позволял ей сделать это. В конце концов, она вспомнила про транквилизаторы. У нее оставалось несколько таблеток, они помогут ей совершить экзекуцию. Без сомнения, Дженнифер прикажет дать Мору наркотики. Теперь-то уж точно, перед тем, как привести его сюда. Почему бы ей тоже не привести себя в более спокойное состояние? Нет, так нельзя. Почему, собственно, нет? Не знаю. Я больше уже ничего не понимаю. А кто понимает? Один Мору, он-то знает, зачем безжалостно убил доверявшего ему человека. Эвелит неожиданно обнаружила, что устало улыбается в темноте. Да, теперь Мору увидел, что у сыновей появляются первые признаки половой зрелости. Это должно немного утешить его. Странно, что пережитый стресс не помешал перестройке организма юношей. Скорее могла произойти задержка в развитии. Конечно, повлияла сбалансированная диета, да и врачи помогли избавиться от некоторых заболеваний. И тем не менее странно. Кроме того, за столь короткое время даже в нормальных условиях и у нормальных детей не могли так явно проявиться внешние признаки. Данли точно заинтересовался бы этим фактом. Она представила себе его сосредоточенного, потирающего лоб, радостно улыбающегося от удовольствия при встрече с неизвестным. «Хорошо бы разобраться в этом самому!» Как бы услышала она его слова, обращенные к Удену за кружкой пива. «Это может полностью поменять нашу точку зрения». «Как?» – спросил бы Уден. «Ты занимаешься общей биологией, а психологией человека – это совсем другое дело». «И да, и нет. Моя основная работа – изучать флору и фауну Земли и то, как они адаптируются к условиям новых планет. Кстати, человек тоже принадлежит к миру животных». Но Данли больше нет, и никто не выполнит за него его работу. Хотя бы частично. Но она бежала от этой мысли, как и от воспоминаний о том, что она должна будет сделать сегодня. Она старалась не отвлекаться и думать только о том, что кто-то из сотрудников Удена должен попытаться использовать накопленные Данли знания. Как справедливо заметил Дженнифер, Данли смог бы направить изыскание ученых, нашел бы, на первый взгляд, незаметное и неординарное решение. А Уден и его ассистенты шли по проторенному пути. Никому из них даже в голову не пришло воспользоваться компьютером Данли, посмотреть имеющиеся там данные. Но, с другой стороны, это понятно. Они ставили перед собой только медицинские задачи. К тому же они не хотели быть жестокими. Страдания, которые они причиняли пленникам, как бы подсознательно вынуждали их поскорее закончить исследование и не развивать те идеи, которые могли бы привести к дальнейшему углублению обследования аборигенов. Данли с самого начала по-другому подошел бы к решению проблемы. Неожиданно наступила темнота. У Эвелит перехватило дыхание. В комнате было слишком жарко и тихо. Ждать еще долго, и надо что-то делать, иначе воля ослабнет, и она не сможет нажать на спусковой крючок. Она встала и пошла в лабораторию. Щелкнула выключателем. На мгновение свет ослепил ее. Эвелит подошла к компьютеру и сказала: «Включайся». Зажегся индикатор. Эвелит бросила взгляд на окна. Они были абсолютно черными. Луна и звезды скрыты тучами. «Как?» Звук ее голоса походил на хриплое карканье. В ней родилась злость. «Возьми себя в руки и перестань бормотать, что ты за мать такая будешь для своего ребенка». «Как можно с биологической точки зрения объяснить поведение людей на этой планете?» Смогла она, наконец, задать вопрос. «По-видимому, эта проблема должна рассматриваться в терминах психологии и антропологии», — ответил голос машины. «Может быть, да, может и нет». Она постаралась выстроить некую логическую цепочку и не дать разбежаться мыслям. «Возможно, развитие аборигенов на чем-то остановилось, и их просто нельзя считать настоящими людьми. Я бы предпочла думать о Мору именно так». «Смотри все имеющиеся записи, включая подробное описание клинического обследования 4 пленников, сделанные за последние дни. Сравни с базовыми данными с Земли. Я хочу получить разумные теории». Она заколебалась. «Вернее, те, которые напрямую не противоречат фактам. С разумными мы уже имели дело». Машина загудела. Эвелит прикрыла глаза и положила руки на край стола. «Данли, пожалуйста, помоги мне».
Неожиданно для нее, как будто с другого конца бесконечности, раздался голос машины. Обряд каннибализма, связанный с достижением юношами данной планеты половой зрелости, единственный факт, который нельзя объяснить соответствующей средой и особенностями исторического развития. Согласно данным антропологов, истоком его мог быть культ человеческих жертвоприношений. Однако данная теория не объясняет некоторые моменты, а именно следующие. На Земле религии, включающие жертвоприношения, чаще всего расцветали в обществе, занимающемся сельским хозяйством, так как, в отличие от охотников, их уровень жизни сильно зависел от плодородия почвы и хорошей погоды. Но даже для них принесение людей в жертву богам в исторической перспективе оказывалось невыгодным, что хорошо видно на примере ацтеков. В Лаконе рационализировали подобную практику, создав для этой цели строгую систему рабства и уменьшив таким образом негативное влияние на развитие общества. Но для жителей равнины этот обычай служит источником постоянной опасности, отнимая силы и ресурсы, жизненно необходимые для выживания. Представляется маловероятным, что при этих условиях перенять

0: У лаконессов культ мог распространиться среди всех племен острова. Однако произошло именно так. Следовательно, в нем заложен какой-то другой смысл, и мы должны выяснить истину. Методы добычи, приносимых в жертву людей, весьма разнообразны, а потребность в них всегда примерно одинакова. Как и у лаконессов, для четырех мальчиков, достигших возраста возмужания, необходимо и достаточно тело одного взрослого мужчины. Убийца Данли Стерна не мог унести с собой все его тело целиком. Те части, которые он забрал, наводят на следующие размышления. Видимо, у мужского населения планеты развился дифтероидный феномен. Подобное явление не встречалось ранее среди людей и высших животных известных нам миров, но оно возможно при некоторых модификациях Y-хромосом. Необходимо оттестировать имеющиеся изменения хромосом и тем самым проверить данную гипотезу. Это несложно. Голос умолк. Эвелит чувствовала, как кровь пульсирует в венах. Не совсем понимаю, о чем идет речь. «Этот феномен был ранее обнаружен на некоторых планетах среди низших животных», — раздался голос компьютера. «Он редко встречается и потому малоизвестен. Название происходит от дифтеры, одного из видов навозной мухи на Земле». «Навозная муха». «Да, понятно». Объяснения компьютера продолжались еще долго. Джонафер шел с Мору по лагерю. Руки дикаря были связаны за спиной. Капитан значительно возвышался над ним, однако Мору чувствовал себя вполне уверенно. Сквозь просвет в облаках белоснежной льдинкой сверкала луна. Эвелит стояла на крыльце у двери дома и ждала. Поселок казался пустым. Резко похолодало. Здесь наступила осень, а ветер поднимал с земли и кружил пыль. Шаги Джонафера были слышны издалека. Капитан заметил Эвелит и остановился. Мору сделал то же самое. «Узнали они что-нибудь?» Джонафер кивнул. «После вашего звонка Уден сразу же принялся за работу. Тест получился более сложен, чем тот, что предложил ваш компьютер. Но это естественно, ведь он рассчитан на Данли, а не на Удена. Без вашей помощи Уден никогда бы не придумал такое. Похоже, что гипотеза оказалась верной. Что конкретно он выяснил?» Мору, не двигаясь, ждал, когда кончится диалог на незнакомом языке. «Я не врач», — голос Джонафера звучал ровно. «Но, как мне сказал Уден, хромосомные мутации привели к тому, что мальчики не могут стать мужчинами без дополнительной подпитки гормонами. Он упоминал тестостерон и адрестерон, необходимые для начала в организме целого ряда изменений, приводящих к зрелости. Уден считает, что они обратились к каннибализму, чтобы дать возможность выжить одному-двум поколениям после того, как колонию разбомбили и популяция стала чрезвычайно мала. В этих условиях и закрепились последствия мутации, которые иначе вскоре бы исчезли». «Понимаю», — кивнула Эвелит. «Надеюсь, вам ясно, что все это значит. Я думаю, мы сможем легко прекратить этот варварский обычай. Скажем, что у нас есть другая и лучшая священная пища, и снабдим их таблетками. А потом привезем сюда земных животных, мясо которых содержит все нужные вещества. Генетики же наверняка смогут привести их Y-хромосомы к нормальному виду». Хладнокровие покинуло Джонафера. Рот скривился, маска бесстрастия исчезла. «Я должен был поблагодарить вас за спасение целого народа», – прохрипел он. «Но не могу. Прошу вас побыстрее все закончить». Эвелит шагнула вперед и встала перед Мору. Он вздрогнул, но не отвел взгляда. «Вы не дали ему транквилизатора?» – столбенела она. «Нет», – ответил капитан. «Тут я вам не помощник». «Что ж, это даже хорошо. Ты убил моего мужа», — обратилась Эвелит к Мору на его языке. «Справедливо ли, что я должна убить тебя?» «Да», — Мору говорил спокойно, — «справедливо. Спасибо, что отпустили жену и детей». Он помолчал секунду-другую. «Я слышал, что вы умеете сохранять мясо долгие годы так, что оно не портится. Я был бы рад, если бы мое тело пригодилось твоим сыновьям». Моим оно не понадобится, и сыновьям твоих сыновей тоже.
1: Ты знаешь, почему я убил твоего мужа?
0: В словах Мора звучала тревога.
1: Он был добр и подобен Богу. Но я хромой и не мог по-другому добыть то, что так необходимо моим детям. Еще чуть-чуть, и они уже никогда не стали бы мужчинами.
0: Он мне еще объясняет, как важно быть мужчиной. Эвелит горько усмехнулась. Она повернулась к Дженнеферу, застывшему от напряжения. «Считайте, я уже отомстила за Данли», — сказала она. «Что?» Дженнефер обомлел. «После того, как узнала об этом дифтероидном феномене, нужно было только промолчать, и тогда Мору, его сыновья, весь его народ были бы обречены на каннибализм навеки. Представив это, я около получаса наслаждалась местью. А потом почувствовала удовлетворение и смогла подумать о справедливости», — ответила Эвелит. Она взяла нож. Мору выпрямился. Эвелит встала за его спиной и разрезала ремни. «Иди домой», — сказала она.

0: рассказ Кирилла Бенедиктова «Код Эдипа».
1: «Третья загадка», — промурлыкал голос за ширмой. «Никому до сих пор не под силу было разгадать ее смертный. Попрощайся заранее со своей никчемной жизнью».
0: Голос был похож на женский, но только отчасти. Эдипу показалось, что на этот раз в нем звучали раздраженные нотки. Неудивительно, ведь предыдущие две загадки дались ему довольно легко. «Я готов, вопрошающе», — лаконично ответил он. За ширмой завозились. Остро пахнуло зверем.
1: «Внемли же!» — важно произнес голос. «Какое существо утром передвигается на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?»
0: В зале заброшенного храма стало очень тихо. Было слышно, как назойливо жужжит муха под потолком. Пыльные столбы света, падавшие сквозь дыры в полуразрушенные крыши, освещали расколотые капители рухнувших колонн, обезглавленные статуи богов, разбитые алтари. В восточной стене зиял пролом. За ним обрывался отвесно вниз склон горы, на вершине которой построен был храм Аполлона. Туда, в провал глубиной в 50 стадий, очень скоро полетит тело проигравшего состязание. Эдип на всякий случай оглянулся посмотреть, на месте ли его свидетель. Леокай, конечно же, оказался на месте. Сидел себе на каменном приступке, подставив лицо ласковому осеннему солнышку, и играл с малым котенком, которого Эдип неизвестно зачем подобрал сегодня с утра на городской свалке. Для Леокая, старого воина, ничего особенно интересного в храме не происходило. Ну, пришел к деве львице еще один герой. Ну, придется нести обратно фивы, доспехи и меч. Их чудовище обычно выбрасывает. Скучная, рутинная служба. «Леокай!» — окликнул свидетеля Эдип. «Третья загадка».
2: «Удачи, сынок», — равнодушно откликнулся воин.
0: Заветы предков предписывали свидетелю внимательно выслушивать загадки и следить, чтобы никто из состязающихся сторон не жульничал. Но Леокай наотрез отказался заходить в храм, заявив, что у него дома семеро по лавкам, а кормилец он один. Эдип, впрочем, подозревал, что главная задача свидетеля состоит в том, чтобы не дать одумавшемуся герою сбежать с места состязания. «Ну и Крон с тобой», — беззлобно подумал он. «Все равно всем известно, что сфинкс всегда играет честно». С другой стороны, разгадать все загадки сфинкса не сумел еще никто.

0: почему и резона нарушать правила у чудовища до сих пор не было. Но такие мысли Эдип старался от себя отгонять. «Утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех», — задумчиво повторил он. «Во всем мире не сыщешь такого удивительного существа». Удовлетворенно сказала сфинкс. Из-за ширмы показалась страшная когтистая лапа, покрытая крупной змеиной чешуей. Эдип предостерегающе кашлянул. «Ну ведь если ты спрашиваешь, уважаемая, то, верно, такое существо должно быть?» Когти с противным звуком царапнули каменную плиту, и лапа неохотно спряталась обратно. «И сдается мне, что я знаю, кого ты имеешь в виду», — торопливо добавил Эдип.
1: «Знаешь, говори!» — рявкнули за ширмой. «И помни, попытка всего одна».
0: «Мудрена твоя загадка вопрошающая, а ответ на нее прост. Существо — это человек. В младенчестве оно ползает на четвереньках, в зрелом возрасте уверенно ходит на двух ногах, а в немощной старости опирается на посох». В зале снова повисло молчание. Потом из-за ширмы донеслось зловещее рычание, и Эдип на всякий случай положил руку на меч.
1: «Ты угадал, смертный», — поскучневшим голосом признала сфинкс. «Видят боги, я не понимаю, как тебе это удалось. Может ли быть, что кто-то научил тебя ответу заранее?»
0: Эдип перевел дух. «Нет, вопрошающая, просто я от рождения хром. Много лет приходилось мне ходить, опираясь на тот самый стариковский посох, прежде чем я достаточно укрепил свои мышцы. Теперь-то я обхожусь без него, но хорошо помню, каково быть трехногим». Сфинкс помолчала.
1: «Надо же, как не повезло», — пожаловалась она наконец. «Как, говоришь, тебя звать-то?»
0: «Эдип, вопрошающая. На языке моего народа это имя как раз и значит «опухшие ноги».
1: «На языке моего народа», — передразнило чудовище. «А мы тут с тобой на каком разговариваем? На персидском, что ли?»
0: «Сам я из Каринфа», — охотно развил тему Эдип. Победа привела его в хорошее расположение духа, и он не прочь был поговорить. «Эдипом меня там назвали. А как пришел я в Фивы, надо мною долго смеялись, потому что у фиванцев Эдип означает опухшие...»
1: «Помолчи, смертный!» — властно перебила его сфинкс. «Ты отгадал мои загадки. И теперь имеешь право загадать мне свои. Условия прежние. Если я все отгадаю, быть тебе задушенным. Не отгадаю хотя бы одну. Прыгаю в пропасть, а ты возвращаешься в Фивы победителем. Справедливо?»
0: «Значит, то, что я отгадал все твои загадки, не считается?»
1: «Почему не считается?» — обиделась сфинкс. «Ты же пока живой».
0: Эдип не нашелся, что ответить. «Ладно», — сказал он после долгой паузы. «Вот тебе первая загадка, ответствующая. Что предсказал мне дельфийский оракул прошлой весной?» За ширмой довольно заворчали.
1: «Тоже мне теорема Пифагора. Ты верно спросил у Пифии, кто твой отец с матерью и почему в Каринфе тебя зовут подкидышем. А оракул тебе возьми да скажи...»
0: Тут голос сфинкса внезапно стал высоким и визгливым. Эдип даже отшатнулся от неожиданности.
2: «Убьешь ты своего отца и возьмешь в жены свою мать!»
0: «Тише!» — зашипел Эдип, нервно оглядываясь. «Свидетель услышит».
1: «Ага!» — расхохоталось чудовище. «Стыдишься, смертный? Ну что, отгадал я твою паршивую загадку?»
0: Эдип едва не сплюнул от досады, но сдержался. В храме, пусть и заброшенном, плеваться нехорошо.
1: «Отгадала», — нехотя признал он. «Хотя и не понимаю, откуда тебе это ведомо». «Вообще-то отчитываться не обязана», — сварливо сказала сфинкс. «Ну уж, поскольку ты мне про свое увечье поведал, я тебе тоже кое-что объясню. Пифии смертные, сплетницы каких мало. Чем, думаешь, они там у себя занимаются в свободное время? Перемывают кости тем, кто пришел просить у них совета. Особенно достается таким, как ты, извращенцам».
0: «Но-но!» — прикрикнул Эдип, снова берясь за меч. «Попрошу без оскорблений». За ширмой глухо захлопали огромные крылья, и герой проворно вскочил с каменного сиденья, загремев доспехом. Сидевший у дверей храма Леокай тоже поднялся и осторожно заглянул в полутемный зал. «Эй!» — неуверенно позвал он. «Что там у вас, госпожа душительница? Прикажете вещички выносить?»
3: «Я тебе дам вещички!» — рявкнул Эдип. «Дрыхнешь там на посту, а я тут уже одну

0: Сфинкс. Нельзя такие загадки загадывать. Ты бы еще спросил, какими словами тебя кормилица называла, когда ты ей пиво надул. Ладно, у тебя еще две попытки.
1: Эдип сделал вид, что крепко задумался. Первую загадку он нарочно загадал легкую. Так опытные игроки в кости поначалу всегда проигрывают богатому простачку, чтобы потом, вернее, ободрать его до нитки. К сегодняшнему состязанию герой подготовился основательно. И сейчас у него в запасе оставалось не две, а целых четыре загадки. Причем про одну из них он точно знал, что решить ее ни сфинкс, ни человек не сумеет. Загадку эту он хитростью выманил у странного мудреца, жившего в большом глиняном сосуде из-под вина. От вина там, правда, давно уже остался только дух, но мудрец, тем не менее, всегда выглядел здорово навеселе. Сперва Эдип хотел загадать ее в самом конце состязания, чтобы победа вышла совсем уж красивая, как в сказках. Но теперь это желание казалось ему мальчишеским и едва ли не постыдным. Терять голову у него не было ни малейшего желания, а корона Фиф, обещанная за победу над Сфинксом, казалась все более и более привлекательной. Рисковать не хотелось, и герой, для виду почесав затылки, двинулся к выходу из храма.
0: «Эй, ты куда?» — осведомилась Сфинкс. «Если бежать вздумал, так я тебя в два счета догоню, лучше не позорься».
1: «Вернусь я», — пообещал Эдип. «Сейчас вот возьму кое-что и вернусь». Леокай по-прежнему забавлялся игрой с пестрым котенком, заставляя его ловить свернутый в подобие мышки кусочек серой ткани с привязанной к нему ниткой. Котенок двигался вяло, но Леокай постоянно его тормошил, как и было велено. «Дай сюда», — потребовал герой, остановившись в двух шагах от двери и протягивая к свидетелю широкую ладонь. Леокай тупо уставился на него.
0: «Зверя, давай», — процедил Эдип сквозь зубы.
1: Глаза старого солдата стали похожи на две большие и, скорее всего, фальшивые монеты. Сообразив, наконец, что от него требуется, Леокай ухватил котенка за тощий загривок и нерешительно протянул герою. Котенок был такой маленький, что без труда уместился у Эдипа на ладони. Руку Эдип предусмотрительно спрятал за спину, и котенок тут же свернулся в клубочек и затих. Видно, Леокай здорово утомил его своими играми. Обратная дорога через усеянный битыми черепками и каменным крошевом зал далась Эдипу нелегко. Ширма, отделяющая целлу храма от заалтарной каморы, в которой сидело чудовище, показалась ему сдвинутой в сторону, как если бы сфинкс подглядывал.
0: «Вот тебе вторая загадка, ответствующая», — сказал он, останавливаясь перед ширмой.
1: «В руке у меня некое существо. Ответь, живое оно или мертвое?» Сфинкс молчал, и с каждой секунды этого гнетущего молчания Эдип чувствовал себя все менее уверенно.
0: «Только б не замяукал», — думал он, обливаясь холодным потом. «Эх, надо было птичку словить, как мудрец советовал». «Сволочь!» — негромко, но очень четко произнес голос сфинкса за ширмой. «Сам додумался. Или надоумил кто?»
1: Сказал Эдип, еще не веря до конца в свою удачу. «Ты сначала ответ дай, а потом уж допытывайся. А то, знаешь, грубить-то всякий может».
0: Ширма покачнулась, будто от сильного дуновения ветра, и медленно упала на пол. «Эта загадка не имеет правильного решения, смертный», — торжественно произнесло скрывавшееся за ней чудовище. Оно оказалось не таким уж крупным, поменьше льва, с которым его обычно сравнивали. Большие крылья топорщились за покрытой рыжеватой шерстью спиной. Впрочем, передняя часть сфинкса выглядела вполне привлекательно. Никакой шерсти, никаких перьев, роскошная женская грудь и гладкий округлый живот. Симпатичное девичье личико обрамляли длинные, давно немытые волосы. Черные, слегка раскосые глаза глядели на Эдипа с едва сдерживаемой ненавистью. «Скорее всего, тварь, которую ты зажал сейчас в своем кулаке, еще жива. Постой, постой, это не ответ».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Эдип судорожно вздохнул и расслабил уже готовые сжаться пальцы.
0: «Я сказала, скорее всего, в это самое мгновение. Но если я скажу тебе, оно живое, ты убьешь его, прежде чем достанешь руку из-за спины, и я увижу мертвое тельце».
1: «Какое проницательное чудовище», — с уважением подумал Эдип.
0: «Если же я скажу, оно мертвое, ты просто-напросто не станешь его убивать. Вот почему я думаю, что в настоящий момент времени оно еще живо, ведь воскрешать мертвых ты явно не способен».
1: Сфинкс глухо заворчала и заскребла когтями по каменным плитам.
0: «Подлость!

0: Моя смертная неизмерима. Какой бы ответ ни дала я, неверным его ты объявишь. Ведь единственно верный ответ на загадку твою не имеет смысла для ваших ничтожных умишек, а значит, не будет засчитан.
1: От волнения чудовище заговорило высоким поэтическим стилем, но Эдип не обратил на это внимания. «Что ты имеешь в виду?» — подозрительно спросил он. «Что за единственно верный ответ?»
0: «Ты все равно не поймешь», — фыркнула сфинкс. «Твой несчастный котенок, это же котенок, верно? Для тебя может быть или жив, или мертв. Это не столь уж важно».
1: «Чепуху говоришь, уважаемая», — перебил Эдип. «Как раз для меня это очень важно. Мне, может, этот котенок царскую корону принесет сегодня к вечеру?»
0: «Принесет, принесет», — хмуро подтвердила дева-львица. «И корону, и еще много чего. Я же говорила, что ты не поймешь. Важно то, что для меня твой котенок ни жив, ни мертв одновременно. Для тебя есть только два ответа — живой кот или мертвый кот, а на самом деле их три. Живой кот, мертвый кот, и может быть живой, а может быть мертвый».
1: Эдип натянуто рассмеялся. «Ну, милая, ты же сама понимаешь, что в нашем состязании может быть за ответ не считается. Признаешь свое поражение?» Сфинкс наградила его взглядом, способным заморозить кузню Гефеста вместе с самим богом-кузнецом.
0: «А для чего, думаешь, я вышла? На тебя, подлеца, полюбоваться?»
1: Она гордо тряхнула красивой грудью и, мягко припадая на львиные лапы, двинулась к пролому в стене. «Честная», — мысленно похвалил ее Эдип. «Наглая, конечно, но честная. Будет прыгать». «Не держи на меня зла, душительница», — сказал он вслух. «Я ничего против тебя лично не имею. Это состязание. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает». Сфинкс остановилась и обернулась.
0: «Ты полагаешь, что выиграл, смертный?»
1: «Конечно», — криво усмехнулся Эдип. Он все еще осторожничал, держал котенка за спиной, аккуратно поглаживая его пальцем по костлявой спинке. Котенок мирно дремал, не подозревая, какая страшная судьба его только что миновала. «Ты же проиграла, ответствующая».
0: «Ты глупец!» – прошипела сфинкс. «По-твоему, если один проигрывает, второй обязательно одерживает победу?»
1: «А как может быть иначе?» Дева-львица возмущенно всплеснула крыльями.
0: «Да очень просто! Ты сюда за короной явился, так ведь? Захотел стать царем стовратных фив!»
1: Эдип кивнул.
0: «Корону тебе Крионт обещал, царь фиванский!»
1: «Думаешь, обманет?» – засомневался Эдип.
0: «Да нет, не станет. Он старый, больной, власть ему в тягость. Только правление в фивах наследственное, ты слышал?»
1: Герой снова кивнул, на этот раз менее уверенно.
0: «А это значит, что корону ты получишь, только женившись на сестре царя Иокасте».
1: «Ну да, она, конечно, женщина не молодая», — рассудительно проговорил Эдип. «Но привлекательная, я ее видел, когда с царем разговаривал». Сфинкс присела на задние лапы и пренебрежительно махнула хвостом.
0: «Ты ее и раньше видел, несчастный. Более того, я подозреваю, что царица Иокаста — первая женщина, которую ты увидел в своей никчемной жизни».
1: Эдип сначала не понял, а когда понял, едва не выронил от возмущения котенка. «Ты на что это намекаешь, душительница?»
0: «Лет 20 назад эта глупая девка родила здорового мальчика, наследника трона. А муж ее, Лай, вместо того, чтобы обрадоваться, велел слуге отнести младенца на гору и оставить там, для верности проткнув его икры булавкой. Чтобы обратно не приполз, надо полагать».
1: Эдип побледнел.
0: «Да только вместо волков да медведей ребеночка нашли пастухи из Коринфа», — продолжала сфинкс. «Вот он и выжил, пусть и с опухшими ногами. Лая же в прошлом месяце нашли на Кеферонском перевале с проломленным черепом. Ты там случайно не проходил?»
1: «Ты все это нарочно говоришь», — огрызнулся герой. «Чтобы лишить меня радости честной победы».
0: «Да нужна мне твоя радость», — снова махнула хвостом сфинкс. «Радуйся, пожалуйста. Я просто пыталась тебе объяснить, что победа твоя ничем от поражения не отличается. Вот я сейчас прыгну в пропасть, ты вернешься в город, Крионт отдаст тебе в жены твою же мать и сделает царем фив. А потом в один прекрасный день объявится в городе свидетель твоих злодеяний».
1: «Что за свидетель такой?» — крикнул Эдип, окончательно потерявший самообладание.
0: «Думаешь, на Кеферонском перевале ты всех убил? И господин, и слуг? Нет, мой хороший. старый слуга твоего отца уполз и укрылся в канаве. Вот и вернется он в срок, чтобы тебя обличить. Тут и почувствуешь ты цену победы над сфинксом, глупец. Отца-убийца, муж собственной матери! Вовек не отмыться тебя от такого позора!»
1: Эдип почувствовал, как у него ослабели ноги, и со стоном опустился на расколотый стилобат колонны.
2: «Откуда ты все это знаешь?» — спросил он жалобно. «Ты же прямо сейчас все это придумала!»
0: «Ага!» — фыркнула сфинкс. «И про Кеферонский перевал в том числе!»
1: Возразить Эдип не сумел. Месяц назад на Кефероне он действительно уложил своим тяжелым посохом какого-то богатого одетого наглеца и трех его слуг. Впрочем, было за что. «А нечего приставать к честному юноше с такими предложениями!» — буркнул он.
0: «Не спорю!» — сухо сказала сфинкс. «Лай никогда не вызывал у меня симпатии, так что лично я не стала бы попрекать тебя его смертью. Но ведь жителям Фив ты этого не объяснишь. А уж своей мамочке вдове и подавно».
2: «Что же это получается?» — пробормотал Эдип. «Я победил в состязании, а в награду получу только вселенский позор!»
0: «И мучительную смерть к тому же», — безжалостно добавила дева-львица. «Иокаста повесится с горя. Ты же выколешь себе глаза золотой застежкой ее платья. И пойдешь, проливая кровавые слезы по дорогам Эллады, получая пинки и побои. Сдохнешь, как пес шелудивый, гонимый родными детьми».
2: «Хватит!» — вскричал герой, да так громко, что котенок проснулся и испуганно замяукал. «Я понял!»
0: «Очень хорошо», — удовлетворенно промурлыкал сфинкс. «Теперь я могу с легким сердцем исполнить свой долг».
1: Она повернулась и вновь двинулась к провалу. Эдип вскочил на ноги и побежал за ней.
2: «Постой, душительница! Ты не можешь так просто уйти!»
0: «Это еще почему? Ты выиграл, а я за проигрыш заплачу жизнью».
2: «И ты так легко об этом говоришь?»
0: «А что я, по-твоему, перья у себя на крыльях должна с горя выщипать? Все, прощай, герой. Надоел ты мне со своими комплексами».
2: «Ну погоди же!» — взмолился Эдип. «Ты же мудрак, как сама Афина! Неужели не сможешь найти выход из этой ловушки?»
0: «Какой ловушки? Это честное состязание, ты же сам говорил. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает».
2: «Да ведь получается, что мы оба проиграли. Где же здесь справедливость-то?»
1: Сфинкс нехотя остановилась у самого края провала и снова уселась, недовольно помахивая хвостом.
0: «Ну а чего бы ты хотел?» «Могу, конечно, предложить один вариант, но только он тебя вряд ли устроит».
2: «Какой?» — с надеждой спросил Эдип.
0: «Ну, я отвечаю, что котенок твой жив, ты вправду оставляешь его живым. Я таким образом отгадываю твою вторую загадку, потом третью».
1: Сфинкс замолчала. «А потом душишь», — закончил за нее герой. «Нет уж, спасибо, мне такая справедливость даром не нужна».
0: «Зато никакого вселенского позора. У тебя есть предложение получше?»
1: Эдип призадумался.
2: «Ну, ты, например, можешь не прыгать в эту дыру. Остаешься здесь жить, как ни в чем не бывало, а я потихоньку сбегу и в Фивы уже не ногой».
0: «Я была о тебе лучшего мнения», — заявила сфинкс. «Во-первых, я не могу нарушить условия состязания. Если ты выиграл, я должна прыгнуть. Во-вторых, тебе не удастся бежать незамеченным. Все фиванские граждане, все крестьяне, все пастухи на окрестных пастбищах знают, что ты пошел расправляться с чудовищем. Тебя непременно поймают или забьют насмерть палками, как труса, либо с почетом внесут в стовратные фивы, как героя, что, как ты понимаешь, в твоем случае ничуть не лучше».
2: «То есть выхода нет?»
0: «В твоем понимании нет», — жестко сказала сфинкс.
2: «В твоем, значит, есть», — пробормотал Эдип. «Ну-ка, ну-ка, что ты там говорила про три варианта ответа? Кот жив, кот мертв и кот может быть».
1: Котенка он по-прежнему держал в руке, но уже не прятал за спиной, а поднес почти к самому лицу, словно пытался распознать в тощем обитателе городской свалки загадочное третье состояние.
0: «Эй, ты это о чем?» — насторожилась дева-львица.
1: Эдип не ответил. Поднял котенка за шкирку и покачал на весу. «Может быть, выиграл, а может, проиграл», — бормотал он себе под нос. «Может быть, ответил, а может, и нет».
2: «Слушай, душительница, я, кажется, придумал. Все дело в третьей загадке. Я должен загадать тебе такую загадку, на которую не только ты не сможешь дать однозначный ответ».
1: Сфинкс озадаченно взглянула на него.
0: «Это
2: «Это будет загадка, на которую и я не смогу ответить точно», — вдохновенно продолжал Эдип. «Тогда мы оба окажемся в состоянии «может быть», понимаешь? Никто не выиграет и не проиграет, никто не получит награды и не понесет наказание. Ну, мудрейшее! Правда, я хорошо придумал? И тебе умирать незачем, и мне позориться не придется».
0: «Умник!» — скривилась сфинкс, но от провала на всякий случай отодвинулась. «Много тут таких умников было. Спрашивали меня и о том, когда свету конец, и почему рыбке зонтик не нужен. Только это все не считается. Загадка обязательно должна иметь решение. Значит, кто-то непременно должен его знать».
2: Эдип нахмурился, но лишь на минуту. Вскоре взгляд его прояснился, и он как-то по-новому оценивающе взглянул на свою соперницу. От этого взгляда сфинкс неожиданно для себя покраснела, чего не делала уже добрую сотню лет. «Сдается мне, красавица, что это для нас не помеха. А теперь будь добра, помолчи и послушай меня внимательно». «Было ли состязание честным?» — мрачно спросил Крионт, царь Фиванский. «Были ли соблюдены все условия?» Стоявший перед троном Леокай для солидности задумался и даже поскреб заскорузлым пальцем в затылке. «Было, государь», — решился он наконец. «Три загадки загадало чудовище герою, и на все три он ответил. Трижды герой вопрошал чудовище и дважды получил ответ».
0: «Так что ж ты, дубина, говоришь, что условия соблюдены?» — взвелась сидевшая слева от царя Иокаста. «На один-то вопрос чудище, получается, не ответило?»
2: «Выходит так», — признал Леокай.
0: «Тогда почему оно до сих пор живое? И мало того, что живое, торчит посреди царского двора, всех до икоты пугая».
2: «Так ведь и герой жив, царица», — урезонил ее Леокай. «Может, вы его послушаете? Я-то человек простой, а он вам все вдруг горять объяснит». «Пусть Эдип говорит», — согласился с ним царь Крионт. «Слуги, ведите героя». Вводить, впрочем, никого не понадобилось. Эдип вошел сам, будто дожидался под дверью. Выглядел он изрядно помятым, сильные загорелые руки были покрыты кровоточащими ссадинами, на шее темнело подозрительное пятно. «Ответь нам, герой», — повелел царь Фиванский. «Чем завершилось твое состязание со сфинксом? Твоей ли победой?»
0: «Видишь ли, царь?»
2: Эдип смотрел на старого правителя открыто и честно, старательно не замечая взглядов, которые бросала на него его каста. «Состязание наше еще не закончилось. Последняя загадка, которую я задал сфинксу, не может быть решена ни сегодня, ни завтра. Но так как ответ на нее существует, хоть неизвестен до времени, условия соблюдены».
0: «Значит, оно проиграло?» — вкрадчиво спросила Иокаста.
2: Эдип помотал курчавой головой. «Нет, светлейшая царица. Об этом нельзя судить, пока не исполнится срок». «Стало быть, ты проиграл», — грозно нахмурился Крионт. «И это неверно. Ни сфинкс, ни я этого покамест не знаем. Поэтому-то мы оба и живы».
0: «А когда станет ясно, кто выиграл?» — не унималась Иокаста.
2: Эдип задумался. «Точно не скажу, царица. Однако почти наверняка раньше, чем через год».
0: «Год?»
2: — взвизгнула Иокаста.
0: «И что, весь этот год страшилище будет жить в наших стовратных фивах? Не лучше ли было в заброшенном храме остаться?»
2: «В храме не выжил бы я», — пожал плечами герой. «Там есть совсем нечего, кроме летучих мышей. Однако теперь я вижу, что и в фивах, славных своим гостеприимством, нам не рады. Скрипя сердце, прошу вас, о царе, ты, светлейшая царица, разрешение покинуть пределы вашего славного города вместе с моей соперницей, чтобы закончить состязание вдалеке от населенных мест». Крионт пощипал густую бороду. «Странное дело», — сказал он. «Много я видел героев, но никто из них не отличался такой покорностью судьбе, как ты, юноша. Вольно ж было загадывать сфинксу загадку, ответ на которую тебе самому неизвестен. Что ж, если это желание твое, то иди. Сфинкса, чудовище, погубившее многих фиванцев, ты от стен городских уведешь, и то счастье».
0: «Да пусть катится», — поддержал его раскрасневшаяся от злости Иокаста. «Далеко ли вот только он уйдет на опухших своих ногах?»
2: «Эх, мама», — подумал Эдип, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Знала б ты, от какого позора я тебя избавляю». «Да благословят вас боги», — поклонился он вежливо. Повернулся и, подмигнув Леокаю, пошел к выходу, демонстрируя царю и царице широкую расцарапанную спину. Сфинкс сидела посреди опустевшей городской площади, неподвижная и величественная, как статуя. Из переулков с безопасного расстояния глазели на чудовище бесстрашные фиванские дети. «Все получилось», — сообщил Эдип, подходя. «Можем двигаться в путь, красавица».
1: Сфинкс расправила заботливо вычищенные, блестевшие на солнце крылья и несколько раз хлопнула ими по воздуху, будто раздумывая, не полететь ли ей. Потом нехотя сложила их за спиной и с кошачьей грацией поднялась на ноги.
0: «Все-таки люди глупые. Неужели так сложно было догадаться?»
1: Она потянулась всем своим большим львиным телом и слегка потерлась о бедро Иди полоснящимся рыжим боком.
0: «Прежде чем мы уйдем подальше из этого города, от этих глупых людей, от нашей злой судьбы, загадай мне свою загадку еще раз, любимый».
1: Эдип вздохнул, наклонился к прелестной девичьей головке, откинул в сторону завиток черных, как смоль, кудрей и прошептал в маленькое розовое ушко.
0: «Мальчик или девочка?»
1: Это был рассказ Кирилла Бенедиктова «Кот Эдипа». Рассказ Майкла Лайблинга «Терракотовый мальчик».

0: Тупица. Тупой, как пробка, тысячу раз болван. Глупый, дурной, слабоумный, тупоголовый, идиотский, кретинский, маразматический, невменяемый, с парализованным мозгом болван. 10 000 путей ведут в Нью-Йорк-Сити, а он выбирает дорогу 87. 24 года цеплялся за любую отговорку, а теперь ночной переезд между штатами, видите ли, устраивает его. Меня устраивает, Холли. Вот что он заявил. Едва удостоил дорожную карту взглядом. Как будто бы время залечило раны, все исправило. Чего, как бог свят, конечно, не произошло. Как будто бы он, наконец, готов сражаться с демонами. К чему он, как бог свят, конечно, не готов. Можно подумать, ему удастся просто проскочить мимо. Даже не заметить. Беда в том, что он никогда не доверял рекламе. Даже не думал, что это место может существовать до сих пор. По прошествии столь долгого времени. 19 лунок азартного, безудержного, живого веселья. Мини-гольф Форт Бампоу. Поворот 21, юг 9. Озеро Арнольд. Мальчишки заныли на заднем сиденье.
1: «Мы хотим, папа!»
0: Холли поддержала их.
2: «У нас есть время, Ори. В самом деле, давай заедем».
0: Он содрогнулся, дышать тяжело, словно роженица на последней стадии. Заскрипел зубами и выдохнул. «Нет, не люблю я этот мини-гольф». И на последнем дыхании, срывающимся от страха голосом.
2: «Не люблю экстремальные виды спорта».
0: Холли вздрогнула.
1: «Что?»
0: Захихикала, оборвала себя, не совсем уверенная, что за ахинею сейчас услышала.
1: «Не любишь чего?»
0: Он передернул рычаг коробки скоростей и вжал в пол педаль газа. Единственное, чего он хочет от поворота 21, оставить его позади.
2: «Ори, пожалуйста, помедленнее», — попросила она, не повышая голоса, чтобы не пугать детей.
0: Но взгляд по кроличьи затравленный. Беспокойство опустилось пепельной вуалью. Держит себя в руках. Снова его тайны всплывают на поверхность.
2: «Ты едешь слишком быстро».
0: Он никогда не рассказывал ей. На самом деле не рассказывал никому. Холли может примириться с большинством его заскоков, например, с боязнью ресторанов фастфуда, с настроениями. Но добавлять ко всему миниатюрный гольф – это уже чересчур. Полный идиотизм. Он, разумеется, мог бы объяснить, но тогда он выставит себя не вполне нормальным. Тупым, как пуговица на балахоне огородного пугала. Тогда были только он и его мать. И Датсун 510.
2: «Ори, просыпайся, приехали».
0: Держа руль левой рукой, она развернулась назад и легонько потрясла его за плечо.
2: «Ну уже, детка».
1: «Отлично, мам».
0: Он развалился на заднем сиденье, упираясь тапочками в дверцу. Зевнул, потянулся, открывая глаза. И первый раз мельком поглядел на Форт Бампоу. Каждый, кто когда-либо проводил лето на озере Арнольд, знал мини-гольф Форта Бампоу. Полмили на юг между штатами, расположен на террасах холмов, где старая дорога номер 9 делает петлю, идя параллельно самой себе, прежде чем спуститься вниз в деревню. Мимо уж никак не проедешь.
2: «Смотрится неплохо, правда?»
0: – спросила мама. Она сбросила газ и поехала вниз по этой петле. Флаги висели вялые и безжизненные.

0: вдоль забора, огораживающего поле. Грубо выструганные столбы чередовались. Красный, белый, синий. Распластавшийся енот венчал три у раздолбанных строений. Билетная касса, ларек с мороженым, ларек с сувенирами. «Добро пожаловать!» — выведенная красной краской, развязно тянулась до кончика загнутого хвоста. За енотом возвышался пластиковый индеец, неся угрюмую вахту. Руки сложены на обнаженной груди, пальцы сжимают томагавк, ноги широко расставлены на дорожке, краска на штанах выцвела и посерела. Ори моргнул. Взглянул еще раз. Помотал головой, смущенный и настороженный. Снова моргнул. С лестницы, ведущей к стоянке, ему махала девочка. Во всяком случае, он решил, что это девочка. На самом деле, больше похоже на какого-то чокнутого гнома. Приземистая, ноздреватая, скорее вырастающая из бетона, а не стоящая на нем. Очки из магазина приколов с выкоченными глазами поверх затуманенных стекол. Зубы. Костяной монолит, который в темноте, наверное, светится зеленым. Такие существа, да еще с острыми ушками и в остроносых башмаках, иногда помогают Санта-Клаусу в дешевых лавках, хотя им бы больше подошло забить старичка до смерти под елкой. Рядом с ней девчонка повыше, блондинка с двумя клюшками для гольфа. Вертит их над головой, словно она собирающаяся взлететь вертолет. Волосы волнами падают на плечи. Раскрасневшиеся, разгоряченные, с длинными-предлинными ногами.
1: «Не успел пробыть на озере Арнольд и минуты, а, кажется, уже обзавелся друзьями», — заметила мама.
0: Он покраснел и поспешно отвернулся.
2: «Я с ними даже не знаком», — проворчал он.
0: «Интересно, чего это они машут? Глупые девчонки». Но бросил украдкой еще один взгляд на Форт Бампу, прежде чем тот скрылся за поворотом. Местечко неплохое. Девчонки там или нет, а он познакомится с ним поближе. У него будет полно свободного времени. Сначала Ори расшумелся. Приводил все доводы против, какие только мог найти. Некоторые даже не были лишены здравого смысла. Но они не могли смутить его мать. Она согласилась на работу в курорте Гудкинда, не спрашивая его совета.
1: «После того, что случилось, милый, нам необходимо уехать отсюда. Нам обоим будет от этого только лучше, вот увидишь».
0: Сомневаясь, она всегда взывала к его состраданию. И тогда они оба наслаждались неизменно возникавшим ощущением близости.
2: «Ну что я там буду делать, пока ты на работе?»
0: Она засмеялась.
1: «Поверь, найти себе занятие там будет проще простого. Ты не соскучишься, Ори, обещаю».
2: «Но это все равно кажется мне странным, мам. Никогда не слышал, чтобы в гостиницах были медсестры».
1: «Ну, в некоторых есть. И отель Гудкинда один из них».
2: «А как же они обходились раньше?»
0: Он не мог удержаться. Ему хотелось раздразнить ее, заставить признать, откуда взялась эта работа, что Рэй Гудкинд специально придумал эту должность для нее. Но она не попалась на его удочку. Лишь продолжала твердить уже знакомый припев, словно училась стихи к уроку.
1: «Ближайшая больница находится в Саратоге. Рэй говорит, наличие медсестры поможет ему создать для постояльцев наилучшие условия. Многие из них в возрасте, и их недомогание не сводится к укусам насекомых и солнечным ожогам. Рэй говорит, со мной они будут чувствовать себя увереннее, а это пойдет на пользу его делу». Рэй говорит.
2: «Рэй что-то очень много говорит».
1: «Не умничай», — сказала она.
0: Ее огорчение было более искренним, чем он ожидал.
1: «У тебя нет причин разговаривать со мной таким тоном. Мы же друзья, помнишь? Рэй очень хороший человек».
0: Он опустил глаза, щеки вспыхнули от смущения.
2: «Я все равно никогда не слышал о гостиничных медсестрах», — надулся он.
1: «В 14 обнаруживаешь, что много о чем никогда не слышал».
2: «Точно знаешь?» — выпалил он, тут же пожалев, что произнес это вслух.
1: «Да»,
0: — отрезала она тоном, означающим прекращение дискуссии.
1: «И если ты такой умный, как тебе кажется, лучше помолчи, прежде чем скажешь что-нибудь, о чем потом по-настоящему пожалеешь». «Что в самом деле этот Рэй Гудкинд о себе воображает? Болван! И почему она этого не замечает?»
0: Там, где конкуренты гибли, оттесненные в сторону, их постройки зарастали кустарником и уходили под воду, курорт Гудкинда умудрялся выживать. Истинно фольклорное собрание жизнерадостно раскрашенных фронтонов, водосточных труб и покосившихся ставен. Коллективные детище дюжины несостоявшихся архитектурных школ. Все виды крылечек и экзотических карнизов. В главном корпусе на стене напротив конторки администратора висела красочная хроника. От основания в 21 году до момента перехода отеля к Рэю, последовавшего за трагической смертью мистера Леонарда Гудкинда. Фотографии трех больших пожаров. Август 33-го, июль 44-го и октябрь 68-го. Портреты надутых от гордости мужчин на фоне пойманных ими рыбин. Построен, заново профинансирован, отремонтирован. Столько всего, что последняя инкарнация отеля Гудкиндов привела Рэя и его достойные восхищения уловители дыма и противопожарные системы на обложку ежемесячника «Курортный менеджмент». «Гудкинд, вундеркинд отельного бизнеса», — трубил о нем августовский номер. Такой номер лежал у матери Ори на туалетном столике. Для Ори это была первая зацепка.
2: «И когда ты это прочитала?» — спросил он.
3: «Тогда, когда парень с обложки дал мне это в больнице».
2: «Ты знакома с этим вундеркиндом, правда?»
3: «Угу. Он был моим пациентом».
2: «И что с ним случилось?»
3: «Аллергическая реакция».
2: «На что?»
3: «На арахис».
2: «Арахис?»
3: «Угу. Чуть не умер. Он был в очень тяжелом состоянии, когда его привезли».
2: «А теперь?»
3: «Поправился. Кстати, у тебя будет возможность познакомиться с ним. Он скоро придет в гости».
2: «В гости? Кому?»
3: «Ко мне?» —
0: ответила она, тут же неуверенно исправившись.
3: «К нам».
0: После чего Ори убедился, ежемесячник «Курортный менеджмент» лежит на туалетном столике лицом вниз. Чем упорнее Рэй старался завоевать его, тем меньше Ори хотел оказаться завоеванным. «Считай себя постояльцем, Орсон», — сказал он. Бедра развязно покачиваются. От него исходит запах лосося, которого подавали на обед. «Курорт в твоем распоряжении до тех пор, пока ты подчиняешься правилам, конечно».
2: «Ори! Я же сказал, я Ори! Никто не называет меня Орсоном!»
0: Он подошел поближе к стойке с велосипедами, делая вид, будто его заинтересовал старенький синий швин.
4: «Я знаю. Но помяни мои слова, когда ты подрастешь, тебе захочется чего-нибудь более солидного».
0: Главная беда Рэя заключается в том, что он знал все, даже то, чего не знал.
2: «Так почему же вы не называете себя Реймондом?»
0: Гудкинд захихикал, но веселье повисло в воздухе.
4: «Что, что ты меня подловил, правда? Меня зовут Рэйборн, сынок».
2: «Я вам не сынок».
4: «Я не это имел в виду, ты же понимаешь».
0: Он примиряюще протянул костлявую ладонь.
4: «Ну, Орс, мир».
0: «Орс? Чушь. Что-то новенькое». Ори выкатил велосипед.
2: «Мне пора».
0: Рэй убрал руку в карман.
4: «Полагаю, к парикмахеру? Ты несколько зарос».
0: Ори сделал вид, что не слышит.
4: «Я не придаю значения твоим словам, сынок. Мы станем с тобой друзьями. Вот увидишь».
0: Ори вышел на протоптанную дорожку и забрался в седло, пробормотав:
4: «А орешков арахисовых не хочешь?»
0: И, не оглядываясь, закрутил педали по направлению к мини-гольфу «Форд Бампл». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». За третью лунку давали 5 очков. Кошмар вигвама Тикандерога. Если попасть точно в центр, из крыши вигвама пойдет дым, почти наверняка удар в одно касание. Но стоит смазать чуть вправо или влево, и мяч погибнет на гравиевом рафе. Ори ударил. Мячик стукнулся о стенку вигвама и отрикошетил к его ногам. За спиной кто-то захихикал, но он не обернулся. Играть самому с собой и без того нелегко. Он снова ударил. Мячик покатился вверх по наклонной плоскости, обессилел на полпути и безжизненно скатился обратно. Хихиканье стало громче, но он отказывался замечать его. Еще попытка. Мячик отпрыгнул влево, с грохотом упал в лунку, прокатился через вигвам и оказался на рафе.
3: «Ясно, почему ты играешь один, иначе позор не оберешься».
0: Он развернулся к своим мучителям, зная, что это они, те девчонки, которых он видел в первый день. Расплывшийся гном в дурацких очках и с огромными зубами. Вблизи даже хуже. И длинноногая симпатичная девчонка. Вблизи даже лучше.
3: «Ты отвратительно играешь», —
0: заявил гномик с явным презрением, словно ее мнение должно было стать для него откровением. Говорит пискляво и в нос. Кастрат с сенным насморком. Он не смог определить ее возраст. Может, 12, может, 20, может, бог знает сколько. Он огрызнулся, используя запал, оставшийся после беседы с Рэем.
2: «Подумаешь, я же в первый раз, дай мне время. А ты сама-то чего так задаешься?»
5: «А вот чего!» — фыркнула она.
0: Мяч подкатился к метке.
5: «Покажи-ка ему, Кит!»
0: — воскликнула блондинка. Кит ему показала. Из крыши вигвама повалил дым.
5: «Обычно это удар в одно касание», — заявила она, закатывая мяч в лунку. «Но сегодня, кажется, не мой день».
2: «Ладно, я сражен», — заявил он изо всех сил, стараясь не ощущать себя сраженным.
0: Он подошел к четвертой лунке. «Охотник на оленей». Понадеялся, что гном поймет намек и отвяжется.
5: «Не бери в голову»,
0: — с улыбкой посоветовала блондинка. Ори передернул плечами, сомневаясь, искренне ли ее сочувствие. Он опустился на колени, от зелени рябило в глазах.
5: «Фортом Бампо владеет отец Кит. Она часто играет. С прошлого вечера это уже 11-й круг».
2: 12-й тест», — поправила Кит.
0: Широкая ухмылка во всю физиономию, верхняя губа едва не касается носа. И прямо в лоб.
5: «Так когда умер твой отец?»
0: Он застыл.
2: «А? Что?»
0: По спине мурашки, в животе спазм. Кит раздраженно повторила, повысив голос.
5: «Вопрос несложный. Когда умер твой отец?»
0: Он кашлянул. Ответил, выделяя каждое слово.
2: «Откуда ты знаешь про моего отца?»
5: «Потому что у тебя такой вид, словно твой отец умер», — пояснила она.
0: Теперь писклявым голосом говорил он.
2: «Что ты хочешь этим сказать?»
0: Никто ни разу не говорил об этом так грубо и прямо. Скончался, почил, ушел. На небесах, переселился в мир иной, покинул нас, пусть даже протянул ноги, но ни разу умер. Никогда.
2: «Да ничего не хочу, только то, что сказала».
0: Он медленно поднялся, соображая.
5: «Это Рэй рассказал тебе о моем отце? Это от него ты узнала?»
2: «Рэй? Какой Рэй?»
5: «Тогда кто?»
0: Рука у рта, покусывает палец и разглядывает его. Неловкость разлилась в воздухе, словно дурной запах.
2: «Ну, говори!»
0: Ори посмотрел на Тесс, ища поддержки, но та с интересом разглядывала зажатый в руке желтый мяч для гольфа. Кит выдохнула.
5: «Терракота! Терракота!» — повторила она ему.
2: «Не знаю никого с таким прозвищем». «О, Господи!» — застонала она. «Ты что, рос в стае волков? Ты Эллен Келлер или иностранец? Терракота — это такой цвет, болван!»
5: «Цвет?»
6: «Да, красновато-коричневый», — негромко пояснила Тесс, не поднимая на него глаз.
0: Она покосилась на подружку, затем не вполне уверенная продолжила.
6: «Кит видит всех людей в цвете».
2: «И ты терракотовый!» — рявкнула Кит, больно ткнув его под ребра. «А у терракотовых мальчиков отцы умерли!»
0: У него в горле застрял комок, словно он поперхнулся.
2: «О чем вы говорите?»
5: «Если тебе нужен синхронный перевод, обратись вон, терракотовый мальчик!»
2: «Меня зовут Ори!»
0: Кит хмыкнула.
5: «Отличное имя, но отца у тебя все равно нет!»
2: «Оставь в покое моего отца! Заткнись!»
0: Он отшвырнул клюшку пинком, загнал мячик на раф и двинулся по склону к воротам.
2: «Ты чокнутая!»
5: «Ты себе много позволяешь!» — закричала Кит.
0: Физиономия, словно огромная лапа, сжимающая багровый шар.
5: «Ты нарушаешь правила! Нужно вернуть клюшку и мяч! Почитай, это написано на твоей счетной карточке!»
2: «Ты ненормальная!» — прикричал он в ответ, комкая карточку и запуская в нее.
0: Его отец умер, ушел почти 2 года назад, и никогда, ни разу до сих пор он не плакал. Никогда, нигде.
5: «Деньги не возвращают, это ты знаешь?»
0: Она тащилась за ним следом, пока он шагал к воротам.
5: «Никогда, только в случае дождя».
0: Он вытер мокрые щеки тыльной стороной ладони. Отскочил, давая дорогу тетке, тянущей за собой 2 мальчишек. Сипло прокричал у них над головами.
2: «Ты чокнутая! В самом деле чокнутая!»
0: Он ударился плечом о левое колено индейца и толкнул бедром турникет. Ворота не поддались. А они теперь стояли, изучая его. Кит, прижав клюшку к рту, касаясь языком металла. Тесс рядом, бледная, с крепко сжатыми губами.
7: «Ну что вы, уставились?»
0: Он снова толкнул вертушку и снова безуспешно. Тесс зашептала что-то на ухо Кит, потом отодвинулась.
7: «Пожалуйста, ради меня».
0: Кит вздохнула.
5: «Ладно, если ты хочешь, Тесс, но давай побыстрее. Иди скажи терракотовому мальчику.
7: Чёртовы ворота! Заело или...»
3: «Ори, ты толкаешь не в ту сторону», — сказала Тесс.
5: «Только этого еще не хватало. Велосипед исчез».
0: Обратно к Гудкинду пришлось идти пешком и по дороге придумывать бесконечные извинения. Он поймал Рэя перед обедом у двери столовой и выложил все, как было. Ори был готов ко всему, только не к такой реакции. «Я рад, что тебе хватило смелости все рассказать. Велосипед старый. Маме лучше ничего не говорить, пусть это останется между нами. Идет?» Рэй протянул руку, и Ори ответил на рукопожатие.
5: «Идет.
0: Но я попрошу тебя об одолжении». Ори взволнованно глотнул.
7: «Да».
0: «В следующий раз, когда будешь брать велосипед, убедись, что цепочку и замок ты тоже прихватил, ладно, Орсон?»
7: «Я не...» «Ладно, Рейборн».
0: «И постригись. Ты что, в хиппи готовишься?» Ори мог бы провести все лето, больше не заглядывая к Бампоу. Он так и собирался, но как-то вечером, после обеда, маме ужасно захотелось фисташкового мороженого. И Рэй, готовый, как обычно, выполнить любое ее желание, подхватил: «Я и сам не откажусь от порции с шоколадной стружкой». Он как-то странно заморгал, у него явно потекли слюнки. Они втроем отправились в деревню на озере Арнольд. Когда, переходя улицу, он взял ее за руку, Ори решил: «Пора смываться». Они больше не пытались что-либо скрывать. Один раз он даже видел, как они целовались.
5: «Что-то мне не хочется мороженого», — сообщил он.
0: Они договорились о месте и времени встречи и разошлись в разные стороны. Ори сидел на скамье возле галереи чудес, изучая увесистый пакет с помадкой, а она оказалась у него за спиной.
3: «Я тоже больше всего люблю Рокер-Роуд».
0: Июль. Середина недели на озере Арнольд. Сыро. Неоновые огни дрожат в лужах. Ночные бабочки кружатся под фонарями. Детишки жуют пирожки и мусолят стаканчики с мороженым. Их мамаши и папаши ахают и охают над шедеврами местных умельцев, которые самим местным и даром не нужны. Молодожены сюсюкают и воркуют, но каждый думает про себя, что лучше бы они поехали в Поконос. Байкеры мчатся по авеню Чамплейн, копы летят за ними вслед. Панки с пачками Кэмэла в рукаве спрашивают огонька у взбудораженных мамаш и их любопытных дочек. Шкалеры без рубашек и башмаков отираются под дверьми ресторанов, на которых висят таблички: «Посетители без рубах и обуви не обслуживаются». А Ори мучительно соображает, о чем же говорить с Тесс.
3: «Собираешься съесть все это?» — спросила она, широко распахивая глаза, еще более синие, чем он запомнил.
0: Он сунул пакет с помадкой ей в нос.
7: «Идиот!»
0: Она засмеялась, стерла сахарное пятно, облизнула пальцы.
7: «Ммм, сливочное?»
0: «Бери еще», — сказал он. И словно кто-то говорил за него, выпалил:
5: «Мне ужасно нравится, когда у тебя так собраны волосы».
0: И тут же подумал,
3: не слишком ли это банально.
0: Она помотала хвостом.
3: «Спасибо».
0: Можно подумать, все ее знакомые мальчики говорят то же самое.
3: «Твои волосы мне тоже нравятся».
0: И он ни на секунду не остановился, не осмыслил происходящее и не впал в панику от того, что на самом деле болтает с этой кошмарной девчонкой. Рассказывает ей, откуда он. Она рассказывает ему, откуда она. Что озеро Арнольд интереснее, чем он думал.
3: Что она ненавидит этот городишко, такой маленький.
0: Что он любит ужастики.
3: Что она любит жареный арахис.
0: Что ему нравятся сэндвичи в клубе.
3: Что она надеется слухи о распаде Битлз — вранье.
0: Что ему 15, почти.
3: Что ей 16, только-только.
0: Его знак зодиака,
3: ее знак зодиака.
0: Что он хочет стать репортером или писать статьи в журналы.
3: Что она хочет стать актрисой, но все говорят, секретарши надежнее.
0: Что его мать работает медсестрой. И о Рэе, разумеется.
3: Что многие здесь работают у Гудкиндов. Что они с Кит видели папашу Гудкинда на поле форта незадолго до того, как он утонул.
0: Как умер его отец. Упал, сломал шею и все. Скоропостижно, не успев сказать «прости».
3: Как это должно быть ужасно переживали он и его мать.
0: Снова о матери и Рэе. Как Рэй оказался не так уж плох, но...
3: Что Кита, Кит, вовсе неплохая. Нужно только познакомиться с ней поближе. Что если бы не Тессу, Кит не было бы ни единого друга на свете. И как это важно заменить ей всех. Как после рождения Кит, ее родители стали спать на двухэтажной кровати, что лично мне кажется ужасно странным. И как она услышала Кит раньше, чем увидела ее. Она пела «С днем рождения тебя» сама себе. Представляешь, как кто-то сам себе поет «С днем рождения тебя». Мне показалось это самым печальным на свете.
4: Ага. Ори фыркнул, закашлялся.
3: Куда уж печальней.
4: Слезы навернулись ему на глаза, он с трудом удерживался от смеха. Тесс с подозрением уставилась на него, начала злиться, но внезапно оценила шутку. Она, всхлипывая, крикнула:
3: «Петь с днем рождения себе и спать на двухэтажной кровати!» — выдохнул он. «Мама сверху, папа снизу!»
4: Они разогнулись, животы болели. Схватились друг за друга, слезы текли по щекам, на них напала икота. Они хватали воздух, пока не выдохлись и пока не кончился вечер, точнее, пока Рэй не нажал на гудок. «Эй, хиппи, иди сюда!»
2: «Ну что ты, Рэй!» — упрекнула его мать.
4: Теперь Ори часто виделся с Тесс, несмотря на сомнения Рэя. «Она немного старовата для тебя, разве нет?» Ходили кататься на лодке по озеру Мезерф, собирали ягоды в горной роще, плавали на перегонки в бассейне. Он крепко обнял ее под водой в глубокой части бассейна и принялся брызгаться, когда она поцеловала его в губы. Первый в его жизни поцелуй. Отправились без провожатого и без спроса на конную прогулку, и он пропустил мимо ушей последовавший затем нагоняя от Рэя. «Я знаю, у нее будут большие неприятности, если она и дальше будет подбивать тебя на подобные подвиги. Я слышал про эту девчонку». Ори даже позволил себя уговорить на полный круг в форте Бампоу и удостоился похвалы от странно подобревшей Кит. Девчонки совершенно разгромили его, обошли на бесчетное количество очков. Но он поразил их, когда провел мяч по спине гремучей змеи, по глотке пумы и закатил в лунку в одно касание, заработав переход на призовую 19-ю позицию, последний из наших магикан. После чего Кит принялась упражнять свое остроумие на других посетителях.
8: «Ничего страшного, после лоботомии всегда так бывает.
9: А ваша собака-поводырь осталась в машине?»
8: «Наверняка ваша девушка подтвердит, что это не первый раз, когда вы не можете попасть в дырку. Еще одна запись в вашей счетной карточке, и придется вызывать доктора».
4: Большинство воспринимало это нормально, просто смеялись, уж очень странная она была. Но некоторые закипали. Бритоголовый троглодит в футболке с надписью «Пенсильвания» и в джинсовых шортах, при нем еще была жеманно улыбающаяся тощая девица, взорвался.
10: «Я тебе физиономию разобью, если этого еще не сделали до меня, сучка!»
4: Кит даже не моргнула.
9: «Напомни мне, чтобы я сказала ему цветное «прощай», — обратилась она к Тесс. «Синим он не уйдет, обещаю».
4: Старичок в рубашке с канадским флагом, клюшки за ним таскали два внука, а жена наблюдала от забора из инвалидного кресла, отвел Кит в сторонку у кордового круга и ткнул иссохшим пальцем ей в лицо.
10: «Ты крайне неприятная молодая особа, и я намерен сообщить об этом и владельцу заведения, и в Туристическую ассоциацию Нью-Йорка».
4: Кит нарочито зевнула.
9: «Ага, давай. Сообщай, кому захочешь, только фортом Бампо уже лет 20 владеет мой отец, и ничего у тебя не выйдет».
4: Затем негромко сказала Тесс:
9: «Совсем побелел. Теперь уже скоро».
4: После каждого такого случая Ори спрашивал:
2: «О чем это вы говорите?»
4: Каждый раз Тесс отвечала:
9: «Ничего такого, о чем следует беспокоиться, Ори».
8: «Совершенная терракота, и ничего, кроме терракоты», — ехидничала Кит.

0: «Тебе нравится Рэй?» – спросила мама однажды утром. Он уже несколько недель ждал подобного вопроса. Она присела на кровать рядом с ним. Сомневается.
1: «Ты ведь знаешь, что мне очень нравится Рэй?»
0: Он потянулся за носками.
1: «И ты знаешь, что Рэй очень нравлюсь я?»
0: Он пожал плечами, впившись глазами в муравья, который спустился по ставню и теперь бежал по подоконнику.
1: «Я знаю, о чем ты думаешь, Орин, но папу не вернуть, ты это знаешь. Нам нужно как-то устраиваться в жизни, Ори. Жить прошлым нехорошо для нас обоих».
0: Он придвинулся к окну и невидяще уставился на улицу.
1: «Рэй просил меня выйти за него замуж, Ори».
0: Он не двигался, не сводил глаз с муравья.
1: «Я приняла его предложение».
0: «Нет сил взглянуть на нее».
1: «Но я навсегда останусь твоей матерью, Ори, что бы ни случилось. Если я люблю Рэя, это не значит, что я стала меньше любить тебя. Ори, пожалуйста!»
0: Муравей метнулся в одну сторону, и Ори придавил его большим пальцем, прежде чем тот успел метнуться в другую. Этим вечером в столовой было бинго, но Ори не пошел.
2: «Я просто не могу смотреть на них, когда они вместе», — объяснил он Тесс.
0: Она попробовала его переубедить.
1: «Это, конечно, не мое дело, Ори, но Гудкинды в самом деле хорошие люди. Все в городе так считают».
2: «Он не нравится мне, Тесс. Я старался, честно, но он мне никак не нравится. Он не мой отец. Он никогда не сможет стать моим отцом».
1: «Да, но есть и обратная сторона, Ори».
0: Она провела пальцами по его лицу.
1: «Нам не придется прощаться, когда лето кончится. Ты останешься здесь».
2: «Рэй все равно не на нашей стороне. Он иногда говорит такое, Тесс».
1: «Я ему не нравлюсь, да?»
0: Желтая лунная дорожка пересекала поверхность озера. Он греб, пока они не оказались в полной темноте, и шум с берега стал далеким и едва различимым. Тогда он втащил весла в лодку. Они дрейфовали, лежа рядом. Звездное небо сливалось с озером, и они были единственным пятном на его поверхности. Прошло немало времени, прежде чем она заговорила.
1: «Если ты в самом деле так его ненавидишь, Ори, есть выход».
0: Лодка покачнулась, когда она шагнула на корму.
1: «С Рэем может что-нибудь приключиться».
0: Он подтянулся и сел на скамейку на носу. Руки обнимают колени. Бейсболист, готовый ловить каждое поданное ей слово. Она внимательно посмотрела на него. Наморщенный лоб, предательски вздымающаяся грудь. Она начала говорить, не дав ночи сильнее сжать их в своих объятиях, и ее рассказ не был похож на те рассказы, которыми матери утешают напуганных детей.
1: «Форт Бампоу — это место, где определяется будущее людей, хорошее или плохое. А по цветам, которые видит кит, можно узнать, какое именно это будущее».
2: «Что-то вроде перекрестка?»
1: «Точно».
0: Горловой нервный смешок.
1: «Но только кит называет это станциями судьбы».
0: Она опустила руку в воду и оглядела озеро, словно кто-то здесь мог их подслушать.
1: «Но у нас их совсем немного. Вот почему большинство из нас идет по жизни, не испытывая ничего плохого. В других местах, в Индии, в Китае, станции судьбы повсюду, — говорит кит. У родников, в пагодах, везде, где собираются люди. Вот почему у них все время происходят какие-то бедствия. За один раз может погибнуть миллион человек».
0: «Откуда она это знает?» — спросил он. В его голосе явственно звучало недоверие.
1: «Не знаю», —
0: отрезала она, мгновенно разъяряясь от его скептицизма.
1: «Просто знает и все. Ты не обязан мне верить, Ори. Но она говорит, в Америке когда-нибудь такие станции тоже будут повсюду. Но не такие, как в Индии или Китае. Здесь это, скорее всего, будут площадки для гольфа и рестораны быстрого питания».
0: Он боялся, что его вывернет наизнанку и что он перевернет лодку.
2: «Площадки для гольфа и Макдональдсы?»
0: Он сотрясался с головы до пят, селись перебороть смех.
2: «Ты меня разыгрываешь, да? Это ее предки рассказали ей такую чушь».
1: «Как Тесс может быть такой легковерной? И насколько, по ее мнению, легковерен я?» «Нет, ее родители ничего не знают. Они ни во что не вмешиваются, только если происходит что-то по-настоящему важное, и кит нужно их присутствие. То, что кит знает, она просто знает».
2: Значит, она посмотрит на Рэя и узнает, случится ли с ним что-нибудь?
0: Тесс серьезно кивнула.
1: Но цвета она видит только в бампу.
2: А если она увидит, что ничего не должно произойти?
1: Нет, тут дело в другом, Ори.
0: Она снова оглядела озеро, словно еще раз обдумывая то, что делает.
1: Цвет людей меняется все время, иногда от лунки к лунке. Единственный цвет, который имеет значение, тот, с которым ты покидаешь порт.
2: Но она сказала, что я терракотовый. Что, мой цвет не меняется?
1: Красно-коричневый у тебя только аура, а все остальное меняется. Кит следит, чтобы ты уходил с безопасным цветом. Я попросил ее.
2: Безопасный цвет? Нет, это уж слишком. Тесс.
1: Хуже всего белый. Он означает, что нехорошее произойдет совсем скоро. Оттенки синего лучше всего, особенно лавандовый. За него меня любит Кит. С синими не случается ничего недоброго. А есть промежуточные цвета. Мандариновый, амарантовый. Кит знает больше цветов, чем народу живет в Китае.
2: Значит, если я приведу Рэя в форт...
1: Тогда останется лишь проследить, чтобы он вышел в нужный момент.
2: А потом?
1: Не знаю. Кит никогда не знает точно. Только то, что кое-что произойдет.
2: Это безумие.
1: Но это правда, Ори. Кит знала про твоего отца. А пару лет назад, когда отец Рэя, папаша Гудкинд, играл с друзьями из Ротари Клаб в форте, он вышел белый. Кит сказала, долго он не протянет, и через несколько дней он утонул. Вот так. Она не знала, что он утонет, но знала, что умрет.
0: Ори глотнул, с шумом втянул в себя воздух.
2: Я ненавижу Рэя, но не настолько, господи.
0: Он снова глотнул и вдохнул.
2: Я не желаю ему смерти, не хочу.
1: Тогда, может, тебе нужно, чтобы он ушел с одним из промежуточных цветов?
2: Да. Какой-нибудь такой, чтобы он держался подальше от нас с мамой. Так будет лучше.
0: Кит отнеслась к этому без восторга.
3: Ты ему все рассказала, Тесс? Все?
1: Ему нужна помощь. Он никому не расскажет, он обещал.
0: Ори закивал с чистосердечным видом.
3: Но ты тоже обещала, Тесс, а что сделала? Я знала, ты слишком часто с ним видишься. Я знала, что так будет.
1: Он никому не расскажет, Кит, никому.
2: Никому, клянусь.
3: Это было между нами, Тесс. Ни для кого больше. Наша тайна, то, что отличало нас от других.
0: Тесс изучала пряжки на туфлях.
1: «Прости»,
0: — заговорила она, потупившись, облизнула губы, краем глаза следя за реакцией подруги, из-под тишка улыбнулась Ори.
1: «Ну, сделай это для меня, Кит. Мы же лучшие подруги».
0: Кит стащила с носа очки, поплевала на стекла и протерла краем подола.
3: «Скажи-ка мне, терракотовый мальчик», — деловито начала она. «Когда ты собираешься привести своего приятеля?»
2: «Как можно скорее».
3: «Что ж, приводим».
2: «Но помни, я не хочу его смерти, ничего такого».
1: «Он хочет какой-нибудь промежуточный цвет, Кит».
0: Рэй Гудкинд заключил сделку. «Я пойду играть при одном условии, Орс. Ты пострижешься». Ори не стал колебаться. Дело того стоит. Кроме того, волосы вернутся, а вот Рэй, скорее всего, нет.
1: «Чудесно», — одобрила мама. «Вы, мальчики, прекрасно проведете время».
0: Сказать в этот момент что-нибудь еще она не решилась. Как было договорено, Ори с Рэем приехали в среду поздно вечером, как только опустился занавес за последним участником еженедельного шоу талантов «Гудкинд». Последним номером было «Yesterday», последовательно исполняемые трубой, мандолиной, аккордеоном и меццо-сопрано из «Нью-Рошель». Когда Тесс встретила их под хвостом енота, Рэй все еще мурлыкал мелодию.
3: «Здравствуйте, мистер Гудкинд», — сказала она и тут же воскликнула, не веря своим глазам. «Боже, что с твоими волосами, Ори?»
2: «Это была идея Рэя», — ответила он угрюмо. «Нельзя не признать, юная леди, что так он гораздо больше похож на человека».
0: Тесс улыбнулась, словно что-то щекотало ее изнутри, и отдала им мячи, клюшки и счетные карточки. Кит заперла кассу и включила неоновый указатель на 9-й маршрут. Ори и Рэй будут последними посетителями этим вечером. Кит с Тесс наблюдали, стоя у забора. Когда цвет Рэя изменится должным образом, Кит сделает шаг вперед и скажет, что ей придется закрывать, потому что ее отец заболел, и поведет их обоих к выходу, выдав билеты на повторные посещения. Просто, действенно, надежно. Только ничего не происходило. Они переходили от лунки к лунке, а Кит молчала. Обескураженный, Ори заспешил, подгоняемый настойчивыми окриками Рэя, его ядовитыми наставлениями. «Сильнее согни колени, Ор! Спину выпрями! Подбородок выше! Выше подбородок! Я сказал, выше подбородок!» «Рука и глаз работают вместе! В этом все дело, Орс!» «Не будь размазнёй, сынок! Направляй мяч!»

0: А там поджидала вторая часть испытания. Саму лунку заслоняли три гризли. Они бродили кругами, время от времени поднимаясь на задние лапы. Позиция, с которой лучше всего было бить, все время изменялась. Ори впихнулся между покачивающимися иракезами и ударил. Мяч медленно выкатился из-под воинов и замер неподалеку от гризли. Рэй пробился к метке. «Дай-ка я покажу, как это делается, сынок!» Он неловко вывернул назад левую руку, отодвигая в сторону двоих кожаных воинов и придерживая их. Рука, хоть и прямая, дрожала от напряжения. С пылающим лицом он вышел на метку, силясь направить мяч свободной рукой. Он развернулся, и в тот же миг оба иракеза вырвались на свободу. Сорвавшись, они ударили по Рэю с силой, швырнув его на пластиковое покрытие. Мяч сорвался с метки, стукнулся о покойника Ори, закатив его под гризли. Мяч Ори прокатился по краю лунки, метнулся влево под зад второго медведя, прежде чем третий бесцеремонно забил его лапой. Мяч упал в лунку, гризли замерли. Ори смотрел на свой мяч, разинув рот.
1: Разве это не в одно касание?
0: Рэй выбрался из-под кожаных злодеев и поднялся на ноги. У него кровоточила губа.
1: «Черт», — сказал он. «Кажется, я сломал зуб. Господи, поверить не могу». «Разве это не в одно касание?» — снова спросил Ори.
0: Рэй ощупал щеку, пытаясь оценить ущерб.
1: «Нет, конечно», — возмутился он. «Но я ударил только один раз».
0: «Это не одно касание, Орс, ничего подобного. Мяч вылетел, но...» Их прервала Кит. Тесс держалась на шаг позади.
2: «Прошу прощения», — сказала она вежливо, совсем не похожа на себя.
0: Сердце Ори пустилось в галоп. Он уставился на Рэя, пытаясь представить его цвет. «Какой-нибудь цвет». Кит пересказала историю о болезни отца.
1: «Да погоди минутку», — запротестовал Рэй. «Я чуть не убился, а теперь...»
0: Она всучила им бумажки. Пара билетов на дополнительное посещение. Рэй нахмурился, разбирая надпись на них.
1: «Что ж, думаю, это справедливо, учитывая, сколько мы уже прошли».
2: «Прошу вас, мне в самом деле нужно закрывать».
0: Кит забрала у них клюшки и погнала их к выходу. Рэй убрал билеты в бумажник.
1: «Должно быть, лодыжку подвернул», — сморщился он, хромая к выходу. «Это 18-я лунка, опасно».
0: Ори обернулся назад.
2: «Какой цвет?» — спросил он Тесс.
0: Она покачала головой.
2: «Ты просил какой-нибудь промежуточный?» — пробормотала Кит, не разжимая губ. «Давай быстрее, пока он не поменялся. И пока у тебя он тоже не поменялся».
1: «Прошу прощения», — сказал Рэй.
0: «Ничего», — ответил Ори, проталкивая Рэя в турникет. Мама Ори возилась с ушибами и ранами Рэя, а Ори отправился спать.
2: «Вот не думала, что миниатюрный гольф — такой опасный вид спорта», — сказала она, явно изумленная.
0: Ори, казалось, он всю ночь не сомкнет глаз. Вообще не сможет спать, пока промежуточный цвет делает то, что должен делать. Но ни одна мысль не побеспокоила его. Он сразу провалился в сон. Восходящее солнце окрасило оконную раму, но его разбудил не свет, а шум за окном. Он посмотрел в окно, но увидел только ряд кедров и грязное небо. Пахло дымом.
1: «Мам!» — позвал он. «Мама!»
0: Но ее кровать была пуста, не тронута с прошлого вечера. Его охватила паника. Он рванулся к двери, притормозил, вернулся за джинсами, натянул и выбежал наружу. Главный корпус был охвачен пламенем. Огонь еще не добрался до флигеля и до квартиры Рэя, но быстро продвигался в том направлении.
1: «Мама!» — закричал Ори.
0: Но всеобщее внимание было приковано к огню. Пожарная команда в полной выкладке и добровольцы с озера Арнольд, тяжело дыша, бежали по дороге.
1: «Промежуточные цвета не убивают!» Ему говорили, что не убивают, если только Кит не солгала. Выставил Рэя с чем-то иным, не с промежуточным цветом.
0: Он должен спасти мать. Должен, но как?
1: Крыльцо горело. Не войти, не выйти. Разве только через окна. Почему их не видно в окнах? Неужели он уже опоздал?
0: Однажды, много лет назад, на их улице был пожар. Когда прибыли пожарные, они нашли парочку на полу у кровати. Они не сгорели, но задохнулись в дыму.

0: Неужели Рэя и его мать постигла та же участь? Охваченный этой мыслью, тщательно обдумывая каждый шаг, он двинулся к зданию. В лицо дохнуло жаром, опалило грудь. У него за спиной раздался пронзительный крик.
1: «Ори, боже мой, Ори! Что ты делаешь?»
0: Развернулся, увидел выбежавшую из толпы мать в халате. Рэя рядом с ней. Одной рукой обнимает ее за талию, другая рука у нее на плече. Не пускает ее дальше. Радость захлестнула его. Радость за них обоих. «Мама!» — попытался он сказать, но горло пересохло. «Мама!» — хотел крикнуть он, но получился только хрип. Перекрытия трещали, кряхтели в агонии. Потолок рухнул на пол. Снопы искры и языки пламени рванулись на второй этаж, охватывая стропила, покрывая копотью и заставляя лопаться окна. Летели обломки. Хлопья пепла садились ему на спину. Он видел ужас на лице матери, испуганное лицо Рэя, двинулся к ним, чудесным образом не пострадавшим. Пожарная бригада теперь уступила дорогу добровольным пожарным с озера Арнольд. Работали насосы. Со стороны озера тянулись шланги. Но что-то пошло не так. Зеваки, собравшиеся рядом с Рэем и матерью, разбегались, отскакивали в стороны, оставляя их, чье внимание было сосредоточено только на нем в одиночестве. Ори увидел, в чем причина. Большой небесно-голубой Крайслер приближался к ним, набирая скорость, беззвучно скатываясь по идущей под уклон дороги мимо домиков с номерами от 1 до 12. Ори замахал руками, пытаясь предупредить их. Голос так и не вернулся. Мать обернулась. Поздно. Крайслер грубо отшвырнул ее в сторону, отбросил в заросли кустарника, словно куклу. Но Рэй... Рэй совсем другое дело. Машина поддела его капотом, и он распластался на нем, словно девственница на жертвеннике. Пижамные штаны зацепились за фигурку на капоте. Халат обмотался вокруг шеи, пояс застрял в дворниках. Ори взглянул на номер. «Онтарио». И когда автомобиль прокатился мимо, он увидел бегущего следом за ним старика. Того самого, которого видел в форте Бампоу. Старика-клюшки, за которым носили его внуки, которому угрожала Кит. С заднего сиденья глядела его жена. Беспомощная. Ее кресло на колесах было сложено.
1: «Рэй!»
0: Ори, всхлипывая, кинулся за ним вслед. Но Рэй ничего не слышал. Глаза с недоверием смотрели в приближающуюся вечность. Где же была его расчудесная противопожарная система? Ори не стал смотреть, как Крайслер снес остатки крыльца. Не стал смотреть, как на него с жадностью набросилось пламя. Не слышал криков Рэя, не стал дожидаться взрыва. Он побежал к матери, но вокруг нее уже собрались люди. Он не мог понять, жива она или нет, а спрашивать побоялся. Он попятился.
1: Если бы стать невидимым...
0: Пошел, побежал, помчался. И не останавливался, пока не оказался у ног большого индейца. Первый раз он заметил медную табличку, приделанную к его мокасину. «Памяти Чингачгука». А затем над ним он увидел Кит. «Парящий ангел мщения».
1: «Ты сказала, он ушел с промежуточным цветом! Ты так сказала!»
0: Она смотрела вниз с лестницы, в руке кисть, ее нисколько не смутило это вторжение.
2: «Что привело тебя сюда в такую рань, терракотовый мальчик? Твое желание осуществилось?»
1: «Этого я не желал!»
2: «Да ну! В самом деле?»
0: Она обмакнула кисточку в ведро и провела ею по груди Чингачгука.
1: «Ори!»
0: — окликнула его от 16-й лунки Тесс. Она прислонила грабли к козлам со сломанными рогами и помчалась по гравиевой дорожке. Из-под ног у нее выпрыгивали камешки.
1: «Боже мой! Что случилось?»
0: У него были порезаны ноги. Грудь и плечи в зале. Он попытался заговорить, но из глаз хлынули слезы.
2: «Рэй! И мама тоже!» — сказал он.
1: «Пожар! Все здание!»
2: «О, Ори! Как мне жаль!»
0: Она обхватила его руками, уткнулась ему в шею и зарыдала вместе с ним. Он мягко отстранил Тесс и снова набросился на Кит.
1: «Ты сказал, он уйдет с промежуточным цветом!»
3: «Нет, это говорил ты!» «Это говорила Тесс.
0: Она сунула кисть в ведро.
1: «Я ничего не обещала!»
0: Ведро с грохотом упало, вода брызнула в стороны, вылилась под ноги индейцу.
2: «Но моя мама! При чем тут моя мама?»
0: Он сжал кулаки.
1: «Никто ни слова не говорил, что она пострадает!»
0: Кит наклонилась над ним, дыша ему в лицо.
1: «Такова жизнь, терракотовый мальчик, разве нет?»
0: Тесс коснулась его руки.
2: «Иногда, Ори, люди с недоброй судьбой забирают с собой окружающих. Это происходит постоянно. Например, при крушении самолетов. Все, что нужно, единственные белые на борту, расплачиваются все, неважно, какого цвета они сами.
1: Даже лавандовые»,
0: — добавила Кит, нежно глядя на Тесс.
1: «Она так просто не отделается, Тесс. Я собираюсь все рассказать».
2: «Но кому ты расскажешь, Ори?»
1: «Да, терракотовый мальчик, кому?»
2: «Подумай сам, Ори. Киты не от чего отделываться. Она же ни в чем не виновата. Она просто видит цвета, никто не сможет доказать ни этого, ни обратного».
0: Кит ухмыльнулась. Уголки ее губ едва не подтянулись к ушам.
1: «С другой стороны, может, тебе и стоит кому-нибудь рассказать?»
2: «Прекрати издеваться над ним, Кит!»
0: Резко оборвала ее Тесс. Кит спрыгнула на землю и развернулась. Она наклонила стремянку и сложила ее. Тесс заботливо вытерла слезы со щек Ори.
2: «Если расскажешь, все просто решат, что ты ненормальный».
1: «А если они тебе и поверят, терракотовый мальчик, виноват будешь все равно ты!»
0: Лицо Кит исказилось от гнева, побагровело, на нем проступили все жилки.
1: «Это ты привел сюда Рэя Гудкинда. До вчерашнего вечера он ни разу не бывал в форте».
0: Тесс притянула его к себе.
2: «Ты ничего не можешь исправить, Ори. Мы ничего не можем исправить».
0: Он попятился назад. Остановился.
1: «Идем со мной, Тесс. Мне нужно идти узнать, что с мамой».
3: «Да, иди, Тесс».
0: Кит с грохотом поволокла стремянку к чулану. Тесс сглотнула.
2: «Я не могу», — сказала она смущенно. «Она не скажет мне, какого я сейчас цвета, пока ты не уйдешь, Ори. Лучше уезжай с озера. Но и тебе нельзя уходить, пока ты не узнаешь цвет.
1: Пожалуйста, Кит, скажи ему, прошу».
0: Лестница грохнулась об землю, съехав со шляпки чугунные поганки. Кит подошла, остановилась рядом с пластиковым бобром, провела ногтями по его хребту.
1: «Надеюсь, ты уедешь очень-очень скоро, терракотовый мальчик. Не суй нос не в свое дело. Какой блистательный выпад! Терракотовый мальчик — само остроумие. Мы с тобой еще встретимся».
3: «Правда?»
0: — ощетинилась она. Брови сошлись, похожие на гусеницы.
1: «Все зависит от того, какого цвета ты будешь, проходя через ворота».
0: «Мне плевать, какого я цвета».
1: «Отлично, потому что я не собираюсь сообщать тебе».
0: Она схватила Тесс за руку.
1: «Идем».
0: Тесс чмокнула его в щеку.
2: «Нет», — зарыдала она. «Тебе нельзя уходить, не зная. Скажи ему, Кит. Умоляю».
0: Но ее подруга осталась непреклонна. Он пожал ее руку, неохотно отпустил.
1: «Я вернусь за тобой»,
0: — шепнул он отважно. Закрыл глаза и направился к выходу. Замок ворот громко защелкнулся у него за спиной. Его поразила безнадежность этого звука. Кит помахала перед ним ключом. Она улыбнулась, зубы блестели, словно костяные кинжалы.
1: «Тебе повезло, терракотовый мальчик. Твой цвет изменился в последнюю секунду. Боюсь, ты вышел с весьма банальной промежуточной расцветкой».
0: Она вздохнула.
1: «Боюсь, всем нам просто придется быть осторожнее».
0: Ори смотрел на запертые ворота, пытаясь заговорить, но на ум ничего не приходило. Он брел к стоянке, пошатываясь, словно хлебнул водки. Кит окликнула его, перевесившись через забор.
1: «Есть еще кое-что?»
0: Он поднял голову. Кивнул.
1: «У терракотовых мальчиков с киноварным оттенком матерей тоже нет».
0: Он шагал по дороге, не заметив, что Тесс решилась идти за ним. Не узнал, не сопоставил простые факты вплоть до того дня, когда за ним приехали тетя Кон и дядя Нил. Случайно увидел в газете на столе шерифа ее фотографию и заметку о местной девчонке, которую неизвестный водитель, скрывшийся с места преступления, сбил прямо за воротами мини-гольфа «Форт Бампл».

0: Тупица. Тупой, как тот, кто ныряет со скалы в отлив.
1: Я так и знала,
0: сказала Холли, скорее удовлетворенно, чем рассержена. Полицейский отдал ему штрафной талон. Трое детей и симпатичная жена. Не стоит рисковать жизнями родных, приятель. Глаза впились в поворот 21. Но не переживай. Полицейский хлопнул по крыше минивэна и медленно пошел к своей машине, все еще мигающей синими и красными огнями.
1: «Какой приятный человек!» – жизнерадостно заметила Холли.
0: Он затаил дыхание. Повернул ключ. Нажал на педаль, но машина отказывалась ехать. Жирная железная корова завязла в песке.
1: «Что еще?»
0: Холли, кажется, считает, что он может ответить. Глаза впились в поворот 21. Коп забарабанил в стекло. «Посмотри-ка, что у тебя делается сзади, приятель. Две шины спустили, просто лопнули». Они вышли, осмотрели поломку. «Вниз по дороге есть отличный мини-гольф, и хозяйка там отличная женщина», — сказал полицейский. «Может, вам отправиться туда вместе с ребятами, пока ваш папочка ждет буксир? Там будет весело».
1: «Нет», — сказал он.
0: «Они останутся со мной». Холли как-то странно поглядела на него. Ненадолго расстаться прямо сейчас будет полезно им обоим.
1: «Не глупи, Ори. Встретимся на этом месте. Детям здесь нечего делать».
0: Мальчишки ликовали.
1: Конечно, она права.
0: К тому же, что он может сделать, чтобы не выглядеть при этом полным кретином, когда рядом еще и коп? Холли с детьми забирались в полицейскую машину.
1: «Вы не поверите», — говорила Холли. «Но мальчики еще несколько миль назад просили нас остановиться у мини-гольфа».
0: «Наверное, судьба», — отозвался коп. Глаза впились в поворот 21. Сверчки трещали вдоль дороги. Целый оркестр, только без ударных. Было странно слышать их среди бела дня. Он посмотрел в зеркало заднего вида. В животе похолодело. В голове сумбур. Взглянул на дорожную карту. Атлас автомобильных дорог. Комиксы. Вышел размять ноги. Заметил на горизонте грейхаунд, за ним белая Хонда. Самое подходящее время, чтобы снова начать курить. Если бы только было что. Буксировочного троса не видно. Грейхаунд ближе, гораздо ближе. Белая Хонда рвется вперед, расстояние быстро сокращается, слишком быстро. Он стоит неподвижно. Пытается разогнать туман в голове. Пытается стряхнуть с себя проклятие. Как бы не так. Он заслужил это. Видит пластикового чингачгука, охраняющего Форт Бампоу. Локоть согнут, кулак сжат, средний палец нагло устремлен в небо. Видит детей. Холли ведет их к кассе под распластавшимся енотом. «Добро пожаловать», написано у зверя на хвосте. Видит женщину в кассе. Коротенькая, грушевидная. Тело складками нависает над стулом. Видит усмешку, расползающуюся по ее физиономии. Слышит ее вопрос.

Вы слушали рассказ Майкла Леблинга «Терракотовый мальчик». В переводе с английского «Е. Королёвой». Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Наталья Козельская. Лавка Мерлина. Старушка встретилась мне по пути из детского сада. Я шла по улице, загребая ногами сухие листья и рассеянно глазея на маленькие уютные окошки домов, увитые плющом веранды и нарядные палисадники. Осень в этих краях всегда была сухой, поэтому дворники не подметали с тротуара оранжево-желто-красный ковер, предоставляя пешеходам, как фрегатам, рассекать пестрое хрустящее море и наслаждаться запахами увядающего лета. Аккуратный тихий городок, так не похожий на гудящий стремительный мегаполис, обволакивал, успокаивал, дарил отдых. Я эгоистично подумала, что не заболей, сестра, так серьезно, я никогда не ощутила бы этого умиротворения, этой неги, не насладилась бы этой благопристойной тишиной. Старушка выглянула из-за забора, окружающего опрятный дворик с купами еще не увядших роз, белых и розовых.
1: «Простите, юная леди», —
0: окликнула она меня, и я остановилась.
1: «Я видела, вы вели в детский сад маленького Джонни».
0: «Да». Я приветливо улыбнулась. Чем прелестны маленькие городки, так это тем, что здесь все друг друга знают. Добродушные старые леди ходят друг к другу на чашечку чая, с удовольствием присматривают за соседскими детишками и угощают их свежими плюшками. «А вы, наверное, миссис
1: Браун?»
0: Старушка улыбнулась мне в ответ.
1: «Добрый день. Вы няня нашего Джонни?»
0: «О, что вы, нет!» Я почувствовала, что в крови просыпаются великосветские гены прадедушки лорда. «Я сестра его матери. Меня зовут Маргарет Мэддоуз. Очень приятно с вами познакомиться, миссис Браун. Сестра много мне о вас рассказывала. Великосветские гены склоняли меня к великосветской лжи, как того требовал этикет».
1: «Ах, Маргарет!» Старушка улыбнулась. «Вы, должно быть, приехали из столицы, чтобы помочь Элизе по хозяйству».
0: «О, да. Именно для этого и бросила все дела». Цинично-столично усмехнулась я и поразилась тому, как неуместен столичный цинизм на этой тихой игрушечной улочке. «О, нет», — ответила я. «Элиза сейчас лежит в больнице. Небольшая операция, ничего серьезного. Я приехала, чтобы Джонни не чувствовал себя одиноко, пока его мама поправляется. Понимаете, нанять няню было бы нетрудно, но тогда ребенок сразу почувствовал бы неладное, начал переживать».
1: «Понимаю, понимаю».
0: Старушка медленно кивнула, и я снова почувствовала себя слишком резкой, слишком прямолинейной и слишком издерганной. «Да, двух дней в этом городе мало, чтобы прийти в себя и перестать зачем-то мчаться, куда-то спешить и что-то бегло объяснять, чтобы сократить время».
1: «Я надеюсь, наша красавица Элиза скоро поправится».
0: «Непременно поправится», — пообещала я. «Я пробуду здесь еще неделю или две. Заходите к нам в гости, миссис Браун. Мы с Джонни будем рады вас видеть».
1: «О, постойте», —
0: остановила меня старушка.
1: «Я знаю, что у Джонни скоро день рождения. 5 лет — солидный возраст. Мне кажется, вы еще не очень хорошо знаете город, не так ли?»
0: «Совершенно не знаю», — призналась я. «Знаете, миссис Браун, я как раз размышляла о том, чтобы подарить Джонни на его первый юбилей, и думала, где бы найти подходящий магазин».
1: «Думаю, вам стоит заглянуть в лавку Мерлина».
0: Старушка наклонилась, взяла на руки маленькую собачку с бантом на шее. Собачка улыбнулась мне во всю пасть. Старушка потрепала ее по загривку.
1: «Это в 5 кварталах отсюда. Через 3 перекрестка повернете направо и пройдете по Джонсон-стрит 50 метров, не больше. Обратите внимание на вывеску. Таких тут больше нет».
0: «Ваф!» — сдержанно подтвердила собачка. «Это магазин игрушек?» — уточнила я. «Магазин игрушек был бы нам очень кстати».
1: «О, это нечто большее!»
0: Миссис Браун улыбнулась загадочно.
1: «Загляните туда, вы не пожалеете. Обычно Мерлин работает до тех пор, пока не зажгутся фонари».
0: «Спасибо за совет». Я подавила желание сделать книксон. Столичному жителю приходится прилагать усилия, чтобы воспринимать доброжелательность как доброжелательность, вежливость как вежливость, и не пытаться найти подтекст там, где его нет. Мы всего лишь мило беседовали, а не изображали милую беседу. К этому нужно привыкнуть.
1: «Всего доброго, Маргарет. Я обязательно загляну послезавтра, когда Джонни исполнится 5 лет. Передавайте Элизе мой теплый привет и пожелание скорейшего выздоровления.
0: Лет 25 назад, когда мы с Элизой еще даже не ходили в школу, наша семья жила очень бедно. Наша любимая игрушка была скамейка во дворе дома. Ее можно было вообразить лошадью и скакать на ней в дальние страны, чтобы ветер свистел в ушах. А можно было представить, что это люлька, и качать ней малыша, сделанного из старой наволочки. И мы с сестрой, как на экскурсию в музей, ходили в магазин игрушек, что находился за парком в полуподвале старого дома. О, что за дивные экспонаты были выставлены на длинной, как жизнь, витрине. Плюшевые медведи с глазами-пуговицами, куклы с нарисованными лицами, расписная карета из картона, фанерный домик с настоящим роялем внутри, а еще деревянная шкатулка, из которой, пугая малышню до визга, выскакивал страшно облезлый клоун на пружинке. Поэтому в магазинчик Мерлина я отправилась сразу. Мерлин? Не тот ли самый Мерлин, что жил в старинной английской саге? Я завернула за угол и сразу увидела раскачивающуюся на ветру вывеску. На фоне пастельных цветов уютной тихой осени эта вывеска выделялась ярким пятном. Она обещала праздник и хорошее настроение. Рыжий клоун в зеленом костюмчике озорно подмигивал скачающейся доски и приветственным жестом приподнимал высокую синюю шляпу. Хм, Мерлин, не похоже. В магазинчике царил благопристойный полумрак. Осеннее солнце играло пылинками перед узким окном. Хозяин, видимо, услышал скрип двери и тихий звон колокольчика. Из глубины дома раздалось вежливое...
2: «Одну минуточку!»
0: Зашаркали шлепанцы. Я осмотрелась. Длинный прилавок, под стеклом старинные карты. Сокровищ, шкатулки с танцующими балеринами, разноцветные глобусы. Заводные кузнечики выстроились в ряд, как традиционные индийские слоники. Самый большой кузнечик был размером с 2 кулака и похож на объевшуюся саранчу. Самый маленький поместился бы на детской ладошке. «Интересные у них тут игрушки», — подумала я и на всякий случай отошла от саранчи на полшага. С детства побаивалась крупных насекомых. На полках за прилавком был представлен широчайший ассортимент всякой всячины. Мечи, пупсы, плюшевые собаки и медведи, как будто сохранившиеся со времен моего детства. Сколько же в них должно быть пыли? Игрушечные машинки, пирамидки, домики, кукольные коляски, кроватки и диванчики, деревянные головоломки и... ни одного конструктора, ни одного робота-трансформера, ни одного супермена в красно-синем плаще. Старые добрые игрушки старого доброго детства.
2: «Иду, иду».
0: Голос хозяина раздался совсем рядом. Колыхнулась пыльная портьера, и за прилавком возник пожилой мужчина с длинной шеей, покатыми плечами, грустными глазами и венчиком седых волос на макушке. Я почему-то ожидала увидеть клоуна. Мужчина был одет в самую обычную клетчатую рубашку с коротким рукавом.
2: «Мерлин Густав III к вашим услугам»,
0: — произнес мужчина.
2: «Вы уже выбрали что-нибудь?»
0: «Знаете, я еще не определилась», — сказала я, внезапно осознав, что даже не представляю, какие игрушки любит Джонни. Заинтересует ли его карта сокровищ или настоящая подзорная труба, или ему больше понравится вот тот плюшевый удав, до ужаса похожий на настоящего. Нет, пожалуй, удав — это слишком. А может, взять ему в подарок большого деревянного пирата с повязкой на правом глазу и попугаем на левом плече? А к пирату, возможно, прилагается вот тот фрегат в большой пыльной бутылке.
2: «Осматривайтесь»,
0: — радушно предложил Мерлин.
2: «У вас есть какие-либо предпочтения?»
0: «У меня есть мальчик», — ответила я. «Племянник. Ему скоро исполнится 5 лет. Но вот проблема, я совершенно не представляю, что ему подарить. Пожалуй, я зайду завтра, а сегодня проведу рейд по его комнате». Мерлин, понимающе улыбнулся.
2: «Рекомендую вам все-таки задержаться и рассмотреть товары получше. Вдруг вы заметите что-то, что вспомните завтра и точно захотите купить».
0: Я прошла вдоль прилавка. Карта звездного неба подмигнула мне Альфа и Центавра. Оловянный солдатик на одной ноге, какая классика, салютовал мне ружьем. Одноглазый пират зловеще ухмыльнулся мне вслед. В конце прилавка на стене шкафа на криво вбитом гвозде красовалась какая-то бумага в деревянной рамке. «Должно быть диплом магистра игрушечных наук», — подумала я и подошла поближе. Под засиженным мухами стеклом желтела вырезка из газеты. 1900 год, сразу и не разобрать. На фото определенно сам Мерлин Густав III, моложе лет на 20, с несколько растерянным выражением лица предъявляет зрителям большой черный ящик, похожий на старинный фотоаппарат. Заголовок: «Сумасшедший клоун эпатирует публику». Ого!
2: «Да, это печальный факт моей биографии», —
0: сказал Мерлин Густав III, подойдя поближе. Он горько вздохнул, и я подавила естественный вопрос. «Если сей факт столь печален, зачем он постоянно напоминает о себе, вывешенный на видном месте?» «Вы не против, если я прочту?» — спросила я.
2: «Пожалуйста».
0: Хозяин магазинчика пожал плечами.
2: «Простите, я вас оставлю, у меня там яичница подгорает».
0: Он скрылся за портьерой, а я углубилась в изучение газетной заметки. Стекло как будто специально не вытирали годами, чтобы прочитать текст было как можно труднее. Половину слов было не разобрать, однако моему любопытству трудности никогда не мешали. Судя по тому, что было изложено в статье, некий Мерлин, бывший клоун одного из бродячих цирков, пришел на местное телевидение, чтобы показать чудесное изобретение – ящик, открывающий дверь в параллельные миры. Собственно, ящику было посвящено всего полтора извительных предложения. Остальной текст сообщал читателю о том, что бывший клоун вел себя довольно странно. Настаивал на научной экспертизе чудо-ящика и получении патента, а между тем репортеру стало известно, что клоун был уволен из цирка несколько лет назад. Все эти годы скитался неизвестно где, и последний раз его видели на одной из маленьких железнодорожных станций в городе Н. За несколько часов до того, как в лесу неподалеку от станции саперы взорвали несколько авиационных бомб, найденных в поле. «Должно быть, — продолжал репортер, — это эхо войны пагубно подействовало на мозг безработного клоуна, и его душевное здоровье расстроилось. Доказательством этому служит тот факт, что клоун Мерлин утверждает, что это вовсе не бомба взорвалась, а упал метеорит. Подумайте об этом, честные граждане, и пореже включайте телевидение. Оно плохо влияет на неокрепшее сознание, особенно если в эфир программ проникают такие типы, как этот странный шарлатан с небезупречным прошлым». О да, статья была исключительно занимательной. Однако я так и не уяснила, зачем Мерлин Густав III вывесил ее на всеобщее обозрение. Я поняла бы, если бы он скупил весь тираж этой газетенки и публично сжег на площади. Но хранить подобную писанину...
2: «Выбрали что-нибудь?»
0: Портьера колыхнулась, и Мерлин снова возник за прилавком. Он успел переодеться, и теперь на нем был ярко-красный пиджак на голое тело. Длинную шею украшала полосатая бабочка на резинке. «Я зайду завтра», — пообещала я. «Боюсь ошибиться в выборе».
2: «Как вам угодно. Я всегда рад посетителям».
0: Когда я вышла из лавочки, на улицах начали зажигаться фонари. Надо же, когда успела пройти столько времени? Я отвела племянника в сад к полудню. А сейчас было без четверти пять. В небе над городком сгущались тучи. А говорят, тут практически не бывает дождей. Улицы затопили сумерки. Я обещала Джонни, что заберу его в пять. Нужно поторопиться, чтобы малыш не начал волноваться.
3: «Марго, а правда, что у меня скоро день рождения?» —
0: спросил Джонни, когда мы возвращались домой. «Да, и тебе исполнится 5 лет».
3: «Столько?» —
0: он показал мне растопыренную пятерню. «Ага, ты теперь большой мальчик. Мама купила тебе длинные штанишки с карманами и красивый самокат. Я тоже подарю тебе подарок».
3: «Сегодня? Давай это будет сегодня».
0: Я тяжело вздохнула. «Нет, это случится в субботу. Ты знаешь, какой сейчас день недели?»
3: «Сейчас сегодня. А суббота будет завтра?»
0: «Завтра будет пятница, а потом уже суббота. И тогда ты получишь все подарки. Мы пойдем в лунопарк, будем качаться на качелях и есть сахарную вату. Обещаю».
3: «А ты подаришь мне клоуна? Настоящего клоуна, живого, чтоб смешил?»
0: Вот зараза. Никогда не умела общаться с детьми. И отказывать детям никогда не умела.
3: Пожалуйста!
0: Интересно, где в этом городке находится контора, выдающая клоунов на детские праздники? Я постараюсь, но ты должен пообещать, что не будешь конючить.
1: Договорились.
0: Джонни подмигнул мне и показал большой палец. Где только научился таким жестом.
1: Клоун с тебя, окей?
0: На завтра после обеда я сидела в небольшом уютном кафе и за чашечкой ароматного белого чая обдумывала увиденное в детской. Мне понадобилось 3 чашки, чтобы хотя бы понять, в каком направлении двигаться. Вчера я осмотрела комнату племянника и все кладовки. Увиденное меня озадачило. У Джонни не было мелких игрушек. То есть совсем. Видно, он их не любил. Ни медведей, ни солдатиков, ни мечей, ни грузовиков. Зато были качели, шведская стенка, 3-колесный велосипед со спущенными шинами, палатка, надувная лодка и гамак. Ничего себе. Что же ему дарить? Заранее спрашивать и покупать подарок под заказ? Нет уж. Зайду-ка я снова к Мерлину и хорошенько подумаю, разглядывая полки. Деревянный клоун в черном фраке подмигнул мне с вывески, приветственно приподняв котелок с приколотой к тулье ромашкой. Я вошла в магазинчик. Мерлин Густав III дремал на табуретке возле кассы. Сегодня он был в тельняшке и матросской фуражке с длинными, как змеиные языки, лентами. Я прикрыла дверь так, чтобы не звякнул колокольчик, и тихонько пошла вдоль стены, разглядывая полки. Пусть хозяин поспит, пока я мучаюсь проблемой выбора. Деревянная пушка? Нет. Заяц с барабаном? Огромные гантели с надписью «100 кг на каждый» — не то. Может быть, где-то в закромах у Мерлина завалялся батут? Похоже, я на правильном пути. Хозяин магазинчика мгновенно отреагировал на мой деликатный кашель. Встрепенулся, похлопал сонными глазами, встал и раскланялся.
2: Добрый день. Выбрали что-нибудь?
0: Здравствуйте. Скажите, у вас есть батут?
2: Простите?
0: Он обернулся на шум, донесшийся из-за портьеры.
2: Нет, определенно нет. А вот этот старый морской волк вам не подойдет?
0: Увы, я покосилась на игрушечного пирата. Пират был до ужаса похож на самого Мерлина Густава, только повязка на глазу была лишней. А может быть, у вас есть надувной бассейн? За портьерой что-то громыхнуло. Извинившись, Мерлин Густав III скрылся в глубине дома и через минуту вернулся. Он успел переодеться. Теперь на нем была красная рубаха с вычурным жабо и шляпа с пером. На щеках красовались кругляши морковного румянца.
2: «Простите, боюсь, весь товар представлен тут»,
0: — развел руками клоун.
2: «Вам ничего не подходит, вы уверены?»
0: «Ребенок не любит игрушки. Я тоже развела руками. Зато он любит клоунов. Вы не знаете, где я могу найти контору, устраивающую детские праздники? Я, правда, не уверена, есть ли в вашем городке такая...»
2: «Я не сгожусь».
0: Мерлин Густав III нырнул под прилавок и тут же вынырнул. У него был красный поролоновый нос и ярко-алая улыбка до ушей. Клоун подмигнул мне, и я вдруг поймала себя на мысли, что мне должно быть не по себе. Я не очень-то любила клоунов. Додумать эту мысль я не успела.
2: «У вас замечательный вкус», —
0: сказал клоун и вытащил у меня из-за уха благоухающую розу.
2: «Жаль, что корона немного потускнела».
0: «Корона?»
2: «Да».
0: Он снова протянул руку и снял с моей макушки крошечную корону, усыпанную разноцветными стекляшками. Такие рисуют в детских книжках про сказочных принцесс. Клоун потер корону о жабо, и она заблестела, как настоящая.
2: «Прошу вас, наденьте. Вам очень идет. Вот так».
0: Корона повисла у меня над левым ухом, накренившись и бесстыдно попирая все законы тяготения. Я решилась. «Надеюсь, вы берете недорого?»
2: «За что?»
0: — изумился Мерлин Густав III. «Я хотела бы пригласить вас на детский праздник. Завтра. Тут недалеко».
2: «Что вы, что вы?»
0: — замахал руками клоун.
2: «Я никогда не покидаю свой магазин. Это исключено».
0: Я растерялась. Зачем же было все это представление?
2: «Ну, если хотите, вы можете привести мальчика сюда. И мы все вместе выберем ему подарок, а? Как вам такая идея?»
0: Клоун расхохотался, выпустив изо рта целую гирлянду мыльных пузырей. «Нет, это просто ужас, что такое!» Я прихлопнула пару пузырей раскрытой ладонью, а потом ответила: «Хорошо, мы придем. Только, пожалуйста, не пугайте мальчика, хорошо? Его мама в больнице, и он не очень-то спокойно спит. Мне бы не хотелось, чтобы вы проделывали какие-то особенно шокирующие фокусы».
2: «Ну что вы, мисс?» —
0: тихо и грустно сказал Мерлин.
2: «Я же мастер своего дела. Приходите, я буду вас ждать».
0: Когда я вышла из лавочки, на соседней улице начали загораться фонари. Я снова чуть не опоздала в детский сад. В субботу Джонни всю дорогу расспрашивал меня, что это будет за клоун и волшебный магазинчик. Он был так возбужден, что мне даже стало страшновато. А ну как мы завернем за угол и увидим, что магазин Мерлина закрыт? Вдруг хозяина ловчонки вызвали телеграммой в соседний город к заболевшей тетушке? Или магазина и вовсе не существует, и все прошлые посещения мне привиделись? Но нет. Задорный клоун в черно-белой клетчатой рубашке и полосатой шляпе махал нам с вывески.
4: «Добрый день! Я ждал вас, милый Джонни!»
0: Раздался голос из-под потолка, едва мы открыли дверь. Мы с племянником как по команде задрали головы и на мгновение ощутили себя муравьями на предметном столе у биолога. А биолог, то есть клоун, возвышался над нами на высоченных ходулях. На нем был длиннющий сиреневый халат в красных бархатных звездах.
4: «Джонни, а почему ты ходишь в таком виде?» —
0: спросил Мерлин и, наклонившись, как ему это удалось, снял с макушки мальчика небольшое гнездо с тремя крапчатыми яйцами.
4: «Безобразие!»
0: Племянник радостно рассмеялся.
4: «А это твоя мама?» —
0: спросил Мерлин, указав на меня неимоверно длинной рукой.
3: «Нет, это моя тетя!» — ответил Джонни. «Моя мама уехала на Северный полюс знакомиться с белыми мишками. А у меня ангина, поэтому меня не взяли. Но скоро она вернется!»
4: «Знаешь, а ведь твоя мама передала тебе подарок!» —
0: вдруг вспомнил Мерлин и бесшумно спрыгнул с ходулей.
4: «Сейчас принесу!»
0: Он исчез за портьерой и через полминуты появился за прилавком, облаченный в поварской фартук и высокий накрахмаленный колпак. В руке он нес большой ящик, обитый черным бархатом. На крышке ящика горели 5 разноцветных свечей.
4: «Вот, небольшой презент для маленького мальчика. Ну-ка, Джонни, задуй свечи, а потом мы откроем твой подарок».
0: «Я не знала», — совершенно честно ответила я, когда племянник поднял на меня недоумевающий взгляд. Мамины подарки, штанишки и самокат, были торжественно вручены ему сегодня утром, так что ящик стал совершенным сюрпризом и для Джонни, и для меня. «Задувай, малыш, и не забудь загадать желание».
3: «Ура!»
0: — подбодрил себя Джонни и нерешительно дунул. Свечи послушно погасли, окутав нас ароматным дымком.
4: «Вот!»
0: — одобрительно отозвался Мерлин.
4: «А теперь откроем крышку!»
0: Под крышкой оказался натянут точно такой же бархат с узкой прорезью посередине.
4: «Не бойся, это волшебный ящик!» —
0: заговорческим тоном сказал Мерлин.
4: «Давай сюда руку! Ищи! Подарок на дне! Как ты думаешь, чего больше всего на Северном полюсе?»
3: «На Северном полюсе?»
0: «Стой!» Внезапная догадка озарила меня, но я опоздала. Джонни, по локоть погрузивший руку в недра бархатного ящика, вскрикнул. Я почувствовала отчаянное желание лишиться чувств.
3: «Ух ты!» —
0: завопил Джонни, вытаскивая кулак с зажатой в нем горстью чистейшего, сияющего голубизной хрустящего снега.
3: «Это из Северного полюса? От мамы?»
4: «Конечно! Мама передала тебе этот снежок, чтобы ты не волновался. У нее все хорошо, и мишки с ней уже подружились», —
0: закивал Мерлин.
4: «А еще она пообещала, что как только сможет, обязательно тебе приснится. Так что тебе стоит хорошо спать».
0: Я помотала головой, стараясь отрешиться от вопросов, которых не нужно слышать малышу. Вопросы эти так и вертелись на языке. Откуда Мерлин мог знать заранее про легенду о белых мишках и Северном полюсе? Мы с Элизой сочинили ее буквально несколько дней назад. Откуда? Откуда он взял снег? Ведь еще даже заморозки не начались. Ну ладно, положим, снег он взял в морозильнике. Но как этот снежок не растаял там, в глубине ящика? Ведь это же не сумка-холодильник. Или...
1: «Ой, я хочу еще!»
0: – закричал Джонни, и прежде чем Мерлин успел закрыть крышку, снова запустил руку в ящик.
1: «Я хочу увидеть маму!»
4: «Ой!»
0: – сказал клоун. Я промолчала, терзаемая невнятным предчувствием. Джонни схватил что-то в недрах ящика, и лицо его недоуменно вытянулось.
1: «Ой!»
0: – сказал Джонни. В кулаке его была зажата пластиковая кукла Барби. Вот только у этой Барби было лицо Элизы. Прическа Элизы, пижама Элизы, синяя в зеленые облачка и совершенно не свойственные ни Барби, ни Элизе кровоподтеки на руках в районе вен. Джонни внимательно посмотрел на куклу, на клоуна, на меня, на ящик и разревелся. Я поймала первую же машину и попросила отвезти нас домой. Джонни не очень-то понимал, что его так испугало, поэтому то начинал подвывать, то разглядывал зажатую в кулаке куклу, то гладил ее по волосам, то снова начинал всхлипывать. Меня трясло. На улицах медленно загорались фонари, а мы мчались по дороге с непривычной этому городку скоростью. Я даже почти не удивилась, когда мне позвонили из больницы и спросили, зачем я забрала сестру из-под врачебного наблюдения домой. У меня не было сил удивляться. Я отговорилась с настоятельной семейной необходимостью и пообещала перезвонить завтра утром. Я напоила племянника валерьянкой, а сама выпила валерьяны напополам с бренди. Отчаянно хотелось вернуться в лавку Мерлина и спросить, что все это значит. Я представляла, как врываюсь в узкое полутемное помещение ловчонки и требую, чтобы шутки прекратились, что розыгрыш зашел слишком далеко. Но я не могла оставить Джонни одного. Он спал на диване в гостиной, прижимая к себе свой нежданный подарок – пластиковую Барби. Я сидела на полу рядом с ним и рассматривала куклу, зажатую в ручонке. На Барби были настоящие золотые сережки с камнями-капельками. Мама подарила эти серьги Элизе в честь окончания школы. Убедившись, что Джонни спит крепче некуда, я выскочила из дома. Добежала до дома миссис Браун и попросила ее побыть с мальчиком, пока я сбегаю по делам. Проводила старушку в гостиную и усадила ее в кресло, включила ей торшер и дала кипу альбомов по цветоводству. Видно, у меня был такой всклокоченный вид, что бедная миссис Браун даже не спросила меня о причинах столь поздней и необычной просьбы. Она только покачала головой, когда я появилась на пороге, переодетая в спортивный костюм и кроссовки, чтобы добежать до магазинчика и обратно как можно скорее. Красно-желто-оранжевое море шуршало у меня под ногами. В голове колотились бессвязные мысли. Море волнуется раз. Детские игры. Детские игры? Добежав до поворота, я приостановилась. Сердце выскакивало из груди. Надо успокоиться. Приготовиться. Что я скажу? Сразу потребовать объяснений или сначала разбить витрину, чтобы показать серьезность намерений? Начать кричать? Глупо. Меня не оставляло ощущение, что Мерлин сам не был готов к тому, что произойдет. Зачем он сделал это? Зачем подсунул нам этот ящик? Что за чертовщина? Да кто же в наше время верит во все эти колдовские штучки? Мне захотелось вернуться в дом и убедиться, что Джонни спит в своей комнате. Никакой куклы нет и никогда не было. А мне пора пройти курс психотерапии для избавления от навязчивых кошмаров. Я заглянула за угол. Совершенно пустая, безликая деревянная вывеска, растрескавшаяся от времени, болталась над небольшой заколоченной дверью. Рядом с вывеской ярко горел двуглавый фонарь. Обычно Мерлин работает до тех пор, пока не зажгутся фонари. Я подбежала к двери. Никакого намека на то, что за ней вообще может находиться магазин. Пыльные доски, прибитые крест-накрест, похоже, никто не трогал вот уже много лет. Я попыталась заглянуть в окно. Темнота и пустота. Зато у самой двери лежал очень удобный, чуть присыпанный опавшими листьями кирпич. Какой бы волшебной ни была ловчонка, вряд ли стекло в ней противоударное. Звон стекла, казалось, перебудил всех птиц в округе. Крикливыми стаями они все взмывали и взмывали в небо, пока я протискивал сквозь узкий оконный проем. В лавке было темно и пыльно. Пустые полки... Пустой прилавок, На кривом гвозде болталась пустая деревянная рамка. «Мерлин!» Я хотела закричать, но вдруг поняла, что говорю испуганным шепотом. «Мерлин Густав III! Где вы? Скажите, я знаю, вы не хотели, да? Вы можете это исправить. Ну или хотя бы убедить меня, что это сон, бред, и мне пора в психушку. Мерлин, отзовитесь! Что это за ящик? Что за чертовщина тут у вас творится?» Я заглянула за прилавок. На полу лежал черный бархатный ящик, открытый. «Ты достанешь оттуда то, что захочешь. Захотел кусочек Северного полюса — достал снег. Захотел маму — достал маму. Захотел...» Я поставила ящик на прилавок. «Что же делать?» Я поднесла руку к бархатному комку, скрывающему внутренность ящика. Представила, что сейчас ее оттяпают невидимые зубы из потустороннего измерения. Представила, что сейчас я достану оттуда... «Я хочу свою сестру назад, но не куклу, живую!»
2: «Постойте!»
0: — раздался голос из-за портьеры.
2: «Это только для детей!»
0: Бог знает, почему я машинально сунула руку в ящик и схватила что-то теплое и мягкое. Хорошо, что я не думала в тот момент о железных челюстях. Хотя, возможно, лучше бы я подумала именно о них. Портьера колыхнулась и опала. Я вытащила из ящика руку. В ней была зажата пластмассовая кукла в спортивном костюме и кроссовках. На щеках куклы отпечатались потеки туши. Я огляделась в растерянности. За окнами разгорался рассвет. Первый солнечный луч заплясал на подоконнике, просочившись через запыленное стекло. Звякнул дверной колокольчик, и в магазинчик зашла полная дама с маленькой девочкой на руках. Я подошла к стеллажу и сняла с гвоздя деревянную рамку с белым листом бумаги в ней. Ни к чему это. Поставила игрушечную девушку на полку, на всякий случай провела пальцем по целлулоидному личику, потеки туши не стерлись. «Здравствуйте!» — улыбнулась посетительница. «А где Мерлин?»
5: «Я за него»,
0: — ответила я не своим голосом. У меня был какой-то странный французский акцент, и мое лицо украшал красный поролоновый нос.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Алекс Хэрроу. Ведьмовское пособие по перемещениям между мирами. Краткое практическое руководство для попаданцев. Лауреат Хьюго 2019. Перевод Олега Колесникова. И, конечно же, спасибо миру фантастики. Перед тем, как я начну чтение, те, кто застал библиотеки еще с бумажными картотеками, должны помнить, что каждой книге соответствовала карточка в этой картотеке, так и бумажный прямоугольничек, на котором была краткая информация о книге, об издательстве, о времени выпуска. Вот в тексте встречается какое-то количество таких карточек. Их, конечно, сложно именно показать вам, но я постараюсь сделать это голосово, как получится. Джей Кей Джордж, «Беглый принц», «Дед Худ», «Лид Путеш», 1994. Можно подумать, мы счастливы, когда ребенок миллион раз подряд читает одну и ту же книгу. Но на самом деле это не дает нам спать по ночам. «Беглый принц», отпечатанный на ломкой желтой бумаге, одно из простоватых подростковых фэнтези середины 90-х, когда Джоан Роулинг еще не поведала всему миру, что магия — это круто. История об одиноком мальчике, который сбегает из дому и находит волшебный портал в средневековый мир, где его ожидают приключения. Однако, говоря откровенно, в этой книге столько отпечаток, что большинство читателей издается еще до того, как он находит портал. Но этот ребенок не сдался. Он взял принца с полки и уселся, скрестив ноги на ковре в отделе детской литературы, прижав к груди грязный красный рюкзак. И не двигался с места несколько часов. Другим писателям, читателям приходилось огибать его, они бросали на него подозрительные взгляды. «Тебе здесь не место», словно задаваясь вопросом, что на самом деле задумал тощий чернокожий подросток, притворяющийся, будто читает фэнтези. Он не обращал на них внимания. Книги над ним зашуршали и затрепыхались. Подобное отношение им льстит.

Местные преступники намерены их украсть. И ведьмы. Пеня за просрочку в нашей библиотеке составляет 25 центов в день. Или можно принести банку консервов, чтобы отдать на благотворительность. К тому времени, как мальчик наконец сунул беглого принца в щель для возврата, он задолжал уже 4,75. Мне не требовалось прокатывать его карточку, чтобы узнать баланс. Любой приличный библиотекарь второй разновидности должен уметь с точностью до доллара определять сумму на счете у читателя просто по углу наклона его плеч. Ну и как тебе книга? Я использовала интонацию «только между нами, приятель», примерно в 16% случаев, отлично действующую на подростков. Он пожал плечами. С чернокожими подростками такие приемы срабатывают реже. Мы на юге, и они не настолько глупы, чтобы доверять белой даме за 30, сколько бы татуировок ее не украшало. Не дочитал, да? Судя по теплу, исходившему от многократно оглаженных рукой страниц, он прочитал ее раза 4, не меньше. Да нет, дочитал! Его глаза на мгновение вспыхнули. Эти дымчатые глаза с длинными ресницами придавали его лицу болезненное, отстраненное выражение, характерное для человека, знающего, что под заурядным обликом вещей скрывается нечто великолепное и запретное, нечто такое, с чем ему никогда не удастся соприкоснуться. Такие глаза когда-то были у колдунов и прорицателей. Концовка отстойная. В финале беглый принц покидает средневековую страну приключений, закрывает за собой портал и возвращается домой к семье. Это задумано как счастливый конец. Многое объясняет о жизни этого мальчишки, правда? Он ушел, ничего больше не взяв. Аллен Би Гаррисон. «Таваларские хроники». Тома с 1 по 16. Худ Лит. Гар. 1976. Урсула Ле Гуин. «Волшебник земноморья». Дед Худ Лит. Леген. 1968.

полиции залили цементом, лишь бы не пускать туда чернокожих. Поскольку я библиотекарь второй разновидности, то почти всегда знаю, за какой книгой пришел человек. От посетителя словно бы исходит особый запах, мгновенно распознающийся как таинственное убийство или политическая биография, или вначале все дерьмово, но в конечном счете жизнеутверждающее, желательно с лесбиянками. Я стараюсь в меру своих сил давать людям книги, в которых они нуждаются сильнее всего. В магистратуре это называли «обеспечивать читателю доступ к текстам, материалам, которые задевают за живое и рождают эмоциональный подъем», а в другом месте, где я училась, «выявлять пустоты в душе и заполнять их историями и звездным блеском». Но, по сути, разницы нет. Я не обращаю внимания на тех, у кого на ладонях нацарапаны библиотечные шифры, а в голове, как лотерейные шары, гремят названия. Я им не нужна. И ничего не могу сделать для тех, кто читает только книги, отмеченные наградами, носит костюмы с заплатками на локтях и считает популярность «Сумерек» показателем безмозглости среднего американца. Их сердца закрыты для нового, тайного или неведомого. Меня занимают только читатели определенного сорта. Они, слегка наклонив голову, скользят взглядом по заголовкам, словно касаясь их кончиками пальцев, и книжный голод исходит от них волнами, точно жар от июльской мостовой. Книги наслаждаются этим, конечно, даже самые безнадежные, не покидавшие полок с 1958 года. Таких немного. Мы с Агнес по очереди уносим на время домой устаревшие пособия по астрономии, где Плутон все еще считается планетой, и кулинарные книги, требующие все готовить на сале, просто чтобы поддержать их дух. Я выбираю одну-две книги, и их корешки начинают мерцать и светиться в сумраке стеллажей. Люди тянутся к ним, сами не понимая почему. Мальчик с красным рюкзаком не относился к опытным исследователям библиотечных фондов. Он рыскал среди полок, двигаясь чересчур быстро, чтобы считывать названия. Пустые руки неуверенно болтались вдоль тела. Книги по кройке и шитью 646.2 отметили, что его джинсы давно не стираны и маловаты, а ворот футболки желтовато-серый. Поваренные книги 641.5 диагностировали питание замороженными вафлями и пиццей на автозаправках. Томики на полках осуждающих хмыкнули. Я села за стол выдачи книг, пробежалась мигающим красным сканером по стопке возврата и принюхалась к посетителю. Я ожидала что-то типа артурианы или, может, про подростков с боями на мечах, но вместо этого обнаружила истошно завывающий сумбур желаний. Пахло тысячью тайных миров, кроличьими норами, потайными дверями и платформами номер 9 и 3 четверти, страной чудес, страной Оз и Нарнии. Пахло странствиями куда угодно, только подальше. Пахло тоской. Боже, спаси меня от тоскующих. Ненасытные, безутешные, они отчаянно цепляются за края мира. Никакая книга не может спасти их. Это неправда. Есть книги, достаточно могущественные, чтобы спасти любую смертную душу. Книги по колдовству, предсказаниям, алхимии. Книги, сделанные из древесины для волшебных палочек, с лунной пылью на страницах. Книги более древние, чем камни, коварные, как драконы. Мы даем людям книги, в которых они нуждаются сильнее всего, кроме тех случаев, когда мы этого не делаем. Я выбрала для него эпопею 70-х годов в жанре меча и магии. Его требовалось подкормить, а это был отличный фастфуд. К тому же я надеялась, что 16 томов послужат своего рода балластом для его метущейся души. Не дадут ей унестись в эфир. И еще дала померцать Легуин, потому что он слегка напоминал мне Геда, необузданного, алчущего. Я не стала подсовывать ему льва, колдунью и платяной шкаф, с важным видом взиравшую со своей полки. Этот мальчик жаждал пройти через шкаф и никогда, никогда не возвращаться.

0: Грейсон Бернард, доктор. Когда ничто больше не имеет значения. Руководство по выживанию для депрессивных подростков. 616.84 ГРЭ 2002. Если вы одолеете четвертую книгу Таваларских хроник, то уже не оторветесь по меньшей мере до 14-й, когда будет явлен истинный меч Тавалара, и молодой фермер взойдет на свой законный престол. Все лето мальчик с красным рюкзаком приходил почти каждую неделю за очередным томом. Я подсунула ему еще несколько книг, все проверенные, безопасные, на хорошем счету. Директор нашего филиала из поджимающих губы баптистов, уверенных, что фантастика учит детей поклоняться дьяволу, и потому примерно 9 из 10 моих запросов в хранилище загадочным образом отклоняются. И злом времени вернулся с запахом долгого ношения украдкой где-то на дне рюкзачка, означавшим, что пареньку книга понравилась, но он счел ее слишком детской. Обитатели холмов были оскорблены, поскольку он так и не продвинулся дальше первых 10 страниц, но я решила, что сноски о кроличьей математике не для всех. А вот золотой компас так и лучился самодовольством. От последней главы пахло чтением в 3 часа ночи при свете фонарика. Мне как раз удалось получить по межбиблиотечному заказу ведьму Акату, и тут мальчик перестал приходить. Наш светящийся рекламный стенд «Отчитайся о подготовке к школе» демонстрировал пособие для подготовки к экзаменам и желтые книги из серии «Для чайников». Агнес вырезала из плотной цветной бумаги осенние листья и прикрепила к входной двери. Многие дети перестают сидеть в библиотеке, когда начинается школа со всеми ее кружками и спортивными играми. Но я все равно беспокоилась. Невыданная ему книга ощущалась как фальшивая нота, как притягивающая внимание дырка на месте зуба. Когда я уже всерьез надумала позвонить в среднюю школу округа Улисс с историей о якобы невозвращенном компакт-диске, парнишка пришел снова. Он впервые явился не один, а с коренастой белой женщиной с пластиковым бейджиком и квадратной прической. Такую делают только в Южных Штатах, в салонах красоты, чьи витрины украшают поблекшие снимки 20-летней давности. Мальчик плелся за ней и казался тонким и придавленным, как цветок, зажатый между страницами словаря. Я гадала, как сильно надо облажаться, чтобы после уроков к тебе приставили консультанта по внеклассному чтению, пока не прочитала на бейдже «Департамент общественных услуг, отдел социального обеспечения, специалист по работе с детьми». Вот оно как. Приемный ребенок. Женщина провела его мимо стеллажей с научно-популярной литературой. Когда она проходила, путеводители вздыхали, бормоча о переутомлении, рекомендуя отдых на далеких солнечных пляжах, и остановилась возле 616-х.
1: «Посмотри, может, выберем что-нибудь из этого?»
0: Мальчик ответил вполне предсказуемым угрюмым молчанием. «На человека, общающегося с приемными детьми по 60 часов в неделю, угрюмостью не смутишь». Она стала брать с полки книги и складывать их мальчику в руки.
1: «Мы это уже обсуждали, помнишь? И решили, что тебе надо прочесть что-нибудь полезное и практичное».
0: «Как справиться с депрессией?» 616.81 УИЛ 1998. «Блюз до упаду. 5 шагов к прекрасному самочувствию». 616.822 ТРЕ 2011. «Лечебный бульон от уныния». 616.9 КЭН. Книги поприветствовали его слащавым тоном. Мальчик молчал.
1: «Вот. Я знаю, что тебе больше нравится про драконов и эльфов».
0: «Ох, Толкин, за сколь многое ты в ответе.
1: Но иногда все-таки нужно разбираться со своими проблемами, а не убегать от них».
0: «Какая же хрень!» Я сидела в подсобке, прогоняя поцарапанные DVD через полировальную машину, и единственным человеком, услышавшим, как я чертыхаюсь, оказалась Агнес. Она наградила меня фирменным, пристыжающим взглядом поверх очков, способным при верном применении превратить излишне шумных посетителей в кучки пепла или соляные столпы. Агнес тоже библиотекарь из второй категории. Нет, серьезно. Ведь любой...

Ему было ясно, что парню нужно рвать когти, бежать и бежать, до тех пор, пока он не сможет сбросить кожу, пока не вырвется из удушливой тьмы и не расправит крылья, роскошные и восхитительные под солнцем какого-то другого мира. Опекавшая его специалист по работе с детьми была из тех, кто слово «эскапизм» произносит так, будто это нравственный изъян. Прискорбные пристрастия, официально диагностированное психическое расстройство. Будто бегство в другую реальность не одно из величайших проявлений магии, с каким они могут встретиться в своей жалкой смертной жизни, наряду с истинной любовью, пророческими снами и светлячками, синхронно помаргивающими июньским вечером. Мальчик и его надзирательница начали пробираться по проходам обратно к стойке регистрации. Мальчик сутулился, словно задевал плечами невидимые стены с обеих сторон. Когда он проходил мимо секции детской литературы, с тележки возвращенных книг, еще не расставленных на полке, упал дешевый томик мягкой обложки и ударил его по коленке. Мальчик поднял книжку и нежно провел большим пальцем по названию. «Беглый принц» мурлыкнул. Мальчик улыбнулся. Я молча поблагодарила библиотечную тележку. За моей спиной раздался знакомый протяжный вздох. Я обернулась и увидела, что Агнес наблюдает за мной из-за стола выдачи книг. Аквамариновые ногти постукивают по обложке романа Гришема, в глазах глубокая скорбь. «Ох, голубушка, только не снова!» — говорили эти глаза. Я без тени улыбки повернулась обратно к стопке DVD. В голове роились мысли вроде «Ты-то что об этом знаешь?» и «Он совсем не такой!» и «Вот черт!»

Дюма Александр, граф Монте-Кристо, Худлит, Дюм, 1974. Мальчик вернулся во вторник в половине 11 утра. Официальная политика библиотеки сообщать о прогулах в школу, поскольку школьный совет считает, что мы потакаем недозволенные бесконтрольные деятельности подростков. Как по мне, именно к этому и должны стремиться библиотеки. Я даже предложила выгравировать это на табличке для входной двери, но меня попросили прекратить валять дурака или написать заявление об уходе. Так или иначе, мы обязаны сообщать о детях, пропускающих школу ради того, чтобы поиграть в League of Legends на наших компьютерах или засесть в секции графических романов. Я посматривала, как он бродит между стеллажами. Все мышцы напряжены, душа корчится и царапается, как зверь в клетке, но так и не потянулась к телефону. Агнес, взглянув на меня все с тем же выражением «Ох, голубушка», от выговора воздержалась. Я отправила его домой с графом Монте-Кристо, отчасти потому, что тот требует полного внимания и умения выстраивать в голове схему, чтобы следить за сюжетом, а мальчику нужно было на что-то отвлечься, но главным образом ради того, что Эдмон пишет на предпоследней странице. «Вся человеческая мудрость будет заключена в двух словах – ждать и надеяться». Но люди не могут ждать и надеяться вечно. Они заходят в тупик, ломаются, теряют рассудок. Они совершают от отчаяния какую-нибудь глупость, и затем ты видишь в Улисском вестнике школьную фотографию, увеличенную, зернистую, в траурной рамке, и проводишь следующие 5 лет в раздумьях. Если бы только я дала ей правильную книгу.

0: Роулинг, Джей Кей, Гарри Поттер и Философский камень. Дед Худлит, Роу, 1998. Роулинг, Джей Кей, Гарри Поттер и Тайная комната. Дед Худлит, Роу, 1999. Роулинг, Джей Кей, Гарри Поттер и Узник Азкабана. Детская художественная литература, Роу, 1999. У каждого библиотекаря есть книги, которые он никогда никому не выдает. Я имею в виду не первые издания «Алисы в стране чудес» и не голландские переводы Винни-Пуха. Я говорю о книгах столь сильных и могущественных, полных таких сладостных соблазнов, что лишь библиотекари из второй категории вообще знают об их существовании. У каждой из нас свой способ прятать их от публики. В самых респектабельных библиотеках, с дубовыми панелями, сводчатыми потолками и лестницами, как в «Красавице и чудовище», за каминами или книжными шкафами есть тайные комнаты, куда можно попасть, потянув на себя определенный томик на полке. Говорят, в Париже под библиотекой Святой Женевьевы есть протяженные катакомбы, охраняемые библиотекарями столь древними и иссохшими, что они уже стали книгами в форме людей, с пергаментной кожей и чернилами вместо крови. В Тимбукту, как я слышала, кузнецы-волшебники сделали по заказу библиотекарей огромные кованые ворота, позволяющие пройти только тем, кто чист сердцем. В Мейсвильском филиале библиотечной системы округа Улисс в особой комнатке под названием «Спецхранилище» стоит письменный стол с запирающейся выдвижной крышкой. Надпись на нем гласит: «Антикварные книги. Пожалуйста, обратитесь к библиотекарю». У нас всего около дюжины книг, и одному Богу известно, откуда они взялись и как к нам попали. Ведьмовское пособие по свершению справедливого возмездия со страницами из тонкой листовой стали и чернилами из белого мышьяка. Ведьмовское пособие по первой любви для читателей любого возраста с запахами звездного света и того лета, когда тебе было 17. Ведьмовское пособие по необыкновенной выпечке с тремя десятками полноцветных фотографий, которое поможет заворожить друзей и ошеломить недругов. Ведьмовское пособие по перемещениям между мирами, краткое практическое руководство для попаданцев, вообще не содержит слов, только многие-многие страницы с картами, нарисованные от руки подражания картам Средиземья с непроизносимыми названиями, средневековые гобелены, на которых крошечные корабли пытаются уплыть за край света, топографические карты Мачу-Пикчу, карты стамбульских улиц 70-х годов из атласа Рэнда Макнелли. Моя задача — держать подобные книги подальше от отчаявшихся старшеклассников с красными рюкзаками. Наставницы в нашей школе называли это «хранить священное тайное искусство наших праматерей подальше от глаз обывателей». Преподаватели в магистратуре называли это «оберегать редкие исторические тексты». Оба выражения означают одно – мы даем людям книги, в которых они нуждаются, кроме тех случаев, когда мы этого не делаем. Кроме тех случаев, когда люди в них нуждаются сильнее всего. Он придержал «Графа Монте-Кристо» на $1.50 и вернул с солеными пятнами на последних страницах. Это не были слезы «умер мой любимый персонаж» или «ах, книга закончилась». Это были горькие, едкие, пахнущие анисом слезы зависти. Он завидовал тому, что граф и Гайде уплыли из своего мира в голубую даль, что они сбежали. Я запаниковал и отяготил его первыми тремя Гарри Поттерами, потому что только с появлением Сириуса и Люпина они становятся по-настоящему хороши, и потому что они рассказывают про обделенного заботой одинокого ребенка, который получает письмо из другого мира и уходит туда. Джей Кей Джордж, «Беглый принц», «Дед Худ», «Лид», «Путеж», 1994. Объявление «Через 10 минут закрываемся» всегда делает Агнес. Что-то в ее голосе не оставляет сомнений, что любой, кто останется в библиотеке через 9 минут 50 секунд, будет сдан на органы, и даже самые медлительные посетители неспешно направляются к выходу. Парнишка с красным рюкзаком вертелся в отделе изданий с увеличенным текстом. Эти стареющие сплетницы давно скучают на своих полках с тех самых пор, как появились электронные ридеры с изменяемым размером шрифта, когда из динамиков зазвучал голос Агнес.
1: Парень замер, задергался на месте, как человек, собирающийся сделать что-то по-настоящему глупое, затем нырнул под стол и натянул на голову капюшон своей темной толстовки.
0: Книги с увеличенным текстом издали переливчатый слабый визг. Закрывать библиотеку была моя очередь, поэтому Агнес ушла ровно в 9. В 9:45 я стояла у двери. Тряпичная сумка на плече, ключи в руке. И терзалась сомнениями. Это абсолютно, совершенно, категорически против правил запирать библиотеку на ночь, если внутри остался читатель. Особенно, когда этот читатель эмоционально нестабильный подросток. Это чревато проблемами, как в обычном смысле. Телефонные звонки от паникующих опекунов, поиски с привлечением полиции, обвинения в преступной халатности, так и в ином. По ночам в библиотеках куда более шумно, чем днем. Я вовсе не почитательница правил. Могу проехать на знак «Стоп», прилюдно ругаюсь, лгу в личностных онлайн-тестах, чтобы получить те ответы, какие мне хочется. Гермиона, Ария Старк, Джо Марч. Но я хороший библиотекарь в обоих смыслах, а хорошие библиотекари следуют правилам, даже когда этого не хотят. Агнес объяснила мне это 5 лет назад, когда я только начала работать в Мейсвилле. Та девушка начала появляться по воскресеньям после обеда. С хвостиком, симпатичная, но ее джинсовая юбка до колен так и кричала о вынужденном обете целомудрия. Я кормила ее обычной подрывной пищей, Оруэлл, Брэдбери, Батлер, и собиралась уже поразить рассказом служанки, когда она внезапно потеряла интерес к художественной литературе. Она брела между стеллажами, лицо сделалось белым и пустым, как чистая страница, темно-синяя юбка шуршала о колени. Лишь когда она добралась до 618-х, я поняла... В отделе материнства и деторождения зазвучали слащавые поздравления. Она с выражением ужаса, который уже ворочался внутри и грозил поглотить ее целиком, тронула пальцем корешок книги «Чего ожидать, когда ожидаешь?» 618.2ЕИС и ушла, ничего не взяв. В последующие 9 недель я посылал ей истории о смелости и отваге. О том, как бросать вызов родителям, и о том, как женщины сопротивляются власти. Напрочь отказавшись от деликатности, я подсунула в ее корзину для книг брошюры по планированию семьи, хотя ближайшая клиника находилась в 6 часах езды и была открыта только 2 раза в неделю, и затем нашла брошюры в уборной, наспех засунутые в мусорную корзину. Но я так и не дала ей того, в чем она действительно нуждалась. Ведьмовское пособие по отмене сделанного, свободное чувство вины, подход к неотменимым жизненным обстоятельствам. Том в кожаном переплете, заполненный изящными рисунками часовых механизмов, пахнущий сожалениями и вчерашним утром. Я оставила его под запертой крышкой письменного стола тикать и шептаться с самим собой. Конечно же, есть веские причины не выдавать книги. Наставницы запугивали нас историями о смертных, сходивших с ума, о людях, которые использовали книги, чтобы разбивать сердца, грабить и убивать, которые творили чудеса и создавали религии, а после проникались к нам ненавистью и в течение нескольких утомительных столетий сжигали нас на кострах. Если меня поймают за выдачей книг, от меня отрекутся, меня заклеймят и лишат звания. Мою карточку библиотекаря сожгут в лиловом вечном пламени нашего сестринства, мои преступления запишут пеплом и кровью в книгу вероломств. Мне навечно запретят посещать какие бы то ни было библиотеки. А что такое библиотекарь без книг?
1: Кем я буду, отрезанный от размеренного мира слов и их читателей, от безмятежного уроборического цикла рассказывания и поглощения историй? Ходили слухи о бродячих библиотекарях, безумных женщинах, предпочитающих жить вне библиотечной системы, в завывании хаоса незаписанных слов и нерассказанных историй. Но никто из нас им не завидовал. Когда я в последний раз видела девушку с хвостиком, ее джинсовая юбка была стянута на животе резинкой, продетой в петлю от пуговицы. От девушки несло отчаянием, как от человека, чье ждать и надеяться уже иссякло. Четыре дня спустя я увидел ее фото в газете, и статья дергалась и расплывалась у меня перед глазами. Случайное отравление, прощание с 2 до 3:30 в Циммерман и Холмс, пожертвование направляйте в Мейсвильскую баптистскую миссию. Агнес похлопала меня по руке и сказала: «Понимаю, голубушка, понимаю, иногда ничем нельзя помочь». Это была успокаивающая ложь. Я до сих пор храню в ящике стола газетную вырезку, как напоминание или предупреждение. Мальчик с красным рюкзаком затаился под столом в читальном зале. От него несло отчаянием, как от нее тогда. Должна ли я позвонить на горячую линию службы защиты детей и поддерживать неловкую светскую беседу, пока его не заберет убогий специалист по работе с детьми? «Эй, малыш, я тоже когда-то была одиноким подростком в захолустной дыре!» Или лучше позволить ему сбежать, даже если это сбежать, всего лишь спрятаться на ночь в библиотеке? Я приплясывала на месте, словно собиралась сделать что-то по-настоящему глупое. Язычок замка щелчком вошел в паз. Идя через парковку, вдыхая карамельно-морозный запах октября, я надеялась, почти молилась, но ведьмы на такое не способны, что этого будет достаточно.

Я открыл его полчаса раньше, чтобы опередить Агнесу телефон и удалить голосовые сообщения, типа «Вы видели этого несовершеннолетнего, прежде чем она их услышит?» Там было автоматическое сообщение от кого-то, пытавшегося продать нам систему безопасности, 3 звонка от местных жителей, интересующихся, во сколько мы открываемся, поскольку, по всей видимости, у Google рабочий день еще не начался, и уведомление от волонтера, который сообщал, что заболел. Никаких сообщений о пропавшем мальчике. Гребаная система опеки округа Улисс. Без четверти 10, когда посетителей стало больше и с ними уже можно было смешаться, он вылез. Помятый, перекошенный, словно пришелец с другой планеты, не вполне освоившийся со своим человеческим телом. Или как ребенок, который всю ночь бродил среди стеллажей, слушая тайные послания из тысяч разных миров и мечтая скрыться в любом из них. Я так старалась не расплакаться и не обращать внимания на книгу, взывавшую к мальчику из-под запертой крышки письменного стола, что отсканировала его карточку и вернула ему книгу, не осознавая, что это было. «Беглый принц».

Уведомление от Мейсвильской публичной библиотеки. У вас есть один просроченных наименований. Пожалуйста, верните книги как можно скорее. О, черт! Уведомления о просрочке отправляются на 15-й день после того, как книга выдана. На 16-й день я заглянула в аккаунт мальчика и пялилась на лаконичное красное сообщение. Просроченные наименования. Дед Худ Лит Путеж 1994, пока экран не начал слегка дымиться и потрескивать, и Агнес не обожгла меня взглядом «Держи себя в руках, женщина!» Он даже не потрудился продлить ее. На расстоянии я ощущала беглого принца смутно, слабо, будто смотрел.

смотрела через несфокусированный телескоп, но это все еще была книга из моей библиотеки, а значит, она все еще оставалась в моей власти. Эй! Люди, так и не вернувшие книги в свои школьные библиотеки или покупавшие на Амазон украденные томики с инвентарными номерами на переплетах. Мы всех вас видим! Книга позволяла ощутить едва заметный выдыхающийся запах мальчика. Тщетность, смирение и сочащийся смолистый дух тоски, которая уже умерла и начала каменеть. Он был жив, но оставалось ему, вероятно, недолго. Я подразумеваю не обязательно физическое самоубийство. Те, кто что-то смыслит в душевных делах, знают, что есть много способов умереть незаметно. Вам попадались дурацкие телешоу, где спасают животных из какого-нибудь ужасного третьесортного цирка в Лас-Вегасе? И когда клетки, наконец, открывают, то львы просто сидят там с потухшим взором, потому что забыли, что значит чего-то хотеть, желать, тосковать, чувствовать внутри пронзительное, изводящее стремление быть живыми. Но поделать я ничего не могла. Оставалось только ждать и надеяться. Пока наши волонтеры проводили еженедельный кинопоказ в медиакомнате номер 2, я занялась расстановкой изданных книг обратно на полки. И только оказавшись возле Е у стеллажа ДАБЖУХ с потрепанным экземпляром «Графа Монте-Кристо» в руке, я поняла, что Эдмон Дантес был абсолютно на все 100% лживым треплом. Если бы Эдмон последовал собственному совету, то просидел бы 40 лет в тюремной камере, ожидая и надеясь, тогда как граф де Морсер, Вильфор и все прочие оставались бы богатыми и счастливыми. Истинная мораль графа Монте-Кристо скорее уж такова. Если вы кого-то обманули, будьте готовы к тому, что он, движимый жаждой мести, испортит вам жизнь 20 лет спустя. Или, возможно, такова. Если хотите, чтобы в этом мире восторжествовали добро и справедливость, боритесь за это всеми силами. Это будет трудно, затратно и, вероятно, не вполне законно. Вам придется нарушать правила. Я прижалась головой к холодному металлу стеллажа и закрыла глаза. Если этот мальчик когда-нибудь вернется в мою библиотеку, клянусь Клио и Калиопой, я исполню свой священный долг. Я дам ему книгу, в которой он сильнее всего нуждается.

Арадия, Морган. Ведьмовское пособие по перемещениям между мирами. Краткое практическое руководство для попаданцев. Написано в году 2002 от основания нашего сестринства и оставлено на попечение системе публичных библиотек округа Улисс. Думаю, парень вернулся попрощаться. Сунув беглого принца в щель для возврата, он побрел между стеллажами. Красный рюкзак болтается на плече, кончики пальцев почти касаются полок, глаза устремлены в пол. Теперь они совсем не казались колдовскими. Просто печальные, постаревшие дымчатые глаза. Он увидел ее, проходя через секцию туризма и путешествий. Тяжелую книгу в тканом переплете, зажатую прямо между цифровым кочевником 910.4 и самолетом, поездом или пешком пособие для начинающего путешественника 910.51. У книги не было шифра, но на корешке золотыми буквами велось название «Ведьмовское пособие по перемещениям между мирами». Я ощутила его глухое сердцебиение, боль его воскресшей надежды. Он потянулся к книге, и книга потянулась к нему, ведь книги нуждаются в своих читателях не меньше, чем мы в них. А с тех пор, когда эта книга последний раз лежала раскрытой на столе спецхранилища, прошло уже очень много времени. Темные пальцы коснулись зеленого переплета, и словно бы две разрозненные половинки какой-то сломанной вещи наконец соединились, словно бы потерянный ключ вставили наконец в замок. Каждый том в библиотеке зашуршал листами, прочувствовав священное единство читателя и книги. Агнес стояла между рядами компьютерных столов и объясняла новому посетителю наши правила 30 минут. Она оборвала фразу на полусловии, раздув ноздри, посмотрела в сторону девятисотых. Затем повернулась и уставила на меня взгляд, в котором читалось нечто среднее между укором и недоумением. Я встретилась с ней глазами, а когда Агнес сердится, это нелегко, уж поверьте, и улыбнулась. Когда меня приведут к наставницам, сожгут мою карточку и со скорбным упреком потребуют объяснить, как же я могла нарушить клятвы нашего ордена, я отвечу. Эй, да вы же первыми их нарушили, уважаемые дамы. Где-то по дороге вы забыли нашу главную и самую чистую цель — давать посетителям книги, в которых они нуждаются сильнее всего, они в них нуждаются, уж поверьте, и всегда будут нуждаться. В каком-то отстраненном смятении я задумалась о том, как живут бродячие библиотекари. Есть ли у них клубы или общества? Каково это — сталкиваться с дикими историями, не связанными повествованием и не заключенными в книге? А потом задумалась, откуда вообще взялись наши книги и кто их написал? Вдруг послышался легкий, едва уловимый шелест, будто бы меж стеллажей пронесся порыв ветра, не потревожив ни одной страницы. Несколько человек с беспокойством заозирались, оторвав взгляды от экранов. Брошенное ведьмовское пособие по перемещениям между мирами лежало на ковре, раскрытое на пожелтевшей карте какой-то сказочной страны. Рядом валялся красный рюкзак.

0: Вот такой вот замечательный рассказ о любви к книгам. Мне очень понравился, и я сразу хочу сказать огромное спасибо всем, кто работает в библиотеках, и всем библиотекаршам, которых я встречал в своей жизни, начиная... Ай, что же это было? Школьная библиотека, центральная детская городская библиотека, центральная городская взрослая библиотека, затем библиотека в полковом клубе в армии, потом... Библиотека в институте, центральная театральная библиотека Москвы и, я так понимаю, вообще России. Ну, может быть, еще что-то я забыл. Но вот во всех этих местах я встречал удивительных женщин, любящих книгу, читателя, как вот это и должно. И как это описано в рассказе Алекс Хэрроу «Ведьмовское пособие по перемещению между мирами. Краткое практическое руководство для попаданцев».
1: Небольшой рассказ, на этот раз Роберта Шекли, который называется «Заметки по восприятию воображаемых различий». Ганс и Пьер находятся в тюрьме. Пьер — француз, небольшого роста, полный, с черными волосами. Ганс — немец, высокий, худой и светловолосый. У Пьера желтая кожа и черные усы. У Ганса здоровый цвет кожи и светлые усы. Гансу и Пьеру становится известно, что недавно объявили амнистию. По условиям этой амнистии Пьера выпустят немедленно. О немцах не говорится ничего, и Ганс должен будет остаться в тюрьме. Это печалит обоих узников. Они думают, если бы Ганса освободили вместо Пьера... Ганс — опытный слесарь. Оказавшись на свободе, он сможет вызволить из тюрьмы своего друга. Француз — профессор астрофизики и не в состоянии помочь никому, даже самому себе. Он бесполезный человек, но приятный. Немец считает его самым хорошим человеческим существом, которое он когда-либо встречал. Ганс принимает решение выйти из тюрьмы, чтобы освободить друга. Есть один способ — обмануть стража. Если тот поверит, что Ганс — это Пьер, тогда Ганса выпустят. И он сможет вернуться к тюрьме и помочь Пьеру бежать. Для этой цели они разработали план. Вот слышатся шаги в коридоре. Это страж. Друзья приступают к первой фазе плана, поменявшись усами. Страж входит в камеру и говорит: «Ганс, шаг вперед!» Оба мужчины делают шаг. Страж спрашивает: «Кто Ганс?» Оба пленника отвечают: «Я». Страж разглядывает их. Он видит высокого худого блондина с черными усами и здоровой кожей, стоящего рядом с маленьким полным брюнетом со светлыми усами и желтоватой кожей. Несколько секунд он подозрительно изучает их, затем признает в нем немца, а другому французу приказывает выйти. Узники готовы к этому. Они бегут за спину стража и меняются волосами. Страж осматривает их, невозмутимо улыбается и достает классификационный лист. Он определяет, что высокий черноволосый мужчина с черными усами и здоровым цветом лица — немец. Пленники шепотом совещаются и вновь забегают за спину стража. Ганс пригибается, а Пьер становится на цыпочки. Страж, который чрезвычайно туп, медленно поворачивается к ним. На этот раз задача сложнее. Он видит двух мужчин одинакового роста. У толстяка светлые волосы, светлые усы, желтоватая кожа. Другой черноволос, худощав, с черными усами и здоровой кожей. У обоих синие глаза. Это совпадение. После некоторого раздумья страж решает, что первый узник со светлыми волосами, светлыми усами, желтоватой кожей — полный француз. Пленники в третий раз проскальзывают за его спину и торопливо советуются. У стража водянка и очень плохое зрение. Его реакция замедлена из-за скарлатины, которую он переболел в детстве. Он с трудом поворачивается, часто-часто моргая. Пленники вновь обмениваются усами. Один втирает в кожу пыль, в то время как другой мажет лицо сажей. Полный становится еще выше на цыпочки, а худой еще больше пригибается. Страж видит полного блондина, выше среднего роста, с черными усами и светлой кожей. Слева от него стоит болезненный черноволосый тип ниже среднего роста, со светлыми усами. Страж тщательно изучает их, хмурится, поджимает губы, достает и перечитывает инструкцию. Затем он указывает на светлокожего человека выше среднего роста с черными усами. Француз. Пленник уворачивается. Высокий туже затягивает пояс вокруг талии, а низкорослый расстегивает ремень и засовывает под одежду всякие тряпки. Они снова меняются усами и волосами. Страж сразу замечает, что фактор полнота-худощавость уменьшился в значимости. Он решает сравнить цветовые характеристики, но тут обращает внимание, что у светловолосого черные усы, а у черноволосого светлые. Блондин чуть ниже среднего роста, а кожу можно счесть желтой. Справа от него стоит человек со светлыми усами, немного покривившимися, и чистой кожей, брюнет. Он чуть выше среднего роста. Инструкция бессильна. Тогда страж вытаскивает из кармана старое издание «Процедуру установления личности» и просматривает его в поисках чего-нибудь подходящего. Наконец он находит пресловутое предписание номер 1266 от 1878 года. Узник-француз всегда стоит слева, немец — справа. «Ты», — говорит страж, указывая на узника слева, — «пойдешь со мной, француз, а ты, колбасник, останешься здесь, в камере». Страж выводит пленника, оформляет бумаги и выпускает его на свободу. Ночь оставшаяся. Сбежать из тюрьмы очень просто. Страж потрясающе глуп. И не только глуп. Каждую ночь он напивается до бесчувствия и, кроме того, принимает пилюли от бессонницы. Ему категорически противопоказана работа стража. Но все легко объяснимо. Он сын знаменитого адвоката. В виде одолжения власти предоставили это место его физически неполноценному сыну. По той же причине у стража нет напарника и нет начальства. Он совершенно одинок, пьян, напичкан наркотиками, и ничто на свете не может пробудить его. Это мое последнее слово по данному вопросу. Два бывших узника сидят на скамейке в 2 милях от тюрьмы. Они выглядят так же, как мы видели их в последний раз. Один произносит: «Я же говорил, что получится. Оказавшись на свободе, ты...» «Конечно, получилось», — соглашается другой. «Когда страж выбрал меня, я понял, что это к лучшему, потому что ты и сам сможешь убежать». «Минуточку», — перебивает первый. «Уж не хочешь ли ты сказать, что, несмотря на наши старания, страж выбрал француза?» «Да», — отвечает второй. «Но это не имело никакого значения. Если бы выпустили слесаря, он

0: повернулся и помог спастись профессору. А если бы на свободе оказался профессор, слесарь сам мог бы бежать. Нам не было нужды меняться местами. Первый пристально смотрит на товарища. «Мне кажется, ты пытаешься украсть мою принадлежность к французской нации». «Зачем мне это нужно?» — спрашивает второй. «Потому что ты хочешь быть французом, подобно мне. И понятно, вон виднеется Париж, где лучше быть французом, а не немцем». «Конечно, я хочу быть французом», — восклицает второй. «Потому что я и есть француз, а город этот Лимож, а не Париж». Первый мужчина немного выше среднего роста, темноволосый, со светлыми усами, хорошей кожей, худощавый. Другой мужчина ниже среднего роста, со светлыми волосами, с черными усами, нездоровой кожей, склонен к полноте. Они смотрят друг другу в глаза и видят в них искренность. Если никто не врет, то один заблуждается. «Если никто не врет, — говорит первый мужчина, — то один из нас заблуждается». «Согласен, — отвечает другой. А так как мы оба честные люди, нам надо лишь проследить этапы изменения внешности. Если мы сделаем это, то придем к началу, когда один был небольшого роста, светловолосым немцем, а второй — высоким брюнетом-французом». «Да. Однако разве не у француза были светлые волосы и не немец был высок?» «Сомневаюсь, — говорит второй. Но, возможно, тюремная жизнь повредила мою память, и я уже не помню, какие черты были у француза, а какие у немца. Тем не менее, я полон желания все с тобой обсудить и готов согласиться с любыми разумными предложениями». «Давай. Могут быть у немца светлые волосы?» «Вполне. Надели его еще светлыми усами, это подходит». «Как насчет кожи?» «Желтая, конечно. В Германии влажный климат». «Цвет глаз?» «Голубой». «Толстый или худощавый?» «Естественно, толстый». «Итак, немец — высокий, полный блондин с желтой кожей и голубыми глазами». «Некоторые детали могут быть неточны, но это мелочи. Теперь припомним, кто из нас как выглядел». На первый взгляд оба мужчины кажутся абсолютно одинаковыми или, по крайней мере, неразличимы. Это обманчивое впечатление. Надо помнить, что различия между ними реальны и независимы от внешности, несмотря на то, что являются воображаемыми. Их может воспринять любой человек, и именно они делают одного немцем, а другого французом. Воспринимать воображаемые различия надо следующим образом. Вы фиксируете в уме оригинальные черты каждого, а затем в обратном порядке проводите все обмены. В конечном итоге вы окажетесь у исходной точки и безошибочно определите, кто воображаемый немец, а кто воображаемый француз. Все очень просто. Другое дело, конечно, зачем вам это надо? Это был рассказ Роберта Шекли «Заметки по восприятию воображаемых различий» в переводе Владимира Баканова. Гарри Гаррисон. «Трудная работа». «Но почему именно ты?» — спросила она.
1: «Ничего не поделаешь. Такая уж у меня работа». Он защелкнул последнюю застежку на ранце и надел его, стараясь, чтобы тяжесть равномерно легла на плечи.
0: «Не понимаю, почему те, кто пилотирует посыльные корабли, не могут заодно ознакомиться с обстановкой на месте, чтобы хоть чем-то помочь тебе, возможно, дать какое-то представление о том, что тебя там ждет? Думаю, это несправедливо».
1: «Очень даже справедливо», — отозвался он, стараясь сдерживать себя. Он подтянул чуть ту же лямку на левом плече. Ее появление здесь как раз в последние минуты перед его уходом на задание не вызвало у него восторга. Но уж если она что-нибудь задумывала, остановить ее было нелегко. Еще раз он терпеливо разъяснил ей положение дел. «Во время полетов к звездам разведывательные корабли превращаются в ловушки для тех, кто их пилотирует. Им с трудом удается хотя бы остаться в живых. У них своя специфика работ. Чтобы выжить в длительных полетах, необходима особая склонность к ним. Немногие обладают ею. В то же время именно те качества, которые помогают приспосабливаться к длительным полетам, оказываются совершенно непригодными для исследования планет. Поэтому все, что требуется от пилотов, это наладить высокочувствительную аппаратуру и фотореле, а затем обеспечить доставку экранов нуль-передатчиков на беспилотной тормозной ракете в какое-нибудь подходящее место на планете. И еще до того, как нуль-передатчик коснется поверхности и пошлет сигнал о благополучном приземлении, они направляются к другой звездной системе. Так вот, свою работу они сделали. Теперь моя очередь».
0: «Вы уже готовы, специалист Лэнгли?» — спросил человек, заглянувший в этот момент в комнату.
1: «Почти», — отозвался Лэнгли, ненавидя себя за то, что испытал чувство облегчения при виде нарушителей их уединения. «Механик Мейер — это моя жена Кериза. Большая честь для меня, супруга Кириза. Вы должны гордиться своим мужем. Нейр был молодым улыбчивым человеком приятной наружности. По одной его улыбке можно было предположить, что он говорит искренне. Чуть сдвинутые наушники и жестко зафиксированный около губ микрофон свидетельствовали о том, что он ненадолго прервал свое общение с компьютером.
2: «Да, честь», — произнесла Кириза, не в силах удержаться от замечания. «Но не вечная. Мы обручены впервые, и срок нашей совместной жизни истекает через несколько дней во время отсутствия мужа».
1: «Чудесно», — откликнулся Мейер, не слыша горечи в ее словах. «Зато вы с нетерпением будете ожидать той минуты, когда он наконец вернется. Неплохой повод для праздника. Мне начинать, специалист?» «Пожалуй», — согласился Лэнгли и кончиками пальцев приподнял флягу, проверяя, полна ли она. Чтобы не мешать, Кириза молча прислонилась к стене неуютного служебного помещения. Началась сверка контрольного списка, и мужчинам стало не до нее. Компьютер нашептывал свои вопросы прямо в ухо механику, а тот повторял их вслух, непроизвольно копируя монотонные и бесстрастные интонации механизма. Компьютер, а не она, целиком поглотил внимание обоих мужчин, так похожих друг на друга в своих темно-зеленых униформах на фоне почти таких же зеленых стен. Ее серебристо-оранжевый костюм был здесь как-то не к месту, и она машинально сделала шаг по направлению к выходу. После быстрого просмотра контрольного списка компьютер полностью одобрил его. Немного больше времени заняла необходимая регулировка снаряжения Лэнгли. Снаряжение состояло из металлической упряжи, снабженной силовым приводом и служащей для поддержки его тела. Упряжь была идеально подогнана по фигуре Лэнгли, нечто вроде гибкого внешнего скелета. Скелет сочленялся с суставами хозяина и мог свободно сгибаться и поворачиваться, следуя любым движениям. Поскольку опорные подкладки были неотъемлемой частью униформы, а тяги, выкрашенные в тон ткани, были достаточно тонкими, упряжь не бросалась в глаза. Запаса атомной энергии в ранце хватало по меньшей мере на год.
2: «Зачем на тебе эта металлическая клетка?» — спросила Кириза. «Раньше ты никогда ее не надевал».
1: Она была вынуждена громко повторить вопрос, прежде чем мужчины обратили на нее внимание. «Из-за повышенной гравитации», — откликнулся наконец ее муж. «На этой планете сила тяжести на 2,153G больше земной. Клетка, как ты ее называешь, не в силах устранить гравитацию, но зато в состоянии поддерживать меня и не давать слишком быстро уставать».
2: «Ты ничего такого не говорил про эту планету. Ты мне вообще ничего не рассказывал».
1: «Так ведь не о чем и рассказывать. Там, куда я отправляюсь, высокая гравитация, холодно и ветрено. Воздух обычный, пробы его уже брали на анализ, только кислорода немного больше. Во всяком случае, для дыхания он вполне пригоден».
2: «А звери? Дикие звери, как насчет их? Они не опасны?»
1: «Мы пока не знаем, но, насколько нам известно, планета довольно мирная». Он солгал ей, но говорить правду он не имел права. На недавно открытой планете были обнаружены поселенцы с Земли. Информация об этом сразу попала в разряд засекреченной. Ее решено было придать гласности только после официальной оценки отчета, который он представит по возвращении. «Я готов», — сказал Лэнгли, натягивая перчатки. «Не хотелось бы задерживаться, а то я скоро начну потеть внутри этого костюма». «Температура костюма поддерживается на одном уровне, специалист Лэнгли. Вам должно быть удобно в нем». Он и сам это знал, просто ему не терпелось поскорее уйти. Киризе не следовало приходить сюда.
2: «Представь, что я отправляюсь просто на периферию. Отсюда то место таким и кажется», — успокоил он жену, взяв ее за руки и быстро поцеловав.
1: «Как только появится время, сразу пришлю тебе письмо». Он безмерно любил ее, но не здесь и не сейчас, когда он собирался на задание. Тяжелая дверь закрылась за спиной, отгородив их обоих от Киризы, и Лэнгли сразу почувствовал облегчение. Наконец-то он сможет сконцентрироваться на возложенной на него миссии. «Передано сообщение», — сказал механик, когда они, открыв мощную тройную дверь, вошли в забронированные помещения для нуль-перехода. «Нужны дополнительные образцы почвы и растительности. Попросили также привезти образцы воды и форм жизни, но два последних заказа могут и обождать». «Будет исполнено», — ответил Лэнгли, и механик передал его ответ по микрофону. «Вам желают успеха, специалист», — бесстрастно произнес механик и добавил дрогнувшим голосом.
2: «И я тоже».
1: Мне выпала большая честь помогать вам при этом переходе. Он прикрыл микрофон рукой.
2: Я изучаю курс специалиста. Я прочитал все ваши отчеты. Думаю, что вы... Я хочу сказать, то, что вы совершили...
1: Он запнулся и покраснел. Его слова были нарушением установленного порядка, и за это его могли наказать. Знаю, что вы хотите сказать, механик Мейер, и желаю вам всего наилучшего. Лэнгли протянул руку, и тот, поколебавшись, пожал ее. И хотя больше юноша не произнес ни слова, Лэнгли был тронут. На него всегда угнетающе действовал казенный холод нуль камеры, где и шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на какую-нибудь телевизионную камеру или на выступающие сопла дроссельных клапанов. И вовсе не потому, что он жаждал торжественных проводов на задание с оркестром и флагами. В такой момент ему было достаточно тепла простого человеческого прикосновения. «Ну что ж, прощай», — произнес он, и, отвернувшись от Мейера, тронул переключатель на пульте управления, запуская тем самым намеченную программу нуль перехода. Решетчатая конструкция камеры исчезла, а вместо нее возникла серая влажная пустота, действующего в рабочем режиме поля Бхаттачарьи. Без всякого колебания Лэнгли шагнул в нее. С невероятной силой его скрутило, протащило вперед и швырнуло лицом вниз. Он машинально вытянул перед собой руки. Предохранительные тяги на запястьях буквально выстрелили вперед, как бы удлиняя собой руки. При соприкосновении с землей тяги сложились наподобие телескопа, что, безусловно, смягчило удар. Если бы не они, руки в запястьях наверняка сломались бы. И все же, несмотря на их неоценимую помощь от сильного сжатия опорных подкладок, у Лэнгли перехватило дыхание. Стоя на четвереньках, он судорожно вобрал в себя воздух, который оказался настолько холодным, что рот сразу обожгло и заслезились глаза. Однако в униформе было тепло, обогрев заработал тотчас после шокового удара студеной атмосферы по ее термоэлементам. Лэнгли поднял глаза.

0: Однако дело прежде всего. Руководителям программы нужны образцы. Не сводя с бородача настороженного взгляда, он вытащил из бокового отделения ранца контейнер для образцов и положил его на землю. Земля оказалась твердой, но, к счастью, вся была в складках и бороздах, как засохшая грязь на дорогах. Он отломил изрядный кусок этой грязи и бросил его в середину диска из красного пластика. Через 10 секунд, в течение которых протекала реакция химических веществ в составе воздуха и диска, края последнего загнулись внутрь и плотно сомкнулись вокруг куска почвы. Мужчина перебросил дротик в другую руку и округлившимися глазами наблюдал за происходящим. Лэнгли наполнил почвой еще два контейнера, затем передвинулся на несколько футов и три других контейнера набил травой и ветками с кустов, на которых слабо трепетали листья. Образцов было вполне достаточно, чтобы считать свою миссию по их сбору завершенной. Стараясь не поворачиваться к мужчине спиной, он попятился, обходя искореженные остатки тормозных двигателей ракеты, пока не уткнулся в экран нуль передатчика. Тот находился в рабочем режиме, но не был сфокусирован. Любой, кто в эту минуту вошел бы в экран, попросту распылился бы гамма-излучением в пространстве Бхаттачарьи. Экран не начнет работать до тех пор, пока он, Лэнгли, не прижмет ладонь к специальной пластине на раме, тем самым посылая кодовый сигнал принимающему устройству. Никто другой, кроме него, не смог бы заставить экран функционировать. Он коснулся пластины и забросил образцы внутрь. Теперь можно заняться более важным делом. «Мир!» — сказал он, повернувшись к мужчине, и развел руки в стороны ладонями вперед. «Мир!» Мужчина никак не отреагировал на его слова, разве что приподнял дротик, когда Лэнгли попытался было шагнуть к нему. Лэнгли вернулся на исходную позицию, и тот опустил дротик. На всякий случай Лэнгли решил не делать лишних движений. «Решил применить стратегию выжидания, да? Ведь тебе хочется поболтать со мной, пока мы ждем». Ответа на обращение он не получил, да и не ожидал услышать его. «В таком случае чего или кого мы дожидаемся? Наверное, твоих приятелей». А это уже говорит об организации, что само по себе звучит весьма обнадеживающе. «Тут у вас невдалеке есть поселение. Вот почему нуль передатчик опустили именно здесь. Вы его, конечно, обследовали, но тем не менее он остался для вас загадкой, и вы решили поставить у него стражу. Предполагаю, что ты уже сообщил своим о моем прибытии, хотя и не видел этого, поскольку упал лицом вниз». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Окрестности внезапно огласились пронзительным скрежетом, доносящимся из-за уклона дороги. Ужасный скрежет постепенно нарастал. Лэнгли с интересом наблюдал, как словно из-под земли медленно, с большим трудом вырастала плотно сбитая вместе группа бородатых людей на расстоянии удивительно похожих на его стража. Все они были впряжены в странного вида повозку на трех парах деревянных колес. Их оси, по всей вероятности, не смазаны и издавали невыносимый скрежет. Повозка представляла собой платформу, где на мягкой подстилке восседал человек в одежде из ярко-красной кожи. Верхнюю часть его лица скрывал металлический шлем со смотровыми щелями, на грудь ниспадала длинная седая борода. В правой руке человек держал длинный разделочный нож с узким лезвием. Медленно сойдя с повозки, он направил нож на Лэнгли и хриплым резким голосом произнес что-то неразборчивое. «Прошу прощения, но я не понимаю вас», — сказал Лэнгли. Прозвучавшие слова настолько поразили старика, что он невольно подался назад и чуть было не выронил оружие. При этом внезапном движении сопровождающие его люди присели и угрожающе выставили дротики. Их вождь выразил неодобрение этим их действиям и что-то прокричал. «Отдал приказ», — понял Лэнгли. Дротики немедленно опустились. Убедившись, что приказ неукоснительно исполнен, старик повернулся к Лэнгли и медленно заговорил, тщательно подбирая слова.
1: «Я не знал, не думал, что когда-нибудь услышу, как говорят на этом языке. Я могу лишь читать на нем».
0: Акцент был довольно странным, но выражался старик достаточно понятно. «Чудесно! Я обязательно изучу ваш язык, а сейчас можно поговорить и на моем».

0: кто ты и что это за штука здесь? Она упала ночью со страшным шумом. Как ты сюда попасть?»
1: Лэнгли заговорил медленно, четко выделяя каждое слово. Речь его, конечно, была подготовлена заранее. «Я прибыл сюда с дружеским приветствием от моего народа. С помощью этой машины, которую вы видите перед собой, мы путешествуем на большие расстояния. Мы не из этого мира. Мы будем во многом помогать вам. А как, сейчас я расскажу подробнее. Мы можем лечить больных и исцелять их. Мы доставим вам пищу, если вы голодны. Я здесь один, и без вашего разрешения сюда никто, кроме меня, не придет. В обмен на вашу помощь мы бы хотели, чтобы вы ответили на те вопросы, которые я вам задам. Когда мы получим ответы на вопросы, мы, в свою очередь, ответим на любые вопросы, которые возникнут у вас». Широко расставив ноги, старик напряженно вслушивался в каждое слово и безотчетно водил по ноге лезвием ножа, будто правил на оселке.
0: «Что тебе здесь нужно? Каковы твои истинные намерения, желания?»
1: «У меня с собой лекарства, и я могу лечить больных. Я могу снабжать вас пищей. Я только прошу ответить на мои вопросы, ничего больше». Под густыми длинными усами губы старика сложились в недоверчивую усмешку.
0: «Понятно. Делай, как сказал, или ничего не делай. Что ж, пойдем со мной».
1: Он повернулся и грузно взобрался на заскрипевшую под ним повозку.
0: «Я Декрнатус. А у тебя есть имя?»
1: «Лэнгли. Буду счастлив сопровождать вас». Длинной вереницей процессия медленно перевалила через гребень холма и стала спускаться в неглубокую лощину. И хотя пройдено было совсем немного, каких-то четверть мили, Лэнгли смертельно устал, ведь, сопротивляясь повышенной гравитации, его сердце и легкие работали с двойной нагрузкой.
2: «Погодите немного», — проговорил он, окончательно выбившись из сил. «Давайте передохнем».
1: Декрнатус поднял руку и отдал короткий приказ. Процессия остановилась, и люди тут же уселись в густую траву. Большинство из них не могли даже сидеть и бессильно растянулись во весь рост. Лэнгли отстегнул флягу и жадно глотнул из нее. Декрнатус пристально наблюдал за каждым его движением.
2: «Не хотите ли немного воды?» — спросил Лэнгли, протягивая ему флягу.
0: «Очень хочу», — ответил старик и, взяв в руки флягу, внимательно осмотрел ее перед тем, как отпить из нее. «На вкус вода сильно отличается от нашей. Из какого металла сделан этот сосуд?»
1: «Думаю, из алюминия или одного из его сплавов». Надо ли было отвечать на этот вопрос? Конечно, вопрос прозвучал вполне безобидно. Впрочем, никогда нельзя предугадать. Возможно, ему не следовало отвечать, но он настолько устал, что эта проблема, честно говоря, его мало волновала. Бородатые люди внимательно следили за ним, а ближайший к нему даже привстал, не сводя с фляги глаз. «Простите», — сказал Лэнгли, отметив его покрасневшие от усталости глаза, и протянул флягу. «Не хотите ли тоже глотнуть?» Человек какое-то мгновение колебался, и Декрнатус что-то хрипло выкрикнул. Тот протянул руку и быстрым движением схватил флягу, но вместо того, чтобы пить, повернулся и бросился бежать. Бегун из него оказался неважный. Лэнгли, совсем сбитый с толку, увидел, как старик кинулся за беглецом и по рукоятку вонзил свой длинный нож в его спину. Никто даже не шелохнулся, когда тот с ножом в спине пошатнулся и тяжело рухнул на землю. Он лежал на боку, глядя в никуда. Изо рта ручьем текла кровь, и ослабевшие пальцы больше не сжимали свое нечаянное приобретение. Декрнатус опустился возле него на колени и забрал флягу, затем одним сильным рывком выдернул из тела нож. Широко раскрытые глаза остались неподвижны.
0: «Забери эту штуку для воды
2: И не проходи, не подходи даже близко к другим людям. Не вздумай давать им что-либо.
0: Но это была лишь вода. Дело не в воде. Ты убил этого человека.
1: Обескураженный Лэнгли хотел было сказать, что уж ему-то совершенно ясно, кто убил его. Но вовремя опомнившись, прикусил язык. Он не имел ни малейшего представления об их обществе и уже успел совершить ошибку. Это факт. В известном смысле старик был прав. Он убил того человека. Он нащупал в кармане стимулирующую таблетку, достал ее и запил водой из фляги, послужившей причиной раздора. И вовремя. Все вдруг разом задвигались, снова трогаясь в путь.
2: Колония располагалась в долине у подножия известняковой скалы. И к тому времени, когда они наконец подошли к поселению, Лэнгли совсем выбился из сил. Без специального снаряжения, служащего ему опорой, он не прошел бы и четверти пройденного пути. Лэнгли очутился среди домов, которые беспорядочно лепились к подножию скалы, прежде чем осознал, что находится среди них, настолько хорошо они вписывались в окружающий ландшафт. Это были землянки, лишь на одну десятую возвышавшиеся над землей, с плоскими крышами из дерна. Из дымовых отверстий большей части землянок тонкими струйками закручивался дымок. Вереница людей и Лэнгли с ними, не останавливаясь, пропетляла среди вкопанных в землю домов и, наконец, приблизилась к скале. Лэнгли заметил в ней множество отверстий, прорубленных на уровне земли. Самые большие из них наглухо закрывали бревенчатые двери. Приблизившись, он увидел, что в два очень похожих на окна отверстия вставлены стекла или какой-то другой материал, по прозрачности не уступавший стеклу. Хорошо бы, конечно, познакомиться с этим материалом поближе и, так сказать, пощупать руками, но только не сейчас. Всему свое время. Пока он не отдохнет, не может быть и речи о каких-то исследованиях, а сейчас у него ни на что не осталось сил. Он стоял, покачиваясь от усталости, пока Бекрнатус медленно сползал со своих носилок на колесах и подходил к бревенчатой двери. При его приближении дверь тотчас распахнулась. Лэнгли двинулся было следом, но слабость в конце концов его доконала. Ноги его подкосились, и он почувствовал, что падает. Но прежде чем земля неожиданно вздыбилась перед ним и ударила его, он еще успел удивиться тому, что впервые в жизни теряет сознание.

0: Теплый воздух приятно согревал лицо, и он с наслаждением ощущал его ласковое прикосновение. Он не сразу понял, где находится, даже когда открыл глаза. Его не отпускало чувство безмерной усталости, каждое движение давалось с усилием, даже мысли, словно одурманенные, лениво ворочались в голове. В комнате, где он лежал, царил сумрак. Он несколько раз оглядел ее, прежде чем детали обстановки стали приобретать более ясные очертания. Окно в глубине каменной стены, смутные контуры громоздкой мебели и незнакомых предметов, тусклый желтый свет от огня в камине, каменный очаг и каменные стены. Память уже вернулась к нему, и он понял, что находится, по всей вероятности, в одном из замеченных им ранее помещений, вырубленных в скале, в той ее части, которая обращена к долине. Потрескивал огонь, наполняя комнату едким, неприятным запахом дыма. Позади него послышались шаги. Кто-то приближался, глухо шлепая по полу. Лэнгли слишком устал, чтобы поворачивать голову, но он отогнал эту чересчур себелюбивую мысль и с трудом обернулся. Девичье лицо, длинные белокурые волосы, синие глаза.
1: «Привет!»
0: «Не думаю, что мы когда-нибудь встречались», — произнес он. От изумления глаза незнакомки широко раскрылись, и лицо исчезло. Лэнгли устало вздохнул и закрыл глаза. Задание оказалось мучительным для него, просто невыносимым. Может, стоит принять стимулятор? Бранце. Его ранец. При мысли о нем сон окончательно исчез, и теперь он отчаянно пытался придать телу сидячее положение. Они забрали у него ранец. Его мгновенно охватил ужас, но тут он заметил свой ранец на полу рядом с кроватью. Вернулась девушка и буквально вдавила его в кровать, заставляя лечь. Она оказалась на удивление сильной.
1: «Я Лэнгли. А тебя как зовут?»
0: Ее можно было назвать довольно привлекательной, если кому-то по вкусу девушки с квадратными лицами. Внушительный бюст, красиво выделявшийся в мягком кожаном платье, едва вмещался в него. Все остальное в ней было таким же внушительным. Слишком широкие плечи, слишком мощные бедра, слишком много мышц. Почти никакого отличия от других уроженцев этой суровой планеты. До него вдруг дошло, что ее глаза неотрывно следили за его взглядом, пока он рассматривал ее с ног до головы. Он улыбнулся. «Меня зовут Лэнгли, а вот твоего имени, думаю, я никогда не узнаю. Вождь, как он там себя называл, Декрнатус, кажется, единственный, кто говорит на цивилизованном языке. Думаю, прежде чем я смогу разговаривать с тобой, мне придется изучить местные хрюканье и бульканье».
2: «Не обязательно», — ответила она и, сверкая двумя ровными рядами белоснежных здоровых зубов, звонко расхохоталась при виде ошеломленного выражения на его лице. «Меня зовут Патна, а Декрнатус — мой отец».
0: «Что ж, очень приятно». Он все еще не мог прийти в себя от изумления. «Извини, если был груб. Наверное, на мне сказывается ваша гравитация. Мне немного тяжело у вас».
2: «Что такое гравитация?»
0: «Попозже я тебе расскажу о ней. А сейчас мне надо поговорить с твоим отцом. Он здесь?»
2: «Нет, но он скоро вернется. Сегодня он убил человека. Сейчас он, должно быть, утешает жену убитого и его семейства. Вся семья теперь перейдет к другому. А я не могу ответить на твои вопросы?»
0: «Возможно». Он коснулся кнопки на поясе, включив магнитофон. «Сколько ваших людей говорят на моем языке?»
2: «Только я. И отец, конечно. Потому что мы семья, а остальные — народ».
0: Она выпрямилась, когда произносила эти слова. «Сколько их здесь? Я имею в виду представителей народа».
2: «Почти 600. Эта зима прошла намного удачнее предыдущих. Воздух был теплее обычного. Правда, запасы еды быстрее... как это сказать... быстрее портились. И все же люди жили».
0: «Зима уже кончилась?» Она рассмеялась.
2: «Конечно. Сейчас почти самое теплое время года».

Вы слушаете «Модель для сборки» на «Радио Энергия». В этой части «Модели для сборки» на «Радио Энергия» вы слушали начало рассказа Гарри Гаррисона «Трудная работа». Продолжение в следующей части.

0: В эфире «Радио Энергия. Модель для сборки». Гарри Гаррисон. Трудная работа. Окончание. И они думают, что это тепло, подумал он. На что ж тогда похожи их зимы? Он поежился при одной мысли о них. Расскажи мне, пожалуйста, поподробнее о семье и народе. Чем они различаются?
1: Они есть, и все,
0: сказала она и запнулась, будто никогда прежде не задумывалась над этим вопросом. Мы живем здесь, а они живут там. Они работают и выполняют то, что мы им приказываем. У нас есть и металл, и огонь, и книги. Потому-то мы и говорим на вашем языке. Ведь мы читаем то, что написано в книгах. Могу ли я взглянуть на эти книги?
1: Нет!
0: Ее шокировала даже сама мысль о том, что кто-то посторонний увидит их книги.
1: Только семья может видеть их.
0: Что ж, но разве ты не согласна с тем, что меня можно называть членом семьи? Я умею читать. У меня с собой много вещей, сделанных из металла. Только сейчас до него дошло, отчего его фляга стала причиной убийства. Она была из металла, а металл для большинства здешних людей являлся запретным, своего рода табу. А еще я умею вызывать огонь. Он вытащил зажигалку и щелкнул ею. Патна уставилась на крохотный язычок пламени.
1: Нам труднее получить огонь. И все же я не уверена. Ведь отец узнает, что ты смотрел книги.
0: Увидев выражение его лица, она задумалась над возможным компромиссом.
1: Есть тут одна книжка, небольшая. Отец разрешил мне оставить ее у себя. Она, правда, так себе особой важности не представляет.
0: Любая книга представляет собой какую-то ценность. Могу я взглянуть на нее? Она нерешительно поднялась и направилась через всю комнату к бревенчатой двери, закрывавшей вход в глубину скалы, и изо всех сил потянула на себя мощный засов. Дверь открылась, и она, осторожно вытянув перед собой одну руку, ступила в темноту соседней комнаты, глубокой ниши, вырубленной в податливой толще скалы. После недолгого отсутствия она вернулась и тщательно закрыла за собой дверь.
1: «Вот», — сказала девушка, протягивая ему книгу, — «ты можешь почитать ее».
0: Прилагая неимоверные усилия, Лэнгли кое-как сел и взял книгу. Она была довольно грубо переплетена в кожу. Первоначальная обложка, по всей видимости, износилась еще в далеком прошлом. Книга слегка потрескивала в руках, когда он раскрывал ее. Страницы пожелтели и обтрепались по краям. К тому же, поскольку корешок оказался до нельзя ветхим, они едва не вываливались из книги. Заинтригованный, он осторожно листал страницы, вглядываясь в архаичный шрифт. Тусклого света, проникавшего через окно, было явно недостаточно. Затем вернулся к титульному листу. «Избранные стихотворения», — прочитал он вслух. «Издано в...» Никогда не встречал такого названия. А вот это важно. В 785 году эры. Погоди. Кажется, я что-то слышал об этой системе летосчисления. Он бережно положил книгу и наклонился к ранцу, почти теряя равновесие. Ведь его тянуло вниз более чем двойная сила тяжести. От неимоверного напряжения внешний скелет глухо поскрипывал, но держал, не давая ему упасть. Справочник лежал сверху, и он быстро пролистал его. Так, вот нашел. Записи только 913 года. А теперь, если перевести по галактическому стандарту... Он посчитал в уме и, молча положив справочник обратно, снова взял в руки избранные стихотворения. «Тебе нравится поэзия?» — поинтересовался он.
1: «Больше всего на свете. Хотя других стихов у меня нет. Ни в одной книге, кроме этой, я не нашла их. Хотя, конечно, есть и другие».
0: Она опустила глаза, и Лэнгли догадался, почему. «Эти другие. Ты ведь написала их сама, не так ли? Как-нибудь обязательно прочитаешь мне хоть одно». В эту минуту у входа в жилище послышался грохот и лязг открываемых дверных засовов, и Патна, вырвав книгу из рук Лэнгли, бросилась с ней в темный угол комнаты. Декарнатус широко распахнул дверь и, тяжело ступая, вошел. «Закрой дверь!» — приказал он, отбросив в сторону шлем и устало опускаясь в мягкий шезлонг, полукровать, полукресло. Патна метнулась к двери, выполняя распоряжение отца.
2: «Я устал, Лэнгли», — произнес он, — «и мне необходимо выспаться. Поэтому, пока я не заснул, расскажи-ка мне, что ты здесь делаешь и что все это значит».
0: «Разумеется, но сначала ответьте мне на 1-2 вопроса. Чем занимаются здесь люди, кроме того, что спят, едят и собирают пищу?»
2: «Вопрос расплывчат».
0: «Хорошо, я поясню. Добывают ли они руду и выплавляют ли из нее металл? Режут ли они по дереву или гравируют на металле? Лепят ли изделия из глины? Занимаются ли живописью? Носят ли ювелирные украшения?»
2: «Достаточно. Я понял, что ты имеешь в виду. Я читал обо всем этом и даже видел картинки. Очень красивые. Так вот, ответ на твой вопрос. Мы ничего этого не делаем. Я никогда не мог уразуметь, как создаются подобные вещи. Возможно, ты мне поведаешь об этом, когда будешь настроен отвечать на вопросы, а не задавать их. Мы просто живем, что само по себе довольно трудно. Мы засеваем свои поля, чтобы было что поставить на стол, собираем урожай, и после всего у нас ни на что больше не остается сил. Наш мир суров, и процесс выживания в нем занимает все наше время».
0: Он грубо рявкнул на дочь на местном языке, приказывая ей что-то, и та, шаркая ногами, направилась к очагу. Вернувшись с примитивной глиняной миской, она подала ее отцу. Тот поднес миску к губам и, давясь и чмокая, жадно выпил ее содержимое.
2: «Не желаешь ли испробовать?» — спросил он. «Мы сами делаем этот напиток. Я даже не знаю, есть ли для него соответствующее слово в книжном языке. Наши женщины жуют корни и сплевывают жвачку в чашку».
0: «Нет, благодарю вас». Лэнгли с трудом сдерживался, чтобы ненароком не выдать охватившего его отвращения. «И последний вопрос. Что вы знаете о людях, прибывших в этот мир? Вы ведь знаете, что пришли сюда из другого мира?»
2: «Да, я знаю, хотя лишь немногим больше того, что услышал от тебя. История нашего появления здесь всегда передавалась из уст в уста. Никаких записей не велось. Предание гласит, что мы пришли из другого мира, с неба. Хотя мне непонятно, каким образом это совершилось. Но факты говорят сами за себя. Ведь книги, например, явно не из этого мира. В них есть картинки из жизни не нашего мира. А еще металл, происхождение которого мы не знаем. И окна. Да, мы пришельцы».
0: «А кто-нибудь еще, кроме вас, не появлялся здесь? Как я, к примеру. Есть ли какие-либо записи на этот счет?»
2: «Никаких. Надо было, конечно, записывать. Ну а теперь твоя очередь рассказывать, чужеземец из металлического ящика. Что ты здесь делаешь?»
0: Прежде чем начать говорить, Лэнгли снова лег, очень медленно и осторожно, словно был сосудом из хрупкого стекла. Он заметил, что Патна, тоже не выдержав, уже сидела. Гравитации этой планеты надо было противостоять постоянно, беспрерывно.
2: «Прежде всего, вы должны понять, что я вышел из металлического ящика. Раньше меня здесь не было. По ночам вы видите звезды, и они такие же небесные светила, как и то, что сияет на вашем небосводе, только очень-очень далекие. Вокруг них обращаются целые миры, подобные вашему. Вы понимаете, о чем я?» «Конечно. Я не из народа. В книгах я читал кое-что из астрономии».
0: «Хорошо. Тогда вам следует знать, что в металлическом ящике находится передатчик материи. Представьте себе что-то наподобие двери. Двери, которая в то же время является двойной дверью. На своей планете, очень далеко отсюда, я вошел через одну дверь, а вышел через другую на вашей планете. Я понятно говорю?»
2: «Пожалуй».
0: Декарнатус, прикрыв рукой рот, украдкой зевнул.
2: «А можешь ли ты вернуться тем же путем? Шагнуть в ящик и выйти на планете там, высоко в небе?»
0: «Да, могу».
2: «Именно так мы и прибыли в этот мир?»
0: «Нет, вы прилетели сюда на космическом корабле. большом металлическом ящике, построенном для передвижения среди звезд в те годы, когда для покорения межзвездных пространств еще не додумались до мгновенного переноса материи. Говорю об этом так уверенно, потому что вижу, что ваше окно взято из звездолета. Догадываюсь, что ваш металл позаимствован оттуда же. А еще я знаю, как давно вы находитесь на этой планете, поскольку на первой странице поэтического сборника, что ваша дочь показала мне, стоит дата издания.
3: Патна испуганно ахнула, а Декарнатус подскочил на своем шезлонге, выпустив из рук глиняную миску. Миска упала на пол и вдребезги разбилась.
4: «Ты показала ему книгу!» – прошипел Декарнатус и с трудом встал.
0: «Нет, погодите!» – воскликнул Лэнгли, осознав вдруг, что его неосведомленность в области здешних законов послужила причиной еще одного драматического инцидента.
3: Неужели он попытается убить свою дочь?
0: Он силой потянул за ранец. «Это я виноват. Я попросил книгу. Но у меня с собой много книг. Сейчас я покажу их вам. Я дам вам несколько. Вот эту. И эту».
5: Декарнатус не обращал внимания на его слова, даже если и слышал их. Но, увидев перед собой книги, тут же остановился. Он нерешительно протянул к ним руку.
4: «Книги!» — зачарованно произнес он. «Книги! Новые книги! Книги, которых я прежде не видел! Это чудо из чудес! У меня просто нет слов!»
0: Он прижал книги к груди и почти упал на свое сиденье. «Удачное вложение духовного капитала», — молча порадовался Лэнгли. «Никогда еще букварь и краткий словарь так высоко не ценились».
3: «У вас теперь могут быть любые книги, какие вы только пожелаете. Вы сможете ознакомиться с историей вашей колонии, причем во всех подробностях. Могу сказать, что, по моим грубым подсчетам, ваши люди появились здесь около 3000 лет тому назад». Скорее всего, ваше прибытие на эту планету явилось результатом аварии. Есть две вещи, которые убедили меня в правильности этого соображения. Во-первых, этот мир страшен и беспощаден. Ему нечего дать вам. Даже представить себе нельзя, что планету могли избрать объектом для колонизации. Ну а во-вторых, вы полностью оторваны от технологии и культуры. У вас крайне мало книг, по всей вероятности, они взяты с погибшего корабля. Да и металл, что достался вам, видимо, из его останков. То, что вы здесь выжили, иначе как чудом не назовешь. Легко объясним и тот факт, что у вас существуют социальные или классовые различия. Вашими предками, возможно, были ученые или представители командного состава корабля, что отличало их от обычных людей. И вы сохранили эту разницу.
6: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
4: «Я устал», — произнес Декарнатус, любовно перебирая книги. «На меня сегодня обрушилось слишком много новой информации, над которой стоит поразмыслить. Поговорим завтра».
5: Закрыв глаза, он откинулся назад, удобно устраиваясь в шезлонге, но по-прежнему не выпуская из рук книг. Лэнгли самому давно хотелось спать. Настолько он изнурил себя теми неимоверными усилиями, которые он прилагал, выполняя простейшие движения. Дневной свет постепенно угасал. Лэнгли полюбопытствовал про себя насчет продолжительности дня на этой планете, но как-то лениво. Он достал из аптечки снотворное, гарантирующее 8 часов сна, и запил его водой из фляги. Ночной сон непременно взбодрит его, и утром все будет выглядеть в ином свете. Ночью сквозь сон он чувствовал, как кто-то ходит по комнате, подходит к огню. Ему даже почудилось мягкое прикосновение к лицу чьих-то волос и легкий поцелуй в лоб. Правда, он не был уверен в реальности своих ощущений и решил, что видит сон. Было уже совсем светло, когда он проснулся. Яркие лучи солнца били прямо в окно, и в потоке света серая каменная стена напротив окна неожиданно преобразилась. Ложа Декарнатуса уже опустела. Патна, тихонько напевая, хлопотала у очага. Лэнгли пошевелился, и кровать скрипнула под ним. Патна живо повернулась и взглянула на него.
7: «Ты уже проснулся. Надеюсь, ты хорошо выспался, а отец взял топор и ушел на заготовку дров».
8: «Ты хочешь сказать, что он сам рубит дрова?»
5: Лэнгли зевнул. Голова его все еще была тяжелая ото сна.
1: «Нет, что ты! Просто лезвие топора из металла, поэтому он только носит топор и следит, чтобы с ним ничего не случилось, пока им работают. Твой завтрак готов!»
5: Зачерпнув в котле, она протянула ему одну из глиняных мисок, доверху наполненную жидкой кашей. Он улыбнулся и отрицательно качнул головой.
8: «Спасибо, конечно, за твою заботу обо мне, но я не могу употреблять ни один из ваших продуктов питания, пока не сделаны лабораторные анализы».
1: «Ты думаешь, что я собираюсь отравить тебя?»
8: «Вовсе нет. Но ты должна понять, что в человеческом организме, оторванном от привычной среды, происходят серьезные метаболические изменения, то есть изменения в обмене веществ. В почве и в растениях могут встречаться такие химические вещества, которые вы с легкостью усваиваете, но от которых я могу даже умереть. Твоя еда пахнет чудесно, но она может причинить мне вред. Ты ведь не хочешь, чтобы это произошло?»
1: «Нет, конечно нет».
5: Она почти отшвырнула от себя миску с кашей.
1: «Что же ты тогда будешь есть?»
5: Он открыл ранец, достал плотный целлофановый пакет с едой и потянул за специальную петельку для разогревания пищи. Лэнгли только сейчас понял, насколько он проголодался. Он, можно сказать, ощущал зверский голод, чего с ним никогда не случалось. Он торопливо вычерпал ложкой до дна весь концентрат, не дожидаясь, пока тот разогреется. Его тело, расходуя свои ресурсы на постоянную борьбу с бременем гравитации, жаждало питания.
1: «Ты знаешь, что это?»
5: Он взглянул и увидел, что Патна держит в руках какой-то обгрызанный по краям обломок коричневого цвета.
8: «Нет, не знаю. Похоже на кусок дерева или кору».
1: «Это луп, волокнистая ткань дерева под корой. На нем мы обычно пишем. Но я не это имела в виду, когда спрашивала. Я имела в виду, что на нем что-то есть. Вот что я имела в виду».
5: Даже при тусклом свете Лэнгли разглядел, что она краснеет. Бедная девушка, ученая среди дикарей, на всю жизнь попавшая в ловушку этого гнетущего и обособленного ото всех мира.
8: «Кажется, я догадываюсь», — мягко сказал он. «Не одно ли это из написанных тобой стихотворений? Если я прав, мне бы хотелось услышать его».
5: Она стыдливо прикрыла рукой глаза и на мгновение отвернулась. Карикатура на застенчивую девицу с приземистым телом борца. Вскоре она справилась с собой и начала читать стихотворение. Сначала тихо, затем все громче.
1: «Просить не смею я ни ласки, ни любви. Боюсь, меня тогда гордыней поразит. Нет, нет, мне б только знать, что ты живешь вблизи, и воздух целовать, которым дышишь ты».
5: Под конец Патна почти кричала. Затем она резко повернулась, отбежала в дальний угол комнаты и застыла там лицом к стене. Лэнгли подбирал про себя нужные слова. Стихотворение было хорошим. А написала ли она его сама или просто списала, он не знал, да это и не имело значения. Стихами она высказала то, что хотела сказать.
8: «Стихи прекрасны», — сказал он ей. «Действительно прекрасные стихи».
5: Не успел он закончить свою мысль, как она устремилась к нему через всю комнату, тяжело топая, и опустилась на колени перед его кроватью. Ее массивные сильные руки обняли его, а ее лицо прижалось к его лицу, вдавливая его в подушку. На своих щеках Лэнгли ощутил влагу мокрых от слез щек Патны и у самого уха услышал ее приглушенный голос.
1: «Я всегда знала, что ты придешь. И я знаю, кто ты, ведь ты, как рыцарь из поэмы на сказочном коне, должен был прийти издалека, чтобы меня спасти. Ты знал, что нужен мне. Мой отец и я — единственные члены семьи, больше никого не осталось. Я должна была выйти замуж за кого-то из народа. Это произошло еще до тебя. Урод и дурак, о, как я ненавижу их! Он был еще самым лучшим из них. Мы пытались научить его читать, а он, тупица, так и не научился. Но ты пришел вовремя. Ты член семьи, и ты возьмешь меня».
5: Слова замерли у нее на губах. В неистовом и страстном порыве она силой прижалась горячими трепещущими губами к его губам, а когда он попытался удержать ее за плечи и оттолкнуть от себя, его внешний скелет жалобно застонал от напряжения, но она не сдвинулась ни на дюйм. Обессиленная этим взрывом чувств, она наконец освободила его от своих объятий и зарылась лицом в подушку.
0: Лэнгли встал, покачиваясь, и крепко ухватился за спинку кресла.
5: Он заговорил, стараясь придавать словам искренность, чтобы хоть немного смягчить больно ранящие удары жестокой правды.
9: «Послушай, Патна, ты должна поверить мне. Ты мне нравишься, ты чудесная, превосходная девушка. Но этого просто не может быть. И не потому, что я уже женат. Тот брак завершится еще до моего возвращения, а из-за того, что мы живем с тобой в разных мирах. Ты не сможешь покинуть свой мир, а я умру, если останусь здесь. Адаптация в таких жестких условиях, через которую вынужден был пройти ваш народ, стоила невероятных усилий. Взять хотя бы систему кровообращения. Она должна была полностью перестроиться. Ведь чтобы обеспечить приток крови к мозгу, ваше давление крови должно в несколько раз превосходить нормальное. А у стенок сосудов мышечный слой должен быть намного толще, чтобы гнать по этим сосудам кровь. Возможны также серьезные изменения в клапанах и в системе распределения крови. По всей вероятности, ты не сможешь иметь детей от кого-либо не с этой планеты. Дети родятся мертвыми или умрут вскоре после рождения, абсолютно не приспособленные к жизни в мире высокой гравитации. Все, что я сказал, правда. Ты должна поверить.
10: Ты тощий немощный урод, Дилда, заткнись!
5: Взвизгнула она и в ярости бросилась на Лэнгли, все так же не глядя на него. Он попытался увернуться, но оказался слишком неповоротливым. Ее ладонь с размаху ударилась об его руку, и от неожиданной резкой боли у него на мгновение померкло в глазах. Раздался треск.
10: «Вот стерва! Сломала мне руку!» — вскрикнул он про себя, медленно оседая вниз.
5: Предплечье, согнувшись под неестественным углом, беспомощно повисло, жестко связанное с внешним скелетом.
10: «И как же оно болело!»
5: Он бережно положил руку на колени и начал укачивать ее, словно пытался убаюкать боль. Здоровой рукой он одновременно рылся в своих медикаментах. Патна попыталась было помочь ему, но он грубо прикрикнул на нее, и та отошла в сторону. Пока затвердевала быстродействующая гипсовая повязка, Лэнгли принял хорошую дозу болеутоляющего, а заодно и транквилизатор от нервов. В это время вошел Декрнатус с топором на плече.
10: «Что с твоей рукой?» — спросил тот, бросив топор на пол и падая на свое ложе.
5: «Несчастный случай. Мне нужна срочная медицинская помощь, ее могут оказать только на моей планете. Поэтому давайте не будем откладывать наш разговор. Я расскажу обо всем, что вам необходимо знать».
10: «Будет очень кстати. Хотелось бы задать несколько вопросов».
5: Для вопросов не осталось времени. Боль все еще не отпускала его, и Лэнгли говорил отрывистыми фразами.
10: «Будь у меня побольше времени, я бы все очень подробно, не торопясь, разъяснил вам, чтобы вы поняли и согласились со мной. Но сейчас я просто расскажу вам, и все. Если вам нужна помощь, вы обязаны заплатить за нее. Установка экрана передатчика материи на такой отдаленной планете, как ваша, довольно дорогостоящая затея. Медикаменты, пища, источники энергии... Все, чем мы будем снабжать вас, тоже стоит немалых денег. Вы должны будете возместить нам расходы».
11: «Мы будем вам, конечно, очень благодарны».
10: «На ваше спасибо ничего не купишь».
5: Боль затаилась, но он чувствовал, как при любом неосторожном движении трутся друг от друга концы сломанных костей. С нервами была та же история, несмотря на транквилизатор.
10: «Слушайте меня внимательно и постарайтесь понять, что я говорю. С неба не падают бесплатные булки. Что бесплатно, то негодно. Во Вселенной намного больше планет, чем вы можете себе представить. И людей, населяющих эти планеты, намного больше, чем я могу себе представить. А передатчик материи делает их всех ближайшими соседями. Вы можете вообразить, какие формы обрела культура, система управления, финансы за тысячелетия? Нет. По вашему лицу видно, что не можете. Тогда просто немного поразмыслите вот над чем. Чтобы достичь определенных целей, люди объединяются в кооперации. Что-то среднее между кооперативом и корпорацией. Не знаю, есть ли хоть в одной из ваших книг такие слова. Я вхожу в одну из коопераций, которая именуется «Открыватели миров».
3: Мы исследуем незаселенные планеты и время от времени обнаруживаем миры, подобные вашему, которые еще не охвачены сетью нуль перехода. За предлагаемые услуги мы требуем полностью расплатиться.
5: Патна молча стояла рядом с отцом, положив руку на его могучее плечо. Ее лицо, когда она взглянула на Лэнгли, выражало лишь ненависть и презрение. Декрнатус, хорошо владевший собой, все еще не мог охватить разумом постулаты галактики за пределами своей планеты.
11: «Мы с удовольствием заплатим вам, сколько потребуется, но чем платить? У нас нет денег, нет и таких природных ресурсов, о которых ты спрашивал вчера вечером».
5: «Ваше богатство вы сами», — бесстрастно заметил Лэнгли. Таблетки все глубже погружали его в состояние апатии.
11: «В связи с тем, что кроме этого богатства вы ничем не владеете, выплата долга растянется на несколько поколений. Вам придется производить себе подобных быстрее и качественнее. В этом мы вам поможем. Не бесплатно, конечно. Мы проводим эксперименты в мирах с высокой гравитацией, и нам нужны наблюдатели. Автоматы не способны выполнять все операции. К тому же всегда найдутся желающие использовать таких выносливых работников, как вы».
4: «Ты явился сюда поработить нас? Лишить свободы?» — взревел Декрнатус. «Превратить свободных людей во вьючных животных? Никогда!»
5: Он схватил с пола топор и, размахивая им над головой, стремительно, насколько позволяла сила тяжести планеты, поднялся. Но Лэнгли был готов к такому обороту дел. Тесная комнатка сотряслась от грохота его ружья. В каменной стене позади Декрнатуса образовалась глубокая вмятина.
3: «А теперь представь, что эта штука могла сотворить с тобой. Садись и перестань валять дурака. Будь уверен, я убью тебя, чтобы спасти свою жизнь. Мы не можем лишить вас свободы, потому что мир высокой гравитации уже сам по себе является тюрьмой для вас. Вы в оковах той силы, которая давит на вас, прижимая к земле, которая заставляет падать различные предметы, когда их бросают. Эта сила слабее в других мирах. Я могу покинуть вашу планету и законсервировать нуль передатчик, и наши отношения на этом закончатся, если вы действительно этого желаете. Выбор за вами». Он махнул ружьем в сторону Патны. «А теперь открой ту дверь».
5: Декрнатус стоял растерянно, опустив руки, позабыв о топоре. Мир, который он знал, внезапно изменился, все изменилось. Лэнгли с трудом повесил ранец на одно плечо и взмахом ружья велел Патне отойти в сторону. Еле переставляя ноги, он направился к выходу.
11: «Я еще вернусь, и тогда вы сможете мне сообщить о своем решении».
5: Переборов отвращение, Патна окликнула Лэнгли, когда тот уже был за порогом.
1: «Этот передатчик материи. Когда мы сможем воспользоваться им? Посмотреть на чудеса иных миров?»
5: «Не скоро. Во всяком случае, ты не доживешь до этого. Пользоваться нуль-передатчиком можно только тогда, когда уплачены все долги». Он был вынужден сказать ей это для ее же блага. Ведь чем скорее она узнает правду, тем быстрее приспособится к изменившимся обстоятельствам. «А ты займешься другим, более полезным делом. Будут нужны не крепкие спины, а умные специалисты, управляющие сложными механизмами. Твое чрево единственное, которое может производить их на свет. Не позволяй ему отдыхать». Изнемогая от ходьбы, он шел до тех пор, пока не оказался на свободном от строений пространстве. Остановившись, он с облегчением опустил ранец на землю. Ноша была слишком тяжела, чтобы нести ее к нуль-передатчику. Он включил механизм уничтожения и продолжил свой путь, не оборачиваясь на буйное пламя позади. Дорогостоящее снаряжение, конечно, но оно запишется на их счет. Никуда они не денутся и примут его условия, да им и не из чего особенно выбирать. Это пойдет им только на пользу. Не сразу, разумеется, но спустя какое-то время обязательно. Две приземистые фигуры все еще стояли на пороге дома, глядя ему вслед. Он пошел быстрее. Чего они ожидали? Милостыни? Вселенная не занимается благотворительностью. Нужно платить за все, что берешь у нее. Это естественные законы, нарушить его невозможно. А он выполняет свою работу и все. Всего лишь работу. Он ведь помогает им? Разве нет? Спотыкаясь, утирая пот и задыхаясь, он спешил поскорее уйти отсюда.
3: Это был рассказ Гарри Гаррисона «Трудная работа».

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Леонид Каганов. «Время было». Часть первая.
1: Альфред смотрел в иллюминатор, и я смотрела на его плечи. Он снова был в майке с надписью

0: «If you read this, we are not alone», которую я ему подарил. Майка была застиранной, слово «not» почти стерлось, но мне было приятно, что он носит мой подарок. «Глупо, да?» пробормотал Альфред, не отрывая взгляда от планеты Голланды, величественно плывущей под раскинутыми батареями нашего звездолета, который уже полгода висел у нее на орбите. «Столько веков надеяться, что не одни во Вселенной. Принять послание за 3000 световых лет, построить звездолет, проколоть пространство, примчаться сюда и найти только руины и кость». Я сделала глубокий вдох. Казалось, в каюте не хватает воздуха. Хотелось распахнуть иллюминатор, как форточку, чтобы ворвался свежий ветер с этих морей и архипелагов, плывущих далеко под нами. Но вокруг был вакуум орбиты, а про воздух Голланды лучше и вовсе не говорить. «Ты все о нас. А представь, каково им. Они-то надеялись, что кто-то разумный услышит их сигнал, и в тот же миг они окажутся не одиноки во Вселенной». Альфред задумчиво кивнул. «Но есть плюсы», — сказал я. «Плюсы?» — удивился Альфред. «Планета мертвая, цивилизации нет, информации нет. Дата-центры рассыпались в пыль, Эрик пытается выучить язык по дорожным указателям. Есть насекомые и моллюски». «Они есть и на Земле!» — Альфред трагически поднял руки. «Зато есть наша экспедиция». Альфред задумался. «Да», — признал он, — «это лучшее, что случилось в моей жизни. Мы делаем историю человечества. И люди прекрасные, и ты просто счастье. Люблю тебя». Он чмокнул меня в щеку, сел на пол и приложил ухо к моему животу. «Как там наш Джонни? Мне кажется, он уже шевелится».
1: «Тебе кажется», — улыбнулась я.
0: Дверь распахнулась, и в каюту стремительно влетел Жак. Он был похож на взъерошенного попугая.
2: «Алик, милый, в столовой!» —
0: начал он с порога, но осекся.
2: «Вау, да здесь будет секс!»
0: — закончил он с уважением.
1: «Заходи, Жак», — засмеялась я, — «секса не будет».
2: «Почему все женщины говорят мне эту фразу?» — притворно объявил Жак.
1: «Даже Алиса», — улыбнулась я.
2: «Мы», — поспешил объяснить Алик, — «просто сидели с Мелиссой и говорили, как хорошо, что мы все встретились».
0: Жак огладил шевелюру и прошелся по каюте.
1: «Вы бы все равно встретились», — заверил он. «Ты, Альфред, например, был бы техником по наладке теплиц, а ты бы вызвала специалиста, он бы такой прилетел к тебе на Луну, все настроил и говорит: мэм, работа закончена, как будете расплачиваться?»
3: И Мила тут медленно снимает бретельку.
1: «Дурак», — улыбнулась я. «Так чем сегодня кормят?»
0: «Кормят?» — не понял Жак.
1: «Ну, ты вошел со словами, что в столовой...»
0: Жак хлопнул себя ладонью по лбу.
2: «Да!» — закричал он. «В столовой сейчас начнется доклад Эрика. Нейросеть расшифровала полярную рукопись».
0: Альфред аж присвистнул.
1: Я встала так резко, что закружилась голова.
2: «Моя нейросеть расшифровала полярную рукопись?» —
0: жадно спросил Альфред.
2: «Мы теперь знаем язык? Эрик смог ее прочесть? Что там?»
0: «Спойлеров жаждешь?» Жак погрозил пальцем.
2: «Эрик сказал, что там ад. И раскрыта тайна гибели».
0: Некоторое время мы потрясенно молчали, а затем Альфред расхохотался и хлопнул Жака по плечу.
2: «Я себе чуть не поверил!»
4: «Да вы сговорились, что ли?» — обиделся Жак. «Шутишь, вам верят, скажут правду, ржут. Разве я стал бы такими серьезными вещами шутить?»
2: «Да!»
0: — сказали мы с Альфредом хором, и даже сам Жак засмеялся.

0: столовую набилось полсотни людей. Эрик Смоленский стоял у проектора, глаза его сияли. Наконец вошел сам Марк Йоган решительной походкой и сел в первом ряду. Его большая лысая голова покачивалась в луче проектора. «Начинайте, Эрик», — скомандовал он. «Окей», — начал Эрик. «Но вы знаете, что на Южном полюсе нашли станцию, где под многометровым слоем льда...»
1: «Знаем, проматывай», — закричал Альфред.
0: «Правильно», — поддержали его. Эрик замялся. «Ну, вначале я все же должен поблагодарить моих коллег, лингвистов, программистов, которые столько работали над расшифровкой единственного на планете...»
1: «Да к черту предисловие!» —
0: снова закричал кто-то, а Марк Йоган даже постучал ладонью по спинке кресла, то ли в знак согласия, то ли призывая к дисциплине.
1: «Короче», — выпалил Эрик. «Сегодня утром нейросеть нащупала ключевые паттерны и смогла выстроить лингвистический корпус. И рукопись оказалась полностью расшифрована!»
0: Зал взорвался аплодисментами.
1: «Рукопись объемная», — продолжал Эрик. «Она очень красива, хотя мы никогда не узнаем, как звучал этот язык на слух. В тексте шаг за шагом описана катастрофа Голланды. Если кратко, цивилизация погибла от мозгового паразита».
0: В столовой наступила гробовая тишина.
1: «Этот паразит», — продолжал Эрик, — «описан как маленький жучок, обладающий связью с себе подобными. Возможно, что-то вроде телепатии или радиоволн. Вместе они образуют коллективный разум, что-то вроде улья. Альтернативный разум, который поставил себе цель уничтожить цивилизацию. Жучок незаметно проникает в мозг, выпускает нити, врастает в нейронные связи и берет под контроль поведение. С этого момента жертва паразита превращается в ходячее оружие. Люди Голланды продолжали вести привычный образ жизни и внешне ничем не выделялись. Они также ходили на работу, смеялись, проводили время с семьей, строили карьеру, но на самом деле уже не были людьми. Личность была стерта, а все поступки были направлены на развал цивилизации, захват власти и распространение паразитов. Зараженные совершали обычные с виду действия, в которых трудно было распознать саботаж, но каждый выполнял свою часть тщательно скоординированной программы, и в этом была их сила. Поэтому о катастрофе узнали не сразу, а когда узнали и пытались организовать сопротивление, было поздно. Главные координаторы сопротивления уже сами были частью системы.
0: Вросший в мозг жучок порождал потомство, оно множилось, питаясь тканями. Новые паразиты покидали тело и расползались в поисках новых жертв, пока не захватили все архипелаги.
1: Рукопись тоже внезапно обрывается.
0: Зал потрясенно молчал.
2: «Господи!»
3: — прошептала рядом Алиса.
2: «Я прямо уже чувствую, как у меня в мозгу что-то ползает».
1: «А это электронный жучок или биологический?» — спросил кто-то. «Биологический», — ответил Эрик. «Описан как маленький конус с жевательной клешнёй и двумя лапками».
2: «Так это же светлячок!»
1: — неожиданно для себя сказала я.
2: «Да», — кивнул Эрик.
1: «В рукописи говорится, что тело жучка светится по ночам».
3: Я вдруг вспомнила снимки светящихся руин Голланды, облепленные светлячками, словно уютный бархат, которым обросли циклопические башни мертвых городов на фоне ночного неба. Теперь светящиеся руины не казались ни трогательными, ни красивыми. Меня передернуло, к горлу подкатила тошнота.
0: «Эрик!» — послышался мягкий голос Игнатуса Дюбуа. «А как люди Голланды могли не знать о светлячках, живя с ними в одной природе миллионы лет? Или светлячки возникли внезапно? Или у них произошла мутация?»
1: «Не знаю», — честно ответил Эрик. «Лучше спросить у биологов. Но с точки зрения лингвиста, светлячок в рукописи иероглиф «Иш» — это известный иероглиф, мы его встречали и раньше, у него много смыслов. На уличных табличках он означает освещение. Включайте огни перед поворотом или... распродажа светильников. Рисуется иероглиф именно как конус и вверх две лапки. Поэтому я думаю, что жучок был всегда. По крайней мере, еще до эры письменности».
0: «А как работает связь между жучками?» — спросил Альфред.
1: «Не знаю», — снова покачал головой Эрик. «Возможно, автор рукописи сам не знал».
0: Марк Йоган поднял руку, призывая к тишине.
4: «Коллеги, поблагодарим группу Эрика Смоленский за блестящее открытие».
0: Овации не смолкали долго.
1: «Полный текст я выложу в научную базу, если вопросы...» — начал Эрик,
0: но Алиса вдруг вскинула руку.
2: «Светлячок опасен?»
4: конечно.
0: Эрик простер ладони над полом, словно оглаживал планету с орбиты. Результат мы видим, цивилизация уничтожена.
2: Нет,
0: громко сказала Алиса.
2: Для человека Земли, для нас.
0: Все заулыбались, потому что Алиса часто несла чушь, а Жак даже открыл рот, чтобы пошутить. Но Эрик оставался серьезным.
4: «Я не знаю», —
0: сказал он.

0: еще ради? Как мне заканчивать диссертацию?»
1: «Она именно по светлячкам диссертация, да?»
2: Клаус кивнул.
0: «Конечно, в том числе. Хотя светлячки не самый интересный вид. Вот стрекозки! У них же крылья вращаются в панцирные втулки. Они ж как вертолетики, вообще чума! Никто не думал, что в живой природе может родиться крутящийся механизм».
1: «А светлячки?» —
2: настойчиво повторил кто-то. Клаус остановился посреди каюты и стал разминать плечи.
0: «А что светлячки? Ползают, светятся красиво. Надеваешь скафандр, включаешь музыку, выходишь в руины. Стоишь, а все стены вокруг светятся».
2: Алиса вдруг поджала губы и отсела подальше.
1: «И часто ты ходил к ним? Может, ты уже сам того?»
2: Клаус гулко захохотал.
0: «Я был в скафандре», — уверил он ее.
1: «Сходи к Ванде, пусть она тебя проверит», —
2: не унималась Алиса, но на нее зашикали.
0: «Послушайте, я не верю в паразиты», — серьезно сказал Клаус. «Светлячок убил местных людей, потом местных животных, потом морских, и с тех пор 3000 лет работает уличной иллюминацией».
2: Клаус скривился.
0: «А почему нет?» — спросил Альфред. «Меня вполне устраивала прежняя гипотеза. А вспышки сверхновой?»
2: «Она не доказана», — возразил Альфред. «Мы не нашли подходящей сверхновой».
3: «Нашли, даже не одну», — подал голос Джафар.
0: «Марк Йоган так считает».
1: «Он не астроном», — возразила Алиса.
2: Джафар уставился на нее с изумлением.
0: «Пресс-секретарь капитана не знает профессии капитана?»
1: «Марк Йоган», — с холодным достоинством парировала Алиса, — «доктор философии».
0: «Астрономии?»
1: «Философии. Я видела документы».
0: «Так называется».
1: «Джафар, ты совсем дурак?»
2: Между спорщиками тактично встал Игнатус.
4: «Ребятушки, мы пришли не спорить. Клаус, расскажи нам, светлячок может вселиться в человека Земли?»
0: «Нет».
1: «Почему?»
0: «Вообще все другое».
4: «Но эти люди выглядели почти как мы», — возразил Альфред.
2: Клаус шумно вздохнул и пошевелил могучими ноздрями.
0: «Алик, вот ты программист, представь свои программы. Для похожих задач одинаковый дизайн, а внутри разные языки программирования, разный код или что там».
2: «Не совсем так», — кивнул Альфред, — «но я понял, о чем ты. То есть внедриться в землянина светлячок не может».
0: «Исключено», — заверил Клаус. «Это же второорганика, все другое. У них даже вместо хитина вторфунгин. Для них кислород вреден».
1: «Не всегда», — возразила я. «Кислород им тоже необходим для метаболизма. Растения вообще переносят кислород хорошо. У меня в оранжерее целая грядка местных лиан цветет в земной атмосфере. И многие белки у нас схожие. А местные насекомые, если я правильно помню, выдерживали у Шульца час в кислородной атмосфере и сутки в вакууме».
2: Клаус повернулся.
0: «Мила, ну уж ты-то! Выдерживать и выживать разные вещи. Я умею задерживать дыхание на 8 минут. Это ж не значит, что мне удастся выжить на дне. Метаболизм другой, протеины, клеточные мембраны. Ты сама биолог. Посмотри на светлячка, какой из него паразит. Он создан прогрызть дырочку в камне, впихнуть тельце и выставить наружу лапки для защиты».
2: Все задумались.
0: «Хорошо грызут?» — спросил Джафар. «Скафандр прокусят?» «Да чушь!» — вскочил Клаус.
1: «А что он так бесится?»
2: — с подозрением спросила Алиса.
1: «Может, уже прокусили?»
2: Клаус окончательно потерял терпение. Он метнулся к шкафу, вынул свой скафандр и попытался вручить Алисе, но та в ужасе отшатнулась. Тогда он вручил скафандр Джафару.
0: «Осматривайте!» — кричал Клаус. «При мне! Чтоб больше вопросов не было, ищите дырки, дуйте! Фонарик дать?»
2: Игнатус кашлянул.
1: «Ребятушки, нам всем пора. Клаус устал после перелета?»
0: «Я не устал», — возразил Клаус. «Я охренел от вас! Светлячок не может ничего прокусить, у него нет зубов! У него жевательная клешня, она точит, перетирает! Вы, теоретики, сидите на орбите, ни разу не высаживались на планету и рассказываете сказки нам, полевой группе, которая внизу полгода жила и работала. Хоть один из вас видел светлячка? Вживую, не на фото!»
2: Клаус обвел взглядом собравшихся.
0: «Дай-ка!»
2: Он решительно протянул руку и забрал у Джафара скафандр. Обшарил карман, затем другой, выудил небольшую прозрачную колбу,

0: ручку и торжествующе протянул вперед. «Смотрите сами!» Никто не шелохнулся. Я снова почувствовала тошноту.
1: «Ты...»
0: — выдавила Алиса.
1: «Ты пронес светлячка на корабль?»
2: «Мертвый! Специально подобрал уже дохлого!» — объяснил Клаус. «Он в керамитовой пробирке! Я с ними 3 месяца работал, они у меня по столу ползали, а вы мне сказки сочиняете!»
0: Снова наступила гробовая тишина. Все смотрели на пробирку и темную горошину, свернувшуюся на дне. Кроме меня.
3: Я обняла Альфреда, подтянула к себе и тихо прошептала на ухо. «Он пошевелился!»
0: «Пошевелился?» Альфред окаменел и уставился на пробирку.
3: Я взяла его ладонь и прижала к своему животу.
1: «Джонни пошевелился!»
0: Альфред перевел на меня взгляд, все еще не понимая, о чем я. Но тут Алиса вдруг оглушительно заверещала и пулей выскочила из каюты.

0: Я сидела в каюте Алисы и обнимала ее за плечи. Алиса уже не тряслась, истерика проходила.
1: «Не хочу умирать», — повторяла Алиса. «Мне уже, кажется, по голове что-то ползет».
0: «Никто по тебе не ползет, это я тебя глажу».
1: «У меня что-то внутри лба шевелится», — всхлипнула Алиса.
0: «Это страхи у тебя шевелятся», — терпеливо объясняла я. «Не накручивай себя. Светлячок опасен только для них, для местных. Я биолог».
2: «Ты ботаник», — всхлипывала Алиса. «Вы дальше пробирок ничего не видите, даже Марк Йоган не знает, что теперь делать».
0: «Уж он-то знает.
2: Он сегодня сам чуть не плакал».
0: «Алиса, капитан не может плакать».
1: «Ты просто не слышала его голос, когда он говорил с Вандой».
0: «Почему с Вандой?» — растерялась я.
1: «Они же одноклассники, друзья детства».
0: «Я и не знала».
2: «Ты ничего не знаешь».
1: «Он чуть ли не плакал. Вандочка, не знаю, что делать. На мне страшная ответственность. Я отвечаю за людей. У меня были все протоколы на случай войны, на случай поломки, на случай бунта, даже на случай инфекции. Но такого ужаса в инструкции нет. У нас нету связи с Землей. До Земли 3000 лет. Мы не сможем вернуться, если есть шанс, что привезем угрозу для человечества. И не сможем остаться, потому что Земля вышлет спасательный корабль, и тогда он его встретит, а рукописи все следы к тому времени уничтожит».
0: Алиса повернула ко мне заплаканное лицо. Я снова налила ей воды.
3: «Кто уничтожит?»
1: «Враг человечества. Паразит, который будет множиться среди нас. В рукописи сказано, никто не знает, как отличить здорового от...»
0: Алиса вдруг осеклась, подозрительно меня оглядела, брезгливо сняла мою руку с плеча и встала.
1: «Оставь меня, мило»,
0: — глухо сказала она.
1: «Сейчас не время ходить по каютам. Сейчас каждый за себя».
0: Я вздохнула, пожелала ей спокойной ночи и вышла в коридор. Дошла до мостика. Здесь было тихо. За огромным иллюминатором снова плыла дневная сторона Голланды. Она была похожа на гигантскую тарелку. Огромная, бесконечно напоминающая Землю, только вместо континентов мелкая россыпь архипелагов. Словно кто-то щедро накрошил материки, как коричневые сухарики, в гигантский желтый суп. За спиной послышался шелестящий звук. Я резко обернулась и вдруг заорала от нестерпимого ужаса. Передо мной в нахлынувшей темноте коридора стояло уродливое чудовище в рост человека. Пучки его щупалец свисали до пола.
4: «Милочка!» — раздавался над головой испуганный голос Игнатуса Дюбуа. «Мила!»
1: Я поняла, что сижу на полу под иллюминатором. Глаза, ослепленные океаном Голланды, снова привыкали к вечернему освещению корабля. Передо мной был Игнатус. Просто на его плече висели 3 скафандра, их рукава качались, словно щупальца. «Что это?»
0: Я слабо указала на них. «Скафандры? Что же еще?» Он перекинул скафандры на другое плечо и помог мне подняться. «Я провожу вас», — сказал он. «Давайте к лифту, сейчас лучше не ходить пешком». Мы долго ждали наш неповоротливый лифт, а он все не хотел ехать. Я постепенно приходила в себя, было очень неудобно за эту истерику. «Игнатус», — сказала я, — «что вы обо всем этом думаете?»
5: «О чем именно?»
1: «Паразит опасен для нас?»
0: Я думала, он рассмеется, мол, какая глупость. Но Игнатус просто пожал плечами. Скафандры на плече всколыхнулись и зашевелили рукавами, как зомби.
5: «Милочка, это я должен спросить. Вы биолог, я инженер».
1: «Ну, вы мудрый человек. Наверное, самый мудрый, кого я знаю. У вас большой жизненный опыт».
5: «У меня не было такого опыта», — покачал головой Игнатус. «Я работал в кольцах Сатурна, летал в экспедицию к Сириусу, устроил зонды для солнечной короны. Я нашел для себя 3 простых жизненных правила».
1: «Так-так», — заинтересовалась я.
5: «Правило первое. Может быть, все. У любого события есть только вероятность. Она бывает высокая или мизерная, но шутка в том, что даже правильно вычислить эту вероятность мы не умеем. Лучшие физики будут трясти формулами и давать руку на отсечение, что зонд выдержит 40 тысяч градусов.
0: А оказывается, в короне дикие вихревые токи, и зонд умирает еще на подлете. И зачем мне отсеченные руки физиков? И зачем мне физики без рук, понимаете?
1: Не очень.
0: Попробую объяснить иначе. Мелисса, как вы оцениваете вероятность, что сюда долетит свет электрических фонарей с нашей далекой Земли?
1: Ноль, разумеется. 3000 световых лет. В Древнем Риме не было фонарей.
0: Однако вот он. Игнатус Дюбуа указал на потолочные ленты. Я опешила.
1: Это совсем другое.
0: Другое объяснение. А свет тот же. Согласен, его здесь быть не должно, но он есть. Очень много невозможного случается просто потому, что мы рядом. Физика обожает наблюдателя, она сделает все, чтобы его удивить. Я задумалась. «Второе правило», — продолжал Игнатус. «Рассчитывай только на себя. Тогда будешь расплачиваться за свои ошибки, а не чужие. Это хотя бы справедливо, вы согласны?»
1: Я кивнула.
0: «Ну и последнее правило. Всегда оставайся человеком».
1: «Даже если в тебе паразит?»
0: «Он всегда с нами», — пошутил Игнатус. «А вот и лифт». В лифте на всю стену висело объявление. «В связи с угрозой паразитического светляка категорически запрещается включать свет в каютах под страхом расстрела. О любом замеченном свечении просьба незамедлительно сообщать руководителю своей группы. Капитан звездолета Конрад Лоренс, Марк Йоган Кабрера».
1: «Он с ума сошел!» — возмутилась я. «Какой расстрел?»
0: Игнатус только пожал плечами. «Поберегите нервы, мило. Зачем нам свет этой ночью? Все равно же спать. А утром появятся комментарии, тогда и разберемся».
1: Мне оставалось лишь признать, что Игнатус прав. От его спокойного рассудительного голоса я успокоилась. Мы шли по коридору третьей палубы, скафандры на плече Игнатуса мягко шуршали.
0: «Зачем вам скафандры, Игнатус?» — спросила я. «Выписал со склада себе, жене и дочке, пусть лежат».
1: «Но зачем?» — удивилась я.
0: «И вы с Аликом себе возьмите», — посоветовал Игнатус.
1: «Потом может не быть».
0: Я хотела уточнить, но впереди были голоса и свет распахнутой каюты. Кажется, это была каюта Клауса.
1: «Тут включили свет, нарушив указ капитана», — усмехнулась я.
0: «Причем сам капитан», — добавил Игнатус, прислушиваясь.
1: Мы остановились на пороге. Посреди каюты стоял Клаус Фара, а вокруг столпились руководители групп Шульц, Меламед, Агния Ли, Тагор и сам Марк Йоган.
6: «Клаус!» — возмущенно выговаривал он. «Как вообще могло такое прийти в голову? Шульц, Агния, куда вы смотрели?»
7: «Я слежу за лагерем, а не за сотрудниками»,
0: — с достоинством ответила Агния Ли.
8: «Он со мной не советовался», — пояснил Шульц.
6: «Где эта пробирка?»
0: Марк Йоган протянул руку.
6: «Только не говори, что ты ее потерял!»
0: Клаус надул щеки, открыл шкаф, достал пробирку, не глядя вручил Марку Йогану жестом полным презрения и демонстративно отвернулся, скрестив руки на груди. Марк Йоган неспешно вынул свое любимое антикварное пенсне, нацепил на нос и принялся брезгливо разглядывать пробирку.
9: «Та самая пробирка!»
0: — произнес он звенящим шепотом.
8: «Да».
9: «Тот самый мертвый светляк!» —
0: просипел Марк Йоган совсем тихо.
8: «Как видите?»
9: «Я вижу только прогрызенную дырку на дне!»
0: Клаус опешил. Он дернулся вперед, но Шульц и Джафар проворно схватили его за руки и заломили назад. Клаус не врывался, он остолбенело смотрел на пробирку и только открывал и закрывал рот.
6: «Все наружу!»
0: — рявкнул Марк Йоган.
6: «Каюту опечатать! Клауса запереть в шлюз!»

0: Ванда обвешивала меня датчиками, а в углу сидел Джафар Меламед, уткнувшись в свою планшетку. То ли читал, то ли разгадывал ребусы. Наконец Ванда закончила, села в кресло и уставилась в медицинский терминал. «Имя, фамилия?»
1: «Ванда, вы это сейчас серьезно?»
0: – опешил я. Джафар поднял голову.
2: «Мелисса, все серьезно. Вы были в той комнате дважды».
0: «Имя, фамилия?» – без интонации повторила Ванда.
3: «Мелисса Вольская.
0: Возраст?
3: 25.
0: Место рождения? Талдом. Образование?
3: Агротехнолог, бакалавриат, Техасский колледж».
0: «Если вы встанете на крыльце колледжа спиной к двери, что перед вами, отвечать быстро, быстро!» Я снова опешила.
3: «Во-первых, где вы там нашли крыльцо?»
0: «Еще быстрее!»
3: «Ну, стоянка!»
0: Ванда быстро глянула на меня и снова уставилась в терминал. «Сколько контуров двигателя электроавтомобиля на Земле? Один или два?»
3: «Что?»
0: «Я задала вопрос, сурово», — сказала Ванда. «Ответ знает каждый, кто родился на Земле. Один или два?»
3: «Да понятия не имею», — разозлилась я. «Я что, автослесарь?»
0: «Достаточно». Ванда встала и принялась снимать датчики с моей головы.
3: «Что со мной будет?»
0: — спросила я растерянно.
3: «Все хорошо, милый, тест отрицательный», — успокоила Ванда.
0: Я выдохнула.
3: «А у кого положительный?»
0: «Пока ни у кого».
3: «Даже у Клауса?»
0: «Даже у Клауса». «Он вообще работает, этот тест?» Ванда молчала. Я думала, она уже ничего не ответит, но она сказала устало.
3: «Милый, я не дурею вас.
0: Я врач общей практики, у меня приказ придумать тест и проверить 200 человек экипажа. Что я еще могу? Что капитан еще может?» Я молчала. «Витамины, что я давала, пьешь по схеме?» В голосе Ванды прорезались заботливые нотки.
3: «Малышу они необходимы. Все, иди. Позови там следующего».
0: Она отцепила последний датчик, но вдруг нащупала шишку на виске.
3: «Ай!»
0: — дернулась я. «Это что?» — строго спросила Ванда. Она по-хозяйски откинула мою челку, словно я была породистой лошадью, и теперь внимательно разглядывала синяк.
3: «Полка в санузле», — мрачно сказала я. «Упала и ударилась».
0: Ванда вдруг отошла на два шага и скомандовала.
2: «На рентген! Полное сканирование! К аппарату! Живо!»
3: «Только не рентген!» — испугалась я. «Мне нельзя!»
0: Глаза Ванды расширились.
3: Рядом с ней уже стоял Джафар. Он больше не читал планшетку. В его руке был здоровенный блестящий пистолет. Я смотрела в это дуло, странное, большое, изогнутое в виде русской буквы «П», и почему-то думала, как оттуда вылетит пуля.
2: «Без резких движений», — произнес Джафар. «Медленно идем к рентгену».
3: «Нет!»
0: — снова закричала я и попятилась к двери.
3: «Мне нельзя рентген, он же... полное сканирование!» Слова путались, я хотела объяснить, но не могла.
2: «Стоять!» — прошипел Джафар.
0: Я почувствовала, как меня обдало жаром, и сразу по спине прокатилась волна холодного пота. Я думала в тот момент, что он не шутит, что он сошел с ума. Нужны были какие-то слова.
3: «Джафар, ты в меня выпустишь пулю?»
2: «Строительную скобу, но голову снесет. У меня приказ, Мелисса. Эту штуку капитан для того мне и выдал».
3: «Но ты же меня знаешь 3 года!»
0: — закричала я, пятясь к спасительной двери.
3: «Мы каждую субботу играем в теннис, Джафар!»
2: «На рентген!»
0: — рявкнул Джафар и качнул пистолетом.
2: «Не шевелись! Это приказ!»
0: В его голосе тоже слышались скрытые нотки отчаяния, словно он сам не понимал, как поступить. Но я уже уткнулась спиной в спасительную дверь и теперь пыталась нащупать клавишу. Нажать, и дверь с жужжанием поедет вбок, я вывалюсь в коридор, а там сидят люди, друзья Альфред. Им станет все видно, все слышно, они смогут объяснить. Я нащупала клавишу, нажала и уже сама поняла, что это не клавиша двери. Свет в кабинете разом погас, и тут же в навалившейся тьме раздались подряд 3 мелких торопливых хлопка. А затем вдруг... резко обожгло живот, словно плеснули кипятком.

0: Я слышал и звуки, и голоса. Они были в соседнем мире, но мешали. Наконец я сделала усилие и вынырнула. Надо мной белел потолок и плавало лицо Альфреда. «Милочка», — говорил он взволнованно, — «как ты?» Я облизнула пересохшие губы. Очень хотелось пить. Вместо живота словно была пустота. «Где я?» — удалось мне произнести. Я попыталась поднять голову.
1: «Лежи, лежи», — заволновался Альфред. «Ванда тебя прооперировала, все хорошо».
0: Рядом с Альфредом появился Джафар.
2: «Мила, прости меня, если сможешь. Я не знаю, как это вышло».
0: Выдавил он и исчез.
3: «Мила, ну почему?» — спросил Альфред. «Почему ты отказалась делать рентген? Что еще они должны были подумать? У тебя же нет паразита. Тебя просканировали с ног до головы».
4: «Все-таки просканировали».
0: Я тихо застонала.
4: «Ну, Джонни, малышу ведь опасен рентген на этих сроках».
0: Альфред отпрянул. Лицо его вытянулось.
1: «Так ты из-за этого отказывалась? Из-за такой ерунды?»
4: «Ерунды?
1: Они хотели полное сканирование. Это огромная доза».
2: «Господи, Мелисса, ну а теперь что? Разве теперь лучше?»
4: «Что теперь?» —
0: спросила я и почувствовала, как сердце вдруг сжалось и упало в бесчувственную пустоту посредине живота. «Теперь нет Джонни», — с горечью сказал Альфред. «И мы больше не сможем иметь детей».

0: Продолжение и окончание рассказа Леонида Каганова «Время было» в следующем подкасте «Модели для сборки».
1: Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Леонид Каганов. Время было. Часть вторая. Окончание. Альфред настоял, чтобы меня перевели из медбокса в каюту. Он ухаживал за мной, носил бульон из столовой. Приходила Ванда, делала уколы и перевязки. Заходил Жак, почему-то тоже извинялся, я попросил его уйти. Я лежала и смотрела в потолок каюты, и мне казалось, что жизнь закончилась вместе с Джонни. Я была в полусне и плохо понимала, что происходит вокруг. Передо мной на стене висела панель корабельного селектора. Иногда она включалась, и появлялось лицо капитана с экстренными сообщениями. Помню, он говорил, что объявляет на корабле чрезвычайное положение, берет на себя полное командование и распускает совет групп. Какое командование, если он и так капитан? Днем позже Марк Йоган объявил, что вторая и третья палубы закрыты, проход только на работу и обратно. Потом было что-то про скафандры, которые обязательно носить всюду, но они выдаются только по спискам. Потом про комендантский час, запрет покидать каюты в ночное время, потом что-то про суд над Клаусом, какое-то единое голосование, потом про раздачу кислоты, которая растворяет турфунгин для самостоятельного опрыскивания помещений. Потом Альфред долго шипел пульверизатором по углам, а каюта наполнялась острым кислым запахом, от которого щипало глаза. Забытый вкус детства, когда мы наспор откусывали попки лесным муравьям. С этого дня кислым запахом пропитался весь корабль. В один из дней Ванда сняла швы и разрешила вставать. К вечеру я уже ходила по комнате, только кружилась голова и накатывала слабость. Альфред принес скафандр без рукава. Он рассказал, что скафандры кончились, а техники даже устроили драку. Но Альфред догадался зайти в сеть и посмотреть ведомости списаний. Нашел в утилизации скафандр с оторванным рукавом и без проблем выписал его. В мастерских заварил обрывок рукава пластиком и предлагает мне ходить и спать в нем, а вторую руку держать внутри, тем более я левша. Я примерил скафандр. Но он оказался велик, а дышать через обогатительный фильтр было тяжело. А главное, я не понимала, зачем все это и что он мне даст, скафандр. Напрасно Альфред объяснял, что в скафандрах сейчас на корабле ходят все, что достать скафандр невозможно, ни за какие деньги, за скафандры дерутся. Я наотрез отказалась. В тот вечер мы сильно поругались. Альфред сказал, что раз я не хочу соблюдать приказы капитана и подвергаю опасности себя, то он не может это видеть. И ушел в свою старую каюту, облачившись в однорукий скафандр. Я осталась одна и долго плакала. Написала сообщение Алисе, что хочу с ней поговорить, но вместо Алисы почему-то пришел Жак. Жак был одет с ног до головы в черные мусорные пакеты, и даже шевелюра была спрятана под импровизированной косынкой. «Это что, теперь так ходят те, кому не достался скафандр?» – удивилась я.
1: «Нет, это я сажусь в углу и прикидываюсь мусором, если слышу шаги», – объяснил Жак. «Комендантский час!»
0: Я не поняла, шутит он или нет. Жак очень старался меня развеселить, рассказывал анекдоты, показал, как свернуть из мусорного пакета лебедя. Но я видела, что ему не смешно.
1: «Представляешь?» — сказал он наконец. «На третьем году экспедиции выяснилось, что у нас на корабле есть касты. Высшая каста — руководители подразделений, за ними ученые вроде тебя, ну еще пилоты, а потом плебс вроде меня. Техники, ремонтники, повара и персонал. Низшие касты скафандры даже не предлагали».
0: «Жак», — спросила я, «а ты сам разве веришь в паразита?» Жак покачал головой.
1: «Я с самого начала говорил, что это чушь».
0: «А сейчас что говоришь?»
1: «Сейчас так говорить нельзя», — серьезно ответил Жак.
0: Сейчас сразу на рентген к Ванде и в список подозреваемых».
2: «Подозреваемых в чем?» – удивилась я.
1: «Враги человечества», – пожал плечами Жак. «В рукописи сказано, что паразита можно выявить по необычному поведению. Вот и выявляют. Отрицаешь опасность – пособник врага. Сомневаешься в мудрости капитана – пособник врага».
2: «Ты шутишь?» – изумилась я.
1: «Я не шучу такими вещами», – обиделся Жак. «Давно не до шуток. Ты вообще в курсе, что происходит? Капитан объявил военное положение и сошел с ума.
2: Ему никто теперь не может возразить. Совет разогнан, он присвоил полную власть на корабле и все решает только сам, понимаешь?
1: Он теперь никому не доверяет, у него особый карантин и личная охрана из-под халимов. Джафар, Глория, Виктор, еще пара моральных уродов».
0: Я вдруг вспомнила рослого белокурого пилота Виктора.
2: «Да ладно тебе, Виктор прекрасный парень».
1: «Был», — с горечью сказал Жак. «А теперь Виктор разбирает ежедневные доносы и устраивает в каютах обыски».
2: «Обыски?» — изумилась я.
1: «Добро пожаловать в новый мир», — с горечью ответил Жак. «Да, у нас теперь обыски по доносам. Услышал подозрительный шум за стенкой, обязан написать донос. Если ты не написал, а соседи написали, значит, ты автоматически под подозрением, как сообщник».
2: «Сообщник кого?» — все не понимала я.
1: «Сообщник сети паразита», — объяснил Жак. «Если попадаешь в список подозреваемых, твою каюту опечатывают снаружи на карантин, тебе запрещено покидать ее. Половина кают опечатана, куча народу в списке врагов».
2: «А как же работа?» — удивилась я.
1: «Никак. Все сидят по каютам. Половина систем звездолета уже не работает. Столовая не работает, регенерация не работает. Живем на концентратах и сухом пайке. Все сидят по своим каютам и пишут доносы на звуки соседей. Приказ капитана. Несогласные изолированы, остальные согласились, пишут доносы, ищут врагов.
2: Я говорю тебе, капитан безумен.
1: Если на корабле есть главный паразит, то это он».
2: «Марк Йоган!» — вскричала я. «Наш старый добрый Марк Йоган! Да что ты такое несешь, Жак?»
0: Жак испуганно огляделся и прижал палец к губам.
3: «Умоляю, не кричи!» — прошептал он.
2: «И не вздумай кому-то сказать, что я тебе это рассказывал, что вообще к тебе приходил. Потому что я в списке, моя каюта опечатана.
1: И если узнают, мне сразу трибунал и в изолятор к Эрику».
2: «К Эрику?» — изумилась я. «А что с ним?»
1: «С ним все. Он пытался стереть из базы рукопись».
2: Я совсем растерялась. «Эрик? Стереть рукопись, которую сам перевел?»
1: «Не волнуйся, рукопись Альфред восстановил. Эрик плохо понимает вычислительные техники, но теперь он враг номер два после Клауса, а Клауса уже приговорили. Трибунал постановил, что это уже не Клаус. Он стал неадекватен за 2 недели ареста».
2: «За 2 недели ты бы тоже стал неадекватен!» —
1: взорвалась я, хотя изо всех сил старалась не говорить громко.
2: «Это какое-то безумие!»
0: Жак покачал головой.
1: «Не вздумай произнести это вслух. Клаус сам виноват. И жука принес, и на охранников потом бросился. Просто смирись, что у нас будут следующие похороны».
2: «Следующие?» — переспросила я. «Ты про Джонни? Разве его хоронили? Без меня?»
0: Жак вдруг потупился.
1: «Прости», — сказал он. «Альфред велел тебе пока не говорить, чтобы не расстраивать. Алисы с нами больше нет».
0: Я закрыла лицо руками.
2: «Господи, Алису-то за что? Она тоже враг человечества».
1: «Нет», — покачал головой Жак. «У Алисы была слишком богатая фантазия. Так боялась паразита, что заклеила вентиляцию, залила каюту муравьиной кислотой и не проснулась».
0: Я тихо плакала. Жак молчал.
2: «Может, ты все-таки шутишь?» —
1: спросил я с надеждой. «Такими вещами не шучу».
0: Он вдруг картинно встал передо мной на колени.
1: «А вот за лифт прости».
2: «Эй!» — не поняла я. «Встань, что за лифт?»
1: «Не встану. Сначала прости».
2: «Прощаю. Какой лифт? Что ты опять натворил?»
1: «Это я сочинил то объявление в лифте в первый день», — вздохнул Жак. «Мне казалось смешно. Я же не думал, что все поверят и выключат свет, и что ты из-за этого упадешь в санузле, а Ванда найдет синяк и подумает, что паразит, а Джафар начнет стрелять. Я идиот, Мила. Прости меня, если сможешь».

0: Я ожидала, что работа поможет мне прийти в себя, но первый рабочий день не принес радости. За время моего отсутствия тут все изменилось. Гафтер, Йосико и Сумантра все были в списке на изоляции, а в оранжереях остались стажеры Мелик и Дора. Они все перепутали. 2 недели салаты росли на минералах томатов. В гидропонной системе упала температура, а оповещение почему-то было выключено, поэтому никто не обратил внимания. Бокс с растениями Голланда был просто выжжен вместе с оборудованием. Уж они-то кому мешали? Казалось, здесь прошлись огнеметом и бушевал пожар. Хотя откуда на звездолете огнемет? Видимо, облили чем-то горючим и подожгли. Для того, наверное, и оповещение выключили. Мешало жечь. В общем, когда объявили экстренный сбор в столовой, я даже обрадовалась. В столовой собралась, казалось, вся команда экспедиции. Но так лишь казалось, потому что люди старались рассаживаться на почтительном расстоянии друг от друга, от этого создавалось впечатление, будто столовая полна. Узнать коллег было невозможно. Одни сидели в скафандрах, другие завернуты с ног до головы в черные мусорные мешки с узкими прорезями для глаз. Я даже не могла понять, где Мелик и Дора. Видимо, успели переодеться к собранию. Без костюма была только я. Впереди на возвышении сидели 5 в скафандрах. Но не в черных планетарных скафандрах, узких, с кислородным обогатителем для выхода во вторводородную атмосферу планеты. Нет, эти 5 были в скафандрах настоящих, космических. Белых, с зеркальным забралом, для наружных работ в вакууме. Все 5 держали в руках монтажные пистолеты, от вида которых вдруг остро заныл шов. Казалось, я и правда попала в другой мир. Никто ни с кем не общался. В зале стояла тишина, как в кинотеатре. Все сидели и ждали. Наконец, один из белых скафандров отщелкнул забрал и со скрипом поднял. Это был Марк Йоган. Он и правда изменился, постарел, стал жестче и напоминал теперь старого генерала.
1: «Коллеги, все в сборе!»
0: Отчеканил он без интонации, оглядывая зал. Зал молчал.
1: «Начнем!»
0: Он встал и прошелся вдоль первого ряда. На соседнее кресло рядом со мной сел однорукий скафандр. Отщелкнув обогатитель, он наклонился ко мне и прошептал:
2: «Ну, привет! Слушай, я хотел извиниться, что накричал вчера».
3: «Извинись, раз хотел»,
0: ответил я тоже шепотом.
2: «Извиняюсь»,
0: — кивнул скафандр и снова защелкнул обогатитель. Я стала слушать, о чем рассказывает Марк Йоган.
1: «Враг оказался так близко к человечеству, как мы даже не могли предположить», —
0: говорил он как на лекциях, которые я любила, только в голосе его теперь исчезли мягкие нотки.
1: «И пусть цивилизация Голланды опередила нашу на 1000 лет... Но сегодня именно мы, дети Земли, обязаны поднять знамя, выпавшее из их рук. Чтобы дать отпор паразиту. Чтобы сохранить единственную цивилизацию гуманизма и разума. Нашу общую цивилизацию».
0: Марк Йоган устремил взгляд поверх голов. Зал пришел в движение и разразился подобострастными аплодисментами.
1: «Мы знаем, что паразит здесь», —
0: продолжал Марк Йоган.
1: «Мы знаем, что он среди нас. Мы знаем, что он уже проник в наши ряды, и число жертв будет расти. Но не знаем, кто из нас уже перестал быть человеком и выполняет план врага. Поэтому вся надежда на нас. Единому разуму паразита мы можем противопоставить только нашу сплоченность. Сейчас не время для ссор, не время для выяснения отношений, не время для драк».
0: Капитан остановился рядом с человеком, у которого из складок мешка торчала рука в белой лангетке, подвязанной к шее.
1: «Да? Виноват, товарищ капитан», —
0: глухо пробормотал человек с лангеткой. Кажется, это был Говард из мотористов. Капитан снова двинулся вдоль рядов. Он попытался привычным жестом заложить руки за спину, но пухлый скафандр не дал этого сделать, руки спружинили и разлетелись. Похоже, он носил скафандр нечасто.
1: «Наша единственная стратегия, коллеги, это терпеливо, целенаправленно выявлять сеть врагов, растущую в наших рядах. Люди, переставшие быть людьми, не смогут маскироваться вечно. Рано или поздно они себя проявят неожиданным словом, странным поступком, попыткой нарушить единство коллектива. И это единственный наш шанс. Шанс выловить и обезвредить врага в наших рядах раньше, чем он сумеет размножиться и погубить нас всех. Бдительность, наблюдение, тесты и проверки — вот сейчас наше оружие. Я предлагаю не только продлить комендантский час, но и объявить военное положение. Выход из кают даже в рабочее время только по особому пропуску, который буду выдавать лично я. Кто за?
0: Зал пришел в движение, взметнулся лес рук.
1: «А может, кто-то против?»
0: — прищурился Марк Йоган. Все опустили руки, и тут он вдруг заметил меня.
1: «А почему вы пренебрегаете защитой, Мелисса?» «Она первый день с больничного», — вскочил Альфред. «Почему ее никто не проинструктировал?»
0: Все молчали. Я не выдержала.
3: «Простите, Марк Йоган, а какой смысл в этом маскараде? Если паразит смог проточить керамитовую пробирку, разве он не протрет полиэтилен?»
0: Повисла гнетущая тишина. Сидящий впереди мусорный мешок обернулся и вполголоса прошептал голосом Жака.
4: «Молчи!»
1: «Ясно!»
0: — протянул Марк Йоган.
1: «Вернемся к повестке и обсудим завтрашнее мероприятие. Мелисса, вы руководитель оранжереи и управляете корабельным резервуаром. Вы можете послать команду подачи воды в шлюз?»
3: «Меня опять тестируют, что ли?» — насторожилась я.
0: «Окей, в шлюзе разведен гидрант для наружной системы пожаротушения. Да, шлюз можно наполнить водой из резервуара. Да, у меня есть доступ с рабочего планшета».
1: «Вот завтра и включите»,
0: — подытожил Марк Йоган. Однорукий скафандр взволнованно вскочил.
1: «Капитан, она же только с больничного, не заставляйте ее...» «Не заставляйте меня повышать голос!»
0: Вдруг заорал Марк Йоган. Я и не думала, что этот мягкий пожилой профессор умеет так орать.
1: «Или вы уже не в наших рядах, Альфред?»
0: Однорукий скафандр сел.
1: «Мелисса, жду вас в 6 утра на мостике. И не забудьте свой планшет».

0: Ровно в 6 я пришла на мостик. Там уже стояли Джафар, Тагор, Вигдор и сам Марк Йоган. Почему-то они были без скафандров, в парадных кителях, как в день старта. Я снова была одета не как все, в дурацком мешке, который клеила скотчем до утра. Но мне никто ничего не сказал. Мы прошли по коридорам к лестнице, соблюдая дистанцию. Спустились на технический этаж и остановились у предшлюзовой.
1: «Мелисса!»
0: – проскрипел Марк Йоган, не сводя с меня глаз.
1: «Вынимайте планшет, входите в аккаунт и включайте полное наполнение шлюза».
0: Я пожала плечами и сделала то, о чем он просил. Лицо Марка Йогана просветлело, и он вдруг положил мне руку на плечо.
1: «Спасибо, милочка, от всего сердца. Я всегда в тебя верил».
0: Я все еще не понимала. Марк Йоган нажал клавишу, и створки предшлюзовой расползлись. От шлюза нас теперь отделяла лишь гермодверь с круглым окошком из бронестекла, изнутри по этому иллюминатору сейчас хлестала вода. Марк Йоган вынул сложенный вдвое лист и надел свое пенсне.
1: «Именем закона Земли, — объявил он, — властью капитана, единым голосованием коллег, тело, принадлежавшее Клаусу Фара и захваченное паразитом, приговаривается к уничтожению».
0: Только тут я заметила, что за иллюминатором кто-то бьется в водяных струях. Я открыла рот, чтобы закричать, но голова закружилась. Кто-то меня подхватил и помог мягко сесть на пол. Не знаю, сколько прошло времени. Когда мне помогли встать, за иллюминатором уже была ровная пелена воды, как в аквариуме. Марк Йоган произнес, глядя на часы: «Достаточно, потом отнесете тело в рефрижератор», и вышел из шлюза.
2: «Мелисса, идти можете?» — спросил Тагор, задержавшись и, не дожидаясь ответа, смущенно кивнул. «Ну, догоняйте».
0: Я осталась в шлюзе одна. Стараясь не оборачиваться, держась за стенки, заковыляла следом. Не помню, как добралась до каюты и упала на кровать, не снимая мусорных мешков. Очнулась я от того, что меня рывком выдернули из кровати и поставили на ноги.
1: «Мелисса!»
0: Взбешенный Марк Йоган грозил у моего лица скрюченным пальцем, а глаза его пылали сатанинским огнем.
1: «Где он?»
0: «Кто?»
1: «В столовую ее!»
0: Скомандовал Марк Йоган, и меня потащили по коридору. В столовой снова собрались все. Меня вытолкнули в центр.
1: «Мелисса Вольская!» — заорал капитан. «Где Клаус Фара?»
0: Я молчала.
1: «Ты осталась в шлюзе, когда мы вышли, слила воду и выдула тело!»
0: — орал Марк Йоган.
1: «Ты знала, что он умел задерживать дыхание! Кто еще знал?»
0: Все молчали.
1: «Только так мы и выявим всю сеть! Именем закона Земли, властью капитана, объявляю голосование коллег. Перед нами тот, кто помог сбежать и уйти от казни тому, кто принес паразита. Кто считает, что он тоже достоин казни? Прошу поднять руки. Единогласно? Нет?»
0: Марк Йоган наглядел зал.
1: «Альфред, ты разве против?»
0: «У меня руки нет в скафандре», — произнес Альфред тихо.
1: «Так подними другую!»
0: Альфред поднимал руку медленно и скрючившись, словно школьник, который не уверен в своих знаниях.

0: Меня запихнули в медицинский бокс к Эрику. Эрик был лохматый и небритый. Всю ночь мы сидели друг против друга, как в старые времена, и просто говорили обо всем на свете. Эрик рассказывал про египетские пирамиды, к которым до сих пор вопросы, и про календарь майя, с которым давно понятно все. Я тоже что-то говорила. Про детство, про колледж, про Луну, про свою первую стажировку в Антарктиде.
1: «Слушай», — перебил Эрик, «а как это вообще в Антарктиде?»
0: Я пожала плечами. «Как здесь?» Стены, каюты, столовые, тренажеры, оранжереи. Можно и одеться и выйти наружу. Я один раз вышла, и больше не хотелось. Я всего-то была месяц.
1: «А чем там занимаются?» — спросил Эрик.
0: «Все как у нас». «А почему ты спрашиваешь?» Эрик помолчал.
1: «Знаешь, милый, я все думаю про того человека, ну, который писал летопись катастроф. Он там был один на полярной станции, представляешь?
0: Внизу реактор, кругом погодные терминалы и связной пункт, наверху минус 90 и слой снега из фторводорода.
1: Он сидел и писал свою рукопись, как никто у них не писал лет 200, понимаешь? Не с планшетом сидел, а кисточкой выводил на тряпичной ленте, как в древности, иероглиф за иероглифом. Так и умер за столом.
0: Так его и раскопали с этой кисточкой.
1: Эти планшеты давно размагнитились, а его рукопись во льдах как живая».
0: «Думаешь, он знал, что так будет? Писал специально для нас?» Эрик улыбнулся и покачал головой.
1: «Знаешь, милый, чем больше думаю, тем больше мне кажется, что он для себя писал. Ему нравилось писать, понимаешь? У них все надписи были электронные, только указатели и таблички кое-где сохранились, но тоже не от руки написанные. А он писал рукой. Специально изучал каллиграфию, привез себе с архипелага кисточки, краску и катушки специальных лент, чтобы сидеть и писать, чтобы время было и ничего не мешало. Понимаешь?»
0: Я покачала головой. Эрик вздохнул.
1: «Если ты не понимаешь, они тем более не поймут. Роман он сочинял фантастический, вот что я думаю».
0: Я усмехнулась и потрепала Эрика по стриженной макушке.
1: «Эрик, гуманитарий ты наш добрый.
0: Нет, это документальная рукопись».
1: «Да он даже озаглавил ее! Ишь, светлячки!»
0: «Все бы так озаглавили на его месте», — вздохнула я. «Ты, наверное, давно не видел Марка Йогана. Мы же всегда шутили над ним, над его этими манерами, поклонами, над пенсне. Помнишь, как ходили слушать его лекции о Большом Взрыве и Магеллановом облаке? А теперь это не человек больше, а дьявол. Ему только крови надо. У него и тон другой, и голос, и мысли не его. Он заставил всех подчиниться, и все боятся.
2: Это то, о чем предупреждала рукопись. Светлячок первым делом поражает руководителя. А остальные начинают выполнять безумные приказы. Одни от страха, другие просто верят. А те, кто понимает, что происходит, ничего сделать уже не могут. И вот именно это у нас и случилось».
0: Эрик качал головой. Похоже, он не понимал до конца все то, что стало ясно даже мне.
1: «Эрик, он тебя приговорил к казни. Ты когда-нибудь вообще думал, что живой Марк Йоган тебя приговорит к казни?»
0: Эрик не ответил.
1: «Скажи, Эрик, а зачем ты хотел уничтожить рукопись?»
2: «Не хотел, а уничтожил», — гордо сказал Эрик. «Потому что увидел, какое началось безумие. Нельзя изучать культуру по единственной фантастической книге».
1: «Но ты лингвист. Ты бы не смог уничтожить памятник культуры».
2: «Я вычистил все файлы, одну копию спрятал так, что никто не найдет полвека. Только не спрашивай, все равно не скажу».
1: «Ее уже нашли».
0: Эрик посмотрел на меня, не понимая, а потом просто обхватил голову руками. Дальше мы сидели молча. Наконец дверь щелкнула, и появились Джафар с Тагором.
2: «Эрик Смоленский на выход!» — скомандовал Джафар. «Без вещей!»
0: Эрик оглянулся на меня и поплелся к выходу. Через какое-то время Джафар и Тагор вернулись.
2: «Мелисса Вольская на выход! Без вещей!»

0: Сбоку от двери лежал большой сверток черного полиэтилена, словно кто-то из экипажа прилег поспать, укрывшись с головой. А посередине комнаты, на таком же черном, расстеленном на полу полиэтилене, стояла я. Напротив стояли Тагор и Джафар с обнаженными пистолетами. Марк Йоган уныло читал с листа.
1: «Именем закона Земли, властью капитана, единым голосованием коллег...»
2: «Марк, я не буду», — вдруг сказал Джафар. Капитан уронил лист и испуганно выхватил свой пистолет.
0: Но на него никто не нападал. Джафар лишь бросил свой пистолет ему под ноги.
3: «Джафар Меламед!»
0: — заорал капитан срывающимся голосом.
3: «Это приказ!»
2: «Я больше не подчиняюсь твоим приказам, Марк», — спокойно ответил Джафар.
0: Марк Йоган не стал спорить. Он быстро поднял свой пистолет и методично высадил в Джафара все крепежные скобы. Джафар уже давно упал, а капитан все нажимал и нажимал кнопку, пока вместо хлопков не появились сухие щелчки. Тогда он повернулся к Тагору и кивнул в мою сторону.
3: «Заканчивай!»
0: Тагор поднял пистолет, прищурил один глаз, и наступила тишина. В этой тишине слышались приглушенные крики и звуки борьбы за переборкой. Тагор недоуменно посмотрел на капитана, и в этот момент дверь распахнулась. В рубку ворвалась Ванда, на ней висел Вигдор, пытаясь ее сдержать, но в этой сухонькой старушке оказалась необычайная сила.
3: «Остановитесь!»
0: — властно крикнула она. Тагор опустил пистолет, словно ему было все равно.
3: «Это не Мелисса выпустила Клауса», — сказала Ванда. «Техники отследили сигнал, он был не с ее планшета». «Техники?» — прищурился Марк Йоган. «И ее Альфред?» «Не только», — сухо сказала Ванда. «С ее планшета можно подать воду, но нельзя открыть шлюз».
4: «Это правда?»
0: — вдруг растерялся Марк Йоган. Он нелепо поправил пенсне и на миг стал тем добрым дедушкой, которого мы так любили.
3: «Значит, у нее был сообщник?» «Вот и ищи сообщника», — сказала Ванда. «А ее не трогай. Я лично ее забрала из шлюзовой и отпаивала успокоительным в медбоксе, поэтому точно знаю, что это не она. Да, Мелисса?»
0: Это была неправда, но я кивнула. Марк Йоган недоуменно перевел взгляд с Ванды на меня, а потом вдруг подошел ко мне и обнял.
4: «Прости меня, Мелисса»,
0: — снова сказал он прежним теплым голосом.
4: «Я вообще уже не знаю, что думать и как все это остановить. Зайди ко мне завтра, будет серьезный разговор по оранжерее».
0: И, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты, легко перешагнув черный сверток у двери.

0: Я переводила взгляд с Игнатуса на Жака, с Жака на Ванду, с Ванды на Клауса, живого и здорового. «Не понимаю», — повторяла я.
1: «Что тут не понимать?» — не выдержал Клаус. «Он убил кучу народа! Он чуть не убил тебя! Он объявил половину корабля врагами, и вот его новый приказ.

0: «Скорее кто-то из мотористов», — подал голос Дюбуа. «Все же перепуганы до смерти. А капитан работает открыто и по-крупному. Сегодня приказ о переработке трупов, а завтра не удивлюсь, если он предложит взорвать наш корабль».
1: «Зачем взрывать корабль?» — опешил я.
0: «Ну, объяснит как-нибудь. Военная необходимость, скажет. Долг. И Тагор выполнит, и Шульц выполнит».
2: Я вытерла слезы и оглядела собравшихся.
1: «Так что вы от меня хотите?»
2: «Милочка», — тихо сказал Игнатус, «у нас не очень много вариантов и совсем нет времени. Ты у него сейчас снова вне подозрений. План по трупам пока выполнен. Он вызвал тебя завтра поговорить об оранжереях. Ты пойдешь к нему без оружия. На входе сканеры, на входе Тагор, Виктор, остальные фанатики, две линии охраны. Он будет сидеть в своем кресле, развалившись. Тебя посадит на другой конец стола, напротив. Вы будете говорить про оранжереи, как перерабатывать трупы в белок или как добавлять их в почву. Я не разбираюсь в этом, он тоже. На нижней стороне столешницы будет прикреплен монтажный пистолет. Он будет направлен ровно ему в сердце. Тебе надо просто под столом взяться за рукоять и нажать кнопку. Все, дальше мы».
1: «Откуда там пистолет?» — тихо спросила я.
2: «Тебе лучше не знать подробностей», — произнес Дюбуа. И я вдруг вспомнила Олесю, его дочку, которая рано утром, пока все спят, делает обход по столовой и кабинетам и проверяет уборочных роботов.
1: «То есть», — сказала я растерянно, — «у нас заговор? У нас появилась подпольная группа, которая задумала убить капитана?»
2: «Именно», — кивнул Жак. «И довольно большая группа».
1: «Но почему я?»
2: Все разом загудели, но Дюбуа поднял ладонь. «Мила», — сказал он, — «пойми, у нас нет выбора. У нас есть только малая кровь или большая кровь. Выбор делаешь ты. У тебя одной появился шанс туда войти и это сделать. Шанс один выпал случайно и больше не повторится. Никому из нас давно нет доступа в его кабинет. Если ты уберешь капитана, ты сохранишь жизнь Шульцу, Виктору и всей остальной команде фанатиков. Может, даже твоему Артуру, ведь он в патруле. Я уже не говорю, что ты сохранишь жизнь многим из нас. Может, Джаку, или Ванде, или мотористам. Но если ты не сможешь убрать капитана, все равно будет стычка, и она кончится большой кровью и большими казнями. Кровь все равно будет. Просто от тебя зависит река или ручеек, понимаешь?»
1: Я всхлипнула и кивнула.
2: Жак подал мне салфетку, и я прижал ее к лицу.
0: «Просто помни», — повторил Дюбуа, — «капитана нет, перед тобой паразит. И есть шанс, что паразит не размножится, он пока один, но он внутри капитана. Если ты его сможешь убрать, есть шанс победить».
2: Я покусала губы и подняла на него взгляд.
1: «Мы хотим убить капитана. А ты уверен, что мы не заражены?»
2: «Сама головой подумай», — ответил Клаус.

0: Я сидела на стуле. Но капитан Марк Йоган Кабрера не сидел предо мной в кресле, как обещал Дюбуа. Я уже несколько раз тайком протягивала руку и щупала холодную рукоять монтажного пистолета. Он был на месте.
1: «Говоришь, ресурс гидропоники на исходе?»
0: «Да», — отвечала я. Марк Йоган нервно дышал за моей спиной. Мне казалось, что он знает про монтажный пистолет.
1: «А поднять нужные минералы с планеты?» — спрашивал он.
0: «Нужен химзавод. Там же второорганика, ее надо как-то отделять».
1: «Значит, я прав. Единственный путь — добавлять человеческий белок, ставший ненужным».
0: Сердце ухнуло и забилось. Я вдруг вспомнила, что, наверное, в рефрижераторе хранятся и останки Джонни. «Мы люди, а не людоеды, Марк Йоган», — тихо сказала я.
2: Капитан остановился за моей

0: и спиной, а затем вдруг пошел к своему креслу. Я смотрела на него. Он страшно постарел, но по его лицу катились самые настоящие слезы.
1: «Простите»,
0: — выдавил он и полез дрожащей рукой в карман. Вынул пенсне, вынул старинный карандаш, вынул белый тряпичный платок и шумно высморкался.
1: «Мелисса!» — сказал он с отчаянием. «Что мне делать? Я не маршал, не спецназовец, я ученый, но я отвечаю за экспедицию. У меня на борту сбежавший паразит, который рано или поздно съест всех, а затем направит корабль на землю и убьет человечество. Пример перед глазами!»
0: На всякий случай я кивнула. Я надеялась, что он развалится в кресле и немного сползет, как обещал Дюбуа, но он сидел прямо, обхватив голову руками.
1: «Мы не можем вернуться!» — продолжал он. «Мы заражены и несем угрозу! Мы не можем остаться, у нас на исходе ресурсы! Мелисса, разве я не понимаю, как мерзко использовать трупы? Но вся наша жизнь — это круговорот элементов. Мы на корабле дышим воздухом, которым дышали. Пьем воду, которую, простите, уже пили. По закону корабля умерших мы должны отстреливать капсулы в пространство, но мы потеряем органику. Я предлагал просто перерабатывать и хоронить тела в оранжерее, чтобы дать жизнь растениям, которые дадут жизнь нам. А вы там все шепчетесь по углам. Людоед, людоед, разве я не понимаю? Разве мне не доносят, что происходит?»
0: Он замолчал. «Какой же у нас выход?» — спросил я сухо.
1: «Я не знаю!»
0: — с отчаянием всплеснул руками Марк Йоган.
1: «Я ищу выход, я схожу с ума, но выхода нет! Я должен принять решение, которое я не могу принять. Если мы вернемся, мы привезем паразита на Землю и погубим все человечество. Если не вернемся, Земля пришлет новый корабль, паразит полетит на Землю на нем. Наш единственный выход — оставить на орбите радиобуй с информацией о случившемся, а корабль взорвать вместе с паразитами. Да, погибнут 200 прекрасных людей, но так мы предотвратим пандемию и спасем человечество. Но я не могу это сделать. Ведь я человек, и вы мои люди. Мелисса, у меня нет больше сил. Хотите, я застрелюсь, а вы останетесь решать без меня. Ну, скажите, да или нет? Как скажете, Мелисса, так и сделаю».
0: Он вдруг успокоился, словно приняв неизбежное решение. Открыл ящик, выложил перед собой монтажный пистолет, точно такой же. И теперь смотрел на меня, ожидая ответа. Старый, больной, сломленный человек. Я закрыла лицо руками и молча выбежала из кабинета.
1: «Как прошла встреча?» — спросил Тагор.
0: Я не ответила.
1: «Ну?»
0: — спросила Ванда, поджидавшая меня за второй линией охраны за мостиком в коридоре. Я покачала головой, и Ванда подняла руку, давая кому-то сигнал. Тут же мимо меня пробежали несколько скафандров. Из бокового коридора вылетел Клаус с двумя монтажными пистолетами в руках. Послышались хлопки и сдавленные крики. Я не оборачивалась. Я шла по коридору, как зомби, наверное, в свою каюту. Дверь одной из кают была выбита, она валялась в лоскутах пластиковых карантинных лент. Это была комната Клауса. Наверное, ему пришлось ворваться и взять какие-то вещи перед атакой. В комнате царил беспорядок, и до рези в глазах пахло муравьиной кислотой. Я вошла и остановилась. На полке шкафа до сих пор валялась та несчастная пробирка. Я взяла ее в руки. Дырочка на дне была аккуратно проточена. Я положила ее обратно на полку, вздохнула и опустила голову. И вдруг увидела светлячка. Он лежал на полу прямо под полкой у самой кромки шкафа. Теперь он не был похож на свернутую горошину. Лежал, вытянувшись всем тельцем, скрестив тощие лапки, и чем-то напоминал привидение Каспера из детства. И, конечно, он был абсолютно, безнадежно мертв. Вылезти в кислород и упасть с полки вниз Вот и все, на что его хватило. Я взяла на ладонь эту сухую крошку бывшей инопланетной жизни и понесла к людям. В надежде, что еще удастся что-то объяснить и кого-то спасти.

0: Альфред смотрел на меня, а я смотрела в иллюминатор.
1: «Глупо, да?» — говорил он.
0: Я молчала.
1: «Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Я хочу, чтобы все осталось в прошлом. Все уже простили друг друга. Почему ты не хочешь?»
0: «Потому что ты вел себя как чудовище. Ты записался в патруль, ты арестовывал людей».
1: «Все вели себя так!»
0: «Ты голосовал за мою казнь».
1: «Все голосовали!»
0: «И ты».
1: «Но я верил, что ты невиновна».
0: «Верил и голосовал. Да и не думаю, что ты верил в мою невиновность».
1: «Конечно верил, я же видел логи. Я знал, что это Дюбуа слил воду из шлюза и вытащил Клауза. Вечная память им обоим».
0: Я обернулась и посмотрела на него.
2: «Ты знал это и не сказал».
1: «Меня бы просто убили вместе с тобой», — объяснил Альфред. «Всем же ясно, что мы в сговоре. А так видишь, как хорошо все в итоге обошлось».
0: Я отвернулась и снова смотрела на Голланду. Крошечную, едва заметную искорку рядом с навсегда удаляющейся звездой.
1: «Ну а что я?»
0: — снова повторил Альфред и развел руками.
1: «Такое время было!»

Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

0: рассказ Джона Керша «Что случилось с капралом Куку?». Эту, казалось бы, невероятную историю могут подтвердить несколько тысяч солдат и офицеров армии Соединенных Штатов, которые воевали в Европе во время Второй мировой войны. Сейчас я им напомню, как это было. 6 июля 1945 года из Гринока в устье реки Клайд отошел битком набитый пассажирами океанский лайнер «Куин Мэри» и взял курс на Нью-Йорк. На борту находилось 14 тысяч военнослужащих, несколько женщин и собак, и уж наверняка никто из них не забыл этого путешествия. Пес был умный, ласковый, немецкая овчарка, которую спас от медленной и мучительной смерти где-то в Голландии молодой американский офицер. Мне рассказывали, что этот храбрый пес, измученный и умирающий от голода, пытался перескочить через колючую проволоку, но застрял и провисел там несколько дней, не в силах сдвинуться ни вперед, ни назад. Наконец его снял с проволоки молодой офицер, и они нежно полюбили друг друга. На военных кораблях запрещено держать собак. И все же офицер как-то ухитрился протащить своего любимца на Куин Мэри. Говорили, что вся команда, как один человек, поклялись не возвращаться в США без пса, и тут начальству пришлось пойти на уступки. Пса этого помнят все, кто отплыл на Куин Мэри 6 июля 1945 года. Он появился на судне в самом жалком виде, под густой торчащей шерстью у него проступали все кости. С полсотни сильных полуголодных мужчин выпрашивали или воровали для него кусочки мяса, и через три дня пес начал понемногу приходить в себя. 11 июля, когда Куин Мэри пришвартовалась в Нью-Йоркском порту, он уже весело гонялся за резиновым мячом, в который играли офицеры на верхней палубе. Я напоминаю об этом, чтобы все поверили, я тоже там был, направлялся на Тихий океан в качестве военного корреспондента. Я был в походной форме, но с бородой, поэтому, надеюсь, кто-то меня запомнит. А те, кто тайком предавались игре в кости, должны быть вспоминают обо мне с тоской и нежностью. Когда я добрался до Нью-Йорка, в кармане у меня осталось ровно 15 центов, и мне пришлось занять $5 у очень любезного священника, некоего Джона Смита, и он тоже может подтвердить, что я плыл на Куин Мэри. Если вам и этого мало, то сестра милосердия, лейтенант Грейс Ди Мишель из Вермонта, сфотографировала меня в Нью-Йоркском порту. Но в радостной суматохе той незабываемой минуты, когда лайнер вошел в гавань Нью-Йорка, когда тысячи солдат обнимались, кричали, плакали и смеялись, я потерял капрала Куку. Чего только я не делал, чтобы разыскать этого удивительного человека. Но он бесследно исчез, как сквозь землю провалился. Я убежден, что его запомнили сотни людей, которые несчетное количество раз видели его на борту Куин Мэри между 6 и 11 июля 1945 года. Это светловолосый, коренастый солдат среднего роста, но очень крепкого сложения. Он широк в кости и весит не менее 190 фунтов. Глаза у него зеленовато-серые, слезящиеся, и он прихрамывает на правую ногу. Зубы на редкость крепкие, крупные, квадратные, слегка выдаются вперед. Но заметить это нелегко, ибо улыбается он очень редко. Я знаю, люди, как правило, не слишком наблюдательны, но тот, кто хоть раз видел капрала Куку, не мог не заметить его шрамы. Самый страшный на голове, он тянется от левой брови к правому уху. Когда я увидел его впервые, мне сразу же вспомнилось убийство, потрясшее меня много лет назад, когда я был полицейским репортером. Убийца орудовал топором. «Должно быть редкостный здоровяк», — подумал я, глядя на капрала, если он после такого удара выжил и преспокойно расхаживает по земле. Подбородок и шея у него изброждены отметинами, какие остаются после ожогов. У него не хватает половины правого уха. Тыльная сторона правой руки точно иссечена ножом и вся покрыта глубокими, побелевшими от времени рубцами. Казалось, когда-то целая толпа сговорилась зарубить этого человека ножами, кинжалами и саблями, но усилия их остались тщетными. Все его шрамы явно давнего происхождения, ведь он на вид совсем еще молод, лет 35 не больше. Капрал этот пробудил во мне острое любопытство. Неужели никто из вас так его и не вспомнил? Он бродил по кораблю мрачный и нелюдимый, всегда с сигаретой, которую докуривал до самого конца и выплевывал, только она обжигала ему губы. Не от дыма ли у него слезятся глаза? Он бродил с унылым видом, поглощенный какими-то невеселыми мыслями, и всегда забивался в какой-нибудь темный угол или под лестницу. Я пробовал расспрашивать о нем на палубах, но ничего не добился. В ту пору все только и говорили, что об офицере, поразительно похожем на киноактера Спенсера Трейси. Но, в конце концов, я все узнал сам. С Спиртное тоже было под запретом на военных судах. Меня об этом предупредили заранее, и я позаботился тайком протащить на Куин Мэри несколько бутылок виски. В первый же день плавания я угостил одного пехотного капитана. Не успел я и глазом моргнуть, как у меня уже оказалось 17 новых друзей, и все они меня просто обожали, и каждый выпрашивал у меня автограф. Так что уже на второй день я выбросил за борт последнюю пустую бутылку и был счастлив, когда мне в свою очередь удалось напроситься на угощение к мистеру Чарльзу Беннету, голливудскому сценаристу. И он, если мне позволит скромность, тоже подтвердит, что я говорю чистую правду. Он подарил мне бутылку из-под пива, полную доброго шотландского виски, и я немедленно спрятал ее под гимнастерку, чтобы никто из моих новоявленных друзей ничего не заметил. На третий день плавания поздно вечером я удалился в укромный уголок, где было достаточно светло и можно было читать. Я собирался еще раз прочитать кое-какие стихи Франсуа Вийона, время от времени прикладываясь к виски мистера Беннета. На палубах Куин Мэри было не так-то просто найти пустынное местечко, но я все-таки нашел. Мне хотелось еще раз прочитать балладу добрых сонетов. Великий Вийон написал ее на воровском жаргоне средних веков, и понять ее не может даже самый образованный француз, который изучал арго тех времен. Я повторял вслух первые две строки, надеясь расслышать в них какой-нибудь новый смысл. Car vous soyez parteur de boule, et un assadeur de deux. Вдруг чей-то голос лениво произнес: «Эй, вы, там! Вы-то что про это знаете?» Я поднял голову. Из темноты выступило мрачное, иссеченное шрамами лицо загадочного капрала. Мне не оставалось ничего иного, как предложить ему выпить, ибо бутылку я держал в руке, и он глядел прямо на нее. Капрал отрывисто поблагодарил, одним глотком наполовину опорожнил бутылку и вернул ее мне. «В какую б дотку ты ни дул, будь ты монах или игрок!» «Старая песня. Вам она нравится, сэр?»
1: «Очень», — ответил я.
0: «Наверное, Вийон был великий человек. Кто еще сумел бы так блистательно писать на таком низменном языке? Кто еще смог бы обратить воровские словечки, которые всегда отвратительны, в такую прекрасную поэзию?»
2: «Так вы эти слова понимаете?» — усмехнулся он.
0: «Да нет, не совсем, но чувствую, что это поэзия», — ответил я.
2: «Это верно».
0: «Ну, вы знаете, с тем же успехом можно пытаться положить на стихи что-нибудь вроде... А мне один черт, играешь ли ты в кости или убиваешь людей?
2: А вы-то такой?
0: Откуда взялись? В армии уже черт-те сколько времени не разрешают отпускать бороду».
2: «Я военный корреспондент», — ответил я. «Меня зовут Керш. Можете допивать?»
0: Он осушил бутылку и сказал:
2: «Спасибо, мистер Керш. А меня звать Ку-ку».
0: И тяжело мешком грохнулся на палубу рядом со мной.
2: «Уф!»
0: — выдохнул он при этом.
2: «Посидеть, что ли?»
0: Потом взял изуродованной рукой мою книжечку, похлопал ею по колену и вернул мне.
2: «Азар де-де-де», — повторил он с незнакомым мне акцентом.
0: «Я вижу, вы читаете Вийона», — заметил я.
2: «Нет, не читаю. Я и вообще-то не особый грамотей».
0: «Но вы говорите по-французски. Где вы этому научились?»
2: «Во Франции».
0: «А теперь едете домой?»
2: «Вроде бы так».
0: «И, кажется, не жалеете об этом?»
2: «Да уж нет».
0: «Возвращаетесь из Франции?»
2: «Из Голландии».
0: «А давно в армии?»
2: «Да уж порядочно».
0: «Вам нравится служить?»
2: «Конечно, чем плохо. А вы откуда?»
0: «Из Лондона».
2: «Я там бывал», — сказал он.
0: «А вы откуда родом?»
2: «Что?» «А, я... Ты вроде бы из Нью-Йорка».
0: «Как вам понравился Лондон?» – спросил я.
2: «Он стал получше».
0: «Получше? А я-то думал, вы видели его в самое неудачное время. Бомбежки и всякое такое», – заметил я.
2: «Да нет, Лондон вроде бы ничего».
0: «Вот если бы вы там побывали до войны, капрал».
2: «Бывало до войны».
0: «Ну, тогда вы, верно, были еще молоды», – сказал я.
2: «Не так уж молод», – усмехнулся капрал Ку-ку.
0: «Я военный корреспондент и газетчик», — сказал я, — «и поэтому имею право задавать нескромные вопросы. Понимаете, я мог бы написать про вас свою газету. Что это за имя такое? Ку-ку». «Никогда прежде не слышал такого». И для пущей важности я вытащил карандаш и записную книжку.
2: «Да по-настоящему-то меня звать вовсе не Ку-ку», — объяснил капрал. Вообще, это имя у меня французское. Le Coucou. Знаете, что это значит?
0: Я немного смутился.
2: Ну, если не ошибаюсь, так называют человека, которому изменила жена, сказал я.
0: Верно.
2: У вас есть семья?
0: Нет.
2: Но вы были женаты
0: много раз.
2: А что вы собираетесь делать, когда вернетесь в Штаты, Капрал?
0: Буду выращивать цветы и заведу пчел и кур.
2: И все в одиночку?
0: Да.
2: Цветы, пчелы и куры. А какие цветы?
0: Розы, сказал он, не задумываясь, и прибавил. Может, попозже двинусь на юг.
2: Это еще зачем?
0: За скипидаром.
2: Понятно. Он просто сумасшедший. Должно быть, разум его помрачился после той страшной раны, от которой на голове остался такой ужасающий шрам.
0: Вам, верно, досталось в боях, капрал, сказал я.
2: Да, сэр, порезали малость тут и там, со смешком отметил он.
0: Так и бывало.
2: Оно и видно. Когда я взглянул на вас в первый раз, я подумал, не в обиду вам будь сказано, капрал, что раны у вас на голове, на лице и руках такие. Сразу видно, не от современного оружия.
0: А я и не говорил, что от современного, огрызнулся он.
2: Потом набрал полную грудь воздуха и шумом выдохнул.
0: А чем вы меня напоили?
2: Отличным шотландским виски, а что?
0: Отлично это оно, отличное, только пить мне его не надо было. Я от такого крепкого отказался уж и не помню когда. В голову сильно ударяет, мне такого и в рот брать нельзя.
2: Кто ж вас просил опорожнять целую бутылку, да еще в два глотка, с досадой сказал я.
0: «Виноват, мистер. Как прибудем в Нью-Йорк, я вам тоже бутылку поставлю, коль желаете», — ответил капрал Куку,
2: сощурился, точно ему больно было смотреть, и провел рукой по шраму на голове.
0: «Скверная, видно, была рана», — заметил я.
2: «Какая?»
0: «А, это», — спросил он. «Да уж, сквернее некуда. Даже мозги полезли наружу. А вот гляньте-ка».
2: Левой рукой он расстегнул гимнастерку и задрал нижнюю рубашку вправо и зажег старый, видавший виды фонарик.
0: «Вот поглядите!»
2: Я вскрикнул от изумления. Никогда еще не видел я, чтобы живой человек был так невероятно изрезан и изуродован. В неверном свете фонарика передо мной предстало нечто вроде выжженной пустыни, где отбушевала ярость стихии, оставив за собой крутые откосы, пропасти, ущелья и провалы. Точно на тело его обрушились все громы небесные, ураганы и землетрясения. Ребра с левой стороны, казалось, сдавила какая-то страшная тяжесть и раздробила их на мелкие кусочки. Каким-то чудом кости срослись и получилось что-то вроде лунного вулкана с кратером, окаймленным жесткой бугристой кромкой. Под ложечкой темнела огромная глубокая впадина.
0: «Господи, дружище, вас точно разорвали пополам и потом кое-как склеили», — воскликнул я.
2: Капрал Куку только засмеялся и поднял фонарик повыше, чтобы я мог получше разглядеть. Могучие мышцы его груди и живота были сплошь изрублены и скромсаны. Наконец фонарик погас, и капрал Куку застегнул гимнастерку.
0: «Недурно?» — спросил он.
2: «Недурно. Бог ты мой, я ничего не смыслю в медицине, но, по-моему, от любой из этих ран человек должен отдать Богу душу. Как вы ухитрились остаться в живых, капрал? Возможно ли это?»
0: «Думаете, вы что-нибудь видели?» «Ничего вы еще не видели. Вот поглядели бы на мою спину, но это после».
2: «Послушайте, да откуда же они у вас? Шрамы-то все старые. Не в этой же войне вы их заполучили?» Капрал Куку расслабил узел на галстуке, расстегнул воротничок и оттянул ворот рубашки.
0: «Ясно», — преспокойно заявил он. «Вон, гляньте, на этой войне меня ранили только сюда».
2: И небрежно ткнул пальцем в плечо у самой шеи. Здесь тесно лепились 5 ямок, следы пуль.
0: «Легкий пулемет», — пояснил Куку.
2: «Не может быть», — воскликнул я, пока он приводил в порядок свой галстук.
0: «Эти пули должны были перерезать сонную артерию и разбить позвонки».
2: «Ну да, так случилось», — ответил капрал Куку. «И сколько же вам тогда было лет?»
0: «Да вроде бы 438».
2: 38?
0: Я сказал 438.
2: Конечно, сумасшедший.
0: «Родились в 1907 году?» — спросил я. «В 1507-м, поправил капрал Куку, поглаживая шрам на голове.
2: И продолжал почти мечтательно. Речь его выдавала беспросветную тупость, низменную хитрость, тревогу, подозрительность и гнусный расчет. В полутьме капрал Куку поглядывал на меня алчным оценивающим взглядом и ощупывал пуговицы на гимнастерке, словно проверяя, надежно ли укрыты от нескромных взоров его драгоценные шрамы. «Вот послушайте», — неторопливо поговорил он. «Я вам только чуть намекну. Ведь одни намеки вам не продать, верно? Вы же газетчик. Вы, конечно, мигом смекнете, что к чему и что вам от этого перепадет, да ведь я все сразу не выложу, так что вам надеяться не на что. А мне хоть гром греми, надо снова приняться за работу, ясно? И мне нужна монета». «На розы, кур, пчелы, скипидар?» – спросил я. Он на секунду замялся, погладил голову и сказал: «Ну, в общем, да». «Вас беспокоит этот шрам?» «Только ежели выпьем». «А как вы его заполучили?»
1: «В битве при Турине».
2: «Не знаю такой битвы, когда она была».
1: «Как это когда?»
2: «Та самая битва при Турине».
1: «Значит, вас ранили в той самой битве при Турине, да? А когда она была?»
2: «В 1536 или 37-м. Король Франсуа послал нас против маркиза де Гас. Враг стоял насмерть, но мы прорвались. Вот тут я в первый раз понюхал пороху».
1: «Так вы там были, капрал?»
2: «Ясно был. Только тогда я не был капралом. И звали меня не Куку, а Ле-Кю-Кю. Настоящее мое имя Лекок.
1: Я родом из Ивето. Там я работал у одного, его звали Николя. Он торговал полотном. Такой был».
2: И минуты две или три капрал в самых крепких выражениях излагал мне все, что думал о Николя. Потом пастыд немного продолжал.
1: «Ну, короче говоря, Дениза сбежала, и все ребятишки в городе стали распевать Лекок, Лекок, Ле-Кю-Кю, Ле-Кю-Кю.
2: Ну, я убрался оттуда ко всем чертям, пошел в армию. Видите, ничего я вам толком покуда не сказал, на этом вам не заработать, ясно? Это пока что одни
1: руки.
2: Ну вот, мне тогда было под 30, здоров как бык, и вот король Франсуа послал нас в Турин, а господин де Монтаган в то же время командовал пехотой.
1: А мой командир, капитан Ларе,
2: привел нас на одну горку и поставил там. Стычка была короткая, уж досталось нам. Каждый дрался как мог, а потом к нам прорвались остальные, мы пошли в наступление, и тут-то я его и заполучил». И Ку-Ку погладил свой шрам. «Как же это вышло?» – спросил я.
1: «Алебарды».
2: «И ударил бы он попрямее, тогда я бы, верно, с вами сейчас не разговаривал. А я ее увидал и присел, да поскользнулся в луже крови и упал боком. Но все равно алебарда меня настигла. Удар пришелся по голове. Вот он, шрам. Тут все стало черно, бело, и опять черно, и больше я ничего не помню. А помереть-то я еще не помер, ясно?
1: Очнулся, вижу, надо мной наш военный доктор, без шлема в одной керасе, руки по локоть в крови, и кровь это наша солдатская, уж не сомневайтесь, сами знаете, каковы наши армейские лекари».
2: «Знаю, знаю», — подтвердил я примирительно. «Так вы говорите, было это в 1537 году?»
1: «Может, и в 36-м, точно не припомню. Ну вот, очнулся я, увидал доктора, а он в это время разговаривает с каким-то другим доктором. Того-то мне еще не видно. А вокруг раненые орут, все просят, чтобы их поскорее прикончили и избавили от мучений. Зовут священника, сущий ад. Голова у меня разрублена, мозги вроде ветерок обдувает, в ушах гудит, трещит что-то, не шевельнуться, не заговорить не могу, а все вижу и слышу, что кругом творится. Доктор посмотрел на меня и говорит...» Капрал Ку-Ку умолк.
2: «Что же он сказал?» – осторожно напомнил я.
1: «Вот вы читаете вашу книжонку, а сами ничего в ней не понимаете», – буркнул капрал Ку-Ку. «Пипеу, азар, ды-ды-ды» и прочее. Хотя все это и напечатано черным по белому. Сейчас я вам все растолкую. Доктор сказал вроде так: «Пойдите сюда, сэр, взгляните. У этого малого мозги вылезли наружу. Примени я эликсир Тариака, его бы давно похоронили и забыли. А эликсира Тариака у меня не оказалось. Делать было нечего, я влил ему свой. И вот смотрите, он открыл глаза. И обратите внимание, кости черепа сближаются, и что-то вроде новой кожи затягивает рану. Значит, мое лечение правильное, и Бог исцелит его». А тот другой, которого мне не видно, отвечает: «Не делайте глупости, Амбруаз. Вы только зря тратите время и лекарства на этого покойника». Мой доктор поглядел на меня и тронул пальцами мои глаза. Я моргнул. А тут другой говорит: «Ну зачем вам тратить время и лекарства на мертвецов?» А я как моргнул, так уж больше не могу открыть глаза. И не вижу ничего, а слышу все очень хорошо. Услыхал эти его слова и перетрусил ужасно. Зароют, думаю, живьем. А шевельнуться никак не могу. Но мой доктор говорит: «Прошло уже 5 дней, а тело у этого бедняка все еще живое. И хоть я очень устал, я пока в здравом уме и могу поклясться, что он вот только сейчас открывал глаза». И крикнул кому-то: «Жан, давай сюда мой эликсир». и говорит тому другому: «С вашего позволения, сэр, я буду лечить этого солдата, пока он окончательно не оживет или окончательно не умрет. А сейчас я волью ему в рану еще моего снадобья». И тут я почувствовал, что что-то льется мне прямо в голову. Да и больше было. Точно прямо в мозг ледяную воду льет. Крышка мне, подумал я, и опять весь застыл и ничего не помнил. А потом очнулся совсем в другом месте. Молодой доктор тоже был там, только без кирасы и в каком-то мягком колпаке. Теперь уж я мог двигаться и говорить, и попросил попить. Как доктор услыхал, что я говорю, он даже рот раскрыл, точно закричать хотел, но не закричал и дал мне какого-то вина в чашке. Только руки у него тряслись, так что на бороду мне попало больше вина, чем в рот. В ту пору и у меня была борода вроде вашей, только побольше и погуще. Вдруг слышу, кто-то бежит ко мне по комнате. Вижу, мальчишка лет 15-16. Он был тоже рот раскрыл, хотел что-то сказать, а доктор как схватит его за горло и говорит: «Молчи, Жан, если хочешь в живых остаться, молчи!» А парень говорит: «Учитель, ты воскресил его из мертвых!» А доктор отвечает: «Коли хочешь быть жив, молчи, а то не миновать тебе костра!» Тут я опять заснула, как проснулся, вижу, маленькая комнатка. Окна все, значит, закрыты, и в очаге огонь пылает, жара точно в пекле. И доктор тут, и зовут его Амбруаз Паре. Вы часто не читали что-нибудь про Амбруаза Паре?
2: Вы имеете в виду Амбруаза Паре, который был хирургом в армии Франциска I?
1: Ну, про него-то я вам толкую. Разве не понятно? Отвечал капрал Куку. Франсуа I, он же Франциск I, был нашим главнокомандующим, когда мы воевали с Карлом V. Вся эта драка началась между Францией и Италией, вот мне и раскололи голову в битве при Турине. Ведь я вам так и сказал, верно?
2: Верно. Ну что ж, мой почтеннейший друг, прожив на свете 400 с лишним лет, вы уж, наверное, исполнились премудрости, знаний и опыта. У вас должно теперь быть не меньше, чем у библиотеки Британского музея.
1: Это как? Спросил капрал Куку.
2: А как же, это всем известно, ответил я. Ведь философ или, скажем, ученый по-настоящему что-то постигает, лишь когда жизнь его уже на исходе. Чего бы он ни отдал, лишь бы прожить еще лет 500. Так что за 500 лет он бы с радостью продал душу дьяволу. Ведь, как известно, знание – это сила, и за такой срок он вполне мог бы стать владыкой мира.
1: Чушь собачья, возразил капрал Куку. Все это может и годиться для разных там философов. Эти бы, знай, гнули свое, и, глядишь, под конец и научились бы. Ну, хотя бы превращать железо в золото или вроде того. А взять, к примеру, игрока в бейсбол или боксера. На что им 500 лет жизни? Что они еще могут, кроме как гонять мяч или лупить кулаками? Да вот взять хоть вас. Что бы вы стали делать?
2: Вы совершенно правы, капрал, сказал я. Я бы все мои 500 лет так и стучал бы на машинке и пускал бы деньги на ветер, так что никогда не стал бы ни умнее, ни богаче, чем сейчас.
1: «Не, погодите!» – прервал он, ткнув меня в плечо твердым, как железо, пальцем и пытливо вглядываясь в меня. «Вы бы писали и писали всякие там книжки. Ведь вам платят проценты. Так за 500 лет деньжищ-то у вас набралось бы столько, что вам их нипочем не прожить. А как быть мне? Я только и умею что воевать. И плевать я хотел на всякую там философию. Я в этом ни уха, ни рыла не смыслю. Не поумнел я ничуть, каким был в 30 лет, такой и сейчас. И читать никогда не читал и не стану. Не, я хочу одного. Купить себе заведение вроде ресторана Джека Демпси на Бродвее.
2: Да ведь вы говорили, что хотите выращивать розы и разводить пчел, куры, еще какую-то ерунду, заметил я.
1: Ну да, так и есть.
2: А как же с Джеком Демпси? Как же вы совместите ресторан на Бродвее с розами, пчелами и прочим?
1: «Понимаете, дело в чем?» – начал капрал Куку. «Я уже рассказал вам, как доктор Паре залечил мне голову. Ну вот как я стал немного подниматься с постели. Он еще долго держал меня у себя в доме, уж поверьте, кормил и поил всем, что ни на есть лучшим. Хоть сам-то он жил вовсе не богато. Да, ходил он за мной, как за родным сыном. Куда лучше, чем когда-то мой собственный отец. Цыплята, яйца в вине, все, что так в душе угодно. Стоило мне сказать: а хорошо бы попробовать пирога с жаворонками. И, пожалуйста, пирог на столе. Я говорю: док, вино вроде бы кисловато. Тут же передо мной бутылка Аликанте. Недели две или три прошло. Я поздоровел, раздобрел, как никогда в жизни. Но тут стал я вроде беспокоиться и говорю ему: пора мне убираться во свояси.
2: А доктор Паре сказал, чтобы я еще остался у него. А я сказал: доктор, я живой человек, и мне надо зарабатывать себе на кусок хлеба. А в армии можно неплохо заработать. Тогда доктор Паре предложил мне несколько золотых монет, чтобы только я остался у него в доме еще на месяц. Деньги-то я взял, но сразу понял, тут что-то неладное, и решил хоть умри разузнать, в чем дело. Ведь он армейский хирург, а я-то всего-навсего солдатчик-пехотинец. Ясное дело, тут что-то не так. Я и притворился дурачком, а сам глядел в оба. И еще свел я дружбу с Жаном. Ну, с тем парнишкой, что помогал доктору. Он был большеглазый, худющий, одна нога короче другой. Он думал, что сильнее меня нет никого на свете, потому что я мог двумя пальцами раздавить грецкий орех и взвалить на спину большой стол фунтов 500 весом. Он мне столько раз говорил, как ему хотелось бы стать таким же сильным, а он родился хилым, и доктор Паре спас ему жизнь. Ну, вот я и взялся за мальчишку как следует, и скоро разобрался, что этому доктору от меня надо. Вы-то знаете их, этих докторов? Капрал Ку-Ку подтолкнул меня локтем, и я сказал: ну, знаю, знаю, валяйте дальше. Ну, так вот, в ту пору они меня всегда лечили инфекционные раны, ну, вот как это, кипящим соком бузины, и добавляли туда каплю зелья, они его называли эликсир Териака. А это была попросту смесь каких-то трав с медом. А перед той битвой у доктора Паре вышел весь Териак, и сок бузины тоже. И он с горя сам составил какую-то смесь и назвал ее эликсиром. Моего командира, капитана Ларе, ранило пулей в щиколотку, и ему первому довелось испытать на себе это снадобье. И нога зажила в один момент, а я оказался третьим или четвертым. Доктор оглядывал поле боя и искал труп, чтобы разрезать, как ему было надо. Вы же знаете этих докторов. А Жан мне потом говорил, что доктору нужен был мозг. Ну вот, он и углядел меня с разрубленной головой. Нагнулся он ко мне, увидел, что я еще дышу, удивился. Как это с такой раны еще можно дышать? Влил он мне в голову своей смеси, перевязал и стал ждать, что будет дальше. А дальше я вам уже все рассказал. В общем, воскрес. И мало этого, все кости у меня на черепе срослись. Тут доктор Паре понял, что он составил чудо-зелье, и он с меня глаз не спускал и все записывал. Ну, в общем, взялся я за мальчишку и сказал ему: будь другом, Жан, расскажи, что это за снадобье такое, каким меня лечили. А он отвечает: что ж, мой учитель из этого секрет не делает. Он просто смешивает яичные желтки, розовое масло и скипидар. Я вам это потому говорю, приятель, что про это все уже давно в книгах напечатано.
3: Не пойму, откуда вам известно, но я случайно знаю, что такой состав есть, заметил я. О нем написано в нескольких трудах по истории медицины. Эликсир доктора Амбруаза Паре, которым он лечил раненых в битве при Турине, действительно состоял из смеси яичных желтков, розового масла и скипидара. И первым человеком, на котором Паре испытал это снадобье, был действительно капитан Ларе. И было это в 1537 году. Паре говорил: я перевязал ему раны, и Бог исцелил его нос. Капрал Ку-Ку фыркнул.
2: Вот именно. Скипидар, розовое масло, желтки. А сколько чего знаете? Знаете, сколько чего надо?
3: Нет.
2: Ясно, нет, приятель. А я знаю. И мало того, когда доктор Паре лечил меня, он еще кое-что добавил, так просто для пробы. И я знаю, что это было.
3: Ну-ну, дальше, сказал я.
2: Так вот, заметил я, доктор что-то со мной затевает. И я глядел в оба, выжидал и выспрашивал Жана, пока не выследил, где доктор прячет свои записки. Ведь в то время за косточку, что называлось «рог единорога», можно было взять 1060, а то и 70. Я хочу сказать, будь у меня в руках лекарство, что может воскресить человека из мертвых, чтобы кости у него срослись, и он через неделю-другую встал на ноги, когда у него и мозги вывалились наружу. Черт побери, ведь повсюду шли войны, так я бы в два счета разбогател.
3: Без сомнения, сказал я.
2: Какого черта перебрил, как капрал Ку-Ку? По какому праву он вздумал делать из меня подопытного кролика?
3: Что бы он делал, если бы не я?
2: А как по-вашему, что бы со мной дальше было?
3: Сунул бы он мне парочку золотых, да и выставил бы вон, а сам загробастал бы и славу, и миллионы.
2: А я хотел открыть в Париже заведение, ну, знаете, с девочками и все такое прочее, ясно?
3: А что сделаешь на два золотых, скажет на милость?
2: Ну, ладно. Как-то ночью доктор с Жаном ушли, а я взял его записки, вылез в окно и поминай, как звали. Ну, убрался я подальше. Тут, думаю, уже не поймают. Зашел в кабак, выпил немного и разговорился с одной девчонкой. Но, видно, ни одному мне она приглянулась, и началась драка. Тот малый резанул мне лицо ножом. У меня тоже был нож. Сами знаете, как это бывает, уж не помню как, только мой нож очутился у него в боку. Он был эдакий мозгляк с крысиной мордой, а девицы крупные, статные, волосы, что золото. Я увидел, что он уже готов, и давай бог ноги, а нож мой так и остался у него межребер. Я было притаился, но меня так и не нашли. И всю ночь до рассвета пролежал я в кустах. Худо мне было. Ведь он рассадил мне ножом все, от скулы до самого затылка, да еще кусок уха отхватил. И больно было, страх как. А главное, по этому шраму меня бы сразу признали. Половинки уха-то как не бывало. Уж виселица бы мне не миновать, ясно? Вот я и лежал в какой-то канаве, тихо, как мышь, и заснул только перед самым рассветом. А как проснулся, смотрю, ничего не болит, даже ухо. А уж можете поверить, ухо штука нежная. Пошел я к пруду, умылся и поглядел на себя. И что же вы думаете? Все зажило, и шрам такой, будто это было не вчера, а лет 5 назад. А прошло всего несколько часов. Зашагал я дальше. Дня через 2 укусила меня собака, прям кусок выхватила из ноги. Такое надо лечить не одну неделю, а у меня зажило на другой же день. И следа почти не осталось. Видно, от того снадобья, что паре влил мне в голову, я стал точно заколдованный. Всякая рана на мне мигом заживает. Я так и думал, что записки его дорого стоят, но такого никак не ожидал. «А записки все еще были при вас, капрал?» – спросил я. «А вы как думали? Ясно при мне. Я их завернул в тряпочку и обвязал вокруг пояса под рубашкой». Листков было всего 6, только не из бумаги, а... Как бишь его? Пергамент, кажется. Ну, да, пергамент. Листочки, сложенные по сгибу, сшитые, каждый снаружи чистый, вроде как обложка. А внутри все 6 страничек исписаны вдоль и поперек. Да вот ведь беда, читать-то я не моста. Меня этому сроду не учили. Ну, золотые я еще не успел истратить, и оказался в Париже. «А что сказал на это доктор Амбруаз Паре?» Капрал Куку ехидно фыркнул. «А что он мог сказать? Что своим зельем воскресил мертвеца? Тут бы ему и конец, уж не сомневайтесь. И какие доказательства? А уж мальчишка-то держал бы язык за зубами, нипочем не сознался бы, что предал своего учителя, ясно? Не, никто ни слова не сказал. Я преспокойно добрался до Парижа».
3: «Что же вы там делали?» – спросил я.
2: «Ну, думал найти надежного человека, кто прочитал бы мне эти записки. А если вы хотите знать, на что я там жил, то ж крутился как мог. Ну вот, однажды ночью встретил я в одном месте школяра, образованного человека. Он там выпивал, а ночевать ему негде было. Показал я ему докторовы записки и спросил, про что там речь. Думал он, думал, додумался. Доктор там записал, как он смешал свое снадобье, но на это ушла всего 1 страница. А на 4 страницах были 1 цифра, а на последней опять бы написано. И эта страница была вся про меня, как все случилось и как он меня вылечил».
3: «Розовым маслом, желтками и скипидаром?» – спросил я.
2: «Ага», – кивнул капрал Куку и добавил. «И еще кое-чем».
3: «Держу пари, я знаю эту 4-ю составную часть вашего эликсира», – сказал я.
2: «Что ставите?» – осведомился капрал Куку.
3: «Пчелиный рой», – ответил я.
2: «Как это?»
3: «Разве не понятно? Вы сказали, что будете выращивать ро

«Ага», — сказал капрал Ку-Ку. «Все верно, приятель. Доктор подбавил туда меду». Он вынул из кармана складной нож, открыл его, подозрительно поглядел на меня, потом защелкнул и сунул в карман. «Ну, вы же не знаете, сколько чего класть», — сказал

0: смеси розового масла, желтков, скипидара и меда, так?
1: Так, ответил капрал Куку.
0: А вам не приходило в голову купить все, что надо, и смешать самому?
1: Приходило. Доктор писал там, что бутылка с эликсиром, каким он лечил меня и капитана Ларе, 2 года хранилась в темноте. Я тоже намешал полную бутылку снадобья и 2 года повсюду таскал ее с собой и прятал

0: 4 года. Ну, там, в Зальцбурге, один парень сказал мне, что у них живет самый лучший доктор на свете. Я даже имя его помню. Да и как его забыть? Его звали Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Кокенги. За несколько лет перед тем он прославился в Базеле. А вообще-то его все знали под именем Парацельса. Дела у него в ту пору шли, не сказать, чтобы хорошо. Так больше околачивался попусту и допивался до чертиков в винном погребке под названием «Три голубки». Там я его и встретил однажды ночью. Было это, наверное, в 1541 году. И высказал ему, что мне было нужно, когда никого близко не было. Капрал Куку хрипло засмеялся. «Парацельс был великий человек», — заметил я. «Один из величайших врачей мира».
1: Да черт с два, он был просто старый жирный пьяница. По крайней мере, когда я его увидел, он был пьян в стельку. Орал во всю глотку и дубасил пустой кружкой по столу. Ну, рассказал я ему по секрету про то зелье, а он еще пуще разошелся, обозвал меня всеми словами, какие знал, а знал он их предостаточно. Да как грохнул меня кружкой по голове, вот тут у самого лба. Я хотел было дать ему сдачи, но тут он малость поугомонился и говорит на каком-то чудном языке, то ли по-шведски, то ли по-немецки. «Опыт, опыт, наглядность! Приходи ко мне завтра, шарлатан, и покажи свою рану на голове. Если она и вправду заживет, я тебя буду слушать и давай хохотать». А я думаю, ну погоди, приятель, ты мне еще похохочешь. И я пошел прогуляться, и рана зажила за какой-нибудь час. Тогда я пошел назад, чтобы показать ему. Мне этот старый пьяница как-то по душе пришелся. Прихожу назад в погребок и вижу, доктор фон Гогенгейм или Парацельс, как вам угодно, лежит на полу и умирает. Кто-то ударил его ножом в бок. Оказалось, он подрался с каким-то резчиком по дереву, а тот уже допился до белых слонов, вот и дал ему хорошенько. Не везет мне в этой жизни, и никогда не везло. Мы бы с ним поладили, это уж точно, хотя и толковал с ним всего с полчаса. Да ведь большого человека сразу видно, верно я говорю? Ну да что ты поделаешь. А дальше что было, спросил я. Я ведь только намеки вам даю, ясно? А коль хотите знать все, что вам нужно, вам придется раскошелиться, сказал капрал Куку. Ну, в общем, с год торчал я в этом Зальцбурге, а потом меня оттуда выставили за попрошайничество и занесло меня в Швейцарию. Тут я пошел в наемники. Они назывались кондотьери. И командовал нами швейцарский полковник. А дрались мы в Италии. Мы думали, там все будет хорошо. Нормальная пожива. Но добычу все у меня стащили, а под конец нам и половину жалований не отдали. Двинулся я тогда назад во Францию и повстречал там морского капитана по имени Бордле. Он возил в Англию спиртное, ему как раз одного человека не доставало. Но в Ла-Манше нас перехватили пираты. Маленькое быстроходное английское суденышко. Они отняли наш груз, капитану перерезали глотку, а матросов покидали за борт, всех кроме меня. Ихнему капитану Фокеру я приглянулся. Он оставил меня в своей команде, хоть моряки никудышные. Это старая калоша, ей-богу, не больше спасательной шлюпки на Куин.

0: судно лягушатников посреди канала. Захватим груз, спихнем капитана и экипаж за борт. «Мертвый не выдаст», — говаривал бывалый старый хокер. В общем, где-то возле Рамсея удрал я с этой посудиной и денежки прихватил. Море-то я не люблю, ясно? Добралось у меня к тому времени с полдюжины тяжких ран, да только они меня не прикончат. А вот если за борт полечу, думаю, неизвестно еще как оно обернется. Ну, голову прострелят, этим меня не убьешь, хоть и боль будет адовать дня три, пока не заживет. А вот если кто станет меня топить, про это мне и думать было тошно. Пришлось бы мне болтаться под водой, пока рыбу не съедят или сам не сгнию, и ведь это все заживо, не очень-то приятно. Но сбежал я в Рамсей и отправился в Лондон. Там познакомился с одной вдовой женщиной в годах. У нее была возле Лондонского музея. Там были штукненными товарами. И деньжонки у нее водились. И я ей по душе пришелся. Да где наша не пропадала? Я взял да и женился на ней. Прожили мы с ней чуть не 13 лет. Злющая была баба, но я ее жену укротил. Звали ее Роза, и умерла она аккурат, когда Елизавета стала британской королевой. Году это в 1558-м. Она ужас, как меня боялась. Я хочу сказать, Роза, а не королева Елизавета, конечно. И все от того, что я целыми днями возился с медом, желтками, скипидаром и розой. Она все старела, я ничуть не менялся. И ей это, конечно, совсем не нравилось. Она думала, я колдун. Говорила, у меня, верно, есть такой амулет, и я знаю секрет вечной молодости. Хе, черт меня побери. Она почти угадала. Только она тоже хотела быть вечно молодой. А я трудился над записками доктора Пары и все готовил ту смесь. Делал все точно, как он. Клал всего, сколько надо, подогревал, как надо, и в темноте держал. А снадобье никак не действовало.
1: «А как же вы это узнали?» – спросил я.
0: «Да ведь я его попробовал на Розе. Она меня грызла и точила, пока я не согласился попробовать. Бывало, как подцапаемся, так я потом и пробую на ней свое снадобье. Так все равно на ней заживало так же долго, как на всех людях». И вот что занятно, мало того, что никакая рана не могла меня убить, я и старше не становился, и зараза меня никакая не брала, я просто не мог умереть. Вот и посудите сами, если на снадобье, что лечит любые раны, можно нажить целое состояние, то сколько же наживешь, если сохранишь людям молодость и здоровье навеки вечные?
1: Капрал Куку умолк.
2: «Любопытное рассуждение», — сказал я. «Дали бы вы свой эликсир, скажем, Шекспиру. Ведь он писал, чем дальше, тем лучше. До каких же высот он бы мог подняться? Впрочем, как знать. Если бы он выпил эликсир вечной молодости в юные лета, он бы, пожалуй, так и остался незрелым юнцом. Может, он и по сей день бегал бы на побегушках около театра, сторожил лошадей у подъездов или подзывал такси. Влюбленный в театр деревенский паренек, не раскрывшийся гений». «Или выпей он этот эликсир к концу жизни, когда писал, скажем, «Бурю». Он бы жил и по сей день старый, измученный, уставший от жизни, все равно опостылил, а смерть не приходит. А вот какой-нибудь беспутный гуляка елизаветинских времен остался бы беспутным гулякой на долгие века. Ведь как бы ему надоело это занятие уже лет через 100, и как бы он жаждал смерти. Ах, нет, опасно это было бы снадобье, капрал Куку».
0: «Шекспир?» – переспросил капрал Куку. «Уильям Шекспир. Ну, встречал я и его. Мы с одним его дружком вместе воевали в Голландии. Он нас и познакомил, когда вернулись в Лондон. Да, Уильям Шекспир. Лицо пухлое, сам плешивый, еще руками размахивал, когда говорил что-нибудь. Ему я тоже понравился. Мы с ним очень много толковали».
1: «А что он говорил?» – спросил я.
0: «Да неужто я помню. Расспрашивал, вроде как вы вот сейчас. Так просто толковали, да и все».
1: «И что это, по-вашему, был за человек?» – спросил я.
2: Капрал Куку немного подумал и медленно сказал:
0: «Ну, из тех, кто считает сдачу и на чай оставляет медную монетку. Как-нибудь на днях я приналягу на его книжки, а то у меня все как-то руки не доходили».
2: «Итак, ваш интерес к эликсиру доктора Паре носил чисто финансовый характер», – сказал я. «Вы просто хотели на нем заработать, так?»
0: «Ну, ясно», — ответил капрал Куку. «Сам-то я им уже попользовался, а я теперь уж не помру».
1: «И вам не приходило в голову, что вы добиваетесь невозможного?»
0: «Как это?»
1: «А вот как. Знаете ли вы, что вкус яйца зависит от того, чем питается курица?»
0: «Ну и что?»
1: «И не только вкус яйца, но и его цвет зависит от того, чем кормили курицу. Это вам подтвердит любой фермер».
0: «Ну и что?»

сказал сам себе Трифили, несколько озадаченный ночным визитом. Они тут еще и разговаривают. Он проверил, нет ли кого еще в спальне, запер дверь на задвижку и, подергав ставни, убедился в их прочности. До рассвета можно спать спокойно. Сон был безобразен. Паукообразные лохматые макаки, собравшись толпой вокруг Трифилия, верещали по-человечески, но все разом и каждое свое, так что ни слова было не разобрать. В теплом ласковом море к Трифилию подплывала длинная рыба с носом, похожим на сверло, и, осведомившись «А ты вкусный?», начинала вворачиваться в него, как бурав. Трифилий сбивал с пальмы, похожий на орех, плод, и тот, внезапно обнаружив мелкозубую пасть, вещал «Не ешь меня, я говорящий!», после чего сам начинал поедать Трифилия, давясь и причмокивая. Просыпаться было противно. Видеть такие сны, тем более...

Утро принесло сюрприз и приятный. Пока Трифилий спал, кто-то аккуратно сложил на веранде целую горку пальмовых плодов. Озадаченно почесав затылки, Трифилий решил, что не станет обижаться на разяву, оставившего провиант в чужом жилище. Ну и разява пусть не обижается, если в его отсутствие провиант будет употреблен по назначению. Повеселев при мысли о том, что ему сегодня не придется карабкаться на пальму ради ореха насущного, Трифилий начал день с того, что плотно закусил, устроившись в плетеном кресле-качалке в тенистой части веранды. Утро выдалось жарким. С одной стороны, это было плохо, потому что Трифилий вспотел и подумал, что сегодня босиком по пляжу не походишь. С другой стороны, это было хорошо, потому что чем жарче, тем лучше бродит. Интересно, какова выйдет брашка из этих орехов? С содержимым бара холодильника, имевшегося в гостиной, Трифилий уже ознакомился и признал его недостаточным. Да, но кто же все-таки приволок орехи? Трифилий съел два и выцедил стакан легкого вина, прежде чем потерял терпение. На песчаной дорожке, ведущей к бунгало, отпечаталось великое множество мелких четырехпалых следов, по-видимому, принадлежавших местным паукам-макакам, и несколько больших плоскоступых следов самого Трифилия. Не макаки же решили обеспечить его провизией. Собственно говоря, почему бы и нет? Мысль эта посетила Трифилия, когда он приканчивал второй стакан, и не показалась слишком уж невероятной. Болтать-то они умеют. Умеют. Стало быть, вполне могут оказаться способными на большее. Как там писала тетушка Октавия, аборигены просто прелесть, да? Он вынул из кармана мятое письмо, перечитал. Нет, не так, но неважно. Владение просто прелесть, а туземцы от людей без ума. Похоже на то, раз снабжают деликатесами. Стало быть, эти паук-макаки и есть туземцы. А в доме кто прибирает? Тоже макаки, что ли? Трифилий сорвался с кресла, кинулся в гостиную, затем, задыхаясь от жары и сытости, исследовал спальню. Вот это номер! И как же он вчера не заметил, что везде царит идеальный порядок? Кроме, понятно, смятой постели, но ее, видимо, еще не успели прибрать как следует. Дамские наряды в гардеробе, от вечерних до пляжных. Зонтик от солнца, почему-то шуба. Ворох нижнего белья в чемодане из умерщвленного земного крокодила. Набор дорогой косметики. Кремы от загара и для загара. Тетушка жила здесь, это ясно, без прислуги. Вероятно, наслаждалась отсутствием надоевших людей. С пожилыми миллионершами и не такие бзики случаются. А комфорт и порядок в доме ей обеспечивали, надо думать, некие туземцы, которые прелесть. Трифилий хмыкнул, попытавшись сообразить, сколько прошло дней с момента отбытия тетушки, и понял, что ничего об этом не знает и судить не может. Почему она отчалила, бросив шмотки? Уж если подарила племяннику этот райский уголок, то могла хотя бы оставить записку, швабра старая.

0: Не худо бы удостовериться, один ли он на этой планете. В смысле, единственный ли человек, а туземцев, сколь бы прелестными они ни были, можно пока что не брать в расчет. Будь на нем сейчас его куртка, почти новая, Трифилий непременно запустил бы обе руки в карманы, а указательные пальцы в дырке, чтобы поковыряться за подкладкой. Так лучше думалось. Однако и без того мысли вскоре приняли определенное направление. Гиперкабина. Учет и контроль. Бежать по горячему песку босиком оказалось все-таки можно, если не останавливаться. И Трифилий решил не возвращаться за ботинками. Влетев в жаркую, как духовка, гиперкабину, он некоторое время разбирался с панелью управления и обливался потом. Найдя команду «Справка», ткнул в нее и из потока цифр выудил нужные. Гиперкабина была установлена 1,5 года назад. За это время она перебросила на планету 37 человек и отправила в освояси 35 человек, не считая различных грузов. Кроме того, 44 раза кабиной воспользовался курьер-андроид галактической почтовой службы, 22 раза на вход и столько же на выход. В последний раз кабиной пользовались 14 часов 2 минуты назад. «Я и пользовался», — подумал Трифилий, слизывая с губ соленый пот. Затем, безо всякого перехода, его пробрало что-то похожее на приступ малярии. Внезапный озноб после жара без всякого предупреждения. На планете находился еще один человек. На его планете. Кто? Почему? По какому праву? 37 человек. Ну ладно, поначалу, допустим, сюда явились какие-нибудь землемеры. Затем, надо думать, строительная бригада, быстренько собравшая вот это самое бунгало, вполне симпатичное. Затем уже обслуга тетушки Октавии, вероятно, впоследствии отпущенная. А через несколько дней она сама. Наверняка ее отдых не раз нарушался визитами всяческих управляющих и поверенных из конторы Цербер Магнум. Трифилий поскреб потный затылок. Ладно. С числом 37, будем считать, разобрались. Не чрезмерное. Но откуда взялся лишний человек? Почему не эвакуировался? Помер он тут, что ли? А почему бы и нет? Тут отдал концы, пережрав орехов, тут и похоронен. Или даже не похоронен, а, например, утоп в море, купаясь, а тело не найдено. Очень может быть. Повеселев, Трифилий выскочил из кабины на песок, взвыл, заплясал и, что есть духу, припустил к бунгало. В ботинках он вторично пересек полосу пляжа, разделся и смыл с тела пот. Вода показалась теплее вчерашней, но освежала. Мелкие волны ласкали тело. Жизнь была хороша. А тот, кто при такой жизни додумался утонуть, наверняка не стоит доброго слова. Дрянь человечишка. Меланхолик и черный завистник, вроде братишки Цезаря, чтобы ему отравиться муниципальным супом. И неудивительно, что тело не найдено. Кому оно нужно? Во всяком случае, он, Трифилий Клюги, искать такое тело точно не стал бы и не станет. Влезая в штаны, он поплясал на одной ноге и вдруг замер, раскрывши рот. По узкой, поросшей пучками травы полосе между рощицей и пляжем, по направлению к гиперкабине, явно очень спеша, двигалось искомое тело. И тело это принадлежало тетушке Октавии. Она не шла. Бежала, вернее, пыталась бежать, да так, словно за ней, щелкая зубами, клешнями и хелицерами, гнались все хищники этой планеты. 109 лет не очень-то побегаешь, разве что насмешишь людей потешной расхлябанной труссой, и тем не менее тетушка развивала максимальную для своих лет скорость. Никто и не думал за ней гнаться. Надевая ботинки, Трифилий с довольным видом сгоготнул, наслаждаясь зрелищем. Затем, сообразив, что тетушка вот-вот скроется в гиперкабине, рванул по пляжу наперерез и успел преградить ей дорогу.
1: В Москве полночь. Радио «Энергия». Number one dance music station.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Здравствуй, тетя!» — молвил он и сейчас же испугался. Тетушка взвизгнула, нервно оглянулась и попыталась обижать племянника стороной. Трифили отступил и привалился спиной к дверце кабины, упреждая возможность побега. «Нет, пусть сначала тетя объяснит, что все это значит». «Спасибо за подарок», — сказал он. «Я очень тронут, тетя». И испугался еще сильнее. Панический взгляд тетушки метался по берегу, задерживаясь почему-то на верхушках пальм. Ничего особенного, кроме 2-3 восьмилапых макак, Трифилий там не заметил. А когда тетушка повернула к нему кирпичное, потное лицо, Трифилию показалось, что она сейчас кинется на него и начнет, верещая и задыхаясь, отдирать его от дверцы. Говорить после бега она не могла, махала руками, глотала слюну, и до инфаркта ей оставалось 1.5 прыжка, как и до инсульта, впрочем. А лицо? А кожа? Сейчас Трифилий дал бы тетушке не 109 лет, а все 110. «В чем дело, тетя?» — спросил Трифилий, твердо решивший не отходить от дверцы, пока тетушка не отдышится и не даст объяснений. «Спасибо, говорю, за подарок. Тронут? Тут райский уголок. А что это у тебя на платье? Паутина?» Вечернее платье тети Октавии, когда-то роскошное, и впрямь выглядело плачевно. Если бы оно только выгорело и выленило, если бы глаза и обоняние не говорили о том, что тетушка не снимала это платье очень-очень давно. Но что означали эти белесые нити во множестве прилипшие к обветшавшей ткани? Из любопытства Трифилий потянул за одну свисающую. Нить оказалась прочной, порваться не захотела и к ткани, видимо, пристала намертво. «Убери руки!» — взвизгнула тетушка в промежутке между двумя судорожными вдохами и, подышав еще, потребовала. «Пропусти!» «Зачем так торопиться?» Тетушка мало-помалу приходила в себя. «Нет, инфаркта не будет», — решил Трифилий. «И инсульта не в этот раз».
1: «Это теперь все твое!» —
0: через силу выговорила тетушка, обводя рукой пляж.
1: «Я не бываю в гостях без приглашения».
0: Если за очевидной нелепостью этих слов и прятался какой-то подтекст, то Трифилий его не понял. «Ну так я приглашаю», — ухмыльнулся он. «Пойдем, теть, посидим на веранде, пропустим по рюмочке, вещи твои помогу собрать, да и переоденешься заодно. Представь-ка себя в таком виде на земле, на космовокзале. Хуже Цезаря, честное слово». Тетушка метнула быстрый взгляд вправо-влево, и взгляд этот показался Трифилию затравленным и тем более странным, что ничего опасного поблизости по-прежнему не наблюдалось. Макаки, конечно, не в счет.
1: «Пожалуй», — с натугой произнесла она. «Что это я в самом деле? Ну, веди в свой дом, племянник».
0: «Наконец-то», — с облегчением подумал Трифилий. «А то торчит тут на жаре, уламывая коргу старую сумасшедшую». Галантно подскочив, он согнул руку колесом, приглашая опереться, и очень напрасно сделал. С неожиданной силой тетушка оттолкнула его и рванулась в кабину. Изнутри донесся победный вопль. Трифилий только и успел, что всунуть носок ботинка и помешать дверце захлопнуться. Сейчас же ботинок начали яростно пинать.
2: «Погоди, тетя!» — закричал Трифилий. Его подло обманули, но не об этом он сейчас думал, а о том, чтобы все-таки выведать у старой Грымзы. «Стой, говорю! Туземцы, они кто? Вот эти самые макаки?»
1: «Да, придурок, убери ногу!»
2: «Нет, ты постой, ты еще погонь! Они признают...»
0: Тут Трифилий затруднился, но все же нашел формулировку.
2: «Верховные права владельцы этой звезды с планетами! Они что, правда людей уважают?»
0: Тетушка чуть-чуть приотворила дверцу, но лишь для того, чтобы злобно пнуть Трифилия в коленку. Охнув, тот убрал ногу.
1: «Боготворят!»
0: — донеслось до него, и дверца звучно захлопнулась. Через секунду на ней загорелась надпись «Свободно». Ругаясь, Трифилий вошел. Тети Октавии в кабинке не было. В бунгало кто-то успел побывать. Расхристанная постель оказалась аккуратнейшим образом заправлена, пол выметен. Свежепротертые окна сияли чистотой. Кто-то прибрал скорлупу съеденных плодов, беспечно брошенную Трифилием на пол, и тщательно затер несколько пролитых капель вина. Занавески, циновки, ковры — все в образцовом порядке.
2: Бунгало, если его сфотографировать с любой точки, изнутри либо снаружи, годилось в рекламный буклет «Вкуси негу с нашей турфирмой». Горка пальмовых орехов на веранде увеличилась как минимум вдвое. Трифилий съел орех, запил вином, разбросал по веранде скорлупу, не жалея плеснул на стол вина, прицелившись, плюнул в светильник и попал. Сбегал к пляжу и жестом сеятеля разметал по полу пригоршню песка. Ворвался в спальню и расшвырял вещи. Задумался, не высморкаться ли в занавеску, но решил, что для чистоты эксперимента сделано уже достаточно, и отправился к морю. На этот раз он не плескался и 5 минут. Возвращаясь, он заметил с десяток восьминогих макак, брызнувших из бунгало во все стороны при его приближении. Так. Пол выметен, ни песчинки, скорлупа убрана, плевок исчез, вещи аккуратно разложены. «Класс!» — охнул Трифилий. «С такой обслугой не пропадешь!» «Как быстро управились макаки и как тщательно!»
1: «Простите!» — послышалось за спиной.
2: Трили резко обернулся. Гиперкабина зияла распахнутой дверцей, а перед ним стоял молодой парень в почтовой униформе. Судя по отсутствию особых примет и чересчур дружелюбной улыбки, его единственным родителем был конвейер на биофабрике по производству андроидов средней сложности. С видом человека, оторванного от больших и важных дел, Трифилий оглядел незваного гостя. Хотя бы почтальон, а не торговый агент, и на том спасибо. «Галактическая почтовая служба к вашим услугам», — подтвердил андроид догадку Трифилия. «Бываю здесь дважды в месяц, 1 и 16 числа точно в это время. Плюс доставка сверхсрочной корреспонденции. Прошу прощения, я говорю с господином Клюге?» Трифилий кивнул. «Вам сегодня корреспонденции нет. Быть может, вы желаете отправить письмо на одну из 6000 доступных нам планет. Открытку с фотографией, которая будет сделана немедленно. Посылку в пределах 2 тонн. Видеозапись. Галактическая почтовая служба рада выполнить ваш заказ. Я могу подождать полчаса». Трифилий помотал головой, и в ней от этого движения родилась мысль. «Почему бы не написать тетушке Октавии или ее поверенному и не потребовать решительных объяснений? Чего ради, спрашивается, тетушка сбежала отсюда как ошпаренная? Из ума выжила или как? Сколько стоит послать письмо?»
1: 4900 космо-юаней за доставку в один конец», — незамедлительно ответил почтальон. «И никаких чаевых!»
2: «Сколько?» — возопил Трифилий.
1: 4900. Льготный тариф. 1 и 16 я прихожу сам. Если вам понадобится экстренная доставка, вы можете вызвать меня через гиперкабину. Однако в этом случае тариф повышается вдвое. Плюс 2000 за вызов.
2: «Сгинь!» — заорал Трифилий. И почтальон, по-прежнему улыбаясь, повернулся и исчез в гиперкабине. Лязгнула дверца. Бормоча себе под нос разные слова, Трифилий пересчитал наличность. Чуть меньше 5000. Это что же получается? Это получается, что он, Трифилий Клюге, полноправный владелец оранжевой звезды, которая висит над головой и не в меру раскаляет пляж, хозяин этой еще 2 планет, не считая астероидов, может оплатить доставку всего-навсего 1 письма? Нет, строго говоря, не 1, а 3, если почта удовлетворится чеком на банк Цербер Магнум. 3 несчастных писульки и прощай, финансовый резерв. Веселенькая перспектива. Отведя душу бранью, Трифилий в конце концов махнул рукой на эту проблему. В крайнем случае галактическую собственность можно заложить. Можно сдать в аренду одну из неудобных планет или обе сразу, вдруг там обнаружится какой-нибудь ценный минерал. Можно... Да многое можно в конце концов. Он хихикнул, вспомнив свою прежнюю жизнь. Вряд ли у него в карманах хоть однажды побывало 100 космо-юаней за раз. Зато не было и беспокойства, как бы их не потерять. Живи себе. А что? Кто помешает и тут жить точно так же? Климат райский, хотя сегодня немного жарковато. Море под боком, деликатесы с доставкой. А модный курорт? Да успеется, когда надоест одиночество. И непременно казино тут устроить, ставить иногда по маленькой. На веранде, прижавшись к полу, застыли 3 лохматых зверька. Паучьи лапы осьминожек были раскинуты во все стороны, как у экспонатов энтомологической коллекции. Не хватало булавок и этикетки с названием. «Сдохли», — Пришла первая неприятная мысль. Но тут средний зверек, самый большой из троицы, с пролысиной на спине, поднял обезьянью мордочку.
0: Тут до Трифилия дошло, что зверушки или туземцы попросту распростерты ниц.
3: «Бог?»
2: — чирикнул тот, что с пролысиной. «А?» — переспросил Трифилий.
3: «Бог?»
2: Трифилию стало весело. «Ну, кто же еще? Твой бог, макака!» Зверек, казалось, задумался.
3: «Тепло!»
2: — сказал он.
3: «Слишком!»
2: «Да», — легко согласился Трифилий. «Жарковатый денек выдался. Ничего, к вечеру посвежеет». Зверьки переглянулись. Затем оба крайних метнулись куда-то за угол веранды и минуту спустя появились снова. Каждый прижимал к животу два ореха. Сложив подношение к ногам Трифилия, они улеглись в прежнюю позицию.
3: «Не к вечеру», — проскрипел средний. «Сейчас прохлада».
2: «Как я тебе сейчас прохладу сделаю?» — изумился Трифилий. «Сказано, вечером».
3: «Ты бог»,
2: — напомнила настырная осьминожка.
3: «Прохлада. Сейчас».
2: «Кыш!» — возмутился Трифилий. «А ну пошли отсюда! Надоели!» Зверьков как ветром сдуло с веранды. Посмеиваясь, Трифилий подкатил ногой их подношение к горке орехов, принесенных макаками ранее. На целую минуту чело Трифилия омрачилось. Он вспомнил тетю Октавию, панически бегущую, увешанную какой-то паутиной. От такой-то житухи бежать! Тут надо крепко повредить извилины. Наверное, и впрямь повредило. Голову напекло. Вечер принес прохладу. Не такую, как накануне, но по контрасту с дневным пеклом приятную. Климатизатор в бунгало был, впрочем, иного мнения и не отключался всю ночь.

0: Наутро Трифилий принялся мозговать, какую бы посуду приспособить под бродильный бак. Еще не покончив с этим делом, он совершенно вспотел. Было жарче, чем вчера. Распухшее рыжее солнце, казалось, приблизилось и жарило вовсю. Страшно было даже подумать ступить на песок босой ногой. Как и вчера, Трифилий пересек пляж в ботинках. Выкупался, вернулся, позавтракал без аппетита. Даже в тени веранды было жарковато.
1: «Тепло!»
0: — укоризненно раздалось поблизости. «Сам вижу», — пробурчал Трифилий, но голову все же повернул. У ступеней веранды, держась тени, распластались 5 восьмилапых зверьков. Ну не мог Трифилий даже в мыслях назвать их туземцами. Перед каждым лежало по 2 ореха. «Хорошие орехи, отборные». «Эх», — зевнул Трифилий. «Вы вон туда их сложите, где куча. И свободны».
1: «Прохладу!»
0: — искательно чирикнул вчерашний знакомец с проплешиной. «Свободные!» — сказал, — рявкнул Трифилий. Зверьки вмиг исчезли. Они не появились ни днем, ни вечером, ни на следующий день, ни через сутки. То есть, очевидно, все-таки появлялись, поскольку в бунгало неукоснительно поддерживался порядок, но на глаза не лезли и невыполнимого не просили. Может быть, потому что небо затянуло облаками, с моря задул ветерок, жара спала и даже прошел небольшой теплый дождь. За это время Трифилий приспособил вместо бака большой пластиковый ящик, найденный в кладовке, загрузил его мякотью орехов и выставил на южную сторону веранды. Вечером в облаках появились разрывы. Ветер стих.

0: Спонсор Puma Sound System представляет единственный концерт Саймона Босфорда в России с проектами Шпонгл, Галлюциноген. 22 апреля, 23:00, Форум Холл. Билеты во всех кассах города.
1: Реклама.
2: Тебе скучно и одиноко. Так хочется рассказать обо всем, а не с кем поговорить. У тебя есть вопросы, но ты боишься их задавать. Я готова выслушать. Я хочу поговорить с тобой. Отправь единичку на номер 3800.
3: Услуга платная. Подробности на сайте smsgirls.ru. Общение анонимно и ведется только по смс.
2: У меня нет запретных тем. Я жду. Отправь единичку на номер 3800.
1: Реклама на энергии. 101-40-41. 101-40-41.
4: Вы слушаете «Модель для сборки». Александр Громов. «Дарю тебе звезду». Окончание. Неприятности начались на утро. Во-первых, Трифилий проснулся раньше, чем обычно, от сердитого гудения климатизатора. Во-вторых, вне помещения оказалась такая жарища, какой Трифилий никогда в жизни не испытывал, поскольку ни разу не бывал в Сахаре. Немедленно захотелось запереться в спальне и просидеть в ней до ночи. В-третьих, на ступенях веранды, на дорожке, ведущей к веранде, на пальмах, нависающих над верандой и на самой веранде, примостилось сотни-полторы восьмилапых мартышек. Те, что стояли на освещенных солнцем местах, гримасничали и приплясывали, как грешники на сковородке. Был ли среди них тот надоеда с проплешиной, Трифилий не понял. Проплешины имелись у многих, и клочья, вылезшие от жары шерсти, валялись повсюду. А на веранде высилась куча орехов. Да какая! В рост человека, не меньше.
5: «Вы чего?» — сипло вопросил Трифилий. «Я столько не съем! Протухнут же!»
4: Он вспомнил о баке и ображке.
5: «И не выпью!»
6: «Прохладу!»
4: Не чирикнул, а прямо-таки мявкнул ближайший зверек с облысевшим боком. Вслед за ним тот же клич подхватили и остальные. На веранде стало шумно.
6: «Прохладу!»
4: Тянули одни, едва ли не нараспев.
6: «Прохладу!»
4: Чирикали другие, как ни странно, рождая гармоничное двуголосье.
5: «Прохладу!»
4: — лаяли в такт третьи.
5: «А идите вы лесом!» — возмутился Трифилий. «Где я вам возьму прохладу? Марш отсюда, я сказал! Макаки, пшли! И шерсть свою заберите!»
4: Он сам удивился, но зверьки послушались. Через минуту последний из них исчез в пальмовой роще. Изнывая от духоты, весь в поту Трифилий добежал до моря. Над гладкой водой висело марево. Дрожали и кривлялись испарения. Вода на мелководье освежала не лучше горячей ванны. Он отплыл подальше, нырнул и только возле дна почувствовал облегчение. Вынырнул, глотнул горячего воздуха, выругался и заторопился к бунгало. Песок жег даже сквозь подошвы. На мгновенно высохшей коже выступила соль. Будь пляж вдвое шире, выступили бы и волдыри. На веранде и вокруг веранды, старательно держась тени, восседали зверьки. Кажется, их еще прибавилось.
7: «Че опять приперлись?» — вознегодовал Трифилий, укрывшись в жидкой тени пальмы. Толпа восьминогих мешала пройти.
4: Из толпы туземцев выдвинулся один, совершенно лысый с одного бока и клочковатый с другого. Не то верховный жрец, не то просто лучший оратор.
6: «Ты бог!»
4: — старательно, но с запинкой выговорил он.
6: «Ты велишь, мы служим. Меня...»
4: Он поднатужился и произнес.
6: «Выполняем. Мы шли лесом, как ты велел. Еще будем ходить, если надо».
5: «Ну и ходи мне-то что?» — буркнул Трифилий.
6: добрый Бог, молим тебя о прохладе.
5: Опять взревел Трифилий. Издеваешься?
4: Довести его до ярости удавалось не всякому. Даже когда ему выбил зуб братишка Цезарь, бродяга и скотина, Трифилий не полез в драку.
5: Всякое же терпение имеет предел, черт повери.
4: Кусаться и царапаться зверушки не пытались, и Трифилий расшвырял их направо и налево. Хлопнул за собой дверью, защелкнул замок.

Он не выходил весь день. Ел концентраты из холодильника, пил вино, спал. Смотрел тетушкины мыльные оперы. Временами подходил к окну и, видя в тени бунгало все тех же макак, бормотал ругательства. Закат напугал Трифилия. Огромное солнце цвета накаленного кирпича словно бы собиралось вскипятить океан. А тут еще восьминогим макакам, как видно, надоело принимать позу униженной мольбы. Вздыбив остатки шерсти, они вовсю чирикали, выражая негодование, и одна из них запустила в окно палкой. Стекло, разумеется, устояло. Трифилий невольно отшатнулся, затем погрозил кулаком охамевшей макаке и опустил жалюзи. Сейчас же по стеклу забарабанил град камней и палок. «Вот тебе и курорт», —

0: Ночью макаки не разошлись. Держали дом в осаде и гневно верещали. То поодиночке, то хором, а временами принимались обстреливать стены подручными метательными снарядами. Так что Трифилий был благодарен натужно гудящему климатизатору за заглушающий шумовой фон. Спал он мало и тревожно. Утром, еще более жарким, чем вчерашнее, макаки сгинули. Опасаясь подвоха, Трифилий осторожно приотворил дверь и поборол искушение немедленно ее захлопнуть. Жар стоял невыносимый. То ли этот жар разогнал восьмилапых туземцев, то ли они разочаровались в своем божестве. Похоже, то и другое разом. Мало того, что весь пол веранды был усыпан шерстью, кое-где валялся и помет, а гора орехов исчезла без следа. Более того, ящик, выполняющий функцию бродильного чана, оказался перевернутым, и зловонная кашица вылилась на ступени. Трифилий втянул голову в спальню, хлопнул дверью, набрал в легкие воздуха приемлемой температуры и облегчил душу непристойным монологом. «Нет, это ж только подумать, какой многочисленной бригадой должны были собраться слабосильные макаки, чтобы опрокинуть тяжеленный ящик! Попадись хоть одна, сейчас Трифилий без колебаний пооборвал бы ей лишние конечности». Весь день он провел взаперти и только молился, чтобы не сломался климатизатор. Макаки не показывались. Обширные листья пальм жухли и сворачивались в сухие трубочки. Оранжевое солнце распухло еще больше. Трифилий его ненавидел. Пульсирующее оно, что ли? Или эта планета того... падает на звезду. Впервые после того дня, когда в казино на него свалился нежданный подарок, он заглянул в сертификат и внимательно прочитал приложение. Нет, написано же черным по белому, звезда непеременная. Угу, так. Параметры планетных орбит. Тут Трифилий вначале запутался, но на полке с тетушкиными электронными книгами отыскал словарь и уяснил из него значение слов «эксцентриситет» и «перигелий». Установив причину возрастающей жары, только вздохнул. Ругаться не было сил. На четвертый день затворничества он прикончил остатки провизии из холодильника и начал подумывать о хлебе насущном. На пальмах кудрявилась кора, дымились листья. Несмотря на усилия климатизатора, температура мало-помалу поднималась и в спальне, и в гостиной. Выйти наружу более чем на 5 минут означало покрыться румяной корочкой и начать шкварчать. Оставалось ждать, терпеть и молиться. И надеяться, что он еще будет жив к тому времени, когда эта сволочная планета оставит позади перигелий своей орбиты. Он переждал ночь, а в первых лучах рассвета выскочил-таки из бунгало. Дышалось, как при ингаляции, но все-таки дышалось. Горячий туман укутывал пальмы, мешая прицелиться и сбить орех палкой. Пришлось лезть. Ободрав о ствол ладони, обломав ногти и едва не свернув шею при спуске, Трифилий сумел добыть полдесятка орехов. Он взял 3 и отнес их в гостиную. Вернувшись за остальными, не обнаружил их ни на песке, куда они были сброшены с пальмы, ни где-либо поблизости. Только в тумане, как ему показалось, кто-то злорадно чирикнул. Схватив первую попавшуюся под руки палку, Трифилий молча ринулся на звук. «Разгневанное божество, готовое беспощадно карать!» Затормозил. Метнулся наугад вправо, затем влево. Никого. Без сомнения, мартышки видели его, а он их нет. По счастью, направление он не потерял. Пометуя о возможной западне, Трифилий стал отступать к бунгало. Он успел вовремя, чтобы напасть на воришку, тащившего орех из гостиной через веранду. Услыхав в опасной близости от себя боевой клич разъяренного Трифилия, восьминогий стервец, совершенно лысый, если не считать пучка шерсти на крестце, вякнул, уронил орех и дал стрекача. Полный дурных предчувствий, Трифилий заперся и ревизовал свою добычу. Так и есть. Один орех успели утащить поганцы. Обида была велика. Что, по милости распоясавшихся макак ему, хозяину планеты, еще раз лезть на пальму? Пока будешь лазать, стащи ты эти орехи. Бунгало-то снаружи не запирается. Да и поздно уже. Солнце вот-вот взойдет. Он вздохнул и принялся завтракать. По счастью, самого худшего не случилось. Мякоть не протухла на жаре, утратив лишь сочность и отчасти вкус. Не деликатес, но все же еда. Обеда у него не было. Ужина тоже. Кошмар продолжался 3 недели. В пик жары температура внутри бунгало достигла 45 градусов, несмотря на все старания трудяги климатизатора. Днем Трифилий пытался спать, ночью слушал кошачьи концерты обнаглевших туземцев, под утро выходил на промысел. Иногда ему удавалось добыть за одну вылазку 4, а то и 5 орехов. Бывало и так, что он оставался голодным. От скуки он пробовал читать тетушкины книги. Одна из них, «История религии», была не электронной, а раритетной, бумажной, в потрепанном переплете. В самом начале книги, среди замасленных, захватанных руками страниц, повествующих о религиях примитивных, торчала закладка. До середины, а тем более до конца книги, тетушка явно не добралась. Не имея привычки к чтению, Трифилий начал с разглядывания картинок, но вскоре удивил сам себя, буквально впившись в текст. Выходило, что у диких племен отношения с богами строились по принципу «ты мне, я тебе». За удачу на охоте, за урожай и прочие радости дикарской жизни, поклонение и подношение, иногда в виде обмазывания кровью и жиром изображения божества, Трифилей передернуло. За невзгоды же племя лишало нерадивых богов еды, а случалось и лупило. Наказывало, короче. Во многих примитивных религиях понятие кощунства было очень смутным, а в иных отсутствовало напрочь. Понятно. Хорошо еще, что водопровод не испортили. Хотя тут, наверное, артезианская скважина прямо под фундаментом. Ручей-то весь выкипел. В первых лучах следующего утра, 22-го, с начала затворничества, Трифилий, выскочивший, как обычно, на фуражировку, первым делом проорал в горячий туман.
1: «Я не бог! Слышите вы? Эй, макаки, я вам не бог, я все наврал!»
0: Он без помех добыл 3 ореха, а когда возвращался в бунгало, наткнулся на туземца. Совершенно лысый зверек поднял одну из 8 лап и строго указал ею на Трифилия.
2: «Ты не бог?»
0: «Точно!» — с жаром подтвердил Трифилий. От пота у него щипало в глазах, а руки были заняты орехами.
2: «И не хозяин?»
1: «Хозяин? Владелец этого солнца и этой планеты, а значит, и твой макака, но не бог!»
0: Казалось, зверек задумался. Впрочем, ненадолго.
2: «Ты?»
0: — сказал он раздельно.
2: «Хозяин, ты бог. Лжешь. Плохой. Жарко. Злой бог».
1: «Так, да!» — заревел Трифилий, замахиваясь драгоценным орехом. «А вот пришибу тебя, тогда узнаешь, какой я бог!»
0: Взбив ногами фонтанчики песка, зверек мгновенно исчез в тумане.
2: «Злой!»
0: — чирикнуло оттуда. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Двадцать третий день принес облегчение. Прошла большая гроза, и хотя воздух в бунгало к вечеру накалился до 40, дышать стало легче. Утром 24-го дня Трифилий припозднился с выходом на сбор орехов, вернулся в бунгало после восхода солнца, избежав ожогов и теплового удара. Никто не пытался на него напасть. Еще через 2 суток он попробовал искупаться в море. Вода была горячая, но все же не кипяток. На следующий день он нашел на веранде 2 ореха. Через неделю было все еще жарко, особенно после полудня, но утром и после захода уменьшившегося в размерах солнца вполне терпимо. Подношения от туземцев с каждым днем увеличивались. Однажды Трифилий, вернувшийся с купания, застал зверьков за приборкой жилища. Работа двигалась к концу. Навалившись вдесятером на присохшую к полу веранды безобразную корку от пролитой бурды, паукомакаки счищали ее с поразительной ловкостью. При виде владельца планеты они распластались.
2: «Бах!»
0: — чирикнул один туземец, лысый и розовый, с сиреневыми пятнами подживающих солнечных ожогов.
2: «Добрый! Пожалел!»
0: Трифилий хмыкнул и прошел в гостиную. Там все сияло чистотой. В спальне тоже. Зверьки не расходились. «Ну, чего вам еще?»
2: «Прохлады мало!»
0: «Ждите!» — с приличествующей божеству важной неторопливостью сказал Трифилий. «Будет вам прохлада. Скоро!» В тот же день на веранде появилась новая горка орехов, на сей раз не высушенных солнцем, а прежних, с изумительно нежным вкусом. Где туземцы их хранили, осталось загадкой. Не иначе пережидают жару в пещерах, решил Трифилий, объевшийся и осоловевший.
1: Только ночью выходит пакостить несговорчивому божеству.
0: Жизнь снова налаживалась. Иссохшие, скрученные винтом пальмовые листья давно рассыпались в прах. Вместо них с дивной быстротой росли новые, радуя глаз свежей зеленью. После буйного цветения на пальмах появились молодые орехи, вяжущие рот, но съедобные. С каждым днем они становились вкуснее. Ручей вновь пробился из песка и зажурчал, а климатизатор не надоедал по ночам гудением. Трифилий блаженствовал. Часть подношения, доходящего до 10 орехов в день, он съедал, часть прятал в холодильник на черный день, а из остатка изготовил-таки очень неплохую брашку. Мысль о модном курорте, завядшая была совсем во время прохождения планеты через перигелий, ожила, как новый росток из пережившего засуху корня. Ну и что с того, что здесь бывают периоды страшной жары? Это значит, что курортом нельзя будет пользоваться круглый год, только и всего. Но в остальное это время можно. Несколько раз являлся почтальон-андроид с неизменным корреспонденцией для господина Клюгинет и предложением воспользоваться услугами галактической почты по льготному тарифу. Выяснилось, что он не раз посещал эту планету и в климатически неблагоприятное время, в частности, во время недавнего периода великой жары, но разумно не покидал гиперкабины, а включал световой сигнал о своем прибытии и, выждав время, отбывал в освояси. Трифилий ел орехи, пил брашку, валялся на песке, купался и спал. К такой жизни он стремился всегда. И получил ее. Злоба на тетушку давно исчезла. Разве не стоит перетерпеть несколько недель жары, чтобы затем весь год наслаждаться райским климатом? Спустя 2, может быть, и 3 месяца Трифилий не вел учет дням, климатизатор вновь загудел ночью, на этот раз на нагрев. Дни также становились прохладнее. Трифилий уже не купался часами в ласковых волнах, а ограничивался 1-2 нырками в остывающее море, после чего подолгу грелся в лучах сильно съежившегося светила. Во время утренних и вечерних прогулок приходилось накидывать куртку. В тот день, когда выпал первый снег, еще робкий и сразу тающий на песке, туземцы принесли особенно богатые дары. На следующее утро явились делегации, нахохлившиеся, зябко дрожащие, обрастающие нежной шерсткой. Сложив орехи на ступени бунгало, паука-макаки дружно распластались на холодном песке, все 8 ног врозь. «Чего вам?» – нелюбезно спросил Трифилий. Один туземец оторвал от песка мордочку, устремил на божество умоляющий взгляд.
2: «Тепла!»
1: «Вы же просили прохлады!» – ехидно поддел Трифилий. Глаза туземца увлажнились слезой. Мордочка выражала раскаяние.
2: «Мы ошибались! Прости!» «Добрый бог, дай тепла!»
1: Трифилий вспомнил про эксцентриситет и задумался. «Так и быть», — молвил он, наконец сообразив, что выкрутиться, пожалуй, будет несложно. «В свое время». Туземца передернуло то ли от холода, то ли от черствости божества.
2: «Тебе мало!»
1: — он указал на дары.
2: «Ты сердишься! Мы принесем! Еще принесем!» «Много-много! Дай тепла! Сейчас дай!»
1: «В свое время я сказал!» — загремел Трифилий. «А ну, брысь отсюда!»
0: Макаки исчезли. Наученный горьким опытом, Трифилий собрал орехи и забил ими холодильник. К дверце придвинул дубовый стол. «Пусть-ка теперь попробует украсть у бога провиант!» На следующий день картина повторилась с той разницей, что паука-макаки явились в количестве не менее 300 и принесли своему богу не только орехи, успевшие порядком надоесть, но и иные плоды, похожие формой на груши, а вкусом... Ощущения были подобны взрыву. Трифилия даже качнуло от наслаждения. Из воплей макак можно было понять, что они принесли богу лучшее, что у них есть. Пусть бог смилуется над зябнущими и пошлет хоть немного благодатного тепла.
1: Терпения туземца хватило на 3 дня. На 4-й не пришел никто. На 5-й явилось с 10 зверушек уже без подношения. Они кривлялись, гневно щебетали и всячески выражали недовольство своим богом. Трифилий надел куртку, вышел и разогнал их. На 8-й день он не рискнул выйти. Большая толпа восьминогих макак с увлечением занималась тем, что забрасывала окна бунгало камнями и ореховой скорлупой. По-видимому, они были сильно раздражены. Некоторые демонстративно испражнялись на веранде. Месяц спустя Трифилий сидел у окна, уныло глядя на заснеженный пляж и ледяную шугу, гонимую волнами на берег.
0: Почти все это время он провел в осаде. Иногда выпадали погожие деньки, когда крохотное оранжевое солнце, поднатужившись, выедало в снежном покрове проталины, но макак, однако, это не производило особого впечатления. В такие дни они просто выжидали, и, осознав, что божество лишь подразнило их призраком тепла, принимались досаждать ему с новой силой. Запас орехов в холодильнике таял. Трифилий решил держаться. Но не будет же холод вечным. Сколько времени длился жаркий период? Не больше месяца, так? Значит, и холодный примерно таков же. Это как зима и лето. Стоп. А если в Офелии планеты ползут по орбитам медленнее, чем в Перигелии? Трифилий метнул книгу в стенку, когда вычитал, что так оно и есть. В тот день, когда замерзло море, он съел последний орех. Надрывно жужжа, климатизатор едва-едва поддерживал в бунгало нулевую температуру. На пляже вьюжило. Под тяжестью снега гнулись пальмы. Осталось ли на них сколько-нибудь орехов, из бунгало было не разглядеть. «Дудки!» Трифилий вынул из кармана зазябший кулак и хватил им по столу. «Больше никакого лазания по стволам, никаких милостей от природы! Он покинет эту планету и сейчас же! Билет оплачен в оба конца, нельзя продать эту звездную систему правительству или корпорации, не надо! Он найдет олуха, согласного заплатить деньги, чтобы стать богом для местных макак!» Перед спринтерской пробежкой Трифилий вспомнил о платьях тети Октавии. «Может, надеть 2-3 под куртку? А на куртку шубу?» «Нет, не надо, гиперкабина рядом. Если как следует рвануть...» Он распахнул дверь, получил в лицо заряд снежной крупы, задохнулся и закашлялся. Отступил на шаг, затем удивительно справедливо обругал себя ленивым слизняком, собрался с силами, напружинился и рванул. Откуда ему было знать, что тонкая паутинка, задетая им в самом начале великолепного спринтерского рывка, обрушит на него сверху ловчую сеть? Подземная камера кое-как освещалась охапкой гнилушек. Было не очень холодно, как видно, от норок коридора, где содержали Трифилия, находился далеко от входа в пещерный лабиринт. Если двигаться, вообще не почувствуешь холода. Но двинуться Трифилий не мог, разве что почесаться, и то не везде. Он мрачно думал о том, что первые впечатления самые верные. Не зря он когда-то принял туземца не за макаку, а именно за паука. Все верно, где пауки, там и паутина. Да еще такая прочная и липкая, что нечего и думать избавиться от пут. Он потерял счет дням. Звучно капала вода со сталактитов. Большую часть времени он был один. Туземцы появлялись раз в день, во всяком случае промежуток между их визитами Трифилий решил считать сутками. И всегда в количестве не менее 10 особей. После уборки отходов начиналось всегда одинаково.
2: «Добрый бог, пожалей нас!»
0: И Трифилию вручался орех, который тот немедленно съедал. Затем макаки приходили в нехорошее возбуждение, крича
2: «Злой бог! Ленивый бог!»
0: И не больно, но обидно колотили Трифилия, стремясь получить с бога свое не мытьем, так катаньем. Отросшая шерсть делала их похожими на косматые восьмилапые шарики. Вряд ли им было очень холодно в глубине пещеры, и провизии они, наверное, запасли на всю зимовку. Но разве дело только в доме и еде? Им хотелось большего. Хотелось разгуливать по планете, когда вздумается. А божество упрямилось, не желая внять мольбам. Значит, божество надо заставить. По одному ореху в день. Это ж только-только не помереть с голоду. Полуокоченевший Трифилий занимался непривычным делом. Размышлял. Ему давно уже стало понятно происхождение обрывков белесых нитей на тетушке. Та же паутина. У туземцев сменилось божество только и всего. Вот почему подлая тетушка поставила непременным условием дарственные требования не продавать и не передавать свою бывшую галактическую собственность ни правительствам, ни корпорациям. В этом случае можно очень долго ждать, когда здесь появится хоть кто-нибудь, да и не назовет он себя хозяином планеты, не потянет в глазах туземцев на нового бога. Бедный родственник — это совсем другое дело. Этот примчится сразу. Наверняка тетушку искали и всерьез. Наверняка она долго, очень долго терпела холодное заточение, надеясь, что ее все же найдут в подземном лабиринте. Не нашли. Даже если обнаружили вход в систему пещер, где тут найти? Наверняка она ждала, как ждал поначалу Трифилий, что паукомакаки восславят и отпустят ее по окончании зимы. Но, как видно, восьмилапые туземцы, не доверяя более своему божеству, не захотели выпускать его из-под контроля. И тогда у тетушки остался только один выход. Трифилий колебался недолго. В один из визитов туземцев он пообещал им тепло и нового доброго бога, если они сей момент принесут ему из бунгало карандаш, конверт и несколько листов бумаги. Сбивая друг друга с ног, туземцы бросились исполнять приказания. Трифилий с превеликим трудом дотянулся до кармана. Деньги, почти 5000 космоюаней, смялись во влажный комок, но были на месте. Ожидая туземцев, Трифилий успел всплакнуть над ними. «Дорогой братишка Цезарь!» – торопливо писал он синими от холода пальцами, сажая буквы в кривь и в кось. «Спорь, ты не ожидал от меня такого подарка. Делаю его от чистого сердца, хоть ты порядочная скотина. Надеюсь, подъемных тебе хватит». Закончив, Трифилий перечитал написанное и решительно вычеркнул скотину. Его пробрал озноб при мысли, что будет, если разлюбезный братец сдуру обидится и не примет подарка. Затем он сочинил дарственную, попросил перевести 10 тысяч космоюаней со своего счета на имя братца, написал в Цербер Магнум о желательности как можно скорее разыскать Цезаря Клюге, после чего велел макакам посменно дежурить у гиперкабины, вручить конверты деньги почтальону, когда тот появится, и наказать ему не мешкать. И стал ждать. В нашем сегодняшнем эфире вы слушали рассказ Александра Громова «Дарю тебе звезду».

0: Юрий Погуляй. Белобородый. Свет. Тьма. Иногда сумрак. Серый тяжелый сумрак и неистребимый запах пыли. Они окружают меня уже не первую вечность, и теперь я сам уже часть затхлого небытия. Я — пустота, в которой остались лишь пересохшие опухшие губы да свинцовые гири в черепе. Холодные грузики, безуспешно выдавливающие мои глаза прочь из головы. Больше у меня ничего нет. Звуки, запахи, глаза и губы. Я вишу в нигде и никогда, но слышу где-то за границей туманного мира бубнение радио да скрип половиц надо мною. Там равнодушно продолжается жизнь. Сквозь туман доносятся глухие разговоры посетителей. Раздается старческий, обманчиво немощный голос, и к нему добавляются множество других. Они приходят и уходят. Они всегда разные, и мне каждый раз хочется кричать, чтобы позвать их. Но я не знаю, как открыть рот. Я больше не умею говорить. Есть только сухие губы и холодные глаза. Я пустота. Я сумрак. Я пыль. Я пыль. Кашель Белобородова выдрал меня из бесконечности. Вернул в подвал, растревожив сознание интонациями старика. Он что-то бубнил наверху, где скрипели половицы, и в голосе прослеживались знакомые нотки. Мягкие, опутывающие, липкие знаки особого интереса к собеседнику. Ему отвечал женский голос, и это значило, что скоро в подвале вновь загорится свет. Время пришло. Опять. Взгляд сам собой уткнулся в темноту, туда, где за старой ширмой прятался опутанный ремнями стул. Память содрогнулась, как выворачиваемый наизнанку желудок, и выблевала образы, от которых-то я и прятался в небытии. Они ожившими кадаврами зашевелились в углах, поползли на свет, пробуждая эмоции, и я почти вспомнил тот страх и ту боль. Вновь увидел подвал сквозь залившую глаза кровь. Увидел стеллажи с пялящимися на меня злыми фигурками. Одна из них, еще безликая, пустая, стояла на столе, и при взгляде на нее почему-то становилось легче. Перед глазами вновь всплыло лицо старика с пушистой бородой и его острые инструменты. Голубые глаза Белобородова весело щурились, когда он... Не хочу вспоминать. Не хочу. Последнюю вечность больше всего хотелось закрыть глаза. Хотя бы ненадолго, чтобы просто не видеть места боли, когда загорается свет. Но я не могу даже моргнуть. Жестокая ирония судьбы. Когда-то прежде, до подвала, бездействие раздражало меня пуще прочих грехов, а пассивных людей так вообще хотелось сжечь в доменных печах. Я презирал аморфности, все время куда-то спешил, чего-то хотел, планировал. Но теперь небытие то, что мне нужно, потому что в нем нет боли. Поэтому я пустота. Я покой. Голоса приблизились.
1: Да бросьте, барышня. Ко мне с самой Москвы приезжали. Только заради возможности посмотреть на них. А уж ленинградцы каждые выходные идут. Иногда и на велосипедах заезжают. А от Седова до станции по 30 километров надо по шоссе катиться.
2: Да ничего, едут. Вот.
1: Думаю, еще отельчик открыть, а что? Места у нас красивые, речка рядом.
0: Я вспомнил счастливый ветер в лицо и гул уставших ног, крутящих педали. Когда-то судьба провела меня по мосту через эту реку к музею куклы Алевтина.
3: «Нет», —

0: Вы все это сами сделали?
1: А то! Вот этими самыми!
2: Эти пронзают острыми невыносимыми лезвиями до костей.
0: Просто великолепно! Такие тонкие черты! Они как настоящие, как живые.
1: Спасибо, спасибо, барышня. Каждая уникальна, не сомневайтесь. У каждой за спиной целая жизнь. Своя история.
0: Это так романтично. Вы истинный создатель, Алевтина Игнатьевич.
2: Они были совсем рядом, эти голоса. Если бы я мог повернуться, то, наверное, увидел бы щель света между дверью и полом. Когда-то она единственная напоминала о мире по ту сторону подвала. Когда я был прикован к месту боли. Нет, нельзя вспоминать.
1: Да, в этом что-то есть от Создателя, барышня. Что-то божественное, если хотите. Могу показать вам, над чем сейчас работаю. Не желаете взглянуть на мастерскую?
3: Нет!
2: Беззвучно, недвижимо закричал я в пустоту.
3: Нет!
2: Память возвращалась. Я бы зажмурился, сжался бы, спрятался в темноте, но те кадавры уже доползли до меня и стояли напротив, заставляя вспоминать.
4: Я пустота! Я пустота! Пожалуйста!
0: Боже, это было бы просто великолепно! Я могу сфотографировать?
2: Старик замолчал. Тьма испуганным зверем разорвалась на клочья и попряталась по углам от проникшего в подвал света. Они открыли дверь и стояли у лестницы в проеме.
0: Если бы я мог повернуться... Если бы я мог предупредить незнакомку. Внизу?
2: Она засомневалась.
1: А что такого?
3: Нет!
2: Заверещал я немыми устами. Подвал загорелся огнями потрескивающих ламп. Свет выдрал из темноты стеллажи с расставленными на них уродливыми куклами. Явил миру рабочий стол с потеками на матовой поверхности, ширму, за которой прятался стул боли. Меня скрутило от страха и ожидания.
0: Я...
2: Глухой стук прервал слова девушки. Так бьет по черепу колотушка. Я услышал, как тело скатилось по ступенькам. Услышал, как с сопением по лестнице спустился белобородый. Если бы я мог, то обязательно закрыл бы глаза, зажмурился бы так, чтобы веки склеились навсегда. Потому что я буду вынужден смотреть на стул боли. И тот скоро вернет меня в те времена, когда ремни терзали мою плоть, притягивая мое измученное тело к спинке.
3: «Пожалуйста, не надо! Нет!» «Я пустота!»
2: Белобородый оттащил безвольное тело к стулу. Его движения были до ужаса будничные, как у человека, совершающего ежедневные ритуалы, даже не задумывающегося о своих действиях. Мышечная память и опыт прожитых лет. Он, напевая что-то, сдвинул ширму, и та скрипнула, складываясь. Белобородый поднял безвольную жертву под мышки и усадил на стул. Затянул ремни небрежно с виду, но тщательно. Сильно. Я помнил их власть. Я не хотел видеть то, что опять вернулось в подвал. Но не мог закрыть глаза. Не мог сделать даже такую малость. Он выкатил из дальнего угла стойку для капельницы, повесил на нее прозрачный пузырь с раствором, опытным жестом подсоединил иглу, поднял ее на свет и придирчиво вгляделся. Я смотрел на девушку. Она красива. Проклятие, она так красива! Белобородый сноровисто ввел иглу в вену жертвы, и это значило, что больше ей не суждено пошевелиться. Что она тоже никогда не закроет глаза. —

Мне захотелось плакать. Старик перевел дух и с любовью оглядел полки с куклами. Он смотрел на нас, а мы на него. На миг его нежный родительский взгляд коснулся меня. Кашлянул он и ушел из подвала. Мне ничего не оставалось, как наблюдать за новой жертвой Белобородова. У нее чудесные тонкие брови и наверняка великолепные глаза. Старик таких любит. Со щелчком выключился свет, и в тишине подвала осталось лишь дыхание девушки. Пока еще ровное. Я благодарен темноте. Иногда это почти то же самое, что закрыть глаза. Если бы еще заткнуть уши и не слышать ее мягких домашних вдохов и выдохов. Лишь бы не слышать, как они меняются по воле Белобородова.

0: Когда старик вернулся, в его руках был желтый кожаный саквояж. На потертом боку красовалась наклейка с пальмами. Сопя и причмокивая, Алевтин вытащил из кармана нескладную фигурку человечка из Икеи. Поставил ее на стол напротив девушки. Придирчиво проверил, увидит ли жертва куклу. Когда-то я смотрел сквозь кровавый туман боли на такую же игрушку. Ремни надежно держали меня под ножом Белобородова. Отрава из капельницы превратила тело в студень, а я смотрел на безделушку из шведского магазина и знал, что в ней мое спасение. Так говорил старик, когда... Нет, нет, не хочу вспоминать это. Я пустота, я пыль, я кукла, я пялящийся со стеллажей уродец, одна из сотни проклятых душ. Меня давно нет. Мое тело он распилил на этом столе и вынес в пластиковых ведрах, и я наблюдал за этим с выделенной мне полки. Старик неторопливо завернулся в полиэтиленовый дождевик, натянул на бороду прозрачный пакет и встал так, чтобы девушка с зафиксированной головой видела убежище от боли. Он открыл чемоданчик и достал оттуда тонкий острый скальпель. Провел им по лицу жертвы, раскроив щеку. Кровь потекла по юной бархатной коже, и веки несчастные распахнулись.
1: «Нет!»
0: — опять безмолвно закричал я.
1: «Сколько раз я уже видел такое? Сколько кукол сделал Белобородый, пока единственной моей мечтой было закрыть глаза? Они все оказывались на стуле, и подвал впитывал их немые страдания».
0: Старик оттянул девушке века и ловко вырезал его. Жертва не пошевелилась, но боль была с ней, я отчетливо это помнил. Боль будет частью ее до тех пор, пока девочка не найдет в себе силы сбежать в стоящую на столе куклу, пока не перетечет в бездушную поделку из дерева и не передаст ей свои черты. И даже там страдания будут преследовать несчастную, пока она не победит собственную память». Алевтин плеснул ей в лицо перекисью, останавливая кровотечение.
1: «Фантомная боль рванула мои глаза. Когда-то он делал это и со мною. Память вернулась окончательно, и несуществующее тело взвыло от страданий прошлого, своих и чужих».
0: Старик вгляделся в лицо девушки, отер кровь тряпкой.
1: Он напевал песню, слова которой причиняли боль, ранили так же, как и скальпель.
2: «Надежда, мой компас земной...»
0: Белобородый помнил только эту строчку и повторял ее, как заведенный, пока работал над очередной жертвой.
1: «Я ненавидел слово «надежда».

0: Новую жертву Алевтин пытал дольше обычного. Свет сменялся тьмой. Наверху вновь скрипели половицы посетители, а мы, куклы Белобородова, погружались в привычный мир, где была лишь тьма и сиплое прерывистое дыхание в пустоте. В нашей вселенной перемешались капельницы, острые предметы, запахи крови и хлорки. Когда старик спускался в подвал поработать с девушкой, тьму выгонял свет, и каждый из нас видел, что кукла на столе меняется. Шла бесконечность за бесконечностью. Белобородый приклеил деревянному человечку кусочек скальпа, обмотал фигурку клочками срезанной кожи, и части тела уже породнились с деревом, вросли в него. Девушка была или сильна духом, или глупа. Никто до нее не выдержал и половины издевательств Белобородова, а она еще жила. Я отчаянно ждал ее перемещения. Я мечтал об этом, потому что тогда подвал наконец опустеет, Алевтин отдрает пол, и здесь наступит тишина. Я снова смогу быть пылью, смогу быть пустотой, простой куклой на стеллаже. Старик злился. Он нервничал, спускался вниз все чаще, придумывал новые методы пыток. Резал, колол, подпаливал, вводил кислоту. Но девушка держалась. Лишь дыхание ее изменилось. В подвале будто поселилась маленькая набегавшаяся по жаре собачка. Вдох-выдох, вдох-выдох, торопливо, резко. В один из визитов Белобородый разрезал ей живот. Он точно был не в себе, когда перешел к такой пытке. Старик спешил, бесился, что жертва все еще сопротивляется. Наверное, поэтому и ошибся. Скорее всего, не запер входную дверь, когда спустился в подвал. Он напевал про компас земной и ковырялся ножом в алых волокнах брюшины, когда наверху заскрипели половицы. Алевтин замер, задрал голову, вслушиваясь. Лицо испуганно вытянулось.
1: «Есть кто живой?»
0: — послышалось сверху.
1: «Хозяева!»
0: Белобородый оглядел себя и торопливо стащил заляпанный кровью дождевик. Бросил его на девушку, задернул ширму. Не очень ровно я видел половину изуродованного женского лица, капельницу и прозрачную кишку, впившуюся в вены измученной женщины.
1: «Это полиция!»
0: Голос приблизился. Человек стоял у входа в подвал.
1: «Стас, что у тебя?»
0: Ему глухо ответил кто-то еще. «Двое. Наверху двое». Алевтин пристально осмотрел себя, оглядел обувь и отошел от места боли. «Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох».
1: «Да и не говори!» — сказал напарнику полицейский. «Жуть какая-то, а не музей! Эй! Есть кто живой? Господин Долматов?»
0: Старик поторопился к лестнице, поднялся по ступеням, и я услышал, как хлопнула дверь. Белобородый забыл выключить свет. Я услышал, как он натянуто радушно встречает полицию, пытается увести сотрудников от подвала, лепечет что-то веселое. А те спрашивают про Лизу Соколенко. Не была ли тут, не помнит ли он ее... Вдох-выдох, вдох-выдох. Кукла на столе пошевелилась. Я отчетливо увидел, как дернулась рука, как согнулась проволока, когда вошедшая в новое тело душа словно обнаружила рычаги управления и теперь проверяла свои возможности. Я не верил своим глазам, глядя, как игрушечный человечек делает первый шаг. Собранная из проволоки и деревяшек, облепленная кожей и волосами фигурка сдвинулась с места. Крошечные ножки небольшими неуверенными шажками двинулись к краю стола. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я наблюдал за ней в страшном и обиженном изумлении.
1: Почему у меня не было такой возможности? Почему я не смог даже закрыть глаза?
2: Что было в привязанной к стулу девушке такого, чего не было у меня?
1: Фигурка упала на пол, и голоса наверху замолкли.

0: Я смотрел в окровавленные глаза девушки и молился. Наверху опять забухтели. Полицейские застряли у одной из фигурок, которая когда-то тоже умерла в этом подвале. Но потом вновь скрипнули доски. Хлопнула дверь.
1: Вдох, вдох, вдох!
0: И истошный крик. Девушка завизжала. Ее тело выгнулось от боли, избавившись от дурмана, капающего из пластикового пакета. От такого крика лопаются стекла и трескаются зеркала. Изуродованное, исполосованное, измученное пытками тело билось на стуле, пытаясь вырваться из плена ремней, и нечеловеческий вой метался по подвалу. Я наблюдал за ее мучениями и за тем, как деревянный человек, выбивший иглу из вены, лежит без движения на полу. Он выполнил священную миссию. И даже когда в подвал ворвался полицейский, я смотрел только на фигурку у стола с окровавленным человеческим обрубком, бывшим когда-то Лизой Соколенко. Гадал, осталась ли душа в чертовой игрушке или вернулась обратно в истерзанное тело. И впервые мне не хотелось закрывать глаза.
2: «Какого хрена ты, ублюдок? Лежать, я сказал, лежать! Стас, что там? Стас, отвечай!»
0: Кричал кто-то наверху, а полицейского рвало рядом с телом девушки. Вопль пленницы прервался. Она смотрела на сильного мужчину, не способного удержать содержимое желудка, и взгляд ее стекленел.
1: Вдох, вдох, вдох.
0: Тишина. Лиза Соколенко ушла. В куклу или к Всевышнему? Не знаю.

Теперь я и сотни других фигурок ждем своего часа в темном помещении полицейского склада. Мы лежим в коридоре из картонных коробок, на которых маркером выписан номер уголовного дела. У каждого из нас свой полиэтиленовый пакет с индивидуальной биркой. Здесь тихо и хорошо. Иногда, правда, к нам заходит пожилой следователь и парочка стажеров. В глазах самого младшего из них я вижу темный восторг, в котором есть что-то от Белобородова. Юноша с потаенным восхищением слушает рассказы о деле Долматова. Я не думаю, что молодой следователь злой или плохой человек. Просто он никогда не сидел на том стуле. А в целом, если не считать эти визиты, здесь царит мир. Здесь нет боли. И сейчас мы все — пустота. Впрочем, было ли в нас хоть что-то до встречи с Белобородом? Я болтаюсь в нигде и никогда, и не могу забыть того деревянного человечка, ползущего по окровавленным ремням к игле капельницы. Я вижу его каждую минуту своего опостылевшего существования. Но по сей день не могу закрыть глаза. Просто закрыть глаза.

0: Лайза Голдстейн. Источник вдохновения. Кажется, я увидел ее снова. Это произошло во время одной из моих редких вылазок в Лондон, который я совершаю безо всякого желания, ибо мои старые кости плохо переносят вагонную тряску по пути в город и еще хуже – толчею подземки. Я испытываю горечь от того, что исколесив все континенты и повидав такое, что большинству людей даже не снилось, превратился в затворника. Живу теперь в деревушке и планирую поездки в столицу с небывалой тщательностью, словно это экспедиция во внутренние районы Африки. Но с этим уже ничего не поделаешь. В Лондон я отправился для того, чтобы вручить издателям новую серию своих воспоминаний и предаться чревоугодию в клубе, одно из немногих излишеств, которые я могу теперь себе позволить. За великолепным портвейном я, как всегда, раздобрился и намекнул на чудеса, которые буду живописать в дальнейшем. Гиппогрифа, кентавра и феникса, встреченных в Аравии. Издатель слушал меня завороженно, как ребенок, а когда рассказ закончился, признался, что первый том моих воспоминаний разошелся прекрасно. «Люди любят читать о путешествиях в экзотические края», — сказал он. «Особенно нынче, когда цивилизация проникла почти повсюду». Пройдет еще лет 10, и, боюсь, все эти восхитительные существа вымрут или так хорошо спрячутся, что их уже никто никогда не отыщет. 10 лет? — переспросил я. К счастью, мне столько не прожить. Его смех был неуверенным. Он не понял, пошутил я или нет. После ужина, простившись с издателем, не совсем твердой походкой я направился к ближайшей станции подземки. Двери поезда, к которому я устремился, уже закрывались, и я знал, что не способен даже на короткую пробежку, зато она, не раздумывая, перешла на бег, прошмыгнула мимо меня и проскользнула в вагон в тот самый момент, когда поезд трогался с места. То была она, я почти в этом не сомневался. Совершенно тот же вид. За 40 лет она нисколько не изменилась, но им, собственно, и не полагается меняться. Первое, о чем я подумал, говорить ли Уоллесу. У него было меньше оснований ее любить, чем у меня. Я все же решил позвонить Уоллесу. Я не знал, остался ли он в Лондоне или возвратился в Штаты. Последнее было вероятнее. Тем не менее, телефонистка нашла его быстро, заставив меня прождать всего несколько минут. Чудо, равное диковинным, какие я встречал в самых дальних странствиях. Возможно, в нашем мире еще остается место для чудес. Судя по голосу, он, как и я, сильно постарел и уже устал ждать. «Hello», — начал я. «Это Сэмюэл Уоллес». «Он самый. С кем имею честь?» «Джеймс Арбетнот». Долгое молчание. «Арбетнот», — проговорил он наконец. «Что вынудило вас позвонить мне?» «Кажется, я ее видел. Она в Лондоне, Уоллес». Снова долгое молчание. Я уже решил, что он сейчас спросит, кто такая она, но Уоллес, конечно, помнил ее так же живо, как и я. «Вот как?» — услышал я. «Да, я видел ее в метро». «И чего вы теперь от меня ждете? Чтобы я прочесал весь Лондон, стремясь ее отыскать? Не желаю ее видеть. Уж вам это должно быть известно. Почему, вы тоже знаете». «Я подумал, что вам теперь лучше глядеть в оба. Сам я живу не в Лондоне». «Знаю, читал первый том ваших воспоминаний». «Собираетесь описать ее, тот эпизод, в следующем томе?» «Не знаю, у меня не было намерения». «Вот и славно. Не ворошите прошлое, Арбетнот. Это опасно для нас обоих». «Но теперь оно может возникнуть», — брякнул я, сам себе удивляясь. «Возможно, я ее отыщу и спрошу». «Лучше не ворошить прошлое», — повторил Уоллес и повесил трубку. Несколько дней подряд мне не удавалось сесть за продолжение воспоминаний. Писать ли о ней? Раньше это не входило в мои планы, но теперь оказалось, что я больше ни о чем не могу думать. Это было превыше моих сил. Прежде чем продолжить, я должен был отчетливо все вспомнить. Только таким способом можно избавиться от наваждения. Началось все так, как начинались многие мои путешествия. Со случайного словечка, брошенного в Королевском клубе исследователей. Самого клуба, увы, уже не существует, хотя здание все еще стоит. Массивное строение с колоннами, которое некогда было битком набито, зверями и растениями, скульптурами и стелами, драгоценностями и мумиями, урнами и гробницами, диковинами, собранными по всему свету. Я явился туда осенью 1885 года, чтобы рассказать о своей безуспешной поездке на Крит – на поиски Минотавра. Потом несколько членов клуба, одних я знал, с другими не был знаком, уютно устроились в глубоких кожаных креслах и предались воспоминаниям. «Между прочим, — начал один, — мой знакомый утверждает, что видел фантазму на севере. И он назвал лес вблизи деревни в одном из северных графств. Естественно, я заинтересовался, и не на шутку, ибо Уитерспун, мой близкий приятель, рассказывал мне несколькими месяцами раньше о своем изобретении, приборе, с помощью которого можно опознать фантазму. Тот же самый Уитерспун, как помнят, разумеется, те, кто читал первый том моих воспоминаний, изобрел анейроскоп, прибор для улавливания снов. С виду они совсем как мы, обыкновенные люди, хотя исследователи согласны в том, что женщин среди них больше, чем мужчин. Древние греки называли их музами. Они различали 9 муз одних женщин. Но если верить наблюдениям членов клуба исследователей, их насчитывается больше 9, хотя не намного, и все как одна неуловимы. Человека, сумевшего поймать фантазму или хотя бы побывшему с ней рядом, переполняют идеи и замыслы. После такой встречи счастливец никогда не будет испытывать нехватки вдохновения и творческих сил. Я нанес Уитерспуну визит и попросил одолжить мне на первое время новый прибор, нареченный изобретателем Музоптиконом. Музоптикон оказался громоздким ящиком высотой в 2 фута. Материалом для своего изделия Уитерспун избрал красное дерево, а все рычаги, стрелки и приводы сделал медными. Кроме того, корпус прибора был увешан медными украшениями, поэтому очень много весил. Я отнес его умельцу, выполнявшему мои заказы раньше, и тот сшил брезентовый рюкзак, чтобы прибор можно было носить на спине. На рюкзаке были карманы для других моих инструментов. До графства я добрался на поезде, дальше взял кэп. Остановился я у миссис Джонс, сдававшей в своем доме комнаты постояльцам. Разобрав ближе к вечеру вещи, я спустился вниз в надежде на чай и с неудовольствием обнаружил, что в доме проживают еще 2 гостей – молодые мужчины и женщина. Слухи о фантазме дошли не только до меня, но я надеялся, что эти двое находятся здесь не за тем, чтобы ее отыскать. Мне казалось очевидным, что настоящий исследователь не возьмет в подобную экспедицию жену. С другой стороны, зачем еще забираться в такую глушь? Мы познакомились. Мужчину звали Сэмюэл Уоллес, его жену Адель. Акцент выдавал в них американцев. Уоллес был худым и стройным, с длинными блестящими волосами, разделенными посредине пробором. Миссис Уоллес была так же молода, как ее муж, и довольно красива, с волосами цвета красного дерева, как мой музоптикон, и широко расставленными выразительными серыми глазами. Мы уселись пить чай. «Вы исследователь, мистер Арбетнот?» – спросил Уоллес. Я был вынужден признать, что он не ошибся. «Фантастический инструмент, который сейчас подняли по лестнице, принадлежит вам?» Видимые колебания он продолжил. «Не хотите, можете не отвечать, это ваше право. Но я обязан вас предостеречь. Мы с вами, возможно, охотимся за одной и той же дичью. Вы слыхали, что в окрестностях может водиться фантазма?» Признаться, при этих его словах у меня упало сердце. «Да, из-за этого я сюда и приехал». «Хорошо, что вы не стали темнить», — сказал он. «Лучше ясно представлять, на каком вы свете, не правда ли?» Он поднял чашку, и я понял, что он собирается предложить тост, словно мы пьем спиртное, а не чай. «Пусть выиграет сильнейший!» С этим трудно было поспорить. Мы чокнулись чашками и выпили. Из кухни появилась миссис Джонс. «Подать еще чаю?» – спросила она. «Может быть, хотите сэндвичи?» У Уоллеса уже горели глаза, меня же тянуло испробовать кое-какие посетившие меня идеи и побыстрее начать поиск фантазма в лесной чаще. «Есть ли на вашем счету открытия, о которых я мог бы слышать?» – спросил я его. «Это моя первая экспедиция», – был его ответ. Миссис Джонс тем временем принялась убирать со стола. «Надо же когда-то начать. Зато у меня есть довольно любопытные соображения насчет того, где вести поиск». «А чем займется ваше отсутствие супруга?» «О, я буду сопровождать мужа», — заверила меня миссис Уоллес. Я ничего не ответил. Всем известно, что женщинам не хватает упорства и инициативы, без которых нет смысла пускать в длительные и трудные исследовательские путешествия. У меня прибавилось оптимизма. Уоллес оказался явным новичком и как будто не представлял для меня угрозы. Ранним утром мы покинули дом, подкрепившись плотным завтраком, подданным миссис Джонс. В зябких предрассветных сумерках я простился с Уоллесом и его женой и зашагал к лесу, взвалив на спину музоптикон и другие инструменты. Лес был древним, остатком дремучих лесов, покрывавших некогда почти всю Англию. Стоило мне немного углубиться в чащу, как свет померк, деревья наклонились одно к другому, их ветви переплелись, образуя живой полог. Дубы и ясени, ольха и колючий кустарник плотно обступили меня со всех сторон. Старая листва под ногами заглушала шаги. Я остановился, достал компас и двинулся на север. В лесу было очень тихо. Не слышно было ни птиц, ни мелкой живности, скребущейся в земле. Когда настало время снова свериться с компасом, мрак чащобы не позволил разглядеть ни его стрелку, ни медную шкалу на музаптиконе, так что пришлось зажечь шведскую спичку. Снова забросив за спину музаптикон, я продолжил путь. Пробираясь сквозь заросли, я гадал, как чувствует себя в таком странном месте Уоллес и его жена. Не удручит ли темнота миссис Уоллес и даже ее мужа настолько, что они повернут назад? Все мы были любителями в буквальном смысле слова. Пускались в приключения ради любви, а не из-за денег. Однако среди членов клуба исследователей выработалась некоторая профессиональная этика, которую Уоллес вроде бы не собирался соблюдать. Ближе к полудню я почувствовал первые спазмы голода. Достав из кармана часы, я снова черкнул спичкой, чтобы узнать время, после чего съел хлеб с сыром, полученный в дорогу от миссис Джонс. Немного погодя, я рассудил, что пора поворачивать назад. Еще раз проверив показания музаптикона и удостоверившись, что вокруг нет никакой активности, я повернул обратно на юг, к деревне. На обратном пути в лесу стало еще темнее. Впечатление это производило самое гнетущее. Я ускорил шаг, но отягощающие меня инструменты не позволяли как следует разогнаться и отчаянно дребезжали, стоило мне попытаться перейти на бег. Мне не терпелось снова очутиться среди людей, я даже предвкушал общество супругов Уоллес. В 4 часа дня я достиг края леса, а вскоре дошагал до деревни и уютного домика миссис Джонс. К своей досаде я узнал, что Уоллесы еще не возвращались. Миссис Джонс порхала вокруг меня, насколько способна порхать столь полная особа, помогая снять рюкзак, потом принесла чаю и сэндвичи. «Вы уверены, что их еще нет дома?» — спросил я ее, удерживая на колени тарелку с сэндвичами. «Я целый день никуда не отлучалась», — ответила миссис Джонс. «Если бы они появились, я бы их увидела». Напряжение дня начинало сказываться. Утонув в глубоком кресле, я поглядывал на миссис Джонс, зажигающую газовые светильники и разводящую огонь в камине. Оказалось, что ее чайное полотенце – сувенир с великой выставки в Хрустальном дворце, состоявшейся 30 с лишним лет назад. Как видно, с тех пор бедняжка никуда не выезжала. Я побывал, наверное, не в одной сотне гостиных, подобных этой, и привычность картины странно на меня повлияла. Я почему-то уверился, что обязательно найду фантазму. Если не завтра, то в один из предстоящих дней своего пребывания в деревне. Утомление даже навело меня на самоуверенную мысль, будто я знаю, по каким тропам пробираться сквозь чащу. В следующее мгновение в гостиную вошли мистер и миссис Уоллес. Они увлеченно беседовали между собой и смеялись. Миссис Джонс заторопилась в кухню за новой порцией сэндвичей. «Добрый день, Арбетнот!» — приветствовал меня Уоллес и, заметив рядом с креслом мою объемистую поклажу, засмеялся громче. «Боже, Адель, взгляни только на это оснащение!» «Ну, сэр, вы прям как белый рыцарь из книжки Кэролов!» «А где Алиса?» — подхватила миссис Уоллес. «Алиса, это ты, дорогая!» — сказал Уоллес. «А вот кто я?» Их болтовня действовала мне на нервы. «Как прошел день в лесу?» — осведомился я как можно учтивее. «Прекрасно, просто прекрасно», — отозвался Уоллес. «Пока что мы ничего не обнаружили, зато уже представляем, где искать. А вы?» «То же самое», — отрезал я. Они все больше меня раздражали. Для меня, как и для коллег по клубу, исследование было сродни священнодействию. Нас объединяло убеждение, что легкомыслию в нашем деле нет места. К тому же я терялся в догадках, на какие свои блестящие озарения они намекают. «Вообще-то там темновато, вам не кажется?» — обратился ко мне Уоллес.
1: «Есть немного».
0: «Немного? Ты только его послушай, Адель. Наверное, у вас в рюкзаке газовые фонари и, конечно, полное собрание Диккенса».
1: «Во всяком случае, я захватил спички, а вы, наверное, нет?»
0: «Спички!» И он шутовски хлопнул себя по лбу. «Так и знал, что-нибудь забуду».
1: Миссис Джонс вернулась с сэндвичами. Я встал и поднял свой рюкзак.
0: «Боюсь, мне придется вас оставить. Пора сделать очередную запись в дневнике».
1: Мне действительно хотелось быстрее уединиться у себя в комнате и записать мысли, пришедшие в голову за минуты отдыха и за чаем.
0: «Всего наилучшего!» — напутствовал меня Уоллес, перестав поясничать. «Надеюсь, мы вас не обидели. Мы же просто шутили».
1: «Разумеется, нет», — сухо ответил я, кивнул супругам и стал подниматься по лестнице. Следующим утром я отправился в путь ни свет ни заря, не дождавшись Уоллесов. Накануне вечером я приступил к составлению карты леса, начав с участков, где уже побывал. Мне казалось, что я набрел на место, куда может наведываться фантазма. Затерянное урочище примерно в миле от деревни. Некоторые авторы, в чьи труды я заглянул перед началом экспедиции, полагали, что подобные существа предпочитают тишину и одиночество. В этот раз, обходя лес, я держал в одной руке компас, в другой свой самодельный план. Солнце поднималось все выше, но я все сильнее сомневался, что найду здесь фантазму. Этот угол леса ничем не отличался от прочих его углов, такой же безлюдный и оторванный от цивилизации. Если, конечно, считать супругов Уоллес атрибутами цивилизации, подумал я и горько усмехнулся. Мои мысли вернулись к встрече с ними прошлым вечером. Что они нашли, что за мысли у них появились, было бы невыносимым оскорблением, если бы эти новички наткнулись на фантазму раньше меня. Прикинув, что отошел от деревни уже на милю, я стал углубляться в лес. Как и накануне, огромные деревья зловеще сомкнулись вокруг меня и над головой. То, что я делал накануне, повторялось во всех подробностях. Я чиркал спичками, определял свое местоположение по компасу, проверял показания музоптикона. Со временем я проголодался, устал и обозленно осознал, что опять зря потратил время. Дурное настроение усугубилось на обратном пути и не отпускало меня, пока я шагал к дому. Открыв дверь дома миссис Джонс, я услышал смех Уоллеса. Жена сказала ему что-то, я не разобрал слов, и он расхохотался еще громче. Сознаю, что это звучит странно, но услышав их голоса, я мгновенно успокоился и почувствовал себя счастливым. Пропал и страх, как бы они не нашли фантазму раньше меня, и раздражение, еще остававшееся с вечера, когда меня вывело из себя их болтовня. Видимо, дело было в моем желании оказаться среди людей. Я бросился к ним, как к старым друзьям. Супруги Уоллес сидели в гостиной. Миссис Джонс наливала им чай. «Глядите, белый рыцарь!» — радостно воскликнул Уоллес. «Ну, как дела, старина?» Я снял со спины рюкзак и поставил его на одно из кресел. Не знаю, зачем, наверное, чтобы проверить, в порядке ли техника, я открыл рюкзак и заглянул в него. Все стрелки музоптикона вибрировали, как сумасшедшие. При первой же возможности я попросил извинить меня и поднялся к себе, чтобы поразмыслить. Фантазма находилась прямо здесь, в доме. Я почти не сомневался, что это Адель Уоллес или сам Сэмюэл. Нет, эти существа чаще всего женщины, да и интуиция, чувство, которому доверяет всякий хороший исследователь, подсказывало мне, что это именно жена. Однако открытие создало больше проблем, чем разрешило. Знает ли муж, кто с ним рядом? Если знает, то зачем было сюда приезжать? Зачем врать, что ищет фантазму? А если не знает, то почему она утаила это от него? Зато многое обрело теперь смысл. Ясность мыслей, которую я чувствовал в их присутствии, вереница свежих идей насчет мест дальнейших поисков, понятной стала и атмосфера счастья, всегда окружавшая пару. Видимо, творческий акт сопровождается таким же светлым, радостным чувством. Что теперь предпринять? Верхний этаж исследовательского клуба ломился от непонятных предметов, найденных и привезенных мной и другими членами клуба. Саламандр, птиц, рух, русалок. Если привезти Адель Уоллес в Лондон, весь клуб окатит волной свежих идей, которым не будет конца. Наши исследования будут неизменно удачными. Мы будем шествовать от триумфа к триумфу, а все лавры по праву достанутся мне. И я поклялся, что поговорю с Адель Уоллес. Для этого надо было каким-то образом застать ее одну. Возможность представилась спустя несколько дней. Ожидание было изматывающим. Мне пришлось притвориться, будто я продолжаю поиск фантазмы, иначе у мужа возникли бы подозрения. Поэтому по утрам я покидал дом и тащился к лесу, только бы повернуть на полдороги назад и провести день в деревне за чаем и беседой с местными жителями. Мне казалось, что даже эти простаки наделены большей долей творческих способностей, чем можно было бы ожидать при обычных обстоятельствах. Их речь, например, была полна свежих поэтических оборотов. Не было ли это последствием появления в деревне Адель Уоллес? А потом миссис Уоллес заболела. Я тоже прикинулся хворым и провел день в гостиной миссис Джонс, закутавшись в шаль и ежечасно обжигаясь горячим чаем. Миссис Джонс, подпоясанная своим вечным полотенцем поверх фартука, не отходила от меня, вытирая пыль и поднимая с пола соринки. Шли часы, и меня все больше разбирало нетерпение пополам с сильнейшим волнением. Притворяться больным становилось все труднее. Я уже воображал себя путешествующим по миру на пару с миссис Уоллес и совершающим открытия, каких самым прославленным исследователям остается лишь грезить. Возвращаясь в Англию, я выступал бы с докладами по всей стране. Заслуги перед наукой и страной принесли бы мне рыцарский сан. Наконец, ближе к пятичасовому чаю, Адель Уоллес спустилась вниз. Я заранее установил музоптикон рядом со своим креслом и при ее появлении открыл рюкзак и впился взглядом в прибор. Как я и надеялся, стрелки дружно вибрировали. Миссис Уоллес приняла у хозяйки чашку чая и опустилась в кресло. «Кажется, вы тоже прихворнули», — обратилась она ко мне. «Мне надо с вами поговорить, миссис Уоллес», — заявил я, не теряя времени. Она подняла глаза и увидела в них нескрываемый смех. Присутствие миссис Джонс придавало ей уверенности, ей не хотелось оставаться со мной наедине. «О чем, мистер Арбетнот?» «Я знаю, кто вы». Мои слова сильно ее озадачили. «Знаете, мистер Арбетнот?» «Кто же я?» «Фантазма! Та, ради которой сюда приехал я, да и ваш муж тоже». В ответ она запрокинула голову и расхохоталась. «Я фантазма? Что же привело вас к такому экстравагантному умозаключению?» «Извольте взглянуть». Я показал ей музоптикон со взбесившимися стрелками. «Этот прибор вас разоблачил». «Неужели? В таком случае кто-то из нас сильно ошибается. Либо я, либо ваш прибор. Я не фантазма, мистер Арбетнот. Я не та, за кого вы меня принимаете». «Давайте отправимся в Лондон», — взволнованно зашептал я. «Я представлю вас в исследовательском клубе, покажу им, на что вы способны». «И что дальше?» «Муж рассказывал о вашем клубе. Вы запрете меня в клетку, как поступаете со всеми несчастными, которых подбираете в своих странствиях. Нет, благодарю». «Ничего подобного», — возразил я, хотя на самом деле еще не успел всего продумать. «Действительно, как удержать ее в клубе в перерывах между поездками?» «Что ж, эту проблему придется решать на ходу». «Умоляю, вернитесь в Лондон со мной!» На беду в этот момент в гостиную вошел Уоллес. Дальнейшее походило на дурной французский фарс. Уоллес обвинил меня в попытке украсть у него жену, а я в свое оправдание утверждал, что она понадобилась мне в куда более высоких, истинно научных целях, а миссис Уоллес почему-то называла меня «этот ужасный человек». Наконец, после того, как я не меньше дюжины раз повторил слово «фантазма», он как будто сменил гнев на относительную милость. «Так вы утверждаете, что Адель и есть фантазма?» – недоверчиво спросил он. «Да», – кивнул я. Он повернулся к жене. «Разумеется, нет, Сэмюэл», – заявила миссис Уоллес с излишней, на мой вкус, резкостью. «Тебе не кажется, что ты был бы в курсе дела, окажись я ею?» «Не знаю», – протянул ошеломленный Уоллес. «Откуда бы я узнал? А что, очень возможно». «Не говори глупостей», – возмутилась миссис Уоллес. «Смотрите», — поманил я Уоллеса. «Вот прибор музоптикон, изобретение некоего Уинтерспуна. Видите? Он регистрирует присутствие фантазмы здесь, прямо в этой комнате». «В последнее время я прямо-таки источаю идеи», — проговорил Уоллес. «Столько не придумаешь даже за целую жизнь». «Дорогая, если...» «Прекрати! Я Адель Амброуз Уоллес, уроженка Бостона. Да что с тобой? Ты ведь столько лет знаком с моим отцом». «Поспокойнее, дорогая», — попросил жену Уоллес. «Ну а если я и впрямь окажусь фантазмой, как бы ты со мной поступил? Этот ужасный человек хочет увезти меня в Лондон и запереть в клетке вместе с драконами, вервольфами и бог знает кем еще. А ты, что сделал бы ты?» «Ничего, дорогая. Ты бы осталась моей любимой женой, я бы никуда тебя от себя не отпускал. Чтобы в голове у тебя продолжали заводиться смелые идеи». «Разумеется, ты помогла бы моим исследованиям. Ты была бы мне не только женой, но и музой, источником вдохновения. Я совершил бы потрясающие открытия, и никто меня не остановил бы. Возможно, меня даже избрали бы членом исследовательского клуба. А я считала себя твоей спутницей жизни. И это, конечно, тоже. Но ты не прочь использовать меня в своих целях. В наших общих целях, дорогая. Твой талант принес бы пользу нам обоим. Последний раз повторяю, я не фантазма». «Как тогда ты объяснишь поведение стрелок прибора?» — спросил Уоллес. «Понятия не имею», — гневно отрезала миссис Уоллес. «Спроси мистера Арбетнота, это его штуковина». И с этими словами она покинула комнату. Мы услышали, как захлопнулась входная дверь. «Адель!» — крикнул Уоллес, выбегая следом за ней. «Адель, моя бесценная!» Я же остался сидеть слишком потрясенный случившимся, чтобы произнести хоть слово. Ведь я увидел, что с уходом миссис Уоллес прибор взбесился еще сильнее. Единственным человеком, оставшимся в гостиной, не считая меня, была миссис Джонс. Я смотрел на нее, не находя слов. «Да», — ответила она на мой непрозвучавший вопрос. А вы? Вы поедете со мной в Лондон? И не подумаю. Миссис Уоллес все рассказала. Вы прям сажаете свои находки в клетку? Только некоторых. В ее присутствии я чувствовал себя парализованным. Ее лицо было воплощением тысячелетнего спокойствия и мудрости. За спиной у нее трепетали крылья, или то были всего лишь завязки фартука. «А теперь мне придется вас покинуть, мистер Арбетнот», — произнесла фантазма. Несколько непонятных словечек, и гостиная со всей обстановкой исчезла. Я очутился на улице посреди деревни. Солнце садилось, работники медленно брели домой. Адель Уоллес решительно шагала к железнодорожной станции. Рядом с ней, отчаянно жестикулируя, семенил ее супруг. За истекшие с тех пор 40 лет не было дня, чтобы я не вспоминал эти события во всех подробностях. Через исследовательский клуб я проведал, что Уоллесы развелись, и Адель вернулась в Бостон к родителям. Сэмюэл сделал несколько открытий, не слишком, впрочем, значительных, после чего забросил исследование, во всяком случае, в клубе его имя перестало упоминаться. Больше всего мне не давал покоя вопрос, почему я не сумел распознать фантазму. Ведь я кичился непогрешимой интуицией истинного исследователя, которая ни разу меня не подводила во многих путешествиях, увенчавшихся блестящими открытиями. Редко мне приходилось так жестоко ошибаться. И только сейчас, когда из-под моего пера текут эти строки, ко мне приходит понимание. Я был исследователем, приходится писать об этом в прошедшем времени. Я воображал, что разрешаю загадки, которыми кишит наша жизнь, охотясь за экзотическим, уникальным, редкостным. Но миссис Джонс приоткрыла мне другую сторону нашего существования, для которой нет иного наименования, кроме «загадки обыденности». Загадка таится в фартуках, чайных полотенцах, прочей безделице. Любая мелочь может стать источником вдохновения. И ныне я скорблю, что не вел достаточно оседлой жизни, чтобы постичь эту мудрость. А теперь я готовлюсь к своей последней экспедиции. Отправлюсь в Лондон, спущусь в подземку и стану искать ее там. Если найду, то не попытаюсь поймать, а просто скажу... Что я ей скажу? Что наконец-то все понял.

0: Майя ни разу не проснулась в момент, когда тело сменялось. В эту сентябрьскую среду она тоже ничего не почувствовала. Проспала, пробудилась от ноющей боли в локтях и коленях. Лежа на спине, подняла над лицом руки. Они были ожидаемо старческими. Пахли розовой водой и гвоздикой. Мышцы словно висели отдельно от костей, удерживаемые только дряблой кожей. Майя покачала руками из стороны в сторону, и кожа вместе с вялыми мышцами тоже заколыхалась. Будто бы заказала тело на Алиэкспресс, а оно не подошло по размеру. Ощупала себя от бедер вверх. Мягкая кожа напоминала теплую ткань, легко присобиралась за ладонью. На середине шеи кожа менялась. На подбородке переходила в гладкую, плотную. Как хорошо, что голове Майи все еще было 19. Это случилось 5 лет назад. У всех людей стали меняться местами тела. Голова оставалась на месте, у каждого своя, а ниже середины шеи раз в неделю тело сменялось, обменивалось на чье-то другое, прилететь могло все что угодно, любого пола и возраста.
1: «Мир стал похож на чизкейк», — представлялась Майя. «Творожок лежит на месте, а коржик под ним кто-то раз в неделю поворачивает в сторону, любую, какую вздумается». «Да, творожок — это условно головы, а коржик — тела». Сложная метафора, согласна.
0: Встать с дивана со старческим телом всегда трудно. Появляется одышка, сложно выпрямиться до конца, суставы проворачиваются со скрипом. Тело поношено и изломано. Майя подошла к зеркалу на дверце шкафа, разделась и осмотрела себя. Эта старушка, что ниже шеи, выглядела примерно под 70, но тельце у нее пикантное, и в молодости, должно быть, она была прихорошена.

0: Райт и убивает выпавшее ему молодое тело. Майя оделась, умылась и прошла на кухню. Забрасывая в кружку растворимый кофе, пару ложек рассыпала, потом рассыпала сахар, потом уронила тряпку, которой собирала рассыпанные кофе и сахар.
1: Старость не радость.
0: Правда, когда прилетал детский организм, выходило не лучше. Тело не понимало, чего от него хотят. В нем, Майя с этим уже сталкивалась, самочувствие было прекрасным, но сознание дезориентировано. Хорошо думала Майя, что ей не прилетали психически больные тела, это было невозможно. Радовалась, что ее голова в этом плане здорова и всегда оставалась с хозяйкой. Наконец, кружка с кофе задымилась на столе. Мать была на работе, брат в школе, Майя могла спокойно позавтракать. Она вспомнила. Первый год после того, как начал поворачиваться коржик, творилась жуткая неразбериха. Как обращаться с чужими телами, как ходить чужими ногами на работу, как вообще существовать, никто не знал. Люди стали делать на запястьях татуировки с важной информацией о себе. Имена давали теперь не родные родители, а временные хозяева тел. И на следующей неделе уже новые хозяева зачеркивали прежние имена и набивали новые. Если можно было распознать род деятельности бывшего хозяина тела, если оно, очевидно, имело спортивный вид или хорошую растяжку, на запястье били балерина или гимнаст. Но работать по старой профессии жизнь быстро отучила. Тела не слушались голов и получали травмы.
2: Ну как можно водить в театр тело танцовщицы, репетировать и выступать, имея голову, например, сварщика?
0: Тело мозгу ничем не помогало. Да, красивое и гибкое, но сигналы-то ему посылал какой-то Петр Иванович. Иногда, конечно, головам балерин прилетали тела других балерин, но уже запущенные, обрюзгшие, непослушные и деревянные. Тренированные руки и подкачанные ноги стали просто поводом неделю повыделываться умениями или подзаработать в каких-то мутных забегаловках. Так со временем все телесные профессии и завяли. Актеры играли, планируя по 3 замены на роль. Врачи оперировали тем, что имели, или пациенты умирали без операций. Постепенно мир организовался и привык. Что реально было ценным – татуировки с названиями лекарств. Тела обследовали в спас-центрах и набивали на запястьях нужные списки. Так можно было вовремя понять, что к вновь прилетевшему организму должен прилагаться, например, аэрозоль астматика, и вовремя его получить. У семьи Майи, как почти у всех дома, с годами скопилась огромная аптечка. А что делать? Лучше быть готовым к любому диагнозу. Зато выжили и расцвели интеллектуальные профессии. Ведь если у тебя голова репетитора по физике, таргетолога, журналиста, ты сядешь и будешь работать хоть без пальцев, хоть сгорбившись колесом. Художники и парикмахеры тоже вполне могли рисовать и стричь любыми руками. У художников даже творчество стало поинтереснее со всеми этими экспериментами. Появились выставки вроде «Только женскими руками» или «Созидательный Паркинсон». Допивая кофе, Майя включила ноутбук, забросила в рот хвост бутерброда и запустила личный кабинет спас-центра самой крупной организации поддержки разума и тела. Она работала стажером-психологом и мечтала в скором времени попасть в основной штат. Прошел входящий вызов.
3: «У меня нет обеих ног!»
0: — закричал женский голос без приветствия.
2: «Психологи вообще выиграли в новом мире. Если ты просыпаешься и видишь ниже шеи заплатанные шрамами тело военного или нечто с какой-нибудь тяжелой степенью инвалидности, ты наверняка захочешь поговорить с психологом».
0: Майя работала почти всегда. Если не получалось сидеть за ноутбуком, она всегда могла работать лежа по гарнитуре. К счастью, ее знания, ее губы и голос были с ней неразлучны. После безногой женщины упали вызовы от получивших впервые тело другого пола и одного гермафродита. Потом пошли те, кто мучился от своей непривязанности к плоти и размышлял о том, где же все-таки есть душа. Тела болели, пугали и возбуждали, а головы рассуждали, паниковали и мучились. Майе везло. Чем сложнее случай, тем больше платит государство. А вот где ей не слишком везло последние несколько лет,

0: так это в отношениях с матерью. Ужасная невротичка, она словно бы разлюбила Майю 5 лет назад. Майе явно казалось, что мать ненавидит ее. Она не чувствовала никакого родства ни с материнскими светлыми прядями, ни с серыми глазами младшего 7-летнего брата.
1: «Приемыш!»
0: Так с недавних пор он дразнил сестру. Тоже не чувствовал родства, видимо. Майе досталась внешность отца. Голова, темные волосы, островатые уши, скулы, бритвы. У нее были карие глаза того, кто давно бросил семью. Тонкие губы того, кто...
1: «Сволочь, козел, и не смей о нем спрашивать!» «Ты как отец! Ты точно твой отец!»
0: Слышала Майя из раза в раз, не понимая, в чем угадала чужие повадки. Зато она теперь знала точно. Нет никакой души в груди. И душа, и личность, характер — все в голове. Тяжело ощущать родственные связи с семьей, расставшись с собственным телом. Оно еще юное, щуплое, помнилось Майе теперь смутно, как фильм, просмотренный в полусне. Майя понимала, что оно где-то там, под чужими головами, уже неузнаваемо изменилось, созрело, что сейчас ему уже 19. А здесь, кроме головы, Майе теперь каждую неделю доставалось тело чужое. И мать больше не любила ее.
2: «Ох, девушка, спасибо! Прямо-таки стало легче!»
1: «Не за что. Помните это всего на неделю. Всего доброго!»
0: Отложив наушники и дождавшись выключения ноутбука, Майя потянулась. Тело ныло и было слабым. Упругого удовольствия от потягивания не случилось. Мать вернулась со смены в магазине. Вскоре вернулся со школы брат.
3: «Со школы? Серьезно?»
0: Вскоре вернулся из школы брат.
1: «Помой полы!» —
0: бросила мать, стоило Майе появиться в гостиной. Никаких скидок на усталость или немощь тела. Когда Майе в том году выпало нечто с пустотой ниже правого плеча, она все так же мыла полы и посуду. А разбитая слабостью прибывшего ей однажды набора из конечностей тоньше спиц, как и прежде, тянулась к полкам, чтобы стереть пыль. Когда брат у Майи выпало тело немощного старика, он радовался. Не пошел в школу и весь день баловался, играя с дряхлой 6-палой рукой. Несправедливо, ему уже 7. Мать прощала ему неуважение к чужим телам. Майя же всегда твердила: «Ведь у кого-то сейчас твое. Хочешь, чтобы с ним поступали так же?» И Майя смазывала кремом чужие сухие пальцы, подстригала чужие желтые ногти, делала пробежку в тучном теле и усиленно питалась в худом. Майе часто хотелось сдаться. Люди запускали себе и прежде, до обмена телами, а сейчас вовсе. Кто будет беречь чужое? Напоят, накурят, обколют, все равно через неделю дадут новое. За больными телами ухаживать неприятно и тяжело, и кто-то просто пережидает такие недели в кровати. Не свое же и ладно. Почему мне нельзя? Брат отказался от ужина и убежал к себе в комнату. В этот раз ему попалось взрослое женское тело, и он, судя по всему, снова проведет вечер, перемеряя весь материнский шкаф, как в прошлый раз, защемит молнией платье чужую кожу и стыкает иголками броши. Захотелось скорее сбежать из дома.

После уборки Майя наконец вырвалась. Спустившись во двор, отдышалась, а потом вызвала такси до набережной. Да, пусть ехать рискованно, мало кто доверял водителям на все 100, ведь руки теперь у всех чужие, но ей так хотелось застать закат. Усевшись в машину, Майя глянула на свои острые колени в синих колготках. Для 70-летних ног, конечно, синие колготки — явная пошлость. Плевать. Майя тоже как будто больше не любила себя. Красота для нее изменила значение. Быть красивой значило подходить головой к новому телу, его шее, плечам, быть пропорциональной и одноцветной. О, Майе выпадали удивительно разные тела. Каждое утро в новом теле

0: Она подходила к зеркалу и долго рассматривала границу на шее, тонкую линию, разделяющую ее и чужую кожу, ее голову и чужое остальное. Гадала, чье же оно сегодня? Какая у этого тела жизнь? Разнообразие пугало и удивляло безгранично. Она то люто ненавидела людей, то безгранично любила ни за что. В конце мая ее кожа была цвета горького шоколада, сама по себе лоснилась на солнце, и шрамы на ней, такие же темные, казались насыпанными дорожками какао. В начале июня Майе удалось вернуться в прошлое лет на 8. Детскому телу пришлось таскать ее взрослую голову в парикмахерскую и по магазинам, как раз пришло время стричься и покупать новую обувь. Тощие мальчишеские ножки несли Майю по улице легко и весело, правда, за высоким столом было сидеть некомфортно, низко. Прилетали со шрамами, смешными татуировками, вроде «левая сиська» и страшными, вроде «тебе захочется героина» и «уже дупло». Попался мужской торс с суздальскими церквями и храмами, почти что карта. Свезло как-то с ногами. Короткими, деформированными, почти декоративными. Майе пришлось с ними ползать по квартире, потому что брат, почем зря занимал общую инвалидную коляску, катался и пел.
1: Там, где пехота не подойдет, и бронепоезд не промчится, солдат на пузе проползет.
0: Сопровождал он натужные перемещения сестры.
1: И ничего с ним не случится.
0: В конце августа Майя впервые проснулась беременной. Пришло не просто тело, но вместе с ним человек. Ей нравилось гладить теплую кожу на крепком натянутом животе и ощущать себя огромной шкатулкой, хранящей жизнь.
1: «Своих ты детей уже не вырастешь», — вздыхала мать. «Только переходящие теперь, только дети мира».
0: Такси встало в гудящей пробке. Закат Майя пропустила. Она выскочила из машины, пошла в сторону набережной. Небо потускнело и переходило из голубого в синее, а желтые листья на деревьях горели от фонарного света. Улица напоминала непрофессиональный подиум, толпа шла корявая в разнобой. У реки встретила одиночество. Майя подошла к чугунным перилам и потянула подбородок вперед, в сторону воды, вдохнула прохладный воздух. Прохлада вечера почему-то ощущалась только под носом, лицу было комфортно и благостно, а вот руки очень быстро заледенели, видимо, однажды кто-то их обморозил.
1: «Тебя беспокоит, что ты не можешь потрогать своими руками свое же лицо?»
0: Это слева подошел кто-то с головой стильно стриженного, зеленоглазого, лет около 20. Все ниже шеи у него было спрятано в объемном синем пальто. От него летел тонкий аромат парфюма. Майя любила разговаривать. Она вообще чувствовала, что в новом мире время идет очень быстро, и времени все время ни на что толковое не хватает. Если бы этот парень сразу предложил ей пойти и заняться сексом, она бы, наверное, согласилась... Но он не предлагал.
1: «Да, прямо по паспорту Эмиль», — представился парень.
0: Он протянул руку из широкого овала рукава. Майя пожала ее и скользнула глубже в рукав. Запястье было пушистым, густо заросшим черным и жестким волосом.
1: «С таким не замерзнешь?»
2: «Мерзну!»
0: Эмиль рассказал, что его голове 23 года, что он мечтал стать пожарным и даже успел поступить в Академию МЧС, но потом смысл профессии почти потерялся, и он бросил учебу.
2: «Пожары никуда не делись, но тушить их одним знанием теории!»
0: Теперь у него было несколько подработок по состоянию. Лицо Эмиля притягивало взгляд. Майя потянулась сморщенными покрасневшими пальцами к его подбородку, погладила.
1: «Чужие руки чужим рукам рознь».
0: Они прошлись вдоль реки. Эмиль заманил Майю в небольшую пекарню.
1: «Всегда вкусные булочки. Временами кривенькие, но форма не главная».
0: Расставаясь, они обменялись телефонами. С того сентября Эмилю вечно доставались некомфортные тела. Неполноценные, нездоровые. О совместных прогулках пришлось надолго забыть. Каждую неделю Эмиль спрашивал в чате:
3: «У тебя хэви-бади или хэппи-бади?»
0: «У меня хэви». Майя, когда сама могла, ездила к Эмилю на квартиру и помогала ему ухаживать за собой. У всех его тел был единый запах – аромат парфюма по карабан. И это их как-то объединяло. У всех тел были общие его повадки, его темп движений. Майя раньше не думала, что даже большими грубыми руками можно прикасаться осторожно и трепетно.
2: «У меня сегодня настоящая китовая туша», – позвонил он в середине ноября.
0: Ему выпало тело тучного мужчины. Опухшая, надутая шея со складками, отекшие локти и колени. У Эмили не было одежды большого размера, и Майя, пользуясь кое-какими связями в спас-центре, раздобыла ему комплект белья и верхней одежды. Она привезла вещи, помогла Эмилю переодеться и решила во что бы то ни стало его выгулить. Она вынесла стул к подъезду и помогла Эмилю спуститься на улицу.
4: «Хэви бади, хэви лайф»,
0: — тяжело опустился Эмиль на стул. Ноябрь стоял пронзительный, уже почти белый, тихий.
5: «Я люблю тебя»,
0: — сказала вдруг Майя Эмилю. Сначала сказала, а потом прочувствовала. Это было правдой. Любовь ударила ей в голову. В этом мире буквально влюблялись в головы. Она полюбила даже не живой череп, а его, какого-то эфемерного, прячущегося где-то за огуречными радужками, существующего в виде облака теплоты и нежности, в виде души.
5: «Я тоже тебя люблю», — сказал Эмиль.
0: И Майе сразу стало комфортно в ее чужом теле. Пусть у этого женского тела среднего возраста не было двух пальцев на левой руке, пусть бедра были в растяжках и шрамах, пусть болели проколотые соски, ей показалось, что она полюбила себя в тот момент его глазами. После такого признания вновь и особенно сильно захотелось заняться с Эмилем любовью. И пусть у него было отталкивающее тело, и пусть всегда теперь в этом мире чизкейки казалось, что в постели не двое, а четверо, пусть захотелось. По пути домой Майя вновь и вновь размышляла. Зачем это все так придумано? В чем мораль такого мироустройства? Стоит ценить свое тело? Нужно уважать и ценить людей? Как ты к другому, так и к тебе? Это правило, к сожалению, не работало. Итоговое собеседование в спас-центр было назначено на последнюю среду месяца. Выбор дня был странным. В среду менялись тела, все в этот день были нервными, поступало много звонков. В утро собеседования Майе прилетело тело какого-то возрастного мужчины-сердечника. От любого шороха давило в груди и заходилось дыхание. Майя внимательно вчиталась в список лекарств на запястье и вытащила из шкафа аптечку. Важно не умереть вместе с телом. Умрет само, убьет голову. За шорохом инструкций к таблеткам послышался стон. Майя, схватившись за грудь, вышла на звук. Ее мать появилась из спальни, скрючившись. От нее шел крепкий, прошибающий запах грязного тела.
6: «Придется тебе вести меня», — сказала она со вздохом.
0: И Майя обреченно кивнула. Ее брату выпало тело совсем маленького мальчика, ростом меньше метра, косолапого, беспокойного. Пока Майя собиралась и собирала мать, он неловко играл в своей комнате, а выходя на кухню и в туалет, несколько раз падал. Для безопасности пришлось его поместить в манеж. Написал Эмиль. Ему прилетело тело юной девушки, и он уже гулял по набережной и готов был увидеться после собеседования. Майю легонько кольнула зависть. По улице мать еле переставляла ноги. До магазинчика, где она работала больше 20 лет продавцом, можно дойти за полчаса, но с больными ногами...
6: «Все думаю, а вот не было бы тебя», — начала вдруг мать.
0: Майя промолчала, перевела дыхание. Одновременно повалил крупный снег, и вышло солнце. В магазинчике Майя включила свет. Поставила для матери табурет перед кассовым аппаратом и рядом стул с бутылкой воды, таблетками. Положила телефон и печенье. Витрины мелко тряслись и гудели. По трубам за стеной гулко шла вода.
6: «Прости, что ли?» —
0: вдруг сказала мать. Майя растерянно улыбнулась, постояла и вышла. Дома вытащила брата из манежа на пол. Бросила в рот парочку крекеров, глотнула молока, а затем принялась за конспекты по психологии и устав спасцентра. Сердце колотилось неровно. Только Майя начала созвон, из комнаты брата послышался шум и плач. Майя извинилась и побежала в комнату, отбросила опрокинутый стул, подняла брата с пола, успокоила. Кто бы успокоил ее, от напряжения снова сдавило в груди. Остаток собеседования она просидела с братом на коленях, легонько подкидывая его и прицеловывала в горячий висок. К счастью, начальницу это умиляло. Она обещала сообщить решение позже, прощалась с улыбкой.
5: Майя почему-то не хотела отпускать брата. Он будто был совсем маленьким, пах, как любой ребенок, сладко и тонко, слушался и лежал тихо, нуждался в ласке.
6: «Всегда надо меня обнимать».
0: Он почти засыпал. Майя убаюкала его на своих руках и унесла в кровать. Эти
6: «прости, что ли» и «всегда надо меня обнимать», кажется, опьянили.
0: Майя включила на ноутбуке музыку и замерла на стуле. Сердце билось неровно. Неровно, но легко. Опустив голову, Майя увидела, как сменяются тела под подбородком. Испугалась, вскочила. Домашние штаны и футболка то почти пустели, то раздувались, треща по швам. Тела менялись, менялись, менялись. И вдруг смена остановилась.

0: Майя встала перед зеркалом и рассмотрела свое тело. Границы на шее не было. Майя рассматривала свое тело. Свое. Что же было с ним все это время? Кому оно принадлежало? Как обходились с ней? Тело не убил умирающий старческий мозг. Его не сбила машина, не пырнул маньяк. На правой кисти виднелись горошины мелких шрамов. Синие вены подплывали к поверхности кожи на сгибе руки, а затем снова ныряли вглубь. Цепочка родинок спускалась со щеки на шею и ниже.
1: «Грудь, живот, ноги. Все такое красивое. Может, потому что родное?»
0: В груди звенело от затаенных слез. В коридоре Майю ждала застывшая мама. Ее цепочка родинок тоже спускалась со щеки на шею и дальше под блузку на плечи по родному телу. Она подносила ладонь к лицу и плакала, больше не чувствуя чужой запах. Майя подошла, села рядом и обняла. Она столько лет не обнимала маму своими руками, а мама не обнимала ее своими. Из комнаты вышел брат, привлеченный необычной тишиной. Только в свете коридорной лампы он начал рассматривать и себя.
1: «Это ты!»
0: Майя обняла его. Она поцеловала маму и брата еще и еще раз, затем спешно схватила куртку с крючка и ушла из квартиры. Майя бежала к Эмилю и думала: «Интересно, он выше ростом? Форма не главная, форма не главная!» Но если поступал на пожарного, наверное, были хорошие внешние данные.

0: Александр Бачило. Настоящик. Каждый сам за себя, один бог за всех. Каждый сам за себя.
1: Питон вдруг понял, почему эта фраза крутится в его прожаренных мозгах, как заевшая пластинка.
0: «Да я никак сомневаюсь»,
1: — с веселым изумлением подумал он.
0: «Это что же, выходит, мне их жалко?»
1: Он окинул быстрым взглядом из-под капюшона оба ряда сидений. Вагон был пуст. Только на самом дальнем диванчике клевал носом седобородый человек в красной с белой опушкой шубейке и такой же шапке. Шапка совсем съехала на ухо, открывая тонкую полосу через висок, резинку, на которой держалась борода.
0: «Чего это он бороду нацепил?» – встревожился Питон. «От кого маскируется?»
1: Он привстал было, зорко следя за ряженым, но сейчас же снова плюхнулся на место и мелко затрясся, будто в нервном припадке.
0: «Это же Дед Мороз, елки зеленые! Расслабься, бродяга! Праздник у них тут, Новый год, драть их за ногу!»
1: Отсмеявшись, он плотнее запахнул куртку, глубже натянул капюшон и, казалось, уснул.
0: «А может, и жалко. Как представишь, что тут начнется в скором времени, так и прям не позавидуешь им. Вон они какие, елочки наряжают, Дед Мороза водкой поет, живут себе, о барьере слыхом не слыхивали, ну и жили бы себе дальше. Что они мне сделали?»
1: Разомлевший Дед Мороз чихнул, досадливо сдвинул бороду на бок, потер нос вышитой рукавицей. Шапка, наконец, свалилась с его головы, но он не проснулся, только озабоченно потянул на себя тощий мешок с подарками, цел ли, и снова захрапел.
0: «А с другой стороны, обидно», —
1: подумал Питон, неприязненно косясь на спящего.
0: «Сидят тут в тепле, в довольстве, сытые сволочи, фальшивые бороды привязывают. А Серега Богорец в пещере остался с одной обоймой. Нет уж, пусть и эти кровью поблюют. И потом, какое мне дело? Деньги не излучают. Скину груз, заберу бабки, а там хоть потоп. Каждый сам за себя, один бог за всех».
1: Поезд с затухающим воем остановился. Питон поднял голову. За окном ребристые стены тоннеля, толстый кабель под слоем пыли, до станции не доехали. В чем дело? Впрочем, он уже знал, в чем.
2: «По техническим причинам поезд следует до станции Печатники»,
1: — угрюмо прохрипел динамик.
3: «То есть как это Печатники?» —
1: вскинулся Дед Мороз.
3: «Печатники только что проехали!»
1: Он ошеломленно захлопал глазами, оглядывая пустой вагон.
0: «Отличный костюм!»
1: — прогнусавил вдруг кто-то над самым его ухом. Дед Мороз вздрогнул и обернулся. Человек в наглухо застегнутой куртке с капюшоном, надвинутым на лицо, поднял с пола красную шапку, выбил ее о колено, но хозяину не вернул. Поезд тихо тронулся и покатил, набирая ход, в обратную сторону.
4: «А что случилось-то?»
1: — с фальшивой беззаботностью спросил Дед Мороз.
4: «Авария?»
0: «Авария»,
1: — кивнул человек, пряча лицо.
0: «Придется помочь».
4: «Рад бы, но...»
1: Дед Мороз поспешно повернул бороду, пристраивая ее на положенное место.
4: «Я ведь и сам на службе. Подарки детворе развести надо, а водила сломался, ну не оставлять же детей без Деда Мороза».
1: Он сунул было руку в мешок, но в то же мгновение ощутил холодное прикосновение металла. Незнакомец стремительно приставил к его лбу двуствольный обрез.
0: «Не дергайся, дядя.
1: Дай сюда мешок. Что у тебя там?»
4: «Подарки, что же еще?»
1: Чуть не плача, сказал Дед Мороз. Он безропотно расстался с мешком, в его руке остался только разграфленный список.
4: «Совсем чуть-чуть осталось»,
1: — захныкал он, водя пальцем по строчкам.
4: «На Ставропольской 7, Кириевскому 11 лет, вертолет. На Краснодонской 9, Бойко, танк. На Кубанской 2, киндергахт, как его поганца, игрушка, гигантана, взор... На маршала Алабяна 3, Черкиняну, Алабяна и блин, то есть на маршала Алабяна.
1: Не обделался бы со страху, подумал Питон. Чего несет? Если только... Он пригляделся к Деду Морозу внимательней. А что, если это проверка? Может, он от заказчика и прибыл, клоун этот, а что? Прикид нынче самый расхожий.
2: «I need your cloth», — сказал Питон.
1: Дед Мороз осекся.
3: «Чего?»
1: «Не понимаешь».
4: «Плоховато у меня с языками», — залебезил дед. «Уж не сердитесь, три класса и коридор».
1: «Нет, этот не от заказчика». Питон вздохнул.
2: «Мне нужна твоя одежда».
4: Я сперва за хохму принял, ей-богу. Выходит перед строем паренек, ну лет 23, не старше. Больные, спрашивает, есть? Помялся, кто в дороге, не домогает. Потертости, царапины.
2: Надо же!
4: Недомогание наше его волнует. В учебке, небось, никто про здоровье не спрашивал. Дадут лопату и не домогай, пока танк по башню не зароешь. А это прям брат родной. Может, и правда медбрат? На фельдшера что-то по возрасту не тянет. Черт их разберет в полевой-то форме. На погонщике две звезды и те вдоль. Тут подходит он прям ко мне и спрашивает тихо.
1: Родителей помнишь?
4: Так точно, говорю.
1: А сам удивляюсь, что их не помнить? Не так давно виделись. Живы, здоровы.
4: Более-менее.
1: Отец не пьет? А мать?
4: Дались ему мои родители. На гражданке послал бы его за такие вопросы. Но в учебке нас уже крепко переучили. Хоть про мать, хоть про отца, хоть, извинись, параметры конца, а начальство спрашивает, отвечай. Никак нет, товарищ старший прапорщик, отвечаю. Не пьющие они. Оба.
1: И вдруг чувствую, что и вправду. Оба. По ширенке этакий всхрюк пронесся. Да не такой, как бывает, что ржать нельзя, а хочется, а такой, что, сам не знаешь, от смеха всхрюкнул или от ужаса.
4: Будто все разом вдохнули и затаились. И главная причина этому дыхательному упражнению явно во мне. А что я сказал? Гляжу на начальство, оно в ответку на меня. Без улыбки глядит, спокойно так, и не поймешь, что у него на уме. То ли юморок армейский там притаился, то ли погрузочно-разгрузочные работы для меня, как говорится, в самом нужном месте.
1: Так, говорит наконец. Вижу, в учебке общевойсковой устав доводили. Но не весь.
4: И глазом по шеренге скользнул, будто выявляя, есть ли еще такие самородки, как я. Те застыли, вытянулись, как на параде, шары повыкатывали. Что ж такое? Чем этот прапор столько страху нагнал?
1: И тут начинает до меня доходить. Две звезды вдоль погона не одни прапорщики носят. Есть еще подходящее звание.
4: «Мать моя, Красная Армия! Говорили же нам, что отправляют в такую часть, что у нее ни номера, ни почты, зато по кухне полковники дежурят! А я-то еще ржал над такой перспективой!»
1: «Ну, теперь все.
4: До дембеля в Солобонах ходить. Да когда еще будет тот дембель? Оставят до особого распоряжения всеобщего разоружения. В общем, стою дурак дураком, не знаю, как вести теперь себя. Одно остается — дурака и включить. «Виноват, говорю, товарищ генерал-лейтенант!»
1: А сам будто заикаюсь.
4: Обознался!
1: Он только рукой махнул. Молчи уж! И пошел вдоль строя. Это к лучшему, говорит задумчиво, что уставов не знаете. У нас тут свои уставы. Прогибаться некогда. Обстановка не позволяет. Единственное, что вам сейчас нужно затвердить, как отче наш, это... Отче наш... Потому что дельце будет жаркое. По машинам!
5: Нет, сказал зайтятам Мишка, в стаде заяц не трусишка.
6: В стае, Коленька,
1: тихо поправила мама.
5: Зайцы стаями не ходят,
1: буркнул шестилетний Коленька, слезая с табуретки.
5: Все, давай подарок.
1: Дед Мороз, тронув затейливый узел на мешке, вопросительно покосился на Колину маму. Та была расстроена. Ей явно хотелось, чтобы Коля блеснул.
2: «Это смотря какие зайцы!» — уклончиво заметил Дед Мороз. «Ваши-то городские, может, и не ходят. Чего им стаи промышлять? На всем готовом живут. Где магазин, где склад подломят. А в наших краях, к примеру, заяц голодный, он слона замотает, если стаи.
3: Слона?
1: Недоверчиво протянул Коля.
2: Да что слона?
1: Дед Мороз махнул рукавицей.
2: По крепкому насту он, заяц-то, бывает, и на кордон выходит. Обложит со всех сторон и прет цепью. Тут с калашом не отсидишься, дегтярь нужен.
1: Дед Мороз вдруг умолк, поймав на себе изумленный мамин взгляд.
2: В общем, маловат стишок, сказал он, кашлянув. Не тянет на подарок.
6: Там же дальше еще сыночек.
1: В голосе мамы звякнули умоляющие нотки.
5: Ай!
1: Отмахнулся Коля.
5: Там полкнижки еще, хватит на сегодня.
6: Ну, про дружбу, Коленька,
1: упрашивала мама.
6: Ты так хорошо читаешь стихи, Дедушке Морозу очень хочется послушать. Правда, дедушка?
2: Черт-то знает, как так получается.
1: Дед Мороз почесал в затылке.
2: Никогда бы не подумал, что буду всю эту пургу слушать, но поди ж ты, нравится.
4: Ты, Колян, пойми, мне подарка не жалко, но за принцип я глотку порву. Сказано, подарки тем, кто маму слушается. Все, сдохни, ослушайся. Мать сказала, дальше рассказывай. Значит, надо рассказывать, брат, до разборок не доводить. Это ж мать.
1: Сечешь фишку?
6: Секу,
1: вздохнул Коля.
2: Что там у тебя дальше насчет зайцев? Задавили они медведя или отбился?
6: Там дальше о дружбе,
1: радостно вставила мама.
2: Не вопрос, кивнул Дед Мороз. Дружба рулит не по-детски. Особенно если лежишь в канаве подстреленный, а на тебя стая зайцев с под лесочка заходит, и патронов кот наплакал. Тут без другана надежного, отмороженного, с которым хоть шишку бить, хоть по бабам...
1: Дед Мороз снова поперхнулся, спохватившись.
2: В общем, давай, Колян, заканчивай стишок. Меня еще куча детей ждет.
5: Ладно,
1: вздохнул Коля.
5: Все не буду, только главное.
1: Он снова взобрался на табуретку и старательно прокричал в пространство.
5: Чтоб в лесу нормально жить, надо дружбой дорожить. И тогда лесные звери будут с сельскими дружить.
1: Дед Мороз задумчиво покивал.
2: Это верно подмечено у тебя. Лесные они чистые звери. Кто к ним попал, того одним куском больше не видали. Вот как бы узнали, что про них дети говорят. В общем, молодец, Колян. Здорово припечатал. Заслужил подарок, получай.
1: Дед Мороз рывком развязал узел, запустил обе руки по локоть в мешок. На лице его появилось удивленное выражение.
2: «Ох, мать честная, я и забыл про него!»
1: Он вынул из мешка и поставил на пол нечто вроде автомобильного аккумулятора, увесистый параллелепипед размером с небольшой посылочный ящик.
2: «Это я извиняюсь!»
1: Дед Мороз обескураженно почесал в затылке.
2: «Это не тебе, Колян!»
6: «Другому мальчику?»
1: — с пониманием осведомился Коля.
2: «Во-во-во, ему, мальчику! Шустрый такой мальчуган!»
6: «А он маму слушался?»
2: «Спрашиваешь! Такую маму попробуй не послушайся! Няни проживешь!»
1: Дед Мороз отчего-то быстро огляделся по сторонам.
2: «Ладно, чё-то я не по делу уже тарахчу. Вот он твой подарок. Законный, именной, честно заработанный».
1: И он, наконец, вынул из мешка игрушку.
6: «Ух ты!»
1: — восхищенно прошептал Коленька.
6: «Совсем как живой!»
2: «А то!» — разулыбался дед. «У настоящего Дед Мороза и подарки на все 100!»

0: Все-таки странный мужик.
1: Кто ты?
0: Остапенко повернулся ко мне, отчего остальные чуть не посыпались со скамейки. Однако сыпаться было некуда, набились в грузовик, как в коробку, под завязку.
2: «Командующий наш!» —
0: прокричал я сквозь кузовные скрипы и рев мотора.
2: «Генерал Колесник! То про родителей расспрашивал, то вдруг некогда прогибаться по машинам!»
3: «Да ничего особливого!» — разулыбался Микола. «В них же такая процедура! Як той Суворов робил, так и вони собі роблять!»
0: Он пренебрежительно махнул рукой.
2: «Гетьманщина!» «Да не размахивай ты ковшами своими!»
0: Сдавленно прокрепил ненароком прижатый к борту Степа Губаков.
2: «Тебе надо в отдельном трейлере возить!»
0: «Что и говорить! Здоров, наш Остапенко! Плечи такой ширины, что из-за спины можно кукольный театр показывать! Бороду бы еще и вылитый карабас-барабас, только без плетки!» «Да ему плетка и ни к чему, у него кулак такой, что в ведре застревает!» «Правда, добр Микола, силы свои показывать не любит. Теми, кто слабее, не помыкает, но если и смирно попросит, типа малышей не обижать, никто ему в просьбе не откажет». Вот и Стёпе в ответ на ругань он слова не сказал, только выпростил из-за спины, осмотрел повреждения и бережно назад усадил.
3: «Да ничего особливого.
0: Такой у нас Микола».
2: «Кого ловить-то будем?»
0: — спросил Валерка Жмуть.
2: — «Опять какую-нибудь хрень из-за барьера занесли?» «Да уж это как водится!» —
0: отозвался из-за Миколиной спины Губаков.
2: «Никакого понятия у бродяг! Притащи черную дыру, а потом сам же вопит: помогите!» «А что, опять черную притащили?» — встревожился Жмуть.
0: «Может, и похуже. Пойди разберись, что там за барьером самое зловредное». Степина голова протиснулась у Миколы под мышкой и обвела глазами слушателей.
2: «Говорят, какой-то настоящик притащили». «Ящиков нам только не хватало», — проворчал Жмуть. «Не заметишь, как сам сыграешь в ящик-то. Что оно хоть такое?»
0: «Никому не известно».
2: «Как так неизвестно?» — возмутился Жмуть. «А с какой стороны за эту штуку браться, тоже неизвестно».
0: Никто не ответил. «Черт, кто в самом деле знает».
2: «В армии еще гарно!» — философски произнес Микола. «Що усе скажуть!»
0: Грузовик вдруг накренился, закладывая невозможный вираж. Испуганно запели тормоза, в то же мгновение что-то неимоверно тяжелое врезалось в землю у самого борта. Машину отбросило будто взрывной волной, завалило на бок. Но взрыва не было.
4: «Все из машины, быстро!»
0: — послышался откуда-то снаружи голос генерала. В общей куче мне разок проехались пряжкой по физиономии, чуть не высадили пару зубов каблуком и чуть не сломали ребро о какой-то угол. Наконец, могутная рука Миколы выдернула меня наружу. Задние колеса нашего КамАЗа были подогнуты внутрь, будто перед взлетом он собирался убрать шасси. Рядом лежала куча бетонных обломков, среди которых я с удивлением увидел плиту с приваренным к ней почти неповрежденным балконом. Вьющиеся растения густо заплетали перила, и даже в проеме разбитого окна, как ни в чем не бывало, колыхались белые занавесочки.
2: «Вон он!»
0: — закричал кто-то. Все разом повернулись к ближайшему дому. Там, на высоте шестого этажа, зиял пролом, как бывает при взрыве газа, но ни огня, ни дыма не наблюдалось. Сквозь пыльную завесу можно было лишь смутно разглядеть какое-то шевеление, будто кто-то двигал там неповоротливую мягкую мебель. И вдруг из пелены вынырнул, и прямо на нас уставилась огромная, жирно поблескивающая чешуей голова с двумя надбровными.

гребнями и чистоколом зубов в разинутой пасти. Я даже не сразу понял, что это не кино. Такая знакомая зверюга для всех, кто в детстве ими увлекался. «Гигантозавр», — сказал генерал Колесник. Он стоял рядом со мной, держа в руке разграфленный листок. «Все правильно. Кубанская, 2, квартира 50. Не стрелять, там люди!» Сверху послышались жалобные крики. «Ну-ка, ты, богатырь!» Генерал махнул Миколе. «Бери свое отделение и за мной. Нужно выманить эту тварь на чистое место. Но стрелять только по моей команде!» Он повернулся ко мне. «А, двоечник. У тебя в учебке какая специальность была?» «Механик-водитель!» — доложил я, поглядывая все же наверх. «Вот и поглядим, что ты за водитель. Наводчик в отделении есть?» «Так точно!» Генерал заглянул в листок. «Бери наводчика и бегом на соседнюю улицу. Краснодонская, 9, квартира 1. Увидишь там поблизости боевую технику, гони ее сюда. Выполнять!»

0: какое же это счастье – дарить радость детям и их родителям. Но какое непростительное разгильдяйство терять важнейшие документы. Подумать только, забыл где-то список. Адреса, фамилии, наименование подарков где оставил? У Степанцовых или Кирхмейеров? Может, у Коли на стихотворной табуретке? Положил на минутку, когда настоящих в мешок запихивал. Да так и ушел, склеротик бородатый. Ну и куда теперь? Дед Мороз даже зажмурился от стыда и отчаяния. В тот же миг в голове словно надпись вспыхнула. Симферопольская, 14, квартира 23, Варенникова, Катя. И более тусклыми, не разгоревшимися еще буквами. Ташкентская, Поречная, Мячковский бульвар. Все-таки хорошо быть настоящим Дедом Морозом. Фальшивый какой-нибудь, бухгалтер переодетый, сроду не запомнил бы адреса наизусть. Но для того, кто надел шубу и рукавицы не на праздничную недельку, а на всю жизнь, о, для него каждый ребенок роднее собственной Снегурки, и забыть, где он живет.
1: Нет, как же можно?
0: Да в темноте с закрытыми глазами найдет дедушка ваши дома, ребята, потому что слышит и понимает каждого, кто его ждет.
2: «Здоров, питон!» — раздался вдруг голос из подворотни.
3: «Поговорить надо. Только не дергайся. Держи руки так, чтобы я их видел».
0: Вбежав во двор девятого дома по Краснодонской, мы с Валеркой Жмудем сразу врезались в толпу. Народ с изумлением разглядывал развороченную дверь подъезда, откуда торчал длинный орудийный ствол. «А ну, граждане, разойдись!» – заорал я. «Армейская операция! Освободите проход техники!»
4: «С ума вы посходили с вашей техникой!»
0: – задиристо отозвалась сухопарая старушка с котом на руках.
4: «Только капремонт дому сделали, а вы тут со своими учениями, душегубы!»
0: «Жертвы есть?» – хмуро спросил я.
4: «А то как же! На Василия кирпич упал!»
0: Она заботливо погладила кота, который совсем не выглядел жертвой. Здоровенный, жирный котяра, сытый и довольный. Такого кирпичом ты и не убьешь. «Это не учение, мамаша», — веско сказал я. «Сохраняйте спокойствие».
5: «Сань, ты глянь!»
0: — дернул меня за рукав Валерка и указал в пролом.
1: «Ну что, танк и танк, обычный Т-72».
5: «Постой, что это?»
0: Я вгляделся в сумрак подъезда и ошеломленно присвистнул. Никогда мне не доводилось видеть такого чистенького танка. Это еще слабо сказано, он был словно только снят с полки магазина. Даже на гусеницах ни пылинки. Но не это главное. Танк был розовый.

0: Деда Мороза окликнул человек, устало подпирающий стенку в тени арки, ведущей с улицы в спокойные, темные, уже уютно заплетенные линиями гаражей дворы, куда случись что, нырнул и канул, не найдут. Эдакий рядовой трудяга, возвращавшийся, вероятно, с дневной смены, а может и даже, скорее всего, направлявшийся на ночную. Ну, короче, нашли питона. Свои ли нашли? Те, с кем многожды ходил он за барьер. Да и в этот раз отправился с компанией надежных ребят, а вот вернулся почему-то один. И никому ни слова. Нехорошо. А может, заказчику надоело ждать обещанные посылки, и отправил он, полный нехороших предчувствий, другую компанию и тоже очень надежных ребят встречать добытчика. А может, нашлись надежные ребята и совсем в другой компании? В той, что никого ни зачем не посылала, никому ничего не заказывала, а просто никогда не упускала случая поживиться чужим куском, добычей или деньгами, или даже просто честным рассказом удачливого бродяги, где был, что достал, как в живых умудрился остаться. В смысле, до этих пор умудрился. Дальше-то вряд ли. Сказать, который из компании надежных ребят принадлежал человек, окликнувший из подворотни питона, представляется затруднительным. Да и не так это важно. Окликнул и окликнул, на том спасибо. Мог бы молча шмальнуть.
1: «Извините, это вы мне?»
0: Дед Мороз недоуменно, но без опаски вглядывался в полумрак подворотни. «Закругляй самодеятельность», — посоветовали из тени. «Не на елке. Гони настоящих. Сколько можно ждать?»
1: «О!»
0: Дед Мороз с пониманием улыбнулся.
1: «Вы хотите получить подарок?»
0: В голосе его было столько радушия, что человек в арке испуганно попятился, быстро сунул пятерню за отворот ватника и в полумраке стал похож на Наполеона, бегущего из России.
1: «Ну-ну! Без шуточек, питон!»
0: — предупредил он. «А то сам подарочек схлопочешь!»
1: «Подарочек? Мне?» – оживился Дед Мороз. «Это так мило с вашей стороны. Уверен, весь год вы слушались маму и вполне заслуживаете награды. Осталось только рассказать стишок, и настоящий кваш».
0: Дедушкины слова нисколько не воодушевили обитателя тени.
1: «Кончай измываться, питон!» – взмыл он. «Какой еще в дупло стишок?» «Любой подойдет».
0: Дед Мороз сдвинул шапку на бекрень и, выпростав ухо из-под седых кудрей, приготовился слушать.
1: «Но лучше, конечно, о дружбе. Знаете эти бессмертные строки? Нас зовут лесные звери под зеленой крышей жить».
2: «Да что же это?»
0: — пробормотал человек в арке и, чуть не плача, воззвал в темноту.
1: «Сидор! Не могу я с ним ровно позарить! Он говорит, его лесные крышуют, слыхал?»
0: «Слыхал, слыхал». Со стороны погруженного в ночь двора вдруг вспыхнула целая рампа огней, густо облепивших кенгурятник могучего джипа. В арке сразу стало солнечно, как на пляже. Но и на солнце бывают пятна. Темным скособоченным пятном от машины отделился и заковылял, опираясь на звонкую трость, лысый остроухий силуэт.
3: «Ничего-то ты не понял, хомяк»,
0: — сказал Сидор, проходя мимо человека в арке.
3: «Зря только кормлю вас, убогоньких. Не с питоном ты базаришь, пардон, беседуешь, лошара».
0: Он вежливо поклонился Деду Морозу.
1: «Как не с питоном?»
0: Хомяк опасливо переводил взгляд с лысого на бородатого, тщетно пытаясь понять, в чем юмор.
3: «Ведь ты... настоящий мороз, дедушка?»
0: — ласково спросил лысый.
1: «На все 100!» — заверил Дед Мороз.
0: На полной скорости я вывел свою розовую пантеру на Кубанскую и втопил по полной, торопясь к дому номер 2. Из-за грохота двигателя я не слышал стрельбы, но издалека заметил сверкнувшую цепочку. Кто-то бил трассирующими. Затем из-за угла показались ребята. Они бежали прочь от дома, оборачиваясь и стреляя на ходу. Последним появился генерал Колесник. Он выпустил трассирующую очередь и честно припустил со всех ног. По пятам за ним с каким-то машинным упорством двигался гигантозавр.

0: Ну, держи 5, крестник. Вовремя подоспел, спасибо. Понял теперь, с чем мы имеем дело? Так точно, сказал я. Хищный динозавр мелового периода. Да плюнь ты на динозавра. Генерал устроился поудобнее и вынул пачку Казбека. Эй, наводчик, вылезай. Великолепно стреляешь, с чапаевской интонацией сказал он показавшемуся над башней Валерке. Угощайся. Виноват, товарищ генерал, смутился Жмуть.
1: Не курю.
0: Да я и сам не курю, сказал Колесник. Это мятные конфеты, а то прет от этого динозавра, как от хорька.
2: Откуда он взялся?
0: Я все никак не мог сообразить, что происходит.
3: Оттуда же, откуда и твой танк, сказал генерал.
0: Из мешка.

0: «Я так и думал», — покивал Сидор. «Настоящая борода, мешок, подарки. И вообще все, к чему прикасался настоящий, все настоящее. Ты ущучил?» — обернулся он к хомяку.
1: «То есть, да?» — неуверенно протянул тот.
0: «Конечно. Но в каком это смысле настоящее? Он что, вообразил себя?»
2: «Нет!»
3: — рявкнул Сидор.
2: «Он и есть! На все 100% натуральный Дед Мороз!»
0: «Так ведь не бывает их!» — растерялся хомяк.
2: «Извини, дедушка, мал еще, сынулька мой!»
3: Сидор ткнул тростью в сторону хомяка.
2: «Не узнал тебя! Но мальчик он очень хороший, и маму слушается, и стишок сейчас отчебучит за милую душу! Начинай, хомячок! Не тяни кота за елку, дедушка ждет, но...»
4: «Да не знаю я стихов!»
3: — захныкал в конец сбитый с толку хомяк.
2: «Как так не знаешь?»
3: — встревожился Сидор.
2: «Что тебе мамка в детстве на ночь читала?»
0: «Какая там мамка?» — горько хмыкнул хомяк. «Она и днем-то ничего, кроме этикеток на бутылках, не читала. А к ночи и вовсе буквы забывала».
2: «Думай, хомяк, думай!»
3: — лихорадочно бормотал Сидор.
2: «Будешь кабеницу шляпнул? Не может быть, чтобы ни одного стишка не помнил. Ты подскажите хоть начало».
5: «Да мне-то откуда стишки знать?» —
3: взвыл Сидор.
2: «Я с 5 лет по психушкам!»
3: Хомяк уныло покосился на Деда Мороза.
0: «А без стишка нельзя?»
3: «Отчего же?» — умильно распрылся дедушка.
5: «Песенку можно. Или танец».
0: «Вообще-то пару песенок я помню».
3: Хомяк неуверенно почесал в затылке.
2: «Заткнись!»
3: — прошипел Сидор.
2: «За твои песенки ничего, кроме срока, не получишь!»
3: Он старательно посмеялся, заглядывая под косматые брови Деда Мороза.
2: «Хомячок у нас плясун!»
5: «Кто плясун?»
3: — ужаснулся хомяк.
2: «Стесняется!»
3: Сидор подошел к подручному и потрепал его по загривку, да так нежно, что у того клацнули зубы.
2: «Если что-то мешает, скажи!»
3: — заботливо промурлыкал лысый.
2: «Танцору ничего не должно мешать. Ну-ка, 2 прихлопа, 3 притопа.
5: «Только и знаете», —
3: тяжело вздохнул хомяк.
2: «Прихлопнуть да притопить». «Эх!»
3: — с разгульной тоской заорал он вдруг.
2: «Говори, Москва, разговаривай, Россия!»
3: Сорвал с головы шапку, хватил ею оземь, передернул плечами, откинул с лба несуществующие кудри и резво ударил в присядку с причитаниями.
2: «Ах, ох, чтоб я сдох, баба сеяла горох, подавилась кирпичом, чтоб почем ходи с мечом!» «Ходи, черноголовый!» —
3: бодрил его Сидор.
2: «Хобана да хобана, зеленая ограда, есть такая песенка, но петь ее не надо!»
0: «Ай, люли, ай, люли!»
3: — Дед Мороз прихлопывал рукавицами.
2: «Эх, петуша!» —
3: напевно голосил хомяк, не переставая выкидывать коленца.
2: «Какой бродяга был! Настоящий из барьера вынес! Чудо! Зачем ж ты, дурак, эту мочалку на морду нацепил? Век теперь не отдерешь! Погубил тебя, дурака настоящий!»
5: «Дурак — нехорошее слово!» — погрозил ему рукавицей Дед Мороз. «Хочешь получить подарок? Забудь это слово и рот вымой с мылом!»
2: «Все! Не могу больше!»
3: Хомяк грохнулся на колени.

0: Что я, клоун, козлом скакать?
1: Предостерегающе взрыкнул Сидор. Страх потерял, вредитель. Пляши тебе, говорят.
0: Хватит бродягу чморить,
2: прохрипел хомяк устало.
0: Чем мы изгаляемся над ним? Закопаем, как человека, и груз заберем.
2: В руке хомяка вдруг появился тяжелый, как отбойный молоток, пистолет с длинным стволом.
0: Прости, брат, жалко тебя, но...
3: Не вздумай!
2: Ахнул Сидор. В его ладони тоже, откуда ни возьмись, материализовался пистолет, мало чем уступающий хомяковскому. Губительный дуплет, слившийся в один оглушительный хлопок, уже готов был терпким эхом отразиться от сводов подворотни, но не отразился. Словно кто-то вдруг вставил в арку огромный кляп. Все звуки разом оборвались. Несколько мгновений царила неестественная тишина, а затем тихо звякнули, упав на обледенелый асфальт, две тяжелые пули. Дед Мороз со вздохом опустил посох, на конце которого еще посверкивали ледяные искорки недавнего разряда.
1: «Ну, кто дает детям такие опасные игрушки?»
2: С негодованием сказал он, высвобождая из скрюченных, заиндевелых пальцев Сидора и хомяка ломко крошащиеся кусочки металла, только что бывшие грозным оружием.
1: «А если б вы друг другу в глаз попали?»
2: Строго спросил дедушка. Две густо покрытые изморозью статуи ничего ему не ответили.
1: «Вот-вот, подумайте над своим поведением, пока будете оттаивать. А насчет подарка...»
2: Дед Мороз на минуту задумался.
1: «Так и быть, будут вам подарки. Одному достанется сердце, другому — мозги. Только вам придется смастерить их самостоятельно. Вот это должно помочь».
2: Он пошарил в мешке и, отложив его в сторонку, сунул в руки каждому из снеговиков по цветастой книжке.
1: «Может, это были не бог весть какие сокровища для ума и сердца?» — усмехнулся он в бороду. «Но, полежав в мешке рядом с настоящим, они стали настоящей литературой. Уж вы мне поверьте, я это на себе ощутил. Еще недавно я был таким же, как вы. Но теперь во мне почти не осталось бродяги Питона. Я Дед Мороз. И знаете, это гораздо интереснее».
2: Он ударил посохом в асфальт, и своды арки окрасились изумрудными, синими, жемчужными огнями.
1: «А настоящих я подарю другому мальчику или девочке. Но не раньше, чем буду уверен на 100%, что они не станут с ним шалить».
2: Сказав это, Дед Мороз протянул руку, чтобы подхватить мешок, и замер в ужасе, передать который не в силах ни одно самое гениальное перо, разве что мое.
1: Мешок исчез.
2: Двигатель джипа, запиравшего противоположный выход из подворотни, натужно взревел. Фары погасли, а затем и рыжие габаритные огни, словно брызнув в разные стороны, затерялись в хаосе гаражных коробок, загромождавших тесный двор.
1: Дед Мороз застыл неподвижно, будто ледяной заряд волшебного посоха угодил в него самого. «Мешок, подарки, все потеряно! Что я скажу детям? Как на глаза им явлюсь без подарков?»
2: Старик схватился за голову.
1: «А что скажут дети? Ведь они решат, что я не настоящий, что Деда Мороза вообще не бывает. Разве может быть что-нибудь страшнее этого?»
2: «Некогда плакать, дедуля!» — раздался вдруг спокойный голос, отливающий, однако, металлом. Дед Мороз поднял голову. В проеме арки стоял генерал Колесник.

0: Да, братцы, слыхал я, что бывает с людьми за барьером, но такого представить себе не мог. Борода, усы, кудри седые. Все натуральное, не приклеенное. Коновалов, санинструктор, хотел ему пульс измерить и тут же руку отдернул. Да он холодный, как покойник. Но генерал на него прицикнул. Не покойник, а мутант. И Морозу. Пройдемте на посадку, дедушка. Необходимо догнать похитителей. Затащили деда в вертолет, усадили, пристегнули, взлетели. Спрашиваем, кто настоящих заказывал? Кто еще за ним охотится? Кто эти двое замороженных, от которых толку пока одна лужа на полу? Молчит дедушка, только глазами хлопает, озирается по сторонам.
1: «Откуда, — спрашивает, — у вас этот вертолетик? Я же его Игорьку Кириевскому подарил. Ставропольская, 7, квартира 117».
0: С понтом не понимает отморозок, что подарок его, хоть и по-прежнему желто-зелено-красно-синий, а давно уж не игрушка. Но Колесник объясняет терпеливо.
2: Игорек дал нам свой вертолетик поиграть. Все равно он ему до утра не понадобится. Детям спать пора.
1: Верно, верно, давно пора, разохался Дед Мороз. А я еще не все подарки раздал. Позор на мою седую голову.
2: Ничего, успокаивает генерал. Лично обещаю вам, дедушка, что к утру все подарки, согласно списку, будут у детей. Мои люди уже этим занимаются. Авторитет Деда Мороза не пострадает. Но сейчас важнее другое. Мы должны найти настоящих. Хоть вы и сказочный персонаж, а должны понять, что эта игрушка самая опасная из всех, когда-либо вынесенных из-за барьера.
0: Вижу, проняло деда. Задумался, нахмурил косматые брови.
1: Почему это, спрашивает, опасная?
0: Генерал повернулся ко мне.
2: Бирюков, доложи товарищу Морозу. Только осторожно. Я расстегнул кофр, вынул ствол. Водяной пистолет «Мегадестройер» с помпой и надствольным баллоном для расходного субстрата. Пару раз качнул насос. Это вы, гражданин дедушка, подарили Генису Соеву с Поречной.
1: «Дом 12, квартира 80», кивнул Дед Мороз.
2: А вот как работает этот «Мегадестройер» после того, как полежал у вас в мешке, рядом с настоящим. Я распахнул люк и навскидку пальнул в ночное небо.
1: «Что ты делаешь?» — каркнул Колесник, вскакивая. «Отставить!»
3: «Виноват, товарищ генерал, не заметил».
1: «Посажу, сукина сына!»
0: Генерал некоторое время придирчиво разглядывал в бинокль лунный диск, потом вздохнул.
2: «Ладно, вроде не очень заметно. Кратером больше, кратером меньше». Он снова сел рядом с Дедом Морозом. Вот такие наши дела, дедушка. Большинство подарков мы уже взяли под контроль, но, сами понимаете, нужен весь мешок со всем содержимым. Только где его искать, никто не знает.
1: «Дети знают», — сказал вдруг Дед Мороз. «Ни один ребенок не ошибется, увидев мешок с подарками. И никогда не забудет, где увидел, куда и откуда его несли, сколько он весил и сколько в нем приблизительно могло быть подарков».
2: «Да, дети», — Колесник невольно улыбнулся, — «эти, конечно, все подметили. Да что толку? Кто и видел, так давно спит. Что ж нам, побудку на весь город устраивать?»
1: «Не надо побудку», — покачал головой старик. «Я это все заварил, мне и расхлебывать».
2: «Звучит геройски», — кивнул генерал. «А какие конкретные действия? Пятки детям щекотать?»
1: «Не забывайте, кто перед вами. Настоящий Дед Мороз может прийти и во сне».

Бобер, крадучись, пересек полутемный музейный зал, остановился у входа в соседний, прислушался. Вроде тихо. Не найдут здесь. Ни питон, ни сидр, ни хомяк, ни одна живая душа не знает, что он когда-то служил сторожем в музее космонавтики, прямо под гигантским обелиском, изображающим космический корабль на взлете. Теперь главное не торопиться, пусть сюрпризы настоятся как следует. А там попробуй возьми его, бобра, хреночки! Сейчас, небось, бегают, задницу вмыли, сидр, хомяк, если оттаяли уже, все их команды, уже это наверняка. А с ними вся полиция, армия. Хи-хи, даже жалко их. Хотя его-то никто не жалел. Бобер туда, бобер сюда, бобер у рули,